0: Кончили мы наш разговор об, в общем, о птицах на индюках, индоутках и прочих вот этих, в принципе, мало, по-моему, относящихся все-таки к птицам, птицах. И я хочу сразу так прям вплотную-таки перейти к московскому зоопарку. Вот вы, поскольку главный орнитолог, то, если это, конечно, не засекреченная информация, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать, сколько вообще видов птиц в этом зоопарке. Ну, не общая численность, это мы потом тоже обговорим, а сколько всего видов. Я не считаю приблудших ворон, вот в этой, по-моему, в 9-й клетке, которые там так и выросли и поселились, а именно вот таких, которые в списке есть. И есть ли какой-то журнал у чего-то птиц? Как вообще все это там у вас устроено?
1: У меня настолько много журналов учета, что вот сейчас прямо так сразу... Ну вот если что-нибудь конкретное, а вот сразу всех давно не считала. Они плодятся, размножаются, прилетают, улетают. Ну примерно как-то так. Что-то, конечно, роятся какие-то у меня числа в голове. Вот. Ну, может быть, там поконкретнее что-нибудь там. Ну, можно там про хищных птиц, там можно там про уточек, про каких-нибудь, там или там, ну, про журавлей, например.
2: А скажите, вообще у вас есть вот свой любимый вид птиц, которым вы занимаетесь, или с которым связана непосредственно ваша специализация?
1: Ну, моя такая давняя любовь еще с очень молодых ногтей, это такая бразильская курица под названием Галалицигокка. Такая черная, толстая, чудесная курица с такими курчавыми перьями на голове. Очень общительная, такая, ну, очень разговорчивая, ну, в своем роде. Вот. И в достаточно юном возрасте совершенно так чудесно там общаешься, там чем-то кормишь, там прыгает по плечам, по голове, что-то такое очень уютное там говорит. Вот. Ну и уже во взрослом возрасте также поддерживает такую собственную репутацию чудесную. Вот. Как-то так. Очень приятно просто так, проходя мимо так, подходишь там гоченько так. Ой-ой-ой, там сразу там свой хохол поднимает сразу. То есть вот как-то эмоциональное проявление вот в таком, в общем-то, ну, может быть, не очень интеллектуальном теле. Как-то так, что-то родное в этом, такое какое-то близкое такое, ну...
0: А они вообще, вот эти курицы, извините меня, они вообще летают, или они только ходят, как обычные куры, и могут там перелететь, типа там насест и упасть?
1: Нет, ну, конечно, они...
0: То есть летучие, типа?
1: Ну, в принципе, в природе они, ну, так, я не могу сказать, что вот они прям могут перелететь там через Индийский океан, и, в принципе, они, всякие их родственники, они такие курицы, в общем-то, сорные. Они там любят в лесу где-нибудь рыться. Они любят перелетать с дерева на дерево. Но вот когда кончаются деревья и нужно лететь к следующему лесному массиву, они, конечно, напрягаются. И все-таки вот летят. Ну, я не могу сказать, что это, наверное, их любимое занятие. Ну, могут, конечно, если вот очень надо.
0: А скажите, пожалуйста, вот когда вы устроились на работу в московский зоопарк, собственно, вот первая клетка, в которую вы вошли, была с каким видом птиц?
1: Ну, вы меня как-то так погружаете вообще в давние сентиментальные какие-то времена. Ну, возможно, это были... Ну, или это были утки, или гуси, или фазаны. Вот что-то такое, наверное, я бы сказала, одно из трех, но как бы точный ответ теряется где-то во мраке веков.
0: А вообще, вот как бы есть у вас сейчас в данное время какой-то тип клетки, в которой вам заходить боязно? Ну, вот типа, прям вот как-то ну, не хотелось бы туда заходить. Вот у вас там есть, если пройти вдаль туда, то по правую сторону такая птица с желтым таким клювом здоровым, она ходит по земле, типа коршун, и прямо она подходит к решетке. Я видел один дядька, прям она у нее за штанину порвала. Ну, за штанину схватила.
1: Ну, за дело, видать, порвала. Вообще, я уважаю, когда птицы каким-то образом так вот дают понять посетителям, что, в общем-то, посетители своим поддразниванием, ну, надоели, ну, достали. Ну, сколько можно? пытаться обратить на себя внимание. Сидит себе птица. И круглый день вообще с утра до вечера идут, идут, все дразнят, все тыкают палками. Ну вот вы себя поставьте на место птицы. Сколько вообще, ну как вообще можно вытерпеть все это? Естественно, когда попадается какой-то очень доставучий деятель, и птице удается что-нибудь такое гнусное сделать, ну, я могу только радоваться, честно говоря.
0: Ну, вот, вот все-таки насчет.
1: Да, а в ответ на, собственно, ваш вопрос, есть у нас, да, там такие вольеры с хищными птицами, достаточно большой по площади, и сидят там все эти птицы по палкам, по полкам по своим. Так заходишь, и вот непонятно, что же тебя ждет. Потому что один вот мой знакомый, работавший вот именно с хищными птицами, зашел так это, ну, как-то неосторожно, не посмотрел вокруг, там, особенно наверх. И, помните, хоккеанская орлица слетела ему на голову, и давай, ну, там, разбираться с его головой. Вот. Ну, клюв у нее такой мощный, сантиметров, наверное, так 10 будет в длину. Ну, и такой очень вот так вот специально не заострить так. Очень надо долго. Вот. И парень долго, где-то, наверное, я думаю, я помню, недели, по-моему, 2 или 3 ходил там с повязкой. Потом непосредственно по прецеденту выдали строительные каски, такие рыжие, с надписью «Строитель». И все, в общем-то, желавшие заходили, ну, и до сих пор заходят в клетки с хищными птицами именно в таких головных уборах.
0: Я вот как раз хотел спросить, почему у вас вот в рюкзачке каска лежит, думаю, может, как-то случайно нашли. Теперь вот получил сразу вопрос на ответ.
1: Нет,
0: это... То есть, в принципе, поклёвы каким-то образом все-таки случаются. Вот. А скажите, пожалуйста, вот были ли серьезные какие-то вообще случаи вот, нанесения поклёвов и увечий работникам зоопарка именно птицами? Ну, вот это мы не считаем, там пару волос мы там выдрали, череп немножко пробили, а вот какие-то совсем такие серьезные, когда...
2: Заклевали насмерть.
0: Ну, предположим, да. Ну, мы можем за всю историю зоопарка вспомнить.
1: Я могу припомнить, когда вот слон человека придавил, было дело на моей памяти. А вот насчет того, что птицы, они все-таки не настолько, наверное, опасны для человека, чтобы... Ну, или, может быть, орнитологи просто такие ловкие подбираются, что все-таки уносят ноги. Вот. Ну, был, конечно, прецедент у нас, когда я работала с журавлями. Одной моей сотруднице очень так серьезно повредили ногу. Ну, все-таки клюв-то такой не слабый. Там...
0: Как копье.
1: Ну да, но птица вот повыше меня будет, 1.70 метра ростом.
0: Я Кстати, я еще хочу сказать, и... там нашим радиослушателям, те, кто не знает, у журавля в носу дырка сквозная. Вот можно прямо, но, вот, если он встанет на краю поляни, то через ноздрю всю поляну видно. Я сам видел, правда. У него сквозная дырка. Он, кстати, если ему клюв зажать вот так вот это место, да, там в воду окунуть, он вдохнет и прям сразу напьется. Ну, воды. У него, потому что ноздри же напрямую с клювом, но не как у всех птиц ближе к голове, а у него прям в клюве.
1: Да.
0: То есть, вот, в принципе, там дырки идут. И, кстати, такое очень свирепое животное. То есть, в принципе, поклёв состоялся серьезный, даже прокол, да?
1: Ну, да, дама где-то неделю не ходила на работу, сидела на больничном, там хромала жестоко.
0: А скажите, вот, в принципе... По степени как-то, ну, там вот известно, у собак бывает, да, там одна собака, она типа куснет, отбежит, там бультерьер, он типа зажевывает, да, еще кто-то там еще как-то. Вот как-то различаются у вас птицы по методу поклева, там, ну, кто-то поклев, зажим, потому что я помню в детстве один раз подобрал воробья, и когда я его там типа что-то уже мне показалось, что мы друг друга полюбили, вот, я его взял, значит, в руку, он мне вцепился прям в палец, вот не клюнул, а прям вцепился и висел, как сопля на пальце, я вот тряс пальцем, он висел прям там, вот, я его прям так в окно и стряхнул, улетел туда, родимый, да, вот, собственно, как-то у вас, а чисто с профессиональной, меня это удивило, что вот воробей так себя повел.
1: Ну, а, собственно, почему бы ему так себя не повести? У вас возникло впечатление, что вы уже друзья. Но вы, собственно, не справились у воробья лично. У него, вероятно, подобное впечатление не возникло. Вот. И, ну вот, вот даже если брать, например, тех же самых журавлей, там совершенно различные возможные варианты. Там, ну, даурские журавли, живущие, собственно, на Дальнем Востоке, твари весьма агрессивные и обязательно метящие, или там, где у вас там глаза находятся, значит, или где у вас там ноги. Была у меня даже парочка знакомая,

0: баллов я не могу причислить к каким-то опасным птицам, хотя тоже мне садились пару раз на голову. Ну, это так, в общем-то, достаточно игрушечное все-таки. Вот. А, ну, хищные птицы — это самое такое серьезное и самое опасное явление, бесспорно. Вот. И от них, в общем-то, самое серьезное можно ожидать — получить телесные повреждения. Например, ну, я бы все-таки, наверное, остановилась вот на выше проведенном случае, когда парню расклевали достаточно серьезную голову, то есть ему там, по-моему, даже зашивали кожу на черепе. Вот, потому что именно сама форма клюва, загнутая с очень острым концом, приспособленная для того, чтобы рвать мясо, она очень здорово подходит для того, чтобы рвать то, что находится, например, на голове или в любом другом месте у человека. Угу. Очень
1: хорошо. А скажите, пожалуйста, вот сейчас наверняка многие наши радиослушатели, там, ну, кто выпив, кто пыхнув, кто еще чего, они сейчас так типа запали. Да я бы сейчас этому, если бы он мне на голову сел, я бы ему махнул раз колотушку, и он бы и свалился в кусты со своим клювом. Вот скажите, насколько реально отбиться человеку от хищной большой птицы? Вот неужели этот молодой человек, которому расклевали голову, не мог там люто ей дать там промеж глаз?
0: Ну, понимаете, если вы встречаетесь где-то там в каньоне, не знаю, там, в диких условиях, и у вас идет борьба за жизнь, это совершенно один коленкор. И тут вы применяете все свои вообще силы, возможности, ужимки и прыжки осуществляете для того, чтобы там, грубо говоря, остаться в живых. Вот. А здесь, в общем-то, у нас несколько другая ситуация. Здесь вроде бы как мы на службе у птиц, и, в общем-то, в некотором роде их капризы должны выполняться в первую очередь. Но, конечно, когда речь идет о жизни человека, тут уже, ну там, можно каким-то образом там, серьезно повредить птицу. А в данном случае, в общем-то, человек был все-таки заинтересован в том, чтобы птица осталась, ну, достаточно цела, жива и здорова, потому что потом ему же, в общем-то, заниматься выхаживанием птицы, если бы он ей как-то повредил.
1: А скажите, вот такой тоже вопрос, несколько прикладного, я бы сказал, да, характера. Вот самая дорогая птица в московском зоопарке по деньгам – это кто? Ну, где она сидит, можете не говорить, но есть же такая самая-самая дорогая, которая стоит очень дорого и которую охраняет два милиционера, например.
0: Ну, собственно, цена очень сильно зависит от степени краснокнижности, я бы так выразилась. Но существуют птицы, которых достаточно много. Ну, например, там, ну, вороны, да, там, голуби, там, да, воробьи. А существуют птицы, которых вообще по всем, ну, на всем земном шаре, ну, не так-то много. И они заносятся в Красную книгу. Ну, там существуют разные степени этой краснокнижности, там, кого совсем мало, кого там побольше. Вот. И вот самые такие редкие птицы, они, в общем-то, и очень дороги. Именно за счет того, что их мало. Вот. То есть, конечно, там, ну, есть достаточно там редкие там те же хищные виды, есть редкие утки, там, казарки, есть, ну, вот очень действительно редкие и размножающиеся там краснозобые казарки, предположим, они стоят там что-то в тысячах долларов, там какие-то вообще страшные суммы совершенно. То есть я даже... Ну, у нас все это через бухгалтерию проходит, в общем-то, я конкретно с деньгами не связана. Вот.
1: То есть... А они там, типа, вот их несколько таких тысяч долларовых бегает. Ну, прямо вот они бегают. И... То есть я просто... почему как-то вот, в принципе, зоопарк конкретно вот... Ну, понятно, что к медведю только дурак полезет, да, там туда вот просто там с палкой даже или еще что-то. Вот. А птицы, на мой взгляд, достаточно не защищены там в зоопарке вообще от проникновения каких-то внешних там раздражителей. Вот как бы делается все-таки различие какое-то между охраной, например, тех же ворон, которые там водятся, и охраной вот этих вот краснозобых.
0: Казарок.
1: Да.
0: Ну, я, наверное, не сказала бы, что как-то очень сильно делается различие, но существует там каким-то образом такая сконструированная вольера, в которую, ну, при желании, в общем-то, в любую клетку, в любую вольеру можно пролезть, если там иметь какой-нибудь, я не знаю, там автоген, разводной ключ. В общем-то, можно пролезть хоть даже, наверное, в Белый дом. Вот. То есть, ну, в принципиально, наверное, невозможно все-таки защититься от похитителя, который очень хочет нечто похитить. Другое, вот что менее еще

0: понятно. Это бывают такие совершенно бессмысленные случаи хулиганства. Как, например, я помню, года два назад какие-то пьяные сволочи залезли к пеликанам и забили единственного красноклювого пеликана вообще, ну, во всем Советском Союзе был единственный красноклювый пеликан у нас. Они его забили палками. Ну, птица достаточно беззащитная против нескольких пьяных мужиков. Вот они его зажали и совершенно вообще измочали, то есть, когда его принесли там в эту лабораторию, уже в качестве трупа, там не было ни одной целой кости. Вот, то есть, вот такое...
1: Ну, это какие-то, видимо, груднички, то есть, вот там лет по 20 такие, типа...
0: Ну, я, честно говоря, не помню, но вот сам такой вандализм и полная бессмысленность меня как-то жутко огорчило. Вот, я могу понять, когда воруют там гуся на жаркое. Это я еще как-то могу понять. Хотя, в общем,
1: привет. А были такие случаи тоже?
0: Ну да, как-то утащили. Идут мужики, несут гуся ночью. Там к ним на страже порядка. Вы, собственно, что делаете? Да гуся несем. Да посадите его лучше обратно. Ну, посадили, конечно. Может, потом опять поймали.
1: А скажите, вот еще такой момент у меня тут назрел в голове. Вот, скажем, ну, если взять пражский зоопарк, да?
0: Да.
1: Доводилось вам быть?
0: Вот в берлинском доводилось... Про пражский только так, наслышано несколько.
1: В общем, смысл в том, что там как бы вообще кормить птиц, ну, не то, что не положено, там это никому не придет в голову. Ну, поскольку я сам тоже очень уважаемый, как вы знаете, орнитолог,
0: да,
1: в этой,
0: конечно,
1: стране, да, я как бы не могу пройти равнодушно мимо просящих клювиков и ротиков. Я всегда беру с собой какой-нибудь деликатес, причем предварительно пробую его на себе, не скрою, если у меня там не пропоносит или что-то, я смело несу его пернатому двуногому другу. Вот. Но, тем не менее, понимаете, вот когда я в Праге как-то вот, мне никто ничего не говорил, но на меня смотрели как-то, скажем, на пигмея в «Шевроле», скажем так. Ну, не, да, косом. Но это даже, может быть, мягко сказано. А вот, скажем, у нас здесь, я просто, ну, прям скажу, может быть, грешил. Вот, прям с батоном я приходил, ну, свежим батоном, прям всех птичек щедро одаривал, понимая, что, может быть, как бы это я со свежим батоном, а какой-то грудник придет там спецом, там какой-нибудь гадостью траванет, да? Вот каким-то образом производится, да, контроля в совке никакого. То есть там-то понятно, вот в пражском зоопарке там как бы контроль внутри у посетителей, они понимают, да, что это их общее достояние. Вот. А у нас, поскольку, в общем-то, 80% населения — это грудники, то очень сложно как-то полагаться на их внутренние какие-то там дисциплины. Вот. Каким-то образом производится ли борьба вот с этим бесконтрольным кормлением, и правильно ли, что вот бытует такое мнение среди простых, скажем, любителей птиц, что вот птицы, сколько ей не да, она все сожрет. Ну, то есть, я батон, да, она его сожрет и может прям и сдохнуть тут же. Вот перекормят, так бывало, их, они и подыхают. Насколько это все взаимосвязано?
0: Да, в общем-то, в природе все взаимосвязано. Ну вот насчет культуры, я, в общем, даже не знаю, как бы с чего начать. Культура у нас не рожна. Это действительно так. Вот. Но, с другой стороны, вот стоять около каждой клетки и упорно отваживать этих наших чудесных, любимых, сильно любимых посетителей от всяких гнусных действий, ну, это дело такое очень утомительное и, главное, ну, достаточно безрезультатное, потому что каждый... Там 5 минут появляются новые и делают ту же самую, ну, очень деликатно сказать, нелепость. Если не просто какую-нибудь вредность и гнусность.
1: Ну, а то есть они-то как вот про себя думают, типа, раз птица жрет, значит, вот типа какие, дескать, говорят, сволочи, значит, ее тут не кормят.
0: Да,
1: значит,
0: да.
1: То есть насколько они-то правы по-своему, вот вы скажите,
0: это
1: вас все слушаются.
0: Это-то я слышала, что вот она просит, значит, ей голодно. Но я, в общем-то, как человек, имеющий некоторое психологическое знание, могу совершенно честно заявить, что птицы еды в достаточной мере хватает. Но птицы, как, в общем-то, всякое там думающее существо, ей не хватает общения. Поскольку в природе у нее много достаточно времени затрачивается на то, чтобы там искать себе корм, у нее уже может не возникать дефицит общения, а так как здесь ей приносят сразу, то, пардон, что же ей делать с утра-то и до вечера?
1: А вы же сказали, что ее посетители раздражают, вот они там должны радоваться.
0: Вот, ну, вот в том-то и дело, что это такой, ну, я бы, может быть, сказала, парадокс некоторый. Но птица как-то она, в общем-то, реагирует на этот стимул в виде посетителя. Но, в общем-то, она им интересуется, поскольку ну, там, ей там как-то там скучно, грустно, там, достало ее, это надоело. Но потом, через некоторое время, ну, вот так она пореагировала, она насытилась этим вниманием. И, в общем-то, ей уже хватит. А посетители, естественно, все идут, идут, идут. То есть, ну... Кроме того, вот посетителям, как они могут повзаимодействовать с птицей? Они же не могут туда зайти и ее погладить. Даже если бы они туда зашли, птица, ну, убежит, скорее всего. Или бросится, или убежит.
1: А вот. Есть такие птицы, которые безропотно бы дали себя погладить вот у вас в зоопарке? Ну, кроме, я имею в виду, больной или дохлый, естественно.
0: Нет, ну, есть некоторые ручные птицы, конечно. Но достаточно многие птицы... Ну, вот те птицы, которые из природы, они вообще... очень дикие и страшно бьются об стенки, там, об дверки, обо всякие там. Вот. Ну, есть некоторые ручные птицы, которые сами там идут на взаимодействие, но, в общем-то, их не очень много. И, кроме того, в общем-то, ну, не всегда понятно, что от птицы ждать, если это там, ну, не курообразное, а нечто покрупнее. Характер туман вообще там.
1: Ну... А, кстати, вот заметен ли вот среди птиц какой-то индивидуализм, ну, вот в плане какой-то именно характер. Вот там
0: конечно.
1: Живут, например. То есть у каждой все-таки свой нрав, там, да, такие вот.
0: Нет, ну там действительно существует. Ну, вот я просто помню, чудесная была такая семейка журавлей. Значит, такая женщина Куни, мужчина Хасан, японские журавли. И был у них ребенок. И вот у них лакомство мыши. Ну, обычные белые кормовые мыши.
1: А там, кстати, в зоопарке я видел, бегают обычные серые мыши и прямо воруют у птиц их жрачку.
0: Даже и крысы, и кошки, собственно, воруют. Так что там воровство процветает. То есть вот мужчина, журавль, проявляет некоторое благородство. То есть то, что полагается, в общем-то, по штату ему, он отдает своему там сыну или дочери, там, кто из этого ребенка вырастет. То есть вот это вот удивительное качество, в общем-то, говорят, что альтруизм присущ только людям, однако вот нет. То есть вот птица отказывается, причем это было замечено, в общем-то, именно вот в этой паре мной, птица отказывается от своего вообще любимого лакомства ради своего ребенка. Ну, я... Вообще, он часто так попадал, ну, в некоторый просак.
1: Там, может, он просто старенький уже был и не додумкивал, что-то не успевал?
0: Нет. Это была такая молодая, в общем-то, очень такая здравая пара, чудесная вообще по характеру, по всем параметрам. Но вот такое в нем было удивительное благородство. Жена у него! Ей только дай. Она, в общем-то, у ребенка тоже увести может. То есть это не присуще всем птицам. Вот. А мужик, мы просто вообще потрясались его какому-то прирожденному благородству. Нам так очень... Там, ну, в пример приводили там своим, вот, там, ну, там, своим сотрудникам.
2: Мужьям.
0: Ну да, там.
1: Федоту, вот я знаю, тоже он там прям подводили его, вот, который за медведем. То есть... А скажите, вот, не, в принципе, вот насчет такого характера птиц действительно заметно. Я помню, в ленинградском зоопарке уже, в питерском, я, значит, кормил страусов. А один, я вот, кстати, потом мы поговорим о поле птиц, то есть, может быть, вы дадите совет как-то нашим радиослушателям. Ну, сейчас, вот один из них, значит, страусов, он прям чуть ли там... на колени не встал передо мной за полбатона. А другой, короче, так ходил в стороне, отстраненный и гордо смотрел, типа, дескать, что это там уроды эти делают. И так он такой прям гордый был. И видно было, что ему хотелось, у него слюни текли. Кстати, насчет слюней. Там же в этом, в питерском зоопарке, существует видеосъемка, когда я кормил здорового коршуна хлебом. А он хлеб не хотел брать, и он на меня шипел. Прям вот шипел, и у него слюни текли. Он меня съесть хотел, я так врубился. Это, кстати, возможно или нет?
0: Ну, конечно, возможно.
1: То есть он думал, я добыча, типа. Правда? Правда?
0: Нет, ну, вообще совершенно непонятный тут вы высказываете совершенно непонятную претензию к Коршуну. Какой это такой вот, ну, наезд, если выражаться нашим таким, ну, несколько сленговым человеческим языком. Коршун так это воспринимает. Что такое вообще? Приперся на мою территорию.
1: А я в клетку не лез.
0: Ну, но все равно, стоял, да. Все равно рядом. Как-то вот непонятно вообще, что здесь делает. И что-то от меня хочет. А я вообще тоже, может быть, от него что-нибудь хочу. То есть как-то, ну, захотел, наверное, так разобраться.
2: 73,82 МГц.
3: Мне хотелось бы немножко вот от практики и повседневной жизни зоопарка перейти все-таки к вашим научным разработкам и исследованиям. Насколько я знаю, у вас их очень много, и вот одна очень сильно нас с Александром заинтересовала. Это вопрос перелетов птиц. Ну, если хотите, вы начните рассказывать сами, а если у меня возникнут какие-то вопросы, я вам их задам. По-моему, тема очень интересная, и интересная всем без исключения, и, так сказать, всех волнующая.
1: Просто я еще, извиняюсь, что вступаю, сделаю некоторые перебью вас. Просто сиамский близнец, это тоже активный участник нашей программы. Хорошо, что его сегодня здесь пока нет. Вы его не видели. Вот. Он очень так настойчиво втирал что-то, что они организовали центр по, так сказать, координации полета, направлений полетов птиц. Поскольку, дескать, птицы очень глупые, сами давно не врубаются, куда лететь. В силу плохой экологии у них компасы все сбились, и вот их типа направляют. Ну, как бы, естественно, мы уважаем его, но если у вас что-то есть на это сказать, существует ли такой центр или его не существует?
0: Честно говоря, я не в курсе насчет существования конкретно такого центра. Я знаю, что существует такая любопытная организация Ассоциации зоопарков СНГ, которая, в общем-то, была создана достаточно недавно и занимается многими интересными научными разработками. Вот. Ну, отчасти, в общем-то, и люди из этой ассоциации принимали участие вот в разработке идеи насчет перелета. Ну, вот я сейчас так немножко конкретнее остановлюсь. Тут, в общем-то, и научный интерес, и некоторый такой экономический. Ну, я не могу сказать, что мы сейчас богато все живем. Подвиг нас на то, чтобы разработать такую вот интересную программу. Ну, у нас есть птицы, которые в сущности зимуют вот где-то так в районе того места, которое раньше называлось Республика Азербайджан, конкретно вот в Кош-Агачском заповеднике. И у нас существует вот группа пеликанов, которую мы ежегодно отправляем на зиму в Кош-Агачский заповедник. Также группа султанов.
1: В смысле, своим ходом?
0: Да.
3: Да тут даже интересный момент в том, что их организованно отправляют, а там их организованно встречают. Вот в чем тонкость.
0: Да, и вот группа фламинго. Причем, естественно, я не говорю, что это магия. Существуют такие факторы, как там эндокринологические перестройки у птиц. Существует очень важный фактор, как световой день, который является в некотором роде пусковым механизмом для отлета птиц. Но, в общем-то, мало того, у нас еще существует такая, в общем, достаточно любопытная разработка. Мы учитываем примерные рамки светового дня, когда птицам по природе, ну, в общем-то, полагается лететь. Но у нас еще существует такая разработка, как специальная, ну, такая вот музыкальное произведение, может быть, это можно так назвать, стимулирующее конкретно вот их отлет в определенные рамки для того, чтобы для того, чтобы их могли адекватно встретить вот в этом самом Кош-Агачском заповеднике, потому что, ну, существует там, естественно, определенный расчет там скорости полета, существуют там выясненные более-менее маршруты вот их пролетов. Вот. Но вот что интересно, ведь у людей, у птиц диапазон слышимых звуков достаточно сильно различается. То есть у нас есть общий диапазон слышимых звуков, но вот, например, инфракрасные ну, звуки инфракрасного диапазона человек не может слышать. Но человек может их продуцировать с помощью некоторых там каких-то физических хитрых приборов. В общем, я в физику не очень вмешиваюсь, я мало в ней смысла. Вот. Но я знаю, что птицы очень тонко реагируют на вот инфракрасное звучание, и с помощью вот определенных таких музыкальных программ мы можем провоцировать вот группу. Вот у нас есть кудрявые пеликаны, вот красные и розовые фламинго и султанки. Это у нас, в общем-то, ну, экспериментальная группа. Уже 3 года мы... То есть, ну, вот первый год там, конечно, в общем, ну, не совсем все это получилось, даже как-то вспоминать неприятно. Вот. Но потом все вообще устроилось на удивление. То есть, вот западные коллеги сначала даже не верили. Вот. Но именно вот, вот весь смысл, собственно, в том, что для птиц лететь на зимовку именно вот примерно в это место для них достаточно естественное место зимовки. А, собственно, почему они возвращаются к нам? Потому что они выросли в московском зоопарке, и ну, для птиц совершенно характерно и естественно возвращаться на то место, где они выросли.
1: То есть вот где их вылупили там?
0: Да.
3: Угу. Да. А вот можно я еще задам такой вопрос? Здесь интересно, что ведь их же ждут практически вот в какое-то конкретное время, ну там условно, да, с 3 до 5 дня вот эта группа птиц должна прилететь. А неужели не бывает никаких никогда задержек в пути, изменения скорости, нет, там, ну, травматизма?
0: Нет, ну конечно, бывают катаклизмы, бывают совершенно... такие достаточно, ну, неприятные истории, то есть вот самые как бы неприятные истории, не связанные с нашим экспериментом, а ну, вот то, что я как бы так знаю, что где-то в начале 70-х годов вся московская популяция ласточек по пути из Африки в Москву была застигнута жестоким вообще там штормом-ураганом и, в общем, погибла. Собственно, почему сейчас в Москве ласточек вы так с трудом можете наблюдать?
1: А еще, кстати, пропали снегири. Ну, я не имею в виду вот нашего друга Валентина Снегиря. То есть он всегда обижается так, кому упоминаем. Но их мало. Вот снегирей, синиц стало очень мало.
0: Ну, тут, конечно, еще там всяческая так экология. Это все, ну, в грязное, в общем-то, время. В экологическом смысле мы с вами живем. Вот, но если говорить вот обо всяких возможных таких природных явлениях метеорологических, ну, никто их не может предугадать, ни мы, ни птицы. И тут, конечно, возможны сбои. Вот, потому что, например, если птицы летят в очень какую-то пасмурную, такую дождливую, туманную погоду, то они, в принципе, так могут сбиваться, там, предположим, там, лететь на маяк на какой-нибудь ближайший, потому что это единственное, что вообще радует их взгляд. Какое-то светлое пятно во всем этом мареве мерзостном. И, в общем-то, могут там даже разбиваться. Там.
1: Прям целый стай?
0: Ну, в некоторых печальных случаях существуют такие вот моменты в истории, когда они там разбивались там тысячами.
3: Вот. Но и все-таки возвращаются в нужное время. Да? Вернее,
0: да.
3: Прилетают.
0: Ну, то есть я не могу, конечно, сказать, что это с точностью до часа, но вот где-то в масштабе суток, как правило, они добираются. Потому что, ну, редко бывают какие-то там, ну, смерчи, ураганы, это все-таки, в общем-то.
3: А вот вашу еще научную группу пытались обвинить в некой вот корысти, связанной с вашим экспериментом. Дело все в том, что, ну, птички летят, птички, они как бы вот не певчие, достаточно крупные, поэтому им на ноги там или на хвостик, или на шейку можно привешивать своего рода посылочки или конвертики и переправлять...
1: пакетики с кокаинчиком.
3: Вот о том как раз и шла речь. И переправлять из одного места в другое, минуя все таможни и все, так сказать, полиции. Вот правда ли это и насколько это реальность?
0: Нет, ну, мы, конечно, там...
1: Может, ласточек отловила другая группировка?
0: Я, конечно, не могу сказать, что мы прямо вот настолько меркантильны, что мы этим каким-то серьезные научные эксперименты ставим с такой вот какой-то конкретной такой прагматической целью. Ну, другое дело, что, конечно, Азербайджан такой чудесный, теплый, славный вообще край, и много там чего растет. Вот. И как бы какую-нибудь весточку, например, там наши азербайджанские друзья нам могут передать, и там какой-нибудь, там, не знаю, там гостиница, там к празднику весны, предположим, с прилетом птиц. Вот, но я не скажу, что вот прям это был какой-то там нашей серьезной глобальной целью. В общем-то, это так, какая-то пришла случайно эта идея, и, в общем-то, это сейчас, ну, на уровне каких-то таких, ну, маленьких сюрпризов что-то такое существует, но никакого там планомерного бизнеса на этом мы совершенно не строим, а это, в общем-то, подлая ложь.
3: То есть это просто коллеги обмениваются такими любезностями, приятными,
0: ну,
3: приятными.
0: Да, какими-то там, ну, вот подарочками, там, ну, что-то такое, в общем, достаточно мелкого плана.
1: А скажите, вот все-таки наверняка многие из наших радиослушателей сейчас задали себе вопрос, в чисто прикладном смысле, вот мне, например, очень интересно, вот передо мной там небольшого размера птица, да, ну, относительно небольшого, куда и что можно привязать, она же тоже живая, она типа может перегрызть, ногой стряхнуть, или ее там друзья, когда они прилетят, сядут и там ее, например, там подружка или там бойфренд возьмет и отгрызет эту штуку. То есть куда им обычно привязывают вот какие-то посылочки? Но это я так, если вы не хотите как бы разглашать тайну, то не разглашайте, но просто мне кажется, интересно бы это было.
0: Но существует такая система кольцевания птиц, как известно. Вот. Ну, это вообще для... Ну, это такое маленькое такое предисловие. Вообще, эта система, собственно, была изобретена для выяснения как раз вот миграции птиц. То есть отлавливается птица, надевается ей на ногу кольцом, и птица дальше летит. И вот дальше в каком-то... Да, а на кольце, соответственно, какой-то там идет там номер и примерно место, там, ну, там, МГУ, предположим, там, или Московский зоопарк, там номер такой-то. Вот. И, соответственно, потом, когда эта птица попадает кому-то в руки или опять ее кто-то отлавливает, это кольцо посылается вот в это вот место, где оно было надето, и таким образом собирается информация о там, миграциях пернатых. Вот. Ну и, соответственно, ну, там, где это вот алюминиевое кольцо, в принципе, можно к нему что-нибудь такое приторочить.
3: Но или как... даже вовнутрь.
0: Да, но вот в том-то и дело, что если как-то это серьезно использовать, то должны быть какие-то такие, ну, производственные масштабы. А для птиц это достаточно, ну, я бы сказала, неудобно.
1: Ну, в общем, да, противоестественно, как вот наручники, например,
0: человеку. Ну, да.
1: А скажите, Алиса, вот просто многие наши радиослушатели часто звонят и спрашивают, вот какая наиболее распространенная болезнь у птиц? Ну, вот на примере только вашего зоопарка. Ну, и есть ли у них, вы уж извините за такой, может быть, несколько нескромный, я бы сказал, вопрос, наверняка он тоже многих интересует, есть ли у птиц аналоги нашего там сифилиса или прочих вот таких болезней, передающихся половым путем?
0: Ой, это, тут вы меня, конечно, озадачили. Вот насчет венерических заболеваний у птиц. Что-то я, наверное, не припомню. Вот. Но. Ну, если брать обычные, там, конечно, это аспергиллез, там какой-то туберкулез, ну, всякие такие. Там. Ну, сальмонеллез, наверное, редко, но тоже есть. Ну, в общем, достаточно всякие такие гадкие вещи. Причем вот что печально с птицами, если брать. У птиц настолько хрупкий организм, что болезнь достаточно быстро им овладевает.
1: И... А, маленькая сама птица.
0: Да. Ну, даже если птица большая. То есть, когда уже видно, что птица заболела, а какой-то признак, в общем-то, самый такой элементарный, у птицы всегда такое гладкое, чистое оперение. Она постоянно чистится. То есть, вот, ну, очень часто это делает там все перья вообще один к одному, там все эти бороздочки на перьях.
1: Это значит, что она болеет?
0: Нет, это значит, что она вот в здравом, ну, в здравом состоянии. Если птица перестает чиститься, значит, она уже слаба, и у нее нет сил, чтобы себя чистить, значит, она больна. Но очень быстро у них все происходит. И заметив, что птица больна, в общем, далеко не всегда удается там каким-то образом ее спасти, потому что там, ну, быстро все поражается, и, в общем-то, нередко они умирают, несмотря ни на какие, в общем-то, лечебные меры.
1: А скажите, вот еще такой вопрос. Какие существуют способы лечения птиц? Ну, я не имею в виду, там, какие-то лекарства им в корм подсыпают, а, скажем так, хирургические. Или вот там, ну, вот мы знаем, что в свое время был налажен выпуск клизм для попугайчиков. Обо всем этом мы рассказывали. Вот. А в зоопарке, каким, ну, если так, делают ли птицам уколы? И вообще, как это происходит? Вот вам доводилось самостоятельно этим, например, заниматься?
0: Нет, ну, конечно, и уколы делают.
1: А куда? В какое, извините, место?
0: В мышцу, например, ногу. Вот в бедро. Да.
1: А попугайчику маленькому тоже, и могут любой птице делать.
0: Нет, ну внутримышечные уколы делают в мышцу. То есть, в сущности...
1: Так у нее иголка-то, вот она здоровая, у нее нога-то размером.
0: А иголки тоже маленькие бывают.
1: То есть вообще микроиголочки.
0: Нет, ну там совсем маленькие, там какие-нибудь шприцы, ну все. Это все элементарно, тем более, если брать забугорные какие-то. Приблуды, так сказать, медицинские, это совершенно совершенно элементарно. Вот. Другое дело, что очень трудно отмерить какой-то там четверть грамма лекарства, потому что...
1: Ну, передозировка.
0: Да, обычные лекарства исчисляются там на килограмм живого веса. Если птица весит там 540 грамм, то там какую-то это 1/8 там грамма, там как-то вот с этим, в общем-то, могут быть проблемы, и могут быть печальные там передозировки. То есть, если не дозировка никакого действия, а передозировка — это смерть. Тут это, ну, в общем-то, проблема.
3: А вы просили вам напомнить, что ровно в 2, мы, правда, немножко задержались, птицам, которых вы оставили у радиоприемника, пора ложиться спать, но без вашей команды они спать не лягут.
0: Да, ну это был такой задуман некоторый, может быть, эксперимент. Ну, даже не эксперимент, а такой наглядная некоторая демонстрация, правда. Я сомневаюсь, что кто-то сможет из радиослушателей убедиться в том, что заснули птицы или нет.
1: Наверное, те, кто живут рядом с зоопарком, они сейчас там орут, там хлопают крыльями, чистят перья, и вот этот постоянный шелест стоит. И вот после установки, которую вы сейчас дадите, резко настанет тишина, я так подозреваю. Ну, там какие-то другие там будут животные шевелиться, но их же отличить элементарно от птиц.
0: Да. Еще такой, собственно, интересный момент, что, если обращаться к таким эзотерическим всяческим наукам о метампсихозе, о переселении душ, то, в общем-то, есть версия, что если какие-то люди совершенно явно впадут в сонливость, ну или просто заснут, после того, как я там произведу эту установку, то, в общем-то, есть основания подозревать, что в прошлой жизни они были птицами или как-то были связаны, в общем-то, с животным миром, причем, были близки как-то там к птицам. Вот. Значит... Итак, мои уважаемые, любимые, дорогие птицы, слушайте меня внимательно. Даю установку. Вам пора заснуть. Вы уже достаточно долго сегодня бодрствуете, совершенно неожиданно долго для вас, слушая мой голос. И вот сейчас, вот прямо в данную минуту, вам просто необходимо так тихо, спокойно сесть по своим насестам, присадам, гнездам, ящикам, по всем чудесным любимым местам и заснуть. Заснуть. Просто взять, закрыть свои чудесные глаза с третьим веком, сложить свои крылья, засунуть головы под крыло и заснуть.

0: Эхом всю Москву.
1: Я напоминаю вам, что в Москве сейчас 23 минуты третьего, и в гостях у нас Алиса Трагопанова, ведущий орнитолог Московского зоопарка. И, собственно, речь у нас идет о птицах. Несколько позже мы вполне возможно пообщаемся с вами по телефону, вернее, вы пообщаетесь с Алисой, зададите ей вопросы, касающиеся вот ее работы, ее деятельности в зоопарке. А сейчас вопрос задаст всем вам известная девушка.
2: Как бы вскользь, как бы ненавязчиво и вот случайно перед этой композицией вы коснулись сонливости тех людей, у которых она должна была бы возникнуть или возникла вот после вашей установки, которую вы давали птицам. И еще такая фраза была произнесена, что, может быть, эти люди в прошлой своей жизни были либо связаны с птицами, либо как-то с животным миром. А сегодня, как среди толпы на улице или, может быть, дома, мы можем узнать по внешнему виду человека, который мог бы быть связан с птицами в прошлой жизни?
1: Или, может быть, даже, чтобы было проще, у него есть, так сказать, маза затесаться в будущей жизни в птицу. Он сразу помрет, и там станет птицей.
3: Ну, вот, в общем-то, два вопроса, я бы так сказала. Человек, который каким-то образом раньше был связан со всем этим чудесным птичьим миром. Тут вот есть такая очень общая манера нахохливаться. Ну, знаете, там постоянно там, вот, ну, мерзнет там всякая печуга. И так это как-то вот, ну, голову в плечи втягивает, там как-то перышки топорщит.
1: Это во время холода, вот, да. Должна прийти, ну, как раз сейчас.
3: Да, во время холода, вообще во время какого-то любого дискомфорта. Вот. И, ну вот, существуют люди. Ну вот, если человек вот не просто, он там, ну, сутулится как-то, а вот что-то такое есть, какое-то неуловимое, вот именно, ну, нахохливание, я бы так это назвала. Вот эта вот черта, она как-то... Ну, наполовину интуитивно ее можно вычислить. То есть я не могу сказать, что вот там положение каких-то мышц соответствует там этому состоянию. Ну, это глупость. Вот, но что-то в этом... То есть это можно как-то вот интуитивно в человеке там, ну, может быть, вот именно по его моторике, по его, может быть, выражению глаз какому-то такому чуть-чуть отстраненному, так какому-то немножко там, может быть, тоскливому какому-то. Вот.
2: А вот в журнале «Птицы и мы» там еще была ваша статья на эту тему, но как бы с таким предисловием, что, дескать, конечно, никак это невозможно проверить, и все это на уровне гипотезы и предположения. Там вот, ну, мне запомнилось, что речь шла о частом смаргивании. То есть примерно 8 где-то смаргиваний в 10 секунд.
3: Ну... Как сказать, у птиц там несколько другая система вообще всей этой регуляции глазной, чем у человека. Ну вот я, собственно, уже упоминала там про это третье века. Вот. И там действительно необходимо постоянно увлажнять, собственно, ну, сам глаз, для того, чтобы он отменно функционировал, потому что для птиц совершенно необходимым и, наверное, главным органом вот в ориентировке служит именно глаз, в общем-то, функция зрения для них, то есть, ну, больше там, может быть, даже там, чем для человека, я бы так сказала, потому что, ну, там, слух, ну, в общем-то, у каждого живого существа какие-то эти анализаторные системы все каким-то образом затронуты.
1: А скажите, пожалуйста, Алиса, вот многие наши радиослушатели наверняка сейчас, ну и вообще в полжизни вот до вашего появления здесь у нас пребывали в недоумении. Вот, ну, многие покупали себе птиц, там, канареек, там, всяких, да, попугаев, и, как правило, ну, существуют какие-то общие такие, общебазитические рамки определения пола птицы. А, ну, там, типа, клювик желтый, клювик синий, поет, не поет, да. А вот вы, например, можете, вот только из яйца вылез, вот он, да, вы можете взять его и прям сказать, типа, мальчик это или девочка. Есть какие-то вот методы определить пол птицы любой породы, совершенно действующие безотказно?
3: Ну, он действует безотказно, но я бы не сказала, что это очень приятно и безболезненно, собственно говоря.
1: То есть для птицы?
3: Ну, да, ну, то есть совершенно элементарный способ залезть, ну, грубо говоря, во внутренности, ну, не совсем, конечно, во внутренности, но и посмотреть, чего там у нее расположено. Или эти самые там яичники, или там эти семенники. Ну, совершенно такие физиологические подробности.
1: То есть, подождите, я извиняюсь.
3: Лапароскопия, так это называется. То есть, ну, там выворачивается у них эта клака. И как бы все это дело смотрится и выясняется. Но это такой достаточно болезненный процесс.
1: А и вот вообще этим приходится часто заниматься в зоопарке? Ну, видимо, идет же обмен между зоопарками мира разными, там, например, самцов, например, такой-то птицы больше здесь, а там их меньше. Значит, они делают заказ, типа, какой-то, там, как-то, чтобы их не обмануть, то есть приходится, наверное, выявлять пол птицы. Или...
3: Ну, по возможности, там, где это реально, стараются все-таки по поведению, по всяким внешним признакам, ну, в большинстве случаев это все-таки можно сделать, именно там вот сообразуясь там с какой-то там песней, с взаимоотношениями, потому что, ну, как правило, там самец там проявляет себя таким гордым начальником, серёте всех окружающих там, ну, женщины так достаточно тихо и скромно себя ведут, хотя, конечно, везде есть, ну, странности, то есть там случаются, например, такие удивительные моменты, как формирование гомосексуальных пар у птиц. Mm-hmm. То есть они там друг друга любят, там чистят друг другу перышки, там даже спариваются. Но вот почему-то яиц не несут. Что же такое? Как бы вот, ну, удивляются. Что-то не так. Потом, в общем, так, все-таки занимаются выяснением. И...
1: А у барышень есть такие моменты? У птичек,
3: вот
1: я имею в виду.
3: У барышень, честно говоря, я не сталкивалась с подобным проявлением у барышень. Скорее всего, потому что, ну, они достаточно, ну, они гораздо пассивнее. И, ну, как бы, они, вероятно, ждут какого-то проявления внимания к себе. А вот у нас были два бородача. Ну, такие большие, совершенно красивые, хищные птицы. Вот такие орлы с маленькой такой чудесной беленькой бородкой под клювом. Собственно, и с красным такими, ну, как бы очками. В общем-то, ну, собственно, за эту бородку они и бородачи. Вот у них действительно была долго, очень, очень долго считали, что это семейная пара. Правда, потом выяснилось, что, в общем... Потомство от них ждать очень сомнительно.
2: Простите, а вот я тут вмешаюсь, поскольку да-да. Здесь перед программой очень интересная была сцена. В кружок собрались все наши референты вокруг Алисы. И единственный вопрос, который почему-то их всех волновал, был вот вопрос по поводу яиц. Ведь не из всех же яиц, спрашивали они, вылупляются птенцы. Почему вот так происходит?
1: Ну, то есть, вот говорят, что, скажем, если взять деревенские вот эти расклады, то есть, там вот петух, там курица, да, то вот те яйца, которые, скажем, покупаются вот в диете, вот здесь за углом на всю радиостанцию утренним референтом, вот, они, так называемые, неоплодотворенные яйца. То есть, что птицы несутся и в холостую, это у них физиологический процесс.
3: Да, это действительно у них вот такая нормальная, совершенно нормальный физиологический процесс. Они несут яйца. Несут они себе, несут. Есть петух. Оплодотворяет он курицу. Она несет яйца с, возможно, ну, с зародышем, который может развиться аж даже в целую цыпленка, ну и так далее. А если петуха нет, то курица все равно существует, ну, потребность их нести. Ну, так как природа, в общем-то, определила такую необходимость. Вот. Угу. Но то же самое, что у женщины каждый месяц происходит там это отторжение.
1: Да, я вот хотел сравнить с этим, но потом подумал, что вдруг наши радиослушатели...
2: А это так?
1: Ну, это так оно и есть, да, вот эти холостые яйца, это те же пироги. Ну, мы все понимаем, что мы имеем в виду.
3: Ну, конечно.
1: А вот хотелось еще-то спросить, то есть как бы вернувшись в некотором роде к извращениям сексуальным между птицами. Вот, как вы говорили, гомосексуальные пары у них там образуются. А вот случалось ли в зоопарке, например, что какой-нибудь голубь возьмет да напрыгнет на страуса? Ну, это утрированный же голубь на страуса.
2: Или наоборот, страус на голубя.
1: Да, вот какие-то такие моменты. То есть, как вы вообще считаете, то есть я вот сразу углублюсь, может быть, несколько, как вы считаете, вот птицы разных пород относятся друг к другу как к птицам, ну вот как мы, например, видим, идет, скажем, человек негроидной расы, мы видим, негр идет, ну и тоже человек, либо они относятся друг к другу, как, скажем, мы к собаке, ну вот собака там и собака, вот как у вас ваши соображения и исследования что показывали?
3: Ну, как вам сказать, вот я сталкивалась не единожды с тем, что птица запечатлевается на человека и воспринимает человека собственным половым партнером, там такую изображает из себя там страстную любовь, там всякое там засовывание лакомств разных в ухо в плане вот, ну, или там, ну, или там куда-нибудь, как бы в плане проявления собственной благосклонности. А, но это именно происходит из-за типично птичьего такого явления, как импринтинг, поскольку у птицы, вот свежеродившейся, существует такой достаточно недолгий период в самом начале жизни, когда она воспринимает того, кто за ней, так сказать, ухаживает как родителя, независимо от того, кто это есть. И если это оказывается человек, то совершенно конкретно и железно далее человек воспринимается как родитель. Вот. Собственно, вот почему происходят такие странные некоторые запечатления. А вот насчет восприятия как-то близко других птиц, ну, я думаю, конечно, они воспринимают друг друга, ну, достаточно близко. Ну, вследствие того, что они вынуждены жить вместе. Ну и в природе они там каким-то образом взаимодействуют со своими сородичами. Вот, у них там, ну, бывают какие-то скандальные выяснения отношений.
1: Там... Вот с другими сортами, то есть.
3: Да,
1: породами.
3: С другими видами. Там они друг другу устраивают трёпки, там какие-то игрища. То есть это достаточно интересно наблюдать. Помнится, кажется, у нас была целая компания индюшек, и было две лосухи. Они все вместе росли. Лосуха — это такая утка. Ну, достаточно любопытная тем, что обычно у уток на ноге существует плавательная перепонка. Ну, такая кожа между пальцами, как бы натянутая, если можно так сказать. С помощью чего, в общем-то, утка достаточно резво передвигается по воде. А у этой самой лосухи у нее нет перепонки, у нее только вокруг каждого пальца такое, ну, вот как бы обрамление этой самой кожи. И за счет того, что у них нет перепонок, они плывут не, ну, двигаются по воде не плавно, а какими-то такими рывками, потому что им, ну, нужно прикладывать достаточно много усилий для того, чтобы как бы отталкиваться от воды. Вот. Ну, в общем-то, многим она еще интересна. Так вот, было у нас. Росли вместе вот эти вот две лосухи, компания из 10 или 8 индюшек. И вот эти лосухи издевались по-страшному над этими индюшками. Ну, индюшки, в общем-то, они туповатые, конечно, по сравнению с этими хитроумными утками создания. Они устраивали там какие-то игрища. Например, встанет там одна за домиком, а другая так это посередине вольера. И давай там на индюшек ругаться. Индюшки, там паника сразу. И давай бежать за дом. А за домом их встречает другая лысуха и довешивает им тренделей. Вот. Ну, это, в общем-то, если выражаться таким некоторым жаргонным образом. Вот. И в результате они гоняли этих бедных индюшек достаточно долго и упорно, пока у тех не хватило ума, собственно, остановиться и вообще подумать, а что же мы-то делаем-то? Вот. Эта сцена была совершенно потрясающей. То есть, как бы никто не стоял никакого эксперимента, а две лысухи просто развлекались. Это удивительно вообще. То есть, или там, например, тем же самым, как бы, этим лысухам там принесли, там, мы положили в клетку там апельсин, разрезанный пополам. Естественно, что обе лусухи, в общем-то, утки, в общем-то, ну, наши, европейские, никогда не пробовавшие такого экзотического цитруса, ни родители этих уток, никто, подошли. Каждая встала около своей половинки, индюшек вообще не подпустили даже близко. Все это дело подъели. А индюшки подходят, ой, корочка там, ну, потыкались, нет ничего. В общем, ну, много разных таких чудесных случаев.
1: И 45 минут третьего в Москве, или по-другому без 15:03, собственно, пришло время предоставить слово уважаемым радиослушателям. Пожалуйста, звоните нам и задавайте ваши вопросы Алисе Таргопановой. Я напоминаю вам, что это ведущий орнитолог Московского зоопарка, также заместитель главного редактора журнала «Птицы и мы» и автор книги «Они должны жить», посвященной тоже, соответственно, птицам. Будьте, так сказать, по конкретному. Конкретней в выражении ваших мыслей, пожалуйста.
4: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый вечер, Александр, добрый вечер, Катя, добрый вечер, уважаемые гости Алисы. Это Владислав.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
5: Вот, я хотел бы задать такой вопрос, ведь как изначально вот игнорируется тенденция вот по поводу того, что происхождение человека от птицы, оно как бы независимо друг от друга. Вот, ведь если вы помните, если вы знаете, как видно на рентгене, зародыш вот, человеческого грудничка вот, мало чем отличается от птичьего. Вот, в связи с этим у меня такой вопрос. Вот, вообще имеет ли эта теория под собой какие-то основания? Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, уважаемая Алиса, и я хотел бы, как всегда, ну, не знаю, по традиции, если это вообще возможно, предоставить вот такое небольшое... Правда, это немного тема, это было прошлой, вот вчерашней передачи, это про грудничков, но человеческих, ну, то есть наших. Вот, и, то есть, и хотел бы насчет того, ну, видя, что грудничок – это продукт человеческой деятельности, просто к тому, что... Вот бывает у людей, у кое-каких людей относительно страхи, относительно них. И то есть они все говорят, что все страхи живут внутри нас, и от них нельзя спрятаться, потому что вот они нас, если живут внутри нас, знают, где нас всегда найти. Вот и по этому поводу можно как-то?
1: Да,
2: пожалуйста.
5: Угу. Вчера от ужасной болезни скончался один грудничок. Его очумелое тельце меня ненасытно влечет. Держу его, нежно целую, в холодные щечки и лоб. А сам ощущаю смертельный и пахнущий гнилью озноб. Улыбка не сходит, как прежде, в глазах отражение дня. Но вдруг грудничок засмеялся и злобно вцепился в меня. Безумные адовые муки полезли глаза из орбит. Вонючие гнойные руки в меня запускает зомбит. И понял я, встретившись взглядом с безумным кровавым зрачком, любви добиваться не надо с покойником злым грудничком. Но поздно, Каитиус сбылся, свершился безнравственный акт. Во мне грудничок поселился, как глист в теле дохлых собак. И нынче брожу я скиталец, смотрю на народ без зрачка. Глядят сквозь глазные отверстия чужие глаза грудничка. Это просто все к тому, что порой у человека, как принято считать его нормальным, у него появляется совершенно другое мировоззрение. И практически то, что вот сейчас я прочитал, то, что вот я сочинил недавно, это давно уже происходило и продолжает происходить с многими людьми. Я не считаю, что, например, это как-то плохо. И, пожалуйста, если можно, вот, Алиса, ответьте на вопрос относительно, вот, имеет ли теория происхождения человека... связанные с птицами. Имеет ли вообще оно под собой какие-то либо основания?
1: Спасибо за вопрос. До свидания.
2: Может быть, если вы не знаете, здесь стоит конкретизировать. Это вообще друг нашей программы такой. У нас есть Бодлер. Он все время звонит, читает свои стихи вот на различные темы. Они у него всегда мрачные. Всегда. Это не единственная тема, которая его в мрачном ключе беспокоит. Ну, просто чтобы как бы вы не восприняли это как-то с бухты-барахты.
3: Нет, ну, я как-то так... Ну, достаточно адекватно, по-моему, восприняла. Там, ну, не испугавшись, там, не впавшись там в какую-нибудь черную меланхолию. хотя вообще-то навевает. Вот, а ежели в отношении конкретного вопроса, я, наверное, скажу, что птица — это тупиковая ветвь эволюции, как известно, потому что для того, чтобы летать... Птицы избавились от очень многих вещей там в собственном организме. Максимально облегчили скелет, там, ну и у них там произошла трансформация легких. Вот. А человек пошел по несколько другому пути. Вместо того, чтобы летать, он стал каким-то образом приспосабливаться к существованию на Земле. И, соответственно, стал развиваться в этом направлении. Так что, ну, несмотря на некоторые, в общем-то, сходства зародышей птичьего и человечьего, я бы, наверное, все-таки, ну, не стала особенно доверяться подобной теории, поскольку, ну, чисто эволюционно она совершенно не подтверждается.
1: Предоставим слово следующему радиослушателю.
4: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. И... Здравствуйте. И вот, пожалуйста, ваш вопрос к Алисе.
6: Да мне... Это эхо, да?
1: Да-да-да.
6: Ой, это Александр беспокоит.
1: Очень приятно.
6: Вы так очень похожи. Вы знаете, мне трудно сформулировать вопрос, но я о театре.
1: Ну, извините, это вы позвоните, пожалуйста.
6: Нет, я о том, что о представлении. Насколько естественен театр для людей, для...
2: А, да, пожалуйста.
1: То есть, а, ну, а как это сформулировать?
6: А вот как сформулировать? То есть, представление, насколько естественно для людей, для птиц, все вот это нормальное вещь или ненормальное?
2: В смысле, когда птица в роли кого? Зрителя или актера?
6: Нет, я к Алисе хотел сказать. Вот птица может...
1: А, то есть существует ли у птицы воображение, вы хотите?
6: Вот, да, представление. То есть, возможно, она играет. Угу. Вот она может жить нормально. Вот насколько это естественно. Театр, ну, животное в мире.
1: Угу. Хорошо, спасибо. Сейчас Алиса ответит. Спасибо.
3: Ну, я могу сказать, что у птиц существует, естественно, своего... рода представления. Ну, там, самый элементарный пример — это там брачные игры, брачные танцы, всяческие турниры. Тоже, как правило, происходящие там весной и на очень какие-то определенные такие заданные темы. И там, ну, там два глухаря, предположим, разыгрывают вообще перед дамами такое сражение. Причем, ну, совершенно не обязательно оно должно быть кровавое, но всякие там топорщины перьев и принимание очень таких устрашающих поз, это совершенно естественно. Но я бы сказала, что это не театр ради самого себя, а именно ради какой-то совершенно конкретной прагматической цели. Другое дело, что еще существуют такие у подростков особенно развитые игры.
1: У птичьих?
3: Ну да, ну у любых подростков, в принципе, существуют там родители, что-то им показывают, они каким-то образом там играют, но это все очень имеет какую-то прагматическую цель под собой. То есть просто вот, как сказать, искусство для искусства, что существует, в общем-то, у человека, наверное, у птиц не существует, потому что абстрактное мышление все-таки несколько для них чуждо. У них все привязано к каким-то потребностям и нуждам.
2: А вот в этом ключе уместно было бы спросить, наверное, по поводу еще одного вашего эксперимента. Это по поводу птичьего парада под вот музыку, которую сочиняет Матвей для круга узких специалистов вашего зоопарка.
3: Ну, это, я бы так сказала, в общем-то, некоторый, ну, научный курьез, некоторое такое хобби, существующее у некоторых, опять-таки, если повториться, сотрудников нашего зоопарка. Это, ну, естественно, существуют птицы более, естественно, там с каким-то таким вот адекватным восприятием там музыки, опять-таки, достаточно мирно относящиеся к людям. Ну, мирно именно, я не имею в виду агрессию, конечно. Я имею в виду не боящиеся людей. Ну, если вот в чисто биологическом смысле брать, то птицы с несколько извращенной психикой, потому что, ну, нормальные там птицы и животные из природы должны человека бояться по-хорошему. А в данном параде участвуют птицы, в общем-то, ну, достаточно прирученные уже. Вот. Или каким-то образом для себя понявшие, что

0: Сокольничьи у нас, которые занимаются соколиной охотой, и, соответственно, они демонстрируют собственные успехи. Там, ну, вбрасывается в воздух куропатка, отпускается этот сокол ловчий, и он непосредственно летит, хватает эту куропатку, то есть вот разыгрывается такой маленький спектакль вот на тему там соколиной охоты. Вот. Там может еще разыгрываться спектакль. Ну вот, я, например, очень люблю, ну, я, в общем-то, уже упоминала гололицевого гокка. Вот эту такую, ну, чудесную бразильскую эту сорную курицу. Вот. У нас с ним есть небольшой номер. Вот. Есть с журавлями, правда, но вот с большими это опасно. В общем-то, они все-таки такие серьезные птицы. Есть такой груз-монаха, черный журавль, маленький такой, он метр ростом. И, ну, с ним как-то так взаимодействовать так полегче. Вот. Ну, там тоже инсценируется. Вот, ну, такая какая-то такая. Мне даже трудно как бы описать. Ну, то есть происходит некоторое такое... Я не могу сказать, что номера связаны очень сильно. Хотя можно, в принципе, объединить какой-нибудь мыслью. Вот. То есть это некоторая такая художественная самодеятельность, но с птицами. Наверное, это было бы лучше назвать даже так, а не каким-то парадом. Ну, потому что никогда нельзя вообще-то ожидать, что вот птица выполнит все четко и ясно, и так, как ты велишь, потому что, ну, у каждого там свой характер.
1: Что такое за звуки, а?
2: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
3: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Алиса Таргапанова, которая является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Соответственно, сейчас вы можете позвонить и задать ей интересующие вас, собственно, вопросы, касающиеся вообще птиц зоопарка и не только зоопарка. Телефон вам напомнит механический голос.
4: Эхо Москвы. 73,82 мегагерц.
5: 203-19-22.
3: Доброй ночи, вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Екатерина. Доброй ночи, Алиса.
7: Здравствуйте. Это говорит Саша. Доброй ночи.
6: Вот. У меня, значит, ряд вопросов. Первый вопрос. Есть такие рыбы летающие. Это, собственно, что? Птицы или птицы, которые, в общем-то, упали, и них, которые хотят стать птицами?
7: Нет, скорее это все-таки рыбы, которые хотят летать.
6: Понятно. Следующий вопрос. Вы, наверное, смотрели фильм Альфреда Хичкока «Птицы». У фильма вопрос, что, в общем, кроме каких-то природных климатических условий, там, погодных стихий, излучений, может объединить всех птиц?
3: То есть на борьбу с какой-то единственной целью?
6: Ну, на борьбу или...
3: Ну, воодушевить их на какой-то, скажем так, поступок с большой буквы, как Ленина.
6: Да-да-да, вот идея сама. Вот, далее вопрос. Вот известно, что, в общем-то, птицы собираются в косяки. Вот, есть ли там какая-то порядковость, когда они летят туда, и сохраняется ли эта же самая порядковость, когда они летят оттуда?
3: Угу.
6: Вот. И еще, ну я, в общем, не понимаю идею Ганса Христиана Андерсена относительно того, как может вообще гадкий утенок стать там лебедем или там каким-то гуськом очаровательным.
7: Это метафора, скорее всего.
6: А, вот. И, Саш, еще да. К тебе. Вот можно у тебя, так сказать, будет следующее, вот зайти там взять кассетки?
3: Смотря какие.
6: Ну, я вот тебе приносил как-то пару.
3: А, да, конечно. Единственное, в следующий раз передаст, и, наверное, Екатерина их.
6: Москву. Понятно, я тогда завтра, то есть, ну, в смысле, в следующую передачу зайду.
8: Да, заходи.
6: Вот, вообще, спасибо вам, интересно достаточно говорите.
8: Старались, спасибо.
6: Вот, до скорого.
3: Вопрос, который задал наш уважаемый. Первая идея, это идея глобального, то есть, есть что-то, что способно объединить, ну, то есть, скажем, вот сейчас, скажем, человечество там разрознено.

0: воинствующие может объединить, может быть, прилет инопланетян, визитирующих, которые захотят всех тут просто. Вот. Есть ли какая-то что-то такой объединяющий фактор для птиц? Или они настолько как бы тупые, что им по барабану все?
1: Ну, я сомневаюсь, что они настолько тупы, что им по барабану все. Но мне почему-то сразу представилось картина лесного пожара, когда вся всякая живая тварь спасается вообще кто как мог, там, и какие-то хищники, и те, кто, в общем, те, кто едят, те, кого едят, вообще все свернутся, устрашаясь стены огня в каком-то там направлении, где этого огня нет. Какой-то, ну, то есть, я думаю, все-таки, ну, не какая-то абстрактная хорошая идея, а именно какая-то большая глобальная опасность, что, собственно, приходит мне в голову.
0: И второй вопрос касался порядка расстановки отдельных индивидуумов в общем косяке, летящем сперва туда, потом обратно. От чего это зависит, как они там строятся, там кто у них главный, там правда ли, что в самом хвосте летят самые опущенные птицы?
1: А, ну, во всякой социальной структуре, как и у людей, так и у птиц и у животных, существует своя иерархия. Вот. И летит там, ну, вожак, летят, значит, там по краям какие-то самые сильные, и в середине летят всякие там женщины, молодежь, ну, то есть те, кому может понадобиться помощь, и те, кто менее защищен от всяческих внешних опасных воздействий. Ну, как в любом там стаде, в животном, так и, в общем-то, в птичьем косяке именно, ну, то выживание максимально возможного работает. В общем-то, очень все так банально. Ну,
0: а вот помощь. Вы сказали помощь. Ну, предположим, какого плана? Если, например, эта беременная женщина там решит выпасть из стада, ну, то типа из стаи, из косяка, то есть они что, ее будут ловить или как-то нести там? Вот эта сказка-то, как мальчонку маленького гусь унес, там, типа, на нем все путешествовал. То есть, скажем, если какая-то птица из стаи, там, устав, притомившись, начинает падать, они ее будут поддерживать или им по барабану, и она так и разобьется в одиночку?
1: Ну, в принципе, существует такое, я не знаю, поверье, неповерье о том, что они там друг друга поддерживают. Ну, в общем-то, там действительно существуют всякие такие, ну, относительно интеллектуальные, там, какие-нибудь там, ну, лебеди, я не знаю, у которых подобное, в общем-то, может фигурировать. И даже может, там, предположим, если кто-то очень устал, стая может опускаться, предположим, там, ну, на какой-нибудь водоем, если такой обнаружится внизу вдруг неожиданно, и там отдыхать.
0: То есть чисто из-за какого-то одного там объекта?
1: Ну, в принципе, если очень какие-то тяжелые условия и нет никакой возможности там отдохнуть, то, наверное, в общем-то, ну, его предоставят самому себе, то есть если очень как-то напряженно. А если, в принципе, как бы есть возможность, ну, вот просто сесть там на это озеро или там, не знаю, какой-то подаем, и это не повредит ни, ну, остальным членам этого коллектива, то, в общем-то, это реально.
0: А вот как сейчас, вы... Катя, извини, пожалуйста, а вот такой момент, предположим, какой-нибудь грудник там сшибает из кустов рогаткой вот главаря, вожака. То есть все, весь косяк распадается, или там существуют заместители?
2: Он на той главарь, что его не сшибешь.
0: Ага, ну все, вопрос снят. Да, Катя, твой тогда.
2: Правильно, или я влезла тут неуместно?
1: Ну, я думаю, что это достаточно верно, потому что главарь, он наиболее там смекалист, умен, ловок и так далее, и тому подобное. И, в общем-то, максимально умеет избегать всевозможные гадости.
2: А вот с вашей точки зрения, с точки зрения орнитолога, скажите, как вы думаете, что более гуманно по отношению не к личности, наверное, а к коллективу? Такое отношение к старикам как в птичьей стае, то есть, в принципе, никто же не будет возиться там со старой птицей. Она, если ей суждено умереть, она ослабла, она умирает и предоставлена, как вы сказали, самому себе. Или вот все-таки человеческое общество, на то оно и человеческое, на то оно и развитое, что по отношению к старикам шагнуло вот так далеко, что придумало для них всякие социальные льготы, отдохновения, таким образом их образуются целые скопища у подъездов, бесполезно шатающихся по улице туда-сюда. Вот как бы вы, скажем, предпочли видеть общество? Более похоже на стаю птиц или в том виде, в котором оно существует сейчас?
1: Ну, это уже вопрос совершенно не орнитологического свойства, а какого-то морально-этического, я бы так сказала. Но я бы еще выразилась в том плане, что несколько различна ситуация в обществе орнитологическом и в человеческом по некоторой той причине, что, во-первых, некоторый жизненный опыт птичий, приобретенный птицей за ее жизнь, каким-то образом она передается там своим потомкам. И она не хранит опыт за много-много-много поколений. Вернее, он у нее постепенно накапливается, и она его в таком накопившемся виде передает и потомство воспринимает, и далее уже, в принципе, не может взять слишком много от старой птицы, потому что старая птица, в общем-то, уже все отдала, и очень много опыта у нее по-любому останется индивидуального. Вот. Ну, это вот, в общем, более биологическая сторона. А более морально-этическая — это, как правило, птицы там несут яйца, выращивают своих детей и расстаются с ними. И далее пути птицы и родителей расходятся в совершенно разные стороны. То есть на будущий год мамаша уже не признает то, что это был ее ребенок, просто для нее это будет там молодой, там, не знаю, там гусь, журавль, не принципиально важно.
0: А бывает так, что смешение происходит, что, например, вот этот молодой гусь-журавль там наскочит на свою же собственную матушку?
1: Может быть.
0: Да? А как же в таком случае вырождение? Вот посмотрите на лицо Павла Первого. Вот, когда были царские вот эти кровосмешания, и в результате олигофрении на лице.
1: Нет, в том-то и дело, что природа защищается от подобных кровосмешений. Такие контакты возможны, но в результате их рождается или нежизнеспособное потомство, или неплодовитое потомство. Таким образом, подобные контакты, они есть, но продолжение рода подобного, оно, как правило, не происходит, потому что ребенок, грубо говоря, родившийся от подобного контакта, он умрет наверняка раньше, чем вырастет. Или потом какие-нибудь каверзные природные условия его все-таки погубят скорее, чем кого-то от нормального такого брака.
2: А вот здесь вы затронули вот эту этическую тему, вернее, я спросила, а вы, так сказать, ее развили. И дело в том, что вы сказали, они птицы потом забывают, кто есть чей ребенок и сын. А вот как-то, может быть, вам приходилось сталкиваться с тем, что у нас люди в меньшей степени, что ли, грубо говоря, инфантильные, гораздо реже видится со своими родителями, вообще возникает у них желание им позвонить, чем люди, скажем так, инфантильно зависимые. И вот как бы даже есть такая одна мысль на тему, что гораздо большего добивается человек, когда он в зрелом возрасте со своими родителями меньше в цимусе жизненном. Это я к тому сказала, может, не очень понятно. Продолжая тему об каким бы вы предпочли видеть общество, заботящимся о стариках или просто вот ответшим им свое место, и вот как бы на это место никто не претендует, но и чтобы они не претендовали на место зрелого, полноценного там индивидуума.
1: Достаточно легко рассуждать, собственно, об абстрактных материях, там, о счастье всего человечества и обо всем прочем, но когда там встал вопрос как бы что же делать с сестрой моего деда, который, в общем-то, в достаточно старом, достаточно печальном состоянии осталась одна, не возникло вообще мысли о том, что там оставить ее там умирать одинокой, покинутой в комнате на произвол судьбы.
2: Это правда, конечно.
1: Нет, вот в том-то и дело, что вот каждый конкретный случай, он оказывается, ну, более значимым, чем просто абстрактное рассуждение о том, что, да ну, блин, бесполезные старики шатаются.
2: Но вряд ли вы будете в этом случае уповать на общество, и что общество придет поухаживать за вашей сестрой.
1: В том-то и дело, что каждый значимый для меня старик будет ухожен постольку, поскольку у меня на это есть силы. И в обществе, ну, мне кажется, что каждый человек, имеющий... Ох, черт его знает, это, конечно, моя проекция чисто психологическая. Но мне кажется, что ну я не могу оставить человека... какого-то, сколько-то там мне близкого, родного, старого, на какой-то вообще произвол судьбы, даже не потому, что я от него получу какую-то, там, не знаю, там, ценную информацию биологическую.
2: Ну, конечно, но
1: речь... просто потому, что меня так воспитали.
0: Вообще, на самом деле, все это для меня вот сравнимо, Катя. Ну, мы вот, в принципе, ситуация такая бросовая. Ну, когда там, скажем, молодая там птица совершенно там, ну, скажем, кладет с большим прибором на старую. Это происходит не потому, что там какие-то моральные, этические нормы у них отсутствуют. Просто совершенно, мне так кажется, как тоже орнитологу, совершенно связано с внешней формой. То есть, если, скажем, просто она зависит около гнезда этой старой птицы, ее саму сожрут, или она от голода сдохнет. Они же постоянно в движении что-то добывают. То есть, ситуация здесь очень сродни с ситуацией военной. Когда, например, раненый политрук говорит бойцам, выносящему «бросьте меня», то такая ситуация. То есть пока вот общество поставлено в такую экономическую ситуацию, что вот эти старики, они, в общем-то, ну, не особо уж так тяжким грузом висят, то, естественно, как бы в обществе и о них заботятся. Как только сейчас настанет разруха, их просто съедят.
2: Да, вероятно.
0: Вот. Ну, это тоже, как бы, может быть, прогноз. Давайте предоставим слово радиослушателям, которые зададут Алисе вопрос, касающийся птиц, надеюсь.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире.
4: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
4: Меня зовут Саша. Вот, мне, наверное, напомните. Вот, я, правда, давно не звонил, но сейчас вот... Просто очень интересная гостья у вас. Вот, вы знаете, Алиса...
1: Да.
4: У меня к вам два вопроса.
1: Я слушаю.
4: Вот, но вы знаете, птицы бывают разные, как мы знаем. Бывают большие, а бывают маленькие. А вот можно по поводу маленьких спросить?
1: Конечно.
4: Вот вы знаете, у меня вот дома живут кенара. А вот я не помню, кенара, кенарка или два кенара. Ну, в общем, неважно. Два мальчика, два девочки. Вот вопрос такой, вы знаете, просто хочу услышать мнение специалиста. Значит, первый момент, сколько они живут? Вот, потому что очень много версий и нигде не дают конкретного ответа. И второй вопрос, вот, знаете, от перегрева, значит, солнечных лучей, то есть могут ли они болеть вот от солнца? И третье, значит, вот Катя сказала по поводу того, что, значит, стаи птицы, значит, то есть она сама по себе, но я бы просто хотел сказать, просто у меня, когда, значит, один кенр заболел, то есть, как сказать, ну, старший, вот, а младший, так сказать, наоборот получилось, то, что старший заболел. То есть
0: вы имеете в виду старшего, это не по возрасту, а как по хан типа их.
4: Да.
0: Но вот. Вы так и выражаетесь, яснее.
4: Вот, а младший его кормил. Вот, поэтому, так сказать, стаи-то по-разному бывает. Это же, в принципе, двое, это же тоже стая, такая мини-стая. Вот, поэтому, в общем-то, и такие случаи бывают. И сейчас, в общем-то, поправился. Так что вот...
0: Выходил товарищ, называется.
4: Да, да, да.
0: Ну что ж, сейчас... Пожалуйста. Сейчас дядя Саша Алиса ответит. Спасибо.
1: Ну, там действительно могут быть совершенно различные взаимоотношения. И, в общем-то, ну, никоим образом нельзя утверждать, что вот именно такой жестокий закон джунглей царит во взаимоотношениях птиц всегда и везде. То есть, ну, в общем, меня не совсем удивляет история, рассказанная вами, о том, как там, ну, друг спас жизнь друга, так сказать. Вот. А вот в отношении солнечных лучей, ну, в сущности, любой переизбыток сильный, как и любой недостаток каких-нибудь воздействий из внешней среды, он, естественно, пагубно скажется. Там, как то же самое, там, недостаток солнца, предположим, если круглые сутки там в каком-нибудь бетонном таком помещении будет пичуга сидеть, в общем-то, ей от этого будет не слишком хорошо.
0: А вот, кстати, еще такой момент, а место расположения клетки с птицей, как вы называете, с пичугой, вот в основном держат птиц на кухнях, как, насколько это, там же угарный газ, там тефтели жарят, катышки разные, яички те же. Кстати, вот птица же видит, как каждое утро выходит в трусниках в семейных какой-то там демон и разбивает яйца его сородича на сковородку. Это как?
2: Не то что демон, а, так сказать, кормилец этой птички-то.
0: Да, он предстает, ну, он поэтому и демон. С одной стороны, вроде кормилец, а с другой стороны, вот так обходится.
1: И, кстати, вот что интересно, мало того, что он сам себе их разбивает, так еще той же самой птичке он может в качестве лакомства покрошить желточек от вареного яйца,
0: да,
1: и птичка с удовольствием его съест. Даже она, даже как бы если, ну, предположим, если там у них живет там какая-нибудь перепелка, которая несет яйца, ну, такая маленькая, классная такая тварь, она регулярно может нести такие очень диетические яички, и там, ну, чуть ли не ее же можно кормить ее собственными яйцами, она будет их с удовольствием есть.
0: Круговорот яиц в природе и птиц. То есть можно вообще ее купить, она будет на полной самоокупаемости, получается. Сама несет, сама ест.
1: Но, в принципе, гораздо выгоднее, если ее, конечно, кормить и даже яйцами, то лучше, может быть, все-таки куриными, потому что она-то несет яйца диетические, которые можно есть любому человеку, даже тому, у которого аллергия на куриные магазинные яйца. Такая вот, ну, в общем-то, интересная такая маленькая деталь. Ну, вот. Ну, в общем-то, не обязательно кормить там эту самую перепелку яйцами.
0: А скажите, да, вот там был такой вопрос все-таки насчет возраста этих канареек, хотя бы так приблизительно. Мне, например, известно, что вообще зависит от цвета и размера зоба. То есть нужно прощупать и сделать так называемую пульпацию зоба и уже поэтому определять на месте возраст птички. Вот.
1: Ну, я, собственно говоря, я, наверное, затруднюсь ответить на вот именно этот конкретный вопрос, потому как ни странно, ну, там я имела дело там, ну, не знаю, там, с фазанами, с журавлями, там, ну, даже, может быть, там, с воронами, с хищными птицами. А вот именно на попугайнике, где у нас содержится всякая такая мелкая там
0: живность,
1: лесная птица, всякая такая певчая, меня вот ни черт, ни бог туда не занес, и поэтому собственные знания я почерпывала именно из общения с теми, с кем я работала.
2: Да вот. Вы знаете, здесь можно предложить такой эксперимент нашему дорогому слушателю, ведь ни для кого не секрет, что ровно в 8 часов утра мы будем выходить отсюда все с радиостанции, а вы будете выходить вот, собственно, с этой клеточкой, в которой принесли свою кукушку. Подходите, пожалуйста, и спросите у этой кукушки, сколько осталось жить моему кеннеру. Кукушка вам ответит.
0: Да, тоже, кстати, хороший метод. И еще я хотел спросить, скажите, Алиса, вот существует такое понятие, как зоб. Ну, то есть я не имею в виду, опять же, вот большого друга нашей программы Бориса Геннадьевича Зоба, который, в общем-то, и не имею в виду нашу организацию, нашу, так сказать, партию, которую мы организовали, которая называется «За общественную безопасность», то есть тоже ЗОБ, это наша с Катей партия, мы самые главные.
2: А больше-то никого и нет.
0: Да, собственно. То есть мы даже нам не нужно баллотироваться, мы и так сбалластировались. Вот, а именно ЗОБ, существует ли у всех птиц ЗОБ или нет? Вот у журавля у него длинная шея, и что-то там не видно зоба. У пеликана этот мешок. То есть вообще, что есть зоб, и для всех ли птиц это характерный орган?
1: А сколько мне вообще не изменяет мое знание анатомии, зоб, он очень характерен для зерноядных птиц. Для всяческих там, ну не знаю, каких-нибудь голубей, там...
0: Попугаев там,
1: ну, тебе. Ну, там, попугаев. Ну, в принципе, я думаю, что и для всех. Скорее всего...
0: Для курицы, по-моему, это же тоже.
1: Ну, в сущности...
0: Ну, всех, которые просом питаются все.
1: А может быть, кстати, я...
2: Не-не-не, вы совершенно правы. И более того, вы знаете, даже если вы где-то что-то упустили, я думаю, что в сущности вот это совершенно правильная позиция — относите зоб к достоинству зерноядных. А почему я здесь как-то взяла на себя функцию проводителя всяких аналогий с человеческим миром? Так дело все в том, что вот теория зоба, относящаяся к зерноядным, она укладывается вот в нашу теорию базитизма. Гораздо больше вероятности, что зоб появится у бездельников, правильно? Ну, то есть в соотношении,
0: ну, кому не надо добывать
2: хищника пищу и зерноядного, естественно, бездельником является зерноядным, да. Поэтому базидовая болезнь скорее разовьется у него, и зоб, соответственно, тоже.
0: Это к вопросу о больших птичках и маленьких. Хотя вот у кенарейки, по-моему, зоба нет, надо прощупать. То есть многие просто принимают неопытные наши с вами коллеги зоб за кадык, и наоборот.
2: Сейчас принесут референты, можно будет даже...
0: Чертежи, мы посмотрим. А вот скажите, пожалуйста, Алиса, ваше соображение на такую тему. Скажем, известно, что у большинства зерноядных птиц, ну вот, например, очень многие домохозяйки до сих пор, будучи совершенно неграмотными женщинами, разрезая курячье брюшко, готовят похлебку себе и своему мужу, который вот сейчас, уже вот через буквально пару часов вернется с ночной смены, с удивлением обнаруживают в желудочном мешочке, ведь у птиц же не желудок, а мешочек желудочный, мы это с вами знаем, обнаруживают там огромное количество камней, которые работают как жернова. Это не секрет, это для перетирки вот этого зерна. Правильно я говорю, да?
1: Да, то конечно.
0: Полное отсутствие желудочного сока. А представьте себе, родилась маленькая птица из гнезда в домашних условиях. Вот тут у нас с вами родилась. Вот она вылупилась, камней нет вокруг. Чем она набьет свой желудок и чем она будет в дальнейшем переваривать? Она как вообще, то есть может ли, грубо говоря, ну возьмем обычного цыпленка, обычной курицы. Вот если его взять домой, выживет ли он без этих камней? Мне просто этот вопрос мучает с самого очень раннего возраста.
1: Ну если не быть жестоким человеком, лучше всего в кормушку этой печуги, ну или даже можно, в общем-то, в отдельную плошечку положить песочку мелких всяких, всякого зелья подобного, каких-нибудь камушков маленьких, ракушечника какого-нибудь. А в самых элементарных условиях банальный толченый скорлупы от сырых яиц. Потому как никоим образом не могут формироваться кости нормально при таком условии. И пищеварительный тракт, опять-таки, не может нормально функционировать. Поэтому если мы ему, этому самому бедному цыпленочку, ничего не дадим, ни там костной муки, ничего такого, то, ну, в общем, не будет у нас с вами цыпленочка.
0: А в природе
1: Он ходит и собирает на земле, там, ну, он выбирает себе нечто, там, что ему по нраву, и закидывает себе...
0: В зоб.
1: Да.
0: Ну, я предлагаю еще послушать наших радиослушателей, чтобы все имели возможность задать вопрос, касающийся вот орнитологии, такому интересному собеседнику, которым является Алиса.
3: 203-19-22. «Эхо Москвы».
0: И ваш вопрос Алисе Трагопановой, которая является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Добрый вечер,
0: Александр. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, Катя Половинкина.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, я орнитолог-любитель, так сказать. Вот развожу всяких там канарей, попугайчиков. Вот вопрос такой. Вот с виду-то они все одинаковые, птицы-то. Вот что самец, что самка. Вот что тенор, что канарейка, попугай, попугайха. А как же их отличать-то вот так вот? Просто, понимаете, приходится ездить на птичий рынок.
0: А вы знаете, в принципе, уже как бы мы об этом говорили, если вы внимательно слушали нашу программу, то где-то в первой ее части как раз был разговор о половых признаках. В общем, для того, чтобы серьезно определить, в общем-то, вот пол вашей птицы, вам придется проделать с ней весьма неприятную процедуру, о которой, я думаю, мы не будем повторяться. В общем, смысл в том, что все равно вы толком не определите.
5: Да, в общем, правильно, Саша.
0: Спасибо.
5: Абсолютно правильно.
0: Ну, спасибо.
5: Всего доброго.
0: И следующий телефонный звонок сразу мы примем здесь. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
6: Добрый вечер, дядя Саш, добрый вечер, тетя Катя. И вот тетя Алиса тоже добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: А вот меня такой вопрос интересует. Я как бы птицами мало занимался, я в основном рыбами. А вот существует ли у птиц такая ужасная вещь, как внутривидовой каннибализм? И если да, то у каких птиц?
0: Замечательный вопрос, спасибо. Еще есть какие-то вопросы?
6: Да, в общем, больше нет.
0: Спасибо. О, кстати, этот вопрос, да, внутривидовой каннибализм, то есть, ну, вы понимаете, что это. Но, скажем, у чаек-то существует, во. Я знаю, что на море видел, когда одна чайка, там то ли ее там какой-то водолаз трубкой нацепил на брюхо, то ли вот этот, который в небе летает там, ну, возят там таких базетов толстых над морем, они там 15 минут свободного полета, и вот то ли это ее сшибло, ее прям своя же там вот эта братва так все и заклевала.
1: Ну, это, конечно, существует у птиц внутривидовой каннибализм. Ну, если... Ну, в общем-то, и у моих любимых этих куриных, у них достаточно агрессивные вообще между собой отношения. Если кто-то слаб, то его, в общем-то, могут забить до смерти. Другое дело, что они, ну, не очень они, конечно, питаются там мясом, но, в принципе, могут так немножко приобщиться. Но вот у хищников, конечно, это более развито. В принципе, вот в тяжелых каких-то условиях, в условиях недостатка пищи, в общем-то...
2: Скушают старичка-то, поди.
1: Ну вот особенно, я бы сказала, вот не те, кто питаются свежим мясом, а те, кто питается трупочинкой, они просто с удовольствием это сделают. Всякие там грифы, там вообще сипы. Только им, в общем-то, только того и надо.
2: Ну, то есть это все-таки в большей степени к хищникам относится, да?
1: Ну...
0: Ну, попугайчик не будет же жрать своего же.
1: Ну, те, кто вообще мясо особенно не приемлет, им вообще трудно есть собрата, потому что собрат, в общем-то, из мяса, в общем и целом, создан. Вот.
0: А те, кто мясом питается, тем, собственно, по барабану.
2: Саша, а можно вот пока немножко как бы от радиослушателей отвлечься, потому что я хотела еще об одном эксперименте расспросить Алису, потому что научная группа под ее четким руководством здесь проводит еще один удивительный, на мой взгляд, эксперимент. В чем его суть? Да суть в том, что, ну, например, в зоопарке, естественно, самые разные породы птиц. И одних из этих птиц, ну, например, вывезли из Австралии, где в то время, как у нас лето, у них зима. И, скажем, в то время, как у нас осень, у них весна. А брачные периоды их с нашими не совпадают. Ну, то есть вполне логично, что брачный период там у нас весной, потому что летом гораздо проще вырастить птенца. А вот здесь начинается, значит, такая вещь, как брачный период. В период осенний, извиняюсь за тавтологию. И вот научная группа как раз работала над тем, чтобы давать конкретные свои установки птицам. Здесь опять это, наверное, связано с экстрасенсорными способностями Алисы, возможностями, чтобы как раз вот этот брачный период или там приблизить к нужному времени, либо же наоборот оттянуть.
0: Да, и, кстати, удобнее, когда все птицы, они несутся в одно время. Ну, то есть, по крайней мере, я знаю, что у вас практиковалось в зоопарке. Одно время вы даже достигли вот этим экспериментом такого результата супер положительного, когда все птицы в один день разродились яйцами, вы все эти яйца собрали и положили под одну самую толстую большую птицу, чтобы она обогревала их. То есть таким образом вы сберегли вот этот жизненный ресурс остальных, и все вот эти яйца наблюдали, так сказать, с одной позиции. Вам не нужно было бегать по клеткам, смотреть, там что подкладывать им, правильно?
1: Ну, в общем-то, да. Хотя мы, конечно, еще и техническими средствами пользуемся, потому что все яйца под одну большую птицу не поместились. Некоторое количество пришлось положить в инкубатор, и там средствами современной электроники за ними наблюдать. Вот и воздействовать на них всякие.
2: А расскажите, вот, может быть, как воздействовать? То есть как вам это удается воздействовать здесь на половую функцию птиц? Ведь это же непросто. То есть, вы знаете, вот нас наверняка слушают там мужчины уже, которым за 40, за 50, они, кто из них откажется от такой установки, там, расы и брачный период?
1: Понимаете, тут все не так просто. Но ваша аналогия, мне кажется, несколько, ну, не совсем близкой, потому что в сущности речь-то идет о птицах, у которых все более или менее в норме, только нужно это сдвинуть, ну, чисто во временном отношении. А нечто возобновлять, это, в общем-то, конечно. Ну, по крайней мере, я как-то этим не занималась. Хотя, может быть, это и реально, что, в общем-то, я вполне допускаю.
0: А существует вообще у птиц такое понятие, как импотенция?
1: Я думаю, что у них существуют там какие-нибудь проблемы там со спермой у этих, предположим, у самцов, или там у самок какие-то неувязки. Это все очень здорово связано непосредственно с пищевой базой, то есть если там недостаток каких-то микроэлементов, витаминов, то у них происходит некоторая неувязка и очень тонкий момент, как бы из-за чего не происходит. Грубо говоря, ну, этого снесения оплодотворенного яйца. Это тонкая проблема. Но у них, в общем-то, запросто могут возникать проблемы, в общем, достаточно много проблем там, по вине самца, по вине самки там. Вот. То есть, в общем-то, у них тоже все не так изящно, как хотелось бы видеть.
2: Но все-таки всех всегда в таких случаях интересуют, может быть, подробности и, может быть, профессиональные секреты. Вот, то есть, какие методы воздействия на этот брачный период, на половую, собственно, функцию птиц?
1: Ну, в общем-то, какой специалист будет делиться своими сокровенными профессиональными секретами, вот, я не знаю. Вот, но, как я, в общем-то, уже сказал, очень один из факторов, такой довольно банальный, связанный с именно с питанием, потому что это очень действительно важно. Если увеличить... Ну, вот если по логике вещей рассмотреть... Наступает весна, ну, неважно, в какой части света, и там вырастают там свежие травки, вылезают, там какие-нибудь, там, я не знаю, там букашки просыпаются от зимней спячки. И, соответственно, как раз перед тем, как размножаться, птица все это дело поглощает. То есть, ну, такая существует некоторая стимуляция размножения, какая-то некоторая такая причинно-следственная связь. Вот. И один из факторов — это кормление птицы именно какими-то такими адекватными для нее там, ну вот, свежевыращенными там какими-то зелеными кормами.
0: Или жучками вот какими-то, да, набранными там.
1: То есть вот, ну, это вот, так сказать, это тот секрет, которым Ну, в общем-то, ну, достаточно безболезненно поделиться, потому что в нем нет никакого там моего такого тайного открытия, который, в общем-то...
0: А вообще у вас существуют свои секреты, которые вы сейчас нам не расскажете?
1: Нет, ну, собственно, у нас же там есть всяческие авторские права и всякое всё, такое понятно. Прочее, достаточно ну, а то есть тонкие вот вещи.
2: Если подходить к этому вопросу утрированно, мы-то с Сашей недавно такую сцену наблюдали, вот у вас есть там достаточно пожилой сотрудник, сейчас он, мне трудно сказать, чем он сейчас занимается, но, видимо, какой-то технический работник, там ухаживает, может быть, за лошадьми. Так вот, он всю свою жизнь проработал в зоопарке, и в последний раз мы его видели около клетки с лебедями, он подошел и прям, ну, он, естественно, он разговаривает с животными, он, наверное, уже вот как профессиональная болезнь немножко тронулся на своем деле, вот, и он пришел и рассказывает им, вот, посмотрите вокруг, пришла весна, неужели вы не видите? То есть у вас нет каких-то таких, вернее, ну не только же с какими-то материалистичными, да, вещами, там, с кормлением связаны ваши установки. Наверное, что-то еще есть такое на более высоком уровне.
1: Ну, есть, конечно, какое-то взаимодействие на более высоком уровне, но это уже гораздо более тонкая вещь, про которую, ну, гораздо труднее как-то говорить.
2: Ну, да, конечно.
1: Я взяла кормление как чисто такой логический, стройный пример. Совершенно обоснованный такой. А вот в какое-то такое вот взаимодействие такое, я бы сказала, личностное, это уже... Ну, это вот как отношение там с хорошим человеком. Вот тут как-то очень много энергии такой вкладывается в это дело. И об этом гораздо труднее говорить. И, в общем-то...
2: Нет, ну, конечно, здесь ну, какие-то мы уже не настаиваем.
1: Тут суеверия какие-то уже могут фигурировать, там, типа, ну, можно побояться, там, сглазить какое-то такое вот... То есть, ну, в общем-то, с одной стороны, мы, конечно, там, все приверженцы науки, но в глубине души какие-то суеверия от темного прошлого остаются, и я, наверное, ну, все-таки предпочитаю какие-то такие вот тонкие вещи оставлять, ну, про себя.
0: А скажите, пожалуйста, в более такую прозаическую вернемся, как бы... слово это я забыл, но прозаическую. Вот наверняка многие наши радиослушатели прям завтра же, то есть, вернее, сегодня, проснувшись, побегут в зоопарк. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас, в это время, сейчас ноябрь, выпал снег, каких из птиц можно увидеть на улице? Или вы всех их уже перенесли в эти вольеры?
1: Нет, на улице можно увидеть... Журавлей различных
0: видов. То есть им снег вообще ни в коей мере?
1: Нет, ну как, там индийские журавли, например, они достаточно теплолюбивы, но тоже они где-то до минус 5, они совершенно хорошо гуляют. Японские журавли так прямо за минус 20 выдерживают у себя в японских краях, у них же в Японии снег-то выпадает. Вот, даурские журавли, живущие на Дальнем Востоке нашей страны, тоже там где-то до минус 15 очень спокойно гуляют, совершенно не нуждаясь в помещении. Также стерхи, живущие у нас в Якутии, тоже где-то до минус 10, до минус 15, очень спокойно, в общем-то, гуляют на пруду. Это птицы, естественно, кроме того, что на прудах у нас очень большое количество вот уток, гусей, казарок, всевозможных таких.
0: А им же нужна вода, а пруды замерзают.
1: А в том-то и дело, что пруды замерзают, но на каждом пруду стоит такой маленький электрический ящичек, компрессор называется. От него протянут шланг с водой, которая нагревается. И можно очень интересную картину наблюдать зимой. А когда идешь, там на пруду остается такая, ну, не очень большая полынья, вокруг которой сидят птицы, которым, ну, нужна же им вода, они же водоплавающие. И вот идешь издалека смотришь, они сидят по какой-то странной линии рядом, одна с другой, вот как, ну, как на веревке. А посмотришь, подойдешь поближе, а это вот этот вот теплый шланг, чуть-чуть притопленный из-за того, что на нем как бы сидят птицы. Вот, они сидят просто и греют свои там озябшие ноги на нем. То есть именно полынья сохраняется за счет того, что подогревается. Таким вот шлангом вода.
0: Ну и уже остается немножко
2: да,
0: времени.
2: Да, поэтому мне хочется все-таки прийти на помощь к тем людям, которые, вот исходя из нашего эфира сегодняшнего, из вашего очень интересного рассказа, узнали в себе птиц, которыми они были в прошлой жизни. Что бы вы в двух словах посоветовали им, как себя чувствовать, где жить, как вести себя? Ведь, наверное же, птиц в них узнали не только они сами, а их близкие. Возможно, начнутся сейчас всякие подколки,
0: подначивания. Сейчас к тому же близятся праздники, и представьте себе, что вот он там все время привык, то всем наливают, типа и салат кладут, московский или оливье, или столичный, да, ему раз и зерно насыпят в блюдечко. Типа так, шутка такая будет. Как теперь этим людям адаптироваться и вообще как быть?
2: Ну не то чтобы теперь, а вообще что сделать для облегчения их существования?
1: Ну, честно говоря, я сомневаюсь, что их существование так уж тяжело, потому что теперь-то они уже люди. И
0: пока они еще люди.
1: Да, и пока они еще люди. И каждый человек, ну, в своей мере адаптирован к окружающей реальности, а то, что в них существуют какие-то, может быть, ну, трудноуловимые, но бывшие, будущие, что-то такое, неуловимое птичье, это, в общем-то, больше гораздо связано с каким-то их все-таки внутренним миром и с каким-то их взглядом на жизнь, нежели... Ну и с их каким-то восприятием жизни. То есть это гораздо более какая-то их личная внутренняя такая, может быть, проблема, чем, ну, какой-то такой вот внешний серьезный повод. И, в принципе, я думаю, что у большинства этих людей найдется достаточно спокойного чувства юмора, чтобы, ну, без агрессии отнестись к подколкам окружающих, если таковые будут, а у окружающих найдется, опять-таки, достаточно здравого смысла, чтобы, ну, так как-то спокойно и без злобствования отнестись к некоторым легким странным, новым обнаружившимся странностям их знакомых. В принципе, я сомневаюсь, что очень много нового кто-то, в общем-то, узнал, потому что если в человеке есть, ну, вот это вот какая-то такая внутренняя душевная потребность так тихо хохлиться и уходить в себя, то как она была, так она и продолжит быть и останется. Но просто вот как-то изменилась, ну вот информация какая-то новая поступила, в общем-то, ну это не слишком значимо. Вот. Это, в общем-то, повод именно самому задуматься.
0: Ну и я думаю, что вот у вас есть, так скажем, прекрасные возможности, я думаю, полезная возможность обратиться с каким-то таким глобальным, может быть, пожеланием, или если вы хотите дать какой-то совет вот, конкретно, я думаю, тем людям, которые вот придут в зоопарк завтра или там в другой какой-то день, посмотреть именно на птиц, ну, главным образом, ну и уже там вообще посетителям этого замечательного зеленого уголка нашего города. Вот какое-то такое у вас есть. Что им сообщить?
1: Наверное, я скажу им вот что. Ну, зоопарк достаточно уютный, маленький такой уголок зеленого природного какого-то такого места посреди, в общем, достаточно экологически неблагополучной Москвы, и в котором живет, соответственно, очень много совершенно разнообразных, в общем, достаточно часто удивительных там птиц, животных, всякого такого разнообразного народа. И, наверное, приходя вот в зоопарк, удовлетворить свое любопытство и, может быть, снять какое-то такое нервное напряжение, ну, не стоит вызывать у птиц, ну, в общем-то, у всех этих самых живых существ какую-то сильную агрессию своим поведением, а просто так как-то так спокойно, с каким-то спокойным таким достоинством и, ну, не слишком выпячивающимся любопытством, ну, просто вот походить и посмотреть, и, может быть, немножко посопереживать им, потому что, в общем-то, ну, не все так просто и безмятежно, и красиво и в жизни животных, и в жизни людей, и, в общем-то, ну, как бы всем нам по-своему тяжело. И можно от них чему-то научиться, некоторому там, ну, величавому спокойствию журавля или там какой-то там находчивости там того же гепарда в его безысходной жизни в вольере. В общем-то, то, что вот, вот живет такая красивая, чудесная африканская кошка, а почему-то ведь, ну не опускает лапы и там не накладывает их. Вот. В общем-то, ну, давайте относиться друг к другу так, как нам хотелось бы, чтобы относились к нам. В общем-то, очень такая старая истина, и ее можно запросто приложить в отношении и с животными, и с людьми. Наверное, ничего нового. Вот так.
0: Спасибо, и это в гостях у нас была Алиса Трагопанова, которая, в общем-то, является ведущим орнитологом Московского зоопарка. И я думаю, что, в общем-то, мы еще как-то встретимся. Она, может быть, еще согласится к нам прийти в эфир, рассказать какие-то, так сказать, новости о птицах. И спасибо всем, соответственно, нашим геройским орлам, которые нас слушали и, собственно, которых заинтересовала эта тема.

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Во-первых, с прошедшими вас праздниками со святкой, с масленицей и с пельменницей. Я видел, как вы все, в общем-то, топтали борщевые тряпки, перекидывались выпечкой. Это было торжество. Да никогда еще Москва так не веселилась. Но я, прежде всего, конечно же, хочу попросить у вас извинения за свою дырявую память. Дело в том, что вот в пятницу, то есть это получается на сегодняшний момент уже позавчера, я имел честь, скажем так, а не то, что сперва подумали, вот выступать в клубе «Драйв», который находится в Раменках, но забыл вам об этом сказать. Не потому, ну, вроде бы и мне выгодно, да, чтобы там как-то вы об этом знали, но вот, ну, старый я уже, я имею в виду старый мозгом, а не телом. Тело у меня молодое, здоровое и розовое. О чем вы сможете убедиться через 2 часа, потому что я покажу свою тушку в окне радиостанции. Можете подъезжать, в общем-то, вот на Новый Арбат, вооружиться биноклями и прочей оптической лабудой и созерцать меня вот на 14 этаже. Я буду в трусах с американским флагом, с гирей и весь розовый вам показывать свои молодые мышцы. Да, ну и, соответственно, поскольку это было действие в этом клубе, я, естественно, после этого не попал на место с обычной дислокацией своей тушки и не мог добраться до своей фонотеки. Поэтому все ваши музыкальные заявки сегодня, как говорится, в общем, не будет их, а будем мы слушать то, что у меня под рукой. Под рукой у меня тут кое-что есть. Да, и еще о гостях нашей студии. Где-то с часу ночи у нас будет, так, наш коллега в гостях с другой радиостанции, занимающийся совершенно иной музыкой. Но, на мой взгляд, данная радиостанция, вот она является в эфире одной из наиболее слушаемых, особенно после прикрытия НСН. Ну, не самой даже НСН, а вот этого жанра замечательного. Вообще, конечно, это большая утрата. А мы будем слушать всяческую музыку. Номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. И поет Юрий Марочкин. Ну и, в общем-то, я периодически буду сейчас тогда... Вообще должен был быть у нас и в первом часе гость, но, опять же, из-за отсутствия меня на обычном месте моей дислокации, он просто-таки до меня не дозвонился, поэтому я вот сегодня без музыки, эдакий весь расслаблен. Но это хорошо, потому что обычно я таскаю с собой мощный кейс, в общем-то, с набитый компактами, которые я ворую в музыкальных автомобилях, и из CD-чейнджеров, модных автомобилей, чьи багажники я взламываю спецломиком, вот, а также пишу потом на их полированных боках всякие слова русские. Вот, ну, сейчас будем читать, что тут к нам приходит. Да, вот, кстати, я что-то сегодня не объявил. Сегодня же 14 марта. И 1999 год, и сегодня 300-й выпуск нашей программы. Но я не сторонник юбилея, сами понимаете, и вообще юбилярства. Поэтому хотелось бы, чтобы это великое событие не было как-то освещено никем. Далее. Вы же ответственный музыкальный ведущий. Где песни молодых композиторов Макаревича, Матецкого, Лады Дэнс, ответственный работник культуры, персональный пенсионер на Тамзон? Вы знаете, дело в том, что я вот только что лазил по фонотеке, ни одной песни. Ну, конечно, Макаревич есть, извините, Матецкий, я просто не знаком, мне очень стыдно, я не знаком с творчеством данного певца. Вот, а «Танцующие Жигули» песню я нашел, но какую-то глупую про там, где сравнивается беременная женщина с яблоками, в общем-то, я чувствую себя не в силах попросту ставить ее в эфир, потому что меня это травмирует. Чем руководствовалось тайное жюри комитета уважаемых людей, когда выдвигало вас название «Человека тысячелетия», интересуется Сэм. Ну, Сэм, как вот правильно написали, уважаемых людей. Дело в том, что слово «уважаемый», вернее, этот эпитет, насколько вы знаете, все права на него имею я. Вот, он, например, если к вам милиционер говорит, уважаемый, ваши документы, то он самозванец. Он должен просто отдать честь и посмотреть вам в глаза выразительно. Вот, если он говорит слово «уважаемый», все, самозванец, только я могу. Это как MC Hammer, понимаете? Поэтому я им раздал вот эти погоняла «уважаемый», и они все, дабы мне как-то отплатить, люди-то у нас все благодарны, и выдвинули меня вот... на человека тысячелетия. Но это ведь действительно правда. Ну, согласитесь, да? Александр, почему налоговая инспекция не платит вам деньги за честность, спрашивает Штык. Дело в том, что она их с меня не берет. А вы знаете, есть такая пословица, да? То, что не приобретено, то есть потеря. То, что не отнято, то есть прибыль. Вот. Они, конечно, знают о моих многочисленных доходах с публичных домов, с заказных изнасилований и убийств. Вот. Я просто честно прихожу и говорю, да, я вот получил сегодня 100 тысяч долларов, но вам я ничего не дам. Они говорят, ну, ладно, ну, я отпускаю от меня, потому что мои пронзительные, честные, голубые глаза вызывают у них вот чувство уважения и желание быть такими же, как я. Меня вообще-то радует ваша внимательность, вот такая определенная. Вот, например, присылают, типа, поставь что-нибудь из своего или из Кирилла Немоляева. Ну, уважаемые, я же вам сказал, что я сегодня, понимаете ли, не обладаю своей собственной фонотекой. Так что давайте не будем капризничать. Дальше. Что тут у нас дальше по делу? Сейчас. Вот такое сообщение. Здравствуй, Александр. После каждой твоей хорошей передачи я выплачиваю тебе гонорар в виде приобретения твоей музыкальной продукции. Но в этот раз мне не хотелось этого делать, так как я был сильно озабочен тем, что уже второй раз в этом году повторяешь начало встречи с гостями в конце программы. Я не понимаю, в чем тут прикол, так как я слушаю передачу от начала до конца, и мне это не тяжело. Так я потом отсыпаюсь спокойно днем, пишет Олег. Видишь ли, Олег, ну не ты один выплачиваешь мне гонорар, просто есть еще Серафим у нас, Серафим Пяточка, который говорит, Саня, я буду тебе платить гонорар, потому что, говорит, не успеваю прослушать начало программы самой. Вот я приезжаю, говорит, с дежурства, он банщиком работает в женской бане, и, говорит, вот застают, то есть как раз полчаса не вмещается, поэтому теряю суть. Я, говорит, буду тебе выплачивать гонорар, если ты будешь повторять хотя бы иногда вот начало. И Олег это, в принципе, себя оправдывает, потому что действительно многие люди задерживаются. Это не потому, что моя там лень какая-то, мне несложно ставить музыку, понимаешь? Просто кто-то, вот, послушав начало беседы, после того, как уже она прошла вся целиком, начинает понимать, о чем шла, собственно, вообще речь. Так что... Александр, почему такие малоизвестные радиостанции, как «Азия Минус», «Минимум» и другие, боятся ставить ваши песни? Дело в том, что мои высокохудожественные произведения можно гонять только в FM-диапазоне с хорошим качеством, а эти радиостанции работают в диапазоне даже не средних, а длинных волн, поэтому я не отдаю туда свои фонограммы. Очень много почему-то в этот раз вопросов, касающихся пива. Я со своей стороны призываю всех, в общем-то, по возможности употреблять бочковое пиво.

моем любимом пивном кабаке «Ангара», который тут поблизости. Сейчас, в общем-то, люди обезумели и сделали цены на пиво отнюдь не народными. Я считаю, что это преступление. Пиво – это народный напиток, и цены на него должны быть, в общем-то, в ведении государства. Это должна быть жесткая монополия, потому что пиво – это жидкий хлеб, понимаете? Если сейчас алчные люди поднимут цены на хлеб, мы все помрем. Так же, в общем-то, и с пивом. Ну, самоварное пиво там действительно было хорошее. Да, из бутылочных, что из бутылочных, например, я предпочитаю и вам тоже советую. Это обычное пиво Останкинское, не надо путать с Очаковским. Останкинское пиво с зеленой этикеткой, с надписью 50 лет. Оно минимум пастеризовано, хотя вот семидневного пива, к сожалению, уже не осталось, как утверждают специалисты. Далее. Дорогой Саша, под каким именем ты шаришь по интернету? Дело в том, что я не подключен к сети и в данный момент не собираюсь это делать, потому что я, ну, пугаюсь, а, вирусов, б, это дело увлекательное. Я использую компьютерную, вернее, как ее принято называть у нас, политика, форгтехника, только по прямому назначению, то есть это музыка. Прокомментировать сейчас телевизионную программу я не могу по той причине, что у нас вчера, в общем, срезали телевизор, и один человек прицепил его на пояс, чтобы всех убеждать на улице, что это новый пейджер. Его мы сейчас ищем и, думаю, найдем, потому что приметный телевизор все-таки. Panablack, Panasonic, бубенцы, они какая-то там ерунда. Найдем, и тогда с радостью прокомментирую. Что тут еще? Много чего-то всяких вопросов, я уж теряюсь. Кассеты, да, какие-то кассеты пришли. Вот одна беленькая, другая вся в сургучах. Ну, только сегодня, естественно, смог забрать ее. Как, Александр, как... Так, сейчас, извините, тут просто постоянно приходят телеги, поэтому приходится... Александр, как ты относишься к идее забрасывания яйцами деятелей искусства, в частности, Никиты Сергеевича Михалкова? Алексей Фисюков спрашивает. Ну, дело в том, что, конечно, Никита Сергеевич заслуженный очень человек. Чего стоит вот его бессмертное творение про гигамента дядю Степу. Вот. Но, с другой стороны, я считаю, что наша страна, ну, вполне могла бы обойтись. То есть искусство бы ничего не потеряло без переделки севильского цирюльника, собственно. А вот Лимон Грина можно было потратить, например, на строительство детского дома. Я вот знаю даже место, где можно было это сделать. А закидывать яйцами тоже плохо, потому что яйца продукт съедобный. И кидаться ими в пустоту, собственно, не следует.

Продолжаем далее зачитывать телеги ваши. Сейчас. Голубоглазый про дядю Степу написал Милхалков, старший Никита. Ошибочка вышла. Привет, Женя, кто-то пишет. Там не по барабану, кто написал. Главное, что фамилия одна у них русская, Кончаловский. Так, далее. А сегодня в дорожном патруле показали операцию захвата студии звукозаписи «Озон». Их качество, как я отмечал, в общем-то, ну, это я сообщение читаю, это не я отмечал, не лезло ни в какие рамки, пишет батька Махно. Ну, мне сложно прокомментировать это событие. Если это пираты, то хорошо, конечно, что... а с другой стороны, это... пиратство, это укор официальным студиям звукозаписи, потому что нужно как-то приспосабливаться, извините, к условиям, да, нынешним экономическим, и наполнять рынок официальной продукцией. Ну, почему пираты это делают, а вы не можете? Вы что, глупее, спрашивается, да? Саша, у тебя очень классный сайт в интернете, очень хорошо оформлен, только у меня один вопрос. Неужели ты отвечаешь на все эти дебильные вопросы, которые тебе посылают недобитые акселераты? Злобствует хомяк. Нет, дело в том, что вопросов приходит очень много. Мы специально как-то с человеком по имени Вебмастер, да, решили не открывать целиком вот этот поток вопросов. Ну, как обычно на сайте, там ты послал вопрос, он сразу же на мониторе появляется и висит. Потому что там очень много их и повторяется, и так далее.

0: поехали. Мы все это, в общем-то, конечно, тщательно фильтруем, и затем вот этот самый вебмастер передает мне те вопросы, которые, по нашему с ним мнению, опять же, ответы на которые будет интересно прочитать всем посетителям сайта. Вот, видимо, так. Далее. Александр, почему в ваших песнях нет ни одного положительного героя, а только отрицательные, вызывающие неприязнь, отвращение люди? Посмотрите вокруг, много хороших людей, ну и так далее. Вы знаете, дело в том, это пришло письмо такое от Евгения. Женя, дело в том, что, например, послушайте песню «Сабля». Там вот человек несет под мышкой свою подругу. Он положительный герой, да, ну, согласитесь. Далее, ну, у меня масса ответов на эти вопросы. Например, песня вот «Аптека». Человек, который работает в аптеке, он всех спасает. Строитель, замечательный, замечательная личность. Да все это люди положительные, понимаете? Все они положительные. А Саша, как ты относишься к возвращению черного кофе в Москву, спрашивает Дмитрий. Видимо, Дмитрий Варшавский. Ну, и вообще музыка, она любая хорошая. Я, честно скажу, я не являюсь большим поклонником музыки такого рода, но вот в прошлый раз у нас был Владимир Марочкин в гостях. Он рассказывал, что на концерте много было людей, и что музыканты играли очень классно. Ну, хорошо, что классно. Я рад. Далее. Александру с элегантной фамилией Лаэрский. Вы могли бы определить стиль? Сейчас, извините, тут перебили другим вопросом. Да. Стиль, жанр или музыкальное направление, в котором вы творите? Пишет Шпакельман. Нет, не могу. Это дело журналистов. Я же попросту музыкант. Да. Композитор, поэт, танцор. Гениальный. Здравствуй, Александр. Недавно я получил вашу книгу «Кактусы и кошки» и не нашел там ответа на вопрос. У меня гибнет кактус. Помоги, ежик. Ну, что же гибнет у тебя кактус? Видимо, ты его переливаешь. Тут я так не могу ответить без прощупывания и осмотра. Любой рецепт, он будет, ну, скажем так, неправилен. Понимаешь? Вот постарайся его не поливать, во-первых, и дышать на него почаще с утра. И перед сном. Так, что тут еще? Ну и к тому же, это же книжка о другом совершенно. То есть о бронетанковых войсках. Как ты там можешь найти о кактусах каких-то? Если вот, кстати, странные вы люди. Вот книжка называется «Кактусы и кошки». Значит, у вас представление, что там о кошках и о кактусах, да, все. А то, что это о бронетанковых войсках, вам и в голову не приходит. Александр, я сейчас на Кумаре. Я знаю, что ты знаешь, где можно приобрести это. Дело в том, ну, я понимаю, о чем идет речь, что я не приобретаю это никогда. Это действительно так. Ну, потому что это очень глупо. Ну, представьте себе, да? Вот радиослушатель. Ну, как на ваш взгляд, я буду выглядеть, приобретая это? Как дебил совершенно. Я и так-то, собственно, вот в окно вот когда встану, сейчас увидите, что не в самой лучшей форме. Саша, когда же, наконец, закончится мерзотная зима со своей перхотью бизнес-вумен? Ну, этот вопрос бизнес-вумен, дорогая, меня тоже дико мучает, но по своему печальному опыту я знаю, что нам еще точно вот придется ждать недели две, то есть где-то за неделю до окончания месяца март, который сейчас на дворе, начнется вот это вот течение, значит, со всех сторон будет все там течь у всех, прилив мощный начнется, почки всякие набухнуты. Вроде бы мы вздохнем всеми своими мощными грудями, скажем, вот она, весна, вот оно случилось. Но не нужно себя обманывать, это фальшстарт, так мы, ученые, называем вот этот период, это фальшстарт природы. Начиная где-то с 1-го, со 2 апреля, зима последний раз мощно ударит по нам. Я просто это знаю, как то, что вот я там, скажем, с Сашей, что на мне сейчас костюм тройка, понимаете, и сигара во рту, в общем-то. Поэтому я думаю, что вот, дабы избежать этого фальшстарта, нужно настроить себя еще на месяц купания в данной, вот, в общем-то, как вы правильно выразились, перхоти. Лаэрский, почему ты так презрительно относишься к человечеству, пишет художник Вирский. А я, например, считаю, что я отношусь к человечеству очень хорошо и с большой любовью, что я великий гуманист. Почему презрительно? Александр, почему Лужков не посоветовался с вами, когда создавал свою партию? Пишет Сэм. Ну, вы знаете, Сэм, дело в том, что вы знаете это, и это знают все политики известные, что со мной советоваться насчет создания партии бесполезно, потому что я специально буду давать советы, которые приведут к краху данной вот партии в перспективе, поскольку я только за свою партию радею, понимаете? Вот, они уже научены опытом, просто и не лезут ко мне с такими вопросами. Ну зачем им это надо? Песня. В нашем дивном городе уже без 10 час. Далее продолжаем отвечать на ваши... Я продолжаю. Я так о себе на «вы» все время, сами понимаете. Да, так вот, был вопрос, касающийся альбома «Пощечина жизни». Как я уже говорил, он требует серьезной доработки в плане мастеринга и прочих дел. Мне удалось только вот буквально 3 дня назад поставить вот эту программу. Она очень сложно инсталируется. Это, ну, те, кто вот немножко с компьютерами имеет дело, знает, что это такое. И сейчас я вот на следующей неделе вплотную им займусь, и к тому же есть предложение реальное по его выпуску. Так что я думаю, что он появится. Все зависит только от работоспособности моей тушки. Александр, не планируете ли вы в будущем сделать на вашем сайте чат для общения со своими поклонниками, пишет Харрис. Вот дело в том, что если в день на этот сайт заходит, ну, скажем, не менее 50 человек, тогда имеет делать это, о чем вы говорите. Скорее всего, мы это сделаем где-то через месяц, потому что количество заходящих на сайт где-то раз в 2 больше, чем то число, что я назвал сейчас в день, да? Вот. Другое дело, что сам я по причине отсутствия у себя вот этой сети не смогу там принимать участие, но пусть будет чат, пусть те, кто заходит, общаются между собой, всячески прикалываются. Это несложно. Так что, скорее всего, мы это сделаем. Далее. Если ничего не скачивать, то занести вирус из интернета нереально, пишет бизнесвумен. Да, но я же, поскольку тупой, то меня же будет интересовать информация, которая там есть, и я наверняка попробую что-нибудь скачать. Хотя это и вредно. Ну, в общем-то, не хочется мне пока с этим связываться. Лаерский, не пытайся казаться умнее, чем ты есть на самом деле, пишет Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, ну, вот все вы пытаетесь меня обидеть. Вот вы меня так, типа, Лаерский. Да я просто Сашок, да. Вот если бы я, например, говорил, я Александр Алексеевич, вот тогда... Я пытался, вернее, можно было сказать, что я пытаюсь казаться умнее. Вы поняли, да, меня, Евгений Николаевич? Александр, есть мнение, что вы поспорили на крупную сумму денег, что станете в окне станции в голом виде на обзор всей Москвы. Ну, естественно, без денег там не обошлось. Это не спор, это просто гонорар, да и мне приятно покрасоваться. Так... Алиса интересуется, с кем мне приходится Диоген Лаэрский. Очень... Есть ли у меня внуки? Ну, внучка присутствует у меня. Диоген Лаэрский – это очень человек, которого я очень уважаю. И, ну, представьте себе, да, то есть человек писал анекдоты про мудрых философов. Это же круто. Очень круто. Так, Александр, видел вас вчера в приемной 53-й городской больнице. Что вы там делали, спрашивает Фисяков. Алексей, работал, Леш, работал. Дело в том, что жить сейчас тяжело, я подрабатываю сторожем. Летом, как я уже говорил, строю дачи. И там я принимал всех, отправлял потом. Александр, как в домашних условиях собрать компьютер? Игорь Волков спрашивает, имея магнитофон «Комету». Игорь? Ну вот ты хочешь, чтобы я пошутил на эту тему. А меня это ввело в печаль. Вот то, что мне напомнило о магнитофоне «Кометы». Александр, у меня к вам три вопроса. Первым. Получили ли вы письмо за мою подписью? Второй. Видели ли вы фильм «Бивис и Батхед уделывают Америку»? И в третьем. Как избавиться от боли в ногах, когда лопаются на них вены? Спрашивает экс-финансист. Фильм я смотрел, письмо я от вас тоже получил. Кстати, как прям целую программу посвящу ответам на письма, потому что почему-то писем очень много приходит. Вот. На третий вопрос, я же не хирург, я не могу ответить. Понимаете, может быть, там в снег сунуть их там куда-нибудь или наоборот грелку положить. Вопрос к вам как к поэту. Не могли бы вы прочитать небольшое произведение в эфире? Олег пишет. Олег, сложно мне это сейчас сделать, потому что в голове крутится только стихотворение с определенной лексикой, да. К примеру, вот такое. Нету сил терпеть обиды от озлобленных людей, потому возьму оглоблю, всем отвешу. То есть это начало великой большой поэмы. Вот я ставлю в эфире песню Цоя. Это говорит о моем сугубо уважительном отношении к данному артисту. Значит, адрес в интернете моей тушки www.laertsky.com. Значит, в середине буквы Е, на конце Y, через точку. Сейчас у нас будут уже новости. Затем, может быть, придут гости. Если не придут, мы с вами продолжим еще немножечко общаться. Ну, а придут, будем слушать «Кислоту».
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: Пока что наших гостей еще нет. Ну, это неудивительно, потому что сами знаете, что опасности подстерегают на наших улицах в такое позднее время всех. В том числе и животных домашних. Но это я не про гостей, я так. Риутвиц интересуется, как в домашних условиях можно записаться на пластинку. Никак, дорогой друг, потому что будет сильно вонять. Насколько я знаю, производство виниловых пластинок дело достаточно вонючее и сложное. Вот раньше на юге стояли специальные конструкции. На юге, я имею в виду, на курортах разных, где там записывали на такие гибкие какие-то пластиночки, поздравления и так далее. Вот на такую вы, может быть, сможете еще записаться, если найдете оборудование. А так я бы не советовал вам этим заниматься. Доброжелатели вот интересуются, откуда в моем лексиконе слово «тушки». Значит, я, видимо, поясню это так. Дело в том, что тушка или по-иному, по-научному скафандр, это есть совершенно отдельная субстанция от мозга. Вот, я думаю, вы теперь поняли, какой смысл я вкладываю вот в слово «тушка». Ну, а вовсе не то, что вот бабушки покупают курочку и так далее. Лабораторно-практические занятия по разбору дискографии группы «Black Uhuru». Это начальник главного управления ГИБДД города Москвы интересуется, вряд ли состоятся, потому что, поймите правильно, я не являюсь великим там искусствоведом каким-то. Мне очень сложно там, например, заниматься исследованием одной группы. У меня есть такой гигасборник Black Uhuru. Это я очень сам люблю эту группу. Единственное, что я могу сделать, как-нибудь посвятить целую программу прослушиванию их музыки. Это, кстати, хорошая идея. Александр, вы много времени посвящаете встречам с достойными людьми, но пора вам посвятить творческий вечер с самим собой любимым. Олег, ну вот сейчас-то я этим и занимаюсь, вот уже почти битый час, я только о себе. Александр, скажите, пожалуйста, на какой срок вы оплатили мой пейджер? Дело в том, что он работает полгода, работает абсолютно бесплатно. Меня это очень радует. Большое вам спасибо, вы самый добрый человек на земле, пишет девушка Мила. Девушка Мила, мы не досмотрелись сегодня уже вряд ли. Завтра. Завтра мы его, конечно же, отключим. А всем сотрудникам нашей компании я сделаю мощный втык в плане дыни. Будучи в подавленном и больном состоянии своей тушки, я вчера утром отправился в поликлинику, где мне повели операцию по удалению когтя. Александр, помогите добрым советом по избавлению от моего подавленного состояния. Харрис. Видишь, Харрис, ну что, ноготь? Зачем тебе ноготь? Вот, кстати, Александр, вы далеко не гуманист, пишет Кирилл, видимо, услышав про ноготь. Но я, Кирилл, не то имел в виду, что зачем, дескать, ноготь. Конечно же, ноготь нужно там в носу ковырять и так далее, но отрастет он у вас, Харрис. Что я еще могу сказать? Ну, не знаю даже, как вас утешить. Посуду помойте, к примеру. Если у вас она вся чистая, о, соседям позвоните, скажите, есть грязная посуда, и помойте им. Может, настроение улучшится. Надя интересуется, какие праздники я признаю. Из календарных никаких, кроме Нового года. А так я праздники назначаю себе сам. То есть, к примеру, с утра солнце светит, пивко в холодильнике есть, настроение хорошее. Вот этот день для меня праздник. И, кстати, того же желаю всем, чтобы календарную всякую вот эту... Байду, не принимать близко к сердцу, поскольку это попросту шантаж. Вот тоже восьмое. Ну, что это такое? Первый день весны там придумала. Вообще подумайте сами, да? Человек, у которого имя Клара, фамилия Цеткин. Ну вы что, вот взрослые люди. Константин интересуется, знаком ли я с кем-нибудь из питерской рок-тусовки. Но дело в том, что знакомство и дружеские отношения — это, согласитесь, разные вещи. И вот, скажем так, поддерживать или, ну, тусоваться, как вот принято говорить, ну, я не люблю, потому что я считаю, что все люди, которые заняты делом, просто не имеют на это времени, да? Вот. А так, естественно, что я со многими знаком, хотя бы вот в силу того, что многие из музыкантов были здесь в эфире. И... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек напротив меня стоят. Но это не гости, это просто, видимо, пришли посмотреть на меня. Ну что, все, ушли. Да. Далее, сейчас будем далее зачитывать. Номер пейджера, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Вот, кстати, я думаю, а вдруг гости не придут? Че я как идиот, как последний диджей буду сидеть, что ли? Я-то выключу радио, да уйду. Ну, домой пойду. Я. Дорогой колючий, если я буду сейчас перечислять всю свою дискографию, то будет, так скажем, похоже на самолюбование. Я и сам ее не помню. Вернее, помню, конечно, но это, поверь, скучно. Ну, вот зайди на этот сайт там от товарищей или сам, посмотри, там все есть. Ну, что же мы будем зачитывать? Это бизитизм. Ну, прости. Рютвиц интересуется, не хочу ли я первый час одной из своих передач посвятить прослушиванию присылаемых тебе кассет. Дело в том, дорогой Рютвиц, что практически 80% присылаемых кассет имеют, ну, не эфирное качество в силу того, что люди не следят за уровнем записи. Записано это все на плохой ленте. Не говоря уже о качестве самих музыкальных произведений. Все-таки, как-никак, я отвечаю за ваше здоровье. Если кто-то из вас получит нервный удар, там, стресс или просто канат отдавит вот от ужаса, который будет твориться, то я же сам себе этого не прощу. А набрать действительно сколь-нибудь стоящего материала на целый час, поверьте, очень трудно. Поэтому вряд ли, наверное, у нас это получится. Далее, что тут еще пишут? Фамилию Бориса Николаевича я сам не помню, к своему студу. А, вспомнил, Симонов фамилия. Вспомнил. Александр, ты злой, коварный и жестокий человек, пишет Настя. Настя, ну вот откуда ты знаешь? Ну вот я нежен и добр, что бобр. А кто такой... Цепкин. Явно фамилия какого-то мужчины, пишет девушка Мил. Ты знаешь, я тоже полагаю, что раз Цепкин, значит, он мужчина. И я вообще не понимаю этого, почему он там имеет какое-то отношение к Дню Победы. И там вообще непонятно. Далее. Служил ли я в армии? Естественно, на подводных лодках, на всяких там, ну вот, туда-сюда мы там, оттуда-обратно, консервы там нам давали. Знаете, в то время, когда я служил на подводных лодках, мы такие компоты жрали там, вот, и потом после каждого заплыва полугодового нас в дом отдыха направляли. Вот так-то, Настя, а вы говорите жестокий. Я, можно сказать, рубеж защищал, пока вы тут на пляске ходили и на дискотеке. Харрис говорит, пока нет гостей, огласите список музыкальных произведений, которые имеются у вас в наличии в данную минуту. И будет делать легче музыкальные заявки нашим радиослушателям. Харрис, ну не надо делать из меня демона какого-то. Чего хочу, то и буду ставить. Я же все прихожу не работать, а отдохнуть, послушать музыку, которая мне нравится. Сергей сообщает, Александр, ко мне только что зашел парень без ногтя и попросил помыть посуду. Вот, видите, замечательно как. Прислушивайтесь к советам меня, умного. Что-то еще. Ага. Саш, чем вы занимаетесь в гримерной в перерыве между вашими концертами? Какие напитки употребляете? Ну, прям так перебивают меня круто. Извините, что такие паузы, просто пейджер тут один. Сейчас дальше дочитаю. Как происходит ваш отдых, пишет Протагор из Конькова. Видимо, это имеется в виду, что я должен ответить за всех музыкантов, да? Но я могу ответить, скажем, за себя в данном случае, там, за Ящера, или там, за Анжелику Почем, или за танцующие Жигули. Я сказать не могу, чем они там занимаются у себя в гримерках. Я в последнее время не употребляю спиртных напитков перед концертом. Ну, редко, когда пиво. Скажем, водку я не пью уже 3 года вообще. Вот. Ну, хотя, ну, это не важно, да. Что касается отдыха, то сам концерт — это тоже отдых. Все нужно делать в жизни легко и радостно. Если вы, знаете, как вот слабоумные говорят, типа, мы работали на этой площадке. Но если для тебя музыка — работа, что ты можешь вообще? Ну, как можно говорить, типа, или там спрашивать, а вы когда работаете? Да не работаем мы. Мы не работаем, мы лобаем, да, не стыдно, лобаем музычку для людей. А работают и шаки, собственно. Как-то я разволновался. Тут много чего-то приходит. Почему вот вас так пробило именно сейчас, после часа присылать? Георгий вот заказывает что-нибудь из старых африканских музык. Свинг. Ну и чего, я сейчас побегу свинг вам искать, Григорий. Ну вот как вы думаете, вот взрослый человек, присылаете мне эту телегу, да? Вот Саша сейчас встанет, побежит искать африканский свинг, да? Ну вот подумайте сами, ну вы же взрослый человек. Я же объясню, сижу я тут. Где я предпочитаю отдыхать, спрашивает Мускат. Вот, это интересно. Ну, Мускат, в принципе, как сказать, вне пределах нашей великой и могучей, потому что иногда, конечно, нужно отдыхать от военных действий, то есть я выбираюсь из этого окопа, ну, как бы недели две где-нибудь там парюсь, а затем залезаю снова в окоп. Вот. Правда, вот уже 3 года, как я сижу в этом окопе, никуда не выбираюсь. Это сказывается на моей психике. Ну, кстати, пришли наши гости сейчас, через энное количество времени мы начнем с ними общаться и слушать музыку совершенно другого плана. Сегодня будет лекция. Еще раз, напоминаю, пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Я извиняюсь перед теми, на чьи вот вопросы и послания я не успел ответить. Физически сложно. Скоро нас тут будет 5 сидеть, и каждый будет отвечать. Вот, они уже здесь. Ладно, сейчас пьеса. Половина второго тут стукнула на нашей маленькой кремлевской башенке. Кстати, склеенной мной из еловых шишек. Лужков мне назад прислал ее, говорит, дескать, ставить дома некуда. Говорит, весь в подарках. Я приделал колокольню, она отзванивает перманентно каждые полчаса. И у нас в студии гость. Это ведущий радиопрограммы «Импульсы», которая выходит на радиостанции 106.8 FM. Также музыкальный корреспондент, как там, журнала «Птюч», да, что означает «птица».
2: Да.
0: Сергей Кошеверов. Я пригласил тебя вот с какой целью, дорогой друг. Сам я в музыке подобного рода не искушен. Я даже, ну, имею в виду не музыку, а стилистические названия и всю эту паутину журналистских мудрствований. Вот так я бы даже выразился. Но, конечно же, безусловно, я уже говорил в самом начале нашей программы, что в эфире московском можно слушать только две вещи. Во-первых, ну, конечно же, меня. Ну и второе, радиостанция, понятное дело. Музыка, которая там крутится, на мой взгляд, является очень интересной. И ты сегодня будешь нам зачитывать лекцию, попросту говоря, и ставить образцы лучшей, на твой взгляд, музыки подобного плана. К тому же я сразу хочу сказать нашим уважаемым радиослушателям, что ну, как это всегда бывает, даже вот в эфире любой радиостанции. Исключение, кстати, опять же, наверное, только программа «Монморанси». Я завожу ту музыку, которую хочу заводить. В этом плане мне очень повезло. Ничего нельзя сказать об остальных моих коллегах. Все-таки есть определенные рамки, определенные какие-то, видимо, стилистические привязки. То есть не все зависит от ведущего, к сожалению. А вот сегодня у тебя, Сергей, есть возможность крутить не только ту музыку, которая постоянно фигурирует вот у вас в эфире, но и то, что ты хотел прокрутить, но по каким-то причинам там, от тебя независимым не можешь. Представляешь, какое счастье на тебя свалилось вообще, или не представляешь?
2: Да, представляешь, я обалдел, я вижу. Учитывая того, что всем, конечно, привет, я еще, по-моему, не поприветствовал уважаемых радиослушателей, ну и тебя, Саша. Я, честно говоря, вот в роли такого просветителя выступаю, и уже был в такой роли как-то. Мои друзья года два назад решили устроить в театре на Таганке, но в таком служебном помещении театра, значит, устроили лекцию и пригласили меня. Причем устроили даже два раза лекцию. На первую пришло человек 15, на вторую человек 40. После этого мы подумали, что надо либо превращать это в какую-то коммерческую лавочку, но на нас напала сразу же нам наслед налоговая инспекция. Нас хотели всех арестовать, и мы это дело прекратили.
0: Ты догадываешься, что это не от меня шло? Я имею в виду налоговую, что я не звонил.
2: Ну, в общем, да.
0: Да, потому что, да. Ну, мало ли, что люди падают. Ты тоже можешь наушники одеть. В них, во-первых, удобно, а во-вторых, ты не слышишь вот этих стуков от ремонтных работ, которые у нас в коридоре происходят. Я просто расширяюсь. Хочу сделать тут маленькую свинофермочку, лошадку поставить.
2: Так, да, я видел, там рельсы уже носили, да, чтобы
0: ну, для
2: ремонтных,
0: да,
2: работ. Да.
0: Да, ну.
2: Угу. Ну, хорошо, возвращаемся к электронной музыке.
0: Но!
2: Да. Я не знаю, надо начинать, наверное, с таких вот философствований.
0: Я думаю, надо с истории, да. Вот, во-первых, смотри, получается странная штука. Когда я тебе позвонил и сказал, зашити, говорю, привези вот какие-нибудь музыкальные носители, ты сказал, что только виниловые пластинки. То есть практически альтернативная на сегодняшний день музыка, единственная, звучит на источниках 30-х годов. Вот этот парадокс хотелось бы как-то объяснить. Почему?
2: Ну, да. Во-первых, аналоговое звучание, а его представляет винил, оно все-таки для людей, которые уже сейчас вторглись в цифровой век, оно является таким, такой ностальгией по старым временам. И, во-вторых, оно очень тепло звучит как-то. Вот это аналоговые записи. Вот, поэтому даже такой с философской точки зрения винил, он ближе народу. Ну, а что касается, не знаю, там ты сказал, альтернативная музыка. Не знаю, я думаю, что сейчас...
0: Ну, модная даже, я бы сказал.
2: Модная, да.
0: Модная.
2: Наверное, модная.
0: Ну, а представляешь, вот смотри, что, например, сейчас модно, да? Ну, там, ну, ты видел, да, мой новый автомобиль? Ну, автомобиль, да. Модно, да? Там сидит ченджер, я тебя засветил, потому что красиво, там, модно.
2: Серебряная полосочка.
0: Видел ее, да?
2: Да.
0: Вот, видишь? И вдруг, понимаешь, на тебе вот виниловая пластинка, как бабушкин граммофон, вот эта байда мандула. Ну что такое, говорим мы.
2: Ну, вот как-то... Стильно. Говорят, модники.
0: А, понятно.
2: Кстати,
0: дома вот такого рода музыку люди, вот, которые в этом мире существуют, в параллельном мире, они тоже слушают с винила? Или все-таки это профессиональный подход, вот винил?
2: Ну, принципе, любой человек может... Люди вообще делятся на тех, кто слушает только ту музыку, которую играет, если я имею в виду диджеев, вот, и на тех, которые слушают самую разнообразную музыку. Ну, вообще, конечно, дома удобнее слушать не с винила, потому что виниловые пластинки, как известно, короткие, заканчиваются быстро, надо менять. А если занимаешься каким-то процессом, который, ну, как бы, ну, ради пластинок отрываться от этого процесса как-то не гоже. Поэтому уж лучше поставить какой-нибудь компакт-диск, его поставить на повтор, а потом можно что-нибудь даже записать на кассету или на какой-нибудь мини-диск или на CDR. Сейчас столько возможностей существует. Вот. Я, правда, как всегда, оперативно не смог вот сделать по высшему качеству. Вот. Не обессудьте, кстати, за качество. Немножко будет с кассет звучать. Но все делалось, тем не менее, очень оперативно и вот, как бы сказать, эксклюзивно.
0: Ну, это хорошо. Но, ну что, к истории, видимо,
2: менее,
0: да.
2: Мы как-то возвращаемся к истории. Но. Я вот все время думаю, что вот вся эта электронная музыка, которая сейчас есть, вот эта электронно-танцевальная музыка, хотя на самом деле она не только танцевальная, это просто как-то условно, что основные все стили, они все танцевальные. К сожалению, вот я сегодня не смогу, наверное, все обозреть эти вот уголки, залезть в эти все лазейки, дырочки. Они же появляются каждый день, новые стили. Не секрет, что многие солидные издания на Западе, журналы, радиостанции, имеют в своем штате людей, которые каждый день занимаются тщательным вот этой классификацией каждый день появляющихся новых стилей, заносят их в большие, скажем, отделы и получают за это деньги. Это очень кропотливая работа, потому что каждый день появляется до 10 новых стилей в современной музыке. Вот, так вот, это
0: каждый день?
2: Да, каждый день, да. Специальные люди нанимаются, чтобы вот отслеживать это и классифицировать.
0: И... Послушай, извини, я сразу так я буду поправки такие. Вот, ведь вот вся эта модная музыка, о которой мы сейчас говорим, но она не живая в том плане, что состоит из сэмплов. Как правило, сэмплы сами люди, вот, и их использующие, очень ленятся делать. То есть люди, которые создают сэмплы, на мой взгляд, настоящие художники. А те, кто пользуется готовыми сэмплами, пользователи талантливые там, или менее талантливые. Но тем не менее, вот когда ты сказал, до 10 новых стилей в день. Это не является ли просто вот там по-другому склеил сэмплы, и вот новый стиль, готовые сэмплы. Ну, что там, акаевские эти библиотеки, там и прочие дела, где там до 1000 этих петель, лупов. Даже этот, как он называется-то?
2: Грувбокс.
0: Грувбокс смешной. Да,
2: меняешь паттерны и все туда-сюда гоняешь. Да.
0: Всякие Dance Master программы, этот Rebirth, этот Beatbox. Ну, то есть, как можно сделать что-то вот новое на том, что есть у всех.
2: Ну, кстати, вот эта электронная музыка, она хороша еще не только тем, что она сейчас стала модной такой, она еще хороша тем, что она дала людям возможность заниматься вот этими делами, не имея музыкального образования. Правда, это привело, в общем-то, к обратному, что зачастую электронной музыкой занимаются люди, которым лучше бы ею не заниматься.
0: Да.
2: Вот. И поэтому вот у этих людей получается, что они гоняют туда-сюда одни и те же сэмплы, а все-таки самое интересное музыка. Музыканты, они, в общем-то, не гнушаются использовать живых музыкантов. Сами даже что-то берут в руки, какие-то инструменты. И вот именно интересна музыка от тех музыкантов, которые, в первую очередь, музыканты, а не пользователи компьютерных программ или всевозможных вот этих коробочек.
0: Вот практически вся вот эта, будем такое условно называть ММ, модная музыка, да? Ну, да. Чтобы пока что, да, она все-таки создана на основе ритмов таких, ну, даже... Вот этот, ну этот другой немножко, но тем не менее, основном пахнет рэпом. Все-таки можем ли мы с уверенностью сказать, что эта музыка родилась в черных кварталах Бронкса?
2: Ну,
0: извините, что у меня такой акцент, я болею.
2: В этой музыке не только черные корни. В принципе, я вот все пытаюсь сформулировать эту идею, хотя она очень банальна, что, в принципе, электронная музыка, она ассимилирует все достижения века в области поп-музыки, и поэтому источники у этой электронной музыки, они самые разнообразнейшие. Ну, конечно же, в первую очередь, это как таковая электронная музыка 70-х, 80-х годов. Все эти Клаусы, Шульцы, Tangerine Dream и даже
3: Телекса.
2: Да, Телекс.
3: Телекс.
2: Отличная группа.
3: Крафтверк.
2: Недавно ремикс вышел на Телекс. Очень вышел. Модный. И крутится во всех московских клубах.
0: Это грустно. Да.
2: Почему?
0: Ну, если во всех, то же самое, что куриная окорочка.
2: В модных.
0: А, в модных. Да, норм.
2: Вот, так, значит, да. Во-вторых, конечно, психоделическая музыка, причем в основном европейская. В-третьих, естественно, черная музыка во всем спектре. И джаз, и соул, и рэп, и блюз, и все что угодно. Вот. Ну и, собственно, музыка, которая уже появлялась, соответственно, с конца 70-х, 80-е танцевальная музыка. Тут и диско, тут и фанк, тут и все что угодно.
0: Даже
2: Крафтверк
0: регги.
2: Предложили. Регги обязательно. Но это вся черная музыка, в общем-то, она как-то имеет отношение к регги отчасти. Вот, все же знают это.
0: Да.
2: Ну и, собственно, в электронной музыке регги даже очень получил хорошее продолжение в виде стиля даб. Вот. Кстати, многие ученые склоняются к тому, что даб существовал ранее стиле, раньше, чем стиле регги, что это была изначально корневая музыка. Но вот эти споры, видимо, о том, что первичные курица или яйцо, они продолжаются. Вот. Ну,
0: кстати,
2: опять...
0: ты знаешь, похоже, извини, что я перебиваю, вот сейчас, если проследить, да, то есть вот даб, это такая, ну, практически, как принято называть, психоделика, все эти эффекты, да, выкрутасы и навороты. А регги — это все-таки музыка очень такая гармоничная, то есть там уже существует гармония, аккорды, понимаешь, папа, аккорды существуют. Что говорит о том, что это усовершенствованный даб все-таки, ну, по логике.
2: Да, в общем-то, о. Такой вот более попсовый.
0: Да, попсовый даб, вот, видимо.
2: Вот, ну и, собственно, возвращаясь к нашей вот этой всей классификации, наверное, стоит... В принципе, в общем-то, разделить всю музыку, вот эту электронную, на два типа. Это музыка для танцев, вот, и музыка для слушания. То есть, говоря по-простому, колбаса и интеллектуальная. Вот, вот сегодня вот я попытаюсь показать, как взаимодействует эта колбаса и это интеллектуальное.
0: Ну что, начнем?
2: Кстати, откуда слово «колбаса» взялось? Я все время думаю, почему так вот как-то вот с подачи кого появилось это слово. Я, честно говоря, с ним столкнулся еще задолго до того, как влился в мир этой всей клубной.
0: Вот, ты имеешь в виду слово «колбасить», да, вот даже самое?
2: «Колбасить», да.
0: Ну, вообще, по идее, это вот изначально же, на мой взгляд, оно обозначало очень плохое состояние тушки. То есть вот когда общеупотребительным был, ну, не общеупотребительным, а все общество, большинство его, невзирая там на социальную принадлежность и так далее, пребывало в состоянии, в общем-то, постоянного вечного бодуна, да? Ну, то есть как вот профессор говорит там, ой, Иннокентий Петрович, у меня сегодня мощное похмелье, да? Там потом, ну, бодун, я с бодунища, да? И музыканты также, вот они созванивались, типа там Игорек, я с бодуна, с жуткого. А потом, значит, они врубились, что эту же фразу, эту же формулировку для описания своего состояния применяет любой человек. Даже там 80-летняя алкашка с Казанского вокзала. Они думают, как же нам это самое, как же... И, видимо, было придумано слово «колбасить». К тому же оно универсальное. Это же там связано еще с употреблением химикалий. Тоже там их колбасят. Кумарит. То есть кумарит, по-моему, было перед «колбасить». «Колбасить» — это тоже модерн,
2: да,
0: такой.
2: Модное.
0: Да, модное слово. «МС». Будем называть условно.
2: Хорошо, в общем, да. Начнем, наверное, слушать эту колбасу.
0: А ты будешь объявлять названия какие-то или без них?
2: Я просто буду, видимо, как-то так вот, может быть, какие-то нюансы стилей, не знаю. В общем-то, я думаю, что названия в данном случае не играют роли. Играют даже меньшую роль, чем стили.
0: Да, а то есть сейчас мы будем слушать танцевальную байду.
2: Да, мы сейчас будем танцевальную байду и такого техноплана, техно-трансового плана.
0: Слушай.
2: Давай. Вот такая вот колбаса звучит в эфире «Эхо Москвы». И это сегодня уникальная ночь. Сегодня мы всех просвещаем, или точнее не просвещаем, а призываем в зону электрической частоты, электрической музыки. Как говорит известный радиоведущий Мартин Ландерс, зона электрической музыки.
0: О, а у меня о нем спрашивали недавно, а я не знал, кто это, к сожалению. Ну, то
2: он
0: есть
2: кочует по разным радиостанциям. Вот, да? Сейчас на 106.8 осел, кстати. Ну, неважно. Человек такой с солидным музыкальным опытом, ему уже за 50, вот, по-моему.
0: А это его настоящее имя?
2: Это, ну, у него было родители, как бы, родные, приемные. Вот родные были русские, вот русское есть имя, фамилия. Вот, и были родители приемные, которые, видимо, из Норвегии или из Дании. Вот поэтому он меняет все имена.
0: Ну,
2: да, два паспорта имеет. Это же выгодно, в принципе.
0: Выгодно.
2: Да,
0: выгодно.
2: Два гражданства.
0: Чем больше документов, тем лучше. Потому что, знаешь, ты простыню вытащил перед гаишником, пока он сообразит, что к чему, ты уже вроде как... Вот, они устают же это просматривать, отпускают.
2: Ну, в общем, возвращаясь к техно, могу сказать, что вот с точки зрения диджеев и с точки зрения вообще истории всей музыки, вот эта так называемая кислотная музыка, она вся вот сосредоточилась в конце 80-х годов вот в стиле acid house, который, в общем-то, непосредственно породил стиль техно. И стиль техно с технической точки зрения является базовым, потому что это наиболее минималистичная музыка, с одной стороны. Ее легче всего, как говорится, сводить, эти пластинки все играть, и она вот, ну, наиболее такая, что ли, монотонная. Вот, и, соответственно, техно, оно позволяет очень много вариаций. И вот на этих вариациях строятся смежные все стили. Вот. Ну, стоит, наверное, все-таки сказать, что когда все это вот появилось, еще раз вот так вот экскурс. По сути, вот acid house, как первый стиль вот в танцевальной музыке, который уже связан с нашим вот этим временем, вот, acid house появился где-то в 86-87 год, вот так вот примерно эти сроки. И уже к 89 году он уже был шествовал по всему миру. А уже в 90-м году его уже стали отделять, этот хаос, от техно, то есть хаос помягче, уже стали появляться более мягкие ответвления у хаоса. А вот вся acid, скажем так, культура, она перешла в техно-музыку. И вот техно-музыка начала 90-х, она практически вся, так называемая, кислотная. Вот, кстати, предупрежу сразу, предупрежу вопрос насчет того, что такое кислотная. Вот это все вот эти квакающие звучки, которые вот слышны вот в этом всем так называемом миксе, который сейчас звучит, вот они, собственно, и дают вот это название кислотное звучание, acid звучание. Но эти звучки, они порождаются различными приборами, как классическим прибором Roland TB-303, Bassline, такая басовая машинка, которую можно разными фильтрами выкрутить так, что, соответственно, кому-то снесет от этого голову. Вот, видимо, людям, которые наслушались этого в конце 80-х годов, так снесло голову, что вот преданные поклонники появились у этой музыки по всему миру, и она очень быстро распространилась, даже у нас, если учитывать, что, в общем-то, 88-й год, вот год такого массового шествия, а у нас при общем запоздании в былые времена, там, лет на 10-15 музыки...
0: Благодаря, кстати, модерну стокингом.
2: Да. Ну, кстати, модерн стокинг, между прочим...
0: Ну, сильно подбил по коленкам-то вот в плане образования музыкального, согласись, вся эта байда.
2: Да, европоп.
0: Потом вот это, знаешь, типа срань, там, пошил костюмчик новенький, вот вся эта менталитет вот этот. Остались на суше водка, пельмени и шуфутинский. Это я и старый.
2: Короче, первый рейв в России прошел в 91-м году. А первые техно-вечеринки проходили в Питере еще в 90-м. Но это уже история, все равно надо приглашать, наверное, таких вот прям корифеев этой культуры.
0: Кстати, тут наблюдательная Надя подводит итог этого часа. У нас впереди еще много такой музыки. Вот она пишет, да, пейджер, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Вам не кажется, пишет девушка, что это уже не музыка? Дело не в том, хуже или лучше, это другой вид искусства. Я вот с ней почему-то согласен.
2: Ну, я смотрю на музыку достаточно широко. В принципе, вот в техно и вообще, в техно я говорю не как стиль, а как вообще музыка. Конечно, очень много не музыки. Это очень, ну, я вот стал там перечислять вот все истоки и не упомянул один очень мощный исток техно, индустриальная музыка. Вот эта вся, как бы, вот шумовая, вот эта вся музыка, собственно, индустриальная эпоха начала 80-х, она сильный толчок дала. И поэтому Поскольку, поскольку вот эта индустриальная музыка, она у многих ассоциируется с немузыкой, то, в общем-то, это дает повод и техно обзывать как немузыка.
0: А может быть, это знаешь что? Я извиняюсь, что тебя перевел. Может быть, по-другому. Может быть, это новая этническая музыка планеты Земля.
2: О! Да, я вот, кстати, черт, я только сейчас подумал, что я как-то вот не принес. Вот, вот у меня есть очень хороший пример вот того, как этника и техно сходятся. Точнее, даже вот этника и индустриальная сходятся и образуют вот такую один из витков техно-музыки.
0: Ну, сейчас давай немножечко прервемся. Сейчас придет нам новости, прочитает песню. Да. Вот такая новость. А затем мы продолжим нашу программу.
3: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
0: Семь минут третьего в нашем дивном городе. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня Сергей Кошеверов, наш коллега с радиостанции. Мы слушаем музыку, которую, в общем-то...
2: Ну, тут редко звучит.
0: Да, спасибо, что вырушил. А то я, понимаешь, засмотрелся вот на свою герань, которая тут в изобилии повсюду раскидана. Ну, понимаешь, люди злые, люди завистливые. Вот ты трудишься, делаешь, они приходят и топчут. Приходят и топчут. Ладно, вернемся к музыке.
2: Да. Мы вот слушали техно. Перед этим мы еще немножко, может быть, послушаем техно в дальнейшем. По крайней мере, у нас стоит еще один трек от российского исполнителя в специальном таком накопителе дисков, который тут поставили, по-моему, насколько понимаю, недавно буквально.
0: Да, к твоему приезду я напряг техников,
2: чтобы... Да, потому что специальные диджейские навыки требуются, вот, чтобы работать с этими аппаратами.
0: Я сегодня буду очень стараться крутить.
2: А мне надо смотаться быстрее, пока не пришли люди, которые будут меня требовать консультации по использованию этого аппарата. Ну так вот, возвращаясь к техно, могу сказать, что техно, вот стиль, наверное, единственный, который вот сам по себе, он практически не изменился со времен своего появления. Вот он отделился от хаоса в начале 90-х, и вот он, в принципе, техно остается техно вот все это время. Ну, появляются, может быть, более минималистичные какие-то подвиды, и либо какие-то, наоборот, более такие попсовые, что ли, я не знаю. Но, тем не менее, он всегда так вот идет струей. Это исключительно 4 четверти, исключительно такой ровный ритм, довольно жесткий. В принципе, меккой техно является, изначально являлся город Детройт в Америке. Город индустриальный, город автомобильных заводов. И, в принципе, очень много классических техномузыкантов вышли из Детройта. В то же самое время из соседнего с Детройтом города Чикаго вышли хаос-музыканты. Но о хаосе мы все-таки попозже поговорим. Так вот, возвращаясь к техно, значит, и к Детройту, и точнее переплывая Атлантический океан в Европу, стоит сказать, что в Европе техно очень хорошо прижилось в такой стране, как Германия, и в Скандинавии.
0: Извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Просто я по ходу так буду иногда спрашивать какие-то глупые вопросы. А вот, вот этот белобрысый дебил по кличке Скутер, он же немец.
2: Да, они немцы.
0: Но это же грустная музыка. Вот как может быть, если, например, эта музыка пользуется действительно такой популярностью в Германии, то вот такой ее попсовый образец, как же у них канает? Они же должны разбираться в этом. Ну, не может, например, на Ямайке нравиться регги и софтбейс. Ну, понимаешь, о чем я говорю?
2: Да, я понимаю.
0: Или вот этот скандинавский засранец Type.
2: Все дело в том, что... Вот когда эти все мероприятия, техно-мероприятия стали проходить на таких больших площадках, вот, появилась эта колючая словечко «рейв», которое я очень не люблю, потому что оно очень неправильно используется. И всю эту культуру ее называют огульно словом «рейв». Так вот, для меня вот слово «рейв» и для многих других, особенно диджеев, слово «рейв», оно заключается в как раз вот такой музыке, которую предлагает Скутер. и же с ним подобные, и отчасти Prodigy, и вот, то есть вот такая вот музыка, жесткая, очень такая агрессивная.
0: Ну,
2: такая,
0: Prodigy очень... со скутером, Prodigy, они, у них энергия, понимаешь, Prodigy их прет. Видно, что людей прет. А этот дебил слабоумный.
2: Я на месте... скучно.
0: Да не то, что скучно, просто гуим, понимаешь, на месте вот ансамбля Kiss я бы набил бы ему морду так, что она бы у него никогда не зажила. Ну, урод. Он
2: тогда,
0: без энергии
2: тогда
0: человек.
2: Выкинем скутер выкинем. Вообще из нашего разговора. Вообще. Это поп-музыка. И
0: да
2: пусть...
0: это вообще не музыка. Грабли это. Я извиняюсь, но я вот, знаешь, я редко свои эмоции на так, музыку распространяю. Вот. Но здесь у меня вот, ну, такое же отношение, как там, я не знаю, как там, я не знаю, к сделкам дрестящим, вот этот скутер, все это в одном ряду. Отбитые мошонки.
2: Вот, вот ты знаешь, скольких людей скутер накормил, сколько о-о-о. Люди написали ремиксы на это и получили за это денег. Нормальные, кстати, люди, между прочим.
0: Да?
2: Да.
0: Ну, то простим им.
2: Это шоу-бизнес. Ага. Он кого-то кормит, кого-то под зад.
0: Жалко, что вот нас под зад.
2: Пинком под зад. Ну, в общем, не будем мы обсуждать эту тему. Я думаю, да. что скутер и так хватает на различных волнах, различных радиостанций. Ну, я думаю, что, наверное, стоит все-таки послушать российского исполнителя техно. Вот этот компакт-диск.
0: Ну, может быть, ставит. Его-то мы назовем все-таки. Ну,
2: да,
0: наш
2: это
0: все-таки гражданин.
2: Хороший парень с простым именем Мотор.
0: Слушаем, что ли?
2: Да.
0: Так, ну, я просто смотришь в ожидании, вот ты ждешь, конечно, чтобы я прокомментировал его имя.
2: Вот такой вот проект «Мотор». Появилась эта пластинка, она вышла в прошлом году, в 98-м. Появилась эта пластинка году в 95-м, 94-м. Она делала большой фурор, потому что вот такая музыка в то время очень... популярна была в городе Детройт, упомянутом нами сегодня ранее. У нас, кстати, очень много таких самобытных техномузыкантов. Вот есть замечательный диджей Компас Врубель, который тоже очень разноплановую музыку, в принципе, записал на свой диск. Мы попозже ее поставим. Но он такой тоже очень правоверный техно-адепт музыки. Стиле техно. Ну и стоит обязательно сказать, что в России вообще эта музыка, она больше прижилась в Питере. Вот в Москве все-таки больше хаоса слушали и слушают. А вот техно это, город техно это Питер. 100%. Я просто видел сам, как там люди реально колбасятся под техно неоднократно. И там же был старейший техно-клуб страны «Тоннель». Вот. Что касается российского техно вкратце.
0: Ну, давай вот сейчас да. на парочку вопросов с пейджера.
2: Да.
0: Может быть,
2: да.
0: ты дашь ответы. Да, еще раз напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Вот, во-первых, Георгий тут сильно благодарит по всем пейджерам станционным. Прям-таки, Георгий, да не за что, забудьте, ну что вы в самом деле. А вот Валентин интересуется что-нибудь о проекте «Мюслим Гаус». Что бы ты рассказал?
2: Проект «Муслим Гаус», проект, который, к сожалению, на сей момент закончен, потому что этот человек умер 2 месяца назад от редкой разновидности какой-то там мутации крови, которая привела к лейкемии, соответственно, и какой-то простуде, от которой он, собственно, и умер буквально за 2-3 недели. Вообще музыкант этот работал, начиная где-то с 82-го или 83-го года, и он адепт исламской как бы культуры в мире электронной музыки. То есть это достаточно радикальный музыкант, который еще при этом очень политизирован. Но ему, тем не менее, удалось очень грамотно совместить вот эти арабско-восточные, ближневосточные этнические традиции с электронной музыкой, и у него уйма просто работ. Вот буквально после его смерти, когда я заглянул на его персональную страницу в интернете, в его дискографии я насчитал 93 релиза, причем 93 полноценных релиза, то есть там не синглы какие-то, а реальные. Этот человек, кстати, один из первых, кто стал выпускать свою музыку в формате MP3, то есть буквально рассылал по компьютерам, соответственно, в формате MP3 свои альбомы. Ну, в общем, за последние годы он выпускал где-то по 8-9-10 альбомов в год. Причем выпускал как и такие очень, как говорится, абстрактные работы, такой некий entertainment, то есть музыка окружающей среды там с какого-нибудь арабского базара. Вот, там, перемежающиеся крики, там, муллы, какие-нибудь там гудки каких-нибудь транспортных средств, там, какие-то на бонгах, там, вот эти восточные проигрыши. Все это там с какими-то небольшими искажениями, вот. И, то есть такие совсем некоммерческие, скажем так, работы. И достаточно коммерческие, очень такие стилистичные, вот, в основном в стилях трип-хоп, о котором отчасти позже, а может быть, и мы даже не успеем сегодня дойти до многих стилей. Я уже даже не знаю, стоит ли говорить про эти стили, если мы даже, может быть, не успеем
0: до них дойти. Ну, мы по ходу будем, если будем к ним приближаться, да. Будем. Вот ты знаешь, ты сказал про данного исполнителя, ныне покойного, что он очень был политизирован. Я так припоминаю, что тоже слышал. Значит, судя по всему, он еще и исполнял что-то голосом, собственно, да?
2: Нет, я, честно говоря, не помню. Я даже вот я никогда не видел фотографии этого человека, никогда не слышал его голоса. Он очень загадочный. Его вообще звали Брин Джонс. Он вообще из Манчестера, коренной, причем британец. Никаких, судя по всему, вот этих восточных корней у него не было. Просто что-то его подвигло, видимо, какое-то насилие против исламского мира. И вот он, соответственно, отреагировал на это своей радикальной вот музыкой

0: это оправдано тем, что появились всякие вот эти там, там космическая девушка, там что-то летает на ракете, ужас какой-то, отстрелить нужно голову человеку, который это написал. Потом вот это про лесбиянок, жуткая песня, вот это мерзость. То есть такие эксперименты. Но с другой стороны, все-таки русский могучий язык, он может каким-то образом лечь хорошо на подобную музыку. Или это принцип?
1: Мало того,
0: знаешь, что сказал вот, Кормильцев? Сказал, что он беседовал с некоторыми, и они считают, что это вообще чуть ли не преступление. То есть вот текст на такую музыку. То есть они пришли, говорит, в возмущение?
1: Ну, это, мне кажется, у этих людей, у них какой-то снобизм, видимо, есть по отношению к текстам. Мне кажется, что вопрос вообще песни как таковой, какого-то произнесения какого-то текста на музыку, это, опять же, вопрос, мне кажется, больше коммерческий. То есть, если какой-то музыкант хочет продать свою продукцию, он будет записывать песни, особенно русский музыкант. Потому что в России продать голую инструментальную музыку намного сложнее, чем песню.
0: Если она только не классическая.
1: Ну да.
0: Ну, и то вряд
1: ли. Так что без песен никуда здесь.
0: Никуда.
1: Будь ты супер там, если джазовый музыкант, но если ты не пригласил какую-нибудь девку к себе на подпевку.
0: Все, кранты.
1: Кранты. Никакой вообще популярности.
0: Никакой. И бабок, значит, не будет.
1: Даже клип нормальный тебе
0: не поможет. И узнавать не будут на улице.
1: Да.
0: А как же без...
1: Как же без автографа?
0: Как же без этого? Ну, я предлагаю, знаешь что, послушать телефонные звонки все-таки. Может быть, у кого-то появится более умный вопрос, чем у меня вот по нашей с тобой
1: надо
0: теме.
1: Решиться.
0: Да, 203-19-22. Поднимаем телефонную дуду. Напоминаю, что в гостях у нас Сергей Кошеверов, ведущий программы «Импульс», которая выходит на станции. Мы поднимаем дудку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
2: Я вот хотел немного вот покритиковать. Вот при всем уважении к вашим всем гостям, которые у вас к вам приходит вашу замечательную программу. Вот сегодня как-то странно. Вот я не знаю, может быть, конечно, у нас в стране демократия, я все-таки имею право. Но мне вот такая музыка, вот, знаете, вот не нравится. Все-таки как-то хочется больше живого. Знаете, а потом мы все в сейчас у вас в студии тоже музыкальные люди-то, я тоже. Вот вообще в плане гармонии, понимаете, гармония состоит из множества там, ну, там доминант, доминант, ну, это знаете, да?
0: А да, вот, домино как... у нас часто мужики, я знаю, они вот сидят и рубятся так, что у меня дочка просыпается.
2: Ну вот, знаете, а вот здесь музыка, вот это даже просто вот... Ну, в плане гармонии, посмотрите. Она же все время на одной гармонии, на ней всякие вот эти вот извращения, типа там, знаете, похожие на то, как будто я там в магнитофоне, крутя кассету, ну, это там головку подстраиваю.
0: Понятно, знаете. Но тут дело в том, что, например, вот я поясню, я пробовал. Ничего, Сергей, что я тогда попробую как-то тоже пообщаться. Дело в том, что я пробовал вот в программе Reverb как-то сделать какие-то гармонии. Ну, то ли там, потому что программа ворованная, как и все в этой стране. Но, скорее всего, в общем-то. Вот то, о чем вы говорите, там доминанты, там какие-то диезы, ну, и да. Прочее, это байда, она там невозможна по техническим причинам. Плюс, я вот что хочу сказать, на мой взгляд, любая гармония в подобной музыке, она как раз обламывает, этот, ненавижу это слово, но тем не менее медитативный настрой, она отвлекает. Вот то, что мы говорили о песнях, да, любые слова, то есть это музыка, ее даже музыкой, наверное, не будем называть, опять же, да, это прежде всего как массаж, вот, расслабительный. Ну,
2: да, нет, ну вот видите, как тут не так. Хотя, в принципе, нет, послушать-то можно, в принципе. Но вот знаете, я, к примеру, сейчас на дискотеках же то же самое крутят. Вот я на дискотеке, знаете, ну...
1: Такая у нас виртуальная дискотека сегодня вообще.
2: Ну вот я вот не могу. На дискотеке один раз пришел, просто, знаете, надо было девушку одну то пригласить.
1: Uh-huh.
2: А посмотрите, я же ни разу там не был. Я всегда был там в Нагорбушке где-нибудь, знаете, да, я сейчас такого плана. Вот. А там как-то, вот, понимаете, ну не идет. Я вот там сразу пришлось выпить пиво побольше, чтобы как-то прошло. Вот,
0: ну, мы с вами похожи в этом. Я тоже люблю посидеть, пивка попить.
2: Вот. А вот здесь, кстати, в пятницу уже позавчера. Вот я, например, люблю, кстати, в Большом театре был. Вот, кстати, сцена впечатляет. Вот, я, кстати, что хочу еще, почему на эту тему так загнул. Дело в том, что вот я заметил, люди, которые слушают вот такую музыку, к примеру, как вот Александр или как я, к примеру, вот, они вот как-то все-таки вот на классику, на то, что вот на нашу основу, нашу историю любят ходить на Большой театр, там, в Большой зал послушать, особенно вот

0: Моцарт в Тане вообще, если мы в программе у него на фоне его бесед идет всегда, особенно часто Моцарт, кстати.
1: Да, я люблю.
0: Это ваш любимый композитор.
1: Да, кстати, очень... один из. А второй Малер, я все на «мы» люблю.
0: Да, кстати, Малер еще есть очень хороший.
1: А есть еще Мюллер.
0: И Мюллер,
1: так да. Так и был, фашистский генерал.
0: Ну да, вот. А понимаете, а вот люди, которые слушают рейв, вот этот техно, вот они как-то почему-то не любят.
1: Не, ну вот,
0: они считают,
1: извините.
0: Что классическая музыка, это уже устарело.
1: Вот, извините, что я вас перебиваю. Вот знаете, есть такой Дэвид Боуи.
0: Слышал.
1: Ну вот, ну музыкант-то вообще, скажем так, не слабый, да?
0: Да.
1: Вот, и он официально сказал, что, типа, говорит, когда я послушал первый раз рэп-музыку, я был просто поражен, это гигантское поле для экспериментов. И я, например, очень хорошо отношусь к рэп-музыке. То есть рэп-музыка говорит тебе, вставай и иди зарабатывай деньги. Вот так она тебе говорит. Она призывает к действиям.
0: Ну, я, кстати, люблю, знаете, музыку та, которая не в финансовом плане решается, а все-таки...
1: Я имею в виду эмоциональное восприятие.
0: Да.
1: Понимаете? Эмоциональное восприятие. Там очень много энергии. Вот можно послушать просто этого корифея, да, Ice-T, к примеру, или Skooly D, есть такой коллектив, вживую играют рэп. Так что там чума, там человек на басу играет, ну, очень мощно, поверьте. То есть хорошие музыканты. И, то есть рэп — это искусство.
0: Ну, рэп — это искусство.
1: Да.
0: Допустим, я не сумею так быстро выговорить какие-нибудь слова.
1: Вот.
0: То же самое, кстати, как вот джаз, к примеру, вот я считаю, в джазе чувств, мне кажется, нет. Мне так кажется. Вот я, например, не понимаю, но вот мне нравится вот техника, вот как игры. Особенно вот я люблю очень быстро, когда на рояле там так классно.
2: А почему
0: играть?
2: Нет чувств в джазе? Вот для меня это вот персональный от меня вопрос. Я не согласен с этим. В джазе очень много чувств.
0: А вот мне почему-то, знаете, не кажется, но я люблю его слушать. Но мне вот это, знаете, как я его люблю, но очень люблю джаз, очень. Но мне кажется, там чувство, там как-то вот любовь, нельзя вот чувствовать.
1: Вам нужно послушать такой польский коллектив, называется Conversation. А что польский джаз очень интересен, когда вот там состав следующий, значит, рояль, как правило, классический, да, рояль, контрабас и шуршалка. Ну, то есть сидит просто человек и шуршит по барабану вот щеточками. И там столько чувств. То есть джаз же он тоже, его же нельзя, вот там, типа, джаз, да, это джаз, это рок. Ну, как там, наверное, есть понятие, эти фри-джаз, да, вот я его не люблю.
0: Там,
1: я ненавижу диксиленды вообще, вот, не знаю почему. Вот, ну, а, например, там джаз-рок, там Чик Кори, это гениально.
2: Или фанк.
1: Или фанк, да, да.
0: Да.
1: Вот, ну, спасибо вам за звонок. Сейчас мы, да, удачи, удачи спасибо. Вам. Слушайте нас дальше. До свидания. А на самом деле вот человек звонит, а ведь пританцовывает. Я же слышу топот пяточек по паркету. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наша... Ой, вы как-то волнуетесь, по-моему.
3: Нет, совсем не
1: волнуюсь. Нет, если вы волнуетесь, давайте, может быть...
3: Я вам неоднократно предупреждал,
1: да.
3: Что у меня такой голос. Это Алексей Зеленоград.
1: Да, ну, извините. Да,
3: да. Да, у меня вот следующие два вопроса. Во-первых, вот, Александр, лично к вам, вот когда вы слушаете такую музыку, типа техно, закрыв глаза, какие у вас возникают образы? Ведь вы человек очень эмоциональный, и на этот вопрос, наверное, вам будет большое удовольствие ответить. А к Сергею такой вопрос. Господин Сергей Курёхин, в общем-то, единственный был со своей вот такой музыкой. Как этот стиль назвать, и есть ли у него последователи?
1: Понятно, спасибо. И на первый можно, Серёжа, потом ты уже про... Значит, дело в том, что... образы в моей голове постоянно вообще всякие, вот, и мысли тоже. И я благодарен этой музыке, вот, когда я ее слушаю, закрыв глаза, у меня ничего не рождается, и все, что есть, вылетает. То есть в данный момент происходит перезагрузка моей операционной системы, собственно. Вот, не нужно, чтобы образы какие-то под такую музыку рождались, нужно, чтобы их просто не было, чтобы мозг был чист, как попа младенца. Извините за каламбур веселый. Наш армейский каламбур.
2: Но меня сегодня все время спрашивают про джаз. Отчасти, видимо, Курёхин тоже ведь имеет отношение к джазу. Вот. Я могу только... Я не могу сказать про Курёхина, как-то его оценить адекватно, с кем-то сравнить. В общем, человек очень, естественно, был уникальный. Причем как, и как эксцентрик, и как интерпретатор академической классической музыки. и как новатор именно вот этой всей авангардной нашей сцены, которая работала на стыке джаза и рока и классики. Вот в этих всех ипостасях он был, безусловно, очень интересный музыкант. Я не знаю, какой стиль он, в принципе, электронику не использовал вот с той точки зрения, с которой вот мы сейчас ее рассматриваем в этой программе. Вот условно я называю танцевальная электроника. Или модная. Вот. Наверное, назвать модная электроника.
1: Да.
2: Хотя, кстати, вот все возвращаясь, кстати, вот к этим словам модное, не модное, вот каждое явление вообще, оно проживает несколько стадий своей жизни. Начинается первая стадия андеграундная, никто про это не знает, знают только избранные. Вот потом это превращается в определенного рода культ, потом это становится модным, потом это становится популярным, потом это становится попсой, ну а дальше уже умирает и сходит на нет. Возможно, потом возрождается.
1: Конкретный пример, честно говоря, Василиса Семенова, певица.
2: Да, кстати, она начинала с рэпа, по-моему, с такого, с
1: практически без
2: женского.
1: Инструментов. Просто выходила пьяная, орала матерные частушки, вот, затем, ну, все знают ее судьбу.
2: А теперь на нее Грув пишет ремикс.
1: Безусловно.
2: Да. Так, по-моему, мы уже отдалились от темы нашей
1: лекции. Да, да.
2: Вот. Я вкратце, наверное, вот тему, я сейчас очень много, у меня просто эмоций, мыслей в голове одновременно. Я думаю, что есть и свои плюсы, и минусы в том, что начали мы с музыки техно. Плюсы в том, что, в общем-то, показана такая примитивная или нет, на ваше усмотрение уже, эта база всей этой музыки. То есть все дальнейшее, оно будет как бы по усложняющей. Вот, это с технической точки зрения. Вот. А минусы этого в том, что, ну, каких-то людей это, возможно, отпугивает. Они считают, они сразу прячутся, они выключают приемники, они считают, что все, продались, что радиостанция скуплена новыми бонзами, китами шоу-бизнеса, которые теперь будут новый формат. Вот, выслали вот отряд вот этот разведчиков в виде вот в моем лице, чтобы проводили такую рекогносцировку, первоначальную пропаганду этого. Вот. Но это, конечно, минусы, потому что работаем мы очень так топорно. Начали с самой такой вот немузыкальной музыки. Вот. В дальнейшем музыка будет более музыкальная, но чтобы не возвращаться к вот этой немузыкальной музыке, я бы хотел выделить одно очень как бы музыкальное течение в этой не-музыке. То есть техно, само оставаясь по себе неизменным, оно все-таки породило ряд стилей, которые мы не будем, наверное, сегодня затрагивать. Они достаточно, с одной стороны, радикальны, а с другой стороны, неинтересны. Это стили транс и хардкор. В принципе, музыка техно по своей скорости, она примерно составляет 130-140 ударов в минуту. Вот такая вот скорость, значит, композиций классических в этом стиле. Если увеличивать эту скорость, то, соответственно, получится сначала музыка транс, но при этом надо еще добавить вот этих всех кислотных звучаний. Когда жужжалки, эти все квакушки будут доминировать, получится музыка транс. Вот если получится, вот мы еще, может быть, сегодня поставим попозже какую-нибудь околотрансовую композицию. Вот. Ну, а если разогнать количество ударов до там 180, то это будет самый настоящий хардкор. Это просто настоящий бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, сплошной пот с танцующих и очень безумные лица.
1: Практически.
2: Но зато самовыражение у всех вообще отличное. Все, точнее, даже не само выражение, а самоотдача, вот эта энергия, обмен энергии. Вот я заметил, я был два раза на хардкоровских вечеринках. Невероятно. Я нигде не видел такого энергообмена между диджакеями, музыкантами и вот посетителями мероприятий. Вот, вот такие вот экстремальные отклонения от техно в сторону вот более быстрой музыки. Хотя кое-какую быструю музыку, но более сложную, мы еще коснемся сегодня. Вот. Но это будет в дальнейшем. Вот. А теперь я хотел бы вот так перейти вот резко к стилю, который, на мой взгляд, один из самых перспективных. с точки зрения того, что он был, во-первых, базовым стилем для многих вот, течений вот этой современной музыки, и не только, кстати, техно-музыки. Вот, этот стиль имеет название простое, название электро. Появился электро намного раньше, чем и техно, и хаус. Это вообще как бы музыка, она определила целую культуру вообще музыки 80-х годов. И многим эта музыка известна как музыка брейк-данс. Сейчас как-то вот те, кто отошли от танцевальной культуры, но увлекались ей раньше, они, для них эта музыка всегда останется музыкой брейк-данса, музыкой вот этих ломаных движений. Но она возникла, тем не менее, в начале 80-х годов, когда один замечательный американский парень, черный, по имени Африка Бамбата, взял и стал совмещать вот такие вот футуристические звуки, которые издавала группа Kraftwerk, и смешивал эти звуки с черным фанком, с черным вот этим прото-рэпом тогда еще. Вот так появился стиль электро, который, соответственно, породил весь хип-хоп, весь и рэп. То есть очень много у него было, скажем так, последователей этого стиля. Но сам он просуществовал довольно недолго и законсервировался. А расконсервация его происходит, в общем-то, начиная с начала 90-х годов, когда он скрестился с техно. И сейчас вот начинается новый подъем электро, появляется вот эта связь между старой школой электро, которая была в начале 80-х годов, и вот современными реминисценциями на этой темы старого электро, как, так называемый old school, и новая уже школа электро, которая уже связана с более модным и современным течением, именуемым breakbeat. Вот на стыке, соответственно, брейкбита, хип-хопа и техно существует замечательная музыка, которую вот я считаю одной из самых интересных и перспективных. При том, что она отчасти набирает популярность, хотя она сейчас популярна, я знаю, очень только пока что в Германии. И условно популярна в Америке. Ну, в Америке все вообще популярно, что, так сказать, на черных корнях основано. На черных корнях, на роке, на всех вот этих постпсиходелических штучках. Естественно, фанк, все. Ну, в Америке она, конечно, не доминирует, как ни странно, во всей этой вот электронно-музыкальной культуре. Она слишком большая, наверное, для того, чтобы быть такой вот доминирующей страной. Все-таки в большей степени вот эта музыка, она сейчас европейская. Ну, что-то я, по-моему, много говорю.
1: Нет,
2: и, по-моему, уже даже заговариваюсь. Наверное, надо стоит поставить все-таки, продемонстрировать, приезд, что такое электро.
1: Давай, вот. Сейчас только прежде, я знаю, что хочу сказать. Я вот только что доел чебуреки, тут передо мной лежали, и под ними обнаружилась бумажка. На ней тут написано, значит, 230-41-41 для абонента «Эхо Москвы». Оказывается, есть еще один пейджер. И тут на него, как выяснилось, тоже приходят всякие сообщения. Я только сейчас это обнаружил, пока всю эту гору мясовыпечных изделий в кишку закинул. Тут вот я просто перечислю людей. Тут наполовину сообщений уже поздно отвечать, потому что проехали. Тут...
2: А ведь это же положила бабушка, которая клала чебуреки. Она позаботилась о том, чтобы, да? чтобы звонили. Она, видимо... Наверное.
1: Ну тут вот смотри, от Андрея тут про группу Kiss. Яна вот спрашивает, где отдыхал. Отдыхать я люблю. Вот. Дальше. Какой слух о вас оказался самой чудовищной неправдой? Ирина спрашивает. Ира, ну это уж тоже поздно отвечать. Вот, вот это приятное сообщение, удивительный ваш эфир. О себе, чтобы я что-нибудь рассказал.
2: Случайно еще одного чебурека не осталось?
1: Ну, тут я вот кусок остался.
2: Давай поставим музыку, я покушаю немножко. Я на хардкор не хожу. То есть два раза ходил, конечно, в своей жизни, но это было очень давно. Но вот он приезжал, по-моему, год назад. Это Слипмат. А Слипматы — это, собственно, семейство этого диджея, которое приехало вместе с ним и отдыхало я не помню, они в какой-то гостинице поселились, такой крутой, и очень много предъявляли
1: требования к персоналу.
2: Швейцарам, да, горничным, вот, портье обслуговал они. Вот. Ну, а еще, ну, некоторые называют этим именем такие подстилки для пластинок.
1: Вот для женщин, ну, тьфу, нет, для этих, я оговорился, я имею в виду для этих, которые крутятся брейк-дэнсы. Вот падают попами и ногами вверху вертятся.
2: Кстати, да, это идея, на слепматах тоже можно крутиться.
1: Вот, я вот об этом.
2: Да. Вообще, на самом деле, эта штука, чтобы не сгорало магнитное поле.
1: Чего?
2: Этих самых.
1: А, ну я понял.
2: Магнитное поле, точнее, это называется магнитный привод, директ-драйв в вертушках. Вот чтобы он не сгорал, вот... Ну, крутится пластинка, надо ее взять и остановить рукой.
1: Угу. Вот. А он
2: вот
1: может
2: слепмат,
1: сгореть,
2: который это? Лежит от пластинки, он позволяет, как бы, соответственно, пластинки держаться, а там штука эта крутится.
1: Вот один вопрос только что пришел, интересный. Расскажите, пожалуйста, как крутят пластинки и достигают такого странного звука диджеи на дискотеках? Игорь Крутой спрашивает нас.
2: Игорь Крутой решил стать диджеем?
1: Не знаю, вот, ну, может, там, ну, я зачитываю, что приходит.
2: Вообще, я всегда знал, что поп-звезды тянутся к танцевальным делам. Недаром диджей Грув сейчас имеет очень большую популярность, потому что он как поп-звезда, ему все приносят заказы, и он вообще очень обеспечен на много лет вперед. И если Игорь Крутой решил стать диджеем, и тоже, ну, это здорово.
1: Ну, кстати, очень много вопросов вот было. Вот просто этот уже вот сейчас...
2: Подожди, я забыл. Игорь Крутой писал песни или писал текст или музыку? Я забыл.
1: Сергей, я не
2: Пугачевой
1: в курсе.
2: Песни.
1: Я не в курсе, честно. Я же по музыке-то я не соображаю. Давай про пластинки лучше. Чем мы будем?
2: Тогда...
1: То есть вот вообще, как они крутят, и смысл вот этих всех байды?
2: А смысл чего? Крутят? Ну, как?
1: Ну, да, что они
2: кладут
1: крутят,
2: пластинку на проигрыватель
1: и крутят. Нет, а что это все за пластинки? Тут люди интересуются в смысле, ну что на них вообще записано? Можно ли их слушать вот просто дома, например, поставив на виниловый проигрыватель? Или там
2: мы же это обсуждали, можно. Надо так периодически опять... прерываться, чтобы их переворачивать.
1: Ну то есть там что записано-то на них? Нет, вот те, которые они крутят.
2: На них записано. А, ну на них записана такая длинная дорожка, которая либо она к центру, соответственно, идет, ну, как обычно. Но бывают, кстати, уникальные случаи, когда от центра. Вот, кстати, сейчас играет пластинка, сейчас не пластинка играет, сейчас играет микс. Но записано он с пластинки, которая как раз вот иголка движется от центра к краю пластинки.
1: А, есть такая. А еще есть, которая снизу.
2: Вот, совпало,
1: знаешь, она,
2: кстати,
1: так ее переворачивать не надо. Есть такие, были проигрыватели, а раз, сама байда перескакивает вниз и снизу считывает. Дорого денег стоило.
2: Да.
1: Но я думаю, мы ответили на вопрос Игоря. Так, что тут еще? Так, вот. Я уже зачту. Расскажите о фирме Reflex, о музыканте Майке Парадиносе, в частности, в музыке которого прослушиваются параллели с творчеством Лаэртского, Валентин пишет. Кстати, я иногда могу денег, видать, с него снять, если он с меня дерет.
2: Это обязательно. Вот я думаю, что в следующем часе мы поставим этого Майка Парадиноса. У меня он с собой по случаю имеется.
1: Случайность какая, да?
2: Да. Ну, а фирма Reflex, ее основал, среди прочих людей, известный человек, для многих известный как Aphex Twin. Вот он один из основателей. Еще там есть один такой гранд.
1: Диджей Помада, ухмыляясь. Ловко сводит винил.
2: Кстати, мне рассказывали.
1: Нет,
2: в общем, лейбл Reflex очень веселый лейбл. Вот в названии этого лейбла, в официальном названии, вот буквы, которые согласные, пишутся заглавные буквы, а буквы, которые гласные, пишутся как прописные. Получается все время неудобство для секретарш, которые печатают какие-то документы, им все время приходится переключать режимы в компьютере, и вот они все время ошибки допускают. Вот, очень неудобно. Они специально создали такой вот специальный шрифт, вот этот, на этом рефлексия, чтобы вот запутывать этих всех секретарш, которые печатают всю эту документацию по лейблу. Вот, усложнили просто работу. Ну, в принципе, люди достаточно веселые. С ними очень дружит наш московский музыкант Solar X, который сейчас живет в Англии. И вот он прислал тут мне письмо, рассказал, что они недавно ездили там на вечеринку в Лидс. Город такой есть в Англии. Вот. И после, возвращаясь, они все там перепились в автобусе до такой степени, что проехали просто...
1: Свою остановку.
2: Лондон проехали, представляешь? Извините. Уехали в Саутгемптон, по-моему, куда-то. Вот.
1: Вот такой вопрос. Сейчас сразу два я зачту. Первая сентенция. А что хорошего в такой музыке? Разве сочетается она с такими исконно русскими понятиями, как матрешка, самовар, валенки, лапы, чьи и т.д.? Конечно, нет. А вот с такими чуждыми русской духовности понятиями, как наркотики, компьютер, интернет, виртуальная реальность, она очень даже сочетается. Я за то, чтобы такую музыку вообще запретить. Подпись Рабинович. И вопрос, соответственно.
2: Очень русский человек.
1: Слышал ли ты английскую группу Old? У них есть отличный альбом в стиле техно.
2: Группа Old?
1: Угу.
2: Нет, я слышал только группу New Order.
1: Я тоже такую слышал. Я напоминаю вам номер нашего пейджера. 203-19-22. Это прямой эфирный телефон, но мы можем перезвонить, куда скажете, и сообщение вместо пейджинговой компании. А что, подработаем денег? Нет, ладно, не хочет. Сергей мрачно смотрит. Ладно, тогда 913-29-29, абонент Монморанси. Да. До конца часа слушаем вот данную музыку, затем новости, затем мы продолжаем разговор.

0: 8 минут четвертого в нашем дивном городе. Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монмаранси». В гостях у нас Сергей Кашееров, ведущий программы «Импульс» с радиостанции. Мы слушаем музыку и общаемся, кстати...
1: А некоторые говорят, что мы слышим не музыку.
0: Да, вот, кстати, пришло тут даже сообщение следующее. Сейчас я его зачитаю. Месье Монмаранси, не могли бы вы объяснить внятно, почему эту электронную дребедень вы называете медитативной музыкой? Подпись «Тута».
1: Да. Никто ее, кстати, медитативно не называет. Никто, это какая-то спекуляция, по-моему.
0: Так, что тут еще? Больше ничего пока нет. Ага. Так. Александр Власовна
1: вообще
0: вот интересуется.
1: Вредно иметь столько пейджеров.
0: Вредно, у меня глаза, видишь? Александр Власовна интересуется, что вообще такое музыка. Не, ну я-то знаю, что такое музыка. То есть вот ты знаешь?
1: Музыка это... Я
0: правильно
1: отвечу математически. Это всевозможные сочетания семи нот.
0: А я считаю, что вообще это все, что происходит, и что является делом рук человеческих, это все и дребедень. Вот, а настоящая музыка — это шум листвы, понимаешь, прибоя, ну, шуршание, да, песка под брюшком змеи. О, как.
1: Под тушкой
0: змеи. Вот что такое музыка. А все остальное, все, что человек производит, это все лабуда.
1: Ну, вот, кстати, возвращаясь к дребедени, которая звучит сейчас.
0: Нет, это музыка.
1: Хотел сказать я про... Какие образы музыки электро? Вот, уважаемые, заметьте, что не только брейк-данс как бы в этой музыке вот очень ярко выражен, но и всевозможные футуристические объекты, в том числе и вот кубик Рубика, которому американская группа Drag C посвятила композицию, которая сейчас уже, по-моему, там доигрывает, заканчивается.
0: Да, судя по
1: Рубику. Ну и помимо кубика Рубика, очень много вот именно самых таких футуристических элементов присутствует в музыке. Ну, начнем с того, что футуризмом страдали и те же крафтверки, которые, в общем-то, одни из родоначальников некоторых духовных этого стиля. Так что футуризм лично у меня и у многих ассоциируется с этой музыкой. Я думаю, что если я когда-нибудь создам свой электропроект, то он будет называться «Футуристы». Так что не волнуйтесь, название уже запатентовано.
0: Ну, я предлагаю сейчас обратиться... К телефонному звонку, то есть та композиция закончилась, да, у нас?
1: К телефонному звонку, да, наверное, можно.
0: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Это Михей Зеленоградский, опять беспокоит. Вот вы сказали, что буквально каждый день появляется новых 10 стилей. Но это в мире. А как дела обстоят в России? Какие вы новые имена могли бы назвать? Композиции, в общем-то, как эти стили определить? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не кажется ли вам связанным вот эта вот музыка, этот стиль с князем мира сего, господином Сатаной?
1: О-о-о. У нас уже появились такие серьезные богословские концепции, которые будем сейчас решать. Ну, я думаю, что Россия, в общем-то, она не хуже других стран в плане схватываемости западных течений, но при этом, к сожалению, я не могу выделить исконно русские какие-то направления. К сожалению, у нас по-прежнему так доминирует песня, и без песни так вот получить большую популярность, по-моему, в нашей стране пока невозможно. В принципе, все электронные музыканты, они отчасти как-то копируют все-таки Запад, к великому сожалению. Хотя самобытных музыкантов очень много, которые, я еще раз говорю, которые именно интересны как музыканты, но вот стопроцентно русского какого-то течения в электронной музыке пока не появилось. И я его, честно говоря, даже не предвижу. Вот. Единственное, что хотелось бы, чтобы больше копировали какие-то интересные образцы светлой музыки, а то из-под воль копируют какие-то очень такие мрачные, очень замороченные, очень экспериментальные.
0: Так зима же, Сергей.
1: Да, кстати, вот я вообще заметил, очень много вот компьютерщиков, которые получив там по почте, там купив или взломав, нас же любят взламывать различные программы, дорвались как бы до состояния вот этого музыкантов и уверовали в том, что они действительно музыканты. Вот, и вот произошла какая-то вот произошли необратимые последствия, потому что стала писаться музыка, которая очень, очень компьютерная, очень такая прям вот механистичная, прям такая, именно как раз вот от князя мира сего. И в принципе, она довольно интересна, но интересна на раз. То есть ее слушать долго просто невозможно. И она просто любопытна, как она сделана. И все.
0: Ну, дескать, вот это... обмен опытом. Вот как у тебя там, как ты, дескать, там сделал ее, в какой там программе? Да, я вот в этой программе ту ручку повернул. У меня вот так получилось. Ну,
1: кстати, да, я вот заметил, когда... вот многие из этих музыкантов объединяются в стиль таком, с таким условным названием IDM, Intelligent Dance Music. В принципе, очень растяжимое понятие, но под него подходит и тот же Aphex Twin, небезызвестный, и тот же Майк Парадинос, которого нас просили поставить, и мы его, наверное, поставим все-таки. Но под это же понятие подходят и, ну, откровенно бездарные музыканты, которые, кроме такого вообще абсолютно неинтересного эксперимента, ничего не могут добиться, в принципе, являются в лучшем случае хорошими компьютерщиками и программистами, никак не музыкантами.
0: Кстати, тут пришел на пейджер.
1: К великому сожалению, вот среди российских вот музыкантов очень много таких вот. Я вот в этом смысле немножко обидно. Хорошие программисты, но плохие музыканты.
0: 913-29-29, абонент Монморанси, спрашивает о нашем отношении к музыке игровой приставки Денди.
1: Ну, просто когда мы не в эфире, мы бегаем в соседнюю комнату и рубимся, просто вообще вырываем друг у друга. Вот, спорим, какую мы будем игрушку играть в следующем часе. Мы все время думаем об этом. Даже когда сейчас я говорю, я думаю о том, сколько голов я забил Саше. Вот.
0: А я вообще хочу сказать честно, что когда я делаю по утрам, значит, в шортах из американского флага пробежку, вот, то в моем плеере на кассете записана только музыка, вот, списанная с Денди, с приставки, из других игровых приставок тоже. Вот, я считаю это великим искусством. А, кстати, вот смех смехом, смешное, кстати, слово, смех смехом, да, вот выражение так. Да, тем не менее, вот этот крендель из Дарк Стрейтс, нет, ну этот, из Квин Мэй, да, Мэй Брайан. Такой, да. Брайан, Брайной, он же занимается сейчас поделкой вот музыки для компьютерной байды-то всей этой. То есть это тоже своего рода искусство, а... Ну, то, что вот некоторые вместо плееров используют Денди, думая наивно, что это музыкальные приблуды, конечно, тоже имеют право на существование, Сергей, согласись.
1: Сейчас очень появилось много маньяков, которые очень любят слушать музыку компьютерных игр. И они никакую музыку, кроме музыки компьютерных игр, не воспринимают.
0: Вот, а вот, знаешь, мне тут показали недавно, ну, близко-то меня не подпускают к компьютеру, ты же знаешь, вот, а издалека так показали, называется, ну, старая игрушка, Warcraft, по-моему, если не ошибаюсь, там 15 или 14, что ли, аудиотреков записано, мощной, тоталитарно, такой дебильноватой музыки, но очень такой в оркестровой прям аранжировке такой симфонической, вот, вполне слушаемой, ему, ты знаешь, вот, я даже попробовал протолкнуть в Большой театр ее.
1: Чтобы, знаешь, кто писал? Это же группа Лайбах писала.
0: Вот я так, кстати, тоже я почувствовал по стилистике, да. Ну что, я предлагаю еще телефонный звонок или музыку уже вот сейчас с компашечки.
1: Ну, все-таки интересно мнение слушателей.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Спасибо, очень познавательная программа, неожиданно.
0: Да забудьте, ерунда какая.
3: Да, ничего страшного.
0: Да.
3: Вот Сергей, да?
1: Да.
3: Сергей, скажите, пожалуйста, почему так модно среди поклонников вот данной музыки электронной паломничество к атомным реакторам? Но вот сотрудники не могут даже отогнать всех желающих. Вот в Крыму было какое-то паломничество. То есть люди набираются либо впечатлений там, либо после впечатления от данной музыки. Спасибо.
1: Ну, не знаю. Для многих, наверное, атомные реакторы и эта музыка ассоциируется с энергией. И вот поэтому вот эта энергетическая связь прослеживается между музыкой и атомным реактором. Ну, в принципе, все вопрос только к идеологам. Вот, ну, нашлись люди, мы, конечно, не будем раскрывать их имена. В общем-то, зачем это сейчас? Не стоит давать лишнюю рекламу, но нашлись определенные люди, которые просто, которым надо было использовать эту, как бы вот эти заброшенные реакторы, как-то раскрутить их коммерчески. И они, в общем-то, внушили молодому поколению, которое ходит на дискотеки, в клубы, что атомные реакторы ассоциируются с
0: этой музыкой. Модно, дескать.
1: Да, и поэтому, да, когда люди приезжают на Казантип, они в первую очередь ищут этот атомный реактор, знают, что он там где-то есть, и потому что иначе бы не появился бы этого Казантипа.
0: То есть любая акция, да, там под эгидой, скажем, этого атомного реактора, сокращенно R, вот, да, она, естественно, обеспечена на финансовый, скажем так, этот успех.
1: Кстати, в журнал «Птюч», с которым я сотрудничаю, пришло как-то письмо от краснодарских поклонников журнала и вот этой электронно-танцевальной музыки, в котором они просто требовали от администрации своего края, вот краснодарского, срочно построить и забросить какую-то атомную станцию, потому что у них нет места, где бы они просто встречались бы.
0: Ну, можно, кстати, загрузить им бетонных там, этих самых стружек разных, потому что я сейчас котлован новый открываю, могу продать, у меня есть лом. Так что, ну, обменяемся потом координатами.
1: Вообще жалко, что нет машины времени, а то бы сейчас бы просто бы всех этих людей можно было бы отправлять в 86-й год.
0: Да мне вообще
1: это, же апогей просто был бы.
0: Мне вообще всех жалко. Да, ну что, может быть, теперь музыка?
1: Музыка.
0: Объявляй, кто там.
1: Мы продолжаем...
0: О жанре.
1: Продолжаем насиловать тех, кто любит классику. И вот очередное мутантное переложение классики пьесы Дюка Эллингтона... Или даже я не помню, кстати, ее Дюк Эллингтон написал или все-таки не Дюк Эллингтон? «Караван». Не помнишь?
0: По-моему, Эллис Фицджеральд.
1: Она пела.
0: А, пела. Ну, послушаем. В общем, какая разница?
1: Ну, в общем, переложил это финский наглец по имени Джимми Теннер. Кстати, достаточно известный, и в том числе благодаря телевидению в нашей стране. Вот такой финский выскочка, который подался в Британию и написал много всякой очень мерзопакостной музыки.
0: Вот тем временем, пока шла данная композиция, пришло следующее сообщение. Скажите, пожалуйста, какие предметы кухонной утвари использовали для озвучивания моей композиции? Подпись «Дюк». Да.
1: Я, вот, кстати, знаю одного Дюка, ему сейчас уже, по-моему, 12 лет должно быть. Он сын очень такой талантливой джазовой пианистки. Дюк. Ну, Андрей.
0: А, Андрей, да, я понял. Смотри, Сергей. Будем ли мы сегодня слушать «Компаса» в Рубеле, и что сейчас происходит с лейблом «Hard House» Ивана Карачарова?
1: «Компас» в Рубеле будем слушать. Вот. Я хотел его в техноблоке поставить, но сейчас я даже не знаю, в каком блоке он у нас прозвучит, потому что все очень расплывчато. Неизвестно вообще, во сколько мы закончим все это. Предлагаю слушать и не отрываться, много будет интересного. Ну а что касается лейбла «Hard House», то там, насколько я знаю, постоянно происходили какие-то пертурбации в связи с тем, что немецкий как бы «Hard House» накрылся медным тазом, там, видимо, их какая-то это там налоговая полиция вычислила. Вот. И сейчас «Hard House» имеет только лондонское отделение. Вот это все, что я знаю. Вот. Американское закрылось и немецкое закрылось. Немецкое, причем, было основное. Вот, насколько я помню.
0: А телефонные звонки, да, будем слушать?
1: Да.
0: 203,
1: кстати,
0: да.
1: Кстати, хочу сказать, что сейчас вот в настоящий момент вот в этом миксе играет композиция петербургского проекта PCP.
0: Может быть, послушаем, да, чуть-чуть.
1: На виниле выходят российские музыканты.
0: Давай послушаем. Вот следующее сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Ольги Кирилловны. Звучащая музыка английская тоже очень интересная. Она для тех, кто любит танцевать. Под нее просто невозможно спокойно сидеть. Ласкает слух. Это, конечно, не мое шоферское дело, но вот я слушаю вас и тихо сам про себя смеюсь. Неужели Агата Дристи и Карпов для них мало? Вы все хотите чем-нибудь выделиться, электронную музыку какую-то выдумали. А ведь все, что нужно нормальному человеку, это простые радости совместного распития пива «Балтика», сейчас прошу прощения, тут перебивают, совместного распития молчаливого опорожнения пива «Балтика» и счастливые глаза пацанов вокруг. Подпись «Макар Дубки». Вот сообщение для Сергея. Ну, не могут наши музыканты мыслить своей головой. Вот, к примеру, даже питерский проект BCP содрал аббревиатуру с немецкого техно-лейбл с одноименным названием «Planet Core Productions». Будешь комментировать?
1: Ну, для знающих людей PCP имеет совершенно определенный смысл. Мы его не будем раскрывать, потому что это очень, как это называется, засекреченная информация только для посвященных. Ну, а PCP питерский расшифровывается очень просто. Perforated cerebral... Ой, простите. Perforated cerebral patties. Угу. Так вот. И они даже организовали свой лейбл Perforated. То есть они перфораторы.
0: О, ну такие я вот... с ними не спорю, пусть будут. Что известно об отечественном лейбле Only Records в проекте «Весна на улице Карла Юхна»? Бигги спрашивает.
1: Only Records остался мифом. У них закрылся магазин, где они сейчас, я не знаю, они, по-моему, на Горбунова еще и торгуют иногда. Может быть, нет, я не знаю, честно говоря. В принципе, хорошие были люди, хороший был у них магазин, и выпустили даже пластинку вот весной на улице Карла Юхана, равно как и выпустили Deep House от московского музыканта Михаила Соколовского, он же проект Игниант. Вот. Вот все, что можно сказать про деятельность Only Records. Ну, а что сейчас они занимаются, я, к сожалению, не в курсе. Но если бы они что-то делали, выпускали, я бы знал бы это.
0: Еще вот сейчас, прежде чем я зачитаю сообщение, вот человек по имени или по фамилии Куприян, я попрошу его поставить на запись кассету, ну, какую-нибудь, и зачитаю сообщение. А потом поясню, зачем на запись. Это не музыка, а бред пьяного индюка, попавшего под паровоз. Просто бред какой-то. Вот, Куприян, когда вы повзрослеете, вы послушаете вот вашу сентенцию и, ну, подумайте сами, что является бредом. Ваши яркие, светлые образы, вот эти оригинальные про птицу пьяную, про паровоз, говорят просто-таки о высшей степени, да.
1: Птючами навеяло.
0: Видимо, да. Дальше слушаем бред, да, вот этот?
1: Да.
0: Знаком ли Сергею такой человек, как Алек Эмпайр? Что он думает о музыке подобного плана? Ничего, что я тебе так вот...
1: Ну, просто я разминулся с Аликом в берлинском аэропорту. Мы с ним не пообщались, хорошо была возможность, не получилось. И я остался в прежнем своем мнении, что это просто такой интересный музыкант, который работает в достаточно экстремальных жанрах, таких как брейкбит, хардкор, и продюсирует довольно любопытные проекты. Вот такой немецкий такой вот радикал. Вот.
0: Жду не дождусь, это не я, Луговой пишет. Жду, ждет, говорит, не дождется он. Там, когда ему расскажут, кто такой Тимоти Лири.
1: Тимоти Лири — это гуру психоделической культуры.
0: Сокращенно ПДК.
1: Да.
0: Ну что, телефонный звонок послушаем. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом...
2: Алло, здравствуйте.
0: Вы, по-моему, как-то очень нервничаете, нет? Чего? Вы как-то нервничаете, нет?
2: Да совсем не нервничаю. Я же вам про свой голос уже 21 раз говорю.
1: А, кстати, нет блатных линий. Вот я заметил, я в свое время пытался назвониться на «Эхо Москвы».
0: Я понял, о чем ты хочешь спросить. Дело в
1: том, что... Почему люди прозваниваются по несколько раз одни и те же, и им везет так?
0: Сереж,
1: они проплатили абонентской платы, я
0: нет,
1: знаю.
0: Нет, не это. Ну, мне стыдно признаться, но на самом деле ночью-то не вещаем мы теперь. То есть это я просто играю в радио. Это мой дом, а звонит парень там вот снизу.
1: Понял, сосед.
0: Ну, что, время плохо проводишь, что ли? Нормально. Ну, что, спрашивай, да?
2: Алло, вот это...
0: Да что ты так кричишь-то? Да.
2: Замечательный был с индюком, но я продолжу версию, в общем-то, и вернусь к тому вопросу, на который вы, к сожалению, не ответили.
0: Угу.
2: Так вот, этот пьяный индюк раньше ходил постоянно с плеером, и у него по пьяной лавочке этот плеер другие детей отбили.
0: Ой, ладно, что-то бредите, вот, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: А у меня с тобой к вам вопрос. То есть я не к вам, а к вашему гостю.
0: Да.
4: На прошедшей 8 постоянно звучит, на мой взгляд, одинаковая музыка. Вот, и вот идя домой, у вас не было мысли напеть нам типа «Ой, я» или «Дети хорошие».
0: Понятно. Но имеется в виду, что у тебя по профессии ты вынужден слушать вот все время такую музыку, и не тянет ли тебя спеть там «Вопли Калины», ну или ну что-то такое.
1: Народные песни, да. Да. Честно говоря, я думаю, что я, когда я все-таки сам сделаю какой-то продукт, это будет обязательно какая-то популярная песня. Вот. Просто хочется заработать денег и сделать хороший шоу-продукт.
0: Угу. Так, далее. Вот еще сообщение смешное. Сейчас я... Ой, тут что-то тут очень... Сейчас. Я тут, знаешь, что я прикалываюсь, что вот пейджер — это тот же Тетрис. Сейчас, да. Я, в отличие от вас, интеллигентнейший человек, кандидат филологических наук, специалист по творчеству Державина. Взрослеть нужно не мне, а вам, а ваши наркотическо-кибернетические мысли-образы, вся ваша расщепленная конъюнктивами нарративность мне глубоко чужда. Пьяный индюк — это куда более точный образ, нежели ваш виртуальный бред. Идите в огонь вечный, анафема, пишет Куприян. Куприян, ну вот вы говорите, изучаете творчество Державина, а что он спел? «Чужая свадьба». Ну и что вы изучаете?
1: Нет, он, наверное, творчество Гавриила Державина, великого русского поэта.
0: Я так понимаю, к другому жанру музыки.
1: Ну, мы, во-первых, заявку выполним. Мы давно обещали человеку Парадиноса.
0: Да, ну ты вкратце-то расскажи о нем сперва. Не о человеке, а о Парадиносе этом. Потому что я, например, не... А тут написано «Маусрета Бьянка».
1: Не читай, это...
0: А, извини,
1: это,
0: пожалуйста.
1: Это для служебного пользования. Просто, вот, мы потом как-нибудь объясним, я почему ладно. Это.
0: Кто вот. Вот этот вот, да, которого мы сейчас слушать будем?
1: Миша Парадинов. Кстати, это очень прикольный персонаж, он такой типичный вот ботаник. Ботаник такой, компьютерщик, то есть очечки, такое худое лицо, такое яйцеголовая форма головы, яйцеголовая форма, нет, яйцеголовая форма лица. Или как сказать, яйцеголовый, короче, он. Вот. И я впервые с ним столкнулся, честно говоря, впервые с ним столкнулся, когда увидел компакт-диск с очень интересным названием «Мюзик». Причем не просто вот музыка, а именно вот греческая буква «мю», потом «тире» и с большой буквы «Z», вот «Z-I-Q». Меня очень заинтересовало такое написание, вот название такое. Вообще название так очень замороченное мне показалось. Вот я купил этот компакт, послушал его и понял, что мне понравилось. Вот. Проект «Мюзик» — это, в принципе, считается одним из основных проектов человека, который скрывается за еще рядом имен. Его зовут вот Майк Парадинос, а другие имена — это Кит Спатула, Джейк Слезинджер и еще, в общем, очень много-много других там. Я уже даже не помню. Их штук, наверное, 6 или 7 у него. То есть, ну, в принципе, нормально. То есть он подписывает со всеми лейблами контракты, получает бабки и там, и там, и там, и как бы не платит налоги. Все нормально.
0: То есть хороший.
1: Да, хороший. Вот. И поэтому он может играть, в принципе, веселую музыку. Вот сейчас мы это и продемонстрируем.
0: Ну и тем временем продолжают приходить послания на наш пейджер. Вот опять же послание от Куприяна. «Саша, позвольте напомнить вам одну цитату из Гавриила Романовича Державина, которая прямо относится к вам. Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами, где должен действовать умом, он только хлопает ушами». Ну, вы так близко к сердцу не принимаете. Дело в том, что мы вовсе не хотели вас обижать и не называть ослом. А вообще, по идее, я так понял, что вы басни любите, сударь, то есть Крылова и так далее. Отсюда и ваш склад ума. То есть вот там «Индюк», «Паровоз», «Лубок» и так далее. Вы бы почитали что-нибудь дельное. Ну, например, книжку «Кактусы и кошки», автором которой является ваш покорный слуга. Да, ну что же, далее. Сергей, это уже к тебе вопрос. А зачем вообще нужен цветной винил? Ведь он отвлекает внимание и не дает диджею сосредоточиться на сведении. А помнишь,
1: да,
0: пластиночка вышла, такой мини-сингл, да, еще в совковые времена, группы «Песнеры». зеленого, прозрачного, модный там был.
1: Да, вообще очень модный был.
0: Модно, да.
1: На самом деле, винил цветной, это, как бы сказать, помягче. Это тоже очередные уловки, чтобы избежать там каких-то таможенных законодательств. То есть как-то вот таможенные сборы с цветных пластинок не снимаются, поэтому эти пластинки более дешевые вот среди вот большой кучи импортных пластинок, и поэтому их легче продать. Вот тоже, опять же, все исключительно один, как бы, один повод для этого — коммерция, а вовсе не привлечение вот цветное для диджеев, которые вот клюют не на музыку, а на цвет винила. Хотя, правда, замечено, что если пластинка, например, ярко-оранжевая, то, скорее всего, там какая-то очень колбасная музыка. А если она цвета индиго, то это может быть такой небесная такая прям красота. Вот что-то сродни той, которая сейчас звучит за нашей спиной, которую наигрывают тут два музыканта. Вот. Все это время мы пригласили музыкантов реальных. Вы не думайте. Наверное, все полагают, что это компакт играет. На самом деле два живых музыканта
0: работают для вас сегодня.
1: Для вас всю ночь.
0: Знаешь, я почему-то вспомнил об истории наших татуировок. Вот все спрашивают, откуда там, Саня, у тебя во всю грудь якорь такой мощный. Вот, и я прямо говорю, дело в том, что я уже тогда был модный в момент создания, значит, якоря, и когда все мои вот, ровесники, они, в одном дворе, они, знаешь, жгли автомобильную шину от КамАЗа, и вот, знаешь, так унали иглу вот в это месиво, я уже тогда жег виниловые пластинки и вот кололся, в общем, вот ими. То есть, если вы потрогаете мой якорь, то он твердый. То есть, например, мне в грудь гвоздь вбить практически нереально, потому что там этот винил с годами совершенно отвердел наглухо. Ну, модно, модно. Да, что тут еще? Сергей, а вообще сколько в среднем стоят современные пластинки?
1: Очень дорого.
0: Я тоже так
1: почему-то. И мне цены.
0: Да. Расскажите про группу «Мышь на Марсе».
1: Да, хорошая группа, на самом деле. К сожалению, ее нету у нас. Мы не можем выполнить заявку, позвонить как-нибудь попозже. Вообще, «Маус на Марс» — это «Маус он Марс» — это очень, как бы сказать, это лучшие экспериментаторы среди профессионалов и лучшие профессионалы среди экспериментаторов, если можно так сказать. Вообще, очень, это такой дуэт с очень неординарным мышлением, причем музыка его рассчитана не как раз вот именно на достаточно взрослую аудиторию, думающую, которая одновременно как бы с думанием может как-то выплескивать свою энергию. Когда я был в Лондоне на концерте «Маус он Марс», меня поразила вот эта атмосфера того, что под эту музыку танцуют 50-летние. Вот под, я думаю, под «Продиджи», под «Хаус», под «Техно» 50-летних не заставишь танцевать.
0: Ты знаешь, я вот тут недавно был на таком эксклюзивном
1: концерте. Хотя эта музыка, да, она как бы очень такая вот тоже близка эмбиенту, близка вот такой вот трип-хопу, таким медленным стилем, которые очень ретивые вот эти работники служб, как я вот говорил, вот эти масс-медиа, которые занимаются классификацией стилей, вот эти работники, они придумали для этого слова, для этого стиля понятие «даунтемпо». Просто такой, ну, невысокий такой, низкий темп.
0: Первое слово очень хорошее. Ты знаешь, вот я был тут недавно на эксклюзивном концерте ансамбля «Супермакс» и обратил внимание на американскую негритянскую бабушку лет 70, которая, в общем-то, была в мощном колпаке растаманского цвета с помпоном на конце. Это значит, вот вся байда волочилась даже по полу, и она вот выплясывала очень мощно регги. То есть все зависит не от состояния, а имеется в виду биологического состояния тушки даже, да, там, и возрастного, а от состояния мозга. Вот у бабушки мозг очень такой пёр.
1: Ну, кстати, «Супермакс», я бы уже сказал, больше даже так не как регги, а все-таки я бы их воспринял как именно как диско. Вот. А диско же это вечная музыка.
0: Вообще, да.
1: Мы сейчас, кстати, будем диско слушать.
0: Вот, кстати, я как раз 50-летний. Поставьте мне для танца подпись Куприян.
1: Вот, видишь, подружились. Вот теперь мы дошли до стиля хаус и будем слушать музыку, в которой танцуют и 50-летние, и 20-летние. Хиты. Все хиты, все свежее, свежак, как говорят. 99-й
0: так
1: год.
0: Как говорят булочники.
1: Да, свежак. Знаешь, какой... Ты знаешь, какое понятие? Свежак.
0: Еще есть понятие карбонат и вырезка.
5: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
0: 5:06 в нашем дивном городе. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Сергей Кашеверов, ведущий программы. Я уже забыл, как...
1: Ведущий.
0: Да, ведущий. В общем, наш коллега с радиостанции. Мы слушаем музыку, которая в нашем эфире является достаточно редкой. Ну и в том числе вот в программе «Импульсы», которую Сергей ведет, тоже нечасто ее можно услышать. Номер нашей эфирной студии 203-19-22. На двери табличка висит. Заходите, постучав 3 раза. Номер пейджера 913-29-29. Абонент Монморанси. Снова вот Куприян прислал сообщение. Зато ваших книг в магазинах Москвы не обнаружено, а я автор 16 произведений, в том числе 2 экранизаций. А ваши пластинки не продавали даже в магазине «Мелодия». Но я что хочу сказать, что мою работу «Кактусы и кошки» раскупают действительно очень быстро.
1: Я в «Библиоглобусе», кстати, видел, очередь реально выстроилась.
0: Вот, да. И они не залеживаются, в отличие от вас, дорогой, от ваших произведений, дорогой Куприян, на полках книжных. А что касается пластинок, то в «Мелодию» мы не поставляем нашу продукцию, потому что, да не обидится на меня представители этой фирмы, но туда заходят в основном одни попсовые лохи, чтобы купить Алену Апинду.
1: Я думал, сейчас вообще-то у нас Алена Апина мерила какое-то.
0: Ну да. Так что, дорогой Куприян, пишите нам дальше. И вот уже к тебе, Сергей, вопрос. Перейдем к делу. Сейчас, секунду. Сергей, не могли бы вы, как человек сведущий, рассказать о проекте «Субстанции»? Почему все это благополучно прикрылось? Опять же, вот зеленоградец, видишь, нас беспокоит.
1: «Субстанция» — это был один из фантомов нашей эпохи. И для меня он остался таким вот приятным воспоминанием. Конечно, подобного не будет никогда. Либо, если уже только новые средства связи и техники позволят создать какую-то такую, что-то заменяющее подобную радиостанцию, я думаю, что не будет страшным нарушением этики вспоминать такие моменты нашей жизни, несуществующие ныне радио, и вспоминать его на другом радио. Но, тем не менее, «Субстанция», для непосвященных скажу, что «Субстанция» — это было радио, которое открылось как побочный проект «Радиостанция» и существовало чуть больше полугода на волне 69-26 УКВ. Абсолютно некоммерческое радио, никакой там не было рекламы, кроме там разве что рекламы провайдера, который обеспечивал вещание в интернет, трансляцию эфира. И музыка, которая там была, очень разнообразная, причем, кстати, не только электронная. Такой известный московский музыкант, как Алексей Айги, нашел очень много единомышленников среди диджеев и электронных музыкантов именно благодаря этой радиостанции. Вот один из примеров такого сотрудничества. Абсолютно живой музыкант, абсолютно такой академический и никак уж не электронный.
0: Вот,
1: я, кстати, там тоже вел целую программу.
0: Ну, я вот не сомневаюсь. Как ты думаешь вообще, реально ли, что появится когда-нибудь действительно вот мощная некоммерческая станция, вот, которая, ну, скажем, пусть она живет на деньги каких-то вот даже не спонсоров,

0: такого не происходит. И когда это будет? Вот вместо того, чтобы тратить деньги там на, в общем-то, непотребных девок, оружие и наркотики, лучше бы пошли бы, да, сделали бы действительно доброе дело, то есть для всех. К тому же такого рода благотворительность, она на самом деле сейчас является, на мой взгляд, именно вкладом в искусство. То есть это не просто там построить пароход, чтобы, в общем-то, дети краснодарских рабочих отправились по нему в плавание там...
1: По Кубани,
0: да. Вот. А это реально вы вкладываете бабки в искусство, в культуру, понимаешь, в отеле.
1: Ну, я скажу своим браткам, они подумают.
0: Ага. Так, что тут еще? Что тут еще?
1: Мы, кстати, хаос слушаем сейчас. Там где-то на заднем плане у нас играет диско-хаус, фанки-хаус и, в общем, такие веселые и модные направления этого стиля, самого, пожалуй, популярного.
0: Будет ли в журнале «Птюч» статья о программе «Монморанси» и когда? Подпись Тимур Мамедов.
1: Я, кстати, вот заметил, что вот стоило мне только обмолвиться, что про транс я не буду говорить много, сразу приходит сообщение от славных представителей этой культуры. Вот. Я не могу сказать, когда будет про программу «Монморанси». Я думаю, что когда откроется специальное приложение к журналу «Птюч», который будет стенографировать каждый выпуск программы «Монморанси».
0: И называться оно будет, да, «Засранцы в эфире».
1: Да, я думаю, что мы это придумаем такой проект обязательно в скором будущем.
0: Я предлагаю сейчас обратиться к прослушиванию живых голосов в эфире. 200.
1: А, кстати, а почему Тимур Мамедов вообще в Индии? Что, в Индии ловится «Эхо Москвы»?
0: Не знаю, может быть,
1: Тимур Мамедов вообще в Индии должен находиться сейчас.
0: Может быть, момент. Кто-то за него подписывается. Понимаешь,
1: Пейджер... Может быть, он уже приехал.
0: Может быть. Мы это где-то не узнаем никогда.
1: Да. Хорошо, слушаем «Хаос». Кстати, его Тимур Мамедов ненавидит, насколько я знаю.
0: 20 минут пятого в нашем дивном городе. У нас остается не так уж много времени уже, собственно, прослушивание данной музыки. Но еще время есть. Снова пришла сентенция от нашего постоянного почитателя Куприяна. «Играю на 4 музыкальных инструментах», пишет Куприян. «Но вкладываю душу, а не пикаю на компьютерах. Не трогайте поэзию, недоступная обожжет вас». Но, Куприян, я, в общем-то, могу только сочувствовать вам, что вы работаете вот над человеком-оркестром. Все-таки играть на 4 инструментах одновременно. Я знаю эту технику. Это когда и ногами, и руками, конечно, вы выглядите в этот момент комично. Вот. И на тебе еще и денег вроде за это не платят, что даже компьютер нельзя купить. Но у вас все получится, поверьте. То есть главное поверить в себя. Правильно, Сергей? Вот мы поверили в себя. Сейчас работаем на станции.
1: И деньги нам пачками несут. Специальная компания по промоушену электронной музыки.
0: Да вообще, вообще по промоушену чего хочешь. Чего хочешь, то и с промоушем. Да, занимается ли ваш гость спортом? Будет ли он смотреть бой Холлифилда и Льюиса? И если да, то под какую музыку? И вот, кстати, интересная тема. Почему бокс идет без музыкального сопровождения, в отличие от фигурного катания? Спрашивает Андрюша Лебедкин.
1: Я, кстати, поставлю в недалеком будущем, уже у нас последний час идет, поставлю
0: это не у нас.
1: Композицию, которая...
0: У нас все только начинается, это у них последний час.
1: Да, мне жалко их. Я поставлю композицию, под которую я очень люблю делать зарядку, бегать. Вообще я больше всего люблю играть в настольный теннис. Вот. Особенно люблю резанные такие вот удары осуществлять по шарику. Занимался лыжами, занимался многоборьем легкоатлетическим. В общем, спортивный, наверное, человек. А какая музыка все это озвучит, я говорю позже. Гимнастику делаю под то, что будет чуть-чуть позже.
0: Ну, сейчас я предлагаю все-таки послушать.
1: Давай мы поставим, пусть там хаос играет.
0: А.
1: Пусть там.
0: А вот это мне нравится, вот этот байда, вот который сейчас.
1: Я уже даже не понимаю, что это играет. Я уже, честно говоря, уже совсем-совсем запутался. Это, по-моему, музыканты опять стали играть.
0: Да, да, видишь, он пиликает на какой-то байде. Ой. Пальцы-то как у него, видишь?
1: Сейчас мы заснем, наверное, надо все-таки взбодриться.
0: На наш пейджер 913-29-29, абонент Монморанси, от сироты пришло сообщение следующее. Ну, просто человек...

0: сирота, может быть,
1: фамилия такая.
0: Фамилия, да. Сергей, привязываете ли вы шарик к теннисной ракетке, когда играете в теннис?
1: На самом деле все зависит от помещения. Вот когда я играл как-то на палубе лайнера, который плыл в круизе по Средиземному морю, тогда нам приходилось привязывать, потому что иначе бы он улетал за борт. Ну, от сильных очень ударов, мощных.
0: И бокового ветра.
1: Да, и ветер. Не, ну ветер, в принципе, там гасился, там специальные матросы.
0: Отлавливали. Причем матросы-девки, девка-матрос. Потому что, ну, они больше ничем
1: не...
0: Ну,
1: были девки, да, стриптиз. Но они специально такие заграждения ставили из одеял, чтобы ветер не сдувал.
0: Да, и ушибов, чтобы не было так же. А вот ты знаешь, у меня какой был любимый вид спорта, это кидать по прохожим китайским каучуковым мячиком с крыши 16-этажного дома.
1: И попадать не в тех, кого вместе. Вот, кстати, выползает трек, который является собой связь непосредственно рэп-культуры и хаос-культуры. Это ремикс Димитрия Фромберис, я не помню точно на кого, но такой хаос-ремикс на одного из известных рэперов. И вышел он на очень рэперском лейбле «Томми Бой».

0: 8-9-29-29. Абонент Монморанси приходит. Далее ваше сообщение. Их уже много, поэтому мы их уже и не зачитываем. И под утро уже тяжело это делать. Сергей готов предоставить вашему вниманию уникальную фонотеку нашего роддома, доктор Боткин. Мы приедем часа через два, да, туда, в больничку-то. Приедем?
1: Да, мы уже заказали такси.
0: Вот тут сентенция на пейджер наш пришла от человека по фамилии Сирота. Александр Сирота – это не фамилия, а псевдоним многочисленных московских пенсионеров. Мы посовещались, пришли к выводу, что это действительно истина.
1: Да, многие пенсионеры действительно сироты.
0: Без 15:05 в нашем дивном городе. Только что зашла Зинаида Дверь, куратор нашей программы, и сказал, что, дескать, мы что-то заслушались музыки. У нас же не музыкальная радиостанция, она, скажем так, интеллектуальная, политическая. Наша радиостанция – это радиостанция политической и интеллектуальной элиты, ты понимаешь, да? И мы вынуждены иногда и говорить с людьми. Ну, не то, что вынуждены, это приятная обязанность, а также выходить на наш маленький балкончик с лепниной и махать.
1: Это миссия.
0: Да. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Алло, доброе утро. Это Михей Зеленоградский беспокоит. Вопрос первый. Это относительно творчества Игоря Тезли. Что сейчас слышно новенького о нем? Это первое. А второе. Как вы относитесь и как боретесь с теми, кто называет себя рейверами, на самом деле таким не является? Ну, например, буржуйский фертепляс Александр Маленин или группа «Лапы в гору».
0: Спасибо. Ну, насчет кегли, мы, в общем-то, в кегли не играем, потому что мы уже говорили о наших спортивных пристрастиях, вот вроде бы. А насчет вот...
1: Не, просто он всем уже дал. А. Он же дал.
0: Это исчерпывающий ответ.
1: В общем,
0: ответ.
1: Да, дал всем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте. Меня только что муж спросил, а вот кто им звонит без 15:05? И решил ему сообщить, что звоню я.
0: Спасибо.
1: Это вы хотели поздравить его с наступлением нового дня?
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Какой приятный голос. Ну что, на этом, я думаю, мы с Ангой покончим.

Ну, вот пришло сообщение от Геннадия Кузьмича. Он пишет, что пропал сигнал с УКВ, но УКВ нас нет. Это неудивительно, потому что в 5 часов мы отсюда попылим. А что останется после нас? Зачем им УКВ?

0: Ну вот, мы, по-моему, уже совсем все времена уже затянули. Нам уже... Мы ничего не успеваем. Мы не успели рассказать про ломанные стили, кроме вот этого пресловутого электро, которое звучало раньше. Мы не рассказали ни про джангл, драм энд бейс, ни про трип-хоп, хип-хоп, ни даже брейкбит. Я даже не поставил свою композицию, под которую я делаю зарядку каждое утро.
1: Зато у нас есть утешение. Зато мы сегодня, так сказать, очень много говорили о литературе.
0: И о бас-гитаре. Вот мы сейчас послушаем еще раз бас-гитару, послушаем музыкантов, у которых бас-гитарист настолько обнаглел, что считает, что он играет ровнее, чем электронные музыканты в этом трио, и за что его прозвали «Ровный». А группа, которой он играет, называется «Moscow Grooves Institute». Так что будем слушать. Ну и в заключение, большое спасибо Вахрушеву, Чижову, Баландину, Рябинину, букве Ижица, телекомпании «Новый регион», жителям города Ижевска в возрасте от 11 до 68 лет, Big Thanks, Птюч Систем, спасибо маме, папе, Александру Сергеевичу Пушкину, мой поклон, Даше Пушкиной, мои объятия, Малкову, Сергею Черниковых, Кришталю, Носкову, станции 106.8 FM, Техникс 1200 МК, Алкоголю, Юджину, Консерваторс, Крисанову, Чикоте, Цветкову, М&С Демидовым, Solar X, Олегу Сухову, Гараж, Мона, Амберлин, Пирожкам с печенью, Медведеву и Грибоедов клуб, Женечке, Грину напарнику, Solaris Station, Санчесу, Салмаксову, Янису Крауклису, «Двум самолетам», «Мубе Рятант», «Кубатуре», «Дурмузе», «Васе Мэджик Би», «Сара Ян», «Крафтвер», «Чувству юмора», «Хоккею», «Рональдо», «Шутову», «Саше Бойцовой компании», «Нагваль», «Всем зарубежным коллегам», «Терлецкому», «Марии Митрофановне», «Зорькину», «Рафу Цитадель», «Дашам», «Ему Морфеус The Plane Synthesizer», «Программе Саквояж и компании», «Крутову», «Луана Борджа», «Алан Парсонс Проджект», «Диггеру», «Всем клубам и рейвам страны», «Звуком Му», «Ту Анита», Yamaha RX-5, Муслим Гауза, Шталь Плат, Джеку Лондону, Родези, Роланд МС-303, Асаду Меркасимову, Жан Вальжану Церулите, The Stranglers, Жене Черных and Company, Автономной Республике Горный Алтай, Мистер Рейн, Ежу, Джон Силвей, Ахтубинску, Мише Ворону, Insonic SQ-2 и еще раз алкоголю, Николаю Васильевичу Гоголю, Уханову, Каталина Ламур, Сигаретам Прима и Союз Аполлон, Пенелопе, Talking Heads, Дисциплине, Санкт-Петербургу, Сэмплер Эмулятор 4, Алисе Леоновой, Дженнет Джеймсон, Дэну, Андрею Макарову, Шейн энд Джилл Келли, Испанке, Ивану и Маше, Дебора Уэллс, Мирному, Джорджио Мородеру, Блонди, Кальмарам с Рисом, Кинг Кримсон, Анита Дарк и Кейти Эшли, Острову Миконос, Льву Николаевичу Толстому, Барнаулу, Штоколову, Маху Милютенко, Total Jazz Band, Котельникову, Нику Артамонову, Милу Добрачо, супруге, Джанго Юле, Славику и компании, Пол Эванс, Тиффани Миллион, Джейсон BPMF Шосток, Лёлику и путешествие, магазин Дискоксид, Селен Миксмейкер, Ван Вокту и всем, кто дышит кислородом. Peace, sound, порно.
1: От себя я еще, конечно же, хочу поблагодарить финскую писательницу Кала Мякио. Ну и тебя, Сергей, за то, что пришел к нам.
2: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Кто ему это? Монморанси!
3: Отлезь, гнида!
2: Дурак! Больно!
4: Как-то гуляя по парку со своей любимой девушкой, мы просто проходили мимо памятников, скамеек с влюбленными, и пробегала мимо группы оперуполномоченных и явно перепутала нас с какими-то опасными преступниками. Видно, очень были похожи. И забрали нас вот в свою машину, в которой вот этот вот УАЗик милицейский желтый с полосой. Вот, и мы остались с ней там вдвоем, именно вот в этом кузовке, а вся бригада сидела на первом сиденье, вот, вот это был секс, вот эти вот решетки, вот это вот ощущение камеры, мы знали, что нас посадят по разным одиночным камерам, и может быть это, что ни на есть, самая последняя близость нашей жизни, И мы, как говорится, вот такое ощущение, что вот Адам с Евой ходили вокруг да около вот этого вот дерева с яблоком, и потом взяли и вместе его и откусили, и съели в один укус. То есть это вот, ну вот так можно охарактеризовать то слияние наших тел. Вот. И мы даже не заметили того, что уже открылась машина, что уже она давно остановилась, что все вот эти милиционеры, или как там их опера называют, они стояли как заколдованные. Они сказали, что, говоря, даже дорожный патруль приезжал и снял это на камеру. И как бы... Говорят даже, что это отправили в Швецию, и этот кусок будет принимать участие в каком-то порнографическом сериале.
5: А падшие женщины раскрываются как-нибудь особенно? Вот падшие. Много скандалов из прессы знаем, что известные артисты, политики именно с проститутками имели контакт в автомобиле. Вот это как-то что-то, налет какой-то. Вот у вас что-нибудь с женщинами легкого поведения в автомобиле было?
4: Сейчас я попробую вспомнить что-нибудь интересное. А знаете, меня в основном возбуждает... Следующее. Часто возвращаясь домой, я вообще не люблю иметь контакт с проститутками и часто этим пользуюсь, так как это накладно. Может быть, это, конечно, хорошо, но дорого. Вот. Я себя возбуждаю и тешу следующей мыслью. Я еду по Тверской, а вы знаете, что там очень много девушек стоит. И, как говорится, их и пощупать можно, и поглядеть на них. Вот. И проезжая по Тверской, я останавливаюсь около каждой сутенерши или проститутки и требую выставить мне всех, огляжу их всех. То есть я в каком-то смысле себя подготавливаю к тому, что я еду домой к любимой. Вот. И я прохожу вот этот весь предварительный половой акт, и когда я приезжаю домой, я каждый день занимаюсь любовью с разной женщиной. То есть у меня происходят такие ощущения, что я сейчас дома у себя с проституткой. А вы представляете, если вы женатый человек и привозите домой проститутку, и в любой момент может из ванной комнаты выйти жена. Вот, так что вот я рекомендовал бы многим это попробовать, особенно кто умеет ездить на машине.
5: Да, вот, кстати, интересно, секс в машине – это именно секс владельца машины, или можно у друга попросить стоящего во дворе на приколе, это будет секс в машине, или это уже будет секс в сарайчике?
4: Да, я думаю, что нужно ощущать себя хозяином своего автомобиля.
1: А вот,
4: это тебя перед женщиной ставят в роли хозяина, главаря.
1: Хотелось бы так узнать ваше мнение на такую тему. Известно, что, собственно, автомобиль – это как бы существо все-таки живое. Ну, не в буквальном смысле, а одухотворенное. Оно там чувствует настроение своего хозяина. Это действительно факт. Как бы оно там, если его обругать, оно глохнет. Ну и так далее. Все это знают. Вот как, на ваш взгляд, вы затащили в автомобиль какое-то, значит, существо противоположного пола. И вот чувствует ли это существо, женщина, то есть, да, грубо говоря, ну, в данном случае, на себе антипатию или симпатию со стороны вашего автомобиля? То есть, может ли каким-то образом атмосфера, я бы сказал, автомобиля повлиять на вот ваши интимные отношения внутри? Или прям, может быть, она типа скажет, не могу я тут прям вот мне прям вот... Понимаете, о чем я говорю?
4: Ну, некоторых женщин не устраивает класс автомобиля.
1: Но нет, это... я имею в виду не класс, я имею в виду только ауру.
4: Это еще сложнее. Дело в том, что я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Это все сложно. Аура, опять же. Вот.
1: Не, ну что... вот, например, по воспоминаниям одного высокопоставленного чиновника, который тоже любил, так сказать, побаловаться этим в автомобиле, в служебном, у него, ну, в то время, в постсоветское, считалось престижным быть скромным. То есть иметь, скажем, служебный автомобиль достаточно шикарный, какой-то хороший, ну и сейчас есть. А в личном пользовании какую-нибудь там копеечку желтого цвета. Вот. И как бы вот по его воспоминаниям в мемуарах он пишет: «Эльза ненавидела мою служебную чайку. Она говорила: пойдем в нашу старую добрую копейку желтого цвета». Вот поскольку чайка отвергала эту Эльзу в плане... Хотя чайка, согласитесь, гораздо более комфортный все-таки автомобиль.
4: Но он и в то же время более чувствителен к тонкости души человека. Он чувствует, что это за человек.
1: Вы имеете видно в копейку? Этой...
4: Нет, я имею в виду чайку. А. Видно, в Эльзе было что-то не то.
1: Что чайки не
4: то. И точный механизм чайки, он не любил это дело. И он начинал выкидывать такие кренделя, типа того, что когда планировал хозяин, а все-таки вот эти всякие энергетические связи между владельцем автомобиля и автомобилем есть какие-то, он начинал ломаться. И даже у меня были лично такие истории, когда я спешил навстречу к своей любовнице, у меня ломались автомобили.
1: То есть все. Как бы автомобиль не нравилось просто.
4: Да, просто вот, даже вот такое бывает в жизни. То есть как бы автомобиль чувствует. И даже можно сказать... Следующее, что когда самому автомобилю нравится то, что, ну, сама женщина, которую вы привели к автомобилю, то есть в автомобиль, автомобиль становится как-то просторнее в каком-то смысле. То есть он раздвигает самого себя, но это, конечно, все достаточно так пространственно, но в то же время это действительно есть такие ощущения. То есть я такие ощущения ощущал.
1: Вот еще хотел бы затронуть. Как вы считаете, какими качествами, ну, физическими, моральными, должен обладать человек, достигший половозрелости, который был зачат вот в автомобиле именно?
4: Ну, вот. Ну, и можно еще раз.
1: Ну, если, например, предположим, вы с вашей дамой зачали ребенка в автомобиле вашего. Вот как вы думаете, этот ребенок, он будет по достижении совершеннолетия отличаться от своих сверстников чем-то?
4: Вы знаете, это очень сложно сказать, потому что много его сверстников будут такими же, как и он.
5: Вот, так как... Расскажите, вот, например, к нижнему белью, как это вот секс автомобильный, какие-то требования особые предъявляет?
4: Скорее всего, к верхнему.
5: К верхнему белью, да?
4: Да, верхнее белье, оно должно быть очень удобным для секса. И в то же время быстро раздеваемо и одеваемо. Кстати, вы в лесу, вы полностью раздеты. И ваша дама... пришла в платье 15 века. И вы завидели подъезжающую машину госавтоинспекции. То есть в таком платье она оденется и приедет еще 3 наряда милиции. Вот она только оденется.
1: Надо... А госавтоинспекция не имеет права вмешиваться. То есть то, что находится внутри автомобиля, это личное владение. И я там могу внутри своего автомобиля на стоянке заниматься вообще,
4: да,
1: чем угодно,
4: можете,
1: кроме курения,
4: но
1: наркотиков.
4: Не в лесу.
1: Так, в лесу имею тоже полное право. Если,
4: нет, вы не имеете права заезжать в лес.
1: Если есть специальные вот такие углубления асфальтированные для стоянки,
4: нет,
1: большегрузных,
4: а вот
1: автомобилей.
4: Если нету.
1: Нет, ну хорошо, я могу этим заниматься на проселочной дороге.
4: Можете.
1: Да,
4: но
1: все
4: равно инспектор ГАИ может к вам подойти и просто спросить документы.
5: А вот рекомендации, как, обязательно ли вот прерывать процесс? Можно как-то пытаться завуалировать шуткой как-то это дело?
1: Или сказать: присоединяйся, браток.
4: Ну, вообще, многие женщины любят присутствие, так сказать...
5: мужчин в форме.
4: Да, это принимает лишнего. Некоторую официальность. Полового акта. А вы же знаете, что женщины...
5: Жезл,
4: они же очень...
5: жезл, кстати, давний фаллический символ, общепризнанный. Так что вот милицейский жезл — это фаллос, символ фаллоса по Фрейду.
4: Да, у вас даже такие фантазии возникают.
5: Нет, это известный факт.
1: Вот я помню, раньше, как-то госавтоинспекция образовалась, эти жезлы делались в форме Кремля. ну, типа Кремль такой.
4: Ну, понятно, да.
5: Или одной башни, как вот.
1: Ну, но башня, не все правда, здание. Центральная, не всего же здания, конечно.
5: Я тоже так. Что,
4: эти журналисты.
1: Да, да. Ну что, следующий вопрос, Юрий.
5: Все-таки хотелось... Я понимаю, что это как-то... Вы подняли хорошие, большие темы, интересные, сложные. А практически вот секс в автомобиле, что это? Это поза или это антураж, или это вот замкнутое пространство? Как вот изнутри, глядя изнутри?
4: Это объем.
5: Большой или маленький? Хорошо. Ну вот он же накладывает какой-то... Вот представим, вот вы... женщина и автомобиль. И что дальше? Вот.
4: И дальше это все зависит от характера. Это может быть вертеп,
5: так.
4: Это может быть стиль, это может быть гроза, это может быть пахарь. То есть это можно все сделать.
5: Ухарь
4: это когда мужчина и мужчина, а вот здесь уже это неприменимо.
5: А кстати, вот вы или мы однополого секса касаться в автомобиле, насколько?
4: Я думаю, нет, это по моим, я же не могу вам на своей практике это сказать.
5: Ну хорошо, тогда вот может быть коснемся как-нибудь вот вскользь, чтобы не оскорбить ничего слуха, все-таки поз. Какие общеупотребимые? То есть насколько вот привычки человека сексуальные, какие-то наработанные установки общеупотребимы вообще именно в среднем легковом автомобиле? Насколько можно это? Или это заново все приходится открывать?
4: Не, конечно, можно применить старые, давно изученные способы, но с этим вы теряете качество новизны. То есть все то же самое, опять же, получится. Нужно как можно больше усложнить секс, разнообразить его. Потому что автомобиль стоит дорого.
1: Нет, мне кажется, у вас какие-то прям отчетные какие-то вот слова. То есть вы как-то кого-то прям по инструкции или по книжке. Вот лично вы, вот как бы, знаешь, разнообразить. Это и Прохор может сказать эти слова. Вот,
4: вас... Но мне эти слова достаточно тяжело говорить.
1: Вас на интервью позвали не за тем, чтобы слышать какие-то выражения общепринятые. А мы хотим узнать, Юрий хочет узнать. Юрий, положите на место эту вещь. Он хочет узнать именно ваши специфические особенности этого дела. Юрий не требует от вас анализа вообще этого явления с точки зрения социума. Да, именно вас. То есть вы же весьма нестандартная личность. А так это нам мог бы господин Буйнов рассказать. Метов и другие, например.
4: Но для меня секс в машине — это мельница. Это... Плохая погода осенью, это что-то при малых габаритах моего автомобиля, это, как говорится, каждый квадратный сантиметр изучен глазами моими и глазами моей партнерши. Вот, и, ну, правда, у меня под эти дела специально оборудован автомобиль, у меня зеркальный потолок. Вот, очень интересно. Я думаю, никто еще не применял в своих автомобилях такого новшества. Он дополняет. Один раз мне приходилось заниматься любовью, когда мой автомобиль, ну, я не справился с управлением, была плохая погода, и автомобиль перевернулся, и по кювету его бросил вниз, и он кубарем покатился. Я тут же сориентировался, схватил свою партнершу, и это было, ну, не то, что незабываемо, это было просто неповторимо. Второй раз я не рискнул сделать это, потому что серьезнейший травматизм произошел. Я сломал все 3 ребра, ногу. Был перелом черепа, ну, партнерша
1: вот это
4: тоже...
1: Вот это не называть. Очень... Это,
4: не, вообще. Но я хочу это назвать для того, чтобы люди не старались повторить.
1: Все догадались, что еще вы сломали. Я вот о чем хотел спросить. Скажите, а вот такое явление, как автомобильный фетишизм, ну, к примеру, например, если мужчина занимается с женщиной сексом в автомобиле достаточно часто, и, ну, к примеру, в автомобиле есть какой-то свой запах определенный, да, и висит, например, ну, если это автомобиль, скажем, BMW, да, да?
6: там определенные формы зеркальца или бардачка. И она очень часто смотрит, например, на это зеркальце или бардачок, неважно, да, и вдыхает этот запах. То постепенно, как бы где-то на улице, увидев, скажем, такой же бардачок, валяющийся на дороге после там аварии, может ли она как-то возбудиться активно или учуяв этот запах, понимаете? То есть случалось ли в вашей практике именно вот такое привыкание к атрибутам автомобиля?
4: Да. Да, был один раз такой случай. Ну, всем известно, что в основном все автомобили оснащены рукояткой коробки передач. Вот. И однажды, проходя мимо стройки, а вы знаете, что, ну, как бы, даже сама ручка коробки передач, она может принимать участие в сексе очень легко.
6: А вот нельзя ли поподробнее, если можно, об этом? Ну, так впало, чтобы это было в культурных каких-то выражениях. Каким образом? Да. Ведь это же опасное место, можно снять ее случайно, если автомобиль выключен.
4: Ну, вот, допустим, когда автомобиль стоит на нейтральной скорости, вот, и, как замечал коллега, вот, журналист, происходит вибрация от того, что двигатель плохо отстроен. Вот, и это получается очень неплохой вибратор. И даже можно применять женщину как...
6: Газовать можно еще.
4: Нет, можно женщину применять в виде вот такой насадки на ручку рукоятки. И ехать, и переключать скорость. Вот, но это, конечно, рекомендуется делать тогда, когда женщина достаточно маленькая такая вся, аккуратненькая. Потому что... Если вы посадите туда пышечку в 100 килограмм, то...
5: То заднюю скорость не включишь.
4: Да и видно ничего не будет, самое важное. Да и дело в том, что и не включится вообще никакая скорость, потому что она всеми своими габаритами будет упираться.
6: Так. Вот. Ну, дальше вот про...
4: А, да, и вот мы проходили. Дело в том, что так как я в силу своей концепции стараюсь в сексе применить как можно больше посторонних предметов, окружающих меня, мы вот однажды проходили мимо стройки, и моя женщина произвела такой нахальный акт с этим, с асфальтозакатчиком. Ну, не с тем, кто руководит этим трактором, а именно вот с ним.
5: А у него много ручек с эбонитовыми шариками.
4: Вот
5: такими.
4: Этим было вообще красота всего.
5: Завершенность. У него асфальтовый укладчик очень основательный, завершенный вид. Это состоявшееся такое устройство, понимаете? То есть, если мы возьмем, например, тачку одноколесную или даже двухколесную тележку, то явно есть некая инвалидность. Вот эта подпорочка, да, ручки, да, в раскорячку, такая беспомощность. Да? А асфальтоукладчик, он
6: фундаментально.
5: Он фундаментально, он состоявшийся. Он тяжел, он крепко стоит на своих вот этих катках.
6: То есть все-таки самец. Прям
5: самец, да.
4: Женщины их уважают, я бы сказал.
5: Считаются.
6: Вы неоднократно, что ли, наблюдали это на стройке?
4: Не, ну потом мы стали достаточно часто ходить мимо этой стройки, потому что, ну, мы в постоянном поиске.
5: А мы на Яузе укладывали как раз на этом автоукладчике дорогу, потому что ездить невозможно. На все страсти.
4: Ну, наверное,
5: дорога,
4: да,
5: страсти, я бы сказал, такая.
4: Может быть, да.
5: А вот, ну вот, все-таки хочется, мне даже как мужчине стало интересно, вот именно секс в машине, ну, секс на диване, я понимаю, то есть может отвалиться валик дивана, может диван разложиться или сложиться, то есть вот опасности какие-то, или может кто-то войти, так, а секс на машине практически, что такое для человека это?
4: Ну, для кого-то это постижение нового.
6: Да, опять старая песня.
5: Газетный передовицы как-то вот...
6: Свистишь Ложова.
4: Но если взять, допустим, кабриолет...
5: Да.
4: И заниматься не в самой машине, а вот когда кабриолет сложен...
5: Пополам.
6: Как
4: нет,
6: это,
4: ну,
6: простите?
4: Убрана крыша.
5: Там, да. Хорошо.
4: А и вы занимаетесь...
5: Сяду в кабриолет.
4: Ну, вы еще сядете. Вот. И заниматься любовью именно вот на сложенной этой части. И тут может выработаться боязнь
5: эффект
4: того, что
5: раскладушки, он, да, что она разложит, точно, да, точно,
4: и вас выбросит в салон.
6: А хорошо ли это?
5: Это плохо. Это ведет к импотенции, слабости.
6: Постоянное напряжение, ожидание опасности.
4: Страх вообще, он очень плохо влияет. Для... Поэтому и есть некоторая вредность занятия сексом в машине.
5: Может быть, вот радиослушатель как-то сумеет точными какими-то штрихами...
6: Ну, может быть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем ваши штрихи.
7: Доброй ночи.
6: Здравствуйте.
7: Это опять Фредон.
6: Здравствуйте.
7: Дело в том, что при занятии сексом в авто при определенной частоте колебаний происходит детонация горючей смеси в двигателе. И ваша ложа самопроизвольно начинает двигаться. При некотором препятствии один вид секса внезапно переходит в другой. Как можно это объяснить? И если партнерша вдруг предъявляет какие-то претензии, притом иногда происходит и ущемление вашего прибора, так сказать. Спасибо.
6: Ну, спасибо. Ну,
5: дело в том, что просто обычно в паспорте любой машины сказано, что если нужно ездить на 92-м, то не надо заливать 76-й. Детонация, стук пальцев, это как раз...
6: Нет, вы несколько неправильно поняли.
5: А если надо ездить на 95-м, да нет, не лей экстру, Юрий, будь
6: Юрий,
5: проще.
6: Юрий, мне кажется, наш радиослушатель имел в виду несколько другое.
5: Детонация, она... каждый шофер знает, что детонация из-за того, что...
4: Видишь, вот человек очень далек от секса, но близок... Скорее всего, это серьезный журнал технический какой-нибудь. Потому что технический человек подкован, но с сексом у него плохо.
6: Это, вот, по-моему, Юра, в твой огород камень.
4: Да, в его. Дело в том, что детонация... Я иногда искусственно снимал провод с одной свечи, и происходили вот эти колебания. И так как моя любимая женщина очень опытный партнер, мы в половом акте учитывали эти колебания и создавали себе дополнительные ощущения. И вот еще специальные сигнализации есть такие, которые глушат двигатель. Мы производили резкий скачок в плане того, что мы глушили двигатель, происходил сбой.
6: Смена динамики, это называется.
4: Да. И вот этим
6: это
4: тоже.
6: И то, что говорил, о чем сказал наш радиослушатель,
5: вот
6: что происходила полная смена.
5: У нас почему так срабатывает сигнализация, в соседнем дворе срабатывает сигнализация. Я теперь понимаю,
4: в чем дело. В том, что кошки тоже любят автомобильный секс, так что...
6: А вот нельзя ли поподробнее об этом?
4: Очень...
6: Ваше наблюдение, я знаю, вот даже есть целый ряд фотоснимков, вот именно...
4: Кошки очень любят свежеподъехавший автомобиль. На самом деле это не смешно.
6: Нет, это просто свое выражение в рамках. Это хлеб свежевыпеченный, автомобиль свежеподъехавший. Доброе очень выражение. Вы же прям жнец, прям, ну, в хорошем смысле.
4: Дело в том, что когда автомобиль только что подъехал, у него очень горячий капот. А в зимнее время кошки, дотрагиваясь лапками до снега, а это им приходится делать всего того, что они ходят лапами, вот, они залазят на капот и греются. Вот, и, соответственно, зимой, как говорится... Ну, на снегу особо ты не позанимаешься сексом. Хотя для романтики можно попробовать, я про кошек. Вот. А это чревато, можно придатки там застудить. Или еще какую-нибудь женскую болезнь или мужскую заработать. Вот. А тут на капот они забираются. И я очень часто наблюдаю, снимаю на камеру, даже посылал некоторые снимки. Ну, некоторые сюжеты в сам себе режиссер, но почему-то их ни разу не показали. Хотя мне это всегда казалось забавным.
5: Но дело в том, что сам ему режиссер, программа специфическая, и она такая именно будуарного характера. Там очень часто места общего поля не изображаются, спальни. То есть я понимаю.
6: Ну, да, как у них. Ну, а вот скажите, все-таки, например, кабриолет, все понятно. А вот что касается открытых джипов с жесткой очень подвеской.
4: Типа, ну вот в таких джипах для людей очень темпераментных лучше всего заниматься сексом в движении, чтобы один из трех партнеров вел автомобиль, а двое из этих, так сказать, занимались бы любовью, потому что движение по пересеченной местности добавляет много нового. Вот. Дело в том, что не знаешь, какое следующее движение будет твое, а какое твое партнерши. И за счет этого получаются вот эти новые ощущения. Вообще стоит попробовать, и это то же самое почти, что в танке.
6: Ну хорошо, вот одна, я не буду просто в целях рекламы называть, одна крупная достаточно автомобильная западная фирма наладила выпуск специальных таких домашних, как бы, ну, тренажеров, то есть имитаторов автомобиля, которые устанавливаются в спальню вместо вот огромной, так сказать, ипподрома супружеского ложа, ставится вот этот как бы макет автомобиля. То есть объясните мне, пожалуйста, значит, все-таки это... Получается, целое, ну не то, что каста, а целое огромное дело поколение.
5: В том, что да. Мы же видели, часто показывают, как снимают фильмы или клипы. Часто как бы камера отъезжает, и мы видим перед автомобилем закрепленную на качающуюся раму, и как там артисты вот мотают головами.
6: И руль крутится.
5: Отвратительное ощущение, такой, да. Да, сзади бежит это вот.
6: Пленочка,
5: и каждая женщина, мужчинам-то это абсолютно до балды, желая почувствовать себя кинозвездой, она устанавливает такую качалку у себя дома, скромождается на нее и думает, что она из Бриджит Бардо, где как Бабетта идет на войну там на джипе.
4: Видишь, как далек человек от секса. Он видит в первичном смысле не секс, а какие-то другие мотивы. Дело в том, что сейчас многие люди не могут себе позволить иметь автомобиль не из-за финансовых
5: такая
4: проблем.
5: Такая качалка стоит, как полноценный да, автомобиль. Да, да.
4: Я говорю вам, вы слушаете...
6: Плюс монтаж ее.
5: Да, конечно.
4: Вы слушаете
6: там
4: меня.
6: Там даже дворники
4: я же говорю.
6: Подожди, да, я расскажу. Там даже есть дворники и брызговики на стекло.
5: Есть, да.
6: Все, то есть полный...
5: Мне интересно, вот по частоте нажатия на брызговик и по углу наклона можно как-то о сексуальности владельца? Вот у некоторых они почти на крышу льют, у некоторых переливают через крышу и льют на заднее стекло, на задние машины. И иногда пристраиваешься...
6: Чтобы тебе помочь. Да-да-да.
5: Да, и на тебя капает как
6: бы... Кстати, вот хочу узнать об этом. Как вы думаете? Действительно.
5: Мне кажется, стремление окропить чужой автомобиль, это как бы стремление произвести над ним сексуальный акт. Когда люди вот так вот... Раз, на тебя брызг. Ты...
6: А если прям в упор и вниз, это как бы свидетельство импотенции, как правило, за рулем такого
5: или
6: автомобиля низкая... человек с усами и в петушке.
4: Нет, а вот я могу это опровергнуть. Да, дело в том, что когда струя направлена вниз, то напор или давление на стекло ее увеличивается.
6: Чего? Ладно, вот. Сейчас давайте послушаем музыку, пока подумаете, что вы сказали, да.
5: А я вот вспомнил из времен своей давней юности, что, занимаясь сексом в автомобиле, как-то совершенно неожиданно под руками оказываются совсем непривычные части тела партнерши. Как-то дотягиваешься до того, до чего обычно не дотянешь, увидишь то, мимо чего так взгляд проскользнет, как-то все по-новому, по-интересному, как-то здорово все вот.
4: Да, мне приходилось дотягиваться до кончика носа.
5: Обычно же это огромная проблема, найти кончик носа женщины.
4: Да, потому что руки все время где-то теряются. Да. Вот. А тут вот все-таки тут появляется как гимнастика. Гибкость какая-то образовывается, вот некоторая. Вот, особенно когда спина к спине.
5: Спины не увидать точно. Большой видится на расстоянии. Ну, вот. Как-то вы все-таки что-то, видимо, у вас наслоилось из личного. Как-то вы уходите от этой темы, уходите от практики. Ведь, наверное, в памяти мужчины-то что-то теплится такое.
4: Ну, конечно, бывают некоторые фрагменты, но...
5: У вас, я знаю, было не один десяток автомобилей. Вы меняли универсалы на хэтчбеки.
4: Минивены.
5: Минивены, да. Где минивэн, мы поняли, что это большой автомобиль, это не сексуальная да. принадлежность. А как другие вот, автомобили?
4: Что я не понял?
5: Как другие авто... Как перемена автомобиля меняет как-то сексуальность человека?
4: Ну да, но это как бы освоение нового, белое пятно в сексе, скажем так. Его приходится осваивать, на это уходит месяц-другой. Это достаточно трудная работа. И, то есть это новый полет к совершенству. То есть каждый новый автомобиль, ну, в смысле модификации или марки автомобиля, это новый путь к совершенству. И когда достигается вот это совершенство, стоит продать этот автомобиль и взяться за другой.
5: Угу. Вот я сейчас вспомнил, что основа многих эротических рассказов эмоциональных – это любовные приключения, произошедшие в купе. То есть вот стук поезда.
4: Да, это ритм какой-то задает.
5: Да, вот. То есть автомобиль — это, в отличие от поезда, признак свободы. Известно, что почему кабан вкуснее свиньи, потому что свинья ест только то, что дадут, а кабан то, все, что захочется, нравится, да, что он сам выберет. Вот, несмотря на заданность условий поезда, скорость, перестук колес, как-то купе — это явно такое алькованное место, но полное любви и всяких приключений. Автомобили, в нашем понимании, это долго были шаровые, распредвал и так далее.
4: Но только с недавнего времени у молодежи стали появляться автомобили, а секс-моды это вообще молодежное течение. Как бы люди уже зрелого возраста, они пытаются отойти от этого, но так как уже не то это.
5: А как вы думаете, если вот в Союзе совсем уже чувства угасают, может быть, стоит после какого-то легкого полдника вывести подругу за руку, посадить в автомобиль, отъехать к ближайшему?
4: Ну, это как бы может дать хорошие результаты, а может произвести точно такой же эффект, как то, что муж побывал на родах у жены. То есть вот могут возникнуть...
5: Излишняя раскрытость вот такая.
4: Да. Могут возникнуть какие-то отрицательные ассоциации.
5: Ясно, что сейчас диапазон приемлемости расширился, но вот если выяснится, что вот женщина, как говорят в народе, не дала в машине, это с какой стороны? С плохой ее характеризует?
4: Ну почему? Если это первое случайное знакомство, я думаю, это... Нет, вообще при современном, так сказать, развитие эволюции, этого скажут они плохо. Что значит, она что-то утаивает.
5: Это критерий, да, вот ее закрытости.
4: Да, она что-то утаивает. В чем-то она не права, что-то она совершила какую-то ошибку в жизни, в чем-то она виновата. Ну, понимаешь, дело в том, что когда все это в автомобиле происходит, замкнутость пространства в каком-то смысле она давит на женщину. Вот. И под этим давлением ее заставляют силы раскрепоститься. Вот. А если женщина не раскрепощается, значит, у нее изнутри идет какой-то гнет, который не дает позволить ей раскрепоститься. А гнет это уже отрицательно. Вот исходя из этого, вот существует вот эта теория.
5: Ну, здесь есть мнение, что для женщины как раз удовлетворение этого усилия, часто это сопряжено с каким-то физическим воздействием. Женщины,
4: я говорю, не про физическое, а чисто про духовную часть.
5: Морально, да. Ну, то есть мы можем как-то, подводя итог, сказать, что это дело это позитивное, видимо, да, все-таки секс в автомобиле, что многие пары могут раскрасить сексуальную сторону отношений новыми красками. Да. Что нужно автомобиль использовать по прямому назначению, не только как средство передвижения, да?
4: Но его нужно использовать максимально.
5: На все 100, да.
4: Ну, то есть, если вы купили автомобиль, если вы в него вложили 8 тысяч долларов, то вы должны окупить эти 8 тысяч и даже перевалить за них. То есть, автомобиль должен работать, неважно в какой сфере.
5: А можно ли использовать автомобиль как средство постижения любви для первых контактов? Вот у родителей выпросить ключи или там взять из кармана? Или это совсем уже экстремизм, опасно все это?
4: Но дело в том, что потом уже, когда человек устанет от постели, он не пойдет в автомобиль, потому что вот этот первый сексуальный опыт, он в основном неудачен. И лучше его не связывать с автомобилем, потому что как бы и так все сложно. А еще секс в автомобиле — это просто усложнение секса обычного. И поэтому нежелательно, я бы не советовал. Просто не мой опыт, а опыт моих знакомых показывает, что идет негативная потом информация вот в мозг непосредственно.
5: А вот подушка безопасности — это эротический аксессуар или это исключительно вот слово это... подушка не отсылает к постели, к каким-то постельным делам?
4: Дело в том,
5: я
4: что
5: это не видел, надутую даже
4: достаточно опасно, потому что...
5: Отшибить может что-то.
4: Да, там люди носы ломают, ожоги сильные лица. Но она же... Дело в том, что... Вот...
5: Нельзя ли использовать ее как-то вот, синициировать ее воскакивание, использовать ее в интимных целях, для подложить куда-то там?
4: Ну, это, во-первых, очень дорого. Если она выскочит, ее потом заправлять надо. Заправить ее могут специальные станции.
5: Ага.
4: Вот. А потом она вылетает со скоростью 300 км в час. Вот. Это уже дело опасное. А вот. И еще я вам скажу то... Вот я забыл уже, что хотел сказать. Ушло. Мысль ушла.
5: Ну, судя по всему, все-таки... в жизни мужчины в этом... Это какая-то потаённая область отношений, потому что вы так ни разу и не привели пример из личной жизни какой-то яркий, кроме вот чужого автомобиля милицейского УАЗика. Вы то ли память о женщинах, то ли память о ваших автомобилях не позволяет вам раскрыться.
4: Дело в том, что моя жена сейчас слушает радио, именно эту радиостанцию, и как бы по моим словам она может расшифровать что-либо мое личное, которое было без нее. Mm-hmm. Мне бы не хотелось вот так напрямую засветиться.
5: Хорошо, ну может быть мы тогда постепенно перейдем просто к межличностным отношениям. И вот как вы считаете, какая может быть степень доверительности между мужчиной и женщиной, мужем и женой? До какой степени можно раскрываться?
4: В автомобиле именно?
5: Вообще уже,
4: да? Вообще. Раскрываться.
5: Вот, например, мужская заначка, это насколько это вообще, это хорошо, это плохо?
4: Не, у каждого должны быть какие-то тайны, секреты. И вообще нужно припасать какие-то секреты сексуального мастерства для своего партнера. Это нужно, это
5: чтобы
4: обязательно.
5: Чтобы выложить потом козырь в какой-то
4: да,
5: момент.
4: Вот, допустим, да. Вы работаете сегодня, и вы всю свою работу выдумываете что-то новое. А потом приезжаете домой, и так из-под тишка вы даете это на гора. И получается, что у вас счастливая семья.
5: Не озадачит ли это ваш партнер, что где-то ходил, никогда не показывал?
4: А это уже будет... Если, допустим, вашу партнершу это озадачит, то вы можете с полной уверенностью думать о том, что она именно это и делает, когда вас нет.
5: О, то есть она подумает, что она раскрыта. Понятно. Может быть, Александр что-то добавит на эту тему?
6: Ну, собственно, вообще гораздо лучше, когда вот затонированные стекла. Ну, вот я так считаю, потому что...
4: Это разукрашивает мир.
5: Лучше, нет, чем занавеска, да, все-таки?
6: Нет, вообще тонированные стекла, для, по-моему, и были изобретены для того, чтобы заниматься там сексом.
5: А потому занавесочки что, вот такие, ну, занавесочки... вот райкомовские, раз?
6: Нет, это...
5: Бежевые всегда были.
6: Это, скорее всего, пошло от такого, как бы... сказать, постулата слияния крестьянства с пролетариатом.
5: Гордость деревни, конечно.
6: Да, исключительно. Да. На самом деле, а тонированные стекла, поскольку...
5: А почему, интересно, ставни не делают вот на автомобилях? Я не понимаю, очень
6: А, удобно. Кстати, ты вот таким образом подошел к одной теме. Я недавно видел рекламное объявление в газете, что, дескать, продается багажник на автомобиль, совершенно правда, вот, который раскладывается и прикрывает все стекла и до половины дверей с такой специальной...
5: На Итартас была фотография этого
6: автомобиля. А, видел, да.
5: Фото, да.
6: Ну, это те же самые, собственно говоря, да. те же.
8: Я сейчас видел, что делают жалюзи.
5: Снаружи или...
6: Как
8: внутри. Офисные, да.
6: Офисные, да? Ну, это гораздо, кстати, лучше тоже. Потому что при определенном угле зрения сквозь эти жалюзи можно видеть вполне там в зеркале, что там сзади творится. Вот. А тебя, поскольку автомобиль меньше объем, света там меньше... так или иначе не видно.
8: Только пыль с них тяжело стирать.
6: Пыль тяжело. Ну, для этого и должна партнерша быть.
8: Да.
6: То есть ты ее зовешь как бы стереть пыль и показать новые жалюзи, а потом...
8: И в момент вытирания все происходит.
5: Милый, дотянись там вот до жалюзи.
6: Да, вот немножечко, да, до жалюзи, кстати. Она уже принимает эту игру. Ну, принимает или нет, в зависимости от того, насколько она, в общем-то, любит персонажа.
8: В этом смысле хорошо, когда жена уборщица.
5: Я консьержка.
6: Я думаю, вряд ли. Потому что как бы у нее вот это движение протяни, оно никак не ассоциируется с приятным сюрпризом.
5: Ну, кстати, многие женщины официальные такие вот, они не смогут этим, у них высокие пучки, и, знаете, бывают такие женщины в крембленовых платьях.
6: С пучками.
5: С пучками и туфли с пряжками.
6: И, как правило, очень большие икры.
5: Да все, там не маленькое, так все это... Так что накладывает, кстати, определенные ограничения.
9: Что такое за звуки, а?
10: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И я рад представить сегодняшнего гостя в нашей студии. Это несколько неожиданно для вас всех будет, но тем не менее это случилось в такое нелегкое время для нашей страны, благодаря мне в том числе. Вы знаете, что я выиграл этот спор, я поднял его до 20. Сегодня к нам приехал очень далекий наш друг. Это Зиновий Варфоломеевич Гулянский, доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле. Здравствуйте, уважаемый Зиновий Варфоломеевич.
1: Здравствуйте.
0: Как вы перенесли дорогу? Я знаю, что...
1: Дело в том, что я уже давно в Москве. Я изучаю ваш кризис изнутри.
0: Угу. То есть вы не как вот аналитики западные, которые вот сидя в своих...
1: Нет, дело в том, что я же родился в этой стране, мне это приятно. Каждая моя командировка или просто поездка на Одину, она доставляет мне большую радость. Помимо встреч с моими старыми знакомыми, я почерпываю здесь материал для все новых и новых своих научных работ.
0: Ну, прежде всего, я хотел бы немножечко определиться. То есть, с одной стороны, вы доктор обществоведения, с другой стороны, вы председатель комиссии по изучению паранормальных явлений. Не кажется ли вам, что это несколько разные вещи? То есть, обществоведение, оно несет все-таки под собой определенный материализм. То есть, сегодня Саня сделал доллар 20, завтра Саня сделает его 13, да? Послезавтра Саню выгонят, ну, к примеру. А паранормальные явления... Через два дня Саня вернулся и опять доллар 40, понимаете меня, да? Вот исходя из этого, как вы умещаете это? Или, может быть, у вас в Израиле эти как-то науки, они слились?
1: Давайте мы не будем с вами так говорить, что у вас в Израиле, у вас не у вас. Нет, мы все мы живем на земле.
0: Ну, извините.
1: И все мы отсюда родом, и я, и вы. И никуда нам с вами от этого не деться. А связь тут прямая. Связь эта проявляется очень ярко в том, что паранормальные явления в первую очередь фиксируются людьми. И в то же время общество состоит из людей. Поэтому вот такая прямая параллель. То есть без людей невозможно обществоведение. Так же самое паранормальные явления без присутствия людей, они невозможны.
0: Скажите, вот вы сказали, что паранормальные явления фиксируются людьми. То есть в таком случае, в зависимости от положения в обществе, эта фиксация может быть, ну, в какой-то степени фальшивой, попросту подделкой, да?
1: Да, были частые случаи этого, с этим мы постоянно сталкиваемся, особенно у вас вот в России, когда фиксируют...
0: Давайте не будем говорить у вас, у нас мы живем
1: да,
0: на единой земле.
1: Извините.
0: Там, ничего. Так вот, скажите, пожалуйста, насколько все-таки часто происходит так,

0: прежде чем мы перейдем к основной все-таки теме, вот обществоведение является в данном случае, я так понял, все-таки первичным в вашей работе. Безусловно, поскольку в случае, если общество является собой какой-то здоровый в целом организм, то ему незачем каким-то образом вот моделировать, придумывать ситуации с летающими аппаратами.
1: Вот у нас
0: а просто реже. Ежели общество как-то больно, если там какие-то непорядки, то, судя по всему, ну, это называется, как в том анекдоте, здравствуй, хомячок, что тебе надо, начнем с того, что я не хомячок, а белочка.
1: То есть... Ну, так и тоже бывает.
0: Да.
1: Вот недавно у нас под Хайфой был случай, когда несколько домов посещали животные, которые поначалу были приняты людьми за, так сказать, тоже людей. Но это оказались привезенные... вы же знаете, что у нас очень развит этот терроризм арабский. Мы уже не знаем, куда от него убежать. И вот последним, как потом после нашей проверки выяснилось, последним таким изощреннейшим террористическим актом было завоз лемуров и вбрасывание их вот в пригород пляжный, где живут богатые израильтяне, вот, и богатые туристы посещают, и вот этих вот лемуров, которые были попросту заражены вот сибирской язвой.
0: Да, я слышал,
1: об этом. А поначалу их все принимали за бедуинов.
0: Ну, это, в принципе же, такой метод воздействия, прежде всего, все-таки на общество.
1: Да,
0: я хочу проследить все-таки немножечко вот эту связь. То есть, кем вы стали в первую очередь? Ученым, изучающим паранормальные явления, или доктором обществоведения? И что для вас самого интереснее? То есть, от чего нам сейчас начинать разговор? С одной стороны, конечно же, общество в целом в моменты каких-то кризисов заинтересовано в изучении, там, не в изучении, а в, чтобы им рассказывали о каких-то фактах из прилета, там, значит, улета, там, прихода, там, они же и снизу сейчас приходят, мы уже это наблюдаем
1: неоднократно. Да откуда только не лезут. Я вам скажу, что лезут даже из рек. Вот недавно тоже был у нас случай. Но давайте об этом я чуть позже расскажу. Что...
0: Или все-таки об обществе?
1: То есть... Нет, я сначала скажу, как я вообще пришел в науку. Я окончил Московский государственный университет.
0: Это было в
1: 1971 году.
0: Закончили кафедру журналистики, насколько я знаю.
1: Вы сами... Нет, вы ошибаетесь, потому что...
0: Извините, это брат ваш брат.
1: Моя национальность не позволила мне поступить на такой престижный факультет.
0: А почему же Венедикт поступил?
1: Венедикт — это наш
0: младший брат. Венедикт Гулянский, да.
1: Это наш младший брат.
0: А сколько у вас семьи вообще детей? Вот мне интересно. Вот все-таки...
1: Ну, еврейские семьи всегда были большими. То есть еврейская семья — это модель общества. Как любая семья. Но в еврейской семье общество проявляется наиболее характерно. Потому что всегда ясно, кто является премьер-министром, кто президентом, а кто ответственен за финансовые обороты.
0: А скажите, ведь вы же, в свою очередь, я знаю, едва закончив институт, вы его закончили, начали писать
1: докторскую. Я был бедным студентом, да. Нет, но я сначала написал кандидатскую.
0: Кандидатскую, потом уже докторскую. И вот ваша докторская, она как раз была посвящена вот этой теме, которую вы сказали.
1: Знаете, самая плохая докторская во Владимирской области продается сейчас. Вот я недавно был в командировке в связи с фиксацией объекта на земле, как местные жители говорили, что пролетела тарелка, осталось выжженное пятно, мы приехали замерять с помощью специальных приборов, вот, и в том магазине мы купили докторскую. Вот, такой докторской плохой я уже, знаете, с, наверное, с 76-го года уже такой докторской я не видел просто.
0: Вы знаете, буквально недавно я вернулся вот тоже со Старомынки, такая речушка, и то же самое, то есть вроде дешево, 20, и мерзость. Ее пожарили, мы, она вся развалилась, мы, в общем-то, туда даже не стали ее съедать коты. Да, но тем не менее, считаете ли вы до сих пор, что модель общества в целом является идеальной в том случае, если она скопирована с модели вот вашей семьи Гулянских?
1: Да, в какой-то степени да. И чем это можно объяснить? Как я уже сказал, что любая семья, особенно еврейская семья, она является ячейкой общества. Недаром построено такое великое государство, как Израиль. И все вы знаете, что каждый гражданин Израиля, спасибо, он чувствует себя членом большой единой семьи, своего народа. В нашей стране, в России, коренному населению очень не хватает такой... чувство принадлежности к единой семье.

0: Нет сейчас в России такого ощущения принадлежности к единому обществу. Все русские, все россияне сейчас разрознены. Вне зависимости от этнической будьте какой-то здоровы. Принадлежности, спасибо. А вообще нет, так скажем, единой направляющей идеи.
1: А вот ведь скажите, что не всегда ведь так было. Давайте вспомним семью Ульяновых. Там вот брат Володя, брат Леня, Сергей, Мария Ульянова, Зинаида Ульянова.
0: Ну, она шестью
1: Ульянова.
0: Пальцами была, Мария. Поэтому
1: да.
0: Она... Дело в том, что в семье Ульяновых Мария и олицетворяла тот кризис. То есть... Прошу прощения, я простыл по пути.
1: В самолете, безусловно,
0: да.
1: Вы...
0: Так вот,
1: это называется у нас по-русски.
0: Да,
1: продуло.
0: Да. Так вот, что я хотел сказать про семью Ульяновых.
1: Но.
0: Нами было не так давно учеными установлено, что как раз Мария своим внешним видом моделировала в семье кризис. То есть... Володя с детских лет видел тяжелую жизнь человека, незащищенность его со всех сторон. И, может быть, в какой-то степени это и подвигло его на те реформы, вот, плоды которых вы, русские, до сих пор пожинаете.
1: Ну, все-таки в таком случае получается, что там была модель папа.
0: Да, папа...
1: Как-то папа, получается, в данном случае был, ну, премьер-министром, если мы так смотрим по модели, либо даже президентом. Там, знаешь, где-то он что-то проворонил.
0: Папа, наверное, у них все-таки был как бюджет.
1: А вот скажите...
0: Поскольку он один зарабатывал деньги для семьи, мама там прила, ткала.
1: Угу. То есть мама, она вот была снабженцем, видимо, в данном случае.
0: В какой-то степени, да.
1: Да, ну что же, то есть, значит, вы считаете, что общество любое идеальное нужно строить вот по примеру семьи.
0: Себя, понимаете? Надо вообще строить себя. Любое общество с себя. Когда вы сами в себе разберетесь, в вашей семье будет порядок, как можно больше таких семей будет в стране, и страна будет жить в нормальных условиях. Посмотрите на государство Израиль, все живут хорошо. Ну, в кибуцах немножко похуже, но все равно есть уверенность в завтрашнем дне, то, чего сейчас так сильно не хватает русским.
1: Ну, к тому же постоянно происходит строительство кибуцов, много же новых городов и поселений.
0: Да.
1: Вот письмо такое нам пришло. Ясер Арафат спрашивает: скажите, где остановился ваш гость? Я хочу засвидетельствовать ему свое почтение. Дело в том, уважаемый Ясер, что Зиновий Варфоломеевич очень занят своей работой. Я знаю, что вы в ближайшее время будете на втором заседании.
0: Да.
1: На третьем тоже вроде уже были.
0: Да, ну для удобства сношения вы можете обратиться в посольство моей страны и оставить свою визитную карточку. И, в общем-то, я периодически посещаю наше посольство, и там для меня оставляют корреспонденцию.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа Зиновий Варфоломеевич Гулянский. Скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, теперь, я думаю, пришло время каким-то образом начать в нашу тему вплетать и паранормальные явления.
0: Факты.
1: И факты, и вообще откуда это? Ведь половина этого все-таки вымышлена, даже больше половины. Почему даже в нормальном обществе? Вот я знаю ваш младший брат Йозе. Ну, давайте уж будем откроем все карты. То есть человек совершенно как-то вне вашей семьи. То есть он...
0: Но Йоська давно уже отбился от рук.
1: Да, но тем не менее, это произошло, ну, понятно, говорит, в семье не без урода. Но тем не менее, вот считаете ли вы это для общества паранормальным явлением, или все-таки паранормально это из области что-то такого сверхъестественного?
0: Да, давайте разберемся. Я действительно считаю, что это из области сверхъестественного, потому что само понятие как паранормальное явление, оно в переводе с латыни обозначает как бы сверхнормальное, то есть через нормальное. Если быть дословным переводе, то есть явление, которое нельзя объяснить никакими нормальными, привычными для человека причинами. Будь то посадка летающей тарелки среди чистого русского поля, вот, или же появление на экране военных радаров каких-то точек, объектов.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Которые нельзя никак идентифицировать. Что это все относится к этим явлениям. Одно время одним из интереснейших, на наш взгляд, как тогда нам казалось, явлений был синдром Барабашки, о котором очень много в свое время было сказано.
1: Да, да, да. На этом... вот не могли бы вы сказать, все-таки это что, на ваш взгляд, было? Я знаю, что вы подвели уже черты.
0: Это было не страшно. Это понятно. Было не то, что говорилось у вас, это было попросту симуляция.
1: Ну, то есть вымышленные целиком.
0: То есть в корне этого были обыкновенные домашние крысы.
1: Угу. А, скажите, пожалуйста, я бы не хотел, конечно, сейчас затрагивать там уфологию, какие-то прилеты космических пришельцев и так далее, потому что это отдельная длинная тема, но мне бы хотелось поговорить про паранормальные явления, реально существующие в обществе. То есть, например... как-то сбивание 18-19-летних людей в кучки и блуждание их вдоль путей поездов дальнего следования то в одном направлении, то в другом. Это реально замечено в нашей стране. Причем, значит, они мешки не несут, на рельсы ничего не кладут, они просто ходят, глаза у них открыты. В общем-то, мы сперва думали, что происходит просто массовый сбор грибов. Вот. Но я знаю, что вы это явление тоже изучали. Практически это длилось 3 дня, вот в предэтикризисные дни.
0: Было,
1: конечно,
0: было
1: несколько некрасивое слово «кризис», да, критические дни еще. Давай, дайте их лучше назовем.
0: Это однокоренные слова, тут нет ничего удивительного, вы совершенно правильно употребляете эти слова.
1: Ну, я же ученый. Извините, да.
0: Да. Действительно наблюдалось вот такое движение подростков вблизи магистральных, подчеркиваю, направлений железной дороги, по которым поезда следуют приблизительно в интервале 10-15 минут. Связано это с тем, что у людей подсознательно в предчувствии кризиса, поскольку человек все-таки высоко организованное достаточно существо, в какой-то степени вот этот вот кризис, который разразился сейчас в России, он был не совсем неожиданным для нас. Мы в какой-то степени его предсказывали. И, видимо, вот это вот ожидание кризиса, который нагнетался уже приблизительно с марта, с апреля этого года, он, вот это ожидание кризиса вылилось уже в самые, так сказать, предкритические дни, в то, что люди каким-то образом пытались мигрировать. В силу неосознанного желания к миграции, вот, и в то же время желание к миграции и невозможность ее осуществить сподвигло этих подростков как наиболее неустойчивый социальный слой общества вот к такому массовому излиянию на рельсы. И плюс вот эти шахтеры, которые до этого бастовали, все это сложилось в такую единую концепцию и вылилось вот в эти вот неосознанные блуждания по путям, причем строя в тех направлениях, в которых вот по данной колее следовал поезд.
1: Так что
0: я объясняю это этим.
1: А вот Блумберг, наш радиослушатель, просит вас прокомментировать события в районе базы Розвилл в 1947 году. Мы, конечно, не хотели, как говорится, уже комментировать ничто связанное с какими-то вот, ну, совсем уж сверхъестественными явлениями, а хотели обратиться только к тому, что происходит вот сейчас. Но, тем не менее, раз вы просите, я думаю, что Зиновий Варфоломеевич...
0: Я прокомментирую, поскольку я имею более широкий доступ к информации Соединенных Штатов, наверняка, чем наши радиослушатели.
1: Да!
0: Совершенно верно. Дело в том, что одно время эти события трактовались так на уровне слухов, как то, что вот в 47-м году в районе этой авиабазы потерпело крушение там, под летающей тарелкой, благодаря которому в руки людей попали останки вот пилотов. И якобы существовала даже видеозапись.
1: Ну, ее даже транслировали по телевидению.
0: Дело в том, что реально, там обнаружили останки действительно живых существ. Но дело в том, что там потерпел аварию самолет.
1: Да.
0: Новый самолет, который испытывался тогда в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что вообще вблизи базы вот очень обширные заповедники находились и большое количество диких животных.
1: Обычно и... вот это принято, базу окружать заповедниками, да, дикими животными.
0: Да, поскольку это
1: кольцо,
0: как второй кордон, да, такой.
1: Безусловно.
0: То есть исключить допуск.
1: И еще мы даже знаем, что вот егеря, которые там вот, они являются наиболее...
0: По двойной зарплате они.
1: И надежные, наиболее надежные защиты, нежели стоящие во внешнем кольце окружения
0: воинов. Безусловно,
1: воинов,
0: я с вами совершенно согласен.
1: Поскольку они там, во-первых, совершенно озверевшие, то есть целиком, потому что их не пускают ни на базу, ни наружу. Они вынуждены жить вот в этом в лесном, скажем так, бублике. Бублик мы его называем. Мы его военные называем бублик. То есть вот это зеленое кольцо между вот, окружающей военную базу называется бублик у нас. Вот они там живут, их не упускают, они там и рождают, и, в общем, и умирают, и живут своей жизнью. Бывало, что единственное, чем они
0: их
1: питают...
0: Их частенько принимали... Ведь обратите внимание на статистику. Снежный человек появляется в основном вблизи военных объектов.
1: В бублике,
0: и,
1: да.
0: В основном на территориях Соединенных Штатов.
1: Да, да.
0: А дело в том, что егерь в пятом поколении уже просто порастает волосом.
1: Ну, тут даже хотел сказать, извините, что вас перебиваю, Зиновий Варфоломеевич. Вы помните вот те события на Алтае?
0: Да.
1: Вокруг засекреченных ядерных шахт, которые находились глубоко в земле, мало кто знал, до сих пор знает о их существовании, где были, в общем-то, пойманы два снежных человека. Это оба оказались сбежавшие жены вот этих самых егерей из бублика, которые стремились, в общем-то, уже куда бы податься. То есть они в момент их отлова, значит, они побежали в разные стороны, дескать. Но и обе были пойманы. То есть движение было совершенно хаотичное, лишь бы и вырваться из бублика. Причем, если бы они прибежали на базу, там стоит третий кордон, уже инженерный состав, и мы там ставим...
0: Моторсолки.
1: Матор-стрельки тоже ставим. Вот. Да. А снаружи тоже им вроде как не пробиться. Вот. И вот они там это так и бегали. Но значит, как нам приходилось? Вот я не знаю, как у вас в Израиле. Вот. Но у нас...
0: Но у нас в Израиле все хорошо, вы знаете.
1: Да.
0: Сейчас у нас тепло в Израиле.
1: У нас для того, чтобы каким-то образом еще более...
0: У вас тоже не холодно.
1: Да! Чтобы еще более засекретить вот этот военный объект, мы допускаем иногда, очень редко, но допускаем проникновение в зону вот этого лесного бублика так называемых туристических групп. Естественно, за ними идет слежение, естественно, что проводники местные, которые знают все это, чтобы каким-то образом, понимаете, как говорится, земля слухами полна. Вы же знаете,
0: нет, но я вам скажу, что, конечно,
1: ЗПЛ.
0: Конечно, выгодно. Выгодно.
1: Конечно, выгодно. Выгодно. Во-первых, и деньги идут, и деньгами кормят и обитателей, вот, как правило, этих вот бубликов, потому что они же, как они, егеря, у них настолько в крови уже вот это «не убей животное», там, в котором ты живешь, что они, бывало, сами соль сжирали, которую для лосей мы закидывали, а прям сжирали все, а чем-то надо питаться. Вот, это,
0: ну, кора обычно там обглодана.
1: Кора, да, говорят, дескать, бобры. Ничего потом. Не, ну бобры
0: нет,
1: тоже.
0: Я
1: там...
0: вам хочу сказать, что действительно на сегодняшний день ни одного реального случая появления снежного человека вот, в моей практике не зафиксировано.
1: Но
0: как
1: это,
0: правило, это
1: называть.
0: Всегда одичавшие люди.
1: Да.
0: Причем вблизи либо урановых месторождений, вот, либо же вблизи ядерных шахт человек подвергается так называемому гигантизму. То есть нормальный человек может в диких условиях, вблизи вот, ядерного радиационного излучения, вырасти в среднем до 2,5-2,7 метров.
1: А это в каком поколении? Вот, хотя...
0: Третьем.
1: В третьем же. А вы знаете, мы тут проводили эксперимент, облучали одну часть тела всего. Ну, то есть, вот целиком человека запихивали в полностью непроницаемый радиокостюм, а одну часть тела, ну, на выбор. У кого руку, у кого там ногу, у кого там, ну, чего-то там, у одного вот уха. Вот только у добровольцев исключительно облучали понемножечку в течение где-то там 5-10 лет.
0: Ну, я думаю, что ваш результаты совпали с моими. Вот посмотрите вот эту таблицу. Мы не будем сейчас оглашать, чтобы вас ни в чем, так сказать. Вот посмотрите вот здесь вот.
1: Вот так
0: или не так?
1: Совершенно верно. Это один из наших испытаний.
0: Ну, наверное, вы другой. У вас, наверное, левое ухо было, а тут все-таки правое.
1: А он стоит за спиной же здесь фотография. Вы думаете, лицо не было оволошено? Это он с затылком стоит.
0: Да?
1: Так что ухо совершенно верно, как вы сказали, левое, ну, с его лица, если смотреть. Вот, ну, посмотрите, какое оно уникальное. Вы посмотрите, это же практически мутировавшее оволошенное ухо, что вот у твоего Зяма Кокер-спаниеля.
0: Ну, дело все в том, что мой кокер-спаниель — это вторая клонированная особь. Вторая клонированная особь вот на территории Израиля. То есть сейчас таким...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Таким наиболее ярким представителем современной науки является клонированные животные. То есть сейчас вся наука брошена на развитие и совершенствование технологий клонирования. Ой, вот у меня действительно мой кокер.
1: Пучит.
0: Его зовут Саката. Это в переводе с иврита. Да. Это значит...
1: Кстати, вы разобрались с его полом, наконец. Это же так важно.
0: Дело в том, что вообще... вообще это самочка, конечно. Но дело в том, что когда ее клонировали из лапки самца. И, как ни странно, ученые пришли к такому выводу, что, видимо, где-то был сбой в хромосомном наборе, потому что, как вообще утверждается, сама идея клонирования, она основана на том, что создание 100% идентичного, идентичной особи. А в данном случае, вот с моей, это такая, знаете, как бракованная марка или бракованная монета. Вот, раритет среди нумизматов.
1: Да.
0: И я, как так сказать, являюсь... Вот, председателем нашего общества, я выторговал себе вот это вот зверька.
1: Вот Есыл тут у меня спрашивает, именно ко мне вопрос, почему я всегда говорю слово «да» часто и очень громко, Есыл. Вы не обидитесь, Зиновий Варфоломеевич, если я скажу вам правду. Ну, дело в том, что мы сидим тут за толстым...
0: Да.
1: Есыл, я... Дело в том, что жадно хватаю воздух. Вот. А чтобы наш гость не подумал, что я как-то вот дразнюсь или еще чего-то, мне приходится хоть что-то говорить. Поэтому на хоть таком движении мне проще говорить «да». Ну, понимаете. Вот. Иногда приходится это и на выдохе говорить. Потому что
0: в этом ничего паранормального нет.
1: Совершенно ничего. Совершенно ничего.
0: И все-таки развивая дальше теорию, вообще, так сказать, паранормальные явления в нашей жизни.
1: А скажите, скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот вы затронули такую тему, как тему клонирования. Она очень болезненна сейчас и для нашего общества, и для вашего.
0: Конечно,
1: для их,
0: для тоже. Для нашего общества это не так болезненно, потому
1: для
0: что...
1: Для всех оно болезненно, но тем не менее, не является такое увлечение вот клонированием, ну, чем-то подобным увлечению вот барабошкой, и вот потом в свое время, помните, пестициды. Все очень боялись пестицидов.
0: Конечно, это явление массового психоза. Совершенно да. С вами согласен.
1: Но
0: во многом вообще понятие паранормальности основывается на явлении психоза. Как, кстати говоря, явление кризиса. Ведь, собственно говоря, материальных предпосылок вот к кризису сегодняшнему в Москве, по крайней мере, нет. Поскольку все то, что завозилось, завозится в тех же самых объемах. Люди получают те же самые деньги, но искусственно вызванный ажиотаж...
1: Вот это мне еще коричневых.
0: С удовольствием. А искусственно вызванный ажиотаж, благодарю, он приводит...
1: Хорошие вот... очень баррикеты у вас вот эти делают, вы уж не
0: я
1: подумайте,
0: знаю,
1: что
0: вы
1: как-то
0: голодаете здесь
1: вашими...
0: сейчас, потому что...
1: Нет!
0: Ну, все равно ешьте, это натуральный продукт, это концентрат хайфского чайного дерева.
1: Вот,
0: это
1: кстати,
0: только у нас только растет. Больше
1: пришло
0: нигде.
1: Сообщение, я не знаю, за подписью ПОЦ, я не знаю, что это у вас такое. Вот.
0: Это такое,
1: не,
0: да.
1: Не сочтите за резкое письмо, но тем не менее, весь ваш Израиль про нормальные явления. Вы сначала у себя разберитесь, а то у вас там все с ног на голову перевернуто. Вот, дорогой ПОЦ, я хочу что сказать, что...
0: Ну, действительно, евреи пишут сверху вниз, в этом нет ничего удивительного.
1: Это во-первых. Во-вторых, то, что наш гость Зиновий Варфоломеевич нашел просто время, несмотря на то, что уже человек в возрасте. И,
0: ну вообще я вам хочу открыть такую шовинистическую карту. Действительно, глобус, который издается вот в Израиле, в географии Израиля, с названиями на иврите, в нем полюса расположены слева и справа.
1: Да.
0: То есть вершиной мира является, так сказать, наше государство.
1: Да, наш, безусловно. Я, кстати, хочу еще напомнить нашим уважаемым телефон прямой в эфирной студии 203-19-22. Несколько позже мы будем принимать звонки. Вы можете задавать Зиновию Фраумеевичу Гулянскому ваши вопросы. А сейчас я все-таки хотел еще затронуться на следующей теме. А как вот, если уж опять же говорить о снежном человеке, об одичавшем, у вас с этим обстояло дело?
0: Ну, в Израиле вообще не было до 1968 года зафиксировано случай появления йети. Вообще с 1968 года до сегодняшних дня, то есть за 30 лет, зафиксировано 3 случая. И в двух случаях это были сбитые арабские летчики, которые во время наших постоянных войн с ними были сбиты доблестными израильскими авиаторами.
1: Но вот этот идиотизм, он же под собой подразумевает все-таки какое-то овлашение тушечной лопасти. А они-то в комбинезонах ходили.
0: Дело в том, что арабские пилоты, они летали на советских самолетах и, соответственно, использовали советскую летную форму, причем почему-то зимнюю. До сих пор этот феномен не раскрыт. Вот это, наверное, одно из тех паранормальных явлений, которое присутствовало всегда в жизни Советского Союза. И за то время блужданий по горам, боязнь показаться на глаза израильтянам, коренным евреям, боязни попросту погибнуть, форма этих летчиков летная, которая была выполнена из натуральной шкур животных, прирастала к коже владельца, и со временем, ввиду холодного климата в высокогорьях, вот такие вот явления наблюдались.
1: Я знаю, что у вас были даже такие, ну, как их назвать, в государственном смысле.
0: Если у вас
1: смысле,
0: есть сомнения, я вам могу назвать фамилии этих людей.
1: Хотелось бы, конечно.
0: Но одного звали Шафир Бахарова.
1: О, это причем женщина-летчик арабская.
0: Да, и вот сбил его Юрам Харпац.
1: К сожалению, это у меня не покойный
0: известный
1: уже, да.
0: Израильский пилот, да. Вот. А второго звали Диу Мафрак. Это тоже арабский пилот, он, ну, достаточно известный в эпосе.
1: Угу. И отлов-то произошел, вот тушек.
0: Да, их поймали уже, когда они уже просто оголодали, начали вводить в заблуждение местное население, а пастухи отказывались пасти баранов.
1: Я знаю, что они были зажаты спецназом в кибуце.
0: Да, они проникли в кибуц и уподобились так нелюбимым мусульманам свиньям, ввиду того, что больше на столом ничего не могло перепасть. Они пришли в свинарник и там, собственно говоря, пытались перезимовать. И, да. Угу, да. Их там, в общем-то, поймали, отмыли и сдали арабской стране и поменяли на наших вот авиаторов.
1: Ну что же, мы совершенно ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор с Зиновием Варфоломеевичем Гулянским. Напоминаю вам, что он является председателем комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, Израиль, а также он доктор обществоведения.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновьев Варфоломеевич Гулянский. Вот был такой вопрос, он несколько носит политический характер, но тем не менее ЕСЛ спрашивает: Зиновий Варфоломеевич, почему все-таки воюют между собой израильтяне и арабы? Я тоже так вот, как не включу диапроектор, постоянно у вас как-то там что-то вот не лады.
1: Ну, неспокойно у нас в Израиле, конечно, но это не является предметом для того, чтобы туристы не ехали к нам отдыхать. Нет. Дело в том, что, конечно, основной корень этого конфликта заключается в земле. Вам, россиянам, это несколько непонятно, потому что у вас на одного жителя, да и на меня когда-то это приходилось, до, наверное, 1000-2000 квадратных метров приходится. Поэтому вам проблемы территории, они, наверное, не совсем понятны. Нам же, семитам, очень всегда было... Вообще история еврейского народа всегда связана с гонениями. И вот, наконец-то, в 1948 году мы обрели свою исконную древнюю землю и сделали там свое государство. И, ну, конечно, извините, это не может пройти мимо арабов.
0: Что я вас перебиваю, но, тем не менее, вроде и у вас там такая кучка песка, и у них, и, в общем-то, слева пустыня, справа...
1: У нас меньше.
0: Понятно. Ну, то есть, в смысле, в общем, основной смысл – это земельный конфликт.
1: Конечно, конечно. Понятно. Мы ничего против арабов не имеем. Они такие же нормальные ребята, как и вы, русские.
0: Спасибо, да. Скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот еще хотелось поговорить о паранормальных явлениях. Вот почему, на ваш взгляд, как доктора обществоведения, как председателя вот всяческих комиссий, все-таки основные какие-то такие массовые психозы случаются по осени? Ведь есть, например, понятие авитаминоз, но он зимний авитаминоз, то есть за зиму люди не едят
1: яблочко. А яблочко... гипервитаминоз? Вы знаете о таком понятии?
0: Вот расскажите, гипервитаминоз?
1: Пожалуйста. Да, действительно, вы не совсем были точны в том, что кризисы бывают по осени. Не совсем
0: здесь
1: так.
0: У нас. Не ваш вот летний кризис прошлого года, связанный с этим политическим скандалом известным, но не будем об этом, вы все-таки гость.
1: Нет, ну вы знаете, она тоже еврейка, Левинский.
0: Безусловно.
1: Она тоже еврейка, она тоже гражданин Израиля. Вот. И я считаю, что в какой-то степени мы должны быть горды этому. Да, вернемся все-таки к России. Действительно, не секрет, что обострения в России всегда были как по весне, так и по осени. Но в силу того, что по весне, как вы правильно заметили ранее, сильные проявления авитаминоза, народ ослаблен по весне. И народ с нетерпением ожидает поспевания ранних овощей, зелени.
0: Ну, здесь нужно сказать следующее, что мы проводили, скажем, определенные...
1: Да, мы, собственно, тоже.
0: Ну, поэтому нет смысла об этом говорить.
1: Нет, я все-таки хотел бы продолжить.
0: Но он более вялый, то есть, нежели все-таки осенний, потому
1: нет,
0: что...
1: Нет, весенний кризис, он скорее, знаете, такой действительно правильно вялотекущий, и он никогда не принимал в России такой острой борьбы с кровопролитиями. В то же время к осени наступает так называемый гипервитаминоз, как я уже говорил.
0: Гипервитаминоз связан с очень сильным приливом сил. Все-таки с северными народностями, то есть с народностями, которые...
1: Вообще северные народности достаточно спокойные.
0: Я бы не сказал. Ведь вот вспомните 88-й год, западное побережье Швеции.
1: Ну, вы понимаете, там коренного населения тут уже давно не осталось.
0: Да!
1: Туда в то время как
0: чеченцев
1: раз понаехали...
0: Чеченцев и венгров понакидали,
1: да,
0: и чукчи, простите.
1: Да-да-да, южные народы. Это... Южные народы понаехали, да, и они там, собственно, это... и устроили.
0: Вот это все.
1: Да.
0: Но, тем не менее, вот смотрите. То есть, как вы считаете, вот мы проводили исследования, закидывали людей, ну, даже наших вот соотечественников в течение 5 лет. Мы проводили эксперимент, значит, как только тепло, мы их сюда, ну, в смысле, прямо здесь, рядом, неподалеку. Как только, знаешь, тут холодать, вот как сейчас, и первая перхоть снежная закружит, Пороша, закружила Пороша. Мы сразу их цопота и в теплые страны, там, либо к вам, ну, к вам реже. Вот,
1: мы тоже сейчас не всех и берем.
0: Да, либо в Египет, к примеру, что дешевле, ну, до тех пор, пока там не начались какие-то пострелы по людям. Вот. И вы знаете, в течение 5 лет характер этих людей немало не изменился. То есть мы их замечали также на демонстрациях политических.
1: В этом нет ничего странного, потому что основные...
0: То есть вы считаете, что это генетическая, конечно, тревога?
1: Конечно, да? И во многом влияет воспитание.
0: А вот, скажем, темпераментность южных людей, мы тоже каким-то образом сможем ее исправить не хирургическим вмешательством, не даже терапевтическим, а каким-то психологическим.
1: Ну, дело все в том, что, понимаете, вообще психология южного человека, поскольку я сам отношусь к южным достаточно людям, психология южного человека, она всегда основана на более яркой эмоциональной окраске. Вы не можете с этим не согласиться.
0: Безусловно.
1: В связи с этим южные люди, они, как принято говорить, более горячие. И все это основано, конечно, на действительно и на месте жительства, и на более быстром обмене веществ, как это не покажется вам странным.
0: Ну, правильно, потому что происходит постоянная усиленная работа потовых желез.
1: Но нельзя сказать, что это справедливо для всех случаев, поскольку те люди, которые живут в тропических районах Земли, они испытывают на себе влияние постоянного тепла. То есть у них не бывает смены времен года, и необходимость организму перестраиваться отпадает. И в связи с этим жизнь африканца, она наиболее размеренная.
0: То есть, скажите, но почему же тогда, мы же проводили эксперименты.
1: Ну, я помню, вот та заварушка в Конго.
0: Да, тем не менее, это же, ну, последствия, конечно, понимаете, немножко. Ну, а цель эксперимента
1: основная. Нет, там деньги, ты понимаете, там замешаны деньги, большие деньги.
0: А как же эксперимент
1: проводить? Сами негры между собой воевать бы никогда не стали, потому что их методы войны друг с другом – это копье и топор. Ну, в крайнем случае, кортик.
0: Или когти, собственно,
1: в больших количествах они друг друга перебить не могут. Они это давно поняли, и поэтому все их конфликты между собой были улажены в середине...
0: Насилие,
1: да, да, да. В основном касались семейных драм. Кто-то там украл чужую жену и так далее.
0: Нет, ну я хотел сказать, что... Но почему же
1: кражи тыкв? Дело в том, что тыква очень...
0: Особенно на Хэллоуин у них это было принято, как ни странно. Вот скажите, вот все-таки, что касается длительности жизни, то есть вы хотите сказать, что, значит, ваш организм, понимаешь, он...
1: Ну, мой организм, это вы посмотрите вообще на меня.
0: Ну, давайте так, организм вот моего ровесника, который безвыездно живет, скажем, в Хайфе, он, ему не нужно приспосабливаться к его тушке, я имею в виду, вот этого моего ровесника, к суровым зимам, да?
1: Да,
0: то есть терпеть, скажем, такие вот, ну, в принципе, травмирующие, даже, я бы сказал, не боюсь этого слова, травмирующие.
1: Ну, и женщинам намного проще на юге.
0: Да, но тем не менее, длительность жизни...
1: Вообще вот, тут в свете мною сказана интересная история гигиенических средств. Так. Дело в том, что, как многим кажется, что тампоны изобрели женщин. Ничуть не бывало. Дело в том, что это целиком изобретение северных народов, и применялись они исключительно для тепла. И только потом, в наше время, предприимчивые барыги, вот, они поставили это вот изобретение ивенков, угу, на коммерческую основу.
0: Ну, я также знаю, что, в принципе, спорят между собой вот эвенки и те же самые вот...
1: Тюльчи.
0: Нет, которые из жарких стран, которые вот, поскольку это изначально вот это приспособление, о котором вы сказали, был использовалось с ихними женщинами, дабы препятствовать проникновению вовнутрь женщин больших крупных насекомых, рогатого мелкого скота и листьев.
1: Нет, но там это носило характер какой-то циновки, то есть это...
0: Нет, циновки там не было. Циновка это изобретение...
1: Тростник, на основе тростника.
0: Нет, циновка это изобретение целиком
1: то есть она не
0: владельцев
1: впитывала.
0: Синтетических собак.
1: Нет, она не впитывала, понимаете? То есть африканская защитная пленка, она не впитывала. Она служила именно правильно, как вы сказали, для воспрепятствования механическому вторжению крупных насекомых, включая
0: мелкий рогатый скот.
1: Нет. Но вообще отдельные особи африканского.
0: Ну, в общем, это женской... не имеет. Мы же сейчас говорим о других, да.
1: Нет, вот, но дело в том, что это большая часть любого общества на современном этапе. И мы, как обществоведы, мы не можем исключать такие аспекты, как вопросы личной гигиены из своего внимания, собственно говоря.
0: Безусловно, потому что от этого же зависит...
1: Это я просто как пример такой привел. Может быть, немного неудачный, простите.
0: Нет, совершенно удачный. Вот интересуется Мила, просит объяснить, чем отличаются сионисты от семитов, на ваш Зиновий Варфоломеевский взгляд.
1: Но дело все в том, что семиты вообще это, так сказать, название народности нашей. То есть исторически мы принадлежим к семито-хамитской группе.
0: Как второе?
1: Хамитской. Хамит. Т на конце Т. Угу. Татьяна на конце. Вот.
0: О-о-о. Это ж я о своем подумал.
1: Но дело все в том, что вообще, действительно, вот как вы, так сказать, русские, там, славяне, вот у русских же есть мы славяне, да, вот, а мы семиты.
0: Безусловно.
1: Вот. А сионизм — это, так сказать, наша национальная идея, которая объединяет евреев по всему свету.
0: То есть ну, ничего это... общего не имеет с семитами.
1: Нет, ну как ничего общего?
0: Ну, имеет, то есть, конечно, сионизм, не то, что
1: можно так сказать, что сионизм — это, так сказать, идея, которая сплочает всех семитов.
0: Понятно. Вот Фридрих Гольдман спрашивает, почему нас, евреев, то есть вас, евреев, больше, чем русских в России, а в Израиле больше нас, чем евреев? Ну, то есть вы поняли.
1: Это совершенно неправильная точка зрения. Подсчитано, что на сегодняшний день в России проживает порядка 1 800 000 евреев.
0: Скажите, считается ли вы паранормальным явлением? И
1: такое количество евреев в России?
0: Да, и то, что...
1: Действительно, это так. Но объяснить это можно тем, что несколько ужесточились условия въезда в нашу сейчас страну.
0: Считаете ли вы паранормальным явлением... то, что огромное количество вашего коренного населения стремится выехать сейчас к нам. Вот сейчас все...
1: Все понимаете, все хотят выехать сюда на заработки, потому что все смотрят это колебание, все же привыкли к тем старым ценам, понимаете? И ощущение, поменявши свои там мелкую разменную монету в сумме там 100, допустим, шекелей, то есть на доллары, приехав сюда, и тут просто почувствовать себя миллионером с большой буквы, понимаете?
0: Скажите, Зиновий Варфоломеевич, вот...
1: Это как тоже массовый такой психоз.
0: Вы же, я знаю, лично являетесь противником американской культуры, всего проамериканского.
1: Ну, вы понимаете...
0: И даже, скажем так, что никогда особо-то Израиль за руку крепко с Соединенными Штатами не держался, но тем не менее... Ведь
1: он, такая... держал американскую корову за вымя всегда, Израиль. Все это связано с тем, что вообще Америка, конечно... Вообще американцы люди не умные.
0: Нет.
1: Вот. Но они богатые.
0: Да.
1: И грех старому еврею не пощипать вот это вот, не подоить вот это вот огромное золотое вымя. Понимаете? Эта политика ведется нами давно. И я не побоюсь вот того, что я сейчас скажу. Да, во многом экономика государства Израиля основана на вливаниях капитала из Соединенных Штатов. Начнем с того, что у нас американские самолеты, состоящие на вооружении, потому что наша армия должна быть очень сильно вооружена, чтобы все вот эти арабские аглоеды не лезли к нам со всех сторон.
0: Я вижу, что зажигалка у вас тоже Zippo.
1: Безусловно, но она лицензионная.
0: Угу. А вот, кстати, доктор Рабинович спрашивает эту тему. Все денежки переведены в Хайфу и Константинополь. Причем же здесь русский кризис. То есть он усматривает в нынешнем кризисе длинную руку Тель-Авива.
1: Да. В Хайфе давно уже никаких денег нет. Что вы?
0: Я тоже так думаю. Но скажите, вот тем не менее, вот это вот...
1: Кто же будет хранить деньги в Хайфе?
0: Вот это вот, я хотел немножко отойти от экономики и вернуться все-таки к обществоведению, да?
1: Такое,
0: ведь вы же собрали вот не только семитов, а вообще, поскольку вы сионисты оголтелые, вы собрали под свое крыло людей еврейской национальности с разных концов света, в том числе из Америки, из России, из Кении, я знаю, даже там живут у вас десяток-полтора.
1: Есть и кенийские евреи, ничего, в этом нет удивительного.
0: Тем самым вы получили такое многонациональное, по сути, свое государство. Такая же происходит история, собственно, с Соединенными Штатами, где...
1: Нет, вы понимаете, дело в том, что тут вы в какой-то степени правы, но не во всем. Дело в том, что всех евреев объединяет в первую очередь вера. То есть мы все иудеи.
0: Да!
1: Вот видите, здесь у меня, вы тоже это видите. Да.
0: Это... Я вижу это, да. Но лучше это тут вот не оставлять.
1: Нет, я заберу.
0: Конечно.
1: Что же касается такой страны, как Америка, там объединение всех вер и всех рас, которые вообще есть на нашей планете с вами. И как сейчас модно говорить, что даже уже инопланетяне там тоже присутствуют.
0: Нет, но есть же тоже у вас и... Даже я знаю, и мечети там находятся рядом по бок. Где? Бок. Везде, повсюду, все по бок там.
1: В Израиле вы имеете?
0: Да.
1: Да, находится, потому что невозможно же выселить всех арабов. Часть арабов позывает, проживает у нас, да.
0: Но тем не менее, вот такая социальная...
1: Они в основном нищие все.
0: Социальная система такая. Вот такая схожесть с Америкой, ну, в этом смысле. Не пугает ли вас? То есть не пойдет ли в ближайшем будущем Израиль по пути Америки? Потому что я знаю, что мы налажили.
1: Секретную информацию. Если развалится Соединенные Штаты, развалится Израиль. Понимаете? Поэтому мы никак не можем без отрыва от Соединенных Штатов существовать.
0: Да.
1: Ну, как, впрочем, и вы. Потому что последний кризис показал, что если бы в России не было вот этих долларов, в России просто нечего было бы кушать, кроме вашей столичной водки.
0: Да.
1: Вот. И, наверное, еще даже, я даже не знаю, и молоко-то у вас уже тоже американское.
0: А вот скажите, у вас же тоже, ведь я знаю, в Хайфе, когда я там был 2 года назад, нету. Продаются и окорочка те же. Уже
1: продаются? Они...
0: Ну, это о чем говорит? Это говорит об экспансии Америки, продовольственной экспансии.
1: Это говорит о том, что
0: всего.
1: Многие русские, привыкшие к окорочкам здесь, потребовали, чтобы их стали завозить и туда.
0: Хорошо, далее. Тема такая. Поскольку все-таки доктор обществоведения, вы знаете, что существует помимо мощнейшей еврейской миграции, и, соответственно, ведь миграция, это миграция определенной нации по миру, это своего рода завоевание этого мира.
1: То есть, да, безусловно, скрытая война, да.
0: Практически мы знаем, что в Америке почти что 40% частного бизнеса, ну, он только там частный, я так понимаю.
1: Нет, есть еще и государственный бизнес, но он...
0: Да, он все-таки как-то более, но тем не менее, принадлежит лежит вот семитам, да, как вы их называете. Вот. Но, тем не менее, мы также знаем, что Америку покоряют и русские. То есть, ведь...
1: Америку вообще покорить может даже киргиз. Понимаете? Нет ничего такого, что покорить Америку. А всю Америку вы никогда в жизни не покорите. Вы можете покорить только какой-нибудь свой гетто. Вот куда вы приехали, там Гарлем, Марлем, Шмарлем. Вот это вы можете покорить. И потом вы будете, как ваш этот болгарин-то вот этот, приезжал туда. Я покорил Америку. Он спел в 2 пивных барах. Вот, они все негры там, конечно, да, но для них это, понимаете, ну, бесплатно, чего не поржать.
0: Ну, у вас-то тоже, наверное, он там это приезжал, я знаю, в Хайфу и ходили.
1: У нас это не, у нас ходит это вот то, кто недавно приехал.
0: А все-таки вот хотелось вот о чем поговорить. Вот это миграция. Я все-таки хочу понять. Ведь существует огромное количество русских, которые являются евреями, которые из бывшего Советского Союза, из России уехали в Америку. Сейчас там заняли какие-то свои плотные ячейки в бизнесе, там, ну, соответственно, в экономике, некоторые даже в политике и так далее. Соответственно, из Израиля тоже определенная часть людей туда переместилась, часть сюда. В общем, но получается-то фактически, что такой нации, как вот евреи, сейчас не существует.
1: Не, почему? Существует. Есть евреи-ортодоксы, которые являются наичистейшим представителем именно в плане вот, этнической еврейского народа. Есть, конечно, евреи-полукровки, четверть-кровки. Осьмушки, так называемые.
0: Осьмушки, да.
1: Да, вот. Но я вам говорю, что есть, в принципе, евреи есть среди всех 169 национальностей, которые на сегодняшний день известны, в той или иной степени вы можете встретить еврея, который наполовину является представителем той вот культуры.
0: Ну,
1: главное вообще, основной подход иммиграционной службы моей страны заключается в том, чтобы еврей хотел жить в нашей стране, говорил по, старался говорить, учился говорить на иврите. Вот, и, конечно, желательно, это было бы очень хорошо, если бы он еще принял нашу, так сказать, иудейскую веру.
0: А вот Евгений интересуется, являетесь ли вы, господин Гулянский, сторонником социал-дарвинизма?
1: Ну, дело в том, что все вообще российские идеи, они в какой-то степени, если проследить политику нашего правительства, они, в общем-то, скрыто как бы присущи нашему обществу, поскольку евреи провозгласили свое государство. Но дело в том, что еврейский народ очень много терпел от всех остальных народов. И те колоссальные жертвы, которые наш народ принес во Вторую мировую войну и до, и после, они позволяют, как мы считаем, нам в какой-то степени исповедовать даже эту теорию.
0: И хотелось бы снова вернуться к паранормальным явлениям. Вот ведь в последнее время не секрет, что несмотря на стремление многих наций как-то объединиться, показать свое «я», как-то свою независимость, да, ну вот видите, что делается вот у нас, да, что в свое время делается у вас. Вот
1: у вас сейчас больше по профессиональному признаку.
0: Да, да.
1: Люди стараются объединяться.
0: Нет, ну, дело...
1: Мы шахтеры, там,
0: да,
1: мы,
0: но
1: мы,
0: до того это же было тоже, им носило ярко выраженный национальный характер, там,
1: Кавказе,
0: самоопределение,
1: да,
0: и так далее. Вот. А в свое время, очень давно, это все было также раздельно, то есть и в то же время как-то достаточно уравновешенно. Ну, воевали между собой там мелкие княжества и так далее. Затем настала эра вот этого великого
1: передела.
0: И сейчас снова идет вот к разделению. Ну, вот вы, как парапсихолог, можете ли объяснить в связи с этим огромное появлению так называемых животных феноменов, то есть блуждающих овцов, рогатых скотов, коров, которые мы наблюдаем на границе тех владений, которые исторически существовали до Великого Передела. Стада, вот мы же, вы же знаете, стада наблюдаются целые, горные,
1: ну,
0: пастухи.
1: Вообще,
0: то
1: конечно,
0: есть, что, да.
1: Вообще, конечно, вы затронули интересный аспект. Дело в том, что действительно животные также меняются, животный мир меняется приблизительно так же, как и человеческое культура. Дело в том, что, наверное, скажем так, что до прошлого века, до середины прошлого века, животный мир нашей планеты, он развивался в соответствии с теориями Дарвина. То есть был естественный отбор, царил во всем мире, образовывались новые отряды. Вот, например, последний отряд, открытопузырный, образовался где-то в период там, 1870-1880.
0: Ну так это открытопузырные в данном случае, мы можем считать их как мутантами.
1: Нет, это продукт естественного отбора. Я говорю, это, наверное, один из последних отрядов, который так образовал.
0: Существовал отряд открытопузырных, скажем, в 1712 году?
1: Нет.
0: Вот видите, значит, это все-таки появилось сейчас, это продукт современный.
1: Тогда цивилизации так ярко еще не проявлялась в то время. Так вот, я хотел сказать о том, что цивилизация стала проявляться только, ну, вот, начиная с 20 века, если быть, так сказать, конкретным.
0: Будьте здоровы.
1: Появление машин, оборудования, спасибо, которые огромного количества заводов, шахт, металлургических предприятий начали оказывать уже очень пагубное влияние на животный мир.
0: Это и, да, но сейчас это происходит обратно. Мы наблюдаем, что практически половина животных остановлена, то есть, в смысле, половина производства остановлена. Например, вот
1: это
0: к нам приезжали швейцарские...
1: России.
0: Нет, почему? Вот,
1: например, в Швейцарии все заводы коптят.
0: Лесоповальные заводы там закончились на озерах. Ну, в смысле, вырубили все, и появился вот такой продукт повала, как кильх. То есть он такой маленький, сантиметров 40, короткое такое тело, спина выгнутая. Вот он там водится в озерах этих и на озерах тоже. То есть вы хотите сказать, что вот новая появляющаяся флора и фауна в результате вот экономических, политических переделов...
1: Смешалось природа. Я
0: корректирует,
1: как раз это и хочу сказать.
0: Корректирует. Потом там молодой сиг. То есть вот я хочу сказать, что Раньше просто был СИГ. Сейчас
1: старый был СИГ, старый.
0: Но старый он был тогда. Это что, вот, ну, по крайней мере, не было уж такой выдающейся верхней челюстью, там, 60 сантиметров длиной. И весил он не килограмм, простите. Вот, а сейчас куда ни сунется, в немецком, в Балтийском море.
1: Нет, это второе название СИГа – это рыба-челюсть.
0: Рыба-челюсть у него, но раньше он водился в немецком море. Сейчас он уже мигрировал в Балтику. Если мы сейчас что посмотрим, он уже в реке, уже в реке ломится и класть икру. А мы же смотрели, то есть у него икра это как личинка, то есть в буквальном смысле, что твой женский сапог. То есть это же целиком уже какие-то монстры. А посмотрите сейчас на селедку.
1: Я не могу со своей стороны назвать это паранормальным. Мы что, собственно говоря, хотели, то мы и добились. Мы хотели, чтобы трубы дымили, они дымят. Ну, приходится есть копченую рыбу. Вы думаете, как она коптится? Да сбрасываются вот эти отходы в воду, уже вылавливают ее, просто умещают электротоком. Она уже копченая.
0: Понимаете? Но в результате мы целиком истребили с лица земли нашей длиннорылых. Вот я вот о чем хотел сказать. Как вы вообще считаете, сам человек, он же тоже меняется, он же подстраивается, ведь общество подстраивается под то, что это общество окружает. Если ребенок родится и видит вокруг себя длиннорылых, то он будет всегда добрее, он будет бегать по сосновому лесу, не который факт. Потом человечество назвало корабельным. Вот, да, и он будет добр, как бобр. Вот, а если он...
1: Здоров, как бык.
0: Да. Вот, если сейчас он будет видеть кульку вокруг себя, вот, даже заводы не коптящие, а вот такие уже брошенные, как мы наблюдаем, вот в Швейцарии у нас здесь многие, да, то это же отразится и на психике его.
1: Безусловно.
0: Да.
1: Что касается эволюции человечества, за последние, наверное, давайте возьмем последние 50 лет, человечество достаточно сильно изменилось внешне. Если в середине 20 века средний рост человечества составлял приблизительно 175 сантиметров. Даже, наверное, 172.
0: Где-то так.
1: То сейчас уже к концу века... Ну, сейчас вообще к концу века он тоже немножко снизился. Это связано с плохой очень, спасибо, экологической ситуацией. Вот,
0: опять вот вы говорите, плохая экологическая ситуация для рабочего, том, который всю жизнь волнами, работал волнами. На заводе по изготовлению аммиака. И вот если
1: он уже, они уже все перемерли, уже, эти все рабочие, потому что сейчас уже аммиак особо-то и никому не нужен. Его сейчас научились извлекать из мочи. В общественных уборных стоят аппараты японские, которые снижают технологические процессы, трудоемкость намного.
0: И сразу же берут анализ. У нас тут такой установили.
1: Да-да-да-да.
0: Кстати, мне вот тут прям волнует, что у меня проблема с голосом. Нет, у меня на самом деле проблема с правой рукой.
1: Ну, вы знаете, я хотел все-таки остановиться немного на том, что эволюция идет волнами.
0: Безусловно, и спиралями.
1: То есть в 60-е годы стали появляться перехвостки. К 70-м они снизились. Перехвостки. Ну, то есть люди, которые выше своих там, вот, своих предков.
0: Как правило, сейчас вот в Прибалтике очень много таких
1: Это жителей. Сейчас они подросли, то есть их рубеж, их период их рождаемости находился на 68-73 годы.
0: Да!
1: После 73-го года сказалось глобальное ухудшение экологической обстановки, нефтяной кризис, который разразился в середине 70-х годов. И все это отразилось на том, что человечество стало опять снижаться. То есть средние его физические показатели стали снижаться.
0: Вы знаете, извините, Варфоломеевич, мы наблюдали, ведь, как вы сами сказали, земля-то одна. Если, например, в Норильске коптит, то в Кении отдает, согласитесь. Поэтому мы наблюдали, вот вы знаете, у пигмеев не особо наблюдались изменения роста. У них, конечно, в толщину они некоторые в моменты там, беременности или прилива у них происходило. И вот в узкоту вот, по высоте не менялись. То есть все-таки вот такой генный разброс, генетический
1: разброс
0: происходит. Вы знаете,
1: в чем секрет пигмеев?
0: Нет.
1: Дело все в том, вот, чем, собственно, радикально пигмей отличается от нормального европеоида, к которым относимся мы, семиты. Мы ходим в обуви. Пигмеи ходят босиком. И от долгого хождения босиком у них расстояние от сустава голеностопа до окончания пятки составляет 1-1,5 сантиметра. В то время как у взрослого европеоида 6-8.
0: И вот эти недостающие 5-6 сантиметров, на которые является пигмей более низким по отношению к другим народностям, они вот съедаются за счет вот этого вот участка.
2: А вот скажите, пожалуйста, сейчас по Москве, да и у вас наверняка в Хайфе появилось огромное количество молодых девушек, которые одевают здоровенные ботинки на платформах.
0: Нет.
2: Ну, тогда, знаешь,
0: у нас жарко, понимаете, в Хайфе очень жарко. И что-то, что-то здоровое на себя одевать, будь то обувь, либо же наушники, это не гоже.
2: Вот Беня спрашивает, если в Китае евреи?
0: Да.
2: Ну что же, я предлагаю...
0: Лу Сяонзи – это выдающийся деятель коммунистической партии Китайской Народной Республики. Он является на 21% евреем.
2: На очко, то есть, аккуратно. А я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Может быть, какие-то у вас появились вопросы. Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле Зиновий Варфоломеевич Гулянский. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
2: Да.
3: Это «Эхо Москвы»?
2: Безусловно.
3: Можно мне господину вот паранормальному задать, ну, хотя бы перекинуться с ним двумя?
0: Да что уж, перекиньтесь.
3: Алло.
2: Да-да-да, говорите, мы вас слушаем.
3: Да, вы знаете, по-моему, ну, я бы хотел узнать, почему он паранормально его называет.
0: Кого, простите?
2: Спасибо.
3: А?
0: Кого, простите, называет паранормально?
3: Ну, я сейчас слушаю это, и говорят... что вот вы паранормальный.
0: Да не я паранормальный, я председатель общества по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа.
3: А как это можно узнать?
2: А, спасибо, вопрос интересный. Как можно узнать, действительно, как можно это узнать?
0: Ну, мои портреты публикуются в открытой печати. То есть, если вы посмотрите израильские газеты, в частности,
2: не
0: «Хайфский красный пролетарий»,
2: то есть вас же нельзя назвать это. Ну что это такое? Это там

0: Вот он сказал, что Моника Левински еврейка, и что он ею вот гордится.
1: Не вот. Я ей горжусь, простите, а народ Израиля может ей гордиться, я вот так сказал.
0: Да, и вот если бы вы ей поставили, например, памятник, ну вот когда-нибудь там, то вот в каком виде вы бы ей поставили? Вот вместе с Клинтоном или она одна там? Ну и вообще, вот как вы себе его представляете, мне интересно.
2: Спасибо, спасибо. Я можно сперва скажу, я как представляю? Если бы, зная фундаментальность вашего народа и такую любовь к гигантизму своеобразную, я представляю, что сама Моника была бы здоровой очень. Она бы наверняка бы находилась в очень такой скромной лежачей позе, ну, вот в одежде, в национальной, а на пузике у нее стоял бы маленький Клинтон.
1: Ну, насчет Клин, что там у нее на пузике стояло, я сейчас воздержусь. Я насчет памятника, я ее представляю, вот если бы я был бы скульптором, я бы ее представлял в летном костюме, гордо глядящий ввысь, и вот проложивший руку к колбу, прикрываясь от солнечных лучей. Mm-hmm. Потому что для Израиля очень актуальна защита от внешних врагов. А она тем самым, приехав к нам, если она приедет, она в какой-то степени обеспечит такую внешнюю защиту, еще одну. А что же касается первого вопроса, напомните, пожалуйста, в чем он заключался?
2: Я, к сожалению, не помню. А скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот что касается стремления человека смотреть в небо. Вот мы, например, сейчас часто замечаем, что наши сограждане, особенно в момент кризиса, то сям, то там, значит, лежат и так это смотрят вот в небо, выпучившись. Мы пытались у них ладонью там зеркало подставлять, потому что мало ли что с ним щупали там его. Вот жив, здоров, потеет, просто лежит и вот смотрит в небо. Но я знаю, что тут особо-то не видно. Вот ваш народ, я знаю, что...
1: Наш народ в основном смотрит в землю. В каком смысле? То есть дело в том, что все евреи и справедливо считаются очень прагматичным народом.
2: Но...
1: Нам некогда наблюдать за звездами, за исключением наших ведущих астрономов, конечно. Мы ищем деньги, а деньги, как известно, лежат на земле. Все вы это прекрасно знаете. Русскому же человеку действительно свойственно созерцание звезд. И я вам больше скажу, что вот те программы, которые заложены в компьютеры, где после выключения его основных функций начинается мерцание звездного неба, идут только для России. И во многом это скрытая такая как бы подсознательная ориентация на вот это вот именно программное обеспечение.
2: Угу. То есть вы считаете это совершенно нормальным?
1: Я считаю это нормальным. Почему?
2: А вот если, потому, например, что... это все время прямо смотреть, ну, к примеру, вот параллельно
1: земле. Не, ну, вообще глазами надо свойственно двигать, конечно, потому что просто можно элементарно лишиться смазки глаз.
2: Да! А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр, я постоянно слушаю ваши передачи. Добрый вечер, уважаемый гость. Вот, у меня к вам три коротеньких вопроса. Значит, первый вопрос. Вот как вы относитесь к тому, что у нас в России происходит борьба религий? То есть, вот, предположим, христианская церковь, вот, и нет единения как бы даже в одной вере. Это первый вопрос. Вопрос второй. Существует ли в Израиле, мне вот очень интересно, институты бодитологии? Вот у нас в Москве есть такой институт. Вот, и очень часто вот даже Александру можно выразить большую признательность за то, что выступают бодитологи. Вот, то есть это достаточно интеллигентные, образованные люди, нежели вот обычные обыватели. Вот есть ли такие институты в Израиле, и если есть, если вы в курсе, чем они занимаются? И самый последний вопрос. Это сейчас в основном среди политиков и даже среди простых, так сказать, сограждан всех стран ведется вопрос об объединении национальностей. То есть, чтобы были, так сказать, особь, вот, предположим, евреи и русские, чтобы не было таких вот ярлыков. Вот. И в связи с этим такой подвопрос к этому, можно ли этот вопрос снять, чтобы люди жили как бы в одном мире, имели разную национальность, но чтобы люди никогда не указывали, что вот еврей, предположим, его нужно принижать, его нужно уничтожать, чтобы люди, так сказать, дружили всех национальностей. Угу. Вот. И пожелание гостю, значит, вы человек, я вот слушаю ваше выступление, вы человек очень интеллигентный. Вот я вот, так сказать, молодой слушатель.

0: дай Бог вам здоровья, удачи. Вот, и чтобы вам, так сказать, жилось всегда прекрасно. Вот, спасибо вам огромное.
1: Спасибо. И наш радиослушатель Александр спросил у вас, во-первых, о борьбе
2: религиозных конфессий.
1: Совершенно верно.
2: Дело в том, что я хочу... Давайте я по порядку буду отвечать, потому что так мне проще.
1: Безусловно.
2: Да. На Руси никогда не было единства конфессий. Вообще Россия — это... кроме объединения на почве территории, ничем другим похвастать не может. Мы же, евреи, объединились в свое независимое суверенное государство исключительно на фоне иудаизма. Конечно, и еврейской среде есть различные последователи, но в целом вера одна, и нет такого противостояния, как какое наблюдается в Русской Православной Церкви. Вообще христианство не едино. Возьмите хотя бы Ирландию. И с этим ничего поделать нельзя. Это такое, я считаю, это ненормальное стремление людей в какой-то степени отличаться друг от друга. И в этом аспекте можно рассматривать и третий вопрос нашего радиослушателя, который заключался в том, что, как я понял, не имеет ли смысла объединиться всем людям, невзирая на их национальности и так далее. Наверное, в далеком будущем это произойдет, но пока существует материальное расслоение.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Которое является корнем всех наших проблем. Это нереально. А вообще мне, например, когда я бываю где-то кроме России, никто не говорит, что я еврей. Такой акцент... На мою национальность ставится только на территории бывшего Советского Союза, где принято, я этот факт не скрываю, считать евреев какими-то, ну, так скажем, прохиндеями, приписывать им несуществующие свойства, что они где захватили там все руководящие должности и посты. Это не так. Я могу сказать смело, этого не происходит. Да, евреи, может быть, более трудолюбивы, менее, так сказать, реагируют на какие-то внешние неприятные там проявления по отношению к себе. Может быть, более живучий, так в простом таком бытовом смысле этого слова. Но не более того.
1: А что же касается... Спрашивает Аша, институт
2: базитологии. Да, существует, но дело в том, что мы с ними напрямую не контактируем, и я, к сожалению, не могу. Поскольку дело в том, что разница в наших просто подходах. Они изучают внешние проявления отклонений в человеке и вообще, так сказать, его внешнюю сторону его жизни. Мы же занимаемся несколько другим, вот именно на фоне моего общества, которое... председателем которого я являюсь в Хайфе, мы занимаемся паранормальными явлениями, то есть тем, что вызывает эти эмоции. А базитологи же как бы трактуют увиденное и учат людей избегать этого всячески.
1: Я знаю, что вы проводили недавно большой достаточно эксперимент. Да, но прежде вот вопрос тут такой пришел от Шульца Гессиновича Цибермана. Можно ли считать бычка, это рыба, поясню, обильно расселившегося в наших водоемах евреем среди рыб?
2: Нет, так аналогия. Нельзя считать, потому что есть такая еще машина у вас, ее... Я так просто наблюдал в России телевизионную рекламу, и там было указано, что вот машина, новая машина, мэр Лужков ее всячески продвигает. Машина-то плохая. Мы такую машину себе никогда не купим. Вот. И это можете считать ответом.
1: Угу. Я знаю, что вы проводили именно вы, вот, Зиновий Варфоломеевич Гулянский, великий эксперимент. То есть вы сняли...
2: По переселению, да.
1: Расскажите о нем поподробнее.
2: Мы переселяли рыб. Пресноводных рыб в Мертвое море. Ну, в общем, прижилось несколько десятков из миллиона икринок, что мы выпустили в это море. Прижилось несколько десятков, которые приспособились питаться потом туристов. Дело в том, что, как вы, наверное, знаете, Мертвое море является объектом туризма. И огромные рекламные проспекты выпущены на эту тему. Действительно, Мертвое море является уникальным по ряду, собственно говоря, показателей. Вот. А наше же внимание привлекло, привлекли, вернее, сообщение о том, что среди туристов встречается такая ненормальная реакция на климат и в связи с высокой температурой и большой соленостью и отсутствием животных у людей развиваются психические расстройства у туристов. Дабы избежать их, мы решили заселить вот именно в море животные в виде рыбок. Был взят, собственно говоря, обыкновенный налим. Морской налим, который в слабосоленых водах, как наиболее неприхотливый особь, который питается всем, чем ни попадя. Вот. Он был взят нами за основу, и мы его заселили в Мертвое море. И вот несколько десятков особей прижилось и дало потомство. И теперь туристы избавлены от пагубных, в общем-то, психических расстройств, когда они видят в этом море, значит, плывущую рыбку, им кажется, что они, так сказать, в нормальных условиях находятся.
1: Это действительно интересный эксперимент, но я о нем ничего до этого не слышал. А я слышал, что вы в течение года держали в замкнутом помещении, впрочем, достаточно большом, оформленном под уголок среднестатистической природы, то есть там и пальма стоит, и в то же время лимонник стоит, и тут же одуванчик растет, лук, репка.
2: Порей. Ну, репчатый порей, да.
1: Да, тоже произрастал. По одному представителю самых разных народов, чтобы смотреть, как они будут взаимоконтактировать вне каких-то административных и политических границ. Знаю, что не совсем увенчался этот эксперимент.
2: Дело все в том, что мы, честно говоря, сейчас, конечно, могут меня объявить.
1: Это в Хайфе было, да?
2: Да.
1: Эксперимент,
2: да.
1: Где он проводился?
2: В Хайфе, да, на территории там местного университета, нашего Хайфского университета. Дело все в том, что мы взяли по одному представителю таким наиболее, ну, скажем так, прогрессивных стран. Ну, естественно, это были добровольцы, как вы понимаете. Высокооплачиваемые они были. В конце концов, если идут испытывать себя в космонавты не за такие большие деньги, то наша страна может позволить и выплатить. Мне стоило, правда, больших усилий уговорить наш муниципалитет и непосредственно Мордехая Кишона, главу администрации города Хайфа. Вот. Но, тем не менее, благодаря моему авторитету деньги были выделены. Так вот, значит, мы взяли 6 человек по количеству... как же это по-русски, я уже стал забывать. А, вершин на звезде нашего национального флага. Туда вошли такие, значит, представители, как русский, то есть славянский народ, прошу прощения, монгол, как ярчайший представитель монголоидной расы, затем немец, как наиболее яркий представитель западноевропейской цивилизации, и по одному представителю от краснокожих, то есть индейские племена, в частности племя Ирокез, был представитель этого племени. Прошу прощения, у меня просто что-то с бронхами. Я в самолете сидел в голове, и форточка у пилота была открыта, и, знаете ли, задувала. Да. Так вот, и, значит, остальные два являлись представителями африканского континента. Там был араб и бедуин. Житель Конголезской республики. Я не буду называть их имена, потому что, чтобы не попало в печать, дело в том, что некоторая секретность сохранялась и до сих пор еще сохраняется вокруг этого эксперимента, потому что цель у нас была поставить наиболее яркой приспосабливаемость вообще к внешним условиям. Дело в том, что несмотря на вот эту вот растительность, которую, как вы правильно описали, там присутствовала, кормили мы всех этих наших испытуемых одним и тем же. Трехразовое питание. Это был сухой паёк. Дело в том, что Министерство обороны также финансировало этот проект. И целью этого, пока скрытая цель была, создание универсального сухого пайка для солдата израильской армии. Это такая как бы побочная задача, которую мы с успехом... Она-то как раз и получилась наиболее выполненной, потому что тот состав сухого пайка, он был отработан нами до мелочей. И те деньги мы, так сказать, отработали. Что же касается уживаемости вот этих вот шести основных, как мы посчитали, представителей, евреев, правда, среди них не было, хочу сразу оговориться. Потому что, ну, мы, честно говоря, побоялись, что это примет какую-то, так сказать, ну, российскую окраску, если там будет присутствовать еврей. Мы посчитали, что вот эти шесть народностей, вернее, представители этих народностей, они будут самым оптимальным условием. Так вот, наиболее любопытным, на мой взгляд, является то, что первым, кто стал разнообразить свой рацион вот подножным кормом, являлся, как бы вы думали, кто? Русский? Лук-порей был съеден начисто. Несмотря на то, что представитель Республики Конго, представитель племени бушменов, наиболее близок к природе, он был взят нами просто, так сказать, с матери земли. Он питался подножным кормом, в отличие от русского, который, как мы знали по анкете, им заполненный, работал на заводе. Но, видимо, тот природный недостаток витаминов и то желание... мы, знаете, сейчас я подумал о том, что мы, наверное, зря не задавали вопрос, а есть ли у него приусадебное хозяйство. Мы же знаем, что у вас, у русских, очень развито вот это стремление выехать на дачу. Может быть, сейчас я вот подумал, что, может быть, действительно этим это и можно объяснить. Немец же проявил себя как очень аккуратный в еде. То есть... Ну, использованная посуда, знамо дело, уносилась сразу после принятия пищи. То же самое происходило и с актом дефекации. То есть все это утилизировалось прямо моментально, непосредственно после осуществления. Более того, шесть комплектов завтраков, обедов и ужинов, также мы подошли к вопросу утилизации. Шесть комплектов унитазов стояло вот... Были взяты мужские особи, дабы, так сказать, не было каких-то, каких-то там несанкционированных контактов. Вы спросите, какова же была цель? Цель мы ставили перед собой первую. Просто понаблюдать. Ну, действительно ведь интересно понаблюдать за человеком, который поставлен, так скажем, в естественные условия. Литературы никакой мы не давали, то есть свободное время, досуг был, в принципе, не организован. Никакого ни телевидения, ни радио, ничего не было. Вот. Ну, в общем, результаты такие. Ни спиртного, ни курева мы им не давали. Результаты такие. В общем, с ума не сошел никто. Единственное, что... Для монгола оказалось душевным травмой, его пришлось после этого направить на лечение в нашу лучшую клинику в Тель-Авиве. Для монгола оказалось травмой то, что когда он увидел вот это вот одноразовое питание, он просто не понял, как это вообще может быть. Что такое пластмассовая тарелка, вилка, лёжка и чашка. Для него это было, ну, как, я не знаю, гром среди ясного неба. И вот эту вот канализацию, которую мы применили. Честно говоря, мы брали человека непосредственно из той среды, в которой он обитал, без какого бы то ни было предварительной подготовки.
1: То есть монголы вы брали прямо из сакли?
2: Да. Да, немцы мы брали из пивной.
1: Ну, знаете, сейчас у нас, к сожалению, тут нужно выйти мне. Давайте ненадолго прервемся и затем продолжим наш с вами очень интересный разговор.

0: Ну что же, вам понравился наш вот музей, вот эти картины детей наших сотрудников. Я вижу, что вы даже прослезились. Действительно, детское творчество, оно волнует, волнует души. Кстати, я знаю, что вы тоже были организатором международной детской выставки в Хайфе. Причем главным условием участия в этой выставке для ребенка это было то, что, чтобы в картине присутствовало какое-то аномальное явление. Вот не могли бы вы описать самую выдающуюся картину и рассказать немножко об ее авторе, о этом еврейском ребенке?
1: Самой выдающейся картиной на этой выставке был кораблик. Обыкновенный кораблик, который был нарисован ребенком. Но все заключалось в том, что кораблик плыл не по морю, даже не по земле. Кораблик плыл по небу. И меня, как исследователя паранормальных явлений, заинтересовало. А что же было, собственно говоря, вызвано этим рисунком? Я просил автора, это был 8-летний Моше Тамада, это, ну, выходец из России, его родители были выходцами из России. Вот, и Тамада сказал мне, ребенок этот сказал мне, что он видел это на самом деле. Я его спросил, а где он это видел? Может быть, по телевизору сейчас распространено, что во многих видеофильмах там за счет компьютерной графики вот эти вот эффекты специальные являются. Он сказал, что нет. На пляже во время отдыха он видел вот это вот явление, и оно легло в основу этой картины, которая, не побоюсь этого слова, была выполнена с большой, художественной фантазией. Меня это заинтересовало. Я расспросил его о том, когда, где это было. Это было на побережье Средиземного моря, когда они отдыхали с родителями во время отпуска. И я, естественно, поскольку у нас широкая очень база наблюдателей, мы выяснили, что да, действительно было такое явление. Это было явление миража. В это время наша флотилия проводила там учения в том районе. И за счет вот рефракции воздушных масс появилось так называемое вот это псевдоизображение, то, что русские именуют словом мираж, хотя корни этого слова арабские. Вот. Это был мираж, который за счет вот разницы температуры в атмосфере, то есть тот корабль, который находился за горизонтом, он спроецировался на вот те нижние слои атмосферы, которые мог наблюдать этот ребенок. И поэтому, конечно, первая премия была отдана ему, хотя, может быть, это с точки зрения художественной, это было не самое лучшее произведение, но, по крайней мере, оно отражало реальности. В какой-то степени было связано с нашим основным, так скажем, вот направлением в деятельности. А вообще же, действительно, рисунки детей во многом являются, базой увиденного не только ими, но и, так скажем, их предками. По этим картинам мы можем исследовать такие явления, как дежавю. Вот, и многие другие. Это вообще такая... Детский мозг, это, так скажем, не запятнанный мозг.
0: А я так понимаю, Зиновий Варфоломеевич, все-таки основная цель вашей комиссии, председателем которой вы являетесь, все-таки это не даже изучение паранормальных явлений, а попытка их объяснения вот, безусловно, с точки зрения материализма.
1: За это нам и платят деньги.
0: Вот тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей радиослушательницы Беланьи. Известно, что по исламским традициям запрещается совершать акт дефекации в присутствии ни человека, ни мусульманского вероисповедания. Как вы решали этот вопрос в ходе вашего эксперимента? Имеется в виду вот эксперимент с 6 мужчинами?
1: Дело в том, что, конечно, у нас там был вот этот араб. С ним мы, собственно, и намучились. И вот то, о чем я говорил, что некоторые аспекты нашего эксперимента до сих пор засекречены, в основном эти аспекты связаны непосредственно с ним. И я скажу вам так, что нам было сложно. Сложно было, в свою очередь, уединить его и в то же время дать простор монголу. Дело в том, что полной противоположностью исламу там являлся не немец, как вы, наверное, подумали. А именно монгол, который исповедовал буддизм, такой степной буддизм. Дело в том, что в Монголии существует 6 разновидностей буддизма, как вершин на нашем флаге. Степная разновидность, предгорная, высокогорная, вот, и, так сказать, 2 другие, которые тоже непосредственно связаны с горами.
0: Одна из них равнинная, другая степная.
1: Пустынная, там еще одна есть.
0: Да. 7-я, но она очень слабо развита, и поэтому там всего несколько представителей.
1: Ну, как раз вот этот представитель там и попался.
0: Они с собой колокола эти, и, да.
1: Да, и дело в том, что для него непосредственным условием, при котором он может отправить свою естественную потребность, является наличие простора. А как вы уже правильно заметили, в Хайфе не так много помещений с большим внутренним размером. И поэтому эти 6 людей были, в общем-то, в достаточно замкнутом пространстве, объединены нами. Это пространство исчислялось, ну, приблизительно 100 квадратными метрами. То есть на душу приходилось порядка 15-17 квадратных метров. Да. Вот. И, конечно, это не могло не вызвать трения. Вот. Но наша задача была препятствовать. И люди, в общем-то, были к этому подсознательно готовы. Ну, в общем, в целом эксперимент прошел удачно. Нам удалось приручить араба и изменить мировоззрение монгола. Что же касается других высокоразвитых культур, таких как представители племени иракез и бушмена коренного, в общем-то, они нашли среди тех растений, которыми мы засадили окружающую территорию, несмотря на то, что мы их очень тщательно подбирали, чтобы они не содержали никаких алкалоидов, но изворотливый мозг иракеза научился извлекать алкалоид из смеси 2-3 растений, которые так до сих пор нам оказались, до сих пор являются для нас недоступны. И все вот эти вот 36 суток, которые эта группа проводила в совместном проживании, в общем-то, он находился в состоянии, ну, скажем так, алкогольного, ну, может быть, не алкогольного, в какой-то степени даже наркотического опьянения. Причем дело в том, что у них вообще же красные лица. Вот, и мы долго не могли распознать. Распознали только потому, что на 35-й сутки он прекратил принимать пищу. Но тут уже, собственно, эксперимент подходил к концу, поэтому мы особо, честно говоря, и не волновались.
0: Понятно. Вот некто Сруль хочет услышать о таком паранормальном явлении, как черный треугольник.
1: Ну, действительно, на территории Йемена, прилегающего непосредственно к территории Израиля, в районе Персидского залива, на высокогорном массиве Халь-Хавир, присутствует так называемое явление черного треугольника, которое, название которого перекликается с известным еще с древних времен Бермудским треугольником. Действительно, в этом высокогорном плато, если лететь над ним на высоте птичьего полета, а лучше еще выше, может наблюдать так называемую местность, которая окрашена в более темный цвет по непосредственно относительно прилегающей территории. Вызвано это тем, что в том месте наблюдается выход на поверхность подземных пород, богатых редкими металлами. Там такие редкие металлы, как палладий, платина, молибден, ураносодержащие руды.
0: Грифель также.
1: Да, это тоже встречается. Кстати, арабские ученые ссылались на древние манускрипты, в которых указывалось на то, что жители считали это место священным истори и ходили на это место давануть грифелька еще в 15-16 веке.
0: Ну, хотелось сказать, что, опять же, по тем же манускриптам, найденным вот, в результате длительных тщательных раскопок, они то ни разу не доходили. То есть они ходить-то вроде как ходили,
1: Да, и поэтому более темная краска как раз по периметру этой территории.
0: А вытоптали немножко, то есть они...
1: Ну, и давили.
0: Безусловно. И, кстати, затем вот эту территорию уже оградили, то есть также сделали из нее своеобразный бублик, то есть дабы у Йемена была своя какая-то серьезная легенда. Вот. И вот этот эпос. Черный йеменский треугольник, да, это и есть составляющая часть эпоса. Ведь что такое эпос? Например, ну, взять, к примеру, золотой вентилек жителей Чукотки, да, вот, или там, скажем...
1: Да зачем далеко ходить? Достаточно взять слово о полку Игореве, величайшее произведение русской культуры. Там же черным по белому написано о том, что витязи, значит, собственно, побили вот тех вот монголов, представители которого мы вот взяли для наших экспериментов. И это же первый памятник русской литературы. А каждому государству хочется иметь первый памятник своей литературы. Ничего в этом удивительного нет.
0: Памятник, он должен охраняться государством.
1: Конечно.
0: А охрана государства — это не просто табличка, прибитая к двери, дескать,
1: это
0: охраняется.
1: Субсидии, понимаете ли.
0: Во-первых. А во-вторых, конечно, непосредственно охрана. То есть мы сейчас планируем около каждого охраняемого государством выставить памятник. Ну, это есть, в смысле, охранник.
1: Выставить. Я понял вашу мысль.
0: Да. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: У меня вот такой вопрос. Не считает ли ваш гость паранормальным явлением стремление цивилизации к прогрессу? Потому что это неминуемо приведет к гибели. И вот не стоило бы вернуться назад к корням истории.
1: Простите. Вы что же хотите сказать, что вы не пользуетесь никаким достижением прогресса? Вот сейчас вы нас через что слушаете?
2: Через радио.
1: Ну, это же является достижением прогресса.
2: Ну, так это же не очень хорошо.
1: Почему же это не очень хорошо? Ну, если бы не было радио, вы бы, дорогой мой, и меня бы не услышали.
2: Ну да.
1: Ну.
2: Я бы вас услышал бы на площади какой-нибудь.
1: Я не мастер площадного слова.
0: Спасибо вам за звонок. Но здесь скорее, как мне опять же кажется, наш радиослушатель
1: не
0: глубоко затронул проблему. А глубина-то всей проблемы даже не в том, что идет прогресс немеренными шагами, и цивилизация развивается, да, а в том, что в этой развивающейся цивилизации стремительного шагательного прогресса полностью отсутствует технология утилизации того, что
1: создается. Возможно. Дело все в том, что вы правильно осветили этот аспект. Но я бы еще так хотел сказать. Понимаете, когда человек живет очень сыто, то есть это вообще нам, евреям, очень свойственно, жить в сытости, достатке. Вот. Ничего в этом, кстати говоря, зазорного нет. И каждый, я считаю, нормальное желание, когда человек хочет жить в достатке. Когда человек живет в достатке, его окружают электробытовые приборы, которые облегчают его трудности, когда ему не надо думать о завтрашнем походе в магазин и о ценах, которые его окружают. В этот период он начинает думать о вечном и добром.
0: Зачем вам столько вот золотых колец на пальцах?
1: Ну, вы понимаете, дело в том, что раньше я носил золотые зубы. Будучи, живя в Советском Союзе, было много у меня золотых зубов. По приезду туда, к себе на родину, на свою родину вторую, вот, я увидел, столкнулся с новыми технологиями, с тем прогрессом, о котором только что мы с вами говорили. И мне просто стали уже говорить мои знакомые и родственники о том, что «Зяма, слушай, ну невозможно же уже на пороге, можно сказать, 21 века сверкать золотом при каждой твоей улыбке». А я часто улыбаюсь, вы это, наверное, уже заметили.
0: Да.
1: Вот. Но в то же время я заменил, конечно, себе зубы на последние технологии в этой области. Смотрите, вот здесь меня видите? Да.
0: Я вижу портрет кого-то из ваших родственников на зубе.
1: Это рука, это на ногте.
0: А, извините.
1: Да. Дело в том, что я, так сказать, а то золото, что у меня осталось, а у меня было 32 золотых зуба, я его переплавил, так сказать, на украшения, которые, вот видите, у меня на левый, на правый, здесь.
0: А вот, здесь вы, кстати, не забудьте. Корней Иванович спрашивает у меня, распространяется ли кессонная болезнь в горах. Корней Иванович, я понял вашу мысль. Вы хотите пощупать йеменский черный треугольник, так сказать, в индивидуальном порядке. Мы не советуем вам этого делать, поскольку йеменские службы безопасности считают в мире одними из самых жестоких.
1: Безопасных, да.
0: Да, так что лучше не стоит. Как относится гость студии к экстрасенсам и целителям?
1: Ну, вообще, само слово «экстрасенс», оно неверное.
0: Да!
1: Понимаете, нет такого «сенс». То есть, если есть экстрасенс, значит, должен быть просто «сенс».
0: Безусловно. Вот, или
1: в
0: микросенс,
1: этом контексте,
0: или там
1: да,
0: какой-то...
1: Да, квазисекс, секс,
0: квазисенс.
1: Ну, нет, есть такие сейчас понятия, там, секс, мекс. Нет, но это Брекс. Другое. Это другое. Экстрасенс — это другое. Это, значит, на волне вот изменения политического строя на моей первой родине произошло так называемое... Люди стали просто активно зарабатывать бабки. И что говорит в пользу, так сказать, нашей сионистской культуры, среди этих людей нет ни одного еврея. Обратите внимание, ни одного. Дело в том, что евреи, будучи высокоморальными людьми, не могут зарабатывать деньги на чужом несчастье. В то же время такие люди, как Кашпировский, Чумак и им подобные, считают нормальным пропагандировать свою псевдокультуру, свои псевдовозможности и зарабатывают на этом нормальные бабки, попросту говоря. Вот. Мое отношение к этому крайне отрицательное, поскольку на все наши просьбы провести свои сеансы при зафиксации их нашими сверхчуткими американскими, японскими приборами, все эти люди отказывались. И дело в том, что до сих пор нами учрежден приз, в размере его эквивалент в долларах составляет 480 тысяч. Мы готовы на сегодняшний день эти деньги выплатить любому человеку, который продемонстрирует на наших условиях любое паранормальное явление. Свыше 10 лет, значит, это все объявлено нами. И до сих пор ни одного случая реального, зафиксированного нами, чтобы на наших условиях, опять я повторяю, этот человек продемонстрировал какое-либо паранормальное явление, этого нет. Из этого я делаю вывод, что это невозможно.
0: Ну, я знаю, попытки были.
1: Были и симуляции,
0: даже.
1: Да.
0: И
1: да,
0: курды приезжали, вот
1: да,
0: так кто-то странно.
1: Кто-то не приезжал, понимаете? Даже тут...
0: Но вспомните вот Зульфию, ту курдскую старушку, от которой полопались у вас все вот орков.
1: Да ничего там не полопалось. Дело в том, что она просто-напросто подкрупила электротехников, которые работали на осветительной подстанции.
0: А и они были перепутали фазы. Они были тоже евреи.
1: Но дело в том, что на подсобных
0: а что
1: работах
0: целителей?
1: У нас не всегда евреи работают.
0: А что касается целителей? А ведь
1: то
0: известно,
1: же самое.
0: Нет, известно, ведь во всем мире так продаются сейчас средства для повышения потенции, которые называются тель-авивская козявка.
1: Нет, она называется не тель-авивская козявка, вы неправильно говорите.
0: Так ее между собой называют. Те, кто нуждается. Я вот слышал тут закулисный разговор некоторых сотрудников, да.
1: Ну хорошо, пусть она называется так, как вам нравится. На
0: нет,
1: самом
0: мне
1: деле, конечно, она называется
0: как
1: по-другому.
0: Называется она. Совершенно.
1: Да нет, все это...
0: Хорошо,
1: все это...
0: как она называется по-вашему, по-научному?
1: По-нашему она называется серебряная рыбка. Ну, то есть вид капсулы, он представляет из себя рыбку. Ну, по форме напоминает рыбку. Конечно,
0: но
1: это не...
0: там нет уже ни плавника, ни глаза.
1: Ничего нет, говорить, но по цвету как
0: нет,
1: рыбка. И болтается.
0: Это... Но она болтается
1: внутри
0: так.
1: Там просто...
0: Нет, она внутри, конечно, болтается, но снаружи-то она закреплена прочно достаточно.
1: Я вам хочу сказать, на чем основано это суперсредство, о котором вы сейчас ведете речь. Может быть, конечно, мы с вами говорим о разном, но я буду говорить о том, что сейчас является, так сказать, на гребне волны.
0: Да!
1: Это средство основано, оно давно известно в советской медицине, в уголовном праве. С помощью этого средства проверяли способность мужчины совершить половой акт при судебно-медицинской экспертизе на предмет подозревания в изнасиловании. Это средство вызывает эрекцию полового члена чисто химическим путем, воздействуя непосредственно на, так сказать, столб, который находится, нервный столб, который находится в тазобедренном участке, отделе, прошу прощения, позвоночного столба.
0: Только у мужчин, у женщины нет, естественно.
1: Безусловно. Нет, мы можем у женщины применением этого препарата стимулировать набухание, так сказать, клитора. Но, понимаете, практической пользы это не имеет.
0: Нет.
1: Так вот, эти псевдомедики, не побоюсь этого слова.
0: Ну, простите, пожалуйста.
1: Эти, так вот, эти псевдомедики, они по каким-то своим научным каналам выяснили формулу этого вещества и применили ее на деле, просто, опять же, как я уже говорил, в попытке заработать большие деньги. Ничего, это средство никакого излечения от импотенции оно не дает. Оно
0: то есть серебряная рыбка, попросту говоря, лажа.
1: Да, то есть если, конечно, вы страдаете этим непосредственно перед половым актом, дабы не осрамиться, вы можете принять этот препарат и вызвать у себя фактическую эрекцию. Но
0: то
1: при
0: есть,
1: этом...
0: значит, получается, если мы отслеживаем ход вашей мысли, то, значит, тель-авивская козявка тоже лажа, отсюда, исходя, шпанская мушка тоже никуда не годна.
1: Ты на сегодняшний день наиболее радикальным средством от импотенции являются пищевые добавки, основанные на натуральных продуктах, ни на каких не на мушках. Покажите мне того человека, который будет есть мух. Я плюну ему в лицо.
0: Ну, смотря за сколько денег.
1: Бесплатно, по собственной воле. Вы будете есть муху? За исключением, если она, конечно, случайно попала в суп. Но этот случай не берется. Это можно просто пренебречь. Просто пренебречь. Мы, ученые, пренебрегаем. Понимаете это? Ну, как вот допуск. Есть же в любой детали, при обработке любой детали есть допуск.
0: Так же и в научных экспериментах, безусловно.
1: Да,
0: кстати,
1: да.
0: Кстати, я знаю, что...
1: Нет золота 99,9%. Есть золото 99,8 с лишним процентов.
0: Я знаю, что именно вы, Зиновий Варфоломеевич Гулянский, впервые в мире пытались заняться экспериментами, в которых вот эта погрешность составляла максимальное число. То есть довести эксперимент до полной чистоты при 99% погрешности. Хотелось бы знать, увенчалось ли у вас это успехом. Если увенчалось,
1: безусловно,
0: то...
1: Безусловно. А где... Вы видите, как я выгляжу сейчас?
0: Да.
1: Я же с этого начинал, дорогой мой. Почему своей стезей я избрал обществоведение? Это наиболее неточная наука на сегодняшний день. Понимаете? Да. Я апеллирую такими сентенциями, как показатель, к примеру, я вам сейчас говорю, показатель лояльности общества к данному режиму. Из чего это складывается, этот показатель? Из запросов общественного мнения. Но мы же с вами не можем опросить каждого жителя. И не факт, даже если мы теоретически допустим, что он нам ответит, что у нас найдутся такое же количество корреспондентов, которые будут опрашивать все это количество жителей данной страны.
0: Ну, их придется поделить пополам. То есть половину будут спрашивать, а вторую половину.
1: Да, то есть чистоты эксперимента уже 50%.
0: Так это же и хорошо в вашем случае. Это как раз вам...
1: Конечно, конечно. На этом-то все и было основано.
0: А гораздо лучше это, когда вам брать корреспондентов больше, нежели респондентов. То есть, чтобы на одного спрашиваемого было 10...
1: Где же мы с вами столько найдем евреев, чтобы всех опросить? Даже в нашей стране такого нету.
0: Ну что же, ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу с Зиновием Варфоломеевичем Гулянским.

0: И для тех, кто только что подключился к нашему эфиру, напоминаю, что гость наш сегодня в студии – доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновий Варфоломеевич Гулянский. И речь у нас идет о всяческих экспериментах в области, в общем-то, общественного сознания и так далее. Вы знаете, я помню, что однажды у нас тут некие ученые активно внедряли в общественное сознание популярность и зависимость общества в целом и каждого индивидуума общества от круглого, немножко выпуклого предмета геометрической формы. То есть повсюду на рекламных щитах укреплялись такие предметы, фонари были в такой форме, по телевидению это показывали. И в результате люди стали скупать активно съестные припасы, которые геометрически напоминали им эту форму, пытаться каким-то образом руками выкладывать вот кучи. Также некоторые даже, в общем-то, сами становились подобного рода, вот, ну, приобретали такие формы. Вы же, я знаю, вот экспериментируете сейчас тоже с геометрическими формами. Хотелось бы узнать немножко о сути эксперимента и его цели, если позволите.
1: Ну, вообще, вы правы совершенно. Россия до сих пор является огромнейшим полигоном для экспериментов. И с этим жители этой страны сталкиваются просто, как сказать, каждый день на каждом углу. Видимо, в силу низкой бытовой культуры, такая высокая степень, ну, так скажем, реакции на все эти внешние раздражители. Потому что подготовленный человек, он менее подвержен вот этим всем реакциям внешним. Действительно, форма шара, она олицетворяет собой замкнутое такое пространство.
0: Да.
1: Да, вот. И,
0: значит... Но не всегда, если это не обруч, потому что мы же...
1: Нет, я же говорю о шаре.
0: Нет, мы начинали... С круга? Позвольте, с обруча. Зачем? С круга. Вернее, извините, да, правильно, совершенно правильно. Сначала с круга, затем с обруча, затем уже переходили к шару. Почему? Потому что сперва они как-то пытались все проникнуть.
1: Подготовка, них, естественно, должна была
0: визуально, во-вторых, физическая.
1: Конечно,
0: физическая.
1: Конечно, безусловно, безусловно. Цель этой подготовки заключалась в том, что... Ну, я так думаю, что это в какой-то степени с ведомым правительством делалось, чтобы... Ведь форма шара, она умиротворяет человека. То есть она переводит его внешнюю агрессию на какую-то такую понятную страсть. Страсть к накоплению.
0: Мы в свое время пытались как-то протолкнуть в Государственной Думе вопрос о том, чтобы на всех крупных площадях крупных российских городов были установлены гигантские шары. Вот, с тем, чтобы люди, вот, проходя мимо них, каким-то образом отдавали им свою энергию. Не зря ведь, например, буддийские храмы, они тоже имеют...
1: Вы совершенно правы. Да. Я вам скажу, что на территории бывших среднеазиатских республик в настоящее время, значит, повсеместно внедряется такая практика, как на территории буквально каждого, это совершенно точно, населенного пункта ставится арка. Арка, да. Которая символизирует, так сказать, корни земли. То есть вообще...
0: Не то, что корни земли просто. Но все, так сказать, мы сделаем обычный дверной пролом. Вот такой, представляете себе. Ну,
1: нет,
0: дверной проем.
1: Вот такая вот арка.
0: Круглая арка, да.
1: Да,
0: это
1: да.
0: Делается с целью, чтобы те, кто под ней проходил, в нее входил.
1: Ну, мы-то с вами знаем, конечно, с какой целью это делается.
0: Ну, это
1: понятно.
0: Да.
1: Иначе и деньги.
0: Да. Вот интересный вопрос. Нужно ли опасаться приближения 2000 года? Я думаю, что, кстати, частично где-то мы на него ответили, когда описывали шары.
1: Знаете, конечно, можно. Можно бояться всего чего угодно. Можно бояться завтрашнего дня. Можно бояться темного леса. И вы все это прекрасно знаете.
0: Но
1: можно
0: нужно бояться, ли бояться?
1: Можно бояться собаки в ночи. Не нужно, конечно, вообще ничего бояться. Дело все в том, что вообще страх человека основан в первую очередь на непонимании. И мы с этим работаем, поскольку паранормальные явления, как правило, непонятны человеку. То есть это те явления, как мы уже говорили, которые не могут ретроваться какими-то естественными причинами, которые их вызывают. Так вот, что касается страхов. Вообще страх явление, ну, оно наиболее, наверное, древняя эмоция страха. То есть страх
0: совершенно верно.
1: Всем просто.
0: Простите, что вас перебиваю, Зиновий Варфоломеевич. Дело в том, что страх, он тоже делится на, скажем так, длительный.
1: На постоянный страх, да, постоянный и мгновенный,
0: страх,
1: да, да.
0: На мгновенный страх. То есть люди, например, могут бояться, пока они идут через лес, могут бояться лешего, да, вот, а могут, например, бояться...
1: Лешего вообще не стоит бояться. Мы проводили эксперименты, арендовывали, тут у вас в Ярославской области участок глухого леса, вот, направляли туда добровольцев в разные времена суток. Так вот, я вам скажу честно, что наши исследования установили, ну, на практике установили такое, что человек в лесу боится больше всего днем. Ночью в лесу бояться, собственно говоря, нечему. Нечего бояться. Почему? Потому что просто-напросто в лесу ночью
0: нечего
1: ни,
0: и нечего.
1: Ничего
0: но
1: не
0: видно. Предлагаю
1: видно.
0: Бояться 2001 года, так как третье тысячелетие начинается именно с него. Вообще мысль гораздо более трезвая. Но я хочу сказать о другом эксперименте. Вы все-таки являетесь, ну, скажем так, председателем комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа. Живете на туризм, как любое азиатское государство. Естественно, что денег у вас хоть, ну, в общем, очень много. Вы можете себе позволить арендовать зал такой. Мы же сделали по-другому. Мы ночью арендовали под наш эксперимент вот этот коридор, по которому вам удавалось тут ходить. Вот. Запускали туда 5 женщин-добровольцев и всячески неожиданно их пугали. Значит, вот так, чтобы они в течение недели тут жили и испытывали, но такой страх, скажем так, мгновенный, но очень резкий. То есть то одну их лопушку рванем, другой подножку поставим, третий, например, в общем, били веслом по причинным местам совершенно неожиданно среди ночи, ну и так далее. Естественно, в результате, где-то на второй день, справа-то им даже, может, как-то и весело было, там они ахахахахатушки, у них развелся такой уже боязнь, то есть более такая вот длительная, но легкая.
1: Вы пошли по стопам наиболее известного физиолога Павлова, да.
0: Но я хочу сказать, что все 4 женщины вышли отсюда очень счастливыми, удачно вышли замуж, и я хочу сказать, что теперь они боясь.
1: А пятая, по-моему, так тут и осталась у вас.
0: Ну, знаете, работает сейчас у нас. Но это дело речь не в ней. Она так полюбила того, кто хлопал ей вот веслом, что у них даже тут и семья недавно образовалась. Да, а я хотел о другом сказать. О том, что теперь эти женщины не боятся не только ходить по арендованному вам Ярославскому лесу, но и даже заходить в свой собственный подъезд. Понимаете? То есть вполне возможно, что ликвидировать страх можно, скажем так, тренингом. Ну, как бы прививка. Вот прививают же, например, там от гепатита, давая малую дозу этого же вируса, предположим. То же самое делать и со страхом. Мы сейчас пытаемся разрабатывать. Это действительно дорогостоящее, во-первых, помещение, во-вторых, обслуживающий персонал. Вот, лес мы себе не можем снять. Опять же, мы не туристическое государство. Вот. Но, тем не менее, мы это делаем.
1: У вас большие же резервы в России. Вы могли бы давно жить за эти деньги. Достаточно сдать в аренду просто-напросто подземные переходы для туристов, понимаете, с теми индивидуумами, которые их населяют. Просто вы можете зарабатывать на этом колоссальные деньги. Вы сами ходите по этим деньгам, как я уже говорил, все деньги на земле. Вы просто на это не обращаете ваше внимание. А что же я хотел... как вы правильно заметили, действительно, гепатит, как и любая другая инфекция, он прививается малыми дозами яда, да. Но, понимаете, страх – дело немножко другое. Страх – это психическое состояние человека. Оно действительно идет с древних времен, и с этим ничего нельзя поделать. Но для того, чтобы страх вообще, так сказать, был человеком несвойственным, надо тренировать себя. Вообще, надо просто себе сказать, что, дескать, бояться нечего. И на самом деле, бояться в жизни надо только людей. Понимаете? Бояться природы просто-напросто глупо.
0: Ну, я с вами тут не согласен. Как раз людей-то бояться особо не стоит, потому что можно взять с собой большой автомат российского производства калашников. Ну, давайте послушаем мнение наших радиослушателей и вопросы, которые они захотят вам задать. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. По-моему, вы очень нервничаете. Извините, я не могу в таком состоянии выпустить вас в эфир. Вы успокойтесь, соберитесь с мыслью и перезвоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Извините, вы, по-моему, очень нервничаете в таком состоянии. Я не могу вас выпустить в эфир. Вы, пожалуйста, успокойтесь. И тогда перезвоните. Здравствуйте. По-моему, вы очень нервничаете. Пожалуйста, говорите потише. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, наверное.
0: Здравствуйте. Вы, по-моему, очень нервничаете.
2: И...
0: А, понятно. Говорите.
2: Вы немножко нервничаете.
0: Говорите.
2: У меня вопрос простой.
0: Да.
2: Дело в том, что пара – нормальное явление. Они требуют пары. Вы все время рассматриваете этот вопрос односторонне.
0: Угу,
2: с одной стороны, вот как-то вот если я представлю, положил, допустим, на стол рубль, двигаю его, можно сказать, мысленно. Вот рубль не двигается, а где-то там, в Америке, у наших антиподов, доллары попадают. Вот вы как-то вот все поостряете на одну...
0: Вопрос понятен, но мне кажется, что и наш гость тут как-то он несколько даже вот так сморщил свою зямью мордочку. Да, я сказал, пока он вышел. Да, дело в том, что паранормальное явление никак не связано с парностью, хотя, безусловно, поскольку тушка человека любого, она является симметричной, значит, тут
1: нет,
0: есть какой-то элемент восприятия.
1: Древняя такая вот, есть да. Такая мудрость, у каждой твари по паре вообще.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые, говорите, пожалуйста.
3: С вами беседует пирожок-жлобобы.
0: Спасибо. Вы знаете, мы не верим, что вот это у вас такая фамилия, пирожок, жлобобы. Мне кажется, что вы очень волнуетесь. Вы соберитесь с мыслью, пожалуйста, и перезвоните. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ваня.
4: Скажите, пожалуйста, Зиновий Фомич, как вы относитесь к существующей и набирающей силу в Израиле так называемой партии кармической справедливости, которые, значит, настаивают на введении вместо трудовых книжек и тому подобных документов свидетельств о карме, в которых, значит, говорилось бы о том, кем был человек в прошлой жизни. Вы, как специалист по паранормальным явлениям, наверняка этот вопрос исследовали. И попутно возникает еще один вопрос. Какие методы, значит, диагноза кармы вам кажутся более правильными? То есть те, которые предлагает Лазарев, или, в общем-то, то, что у Малахова написано, вы считаете правильнее?
0: Спасибо, спасибо. Сейчас Геннадий Федосеевич ответит.
1: Я же вам уже говорил некоторое время назад о том, что я нашел 480 тысяч долларов и предлагаю их любому человеку, который мне эту карму вашу покажет. Хошь Малахов, хошь Лошаков.
0: Это вот, кстати, не автоответчик у нас заел, это я так говорю. Ну, это просто нам пересдали. Нет, я хочу сказать, что касается кармы по Малахову, то она в корне противоречит карме по Алексееву. И,
1: не, ну понятно, что все блюда, каждое все зависит от повара. Это всем давно известно. Вот вы, например, в плов кладете все время свинину, хотя я настаиваю, чтобы вы все-таки перешли на баранину.
0: Мы обязательно это сделаем. Но я хочу сказать, что, на мой взгляд, более грамотно сейчас трактует карму. Это Гоги Кварчели, новый такой парапсихолог из Армении, как вы поняли по фамилии. Пока что он активно не публикует свои труды, но недавно он прислал сюда...
1: Ну, вы ему дайте наш адрес. Может быть, он попытает счастье вот на Ниве зарабатывания легких денег.
0: Да, я знаю, что вы переписываетесь, уважаемый Зиновий Федосеевич, переписываетесь с огромным количеством...
1: Варфоломеевич, мое отчество.
0: Да, простите, Зиновий, да. Известных достаточно людей, и знаю, что вы даже играете в шахматы с Гуланом и с Хакханом. Как это может происходить? Вроде бы вы люди разных вероисповеданий, к тому же он вроде как не очень одобряет, я знаю, вот...
1: Нет, ну, Каспаров, он, собственно говоря, конечно, человек несколько другой веры, но он нам близок. Дело все в том, что вообще шахматы — это объединяющее. Понимаете, игра, она известна с очень древних времен. И шахматы вообще не знают национальности. Очень много евреев-шахматистов. Взять хотя бы того же самого Ботвинника.
0: Безусловно, безусловно. Еще есть такая песня. Ну что же вы, милый наш Ботвинник, ничего не сказали. Ладно, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
5: Еще пары нормальные есть. Обязательно должны быть и пары ненормальные явления. И второй вопрос. Какой лучше компот, жирный или постный?
0: Спасибо, спасибо. Пара ненормальные явления – это, собственно, пара нормальные наоборот. То есть это, на мой взгляд, когда дверь открывается вот ни туда, ни сюда, а просто заперта наглухо.
1: Как в метро, да.
0: Совершенно верно. Что касается жирности компота, это безусловно по вкусу. Безусловно по вкусу. Хотя, вы знаете, наши сотрудники предпочитают компот из сухофруктов. Я не знаю, как у вас в Хайфе.
1: У нас предпочитают из маслин компот. Действительно, он достаточно жирный. Берутся такие незрелые маслины, то есть зеленые.
0: А вот скажите, пожалуйста, рубятся ли они или целиком?
1: Без косточек.
0: Понятно. Что вы можете сказать по поводу тумана, окутавшего всю вот вашу Хайфу в 82-м году? Это же для...
1: Война была в Ливии, вы же помните? Это все, вопрос у вас должен быть адресован, в общем-то, не к нам. Он, конечно, окутал Хайфу, да. Но объяснение ему чисто материальное, ничего тут такого нет. Хотя, конечно, желтые газетенки, бульварная пресса, как израильская, так и арабская, всячески подогревала страхи людей, основанные на, так сказать, так называемом возмездии, поскольку тогда мы впервые применили крылатые ракеты по территории Ливана.
0: Вот. Причем я знаю, что ракеты были, ну, мягко, так сказать,
1: американские.
0: Ворованные, да.
1: Но...
0: Ну, в какой-то степени.
1: Так вот, что касается этого дыма...
0: Какого дыма?
1: Дыма.

0: ориентируется смотрит все-таки наверх, по солнцу, конечно, смотрит конечно, наверх. Конечно, и, да. В общем, ловля
1: ведь
0: была...
1: недаром у всех рыб глаза сверху.
0: Угу.
1: Покажите вот... мне хоть одну камбалу, у которой глаза на брюхе.
0: Ну, это если только ее натянули. Так
1: нет, если только, конечно, вы перевернете, будете показывать всем, что вот камбала так и плавала, но мы вам не поверим.
0: Вот спрашивают, интересный вам вопрос этих денег несколько не из, области, из области медицины, из области воспитания. Как влияют маслины на половое воспитание подростков с 15 до 18 лет? Ну, я бы этот возраст немножко раздвинул с 12, потому что все-таки мы считаем, что половая зрелость наступает в 14. Значит, 15 ни туда, ни сюда, а в 12, вот она перед ней, так сказать, в предрамье полового возраста.
1: Ну, вы эти-то маслины генами. берите, не стесняйтесь. Вот сейчас
0: спасибо,
1: вам, да,
0: спасибо.
1: Вот, возьмите, вы ешьте, да.
0: Костей
1: нет? Значит, нет, это бескостно, это наши потом маслины с наших, личных вот...
0: Что у меня с голосом, это я жрал курицу, и у меня кость застряла. И до сих пор торчит.
1: А вы вот так сделайте, вот так.
0: Нет, так я не буду делать, у меня вот эта рука не поднимается, я упал.
1: Другой можно.
0: Дело в том, что другой я держусь за это кресло, потому что если я отпущусь, я могу упасть вправо.
1: Вы прямо какой-то избалованный.
0: Хорошая еще у вас маслинка. Ну, давайте послушаем телефонные звонки.
1: Да-да, что?
0: Тут спрашивают, почему мы не читаем письма, спрашивают. Ну, братья Дураковы спрашивают, почему не читаем письма? Потому что мы дурацкие письма, естественно, не читаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонит француз, и я вот с умным вопросом. Вот,
0: да.
2: Существует ли некий стандарт паранормальности? То есть, скажем, что паранормально для нас, там, летающие тарелки, не паранормально для тех, кто в этих тарелках сидит, и с их науки там паранормальные, наши какие-то нормальные вещи, паранормальные им. То есть есть какой-то либо выработанный стандарт или это, вот, кто как хочет рассуждать, то есть нет стандартов.
0: Нет, понятно.
2: И такой еще просьба такая, пусть мне позвонит мой сосед. Вот.
0: Спасибо. Ну что ж, действительно, это, так сказать, мы тут коснулись с французом теории относительности. Но я знаю, что вы паранормальные психотерапевты, обществоведческие. В общем-то, к теории относительности относитесь, так скажем, не с большим...
1: С доверием.
0: Да, это мягко.
1: Небольшим доверием мы и к ней относимся. Это действительно так. Нет, ну, вообще взгляд на паранормальность, конечно, в первую очередь зависит от места обитания, это безусловно. То есть, конечно, в данном случае бытие формирует сознание. С этим мы не можем ничего не поспорить, не противопоставить. Естественно, что для жителей Конго компьютер это не то, что паранормальное явление, да и любой телевизор, это вообще, так сказать, просто... то есть, если бы вождь племени там какого-то бушменского учредил вот эти вот 480 тысяч долларов, то вы бы ему принесли просто-напросто на наш радиоприемник, по которому мы сейчас с вами говорим, вы бы эти деньги взяли. Естественно, ничего там удивительного нет. Поэтому, конечно, относительность во всем присутствует. И любая вообще наука, она субъективна. Это естественно.
0: А мы ненадолго прервемся, а затем продолжим разговор с нашим сегодняшним гостем.

0: Ну, а что касается ваших, Зиновий Варфоломеевич, экспериментов вообще с растительностью, то есть я знаю, что вы пытались сажать вот корнями кверху различные предметы, то есть в частности вот великий эксперимент со свеклой и морковью. Вы, то есть цель была следующая, что, дескать, если эта байда будет снаружи, то она будет сладка, как земляника, и велика, что твой арбуз. А мне бы хотелось узнать, насколько это у вас удалось, и каким, почему именно эти эксперименты вы решили, что они относятся как-то к общественному, к паранормальному явлению?
1: Ну, конечно, вы совершенно правы, что вообще каждый наш эксперимент это в той или иной степени эксперимент, направленный на пользу человечества, и я горжусь этим. Другой вопрос, что, конечно, не всегда просто бывает выбить под это деньги, но зачастую это удается. В качестве наиболее ярких вот экспериментов, которые мы проводили в последнее время, как вы правильно упомянули, конечно, являются эксперименты вот с так называемыми корнеплодами. Дело в том, что вообще, конечно, у нас в Израиле самая сладкая морковь и самая сладкая свекла. Это все знают. Это, так сказать, мировой факт. Но

0: Я не решил сделать ее еще слаще. Но, к сожалению, со свеклой у нас не получилось. Дело все в том, что вот этот вот тонкий корешок, который сверху, никак не хотел у нас, собственно говоря, приживаться в атмосфере. И все наши попытки дополнительного полива и эксперименты с гидропоникой, это новомодная наука и так широко развитая вот в Японии, они, надо признаться, не привели к каким-то таким вот результатам. Но морковь у нас прижилась, и сейчас мы имеем, так сказать, остевую морковь, у которой, по сути говоря, два корня. То есть морковь представляет из себя как бы два треугольника, сложенных основаниями друг к другу.
1: Один нижний, другой
0: верхний. Да, и другой верхний, да.
1: А то свекла есть... как же?
0: А свекла вот не прижилась, понимаете?
1: Это ну, была бы восьмерочка свекольная.
0: Ну, в общем, да, в какой-то степени вы правы. Но это уже геометрия. А наиболее таким вот, ну, скажем... практическим, что ли, полезным экспериментом вот в последнее время, это особый способ воспитания наших домашних питомцев, кошек и собак. Uh-huh. Дело в том, что все мы прекрасно знаем, что наши любимые животные, которых мы держим у себя дома, они доставляют нам не только радость, но и некоторые огорчения.
1: Например, связано... морские свинки, они
0: да,
1: все-таки...
0: ну, масса животных. Нет 100% идеального животного, за исключением того, которое мы вывели. Это, в общем, ну, там, можно сказать, гордость нашего общества, гордость нашей экспериментальной базы, которая находится вот под Хайфой, вот, в местечке Виномах.
1: Я,
0: вот.
1: Кстати, знаю, это морковь вы
0: нет, это животные.
1: А, животные. Извините,
0: это прослушал, домашний значит, паучок. Да. Это домашний паучок, который, ну, он так, в общем-то, основан на древней породе бродячих паучков. Чем примечательны эти паучки? Дело в том, что они практически не требуют корма. И в то же время, питаясь, они уничтожают домашних, собственно говоря, вредных насекомых. Применяя этого паучка, мы добились ну, 100% уничтожения тараканов в бытовых условиях средней израильской семьи. Дело в том, что в общем, в Израиле достаточно теплый климат, как вы уже, наверное, догадались. И в связи с этим большое количество вредных насекомых, которые разводятся в жилищах израильтян, оно досаждает им. А поскольку в последнее время стало модным, да и действительно это имеет место, и это должно так быть, не химические способы борьбы с вредителями, а биологические, мы решили попрактиковаться в этом и вот вывели так называемого бродячего крестовика. Это паучок, который, ну, секрет его селекции мы не разглашаем, естественно. Дело в том, что мы продаем эти особи, достаточно хорошо их покупают у нас. Вот. Чем и замечательный, собственно говоря, этот паучок? Да, собственно говоря, тем, что, несмотря на то, что он относится к семейству паукообразных, вот, он является достаточно симпатичным на вид. Ну, для примера, представьте себе распространенного в ресторанах блюда, как краб. То есть вот такой маленький крабик, который живет у вас, есть совершенно не просит, какает, прошу прощения, очень мало и преимущественно жидко. Вот. Он потребляет всех мух, которые распространены в нашем теплом климате, и попутно уничтожает всех тараканов. Вот. Заботы, как я уже говорил, этот паучок, в общем-то, не требует никакой к себе. Этим он радикально, в общем-то, отличается от всех кошачьих и собачьих, которые требуют к себе каждодневного и ежеминутного внимания, как в вопросах приема ими пищи, так и в вопросах дефекации.
1: Безусловно.
0: Да, собственно. В то же время польза от кошачьих и собачьих весьма сомнительна.
1: Ну, безусловно. Безусловно, во-первых, и шерсть, вообще, ее едят.
0: Да вообще,
1: с другой стороны,
0: сказать,
1: можно...
0: Если взвесить на чашку весов, если положить все за и, так сказать, и против домашнего животного в доме, вы получите больше против. Угу. Это является еще одним явлением массового психоза, конечно.
1: А вот вопрос достаточно интересный. Как относится гость студии к сексуальным меньшинствам? Проводились ли в его лаборатории исследования по этому вопросу? Но мы не будем касаться вот того инцидента между монголом и немцем, который был в момент...
0: Но да, да.
1: Случилось, да. Как говорится, один раз не пидорас.
0: Да.
1: А так-то вообще как у вас с этим...
0: Да у нас-то, в общем-то, все, конечно, нормально, сами понимаете. Вот, мы же евреи.
1: Безусловно.
0: Вот.
1: А что такое третий глаз, спрашивает Алексей. Алексей, ну, прежде всего, это пупок.
0: Нет, третий глаз, это, да, вы правильно заметили, это пупок, но здесь все зависит, как он завязан, пупок.
1: Это. Безусловно, да, это да. Же целая
0: наука
1: теория,
0: существует. Да,
1: снаружи, выпуклый,
0: я вам скажу, я вам открою маленькую
1: да,
0: тайну.
1: Да вы так не волнуйтесь, не волнуйтесь.
0: Нет,
1: может, вам волокординчик?
0: Нет, не надо.
1: Как-то я вижу...
0: У меня свои препараты
1: А у вас как завязан?
0: А у меня его нету.
1: Удалили, что ли?
0: Нет, у меня защитник.
1: Говорили вам, не поднимайте тяжесть.
0: Нет, я хотел сказать, что мы в качестве, так сказать, подработки такой в своем вот, да, при нашем обществе существует несколько таких фирм, оказывающих различные услуги населению в той или тех или иных областях. Вот одна из наших фирм, которая называется Пайпер, это, так сказать, по фамилии основателя, директора этой фирмы, да, Пайпер и сыновья, вот, они занимаются художественной вязкой пупков, то есть при родильных домах в Хайфе, то есть по желанию вы можете, виды вязок пупков, они, собственно говоря, развешаны, вот, в интернете есть наша страничка, вот, и там, значит, вы можете ознакомиться с перечнем фигурных узлов, которыми вяжутся пупки, вот, и можете вызвать за определенную, конечно, плату. Даже вот в России мы, в принципе, осуществляем такие вот...
1: Ну, это уже реклама у вас идет. Вот, кстати, заметьте, как вот вы, азиаты, все-таки по-живому шьете. Вот, например, я знаю, в Европе специальные клумбочки есть вокруг пупков, газоны, микроживотные, которые живут в пупках, устанавливаются...
0: Нет, вы знаете, мы более практичные. Понимаете, есть... ведь дело в том, что за каждой клумбой и за каждым цветком, тем более за каждым животным, который культивируете вы у себя, так сказать, организме, да, вы, значит, вот, надо ухаживать.
1: 203-19-22, и мы поднимаем телефонную трубу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
0: Алло.
1: По-моему, вы очень волнуетесь, вы успокойтесь, пожалуйста, придите в себя, перезвоните, и мы с вами, конечно же, с радостью поговорим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
2: Можно поприветствовать?
1: Безусловно.
2: Вот, я просто вот, его приветствую, и скажите, пожалуйста, вот он как специалист по паранормальным явлениям, вот скажите, пожалуйста, организация БИТАР – это паранормальное явление или объективная реальность? Если последнее, тогда скажите, пожалуйста, как можно туда записаться?
1: Спасибо. Но дело в том, что вообще, когда в китайской культуре возникли, это я немножечко от себя такую вводную, прежде чем ответит Зиновий Варфоломеевич, стали модным вообще петарды и все эти всякие взрывы и огненные змеи, да? То есть это же неспроста. В Китай, хотя первым изобрел порох, вот они и баловались, и испытывали, но однако последним достиг электричества. Поэтому в свое время, когда, например, пьяный китайский возвращался от своей китаянки, вот ночную улицу, он пострелил в воздух из всяких этих хлопушек и прочих прибамбасов, чтобы просто освещать себе дорогу, понимаете? То есть там не было ни элемента развлечения.
0: Они ими топят. Понимаете, этим они топят. То есть на этом они готовят пищу. И ничего здесь удивительного никакого нет. Понимаете, вы же готовите себе пищу в микроволновой печи.
1: Я? Нет, у меня нет печи. Ну что, в городском доме откуда же печь? У нас электрическое отопление. Это вы, Зиновий Варфоломеевич, топите кизюком у вас в Хайфе. У нас же на электричестве. Ну, кстати, здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите. У вас очень плохо слышно. Извините, погромче, пожалуйста.
3: Инспектор ГИБДД Якуба Владимир Борисович.
1: Здравствуйте.
3: Позвольте задать вам вопрос.
1: Слушаем.
3: Где можно паучка приобрести и сколько он будет стоить?
1: Спасибо. Вопрос действительно интересный. Спасибо вам. Я просто тоже думал о том, что ведь наверняка вот это выведенное вами животное, оно же не столь доступно. Это как в свое время карликовая кошечка, да? Конек карликовый. Видели, кстати, у нас в загоне конька карликового? Я вам покажу.
0: Замечательный.
1: А видели уже, да?
0: Да.
1: Показали.
0: Я хотел бы сказать, что в данный момент мы сейчас рассматриваем в качестве такого... Ну, как бы улучшение взаимоотношений между Израилем и Россией, такого уже совсем уже теплых взаимоотношений. Мы рассматриваем поставку паучка, значит, в Управление внутренних дел. То есть Министерство
1: бесплатно.
0: Внутренних дел. Нет, ну, конечно, не бесплатно. Это входит в программу дальнейшего оснащения милиции России. Это паучки будут в каждом патрульном автомобиле, поскольку у каждого задержанного вероятность педикулеза и тому подобных заболеваний достаточно высока. Да. Ну, вот. Также этот паучок будет культивироваться.
1: Смотрите, если так рассмотреть,
0: в системе исправительных
1: сотрудник ГИБДД, ведь вот вы же, уважаемые наши слушатели, вы же сажаете все вот в автомобиль, кого не попадет, когда составляете протоколы, не деньги берете.
0: Это было основным условием, чтобы паучок был в каждом патрульном автомобиле милиции.
1: А у вас, кстати, как в Хайфе с этим? А,
0: у
1: вас же
0: все
1: на верблюдах,
0: безусловно.
1: У нас все нормально. Да. А, ну, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Вы, по-моему, сильно очень волнуетесь. Извините, пожалуйста, вы успокойтесь, все хорошо. А затем перезвоните, мы с вами с радостью побеседуем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте. Вот как вы думаете, наша земная цивилизация будет очень ужасно выглядеть глазами пришельцев?
1: Спасибо. Вопрос был интересный. Я думаю, что глазами пришельцев... Извините, что я так все время вперед вас, Зиновий Варфоломович, ну просто у меня же прет же под утро там. Вот, что особенно они будут бояться деревьев.
0: Ну, на мой взгляд, вообще самое страшное, что может их испугать, это землекоп Саважа.
1: Землекоп, да. Но ну, дело в том, что то люди-то
0: более,
1: люди
0: более
1: его не видят.
0: Более,
1: люди,
0: да.
1: Вот в чем дело.
0: Более, понимаете, непривычного такого, ну, на взгляд, скажем так, неподготовленного зрителя существа просто нет. Вот. А вообще, конечно, на взгляд любого, ну, скажем так, пришельца, будь то это с другой планеты, что не доказано в настоящее время,
1: но
0: со всей ответственностью это я заявляю вам, вот, любой незнакомый предмет является, конечно, в большой степени эмоциональным стрессом.
1: Тут все зависит от культа,
0: от
1: той,
0: от
1: культа той геометрической формы,
0: безусловно,
1: которая на той планете была, безусловно.
0: И геометрия у каждого своя. Понимаете? Кто-то, так сказать, предпочитает круглые деньги, кто-то деньги предпочитает прямоугольные.
1: А некоторые, я знаю, палочки, ну, в форме палочки, у них они рассчитывались палочками.
0: Да и, собственно говоря, есть еще и на данный момент такое, такая народность, где до сих пор, вот, так сказать, уже 2001 год, вот скоро, да, и там до сих пор рассчитываются друг с другом ракушками.
1: Я даже еще хочу, что есть народности, в которых до сих пор рассчитываются друг с другом палками, то есть лупят палками друг другу почем не попадя, вот, и тем самым мы, ну, не будем называть эти места, и даже вот, скажем так, что побои палками, бамбуками легли в основу определенного вида восточных единоборств, хотя культура, их истоки вот этого лежат просто в элементарной расплате и во внедрении в культуру данной местности, где вот побои туда-сюда наносились палками, элементарного садомазохизма. То есть
0: нет,
1: за
0: вообще,
1: любой
0: вообще...
1: замысел, он, например, мешок бобов, он должен отплатить дающему бобы ударами бамбуковой палки.
0: Ну, вообще, я со своей, так сказать, колокольни обществоведа, я хотел бы отметить то, что, на мой взгляд, является самыми совершенными деньгами на сегодняшний день. Mm-hmm. Я бы вообще самой совершенной валютой поставил бы ногти, зубы, да, вот, потому что...
1: И шерсть
0: чем
1: человеческую
0: больше
1: также, безусловно.
0: Нет, шерсть — это другое, это от тепла, да. от холода, прошу прощения.
1: Да, от тепла тоже.
0: Дело в том, что каждый человек от природы получает приблизительно равное количество ногтей и зубов. И, то есть, это вы не можете допустить никакой эмиссии.
1: Угу.
0: Вот, потому что протезы не будут ходить, естественно.
1: Безусловно. Ну, кстати, вопрос ко мне пришел, что, дескать, меня видели на рынке в Черкизово, где я продавал колготки желтого цвета, и чтобы объяснили, что такое я там делал. На самом деле, если бы вы, подпись Герасим, если бы вы, уважаемый Герасим, не побоялись, подошли бы к нам поближе, вы бы увидели, что это обычная треска копченая, вот, ну, которая так, конечно, побалтывалась немножко. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся. Вообще в наше время приходится торговать черт знает чем, чтобы хоть как-то прожить. Но вам-то это, уважаемый Федор Георгиевич, известно. Слушаем музыку.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зяма Варфоломеевич Гулянский. Мы, тут присылают массу нам всяческих писем и так далее, но... Вот Денис спрашивает, чем отличается иудаизм от христианства?
1: Это радикально, конечно, различные религии. Общими в них являются лишь Бог, аспекты веры, они, конечно, различные. То есть в основном разница, в культах, в культовых проявлениях. Основа одна – вера в Иисуса Христа.
0: Понятно. Так получается, третий глаз есть и у животных, спрашивает Алексей.
1: Конечно, есть. Третий глаз есть у всех. Более того, Алексей, если вы сейчас подойдете к зеркалу, повернетесь к нему в профиль и посмотрите на себя, и то, что вам покажется надбровной дугой, вот между ней, тот вот самый выступ, который, Алексей, у вас есть, есть... Тот вот третий глаз, о чем вы нас спрашиваете.
0: Что же, хороший ответ. Я предлагаю уделить оставшееся немного совершенно нам время для прослушивания телефонных все-таки звонков 203-19-22. И мы осуществляем периодический подъем трубки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нравится ваш гость, так же, как мне понравился ваш гость, фашист, паук. Вот мне известно, что международный сионизм является, значит, он изобрел атомную бомбу, а также капсулу там... Нет, да?
1: Атомную бомбу изобрели, конечно, евреи, да, вы правы. Ну, нельзя сказать, что одни евреи изобрели атомную бомбу. Дело в том, что атомную бомбу вообще изобрел коллектив ученых. И среди них были евреи, и поляки, и даже русские. Вот, ну, и шведы.
2: Ну, спасибо вам за
1: объяснение. Вопрос? Да.
2: Значит, я хотел спросить, значит, все вот серебряный доллар изобрели тоже не евреи, но все-таки новую валюту евро изобрели евреи или все-таки сионисты? Спасибо вам.
1: Спасибо. Ну, понимаете, пока эту валюту пока еще нельзя потрогать руками. То есть, ну да, официальное название евро есть, но вы только не говорите, что изобрели евреи. Представьте, европейское сообщество туда входит, если мне не изменяет память,
0: даже 16
1: государств. Входит, да. И среди них нет ни одного государства, в котором бы евреи были преобладающие, собственно говоря, нации. Вот, поэтому обвинять или, наоборот, благодарить евреев за то, что где евреи изобрели эту новую валюту, конечно, просто неумно.
0: Вот наш радиослушатель Фисюков очень беспокоится о том, как вы, господин Гулянский, можете беседовать со мной, активным антисемитом. Я, с своей стороны, хочу сказать, что
1: более того,
0: когда мы встретились с Зиновием Варфоломеевичем сегодня, я его встретил у метро, мы пожали друг другу руки, и
1: Дело в том, что Александр изумительно поет наши еврейские песни.
0: Да, безусловно, но мало кто об этом знает. А даже ведь у вас, я знаю, выпущена кассета, где я пою под гитару.
1: Ну, не будем говорить о сумме гонорара, конечно, да.
0: Конечно, и о том, что зачем. Нужна эта тайная сторона.
1: Репертуар широко известен. От 7.40 до тум-балалайка.
0: Особенно мне нравится тум-тум-балалайка, конечно. И, кстати, хороших девок у меня на подпевки ведь выделили. Вот что.
1: Ну, Израиль богатая страна, что там говорить?
0: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Вы, по-моему, очень нервничаете, вы соберитесь с духом, а то вы как-то молчите. Ведь когда человек молчит, это тоже проявление нервов. Это так же, как, например, раздавание каких-то звуков. Все это говорит о расстроенной психике, о том, что за прошедшее лето было мало скушено яблок, а если и были скушены, то синтетические, присланные из враждебных стран.
1: Очень вообще помогает окраска прицепов вообще. То есть, ну, каких, во-первых, приставок? Да просто вы подходите, масса же больше грузных автомобилей, да, ставить, вообще. Да. Подходите, красите прицеп. Во-первых, вам не исключено, что дадут денег. А во-вторых, вы успокоите психику.
3: Безусловно. Могут, кстати, дать по морде, что тоже, ну, является...
1: По морде могут дать и просто так, понимаете?
3: Достаточно подойти тоже к прицепу, и, в общем-то, это произойдет. В любом случае, ведь элементы насилия, вот, они каким-то образом тоже психику успокаивают. Но я, например, помню, вчера к нам ворвался сюда человек, который... начал кричать, где я тут, ну и называть фамилию сотрудника, который ему чем-то не угодил. Я, говорит, сейчас ему там то все, да голову откручу, ну, как обычно, там, пальцы раскладушкой, козя-базя всякая. А у нас тут есть один паренек такой тихий, скромный. Он как подошел, как ему в бубен-то дзынь только, и тут вышел тихий, спокойный, вернулся с цветами, подарил всем женщинам цветы. То есть совсем другой человек. То есть...
1: Это же приятно, согласитесь.
3: Конечно, конечно. Ну, приятно.
1: Может быть, он в надежде на, так сказать, такое скромное внимание к своей персоне.
3: Это его проблема, на чем, да, там. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Добрый вечер.
3: Вы как-то нервничаете, мне кажется.
2: Алло?
3: Да. Нет, вы точно нервничаете, по-моему.
2: Нет, я совершенно не нервничаю.
3: Во-первых, если нервничаете, вы скажите, потому что мы тогда вас...
2: Хотел бы возразить для начала, что господин Лаерский является не активным сионистом, а пассивным. С моей точки зрения. Это моя личность.
1: Вот насчет того, что он является сионистом, а пассивным, это я с вами совершенно согласен.
2: Вот. А теперь я хотел бы предложить уважаемому гостю вот такую идею свежую. Заранее прошу прощения, что разговор
1: вы
2: касается...
1: Вы хотите 480 тысяч долларов получить?
2: Нет, нет, нет, нет. Разговор касается не совсем дружественного Израиля и Египта. Вот. Дело в том, что египетские археологи, как известно, обнаружили в мумии фараона особый вид жучка микроскопического, который проживает в заднем проходе.
3: У фараонов, да?
1: Сырная кар он называется, да.
2: Как?
1: Сырная кар.
2: Да-да-да. Вот. И мне бы хотелось...
1: Сиру.
2: Я вот, к сожалению, не помню, как он точно называется.
1: Я вам это напомню.
2: Я просто хотел узнать, так сказать, разводят ли его в Израиле и предполагается ли его практическое использование в проктологии.
1: Вы что же хотите, чтобы я вам сейчас расскажу все секреты израильского, так сказать, министерства обороны?
3: Ну, давайте скажем прямо, Зиновий Варфоломеевич, что сами вы этим самым жучком пользуетесь уже 5 лет. И мне предлагали, как в первую пору нашего знакомства, хорошо, что... Нет, а, кстати, когда был вопрос там о целителях и так далее, вот вы как-то это скрывали, а вот, однако, взяли древние средства и египетское,
1: понимаете? Это же не целительство, понимаете? Целительство,
3: ну, ладно,
1: нормально.
3: Это народная медицина в полном. Ладно, отойдем.
1: Но это не экстрасенсорика, понимаете? Это не экстрасенсорика.
3: Это был отдельный вопрос о целительстве и сенсорике всякой. Ладно, сенсоры у нас на двери стоят, в замке кодовом.
1: Я вам о том же говорю, что сенсор — это вот кнопка.
3: Денис вот спрашивает, существуют ли религиозные секты на территории Израиля?
1: Вы знаете, видимо, да, но они не имеют такого большого, конечно, развития, как вот в России. Поскольку, как я уже говорил, граждане Израиля, то есть евреи, они, в общем, достаточно прагматично думающие люди. И на них очень сложно заработать деньги, понимаете? Их можно, на них можно зарабатывать деньги, только предлагая реальный товар. Как вы сами прекрасно понимаете, ни одна секта ничего реального вам предложить не может.
3: Может
1: предложить. Она может только у вас, да, забрать, да.
3: Безусловно. Ну, дальше обратимся к прослушиванию телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, уважаемый.
4: Очень интересно, как в Израиле израильтяне ругаются матом.
3: Спасибо, спасибо. Просто плохо вас было слышно. Ругаетесь ли вы, Зиновий Варфоломеевич, матом только в Израиле или в России тоже?
1: Ну, вы знаете, мы евреи вообще любим, так сказать, в узком кругу переброситься парой-другой выражений, крепких достаточно. Безусловно, вот я считаю, что наиболее ярким выражением русской национальной гордости должен быть тот факт, что русский мат вообще по всему миру разошелся. И такие вот близкие русскому слуху слова, как клещ и так далее, они, в общем-то...
3: Пассатижи, тоже вот они...
1: Да. А, это тоже. Это тоже такое крепкое словце. Да. Мы, конечно, не зависим от того, где мы находимся, но стараемся так не в особо прилюдных местах, поскольку в некоторых странах за сквернословие просто-напросто штрафуют.
3: Да, в некоторых даже бывает отрубают голову.
1: В те страны евреи обычно не ездят.
3: Да, туда и даже не в силу мало этих кто причин. Ездит, а просто, то есть,
1: а.
3: Безусловно.
1: Не, вас сейчас, я, судя по объявлениям в ваших вот газетах, туда очень много туристических фирм организует маршруты в эти страны. И, видимо, многие туда все-таки, покупаясь на эту рекламу, едут, да.
3: А куда же еще ездить? Больше некуда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер, Александр.
3: Здравствуйте.
5: Мне очень понравился ваш гость. Очень интересную тему вы затронули. Меня интересует такая тема. Значит, в Израиле производится такая шпаклевка, глинс называется. Вот. И не содержится ли там, вот гость ваш упомянул, вещество, В общем, ситуация такая, что вся шпаклевка отлетает от стены, ее приклеить нельзя, и не помогли ли там какие-нибудь арабы там, что-то нахимичили, не знаю. Я твой нахер, как черт.
3: Понятно, глинс вы говорите, называете?
5: Глинс, да.
3: Спасибо, спасибо. Но, насколько знаю я, вот сами коренные жители Хайфы и прочих территорий, они не пользуются вот этим самым глинсом. Этот продукт идет только, вот, в общем-то, на экспорт, насколько я понимаю.
1: Вы знаете, вообще, честно говоря, я вам скажу сейчас, в конце уже можно это сказать, желательно вообще не пользоваться израильскими товарами. Я это вам говорю честно. Это такая очень сугубо конфиденциальная информация. Просто мне очень нравится ваше радио, я уважаю ваших радиослушателей. И на будущее из израильских товаров вы можете брать только один. Это соль Мертвого моря.
3: И грязь Мертвого моря.
1: И грязь Мертвого моря. Потому что, понимаете, торговать обыкновенной поваренной солью за большие деньги. Это, по крайней мере, не наносить вред здоровью потребителя. То есть, пользуясь этой солевой ванной, вы не нанесете вреда своему здоровью. Конечно, карман ваш несколько похудеет. Вы можете с таким же успехом, в общем-то, купить, по-моему, раньше 10 копеек стоил килограмм соли. Вот этот вот пресловутый килограмм
3: скажите,
1: соли.
3: Пожалуйста,
1: завести его, и все.
3: А вот скажите, что касается ваших национальных блюд, там, мацы, крендельков, в общем-то, окорочков, прочих лап разных.
1: Вы хотите мацы?
3: То!
1: Ну, я вам после я вам мацу предоставлю. То есть, ну, национальные блюда, да. Но дело в том, что все еврейские национальные блюда, они, за исключением фаршированной щуки, они так или иначе употребляются в контексте каких-либо религиозных обрядов.
3: Безусловно. А почему вы так ненавидите фаршмак? Вот наш обычный фаршмак. Вот сегодня вот дневная смена нам оставила большой казуар, наполненный фаршмагом в масле. А вы как-то так щипнули вроде чуть-чуть, и все. То есть...
1: Дело все в том, что ваша ржавая селедка, из которой вы его делаете, понимаете, она не выдерживает никакой критики. То есть любая израильская шпаклевка просто это верх качества.
3: Между прочим, закуплена она была вот в Красном море выловлена.
1: Красное море не является побережьем Израиля, как вам будет известно.
3: Здравствуйте.
1: Откройте карту.
3: Нет уж, я в карты не играю. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: У меня два вопроса. Один, значит, с чем связана природная красота евреев и трудолюбие? И второй, не является ли Борис Николаевич Таратайк евреем?
3: Спасибо. Ну, насчет природной красоты, вот конкретно Зёмы Гулянского.
1: Я бы тоже не стал так о себе строго говорить, что я уже прям очень красивый. Ну, конечно, в каком-то ракурсе, да. Понимаете, внешняя красота — это, в общем, достаточно сомнительное качество и очень субъективное. Понимаете, кому-то нравятся толстые маленькие, кому-то нравятся высокие худые.
3: Ну, это общие слова.
1: Некоторым нравятся инвалиды.
3: А что касается трудолюбия?
1: Дело в том, что страсть трубопроводов вообще свойственна израильскому народу. Вы же были у меня в Хайфе, вы знаете. На каждого израильтянина приходится в среднем по километру трубопроводов различного сечения и назначения.
3: Угу.
1: Это связано прежде всего с тем, что вообще любой нормальный человек, а тем более еврей, он стремится к комфорту своей бытовой жизни, в элементарной. А извините, без трубы в вас
3: не втечет
1: и не вытечет, понимаете?
3: Да! Ну, следующий телефонный звонок, то есть трудолюбие, понятно, и красота, понятно. Хотя вот после 50 лет вы, конечно, сдаете.
1: Особенно наши женщины, да.
3: А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Нервничает. А здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
7: А вот слово «европеец» — это сокращенный еврей, да? Ничего, это Сахаров, когда пришлет в Израиль к нам.
3: Спасибо. Ну, насчет первого-то нельзя искать суффиксальные общекоренные корни, я бы сказал.
1: Дело в том, что это только в русском языке вообще. Да. Европа и евреи. Вообще, так сказать, мы сами же семиты, как я уже говорил. Вот, допустим, в английском языке евреи — это Jew. То есть никакой связи с Европой вы не найдете здесь. Тут совершенно разные гласные и согласные, да.
3: Вот. А второй вопрос был какой? Насчет того, когда вы сахар пришлете.
1: Сахар, понимаете, мы сами закупаем сахар. В Израиле своего сахара нет. В Израиле есть соль, о чем я уже говорил. Солью мы можем вас засыпать.
3: Нет, у нас сейчас рано. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Доброе утро, или как это самое? Скажите, пожалуйста, могу я задать вопрос по поводу Кастанеды?
3: Безусловно, Зиновию хотите задать.
8: А?
3: Хотите Зиновию задать вопрос?
8: Да, естественно.
3: Задавайте, это его любимый писатель.
8: Я бы хотел с ним, ну, может, он мне что-то ответит.
3: Да, он
1: с удовольствием.
8: Мне трубку не ложить, как у вас, какая вообще...
1: Да вы говорите.
8: А, я прямо сейчас могу?
3: Конечно.
8: Нет, дело в том, что я слушаю, и я вижу, что он занят совсем... другим делом.
3: Это ничего страшного.
1: Я смотрю в динамик вообще, слушаю вас.
8: Скажите, пожалуйста, что он думает по поводу...
1: Кто он? Вот я Зяма, вас слушаю сейчас. Что вы хотите?
8: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
8: Значит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы думаете насчет мироощущения и мировоззрения Кастанеды? С вашей точки зрения.
1: Я вообще вам хочу сказать честно, что я такого мироощущения и тем более мировоззрения просто не видел вообще в жизни, понимаете? Я много видел людей, но такой глубины, вы понимаете?
8: Я имею в виду, вы понимаете, ведь он как говорит, что мир, который мы видим, это не совсем то, что мы... Это...
1: Да, безусловно. Но я-то
8: это
1: материалист, понимаете, я-то материалист, то есть, конечно, в своем, так сказать, псевдонаучном кругу он достиг определенных высот. Я его уважаю, как, так сказать, ну, достаточно, но как вам сказать, чтобы не нанести вам ущерб, как достаточно высокопрофессионального шарлатана. Я его уважаю, но не более того, да.
8: То есть, к этому нужно... подходить так же критически, как и ко всему другому.
1: Да, ко всему, конечно, надо подходить критически, понимаете? Да. Мы же, я уже говорил, 480 тысяч долларов уже 10 лет предлагаем, и никто к нам не пришел. Ни Кастанеда, ни Мастанеда, ни Шмастанеда.
8: Понимаете? Но он умер, он не мог к вам прийти, он умер.
3: Ну, понимаете, мог бы прийти к, так сказать, предыдущим это гулянским Зиновием Варфоломеевичем. То их же там не один, он, ну, до этого у него были другие, никто не приходил. Он же говорит не то, что лично к нему, понимаете, вот никто не пришел.
1: В конце концов, могли прийти последователи, понимаете, если вы так...
3: Да, или наоборот.
1: Вы даже можете вы прийти, что?
8: А скажите, пожалуйста, вот, допустим, если бы у меня сильный зуд... Насчет того, чтобы пообщаться с вами еще где-то, как-то. Я понимаю, что радиовремя очень дорогое, это самое.
1: Я уже говорил, вы можете связаться
8: где бы я это мог сделать?
1: Через посольство Израиля в Москве.
8: и я могу пойти туда и,
3: да,
8: с вами...
3: Вы сказать, дайте мне письмо Зиновия Варфоломеевича Гулянского.
1: Да, оставите письмо в приемной, я периодически там бываю, я, так сказать, беру корреспонденцию, вы оставите свой обратный адрес, там все.
8: И скажите, пожалуйста, вы я что, такой простой секретарь, человек, что могли бы, я вас мог пригласить к себе в гости?
1: Ну, за определенную плату я, в общем-то, могу и к вам в гости приехать, да.
8: Но определенная плата, что означает определенная плата?
1: Ну, дело все в том, что, дело в том, что в каждом конкретном случае, во-первых, мне пока не совсем ясна цель визита к вам. Да.
8: Скажите, пожалуйста, а вас устроило бы, допустим, чай, водка, еще что-то такое для общения?
1: Нет, ну это слишком просто все. То есть чай, водка, понимаете, дело все в том, что, так сказать, цель общения...
8: Кофе, извините.
1: Нет, я понимаю, да,
8: это но... Это не эквивалент.
3: Вы знаете, давайте просто сейчас не будем в эфире перечислять гастрономические явства в стране голод. Вы проезжайте, оставьте письмо, уважаемый. Спасибо вам за звонок, спасибо. Спасибо, да. А я хочу вот обратиться вот опять же сюда к письму. Вот Лариса пишет, кстати, а ей не лень было картошку развернуть. Израильский порт Акаба находится у Красного моря. Так что вы, уважаемый Зиновий Варфоломеевич,
1: будет известно вашей радиослушательнице, что нет такого порта вообще в Израиле.
3: Ну, видимо, просто вас туда не допустили.
1: Это египетский порт.
3: Ладно, слушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Алло?
3: Да, говорите, пожалуйста.
9: Значит, я хотел вот такой вопрос обсудить.
3: Говорите, да.
9: Значит, вы слушаете Гордоты?
3: Спасибо. Да. Вот вопрос к Зиновию Варфоломеевичу.
1: Кого я слушаю? Простите, я не понял.
3: Гордона.
1: А кто это такая?
3: Это есть такой радиоведущий, но дело в том, что он вещает совершенно в противоположное нам время.
1: Это израильский радиоведущий?
3: Ну, мне сложно сейчас об этом говорить, да.
1: Нет, дело в том, что я вообще радио слушаю очень мало, в основном в других странах. Вот, находясь в Москве, я слушаю «Эхо Москвы». Вот, по-моему, среди вас, вот, среди ваших коллег нет гордонов никаких.
3: Ну, да, тут мы не находили. Но в целом я просто хочу сказать, что настолько у нас разнополярное восприятие времени суток, что, увы, не доводилось так вот, разве только случайно. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: Зиновий Варфоломеевич, вы израильские жиды, к нам, московским евреям, не примазывайтесь.
1: Я к вам и не примазываюсь, понимаете? Я просто приехал на свою родину.
3: Это, во-первых, а во-вторых, приехал...
1: Это вы к нам не примазывайтесь. Вы посмотрите, что творится вообще на улице Хайфы. Одна русская речь, а? Слушайте.
3: Да, есть такое. Я тоже удивился, особенно даже в лавках уже кричат «Чайку, чайку!» Причем с каким-то даже акцентом никак вот у вас. У вас, кстати...
1: Хорошо, что пока еще не кричат «Шашлик-пашлик», понимаете?
3: Да, ну скоро может. Может такое у вас.
1: Не дай бог.
3: Далее, 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Канат Жумаканович, хватит притворяться. Дурь мается, поехали домой.
3: Это к кому обратились? Я просто хочу сказать, что у нас был гость Канат Жумаканович Жиптис, который, в общем-то, наелся бобров и каких-то там млекопитающих в казахских степях, то есть типа, от голода вместе со шкурами он там их, и, в общем-то, его все вспучило, его нашли прочучленного изнутри. Вот, он, к сожалению, в общем, канул, как говорится, впочил в бозе.
1: Ну, видите, видимо, вашу программу вообще слушают, то есть слушают часто, то есть звонят люди и даже не помнят, когда они слушали, что вообще происходило.
3: И, видимо, как-то голоса или время ассоциируются вот с определенным человеком наиболее понравившимся.
1: Знаете, с годами я стал замечать, что я у своих людей, с кем я общаюсь, вызываю такую паранормальную такую реакцию уже сам. То есть я настолько пропитался всеми этими эфирами, что в какой-то степени я сам представляю себя такое паранормальное, в общем, явление.
3: Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, успели задать ваши вопросы Зиновию Варфоломеевичу Гулянскому. Если вопросы у вас таковые имеются, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны просто.
9: Алло, это опять же я.
3: Здравствуйте.
9: Это вот насчет Кордоны.
3: Угу.
9: Вот. Но вы его, конечно, не слышали.
3: Угу.
9: Вот. Я имел в виду, что вот он постоянно говорит «жит-жит». Хотя Кордон, ну, в общем-то, вот, я так понял, что у него мама русская. Вот. Я хотел вашего гостя спросить, угу, чем «жит» отличается от еврея?
3: Вопрос.
9: Хотя я знаю, чем.
3: Спасибо, все. Спасибо за вопрос. Я надеюсь, Зиновий Варфоломеевич, вас не обижают такие вот несколько...
1: Да нет, вы понимаете, я же родился в этой стране, я уже привык, меня... В общем-то, я что еврей-то, я узнал только в 16 лет. До 16 лет я, например, был полностью уверен, что я жид. Но потом, когда в 20 лет я узнал, что есть такой писатель жид, я уже стал несколько спокойнее относиться к этому. Сейчас я вообще, собственно говоря, никакой разницы не вижу.
3: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
12: Хуёво у вас, ребят, дело.
3: Нервничает человек, совершенно нервничает. Ну вы так успокойтесь, пожалуйста, не нервничайте. И главное, чтобы у вас все было хорошо. А я вижу, что оно у вас гораздо вот, как бы это сказать, хуже, судя по вашему такому голосу. Какие-то явно половые изменения у вас происходят, в смысле с полом, с вашим. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
12: Это хорошо, что полны внимания. А скажите-ка, вот вообще чего? Вот в еврейском... Фу, в израильском парламенте, говорят, почти уже принято решение это вот о, значит, об узаконивании машин, которые автоматизируют этот, как его, процесс обрезания. Ведь, понимаете, малейший сбой, и это приведет для человека к непоправимейшим последствиям, в общем-то, во всей жизни. И тогда... Ну как вот, а говорят, что в парламенте это почти уже прошло. Вот как вы к этому относитесь?
3: Спасибо, спасибо за вопрос. Я, честно говоря, очень, так сказать, недалек в плане вот вообще, да, во всех планах.
1: Нет, я не отвечу вообще на этот вопрос. В общем, ничего удивительного здесь нет. Это очередная лоббистская акция тех фирм, которые производят... какие-то продукты электронные, в частности, вот эти роботы для медицины, которые поставляют.
3: А что это у вас так сейчас гудело в желудке? Скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич. Ну, вот и, может быть, вам как-то велокардинчик плеснуть?
1: Да вы знаете, нет, просто, просто я вот тут испил да, ваш фирменный кофе вот, на радиостанции. Он несколько отличается вообще от того кофе, который я пью дома.
3: У нас
1: да.
3: Хороший чиба.
1: Ну... Чибы.
3: Ну, понятно. Давайте следующий телефонный звонок.
1: У нас такого нет кофе.
3: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
13: Здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста, что нужно сказать в прямом эфире, чтобы мой голос был слышен на следующем вашем альбоме?
3: Что вы говорите?
13: Что нужно сказать в прямом эфире радиостанции, чтобы мой голос был записан на следующем вашем альбоме?
3: Вы знаете, дело в том, что... Спасибо, спасибо вам за ваш звонок. Дело в том, что вам с вашим голосом именно как раз никак не светит. Вам нужно обладать хотя бы голосом оперного певца Эрика Курмангалиева. Вот. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Ну, это явно слабоумный наш согражданин. Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
14: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы откуда, из колодца, что ли, звоните? Нет, вы знаете, с таким качеством из колодца людей мы не слушаем. Вы вылезете хотя бы наружу, это самое, диггер вы наш. Здравствуйте, будьте здоровы.
15: Доброе утро.
3: Вот это нормальный голос у вас, говорите.
15: Да, самое. Скажите, пожалуйста, могу я задать вопрос?
3: Только быстренько. Уже у нас вы, наверное, последний. Ну, в смысле, последний.
15: Вы знаете, я вам звоню второй раз. Мне просто интересно узнать вот о чем. Ну, допустим, когда говорят, что, допустим, Слава Ростропович, я с ним учился вместе.
3: Угу.
15: Это, допустим, это так. Вот теперь я в середине беседы застал, я услышал, что присутствует интересный человек. Чем бы он мог подтвердить это?
3: Спасибо. Вы знаете, я понял. Зиновий Варфоломеевич, я понял намек нашего радиослушателя. Вам просто нужно будет спеть сейчас хорошую еврейскую песню.
1: Что такое, где маца? Ламца, дрица, отца.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновьев Варфоломеевич Гулянский. Во-первых, я хочу узнать, что сказать, почему при муниципалитете, скажем, Тель-Авива, который тоже является крупной губернией, у вас не существует...
1: Крупнейший?
0: Да, не существует такой комиссии. То есть вы же, в принципе, если так разобраться, такой Гулянский с периферии по ихнему.
1: Когда вы вы знаете, у нас вообще периферия в Израиле, она так это громко сказано. Вообще, как бы весь Израиль периферия в какой-то степени.
0: Да!
1: То есть территория Израиля очень мала, и там, понимаете, это как один большой теоретический город. То есть там нет таких шире и просторов, нет пойм, рек, и нет, в общем-то, Волги у нас нет в Израиле такой вот, ну, как вот для русских.
0: Я тоже знаю, нет.
1: Ну, вообще считается, что какая Волга, то есть какая Русь без Волги, какая, в общем-то...
0: Песня без любви.
1: Да, понимаете, вот у нас, собственно, с этим туго. У нас вот мертвое море. Вот. А почему я не в Тель-Авиве? Ну, понимаете, еще, так сказать, не вечер. Не вечер еще. Угу. Вот, еще утро пока в Москве и вообще.
0: Ну вот, хотелось бы узнать, дело в том, что в моменты каких-то кризисов и каких-то, ну, скажем так, непонятных явлений, не только природных, но и общественных, политических, во многих странах.
1: Я их вообще не различаю.
0: В общем, да, это одно и то же. Назовем так микроапокалипсисы.
1: Да.
0: Происходит не только, вот как мы в самом начале нашего разговора провели пример у мигрирующих по рельсам людям туда-сюда, но и возникают какие-то новые ритуалы. То есть, к примеру, в свое время это был целый ритуал в нашей стране. Это вот очереди, да, в магазины. То есть в очередях люди общались, там рисовали друг другу номерки. Кстати, оттуда произошло еще искусство определенных татуировок номерных. Но это отдельный разговор.
1: Это искусство, понимаете, но, в общем, очень больно отзывается в душе еврейского народа, потому что номерные татуировки произошли, на самом деле, несколько раньше.
0: Да, году так в 42-м.
1: Мы не будем об этом говорить.
0: Скажите, пожалуйста, вот сейчас появляются новые ритуалы. То есть ритуал саженцев. То есть люди стараются отовсюду выкопать и всюду вкопать. Вот в одном месте выкопать, а в другом в конце вкопать совершенно несъедобные саженцы. Вот даже сейчас, вот уже в такое раннее время, я уверен, что многие встали и собираются на дачу, дабы саженцы. Вот. То есть вот этот культ дачи, он всегда отличался, ну, какой-то такой, скажем, добротностью, что ли, там, приколотить створку, да, налепить по-сацкому, там, залепить мотылька, там, засадить, ну, и так
1: вообще,
0: далее.
1: Так сказать, этот ритуал стал формироваться. Вообще, наиболее развит этот ритуал вообще вот так, именно про усадебное хозяйство, это, пожалуй, только в России.
0: Да, но сейчас особо вот в момент кризиса мы повсюду видим людей, вот сейчас, если вы
1: увидите стоящих... Это, знаете, это объясняется исторически.
0: Стоящих с ведрами саженцев.
1: Да, безусловно. Все это связано и объясняется, на мой взгляд, тем, что в Советском Союзе была принята целенаправленная программа с целью поддержать, в общем-то, наши скудные столы.
0: Нет, мы говорим сейчас о последнем, вот, о последних линиях, которые...
1: Нет, я говорю, что корни-то оттуда идут, понимаете?
0: А ну тогда вопрос понятен.
1: Да,
0: вот Георгий
1: потому что
0: спрашивает,
1: едой торговать так вкусно. А вот
0: Георгий спрашивает, каким путем, скорее всего, можно выехать из России?
1: Скорее всего, вообще на Запад.
0: Да, совершенно верно. И вот интересный вопрос. Денис интересуется. Зиновий Варфоломеевич, какая вам необходима сумма денег для счастья?
1: Знаете, вообще счастье еврея заключается не в деньгах, как это ни странно. Наш народ долго скитался, как я уже говорил в начале. Вот. И, конечно, то
0: кстати,
1: счастье,
0: от того,
1: что
0: такие
1: я обрел...
0: Вот, у вас родину. Ноги вот...
1: Нет, дело в том, что это понимаете, жилы, это просто возраст, это вот шрейнирвен, да. Вот. На самом деле, ходить долго я не могу. Вот. Я предпочитаю путешествовать, как, в общем-то, и все евреи, авиационным или автомобильным транспортами. Дело в том, что вот в иудейской вере отношение к железным дорогам несколько, так скажем, ну, предвзятое.
0: Да, настороженные, безусловно. Да, кстати, я заметил, что у вас ведь не любят очень железные дороги.
1: Да, у нас практически одна железная дорога, а то она демонстрационная. То есть по ней грузы, как таковые, народно-хозяйственные, ну, то, чтобы, что называется, не возят.
0: Чтобы
1: да.
0: молодежь Израиля могла прийти и посмотреть, что такое железная дорога.
1: То есть это, так сказать, полностью муниципальная железная дорога, и все грузы, которые они, по ней перевозятся, они убыточны. То есть это как вот демонстрация. Потому что вообще в нашей стране была поставлена в свое время задача, чтобы евреи, у евреев было все вообще, что есть в мире, и все должно быть в Израиле.
0: Насколько я знаю, даже сейчас у вас нету сотовой мобильной связи своей.
1: Нет, нет, это напротив, очень сильно развито. Своей, да, нет, естественно, Израиль не производит сотовые аппараты. Все это закуплено в Японии, прям закупается просто контейнерами, устанавливается. И обслуживают японские специалисты, потому что установлено нами было, что очень вредные воздействия как самих аппаратов на человека, ну и за счет фильтров специальных установленных вот на полу, так сказать, вот на том ухе, на котором обычно человек говорит, да. Вот, и так и те люди, которых обслуживают, они иностранцы, да.
0: А, скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот как у вас прошел эксперимент по избиению ваших молоденьких девушек корнями вот еврейской травы высокой?
1: Действительно, есть такая трава, это как у вас зверобой. То есть, ну, у нас это называется еврейская трава. Действительно, это как бы, ну, символ еврейского народа.
0: Ее заваривают, да. потребляют или только
1: да,
0: бьют?
1: И как вот последнее, мы это проводили эти исследования в качестве последнего, так сказать, достижения народной медицины.
0: Да.
1: Которые... Дело в том, что у нас существует лаборатория, которая выдвигает новые достижения народной медицины. Там я тоже там, как, так сказать, главный консультант лаборатории, вот я отслеживаю какие-то новые веяния, и, значит, поскольку у нас экспериментальная база очень широкая, деньги на эксперименты отпускаются, и мы можем проводить эксперименты, ну, практически в любой области просто. То есть вот, ну, что только может прийти в голову, в это все мы можем поставить на этом эксперимент, да.
0: А вот высеченные, они были добровольцами?
1: Да, безусловно, конечно.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, чем было вызвано недавно вот массовое облепление на площади, на центральной площади города Хайфы, людей вот пчелами?
1: Дело в том, что это, опять же, очередной эксперимент, как я уже говорил чуть ранее, что мы можем производить опыты просто, ну, эксперимент просто в любой. То есть достаточно получить разрешение нашего мэра, Мордехая Шаца, как я говорил уже, да. Вот. И мы можем проводить эксперимент. Но в том случае с пчелами, поскольку мы подозревали, что вред может быть нанесен явный, а польза же достаточно сомнительна. Вот. Была избрана группа туристов из Англии, да, поскольку они, ну, англичане вообще слабо эмоциональные люди, в отличие от нас, южных людей. Это широко известно в мире. Вот, англичанки, они, в общем, все, в общем, достаточно такие непробиваемые, вот, и...
0: Как правило, в склянках, в буглях, и...
1: В общем, да, и, в общем, пчелы их, конечно, не взяли.
0: Угу.
1: Вот, да, ну, эксперимент удался, да. То есть, вот, у одной был рак молочной железы, и он пошел.
0: То есть, то есть
1: уже можно этим оправдать вообще-то.
0: А скажите, а вот
1: саму идею.
0: Ваша вообще вот теория, ведь по идее, вот о том, чтобы результат эксперимента был равен 99%, и как можно этот процент дальше увеличивался, а в отрицательную сторону, да?
1: Погрешность,
0: увеличение погрешности. Он же приводит к каким-то, ну, с моей, с дилетантской стороны, к каким-то диким экспериментам. То есть, например, вы отправили 8, в общем-то, евреев на доске на Красное море переплыть на одной совершенно непонятно, без средств к существованию. Это, по-моему, даже жестокий какой-то эксперимент. Потом...
1: Ну, почему же жестокий? Понимаете, каждый эксперимент, на первый взгляд, конечно, кажется жестоким. Понимаете, как вы в детстве узнаете, что горячо или что холодно? Вы подходите зимой к железке и начинаете прикладывать к ней язык. Это же больно. Но вы производите эксперимент над самим собой, поэтому никто вам ничего не может сказать. Мы же, как люди высокообразованные и достаточно богатые, предпочитаем производить эксперименты на других людях. Это не совсем, конечно, гуманно, но мы же не бесплатно это все делаем. Хотя это добровольцы, но они получают оплату от нас.
0: Но все эти вот 6 несчастных, насколько я знаю, в общем-то, утонули.
1: Ну, риск, понимаете ли, риск, батенька, ну что же.
0: Понятно. А вот женщина, на которой вы пытались взрастить пшено. Ну, это?
1: Взросло. Пшено взросло, да. При этом женщина была вынуждена в качестве минеральной подкормки потреблять куриный помет три раза в день. Да.
0: Это обычное дело.
1: В микродозах, естественно, да.
0: То есть это практически там,
1: кстати, эти, на кончике.

0: Да, да, да. Но желательно производить это на спинной части тела.
1: Безусловно, поскольку лежат женщины все-таки мягче на передней части тушки. Вот еще мне понравился ваш эксперимент с птицефабрикой, когда вы двумя гигантскими вентиляторами производили на эксперимент, на подэкспериментный, подопытный, ну, назовем, может, своим языком, жилой массив, отдували продукты горения с этой вот птицефабрики в течение 3 лет. А затем наблюдали за тем, как меняется психика людей. И почему-то вы заметили, насколько я знаю, что они стали скупать буксы. Активно стали скупать буксы и вот свеклу. Ну, понятно, свекла все-таки у вас там не произрастает. Со свеклой, ладно, не будем говорить. Может, это элемент обычного какого-то, ну, ажиотажа.
0: Это просто, импорт. Да, это такой был сезонный просто порыв, да. Нет, понимаете, честно говоря, это все было... Это выглядело как научный эксперимент. Открою вам маленькую тайну. На самом деле, как я уже говорил, для того, чтобы пополнять наши богатейшие материальные источники, иногда приходится прибегать и, ну, прямо скажем, к не совсем, ну, чистоплотным, что ли, мерам, если так, ну, можно выразиться.
1: Нормально.
0: Да. Вот. И как раз на тот массив, который мы избрали для своего, ну, так скажем, эксперимента, он... Цены на жилье в нем были достаточно высокие. И вот в результате...
1: То есть птицефабрика была построена уже после, да? То есть, потому что рядом с птицефабрикой ведь вряд ли кто купит дорого. Так,
0: да, на самом деле вы очень громко называете это птицефабрикой. Там фактически было с десяток кур.
1: А вони очень много, я так знаю, по прессе.
0: Так, конечно, конечно. Об этом же все, в этом и состояла суть эксперимента. Просто был поставлен такой. Может ли 10 кур произвести столько же вони, сколько 1000. Мы добились этого. И тем самым снизили цены на жилые дома в этом массиве. Вот, понимаете? Те люди, которые обещали нам долю, так сказать, с этого бизнеса, они скупили эти дома.
1: А мне вот интересно все-таки, да, узнать, как вот, как немножечко технологию вот этого эксперимента, как все-таки 10 кур смогли...
0: То все есть, заключается прикорм, в корме, да, корм, конечно, конечно, конечно, да. Потому что все, так сказать, вообще, мы же моделируем кал. То есть, ну, в принципе, вот если вы очень хотите, то мы можем смоделировать ваш кал.
1: А, я знаю, что вы производили такие секретные эксперименты по моделированию кала животных, раздавали его, ну, вернее, гранулированные пищи, которые, проходя через организм человека, на выходе дают кал животных. Это,
0: да,
1: для
0: это
1: разведгрупп, которые,
0: да,
1: проходят по лесным дебрям,
0: да,
1: чтобы,
0: да, да,
1: преследуемые не могли определить, что проходил человек, а типа овечкой покакал сегодня,
0: честно,
1: завтра.
0: Честно говоря, это был ранний этап наших разработок.
1: Но последний... это же до сих пор пользуется во всем мире популярностью.
0: Безусловно.
1: Вот, я знаю, сейчас в Кампучи, вот, да, в Колумбии, в той же наркоторговце знаю,
0: да,
1: чтобы скрыть свои,
0: ну,
1: следы.
0: Понимаете, вроде делаешь добро людям, а оно обращается во зло. Но самой последней разработкой нашей в этой области это гранулированная добавка к пилоту, ужин пилота, который летит в самолете. Дело в том, что боевой самолет имеет крайне ограниченное пространство внутри себя. А поскольку полеты бывают продолжительными, то...
1: До 3,5 часов.
0: До суток вообще. В воздухе находятся некоторые типы самолетов, но дело все в том, что очень сложно обеспечить утилизацию отходов, вот это вот, значит, то, что происходит во время этих полетов.
1: Я знаю, да, что мы пытались на МИГах сажать сразу пилотов, конечно, такое анатомическое, да,
0: в России,
1: кресло.
0: В России подходили,
1: дескать,
0: к этому простым путем.
1: Дескать, он же биотуалет. Вот,
0: а,
1: вот.
0: Технически это,
1: нет,
0: очень сложно.
1: Просто,
0: да,
1: по прокладке это делались давно, в момент перелета Атлантики, вот, а затем вот элементарный биофон.
0: Гораздо проще на самом деле перед полетом и во время полета, если возникает необходимость в приеме пищи, она частенько возникает, добавить 2-3 гранулы разработанного нами состава, как на выходе вы получите...
1: Ничего.
0: Нет, вы видели когда-нибудь, как какает хомячок?
1: О, конечно, у меня же живет тут вот морские свинки, я вам покажу их.
0: Это у вас живут белки.
1: А, и что?
0: Ну, так вот, на выходе получается где-то на килограмм съеденной пищи 200-250 граммов вот этой вот...
1: Граммов, да, дескать. Да. Но это же ведь много сидеть-то на...
0: 250 граммов — это немного.
1: Угу. Что,

0: это интересно. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Я напоминаю вам, что в гостях у нас все еще доктор обществоведения и все еще пока председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа Зиновьев Варфоломеевич Гулянский. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Нет, вы должны не так нервничать. Во-первых, прекратить танцы. В столь ранний час свадьба свадьбой, а, в общем-то, пора уже и в люльку. Здравствуйте, вы полны, и мы полны. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
1: Вы в своей передаче упомянули, значит, где Великая канатная дорога в Алтайском крае идет. Угу. А там есть шахты с радиацией, вы сказали.
0: Не с радиацией, а ракетные, это самое.
1: Дело в том, что я вот путешествую по рекам, я занимаюсь экстремальным сплавом, вот, и как бы знаю там местность, вот, не могли бы уточнить, где находится это.
0: То есть вы имеете в виду, чтобы прям вот прям территориально сказать, да?
1: Да.
0: Но это находится там, где Сумульта вливается в Катунь.
1: Так там же стоит Катуньская ГРЭС.
0: Вот под этой самой ГРЭС стоят эти шахты.
1: Нет, вы не правду говорите.
2: Самые глубокие шахты в мире вообще, по последним исследованиям наших израильской массатой разведки нашей. Вот в России, вот в районе Алтайских гор, самые глубокие ракетные шахты в мире. Там до 4 километров вообще.
1: А то есть он уже там выпустил корни?
0: Нет, безусловно, что они сейчас не используются. Вы не думайте, что они там бублик сохранен, естественно, там лесники бродят, йети там тоже, вы как наверняка экстремист-плавальщик встречали йети там, вот, но они бездействуют, то есть внешнее кольцо снято, зеленое вот это кольцо оставлено по инерции.
1: Бублики я наблюдал, но вот на склонах гор там просто такой, не знаю, канат лежит столько, я не знаю, с каких животных он вылазит, но это
0: могут быть, во-первых, корни. Потому что подплыть, скажем так, достаточно сложно туда, как говорится, припарковаться, да, вот когда вы по горной руке плывете.
1: Невозможно, принудительная щалка.
0: Да, вот. Во-вторых, охотники местные, в-третьих, и те же йети.
1: Неужели столько каната они спускают?
0: Безусловно, они же едят столько же.
1: А вот зверьки маленькие, похожие на, нет, меньше енотов, и они очень любопытны, очень вылезают со всех берегов. Как вот они могут вообще послужить, ну, столько вот каната?
0: Нет, это белки, нет. Это обычные белки.
1: Алтайские белки.
0: Алтайские белки. Аб, сокращенно.
1: Ясно. Спасибо. Очень подробный ответ.
0: Вам спасибо. Очень хороший вопрос. Да. Вот тут пришло письмо достаточно интересное. Дорогая студия «Эхо Москвы», сколь долго вы можете нести несусветную чушь в эфир уважаемой серьезной радиостанции, слушательница Новикова Людмила Федоровна. Уважаемая Людмила Федоровна, но я чувствую, вы человек взрослый, но нельзя же быть такой неначитанной и так не интересоваться теми проблемами, о которых нам рассказывает тут сейчас Зема Варфоломеевич Гулянский, наш гость из Израиля. Понимаете, если вы что-то не воспринимаете, я вас понимаю. Если, например, сейчас начнут рассказывать о том, как, скажем, собрать, ну что, бидон для отжимки яблочного сока. Я тоже как-то это, может быть, и послушаю, но с отстраненным очень видом. Так же и вы. Вы так не переживаетесь. То есть то, что для вас, скажем, несусветная чушь, для большинства наших радиослушателей, это просто отдушина. Они мечтали об этом услышать. Они об этом услышали. Вы думаете, как мы формируем нашу программу? Просто вот взял я там за руку, да, вот этого Зиновия там и притащил сюда, что ли? Нет. Письма вы прислали. Хотим, дескать, пообщаться с доктором обществоведения. Он доктор, уважаемый Нину Федоровну. Вот так, он доктор. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Вы так только не кричите. Вы как-то нервничаете. Может, давайте я вас выведу сейчас из эфира?
3: Нет, нет.
0: Нет? Хорошо. Тогда говорите.
3: Если можно, говорите. Я бы хотел спросить.
0: Конечно, безусловно.
3: Скорее, вопрос к ведущему.
0: Да.
3: Поскольку, мне кажется, некорректно задавать вопрос гостю.
0: Угу.
3: Вы знаете, не мог бы он сказать, чем выдается наш гость, что в нем особенного? Это во-первых.
0: Угу.
3: И вот это... Да, вот я хотел бы это услышать.
0: Я понял. А давайте что, сразу второй вопрос.
3: Потому что вы знаете, все время он выдающийся. Вот что мог бы... Почему вы этого гостя пригласили?
0: Давайте я вам сразу отвечу. Или давайте вы второй вопрос задавайте, а потом на оба ответим.
3: Я подожду.
0: Ага. То есть дело в том, что когда я впервые увидел Зиновия Шалмеевича Гулянского, он тогда еще был заместителем председателя по изучению паранормальных явлений при муниципалитете района Ясенево. Вот. Он уже тогда ходил в высоком цилиндре. У него были пейсики, которые можно даже было подмышками обматывать, и в длинной черной сутане. Понимаете? То есть это человек, который от корней. Он в советское время в Ясенево, в Диком, где ничего не росло, только он ходил.
3: Да, понимаете? И второй вопрос. Да. Тогда позвольте вдогонку.
0: Конечно.
3: Значит, есть у нас такая ассоциация аномальных явлений. Как он к ней относится? И, так сказать, имеет ли он какую-то связь с ней? Общается ли он с этим? Потому что там очень много больших ученых, которые занимаются именно этими вопросами.
0: Угу, понятно. Это уже к нему вопрос.
3: Вот,
0: да?
3: Мог бы он ответить, есть ли у него какая-то связь с этим?
0: Понятно. Спасибо, Зиновий Варфоломеевич. Все-таки вот мы как и не хотели подходить к этой теме, но насчет аномальных всяческих явлений. Вот. Ну, конечно, вы тоже в Ясенево-то ходили в недостроенном явлении явно аномального характера.
4: Я хочу со своей стороны сказать, что вообще, конечно, у еврейского народа и у Израиля, и у меня, как представителя этого народа, и у нашей комиссии очень большие связи среди, семитских, сионистских, как угодно назовите, кругов. Есть они и в России, что ж тут скрывать. Да, вот. Я, например, являюсь почетным членом первичной организации того же Ясенева. Вот. То есть, я как вот там, собственно говоря, мой партнер висит, вот можете съездить, посмотреть.
0: Да, это Соловьиный
4: бульвар, дом 17, да.
0: Правда, его сейчас, я не боюсь разочаровать, его вынесли, он сейчас висит на дереве. Ну, ничего страшного. Ну, просто там недостаток места. Я назову, кстати, еще почтовый адрес наш, чтобы тут вот вопрос пришел. Каков ваш адрес для посылки грамзаписей? 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монмаранси». Пожалуйста, присылайте электронные адресы. Это ищите в интернете «Эхо Москвы», туда все присылайте. Вот. А лучше все приносите. Приносите сюда. Ну, что касается вот все-таки аномальных явлений, я помню, что вы как-то позвонили мне ночью из Хайфы и сказали так: «Саша, я только что пролетел с летающей тарелкой». Это что, был розыгрыш или действительно, вот давайте уж так поутру будем честны?
4: Вы понимаете, дело все в том, что я, конечно, летать я не летал на тарелке. Тарелка... Ну, понимаете, столько лет заниматься этим всем делом, и я просто решил, вот сам сказал себе: «Зяма, ну что, ты можешь вообще поднять тарелку или нет? Вот можешь сам, один на один, никого нету, поднять тарелку». Ну, дело в том, что я был с банкета тогда. Вот, мы отмечали там один юбилей, я сейчас не буду об этом говорить, да. Вот. Ну, были крупные люди там, да, очень крупные люди были. Вот, и я пришел и решил просто сам себе поставил тарелку я на стол, да. Вот, и решил как бы помедитировать там, ну как вот, я не знаю, как это даже сказать, я сейчас даже не знаю, как сказать, вот. Ну, в общем, короче говоря, что у меня получилось, я сдвинул тарелку на 25 сантиметров. Поэтому я когда позвонил, сначала-то у меня была просто радость, без всякого, так сказать, корыстного замысла. Да, я просто позвонил вам и сказал, что, дескать, у меня удалось. Это просто, может быть, там искажение связи, вы не поняли. То есть не я на ней летел, она у меня сдвинулась. Просто я на волне эмоций сказал, что она у меня полетела. Вот, я это дело, как председатель, решил запротоколировать. Да, и получил вот те самые деньги, о которых я вот говорил вам.
0: А, кстати, да. Потом мне Мойша звонил, он сказал, что тарелка была нагружена через край креветочными.
4: Вы понимаете, это дело-то было, собственно говоря, как потом-то я смекнул. Дело даже не в том, чтобы не было, да. Вот. Дело в том, сколько я за это получил.
0: Понятно. Ну что же, следующий звонок. Кстати, время наше уж сейчас действительно подходит к концу. За вами проехал шофер. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Тема, а когда вы вот эксперименты с курами проводили, не пытались моделировать кал опять в курицу?
0: То есть, ну, дело в том, что не пытались ли вы, чтобы курица, попросту говоря, кушала попой, спросил наш радиослушатель. Утренний. Уж простите его за такие анатомии.
4: Вы поймите правильно, что, понимаете, конечно, если вы очень хотите, чтобы мы такие эксперименты ставили, шлите нам деньги, мы поставим и эти эксперименты. И, возможно, что мы добьемся успеха. Ведь сами же вы знаете, что любой товар, произведенный в Израиле, это очень высококачественный товар. И любая экспертиза, которая произведена в Израиле, она, пусть и дорогостоящая, но она очень высокопрофессиональная.
0: Я хочу сказать, что вот сейчас нам позвонил Вадим вот, насчет кур, да, и, в принципе, он так несколько неосознанно, может быть, да, он же интересную поставил задачу. Представьте себе, вот поскольку вы азиатское туристическое государство, живущее только на туризме, безусловно,
4: нет, будет... мы еще воюем, да, вот.
0: Иногда. Безусловно, к вам будет интересно съездить, посмотреть кур, которые, как говорится, в два отверстия едят.
4: Нет, ну теоретически можно сделать
0: израильская порода.
4: Курицу, которая будет вообще всеми отверстиями, все, что хотите делать. Вот. Нет, дело-то не в этом, понимаете? Я же опять вам говорю о чем, что если вы хотите к этому подойти серьезно, то в первую очередь вам надо подумать о том, где вы возьмете деньги на то, чтобы мы это сделали, понимаете? Сделать мы можем все, что хотите.
0: Понятно. Ну, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Упала труба из ослабшей руки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы просто полны. Упала труба из ослабшей руки. Здравствуйте. Ну что же, нет, здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Я хочу задать один очень серьезный вопрос.
0: Угу.
6: Ваш гость сказал, что въезд в Израиль ограничен. Угу. А людей с высоким образовательным цензом...
2: Берем.
6: Берете?
2: Берем.
6: Ну вот Лаэртского можете взять. Он кончил институт Сербского и Кащенко. Блестящий.
0: Спасибо. Только не кончил, а закончил. Начнем с этого. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
7: У меня вопрос к Зяле. Значит, вот мне кажется, я внимательно вас слушаю, и мне кажется, что вопрос, который сейчас мы обсуждаем, он сродни музыке, сродни чему-то, то, что не имеет национальности. Почему Зяма придает очень большой вопрос, как-то сбрасывает это и придает оттенок еврейства, семейства. Поймите, я совершенно интернациональный человек. И для меня не важно, какая национальность. Мне совершенно... меня интересует человек только в том плане, насколько он действительно человек, а не национальность. Почему сегодня придано, вот, так сказать, Зяма как-то взял и вот эту очень важную тему придал ей такой окрас? Мне кажется, это неправильно.
0: Понятно. Мне кажется, спасибо. Это неправильно. Спасибо. Спасибо вам за ваш звонок. Вот если вы все помните, звонил Сергей вот перед этим, который спрашивал, дескать, а чем вот зяма, она вообще вот отличается, ну, от других таких же зям, которые вот полно тут на улице ходят. А я хочу сказать именно тем, именно той своей чертой, о которой вот сейчас вы и упомянули. Дело в том, что, ну, стали бы мы рассматривать с вами проблемы, эти действительно серьезные проблемы в контексте ненациональном, да, это превратилось в обычную передачу, типа, например, это господина Раннера, который идет по телевизору, или любая другая. Здесь же мы имеем такую подливку, я бы сказал, несколько национальную. Не вина нашего зяма, что там такая, что он, ну, такой вот он уродился. Согласитесь, что это человек высокообразованный, и вот эти вот национальные, скажем так, моменты, а видели бы вы его одежды сейчас, вот, они придают особый шарм даже вот при обсуждении этой темы. Так что здесь в данном случае я не думаю, что нам следует заостряться на этом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Саня, это я.
2: Привет.
8: Я тут все подмел уже, все, что ты сказал, сделал. Можно я теперь домой пойду? Я больше не буду бить, честно говоря.
2: Ну все, давай тогда, я сейчас тоже поеду. Давай.
8: Я больше не буду.
2: Да ладно, забудь. Пока, Зям.

Монморанси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: И под эту замечательную музыку простого русского паренька Шумана мы начинаем нашу беседу с двумя гостями нашей программы. Это Софья Бах, обманутая женщина, и Андрей Орлов, социолог, психолог и, конечно же, бозитолог. Ну, сегодня вот эта третья ипостась, она, в общем-то, поставлена в дальнюю комнату в силу того, что, в общем-то, все, что сказано выше, не что иное, как рога того, что поставлено в эту самую комнату. Я думаю, вы все прекрасно поняли мою аллегорию. Здравствуйте, дорогие гости, я рад видеть вас сегодня в студии. Будь здоровы, я болею сегодня. Да, но тем не менее, вот их постоянно обманывают, их постоянно обижают, но тем не менее счастье выписано.
1: А у меня включен микрофон?
0: Да, сейчас.
1: Вы тоже хотите меня обмануть?
0: Нет, мы уже все включили вам, да. Но, тем не менее, счастье нарисовано кружевами на их лицах. Что это, по-вашему, вот такая жизненная сила, что вот можно даже лупить? Мы, к примеру, одну лупили стиральной доской, но не сильно. Так вот бережно достаточно, но долго. И, вы знаете, счастье не убавилось. То есть все так же это было розовощеко, радостно, и, в общем-то, готовность к родам практически стопроцентная. С другой стороны, вот он зашел тоже к мухам туда, дабы сварить компот. Его даже и не трогал никто, а просто взяли и по носу так щелкнули пальцем. Его даже вот не больно, а обидно. И вы знаете, он подал прошение об отставке, сказал, что больше я на эту радиостанцию не приду в качестве интервьюера. Буду, говорит, жаловаться самому Примакову. Вот, но это он. Мы, значит, обнаружили пол посредством анализа и мазка. Он мужчина, оказался у нас.
2: А какому из двух?
0: Ну, вот, который маленький, мы его, естественно, не трогали, потому что вы сами знаете, что это же истерик.
2: Он обычно прячется и подсказывает тому, что побольше. И какие из них там? Они разбегаются, как тараканы.
0: Ну, так они мечутся вообще тут повсюду. На всех же внимания не обратишь. Мы взяли двух ближних.
2: Ага.
0: Ну, и вот на них и исследовали.
2: Так ты говорил вот про аллергию с рогами,
0: да,
2: и
0: да,
2: стиральную доску с протяжным механизмом, который можно, в общем-то, использовать для воспитательных целей.
0: Ну,
2: то есть побоев и мелких таких, не наносящих и не оставляющих каких-то особых следов.
0: Ну, также можно для сушки ее использовать, в принципе. Вот,
2: для натира щек.
0: Ну, для этого же необходимо что-то намочить. Мы постоянно, то есть, нанимаем людей, чтобы они мочили, потому что мы же должны каким-то образом отдавать отчет, во-первых, себе, и, во-вторых, другим, что мы вот приобрели, значит, потратили деньги на роды, а вроде не используем. Поэтому мы как бы обеспечиваем занятость определенной части населения, которые мочат, вот, другая сушит. И получается, что вот у всех на виду это, что, значит, он куплен, он стоит, он в работе. И те, кто, значит, приходит и говорит, он вам не нужен, он у вас не используется, мы сейчас заберем, мы говорим, да подойдите сюда. Они, значит, берут все вот свои предметы, документы, подходят уже раз, а там вот они висят, сохнут. Они, ну тогда извините, пожалуйста, все, но мы еще через недельку зайдем. Как правило, не приходит больше.
2: Ты знаешь, вот чтобы избежать каких-то там кривотолков, вот ты говорил по поводу отчетов.
0: Да.
2: Дело в том, что проводятся некоторые интервенции оборудования, и сейчас поступили очень серьезные такие приборы, которые не нуждаются, в общем-то, в анализе, в интеллектуальном осмыслении как бы этих отчетов, которые написаны от руки и непонятно откуда взяты. То есть сейчас с помощью техники можно проводить анализы непосредственно вот биологической субстанции, которая принадлежала тому, кто сдает отчет. То есть берется, попросту говоря, не биопсия, а вот то, что, собственно, каждый день отдает человек природе, оно забирается и в чашках Петри сдается и подписывается. Единственное, где теперь могут обмануть, это перепутав лыбала на этом. Но...
1: Ну, да нет уж этого, подождите.
0: А так не волнуйтесь, Софья, не волнуйтесь, здесь вас не обидят.
1: Я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем вы говорите. Но
2: мы вводную образуем.
1: Когда зашла речь об обмане, это уж я с вами не согласна.
0: Ну, да. В принципе, когда даже речь идет об обмане, то никто не согласен, потому что обманутым считают себя, как правило, меньшинство. Вот за редким случаем, когда вот большинство, ну, тогда оно начинает буйствовать, ломиться и кричать: «Отдайте нам все наше». Хотя, в общем-то, как правило, если обмануло меньшинство, то сыскать это меньшинство, что ветра в поле. Ну, я люблю эту нашу древнюю таджикскую пословицу. У нас очень много у киргизов пословиц, например, «найти ветер в поле», да? Там потом, значит, «баба навоз, кобыли легче», «рыба об лед бах и наглухо молчит», ну и так далее. Кстати, Андрей, вот я знаю, что вы напечатали в газете «Радости фашизма», Тамбовской областной газете, замечательную статью о том, что, дескать, стоит запретить в детских садах и учреждениях вот такой обряд, как топтание борщевых тряпок. Мы до этого момента активно его очень, так сказать, пропагандировали, и дети все приходили, активно топтали. Вот, и вдруг, знаете, такая разносная статья. Мы, понимаете ли, в недоумении находимся, и Софья в обиде.
2: Но мы пошли еще дальше, объединив и запретив вообще сады. Не то, что топтание тряпок борщевых и тряпок картофельных. Мы объединили эти сады и, в общем-то, их даже сублимировали с зоологическими садами. И таким образом дети развиваются, наблюдая за законами природы, не начитавшись газет или насмотревшись на своих там неудачников родителей, а уже как бы срисовывая это с законов природы в том безобразном естественном виде, в котором они существуют. И таким образом, в общем, приблизили все. А остальные могут ходить вдоль ограды так, на почтительном расстоянии, наблюдать за своими чадами.
0: Да, но ни в коем случае они не должны смотреть прямо. То есть наблюдение ведется, как говорится, косвенно. Они должны так косить глазом. Потому что если прямо смотреть, то они могут смутить чад. Ведь чада под прямым взглядом краснеет.
2: Да, это всего раз в неделю, когда они овес приносят, да, на прокорм. Да, в общем, тогда и могут повстречаться как бы взглядом. Но они одичали и, в общем, не узнают уже своих. Уже.
0: Даже черты лица для них воспринимаются как перевернутые. Мы смотрели, брали раз. Родители переворачивали перед, значит, вот чадом за ноги держали. Тогда он узнавал. А как ставили назад, он сразу не узнавал и пугался. То есть происходит какой-то переворот в сознании полный. Да, вот здесь Валентин очень интересовался. Я специально часть писем оставил, отложил для вас, зная, что вы сегодня придете. Как пересилить природную тупость, дебильность, деградацию, алкоголизм и клаустрофобию?
2: Что из этого надо переселить? Дело в том, что вот все перечислено, оно взаимоисключаемое. Ведь человек, видимо, собрал все привычки своих, вернее, особенности своих родственников и объединил в одном вопросе. Да. Надо бы как конкретизировать. То есть дебильную сестру нужно как бы отдельно ей заняться, там, клаустрофобом братцем, отдельно наркоманом, там, соседом и так далее.
0: Ну, думаю, о деградации-то имеет смысл поговорить. Потому что это свойственно всем членам семьи в какой-то степени.
2: Это большей частью социальная оценка. На самом деле деградация — это некоторая форма лукавства.
1: Вот, кстати, я предлагаю вам преломить свой угол зрения, потому что это в канун восьмого, как правило, все...
2: У нас не угол, у нас точка.
1: Все же еще лучше. Все женщины говорят о деградации русского мужчины. Вот вы можете...
2: Все абсолютно.
1: Я сегодня просмотрела все телепередачи, посвященные канону восьмого. И везде говорят о том, что он все хуже.
0: А почему вот он все хуже, но однако это вполне понятно, потому что он, значит, как ассоциируется с шаблей, с, значит, вот этой шапкой такой, в которой есть чехол для фофана, то опрятать фофан, потому что они играют все время в сикун и щелбаны. Вот конь и, собственно, 23-я, то есть впереди долгая зима. А она, значит, вот та, о которой вы говорите, такая толстая в оранжевой кофте, да, вот она.
1: А их трое там.
0: Ага, ну я вот одну.
1: А вы об одной, да?
0: Об одной, да, именно ее я цитирую.
1: Она как раз наиболее лояльна, вот, а две другие, они прям совсем были недовольны.
0: Она же уже была в венке, во-первых. Во-вторых, она прямо и заявила, говорит, я сама весна. То есть, и, в общем-то, все, что связано со мной, то цветет. Хотя, в принципе, судя по мощным таким...
2: И подбирающий подол побежала вдоль забора.
0: Да, поскакала очень ловко, вот. Причем мощные пятна вот эти образовывались под мышками у нее. То есть это цветение, оно было странно. Но тем не менее, то есть это же какой-то своеобразный шантаж, что, дескать, я женщина, у меня вот восьмой, поэтому все цветет. А вы, дескать, в Буденовке с шаблей. И на коне, значит, с Буденовской едете.
1: А вот я знаю еще, доктору очень понравились вот колонны с цветками в последний укороченный рабочий день, которые в метро заходили вот.
2: Да, кстати, как тебе цветки, которые мы подарили сегодня?
0: Хорошие, хорошие.
2: Несмотря на то, что они были отобраны только.
0: Ну, я заметил, там кое-где на них болтались пальцы, в общем-то, от того, у кого отобрали. Видимо, он был цепок.
1: Я, кстати, очень рада, что вот внизу у нас сегодня не возникло при проходе сюда сложностей никаких. То есть у нас никто вообще не потребовал документов.
0: Ну, все объясняется потоком гостей и женщин, идущих за подарками, они же знают, что подарки
1: а
0: дают
1: там,
0: уже на тысячу.
1: А там, женщины на своих подарках спят, вот, которые проверять документы.
0: А другие, которые приходят за подарками, они попросту вышибают все двери, мы уже устали их ставить. То есть некое такое агрессивное желание получить подарок, оно приводит к вышибанию просто всего. Даже как ополоумевшие, они бегут, протаривают тропинки. Если раньше, например, наблюдали вот с крыши, да, там, ну-ка, сидишь, пострелять хочется, там, вот с оптикой там, то как-то была ясна схема их передвижения, вот, значит, от ворот к калитке, от калитки, значит, к подземке, то сейчас вот получаются какие-то странные витые линии, что твой клубок попросту, и мы в недоумении находимся. Выяснилось, что все бегают, в общем-то, за подарком, смотрят друг на друга подозрительно, но не в глаза. Вот. Хотя, если бы они смотрели в глаза, то ни в чем бы никто их и не заподозрил. А так, вроде, когда искоса, ну, вы заметили тоже, они вот как тут, они же искоса на вас посмотрели.
1: Так вот меня? Зачем я, собственно говоря, сюда пришла?
0: Вот этого никто не знает.
1: Я и сама этого не знала до последнего мгновения, но вы опять говорите о подарках, и я все-таки вынуждена сформулировать причину. Вот в канун восьмого очень много ходит людей по улицам, которые предлагают что-то в подарок женщинам. Вот, вы знаете, я пару раз вот согласилась принять подарки, вот, и, ну, разве вы бы нашли в себе силы сказать, нет, мне ничего не надо, да? Вот, я не нашла. И, значит, один раз мне вручили целый пакет этих подарков, потом, правда, отобрали, когда я не захотела ничего заплатить, у меня отобрали тут же все сразу, вот. Просто я должна была меньше заплатить, и в этом был подарок. А второй раз мне предложили за моим же подарком приехать вот в одну организацию. И, знаете, тоже я не нашла в себе сил отказаться, потому что очень был такой выразительный подарок. Мне предложили гибкую систему скидок. Но я об этом расскажу позже. Вот как уберечься? Скажите. Дело все в том, что я думаю, вы сделаете самый лучший подарок всем женщинам, если расскажете им, как уберечься вот от тех, кто буквально навязывает свои подарки на улицах, особенно в канун.
0: Ну, вы знаете, я вот...
2: Я думаю, что самая гибкая система скидок, она существует при прыжках с парашютом. Более гибкой не придумаешь. Особую ловкость имеет тот человек, который управляет с этими женщинами обманутыми. И зрелище, конечно, когда эти парашюты и летят на тебя толпы женщин с гибкими скидками, это... Конечно, производит впечатление. И вот она попала недавно. Надеюсь, что поделится.
1: А, да, вы знаете, не одна ведь я попала. Я прихожу туда за своим подарком в надежде на то, что будем мы втроем. Я, мой подарок и тот, кто мне его вручит. А там буквально толпа страждущих подарка женщин.
0: То есть уже нету чувства эксклюзивности вот этого,
1: да,
0: знаете ли.
1: И причем многие живут со мной в одном доме.
0: То есть встретились.
1: Я их узнала.
0: А вы знаете, вот, уважаемые гости, философ, известный писатель Максим Сладкий, он в свое время в одной книге, которая называется «Эх, мамашка», он описал следующее вот предложение, как дарить женщинам подарки ежедневно, кроме определенного дня в году. Ну, видимо, он подразумевал как раз кренделек, то есть день кренделька. Любой мужчина может один раз очень лупануть женщине, куда ни попадя, чем попало. Вот. А 8 числа ни в коем случае ее трогать нельзя. Вот. И вы знаете...
2: А ты знаешь, на самом деле, я вернусь, в общем-то, к проблемам научным.
0: Да, да.
2: Поскольку мы бытовые вопросы уже обсудили в достаточном количестве. Вот почему ты уже многократно со своей аллергией с рогами объяснял, что женщину бить надо или не надо, или приходится? Это, в общем-то, имеется свое эволюционное объяснение. Дело в том, что когда общество развивалось, находилось в корнях, в общем-то, мы не можем определить точно, когда, но без учета вот этих вот эволюционных теорий известных, существовала некая инверсия половая, то есть, как мы уже объясняли, что баба была в почете, она была огромного размера. То есть гигантская баба, она, в общем-то, за счет наличия, в общем-то, питательных желез, она, в общем, обеспечивала всех автономным питанием, хотя сама могла есть все, что угодно, что под рукой буквально... всю вегетатику подметал, вообще все подряд.
0: Она снегом питалась.
2: Да, иной раз она там брала какие-то почвы, съедала там. Но это все, в общем-то, перерабатывалось и в питательную, в общем-то, среду переходило все. Такую двоичную. От этого, собственно, шизофрения пошла, поскольку не знали, к какой метнуться. К левой или к правой. Одним словом, это баба, которая вокруг себя сплачивала вот этот коллектив вот этого слабого мужика, который, что твой муравей, собирались вокруг этой самой бабища. И, конечно, всем доставалось на орехи. То есть кто-то там вперед лезет, кому-то там кто-то переел, там рвет его. Одним словом, происходило все, что обычно при раздаче бесплатной водки происходит. И же там бесплатного борща.
0: Но все в движении было... в этот момент все равно они прибывают.
2: Да, то есть баба со временем, она как бы сосредотачивала вокруг себя вот этот вот огромный коллектив, и мужик, он, в общем-то, на фоне того, что он безропотно как бы ощущал радость по поводу такой гигантской бабы, он, конечно, испытывал сакраментальную зависть, чувство зависти. В какой-то период, когда вот это произошло, Атлантида, когда это погибло, или куда-то уплыла от нас, превратилась в Антарктиду, и все превратились в пингвинов, вот эти все оставшиеся бабы. А остальная баба вся помельчала неожиданно. Это все произошло за счет движения сланцев туда-сюда. Мы, ученые, называем это движение камня взад-вперед. Одним словом, после прочистки вот этих самых труб камнями, мы, когда вернулись на круги своя, баба, конечно, помельчала и значительно. Мужик, чувствуя эволюционную инверсию свою и тайную злобу, в общем, где-то даже классовую, объединяться стал и почем зря, в общем, прикладываться уже сначала туда-сюда, к левому, к правому, а потом уже и рукоприкладством заниматься. Вот, собственно, история какова.
0: То есть все-таки это связано с измельчанием бабы-матки.
2: Ну, больше это с почвой. Потому что почву, которую баба поедала, она была насыщена очень сильно ядовитыми спорами и грибами. Грибов нажравшись, баба, конечно, не могла отвечать адекватно на свои действия. И многого мужика просто закатывал и подметал. Потому как она гигантская была по своему размеру. Что твоя секвойя?
0: То.
2: Она огромная была. И иной раз... ходила, словно этот Голиаф.
0: Ну вот тогда я не пойму, почему они прекратили финансировать вот альтернативные питомники, бабы-питомники, чтобы каким-то образом вернуть это хотя бы в нормальное русло.
2: А им не надо было уже возвращать, потому как баб мелкой стала, и его классовая вражда, конечно, победила в этом случае. То есть элементарное вот это вот обезьянье чувство, что он отыграется на ней, вот до сих пор отыгрывается. Хотя неизвестно, сколько он с этой бабой морочился, вот с этой огромной. Конечно, баб тоже не была это, так скажем, паинькой или как-то.
0: Ну, безусловно, что с течением времени она начала чувствовать свое какое-то превосходство, исключительное положение, кстати. И вполне возможно, что если раньше баба была вынуждена как-то порой добывать себе пропитание посредством там выковыра, ногтевого каких-то почв, грунтов там или обрыва, то есть сгибания древ и обрыва каких-то почек, там надпочечников, прочих деревянных потрохов, то потом, когда они стали проявлять заботу какую-то глобальную, жесткую, социальную, естественно, она расслабилась, она обнаглела.
2: Ты знаешь, самое интересное, что деликатесом для той самой бабищи были содержание дупел. Да. То есть вот летающий мужик, он был совсем маленький.
0: Мало кто, кстати, знает вообще о том, что он существовал. Потому что его как только не называли. Там и сова-двуножка.
1: Что-то тут такое происходит, я не понимаю.
0: Софья, мы просто сейчас немножко углубляемся.
1: Дело все в том, что сейчас уже пошел новый виток спирали, и примерно то же самое, что было тогда, происходит и сейчас. Вот если говорить более конкретно, то вот здесь именно, вот в этой стране, где мы сейчас с вами проводим ночь, вот я скажу больше. Мужчина, он на самом деле измельчал сейчас в силу вот этого последнего кризиса особенно. Но вы ведь не будете отрицать, что вот это государство превратилось в страну третьего мира. То есть, собственно, специалисты здесь не нужны. Здесь нет никакой тяжелой, никакой легкой промышленности, соответственно, нет никаких мозгов, инженеров там. Соответственно, чем занимается нынешний теперешний мужик? Он или ворует, вот, или работает на ресепшене в гостинице. Таким образом, профессия его тоже измельчала. И вот в государстве он уже не может найти, собственно, ни признания, ничего. И вынужден опять вернуться к этой же самой бабе, которая как раз в период надкризисья, она адаптировалась намного лучше. И, может быть, даже вот эти и левые, и правые у нее расцвели и поднялись. Нет, как
2: я вынужден прервать эти суфражистские бредни.
0: Я тоже совершенно не согласен. По-моему, это как раз и есть вот агрессивная фашистская форма эмансипации.
2: Да, и она имела в виду вот этот кризис, это полярит.
1: Ну, в общем, я сейчас приду.
0: Вы там только осторожней, потому что там еще женщины собрались, вы как-то между ними.
2: А мы озвучим сейчас это.
0: Ну, я вот еще хотел сказать, что, конечно же, измельчание вот так называемой ПБ, первичной бабы, оно было также еще связано с желанием выжить, потому что поглощаемая ей солнечная энергия была велика к тому моменту, потому что развелось вокруг нее много всего, много, скажем так, вторичной бабы, третичной бабы, даже появились четвертичные бабы, которые облепляли ее повсюду. И все это требовало, конечно, огромного притока энергии, которой не хватало. Поэтому она пошла другим путем, будучи существом хитрым и, ну, скажем, таким одаренным от природы, одаренным мощным иммунитетом. Она автоматически включила режим уменьшения собственных габаритов попросту. Вот. Но, конечно же, в надежде, что потом, когда все эти отпадут, первичные, третичные и вторичные, две сойдутся, она опять будет той же самой гигабабой, которую мы и привыкли увидеть. Тут-то она и просчиталась.
2: Изнабище она называлась, изначальное бабище.
0: Да, безусловно.
2: Гигантское вот это.
0: Гигантская баба.
2: Так что, ну вернемся
0: к музыкальному... Софью будем искать?
2: А она ушедшая.
0: Ну ладно.

0: Но, тем не менее, все больше и больше сходимся мы, так сказать, что приток твоей реки, и сам-то воевал.
1: Что вы говорите?
0: Ладно, ничего, да. Так вот, сходимся к теме подарков. Вот Волкогонов очень интересуется, почему не принято дарить туристические путевки в Монголию и Эмираты? И спрашивает Софья, ездили вы в Эмираты в одиночку? Прям такой вопрос такой к вам. Обычно женщинам у нас вопросы не задают.
1: Извините, я не выездная.
0: Да, и это, кстати, тоже, видимо, обижает достаточно сильно, ведь...
1: Нет, меня нисколько не обижает, потому что работа моя намного серьезнее всяких выездов. Я с гордостью могу сказать, что нашла себе применение здесь, вот, и мне незачем рваться туда. Мне тут хватает еды, одежды, у меня, в общем, нормально вот с притоками денежных средств, и мне не обязательно вот рваться за ними. Нет, все у меня, в общем, по большому счету. А что там насчет Монголии сказали?
0: Ну, уже все, уже вы про Монголию тоже ответили. Вот гораздо интереснее насчет Гербалайфа вопрос. То есть, если я, например, захочу подарить всем женщинам Гербалайф, ну, скажем так, по умеренной цене, естественно, подарить. Вот. Будет ли с моей стороны это поступком джентльменским или все-таки коммерческим?
1: Я думаю, это будет джентльменским поступком, да. По отношению к тем женщинам, которые работают в фирме по продаже Гербалайфа, вот им вы точно сделаете подарок. Они уйдут домой обрадованные, вот, и даже как-то скажут своим мужьям или вот с кем они там делит кров, что сегодня день не прошел зря. Вот не то, что 10 предыдущих.
0: Ну, вы знаете, в самом начале нашей программы я вынес такое предложение на обсуждение. Как-то его игнорировали все. Вообще, я, исходя из того, что это предложение все игнорировали, могу прийти к выводу, что нашу программу слушают в основном женщины все-таки. А предложение было следующим. Поскольку женщины, они как говорят, что, значит, 8 марта, первый день весны. Вот. Я же дико возмущен этим, поскольку, высунув сегодня в окно, что ни попади, я увидел вот белые перхоти, и, в общем, весны никакой нет, завтра ее тоже не предвидится. Поэтому я сделал такое предложение, что никаких веников им подарочных и ничего такого, а просто пусть они все 8-го выходят, в общем-то, встают на что попало и расчищают улицы нашего города.
1: Ну, у меня есть к вам встречное предложение, да. Чтобы вот присутствующие здесь мужчины так не нервничали, надо просто сделать мужской праздник тоже.
0: Вот
1: 23 февраля он как-то выбыл из разряда праздников. Конечно, не все солдаты.
0: Да.
1: Уже больше никто не хочет воевать, уже не почетно совсем. Поэтому надо сделать просто день работающих мужчин.
0: Ну, кстати, вот извините, Софья, тут даже есть еще такой момент, потому что я обратил внимание, что, например, вот 23-го все женщины у нас в сервисы ходят пьяные. 8-го, то есть в преддверии 8-го тоже все женщины пьяные. Вот, потому что, значит, не обязательно, 23-й это что, день защитника Отечества. Вот, они тоже защищают Отечество порой, окопы роют, и каски, там, броневички всякие подносят. То есть им все, что нужно, делают.
1: Ну, это получилось, вот, понимаете, да, день солдат. Вот,
0: да,
1: 1
0: воина,
1: июня,
0: да.
1: День защиты детей,
0: и солдатки.
1: У нас есть. 8-е у нас есть тоже, это день женщины. А вот дня мужчины как-то и нет совсем.
0: Нету. Я, может быть, предложил бы вот это за неделю до посевной устроить день мужчины.
1: Или там вот,
0: или
1: когда
0: за неделю после
1: католики
0: посевной уже
1: празднуют Хэллоуин, мы могли с успехом отметить день мужчин, например, в пичку им, католикам.
0: Я тоже с трудом уловил связь.
1: Нет, как никакой связи.
0: А то есть просто...
1: No relation,
0: да.
1: Нет.
0: Ага. Но все-таки я думаю, что до недели, до посевной...
2: Покол льда ее надо.
0: Ну, покол и расчистку, то есть если...
2: Да, причем, ты знаешь, сейчас новая технология, поскольку, в общем, с эксгибиционизмом и прочим женскими проявлениями бороться стало уже совсем бесполезно, поскольку часть, в общем-то, половых меньшинств, оно вообще... как ренегаты обслуживают уже их. И таким образом окончательно заморочив голову, в общем-то, снабжают их всяческими изделиями, как там верхние, нижние одежды всякие, и внутренние.
1: У меня
2: даже
1: тоже есть точка зрения.
2: Секундочку. Вот, значит, на покол льда как отпускают. Одевают туфли на каблуках, и они нам ходят и колят лед ими сами.
0: То есть топчутся?
2: Да. Вот здесь вот было сегодня такое, ну, происходило.
0: Так же можно одевать им щиты все-таки, потому что
2: они,
0: правда, должны
2: такие,
0: колоть, другие
2: с фонарями
0: слетать.
2: Немножко вышли из этого, из батона, из милицейского. Ну, правда, все на каблуках.
0: И все топчут.
2: Им выдали там.
0: Не, ну это тоже хороший метод. А вот по наступлению лета что тогда с ними будет? То есть вы хотите оставить их без работы?
2: Они асфальт
0: без
2: портит, а потом кладут его опять осенью.
0: Ну, класть другие должны. Не может класть тот, кто портит.
2: Ну, не
0: потому
2: буквально, они же.
0: А тогда каждый какой смысл в них-то?
2: Пьяная баба, она каждый день ловится.
0: Ну тогда
2: да, я... Бывает так, я иной раз спущусь и вижу.
1: Вот зря как-то вы так, я вам хочу сказать, в праздник тем более зря. Вот вместо того, чтобы как-то приукрашать, возвышать образ, и так уж вот мы телевизор включаем, что мы видим? Это же ужас. Вот. А вместо этого вы могли бы рассказать чего-нибудь о женщине на хорошее. Вот вы говорите, меньшинство обслуживают. Меньшинство слушают ваши передачи и потом идут шить унисексовую гомосексуальную одежду для женщин, которая не вызывает, в общем-то, ничего, кроме желания отправить ее поколоть лед или добыть денег вот куда-нибудь в то время, как мужчина может себе позволить расслабиться.
0: Я могу рассказать вот историю про женщину-героя.
1: Да, иначе как-то смотреть на образ женщины.
0: Вот
1: сегодня.
0: Я вот другой образ.
1: Сделайте его женственным.
0: Вот.
1: И вы спасете часть человечества. Иначе,
0: Софьюшка,
1: Александр, у вас не будет внуков.
0: Софьюшка, вот.
1: Потому что ваши дети станут гомосексуалистами.
0: Помните ли вы женщину-героя, мать-одиночку, которая вот в 43-м году прикрыла собой аж два дзота, такая Юлия Ноготь.
1: Да.
0: Сразу подряд два дзота. Справа на один прыгнул, а потом на
1: они,
0: другой.
1: Они, кстати, были разнояйцевыми близнецами с Александром Матросовым. И совершили примерно один и тот же подвиг, только в разных частях страны.
0: Он, кстати, вот говорит о том, что насколько в то время эмансипация была обезглавлена, обезнамлена. То есть про него как-то всем известно, а про Юлию Ноготь ничего не известно. Потому что, ну как это так, женщина-герой. Женщина должна лить снаряды, класть шпалы. Но ни в коем случае ничего такого. А что вот ты там увидел? Ты какие чертежи ты там разглядываешь?
2: Я древний манускрипт с описанием как раз вот прогнозов на нынешнюю эпоху. И здесь, конечно, некоторые ошибки содержатся, но, в общем, все правильно.
0: Вот знаешь, кстати, тут такое пришло сообщение.

0: этот приемник, откуда льется твой голос. Эксгибиционизм.
1: На самом деле, вот эти вопросы приходят из тех точек, в общем-то, отдаленных уголков, где вот эти скрэмблеры, они уже поднаторели, знаешь, как искажать действительность. То есть вот то, что мы уже говорим, это ни в какие ворота не лезет.
0: А есть вообще день спортсмена у нас?
1: Да, день космонавта — это и есть день спортсмена. Ну, просто... Это раньше был день прыгуна в высоту.
0: День... Послушай, я вот день... Я хотел сказать вот еще что, что вот эти женщины, которые занимаются толканием ядер, кегель там, и других тяжелых предметов, mm-hmm. куда ни попадя, на дистанцию, да, вот, они же выступали с демонстрацией, что, дескать, мы требуем вот, отмену вообще всяческих женских дней, то есть они были основными.
1: Вот, ты знаешь, чем больше они об этом говорят, тем как-то они больше акцентируют на внимание, ну, на том, чтобы дали им вот это равноправие.
0: Безусловно, безусловно.
1: Им вот как бы даже больше, чем равноправие. Даже больше.
2: Да, по-моему, это же вчера все было. Сегодня уже все домой хотят.
0: Ну, так вот вы посмотрите
1: вот
0: сами.
1: Теперь домой хотят.
0: Все правильно. Но вот. Они же находятся в безлыжном положении. Вот ты сказал, да, что она прыгает, она выше всех, да? Там выше всех прыгнула, к примеру. Ага. Но все равно ее перед этим и после этого накормят слаще всех. Вот в чем дело. То есть она вроде прыгнула выше всех, она, считай, Гагарин, да, она, считай, победитель, с большой буквы победитель. Но даже после этого ей все равно положат...
1: На конце большая буква.
0: Да, да. Даже после этого ей положат большую ногу в миску эту, и похлебки дадут больше. А все почему? Потому что она женщина, то есть беспроигрышное положение. То есть хорошо, вот она уже готова. Уже как все сидят, ждут, сейчас поедет. Вот, ну а как же...
1: В некоторых местах бывает так вот, что... Насчет прыжков этих вот в высоту, ты прав.
0: Ну, я предлагаю, что им нужно прыгать в высоту с положения стоя хотя бы, чтобы как-то удивлять действительно. Ну, по той причине, что... Почему, например, если вот он прыгнет в высоту, да, вот он стоит, сейчас он прыгнет в высоту, и она прыгнет в высоту. Предположим, они прыгнут одинаково. Так кто-то давай замерь. То есть у него ляжки худее, чем у нее. Почему бы ему прыгать выше? Естественно, он должен прыгнуть ниже по всем вообще, вот по всем параметрам. Но все равно она будет Гагарин, а он, извиняюсь...
1: На самом деле это не зависит совершенно от их способностей, от их веса.
0: От пола ляжек тоже. От
1: нет,
0: пола,
1: нет. Зависит от того, как относятся к ним люди, которые их запускают туда. В общем-то, два этих стартера, которые придают ускорение начальное, насколько они относятся к ним хорошо или плохо, настолько
0: ну,
1: они...
0: Ну, тут опять, понимаешь, это я не случайно сказал. Естественно, что они, поскольку они обладают мужскими половыми гормонами, они относятся к ней более предвзято. С одной стороны, они ее и боятся ушибить, как-то кинуть так никуда-то не туда. С другой стороны, кидают ее сильнее. Они воле-поневоле подыгрывают к ней. Ты сам же знаешь, как в грузовике ты едешь на уборочную, рядом девка сидит. Ты же как? Ты же ее двигаешь бережно попой, так, чтобы сексуально. А по ней рядом с тобой меня посади. Ты же меня забодаешь бедром своим. У тебя же на бедра рога.
1: По поводу прыжков и поездок в грузовике. Ты знаешь, что это объединяет их? В общем-то, одна этиология. Человечество, как известно, в общем-то, имеет некоторую относительность
0: с
1: фауной. То есть, вот, например, существуют люди пернатые, так скажем, да? Потом существуют там рыбы-люди. Так вот, как ты думаешь, вот там млекопитающие, в общем, там рогатый скот, там и так далее.
0: Да.
1: Вот скажи, вот по твоему мнению такому, по обывательскому, по дебильному, по простому, вот эти вот прыгуны, это кто?
0: Скоты.
1: По этиологии.
0: Да скоты.
1: Нет, это рыбы. И запуск их осуществляют вот эти вот люди, которые, в общем-то... Ну, ты представляешь, как рыбу бросает вообще. Будь здоров. Она летит, у нее совершенно обтекаемость, у нее там совершенно другая геометрия. Она пока летит, высыхает.
0: Кстати,
1: и падает. Пошло.
0: Ты очень не тактично сейчас сказал, потому что, например, с точки зрения рыбы геометрия у тебя другая. А она-то считает, что у нее нормально. Ты подумай,

0: Ты напрыгивай.
1: Но если она пасть не будет разевать,
0: ну, шура, да она там обветрится вся.
1: Ей нужно жабры тоже открыть. Тогда все, будет надо определенный свист.
2: Можно я вас верну?
1: Он срисовал и запустил.
0: Сейчас, подожди, сейчас. Так послушай, ну хорошо, это же зависит опять же от того, с какого момента она вылетает. Потому что бывает как, что они затаятся и вылетают уже с поднятого какого-то. То есть, когда он разглядывает. Это не те, это дура.
1: Да.
0: А вот те, которые вот так вот сами по себе, сами, то есть это их влечет. А их влечет, значит, они подходят с определенным вкусом к этому, понимаешь? То есть я, например, пробовал так же, да, я думаю, я вот это вот, как выпрыгнуть, не выходит. Угу. Вроде я-то царь.
1: Угу.
0: А не выходит.
1: Царь-птица.
0: Да. А не выходит, понимаешь? Угу. Ну, мало того, тут еще какая ситуация. Эти сразу пикируют, вот те, кого ты назвал, их хватает. То есть их прыжки вот эти показательные, глупые с точки зрения природы, там, популяции не помогают.
1: Это ничего. Только когти на ногах отпускает.
0: Да, только когти, и все.
1: Не следит за этим.
0: С другой стороны, они таким образом корректируют вот развитие другого вида, который
1: а
0: хватает.
1: А крупных можно угадать по помету, сам понимаешь.
0: Да,
1: они
0: да.
1: оставляют за собой.
2: И что же, вот то каждые выходные в этом ключе?
1: Нет. Это все, опять же, вводное к тому, что...
0: К основной теме,
1: что вы сегодня
0: будет...
1: написали нам в заявке этой...
2: А то я же вот слушала уже 10 минут.
0: Ну, я ладно, я, если позволите, все-таки вернусь к основной теме нашей беседы. Хорошо, вот мы едем, да, на посевную. Хорошо, представь себе, что она слезает. Ты же ей руку подашь.
2: Да вроде зима сейчас.
0: Но все равно мы о посевной. Вот, ты же руку ей подашь.
1: Мы говорим, они же зимой сеют.
0: Да, а что ты ему скажешь? Ну, что-то застрял, что-то застрял там. Ну, слезай, что-то там.
1: Так они из машины прямо засевают.
0: Они сыпятся просто оттуда. Вот видишь, как это называется соседство, понимаешь?
2: Я думала, вы что-то на злобу дня хотите.
0: Слушай, я вот что помню, еду я однажды, да? А там народу битком в метро, ну, вообще не протолкнуться. Ну, очень много. И одна раз ко мне так, и вот сиськами-то ко мне прям приперлась такая, и стоит. Знаешь, поди ко мне мужик с сиськами приплись. Я бы сказал, ну-ка ты, козлина, отодвинься. Вот, а она-то стоит, понимаешь, так, извините, я вас не прижала, понимаешь, я тут так возьми, да и брякни. Говорю, да что вы, разве такой груз может быть неприятен? Ну, я тогда был не женат, вот, вернее, как раз промеж расперды, меж тремя. Вот, ты понимаешь, о чем речь? То есть в данном случае это и помеха, не помеха. Что-то, да, ну, а я вот что хочу сказать, а наоборот, представьте, что она стоит, и я тут к ней-то раз и прижмусь. Она что будет? Мерзавец туда-сюда. Сюда. Что, ей неприятно, что ли? Ей не менее приятно. Теперь, опять же, две их возьмем. Вот если две их, прижим такой произойдет, да? Они ведут себя лояльно. То есть они, видите ли, подружки, понебратки. Они, видите ли, понимают, о чем разговор.
2: Ну, да.
0: Что?
2: Ну. Но больных людей тоже много в метро.
0: Очень много. Да, очень много.
2: Знаете, иной раз даже не поймешь, с какой целью прижимается. Вот к вам хорошо с понятной целью вот прижалась, а бывают же, знаете, разные люди самые.
0: Угу. Ну вот что-то Андрей, я вижу, хочет сказать. Да, мы слушаем. Видимо, по поводу все-таки вот
2: высоты и соседства.
0: Можно я
2: все-таки вопросы задам?
0: Не, а почему так? Да. Коммунальное соседство. Вот есть понятие соседства промежуточное, да? Ну, скажем так, соседство косвенное. Например, они находились в одной комнате, они коснулись. Да, mm-hmm. Их как так обстукнул, да? Вот, а бывают коммунальные соседства. Они живут бок о бок рядом. Они бьют током, а?
1: Не бьет.
2: Ой, это ж, вы знаете, вот не знаешь, где этот кризис отразится вообще. А это я хотела все-таки насчет подарков спросить.
0: Да.
2: Вот, ну, может быть, вы что-то все-таки предложите, потому что завтра и послезавтра наверняка будет много людей предлагать, навязывать свои подарки. Вот, может быть, в качестве защитных что-то вы сможете предложить, раз уж мы
1: я
2: все
1: думаю,
2: сюда
1: что
2: пришли.
1: Землю для засадки цветков надо дать.
0: Даже вот не цветки называются, а это... Как ее называется? Не цветки, а это... По-другому она называется. Рассада.
1: Ну, одним словом, землю нужно всем дать.
0: Землю.
1: А требовали-то.
0: Каждой женщине надо по земле. Ну, вообще, вот давайте так посмотрим. У кого больше чувства собственности развито? У женщины или у мужчины? Это все лажа, что кулаки, там, Будённый, там, это самое, этот Феликс Эдмундович.
1: Заводы, да.
0: Ну, что, бабы, они собственники. Вот, например, что у нас было, да, едем мы. Павлов Посад. самосвал, застрял здоровый. Ему хоть бы хны, он ушел, и все, он пьяный ушел, самосвал пропадает, там бензопила лежит, планшет, все лежит. А баба вернулась, сама вытолкала, увезла. Кто после этого скажет, что она не собственница?
1: Ну, к нему доехали.
0: Доехали, потом подожгли там все, что могли. Ну, уже поздно было. Речь-то идет о другом.
2: Она радеет.
0: Что вот откуда проблема кулачества?
2: Просто, да,
0: ну, а это и называется кулачество, собственничество, гипертрофированное, с позволения сказать, собственничество.
2: Но это вам хорошее, домовитое попалось.
0: А бывают какие?
2: А бывают, знаете,
0: ну, вот... скажите, Софья, что все раздаст. Все до последнего яичка из дома вынесу, да?
2: Нет, муж пьяный, ага. И текать по своим делам, знаете, вот те, о которых вы тут в предваряющей части говорили, ведь они же именно такие.
0: Не, ну это, скорее всего...
2: Муж спит, а она побежала.
0: Это творческих концепций. Ну, или этих.
2: Кто?
0: Ну, тетки, кто вот эти. То есть, дескать, он же меня не понимает, он напился, то есть мой-то опять запил, она говорит, по телефону, а ты как? Она говорит, да сегодня спектакль удачный был. Вот, а у тебя что? А я и выйти не могла, потому что мой напился, я уж не знаю, что с ним будет, там плохо ему сейчас будет или что там с ним. Ну, ты бы, говорит, там бабушке позвонила. Да мне уж, говорит, стыдно перед бабушкой, стыдно уже. Бабушка думает, что все, сейчас уже. Куда там это бабушка? Бабушка терпеть у него. Да он проснется, бабушку убьет. Да и бабушку кормить надо, бабушка под себя уже ходит он вторую неделю. Ну, куда деваться ей? А? Спектакль сорван, этот пьяный.
2: Ведь обычная, правда же, картина?
0: Обычная картина.
2: Обычная. Вот я вам и говорю, вы женский образ своего как-то украшаете и возвышаете, потому что иначе ж забежит.
1: Мы его возвысили. Вот я, например, дал историческую справку. Куда уж выше? Какова она была?
2: Ну, вы справку-то дали, а далее вы что предлагаете? Пусть идет в свой собственный день, там, каблуками лед раскалывает, чтобы мужчина к 10 пошел уже на работу по чистой тропе. Это куда же годится-то?
1: Я говорю, считаю, чтобы вот каждой бабе по цветку досталось или по несколько, нужно, в общем-то, возродить эту традицию, по крайней мере, какой-то организовать женский не то, что день, а вот женский год, чтобы вокруг там, например, одной бабищи, там, например, собралось сколько надо, как доисторические времена было, и вот они, чтобы колобродили там вокруг нее и цветки ей дарили, и всякую ну, все,
0: да,
1: что надо.
0: Все, да, что не попадя. Землю, да.
1: Одним словом, я думаю, таким образом так вырастим таких баб.
2: Ну, вот это и все с иронией, я полагаю. А ведь если действительно это не проводить в жизнь, вот как вы, вот чем занимаетесь, вот сидите, понимаете, и в женский день обсмеиваете эту самую вот женщину. Да?
1: А я вот полагаю, что нужно все-таки помимо округления там восьмерочного такого существует день женщин, а это неправильно. На самом деле должен быть день там теток, день девушек,
0: да,
1: день,
0: да. Да,
1: день,
0: да.
1: Там жены, день, да. Второй жены.
0: А то что
1: день,
0: это такое?
2: День любовниц.
0: Да. Женский день. Что это такое?
1: День девочек, день там
0: полудевочек.
2: День старушки.
1: Да, день
2: старушки.
1: Понимаешь, тут бабки, день тетки там и так далее.
0: Собрались все там сидят.
1: Короче, все дни.
0: Пусть по очереди.
1: Надо же все давно порядочить, чтобы они все с цветами
0: ходили. Бред просто, конечно. Ну, приходят тут, понимаешь, да, с клипсами, морда накрашенная. Я, говорит, царица-лебедь. Я говорю, ты, говорю, лебедь, ты, говорю, ты посмотри на себя-то, чучело. Какая же ты, говорю, лебедь-то? Ведь она ж пришла, она ж уверена, что она лебедь. Я говорю, цыганская ты баронесса, ты, говорю.
2: Похоже, вас не сдвинуть.
0: А ненависть-то какая у них друг к другу. Ой, ну ты помнишь, да, вот это что было? Да. Только что если же битва, так битва. Это же потом в грязи типа стали. Давай в грязи, этот самый реслинг, кикбоксинг бабий, там то все, подъем грудями тяжести. Все это уже потом о культуре надо. Там же бьются, это же звери.
1: На самом деле это нисколько не унижение, а возврат вот к этому прототипу.
0: Безусловно, безусловно.
1: Некоторый мужик, он как бы зафиксировал себе и не хочет отделаться.
2: А куда именно возврат? Я вот вам могу напомнить.
1: Великой бабе.
2: Эпоху римскую,
0: к первой бабе,
2: греческую, когда...
1: Да, там знаешь, какую лепили бабу огромную?
2: Лепили.
0: Но она там была, там другой менталитет был.
2: А за удовольствиями ходили друг к другу.
0: Софья,
2: и рухнула ваша Римская империя.
0: Так правильно.
1: Нет, вот, кстати, они... одна окаменелая баба вообще сформировалась своим туловом, своим телесным болваном материк. Об этом никто не упоминает.
0: А то, что они там облепили его и создали там, дескать, какую-то цивилизацию. Да какая цивилизация?
2: Единицы,
0: понимаете? Ну, это мощная единица. Это то же самое, что птички, которые вот выклевывают из зубов крокодила, что-то могут сказать, да мы цивилизация, угрожать ядерным оружием другой какой-то. То же самое. А вот пример, гигантская баба. Это даже зубья гигантская баба, а более
1: гигантская. Великая.
0: А они-то где? Они в голове больше бабы, понимаешь?
2: Правильно. Вот это хорошо. Хорошие примеры.
0: Хорошие.
2: Да,
0: примеры.
2: Это вы правильно сказали, вот иначе же. Вот это же, вы понимаете, что, что такое средство массовой информации? Вот вы, видимо, Александр, даже отчеты себе не отдаете. Вот вас слушают 15-летние мальчики, 16, которые учатся.
0: Причем, заметьте, голые.
2: Сегодня, да, голые ночь, потому что 2:32 вот на наших часах. Вот они слушают, далее у них путь какой? Они пойдут учиться в текстильный институт. Институт. Ну, например, там какой-то небольшой процент, да? И далее они будут пошивать одежду. Вот, а образ женщины из ваших радиопередач у них сформировался какой жуткий совершенно. Вот представьте себе, что они лишены других средств информации массовой. Они не читали ничего, они только смотрят телевизор вот с этими тремя женскими передачами, где вот совершенно необыкновенные женщины выступают и слушают вас. Как...
0: Это ж повтор. Вот ты мне объясни, Софья.
2: Единственный
0: вот объясни.
2: Источник.
0: Вот скажите.
2: И для
0: скажи.
2: Кого они пойдут пошивать платье?
0: Сама-то смотришь? Сама-то смотришь?
2: Я все смотрю.
0: Вот, скажи.
2: Я на ставке.
0: Вот,
2: я
0: слушай,
2: вынужден
0: да, вот
2: смотреть все.
0: Софья, подожди. Вот хорошо, вот эти три, которые сидят, они одни и те же. Вот я как-то не включу, одни и те же героини. Что у нас, баб, что ли, умных не хватает или красивых? Они уж там состарились. У них уж наверное, выносят вместе с этими стульями, потому что они оторваться не могут, прилипли там. Это что ж такая за узколобость? Ну не может одна и та же, вот это я все сама там с одной и той же героиней 3 года. Ну ладно, это которая все воспрашивает, дурочкой прикидывается, ладно, работа. Но эти-то две одни и те же.
2: Она не дурочка. Она журналист.
0: Ну извините.
1: Что, вам этот текст кто писал?
2: Да. Вот. Ну что ж.
0: Ну что? Может быть, послушаем, кто что-нибудь спросить
2: пойдемте,
0: хочет.
2: Пойдемте, может быть, в
0: давай
2: холл,
0: послушаем,
2: там,
0: спросить.
2: По-моему, танцы начались.
0: Нет. Подъем
1: команде.
0: Да, на танцы все-таки. Или нет?
2: Ну, это, конечно, ваше дело. Я бы сходила.
1: С пляшем.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня обиженная женщина Софья Бах, баситолог Андрей Орлов. И я показываю, что те послания, которые вы присылаете к нам сюда, их очень много, сейчас по очереди начнем. Постоянно перебивают. Да. Я думаю, что ваша передача должна стать более длинной, идти каждую ночь для того, чтобы те люди, которые ее слушают, отдыхали. Такие же прекрасные люди должны доминировать, во всяком случае, в ночном эфире. Ночью позволено более чем без политики отдаваться чувству. Хотелось бы, чтобы эти чувства присутствовали в вашей передаче. Я знаю, что для меня они присутствуют. Расширьте сферу этой деятельности. Без подписи письмо от Сергея Есенина. Сообщение, такая подпись есть. Вся моя душа — это вы. Вся моя жизнь — это вы. Спасибо вам, дорогие. Спасибо вам, Сергей. Только что сообщение от Андрея Васильевича. Саша, спасибо. Я старенький, но я знаю, что это очень нужно. Еще раз спасибо. Спасибо вам, Андрей Васильевич, за ваше послание. И мы продолжаем предновогоднюю нашу беседу праздничную о восьмом и о прочих крендельках с нашими гостями. Но тем не менее, ведь многие из них пытаются каким-то образом, уже когда все кончилось, все съедено, значит, часть уснула, часть разошлась, они так шуршат очень пакетами, показывают, что, дескать, смотрите, сколько мы напекли. Это в наш-то праздник. Смотрите, еще у меня осталось, я еще и Марии Петровне с собой дала, она говорит. А если не дала, не дай бог, то Мария Петровна хрена с два уйдет, не прихватив. Даже порой как градусник пузырь запихнет дорогого виски под мышку и только тогда уйдет. А ведь, между прочим, сестры родные, ну или в лучшем случае жены родных братьев.
1: Да кто сейчас кому чего дает, знаете?
0: Вот в том-то дело.
1: Вот я помню раньше, какие хорошие были отношения с соседями по лестничной клетке. Вот когда... Начинаются какие-нибудь...
0: Ну что, все-таки у них язык неуклюжий.
1: Про праздники у кого?
0: Нет, это мы о своем.
1: Про кого он говорит, не знаю. Вот когда начинаются какие-то праздники, мы всегда, значит, что-то пекли и несли соседям. Сейчас все пекут. Я по запаху чувствую, иду домой, когда... Но никто никого не угощает, никто.
2: Это вот да, к чему-то. Вот в последнее время, кстати, вот это злоупотребление выпечкой, оно приводит к тому, что люди стали какие-то эндорфины получать из этого дела. Они, в общем-то, с путем каких-то особых химических, биохимических процессов, разлагая вот эти вот сахара, которые там образуются, они научились уже сублимировать их и синтезировать даже в какие-то вот определенные эффективные средства химические. Ну, поэтому да. Они-то с такой интенсивностью обмениваются этими выпечками.
0: А, Софья, вот можно я у Софьи поинтересуюсь? Вы, будучи, значит, находясь в таком состоянии дебильном, как-то школа, вот, и до нее еще...
1: В смысле,
0: вот,
1: раньше?
0: Сад, да.
1: Или что, вы имеете в виду, а то я сейчас опять
0: тогда
1: уйду.
0: Вот еще, да.
1: Там очень в холле интересно у вас.
0: Нет, ну там раньше. Имеется в виду, в детско-садовском таком состоянии приходилось ли вам танцевать танец буратинки и стучать друг об друга деревянными флажками с надписью «1 мая».
1: А никогда меня не ставили на танцы, потому что я вот была полная в детстве всегда. Вот поэтому...
0: Отсутствие, в смысле, у вас было координации движений, вот, то есть была полностью дискредитация.
1: Зато речь была у меня хорошая, и я всегда стихи читала.
0: А давали ли вам пить рыбий жир? Или, потому что я помню, у нас девочка мне в коем случае, когда в бытность мою работу воспитателем детского сада, нам говорили, ни-ни, девочкам рыбий жир не давай, а то они могут сблевнуть.
1: А я же вот в детский сад-то не ходила. Меня освободили.
0: А вот так
1: в школе уже не кормили
0: никого. А в окна хоть смотрите, если... Ну, вы же не ходите мимо окон просто так. Вы же наверняка смотрите, подтягиваетесь. Ведь женщины, они от природы любопытны. Я сколько видел, идешь, бывало, ночью висят. Понимаешь, подтянулись,
1: много
0: висят.
1: Есть окон. Я не страдаю педофилией. Много есть окон, где мужчины тоже что-то едят.
0: Висят.
1: Это
0: тоже
1: более интересно.
0: Хороший ответ на вопрос. Андрей, ну что у вас, какие есть соображения по всему мной высказанному? И Софью, конечно, тоже.
2: Ну, вы как затронули вопрос связанный...
1: Еды.
2: Да,
1: вот
2: едой.
1: Вы здесь такими научными выражаетесь предложениями, я бы сказала. Вот, ну, вот создается впечатление, что вы, в общем-то, не дураки далеко.
2: Вот вам и...
0: Благодарность.
2: Да. Так вот, возвращаясь к этому заключению, интересное дело. Вот как женщина, она находит быстро очень на основе гастрономического общения, обмениваясь выпечкой, она быстро вступает в эмоциональный контакт и таким образом налаживаются паутинные связи, которые плетутся все интенсивнее и интенсивнее. Вот. У мужика, в общем-то, таким образом, как в качестве, опять же, протеста, присасывание к бутылковым происходит и поедание фаллических агентов внутрь себя, оно как бы тоже объединяет, но на время. Потом оно вызывает дебош и умопомрачение временное, но сейчас, в общем, существует некоторая программа, называется она, вы, наверное, слышали, «Врачи без таможни и без границ». То есть он на самом деле, это связано с тем, что молодые кадры, они недостаточно навыков имеют. И чтобы развязать руки подрастающей медицине вот этой поросли, организовали такую андерграундную акцию, как «Врачи без таможни, без мозгов и без границ». То есть он, наколовший себе на пальцах там Миши или Васи, он уже в состоянии как бы оперировать, находясь только что на приемных экзаменах. Он приходит и тут же, поймавший кого-нибудь, кто послабее, может уже оперировать и приступать. И это поощряется, потому как лозунг «Врачей без границ, без мозгов, и без костей, и без таможни, и без всего». Они могут уже приступать, вот заявивши только, а назвался этим самым врачом, можно приступать.
0: Угу.
2: И это достижение как раз, если говорить о половых каких-то дифференциациях, то это как раз достижение вот мужской части, потому что хирургия, суть есть мужское занятие, потому как не всяк возьмется, присосавшись к бутылкам, приступать сразу к полостным операциям, или же к скрытию черепа или же лица.
0: А вот,
2: обычно лицо вскрывают, пытаются, по крайней мере. Даже он не имеет никаких навыков, но он потенциально участвует в этом проекте «Врачей без мозгов», потому как он хочет лишить оппонента и себя тоже. Себя бутылковыми, а его, значит, путем нехитрого хирургического вмешательства кулачковым или кулаковым, в зависимости от антропологических данных.
0: Вот ты заметь, я знаю, что ты отслеживал динамику развития клеточных заемов. Вот, то есть, если у мужчин клеточный заем происходит в каком смысле, то есть он выходит, значит, в трусниках порой, ну или там накинет халат, звонит, так, Макарыч, слушай, есть там, типа, тянуть что-то, да, Беломор, ну давай, сойдет, берет. Или там, слушай, есть там что-нибудь, остаграмится, есть, ну давай, да. У женщин это было так, слушай, маслица по солнышко есть, только собралась, мой сейчас придет, блинков попечь, а вот это нету, давай. Вот. То сейчас очень часто мы вот посредством камер скрытого наблюдения и, в общем-то, с помощью агентов видим, что вот этот клеточный заем бабий, он тоже принимает формы и мужского. То есть и покурить они также просят, и попить также просят водочки. Ну, плюс у них остались маслица, сальцо, лучок. То есть то, чего мужской клеточный заем, в общем-то, исключает. Да, попросту говоря. То есть здесь практически их сфера деятельности...
2: Ты какие-то продукты перечисляешь, омерзительные.
0: А по просьбе женщин. Вот тут к нам женщины очень много пишут. Вот, например, Маргарита Ивановна Спиридонова. Говорит, дорогие мои ребята, я уже пожилая женщина, слушаю вашу программу с восторгом, но не могли бы вы обсудить тему клеточного заема? Ну, я так понял, что она об этом.
2: Ну, это одна из пирамид очередных.
0: Ну, вот, да, но тем не менее, согласись,
2: что сфера... Ты лучше научи отбивные сфера,
0: из сфера-то больше. Вот ты подумай сам, еще, например, в 70-х годах, да, там даже бывало, они впятером одни трусы носили. Типа, ты что там, это, я сегодня в Лискиных трусах, там, а ты что? А я там, ну, колготки у Машки заняла. Вот.
2: Ой, гадость.
0: То есть сейчас получается, что вот все, что делаем мы, делают и они, плюс намного больше. Ты вот не понимаешь, это опасность. Ты легко к этому относишься.
1: А зато я знаю, что сейчас вот чаще всего мужчин друг у друга просят вот в качестве клеточного заема.
0: Чего?
1: Таблетки. Вот разные таблетки, да, да. Вот если ко мне заходит мужчина, обязательно за таблетками. Я уже дверь, когда... Я в глазок сначала смотрю, но думаю, что вы тоже, да? Вот смотрю в глазок, я вижу мужчина. Я уже точно знаю, зачем он пришел. Потому что женщина может взять яйца, у меня берут масло.
0: А вот, возвращают потом, еще? Мне интересно, или нет, или с концами.
1: А вы знаете, вот разные бывают женщины. Одни никогда не возвращают. Кстати,
0: да,
1: вот
0: продуктами.
1: Никогда
0: тоже
1: ничего не возвращают.
0: А если там напекут, вот несет,
1: это
0: несет.
1: Как правило, вот те, которые к среднему классу относятся и ниже. Угу. А вот те, которые к более обеспеченному слою населения, да, они вот даже, например, небольшой стаканчик сальцы возьмут, угу, и все равно стараются на следующий день вернуть.
2: А я вот заметил, ко это мне тоже не заходило, она все время, угу, я эти все яйца пометил, потому как мои они были все. Я их пометил, проштамповал невидимыми чернилами, а когда мне их вернули, они оказались те же самые. Это как понимать?
0: Я объясню то же самое, что с деньгами. Я одной
2: нет,
0: дал...
2: Нет, я у нее хочу
0: у нее
2: спросить.
0: Да.
1: А может быть, это кто брал у вас? Женщина или мужчина?
2: Женщина.
1: Она
2: брала.
1: Она, наверное, просто хотела вступить в контакт с вами.
2: У нее, по-моему, не контактное состояние было.
1: Ну, тогда зачем же она взяла, интересно?
2: Вот не тоже
0: потом мы хотим у вас узнать.
1: Не покатать же. Да нет, я думаю, что она взяла как раз исключительно для того, чтобы вот... ну, она, может быть, поговорить хотела с вами.
2: Нет, просто она как бы взяла и побежала быстрее.
1: Ну, вы же ее не сдерживали.
0: Будьте нет здоровы. Не, ну вот я такой же эксперимент провел. Я одной дал взаймы $100. Ага. Хотя, думаю, ведь не вернет.
1: Это вот, не
0: ну,
1: похоже не, на не, вас, кстати,
0: не вернет,
1: что вы дали. Вот.
0: А номер переписал. Сразу же, как она ушла, на обойке рядышком переписал. Она говорит, на неделю. Через неделю приносит мне мои же $100. Я думаю, хорошо. Думаю, Зой, нормально взял, все. Она, ой, спасибо, Мишенька, выручили. Я говорю, ничего, Зой, нормально. Кстати, что, приходи. Пришла где-то через неделю, говорит, дай, пожалуйста, 15 рублей, вот нужно. Я дал, не вернула. Приходит еще через неделю, мне, говорит, пяток яиц. Я дал, не вернула. И я понял, почему она вернула тебе яйца. Угу. Чтобы показать свою платеж и кредитоспособность. Понимаешь? Она у тебя берет, ничем не рискуя, не тратя, это возвращает. Ты, естественно, садишься на измену, что человек платит по своим долгам. И в дальнейшем ворота твоей души открыты для ее алчной костлявой ручонки с грязными когтями.
2: Да ты что? Я вот, например, стольник тоже ей отдал, как по твоему примеру, ты меня научил. Она мне через неделю заявляется и говорит, что она на автобусе проездила эти все деньги. $100.
0: Да?
2: Да. Вот.
0: Ну что, пойдем?
2: Пошли.

0: продолжаем нашу предпраздничную, посвященную победе, программу. Принимает тут участие в ней, соответственно, обиженная женщина Софья Бах, Андрей Орлов, бузитолог. Ну, соответственно, в какой-то степени я тоже тут присутствую. И, если позволите, я зачитаю ряд писем, которые пришли на адрес нашей программы. Сашенька, сам не спишь и не даешь уснуть другим. Спасибо, Андрей. Спасибо тебе, Андрей, что ты слушаешь нашу программу. Далее. Письмо от Зинаиды Георгиевны Ветовь. Я уже 5 лет как на пенсии. Только вы являетесь моей отдушиной и позволяете жить неполноценной, интересной жизнью. Спасибо, спасибо вам, Зинаида Георгиевна. К сожалению, все просят, чтобы наша программа расширила рамки своего вещания и вещала и днем, и ночью.
1: А ты знаешь, вот, кстати, вот этот проект, который сейчас уже воплощается частично, как вот во времена на Второй мировой войны ездили эти камуфляжные броневики, и там вещало из такого громкоговорителя. Да. Мы сейчас, это, в общем-то, это несложно. И я полагаю, что по многочисленным просьбам можно, в общем-то, как раз начиная с часа, с 2 часов ночи
0: ездить, особенно по отдаленным районам, куда...
2: Да. Вот смех смехом, а ведь действительно много же регионов не охваченных.
1: Смех смехом, что это такое?
2: Ну, я так полагаю, вы
0: странно.
2: Тут...
0: Видимо, танец
2: в основном
0: женский.
2: Да, шутите. Смех
0: да? Что мы шутим?
2: Что?
0: Софья,
2: серьезной информации мало в вашей
0: радиопередаче. Оказывается, ваш разговор имеет некое экстрасенсорное воздействие. У меня прошла голова, которая болела аж с утра. Спасибо вам, Блумберг. А мы очень рады. Саша, добрый вечер, удачи. Привет твоим радиослушателям. Скажи что-нибудь доброе. Ну, уже вы сказали нам столько доброго, наш веселый, разудалый, праздничный военный сказочник, что мы даже не рискуем с вами соперничать. Да. Ну что же, значит, тема нашей беседы продолжается. И про яйца мы проговорили, про денежные купюры проговорили. Отдельный момент, касающийся ремонтов и полового созревания детей. Вот ваша последняя статья, Софья, в «Огоньке», касающаяся вот именно...
2: полового созревания.
0: Безусловно, не ремонта же, ну как...
2: А я, да, пишу.
1: То есть это с ее слов написано одним журналистом, который совершенно неправильно интерпретировал в своем ключе. Дело в том, что речь шла о совершенно прозаичной вещи. То, чем занимается любая женщина, то есть циклевка и покрытие лаком полов. Вот. И как бы привлечением для этих целей детей от 3 до 18 лет. Вот. Малолетние балбесы в это время кружат хороводы и помогают тем самым женщине ощутить хозяйку положения себя, и она может, так сказать, сгребая циклей все необходимое к себе в уголок, в общем-то...
2: Еще я часто надиктовываю о причинах детской мастурбации. Но если вас что-то конкретное интересует, то вы тоже спрашиваете.
1: Это тоже связано с полом, кстати. Вот когда заменяют паркет, это называется у них это вот как раз вот этим словом.
0: Да, действительно, сегодня вас ругать не за что, к сожалению. А тогда, когда хотелось бы, тогда получайте стандартную фразу. Спасибо, спасибо вам, дорогие. Только вы, наша отдушина, в бессонные майские ночи. Аня, привет жене и детям.
2: Александр, а вот да. Я никогда раньше не слушала вашу передачу. А вы вообще-то по телефону со слушателями общаетесь? Или
0: а
2: у вас все звонки в записи?
0: Безусловно,
2: или как
0: давайте,
2: вы
0: давайте
2: разбираетесь с этим?
0: Я только прежде, чем мы сейчас поднимем телефонную трубку, хотел бы вот еще сказать, что она ведь, когда они рядом, вот тут копошатся, циклю, или что-то. Да. Она же может сказать, например, бабушке, когда та звонит, говорит, а где Даша, к примеру? Она говорит, Даша здесь, понимаешь? То есть вот они, дети, здесь, на виду. Угу. Все они тут под крышей.
2: А,
0: она
2: то есть, другими словами, вы
0: каплет.
2: Хотите сказать, что вы в прямом эфире не принимаете звонков?
0: Да нет, ради вас. Так, сейчас.
2: Нет, я не настаиваю, я ни в коем случае. Я просто выяснить хотела.
1: Что такое «ради вас»? Вот, радио просто понятно, а «ради
2: это
1: вас»?
2: Это имя и фамилия. Тут,
0: передайте Софье. Софья, если вы созрели, вы уже не ребенок, почти ребенок, не отчаивайтесь, у вас еще все впереди. Федор.
2: Федор, доброе письмо. Спасибо тебе. Ты, кстати, вот можешь и позвонить тоже.
0: Да. Ну что же, поднимаем телефонную трубку. Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Софья Бах, обиженная, псевдоним ее литературный.
2: Обманутая. Почему вы меня сегодня весь день обиженной называете? На обиженных сами знаете что, а меня обманули.
0: Извините, пожалуйста. И, конечно же, Андрей Орлов, базитолог с шикарными буденовскими усами, которые тебе идут. На самом деле, я был удивлен смене имиджа. Особо ты как-то не...
2: Вот видите, весь прямой эфир, они, собственно, делают друг другу комплименты. Вот то, что я пришла с синими ногтями и высокой прической, ни один из них никак не откомментировал. А вот друг от друга, они там у одного лысина, у другого усы буденовские, вот, понимаете, наводит на размышления. И праздник нашим не нравится.
0: Вот
2: тоже.
0: Ты заметь, кстати, насколько вот нас сейчас уже прибило на сон, насколько она бодрая. Она чувствует нашу эмоциональную слабость. Давай наезжать, что фашистский танк, который затоптал всех.
2: А если вы так со мной будете, я пойду в холл танцевать. Там много мужчин, которые чтят праздник и дарят цветки.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогой.
3: У меня, значит, вопрос, во-первых, к Софье Бабах, а также вот к специалисту, женоведу, эксперту. Вот, правда ли, что праздник 8 марта, он благостно сказывается на так называемых женских болезнях? В частности, кариесу промежности и бешенству правды матки. Спасибо.
0: До свидания. Спасибо.
2: Что,
0: что вы на меня так смотрите?
2: Наговорил.
0: Что вы на меня так смотрите? То есть, ну, человек как-то решил вот поиграть словами, там,
1: да,
0: кариус промежности, там, это...
1: Ну, Софья, как бесконечно потерпевшая, может сказать,
0: ответить,
1: что таких болезней, может быть, и не бывает.
2: Я думаю, что здесь никакой нет связи с праздником, вот.
0: Ну, авитаминоз, это же вот как-то странно устраивать праздники в разгар амплитуды авитаминоза. Вот, по идее, это наоборот, любой праздник, это как посевная кончилась, корову подоили, все там уже у них, типа, венок сплели, босые кречки, ноги в сенокос. А тут получается, что вроде вот ни туда, ни сюда, еще, например, выгони их всех раздетых в лесное поле и в чищобу, они и помёрзнут, все попадают. Почему принято праздники устраивать в трудное для тушки время? Вот, ну, вот, например,
2: да, я вам больше скажу, и пост
0: я солнышко
2: сейчас...
0: уже не кручу, Софья, солнышко не кручу.
2: Я понимаю, это значит,
0: да,
2: что,
0: да.
2: Да, в общем-то, мозг твой должен возрадоваться, а не желудок.
0: Ну, следующий звонок, я понял. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
4: Вот я послушал вот эти лишние письма.
0: Да.
4: Неужели кто-то еще способен писать?
0: Вы знаете, я понял. Действительно, ваша тема, я понимаю, что вы хотите спросить. Действительно, культура письма, она утеряна. И вот ваши письма, Альфред Исаакович, мы постоянно получаем, но они написаны чересчур витиеватым языком. Мы, если вы их прошли, то наши слушатели подумали, что мы выдумываем их сами. Вот. Хотя вот это гусиное перо каждое, которое вы прилагаете в конверте в качестве доказательства, что вы, так сказать, соблюдаете традиции пушкинизма, лермонтовизма и достоевщины. А, в общем-то, говорят нам о том, что вы есть. Вы можете ткнуть себя сейчас в грудь и сказать: «Я изм». Изм я, тут я. Действительно, теряются традиции письма. Ну что сейчас, звонит он, например, по сопле. Слышь, ты, Ишак, ну ты где? Да я за перекрестком здесь. Ты бабки подвез, да не подвез я бабки. Или в звонок, в дверь. Сам техник. Ему там, кто там? Сам техник. Ну что такое? Что, лепили телеграмма? Сожалею, дедушка умер, ТЧК, приезжай копать. Ну ТЧК, ну что такое? Ну где культура письма, Андрей?
2: А почему вы прервали милого дедушку?
0: Ну что, он все сказал?
1: Не дедушку, во-первых, а мужчину. Он, в общем-то...
2: Может быть, он мне звонил.
1: Нет, он с благодарностью опять в очередной раз.
0: Безусловно, человек не спит в это время. Слушает. Мы единственный штурвал, за который он может держаться во время жизненной бури и непогоды, и неурядица. Да что говорить, мы единственный штурвал, перископ, через который он может взирать. И якорь, и перископ. Нет, а, так слушай, настрой. Ты перископ, я якорь, а вот наша обиженная, она пусть штурвал будет.
1: Да мы все держимся за якорь, за этот спущенный.
0: Да. Ну что, следующий звонок.
1: Ага.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Кто-то звонит, толпа.
1: Снизу, кстати.
0: По-моему, толпа гневается. Софья, может быть, вы сходите на разведку? Все-таки сегодня... грядет.
2: 8 марта, вы говорите. Да. То есть вы не боитесь меня отпускать?
0: Да. Если что, вы крикните, чтобы мы успели убежать.
2: Я-то не боюсь. Ну, хорошо, я тогда сейчас приду.
0: Ну что, следующий звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
5: Хорошо, алло.
0: Да. А что хорошего-то?
5: Как вы относитесь к тому следующему мнению, что 8 марта не случайно выбрано, вот именно 8? Почему? Потому что ежели восьмерку положить, получается бесконечность. И, в общем-то, этот рунический символ может означать следующее, что если, в общем-то, положить женщину, то можно получить бесконечное удовольствие. Да, вопрос вот заключается в следующем. Есть ли какой-нибудь особенности национальной похмелки после праздника 8 марта? Или так же, в общем-то, как после других праздников?
1: А вы как раз, не осознавая того, подвели нас
0: к основной теме нашей беседы.
1: Да, основной теме. Женский алкоголизм, его последствия и его как бы особенности. Вот, пожалуйста, Софья, вам слово.
0: И чем у вас занимаются женщины в отрезвителе в новом?
2: А это кто спрашивает?
0: Я спросил, чем занимаются женщины в отрезвителе.
2: Там, знаете ли, две категории есть, как минимум, женщин. Одни те, что поступают туда в бессознательном состоянии, а другие те, что принимают поступивших в бессознательном или полусознательном состоянии вот женщин.
0: Ну, просто извините, Софья, я просто подумал, что вы скажете про отступавших, потому что некоторые бывало прут и говорят, а ну поди сюда, попробуй раздень меня, а другие отступают, зажимаются в угол, как хомячки садятся, и так говорят, уйди, уйди, уйди, не тронь, уйди. Вот мы же видели съемки разные, скрытые камеры наружного наблюдения, они разные, то есть тоже.
2: Ну вот, насколько не хотят туда попадать,
0: да,
2: настолько как бы с легкостью раздеваются. Почему-то. Может быть, душно, я не знаю. Может быть,
0: от борьбы и от всего, безусловно.
2: Да. Вот почему-то, не знаю. Ну, еще что? Еще хотелось бы, конечно, сказать спасибо тем женщинам, которые одевают, да, и берут на себя нелегкий труд принимать. Потому что, вот, вы знаете, состояния-то бывают разные. Некоторые ведь и дерутся, и ругают матом, и же не хотят отдавать все, что с собой принесли. Не хотят. Да. Раздеваются с легкостью, а вот другие предметы, знаете, не отберешь.
0: А вот скажите, Софья, вот, например, у нас вот тут вот, во втором отделении в женском все докторы, они мужчины, а вот в третьем, которое мужское, все докторы женщины. А почему вот в отрезвителях, например, не взять вместо персонала в мужские в отрезвители женщин, а в женские мужчины. Во-первых, тучная женщина всегда справится с сильно пьющим мужчиной, и он с ней будет все-таки более обходительным.
2: Да
0: нежели...
2: это вот глупые пережитки предыдущей эпохи. Конечно, да,
0: расизм такой.
2: Так и должно быть, конечно. Да. Вот как в обычных больницах. Сейчас же уже пришли к выводу, что алкоголизм — это болезнь, а не социальный нарост, там, в общем, не хулиганство. Вот. И так, а как в обыкновенных больницах? В обычных больницах мужском отделении все сестры и врачи женщины, в женском отделении все сестры и врачи мужчины. Правильно?
0: А в детском должны быть дети.
2: А в детском там, ну ладно, это оставим эту тему пока. Вот в отрезвитель там никак вот не перестроиться на новую волну, а должно-то быть так же.
0: Ну, в принципе, мы же пытались закрывать их на летний период.
2: Сколько мужчин можно было бы спасти, если бы принимающие в мужских вытрезвителях были бы женщинами? Им бы не хотелось драться, вот, я думаю, их не понадобилось бы связывать.
0: Может быть, семьи бы новые.
1: Что
0: да,
1: там особенного вот от вытрезвления вне этого вытрезвителя? Я так понимаю, там особые какие-то делают, может быть, прививки или припарки, или же, может быть, и то, и вместе сразу.
2: Да, вот когда вы получаете квитанцию, там написано, например, штраф за что? Ну, там сумма оговорена, написано, за оказание медицинских услуг. Мы вот тоже пытались с подругами вспомнить, что это были за услуги нам оказанные. Так никто не вспомнил ничего. Ну, видимо, можно было, если вот вам хочется, можно принять душ, поспать.
1: Ну, вот все это можно как бы делать и в домашних условиях. Вы упорно что-то от нас скрываете.
0: Да, меня тоже
1: что-то
0: не покидает
1: это ощущение. Такое, что выделяет из группы просто общественно полезных учреждений вот это вот заведение.
0: Безусловно.
1: Оно же, в общем-то, очень разграничено по половому признаку. Не бросает же, кого попало туда,
2: ну,
1: и как
2: правильно,
1: попало.
2: Просто не всяк хочет в пьяном виде сидеть дома.
1: Я вот видел только вход туда, там огромный восьмой был нарисован, и цветами все заброшено.
2: А вы не заметили,
1: цветками.
2: Там еще вот мусорный бак стоит, и он полон пленки.
1: Нет,
2: проявленной.
1: Я туда не прошел.
2: Нет,
1: уже.
2: Это не туда, это во дворе. Ну как же, если вы видели восьмой, вы должны были и пленку увидеть. А. Мы когда с подругами вышли оттуда, мы думаем, неужели фотографируют?
0: Ага. А если бы фотографировали, зачем им пленку выкидывать? Они бы хранили, нарезали и клали.
2: Ну, в общем, мы тоже ушли
0: спокойно. А потом не приходили никакие бандероли, письма там на восьмое, там на очередное, дескать, вот получите.
2: А если сразу привозить штраф?
1: А вот эти постеры, которые по Москве постеры. Расклеены, это там все сделано.
0: Например, «Я тебя люблю» постер.
1: Неважно, какой. Там даже вот эти вот бутылковые, они тоже, в общем-то, это некоторый морфинг такой из женщины формирует некоторые. Такую фляйшу, бутылочку такую.
0: Вот да. Интересное письмо прислал Андрей. Уважаемая, дорогая, добрейшая Софья, именно благодаря вам я сегодня первый день обошелся без аминозина. Спасибо вам большое, вы доктор моей души. Вот такие замечательные, теплые послания приходят на адрес нашей передачи.
2: А кто это аминозин?
0: А это не важно. Главное, что теплое послание.
1: Это тебе половые меньшинства присылают такие.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок.
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте,
0: уважаемый. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Как у вас дела?
0: У нас отлично дела. Мы в преддверии, в предвкушении порога кануна.
6: Ну, это замечательно.
0: Да.
6: Собственно говоря, тоже. Саша, у меня к вам такой вопрос. Вот относительно вселенской идеи ваших рисунков, которые размещены у вас в интернете.
0: Да.
6: Ну, что ж вы так этих несчастных уродцев, Самоделкина, Мурзилку и прочих не менее отвратительных и гнусных персонажей, уж как-то вы их все, так сказать, поубивали. Это же, так скажем, культовые фигуры семантического пространства вот этой вот октябрятской пионерской молодости. Мне их даже жалко немножко стало, когда я посмотрел, как вы с ними обошлись в ваших творческих произведениях, именуемых акварелями.
0: Я понял ваш вопрос. Спасибо. Просто дело в том, что я как художник с большой буквы, поэт и композитор с большой буквы.
2: Можно я тоже вам свои картины пришлю?
0: Присылайте, конечно. Причем у меня все, вот слово пишется с большой буквы. Я считаю, что мы, художники, поэты и композиторы, должны показывать любое явление, так сказать, вывернув его наизнанку. Никто не исключает, что, например, если вывернуть самоделки наизнанку, изнанку, то там будут болтаться и почки, и селезни, и прочие потроха. Просто все это скрыто за его вот таким внешне политизированным обликом. Поэтому я, так как истинный соцреалист, показываю все стороны, что твои положительные. Сама ты рисуешь?
2: Я, да, пишу.
0: Ну, вот, да. Сам ты пишешь?
1: А вот вы посмотрите, вообще наделение живыми свойствами каких-то самоделкиных, это что? Это не как это называется?
0: Это называется искусство, потому что то, что, в общем-то, изображено и не наделено живыми...
1: Это говорится, здесь вопрос стоял, если ты забыл.
0: Ой, Андрей, ну хватит комплиментов уже, ну вы правы, так много. Ну, конечно, я знаю, что я великий, ну куда еще больше, ну что?
1: Так я и хотел преувеличить твое величие для безобразия.
2: Ну что вы так разнервничались?
0: Да что, что такое?
1: Бракованную игрушку и самоделкина.
0: Ну и что, вот тебя так волнует самоделкина-то?
1: А вот там патология скрытая.
0: Конечно, скрытая.
1: Два болта, это ходит на ногах.
0: Ужас. Ходит на ногах два болта. Вот, но это вовсе не означает, что он не может попасть на какой-то чисто человеческий расклад. То есть, например... Это, получить по морде где-нибудь у ларька, там, или же там родить неожиданно двойню или пятерню.
1: Но почему тогда нет там ходящих каких-то стульев там и прочих предметов обихода?
0: Я объясню тебе, это уже связано с
1: использованием. Уникальность, эксклюзивность.
0: Нет, нет, это уже использование. На стуле сидит задница.
1: Угу.
0: Вот, и стул, он не может быть романтическим героем. Вот это очень важно. Так же, как и штаны.
1: Брюки.
0: И брюки.
1: Ты имел в виду.
0: Может, уйдем пока?

Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» обманутая Софья Бах, Андрей Орлов, позитолог и психолог. Мы периодически беседуем с вами посредством телефона 203-19-22 и обсуждаем вот эти майские праздничные солнечные дни, которые вот-вот, как говорится, начнутся. Но прежде всего несколько сообщений хотел бы позволить себе зачитать. Александр, ваша программа доставляет мне величайшее удовольствие. Если бы не было вашей программы, я не знаю, как бы я существовал. Она скрашивает серые будничные дни нашей жизни. Спасибо вам за все, Лаврентий. Лаврентий, очень приятно получать такие добрые, искренние послания. Они греют нас, вы греете всех, и мы греем друг друга. Это очень прекрасно. Да, ну, сейчас, к сожалению, Андрей Орлов вышел. Он сейчас вернется. Сами понимаете, просидеть без движения в течение 4 часов, это очень сложно для буденовца, настоящего буденовца. Но у нас осталось...

0: не сидеть дома одному. В данном случае одной. Да?
1: Да.
0: Вот как-то же все-таки объединяются. Если в будни это состояние одиночества дома переносится легко и спокойно, то есть можно заняться обычными делами, то в праздники все-таки чувствуешь какую-то свою ущербность, что ли, неполноценность от состояния одиночества. Поэтому, в общем, если кому-то неуютно дома в одиноком состоянии, он ищет разных предлогов выйти оттуда и как-то вот влиться в поток празднующих. И иногда оказывается там, в отрезвителе. Это, собственно, апофеоз праздника. Вот как бы они же выпивают все, да? Не все достигают желаемой кондиции. А вот в отрезвителе это как раз то место, куда попали женщины, которые хотели бы слиться с себе подобными и в то же самое время вот достигли пика веселья. Я думаю, вы понимаете, о чем
1: да,
0: я говорю.
1: Затем выпали из обоймы, но не куда-нибудь в лужу, а вот в теплые, заботливые, приветливые руки.
0: Верно, верно. И они, собственно, всех достигли целей своих. Какие же тут льготы?
1: Да, согласен. Погорячилась с неправильной формулировкой. Это я зачитываю письмо. Забираю свои слова обратно. Ненавижу, когда мне приписывают чужие слова. А во-вторых, вы мне теперь еще больше нравитесь. Я дарю вам воздушный поцелуй, Неля Матвеевна. Спасибо, спасибо вам, Неля Матвеевна, за ваше такое доброе письмо. Мы надеемся, что и впредь наша программа будет помогать вам в трудные, тяжкие восьмые и прочие цифры. Числа. Александр, я договорился с мэром города Юрием Лужковым. В следующую субботу с полуночи часов ваша программа будет транслироваться на всех улицах города Москвы из громкоговорителей. Вы довольны? Спрашивает Матвей Игнатьевич. Матвей Игнатьевич, большое вам спасибо за такую заботу. Мы вообще...
0: А этот Матвей Игнатьевич, он вообще это что, он с воображаемыми друзьями разговаривает или он в самом деле?
1: В самом деле, конечно. А у нас... Вот, ну, проверите, Софья, проверите. Ну, сейчас я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Но прежде, сейчас, извините, я вас выключил из эфира, да. Прежде еще хотел зачесть, пришло письмо от Зинаиды Георгиевны Ветвь. Я уже 5 лет как на пенсии, и все эти 5 лет только мысли о вашей программе согревают мою жизнь. Спасибо вам, ребятки, за то, что вы есть. Успехов и здоровья вам. Спасибо вам, дорогая Ветвь, за такие замечательные послания. Ну, а сейчас вы в прямом эфире. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло?
1: Что же вы так орете?
2: Да мы не орем, мы разговариваем.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Саш, я хотел бы передать вам привет. Привет вам. Очень большое спасибо вам большое за вашу передачу как таковую, потому что это самая замечательная передача на «Эхо Москвы». Вот. Но хотел бы передать привет моим замечательным друзьям, просто замечательным, самым замечательным, просто изумительным друзьям. Ну, а, конечно, они... Тушки, вот, такие совершенно замечательные тушки. Кирилл, такая тушка, вот, потом тушка Саша, вот. Это, в общем, привет от истинного друида. Я, в общем, совсем недавно передавал вам привет, это был Федор.
1: Да, я помню как вас, бы, Федор, да.
2: Нет, то есть я вам просто звонил на пейджер.
1: Извините, Алексей, да.
2: Вот.
1: Спасибо, и спасибо. Я понял, что вас переполняет волнение. Спасибо, вы просто теплее, ничего нет, чем вы. Спасибо. Вот, кстати, и тут приходит, прям очень много тут приходит.
0: А что такое вот он сказал?
1: Что Антон сказал сейчас?
0: Др там было.

0: Вот Рабинович прислал следующее сообщение. Саша, спасибо вам за то, что вы превратили ваш эфир в цветущее растение. Привели таких замечательных людей, которые говорят прекрасные вещи. Вообще, вся эта программа... Это сейчас, секунду, тут немножечко сменилось. Да, вся эта программа, это совокупность радости, изящного позерства, хитросплетения, ума и всего такого прочего. Требую немедленно увеличить время программы в 2 раза, пишет Рабинович. Ну, Рабинович, ну, пишет. Ну, да. Сейчас я еще тут, да. Софочка, поздравляю вас с Международным женским днем.
1: Спасибо.
0: Дальше. Ага. Ну все, тут больше пока никаких сообщений нет. Но, Андрей, я бы хотел вернуться к порывам к маме.
2: А я вот сейчас интересную картину в форточку наблюдал. Тут оживленная социальная прослойка производит как бы обмен своими трениями между собой. Таким, одним словом, вопрос в том, что женщина тут туловищем торгует. И вот как раз вопрос по этому поводу к женщинам планеты. Они, в общем, это делают как бы из любопытства или же из других побуждений?
0: Или из я думаю, к Софье вопрос, да, или ко
1: вы
0: мне?
1: Вы у меня хотите спросить?
2: Да, и почему вот, собственно, туловище и лицо как-то дифференцируется, вот, и можно ли там туловище, ноги, и как-то у них там по-странному вроде, насколько я знаю, там происходит все это.
0: Может быть, это просто вы забрели в зал спортивной гимнастики, у нас женщины занимаются.
2: Нет, там прям какие-то осуществлялись прям перемещение из одного...
0: Это приезжие из Киевского вокзала, мы собираем, сдаем им комнату, они постоянно собираются. Вы знаете, эти приезжие, их куда ни посели, они собираются. Казалось, что взяли их собранными, поставили, значит, сюда, дали комнату, дали жилье, они и тут собираются.
2: Да, ну,
0: люди
2: может быть,
0: всегда...
2: в связи с этим ее в маты заворачивали,
0: да.
2: А потом как бы прикладывали там... Да, наверное, я пропустил что-то.
0: Так вот, я хотел...
2: Ну, я чуть не простудился, в фортку высунулся прям по пояс.
0: Ну, вы бы хоть бы оделись. Вот скажите, Андрей, хотелось бы вернуться к такой...
2: Надуло щеку.
0: Ну, щеку надуло, еще бы, потому что ветер как раз с той стороны, откуда вот и вы пытались взглянуть к нам в окно еще, видимо.
1: А вы можете, кстати, сказать, что если вы еще пойдете, может быть... Предупредить.
0: Не нужно больше. Пусть здесь как раз сидит. Вот, скажем так, старческая суетливость, сокращенная СС. Вот, на ваш взгляд, это можно ли избежать этого явления? Ведь,
2: возвращаясь к моим бесконечным этим
0: поискам,
2: повторениям и одной, в общем-то, концепции вот этой регресса, инверсивный регресс, это значит, что человек развивается по некоторой синусоиде, то есть у него там происходит развитие, а потом регресс, который адекватен, в общем-то, каким-то периодом. То есть...
0: Ну, это отдых даже своего рода.
2: Да.
0: Не можем все время идти.
2: Да. И его кутать необходимо. Иначе он может ходить самостоятельно куда хочешь. Поэтому его, конечно, лучше подбирать, своевременно кутать и обходиться с ним как следует. Тогда и не придется, в общем-то, переживать по поводу того, что они ушедшие.
1: У них там еще есть такой термин, может быть, не всяк понял, что такое кутать, еще есть аналогичный термин свивать.
2: Свивать, да. Пеленальные столы для этого существуют, немного увеличенного размера. Вот. И если попадаются 1-2, в общем, не надо, чтобы они бродили и создавали какую-то социальную напряженность. Надо брать просто и кутать.
0: А у нас вот у медиков это обычно называется межсовой. Бывало так, к концу дня трудового
2: уже... Малый запут, уже и большой запут.
0: сил нет. Уже такой, уже к концу дня рабочего никакой. Укандохался.
2: Я смотрю, у них руки такие. Ну,
0: и типа спрашиваешь, ну что, Серег, ты-то сколько сегодня это самое...
1: Свил.
0: Нет, они по-другому это самое... Вот эти, уличинил. Ну, личинок сколько понаделал. Ага. Типа, да я сегодня 8. Вот один бодренький попался, сбег все-таки. Надо идти искать. И вот идешь по колено в снегу, по этим рельсам там где-то, по вокзалам. Найдешь его. Начинаешь объяснять. А он же ведь, зараза, не вылезает. Ты на палку насаживаешь что-нибудь. Давай,
2: а
0: его,
2: вы манок используете?
0: Вот пытаемся. Ну, манок сейчас денег стоит. Да. Он у нас один на 3 бригады.
2: У вот нас вот 3 муляжа используются. Один колбасный, сырный.
0: Они-то сейчас
2: хлебный.
0: Уже поумнели. Уже на муляжа они даже могут это самое, и не пойти. То есть тут важно даже лучше как бы собственным духаном его вытравить, нежели вот муляжом. Мы, бывало, сытого-то берем кого-нибудь из ресторации, приводим, ставим и говорим, ты давай дыши туда активнее. Он туда дышит. Мы обычно спрашиваем, что ел. Там, если, например, холодец с чесноком ел, то этот на запах тогда, глядишь, появился. Тут вовремя и нужен. Цоп его хватать, уже не выпускать. Он вертится, угу. Крутится, но не кусается. Знаешь, ошибка новичков-то в тем, что он сейчас укусит. Ничего подобного. Просто агрессия у него такая. Потом быстренько раз, спеленал, личинка готова. Полежал неделю. Через неделю
1: ну
0: у него опять пошла
1: много,
0: амплитуда.
1: Да, нет,
2: ну, я полагаю, что этот последний закон, он, конечно, вам как кость в горле. Вот раньше
0: жуткий,
2: же вам
0: жуткий.
2: Позволяли отстреливать и производить как бы снопвязание. То есть по отстрельному количеству вам и зарплату начисляли. Но сейчас, видимо, обстоятельства совершенно по-другому складываются, поэтому приходится, наверное, горбатиться, там, пеленать, да?
0: Ну, во-первых, кадры не идут никто. Дело в том, да. Что
2: потом,
0: у нас...
2: Потом старуха, она более проницательна, у нее инстинкты до последнего сохраняются, она, конечно, более ловко в этом смысле, в плане того, что вернуться где-нибудь там. И...
1: А что, у нас эфирное время к концу подходит?
0: Нет,
1: еще мы уже...
0: нет. Я вот...
1: старушка.
0: Нет, я вот
2: мы,
0: если
2: да,
0: позволите от Тихона сообщение прочитаю. Александр,
2: и...
0: все сообщения вы придумываете сами, далее. Потому как мы его ни одного не прочитали, а их было уже 3. Тихон, вот сейчас прочитал, поэтому 2 осталось. Вот сейчас такой вопрос, касающийся... Да, но я про куколки не договорил, про личинки.
2: Угу.
0: Дело в том, что хищение началось. Вот почему? То есть персонал не сам разбежался. Он готов быть работать. Он не покусанный персонал, он сытый. Значит, родственники личинок приносят, постоянно чем-то подкармливают. А просто началось хищение. Ну, пытались, конечно, мы как-то в том смысле, что говорят, что там сама укатилась, да вы поищите, да мы пеленали.
2: А ты, кстати, расскажи про некоторые вот эти сообщения. Они интересуются, как собственных кутать. Дело в том, что лучше
0: к специалистам.
2: Ты используешь эту ссылку на академика Тутова. Тутов Щелкопряд, он, в принципе, тогда и придумал вот это... систему пеленания и кутания, когда он развешивал их своих, в общем-то, вот этих закутанных на своем же дереве.
0: На расстоянии половины личинки должно быть друг от друга, от борта,
2: да.
0: Естественно. Потому что вдруг чтобы ветер, еще что-то.
2: Далее,
0: но
2: чтобы,
0: тут дело в том, что Тутов, он же... Люди же, они склонны к тому, склонны к фантазиям. Понимаешь, он там говорит, например, двойным подмышечным узлом, потом складку отдираешь подмышечную, зажимаешь снова и снова еще один виток, да?
2: Да.
0: А ну, нет, и он, ну, нет, думает, да, я буду крепче.
2: И он отказался от подгузников, самое главное.
0: Так правильно.
2: И собирал.
0: А сейчас наводнили, а как ты хочешь? Знаешь, что приходит? Их же за валюту покупают. Сейчас пойдет, сейчас проведи пропаганду, что не нужны подгузники, а там заткни поддорожником, да. Или там головой более старшего можешь заткнуть. Ему все равно, с чем на голове бегать. Вот тут все сходится. Ни в коем случае, все, пропаганда чисто,
2: недаром
0: сухо и
2: там вот на этом дереве, названном в честь этого же академика Тутова, росли и плоды в виде таких шишкообразных, собственно, которые применялись,
0: не,
2: чтобы
0: ну,
2: обеспечить как бы... Безотходное производство, чтобы никаких подгузников не использовали.
0: Да, безусловно. И вообще это все какое-то, я считаю, империалистические какие-то вещи. То есть это не свойственно нашим русским.
2: Интервенция.
0: Ну, что было раньше? Ну, ты помнишь женщин, да, вот, которые вот... Мы брали два кожаных ремня на пузо и подушку шелковую. Все. Какой подгузник? И сидеть мягко, и не дует, и вроде ароматизирует.
2: Главное, уборы, чтобы были свои.
0: И уборы, все. Сейчас нет, что-то выдумывают эту синтетику. Или чай в пакетах. Что это за чай в пакетах? Курили раньше от общего стога. Когда это было, что были индивидуальные сигареты? Значит, ты куришь и бумагу, они ссыпали табачок в скирду, садились вокруг него и дышали постями, как не попадя, алчная. Да, ну ладно, не будем о грустном. Давайте сейчас я обращусь к нашим тут письмам, которых приходит огромное количество. Спасибо вам, вы прекрасные творения природы. Мы наслаждаемся вашей программой. Сейчас тут какие-то...
2: А вот, кстати, прочитают сообщение о женщине, которая обрела счастье.
0: А, женщина, которая обрела... Да-да-да. Сейчас я найду. Угу. Уважаемый Александр, я являюсь действительной почетной переводчицей Пушкина на русский язык. Я обрела счастье, слушая вашу программу, долгими бессонными ночами переводя. Все.
1: Спасибо вам, за это письмо, потому что женщины, которые так заняты, они не всегда отвлекаются на письма, зная
0: по
1: себе.
0: Много. Вот очень много. Вот, например, Александр, внучек.
2: Тщеславный какой он.
0: Александр, внучек. Каждую субботнюю ночь мы с моей женой Светланой Борисовной Рабиншмойц заслушаемся вашей программой. Побольше таких добрых, удивительно гуманных ведущих должно быть на радио. Подпись Изи. Спасибо. Спасибо, Изи. Мы... Да, все, что вы там говорите, это просто-таки ведро мудрости, так и написано. И меня это сильно... Извините, я болею. Меня это сильно прикалывает, пишет прыщавый юнец. Кстати, мы вам можем мух подвести. Он говорит, мухи очень помогают от прыщей. Да, ну ладно, я предлагаю послушать телефонный звонок.
2: И что он еще говорит?
0: Хвалит.
2: А и же с ними. Там же несколько собралось.
0: Всему коллективу Монмаранси большой привет от всей молодежи.
2: Федор. Прямо коллективу Монмаранси.
0: Всему коллективу Монмаранси. Ну ты проще, я читаю. Так, далее. Ну про... Так. Академик Арцимович еще вот прислал сообщение. Говорит, я тоже тутовый.
2: Он действительно не член?
0: Ну тут про это не сказано. Так, сейчас, ну что вы меня отвлекаете-то? Угу, вот, спасибо вам. Вы прекрасные творения природы. Мы наслаждаемся вашей красотой. Да?
2: Да.
0: Тогда новое прочитаю. Уже 5 лет, как я на пенсии.
1: Это тоже ты читал уже 2 раза.
0: Там звоночек давайте послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте. Это передача, да?
1: Нет.
0: Это квартира.
3: Саш.
0: Да.
3: Слушай, я тут купил пол-литровку с твоим портретом на этикетке.
0: Да.
3: Ну там не нашел ни ГОСТа там.
2: Должна быть большая пол-литровка. Портрет-то какой должен.
3: Ни градусов, ничего не нашел. Там какая-то мутная жидкость. Что-то там плавало.
0: Слушай, ты нашел около 31-й больницы ее, что ли?
3: Наверное.
0: Я там лежал. Ты отнеси назад.
3: Бегаю всю ночь.
0: Анализы это мои. У нас там нововведение.
2: Поскольку он писать не умеет, он свой портрет последний.
0: Ну а как? Это везде принято.
2: Да, да, собственно, вот эти вот выходят остальные водки. Это то же самое, анализы. Так что можете покупать их, смело употреблять. Таким образом познаете суть наших политиков и прочих экономических деятелей.
0: Да и вообще, в принципе, я считаю, что фотографии вот, и роспись — разные вещи. Например,
1: да
0: ты...
1: не то фотографии. Тут, знаете, как вот раньше было так вот.
0: Софа, это я смотрю, как у нас оправозавело.
1: И, да, чтобы стать хорошим. храбрыми, да. Ага. А вот теперь вы выпили водки Жириновские, думаю, что... А, нет,
2: жирные все станут.
1: Эту нельзя рекламировать. А какую можно рекламировать у вас продукцию в радиопередаче?
2: Никакой нам не надо. Зачем?
0: Зачем нам это нужно участвовать? Ты еще севильский цирюльник или Гамлета давай тут рекламируй.
1: Ну,
0: пирожное Гамлет.
1: Ну и не буду.
0: Да, ну вот, еще такое. Александр, вы остроумны как никогда. Только не засыпайте. С праздником вашу Софью. Саша пишет. Спасибо, Сашочек. Ты наш голубчик в капустном листочке. Спасибо, что устроил Софочку на работу. Пожелай ей счастья и никогда не работать в литейных цехах, как мы всю жизнь. Краснохарьков, Герман Абрамович. Спасибо вам, Герман Абрамович, за теплые слова. Ну, сейчас мы тут выйдем на 2 секунды к толпе и вернемся.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Андрей Орлов, базитолог и психолог, и обиженная Софья Бах. Меж тем продолжают приходить письма на наш адрес, на почтовый, и на другой тоже. Сейчас я буду их вам зачитывать. А мне ваша программа по сравнению с теми людьми, которые оставляли свои письма и сообщения с благодарностью и признательностью, не так нравится. Она, мне кажется, слишком сложной и специализированной для нас. Ее надо немножечко приостановить, и пусть время от времени в вашем эфире по субботам звучат болгарские народные песни. Это тоже будет интересно, чем слушать вас замечательный тихий голос. Железновод Александр Петрович. Спасибо, спасибо вам, Александр Петрович. Мы ваше, кстати, летают утки уже. Мы ваше мнение, безусловно.
1: Может быть, вы оденетесь оба?
0: Да, ну так что, я хотел все-таки перейти к суетливости, которая возникает перманентно по мере, в общем-то, начала течки березового сока. Вот березовый сок – это начало чёса, начало чёса природы, начало всеобщего чёса. Значит, у одних течёт, значит, одни выделяют, другие текут,
1: а
0: третьи собирают берёзы, третьи собирают, четвёртые пьют, и затем тоже выделяют. Начинается активный обмен влагой, что говорит о том, что размёрзлось. То есть раньше всё было замёрзшее, сейчас оно всё размёрзлось. И вот это вот деятельность, скажем так, на поприще, потому что есть такое слово «деятельность на Ниве». Что значит «Нива»? Что «Нива»? Да, полноприводной автомобиль, не более того. А деятельность на почве, понимаете, это ближе к слову, она и несет под собой некоторый такой нездоровый оттенок. То есть мне кажется, что все это топтание вот по иглам, усыпавшим там и сям хвойное, а на самом деле есть не что иное, как неосознанный поиск гигасиськи от гигабабы, от бабы-прародительницы, которая давно потеряна, и видеть ее мы уже не сможем. Но в генетической памяти, где-то там в глубях, она, в общем-то, сидит и заставляет действовать. А тут уже непонятно, стоит ли действовать или не стоит. Может быть, стоит как-то методом терапии какой-то вот эту память о гигабабе, гигасиськи, каким-то образом удалить с тем, чтобы жили они спокойнее, потому что это же, по идее, нормального человека должно навести на грустные мысли и насторожить. Если дерево сочится, то есть это вовсе не значит, что настал праздник. Скорее всего, это тревожный сигнал.
1: Вот ведь вы договорились, Александр, до чего? Вот к утру поближе. Удалите, значит, образ. Между прочим, о вас и так уже все журналисты пишут, что вот феминистки могут выключить свои радиоприемники, когда начинается ваша радиопередача. А теперь уж вы и образ решили удалить, знаете ли. Это же чем дальше, тем больше. Вы знаете, на чью мельницу вы льете воду?
2: Я знаю. Вот могу сказать вот свое мнение. Образ удалить, это значит из всех как бы тюрем и дачных туалетов ободрать изображение женщин японских с календарей. Вот
0: корейских,
2: это значит
0: корейских.
2: Удалить образ. А уже дальше потом приниматься за все остальное. То есть удалить там как бы расчистить вот дорогу, там убрать здесь все вокруг, увесить гирляндами и раздать им цветки.
1: Но ведь даже в тех, если уж вы заговорили о тюрьмах, вот этот самый образ, это, пожалуй, единственное, что помогает. Вот,
2: а как?
1: Как бы вы здесь вот не глумились, там не так много помощников. Вот образ из их числа. А если вы его уберете, так, собственно, это... Вот, знаете, я думаю, Сократ, он ошибался, когда говорил, что достаточно собрать армию из гомосексуалистов, и она победит всех, потому что солдаты будут любить друг друга. Это не так.
2: Ага.
0: Да. Так вот, мы пытались, в общем-то, ставить фальшь-березы в этот период и делать фальшь-почву, значит, чтобы проверить, каковы будут их действия в случае, если они, ну, не увидят ощутимых результатов.
2: То есть, ну, все... другими словами, ты хочешь сказать, береза — это суть фаллический символ, а почва — это суть нечто такое пространственное и вагинальное, да?
0: Нет, я просто хочу сказать, что и то является раздражающим, скорее всего, фактором, потому
2: да,
0: что
2: они,
0: даже не то, что оно вот является раздражающим фактором в совокупности, вот, а скорее всего сам результат, полученный вот в результате освоения вот данных факторов, вот он как раз раздражает, то есть они находятся как в предвкушении оргазма. Вот если бы они знали, что оргазм никогда не наступит, вот мы на это и направили.
1: Кто знал?
0: Кто ходит туда, что
2: так детство... Мы возвратимся давай к образности.
0: Ну вот я туда
2: а
0: и вернулся.
2: Ты ходишь как бы свои
0: заткнули мы все, заткнули все. Садил, ты знаешь, вот...
2: А так, если все-таки да. На той же самой фаллической березе будет висеть скворечник, как ты его проинтерпретируешь?
0: Ну, я думаю, что она подвергнется первейшему вот освоению, вот именно эта береза, нежели другие. Потому что, ну, даже не думаю, а знаю. Потому что раз, значит, тут пробито, значит, кто-то пометил, значит, неспроста это здесь висит. То есть, значит, сюда протоптана народная тропа, чем нежели там, где ничего не висит. Вообще все, что есть там следы человека, мы даже кучи пытались класть, и то туда больше ходит. Казалось, вот куча, обойди, где чисто. Нет, лезут туда, где куча, понимаешь? Ты говоришь уже о скворечнике.
1: Нет, хорошо. О скворечнике он говорит не случайно. Вы знаете, ведь он даже, ты же, насколько я читала в прессе, это же его изобретение. По-моему, вот сборные скворечники. Нет?
2: Ну, это, да, древнее сооружение, которое, в общем-то, являлось жилищем совершенно невообразимым вот, и сложным, но оно упрощено для вот этих вот особой категории, как бы сказать, вот этих вот людей, которые все-таки имеют некую ассоциативную связь или же какую-то эволюционную связь вот с этой ветвью пернатых и которые ногти не стригут на ногах, одним словом.
0: Так из них многие уже и не улетают. Как мы можем по ним ориентироваться, вот. Если они вот тут постоянно ходят уже? Если раньше там глядь, их нет, значит, что-то не так.
2: Угу.
0: Вот. И уже начинаешь...
2: А как ты считаешь, вот эту самую березу следует трясти?
0: Конечно, конечно.
2: А в каком количестве?
0: Ты имеешь в виду с амплитудой и так далее?
2: Ну, или как? Да, какая должна быть бригада, из кого состоять, чтобы потрясти?
0: Главное, тут, понимаешь, тут главное без переменно этот потряс должен быть бесперебойный. То есть, если, например, потряс прекратится хоть на там, пару минут, то смысла в этом нет. Пусть трясут, но слабые. Предлагаю проверить
1: вот
0: всех
1: селян. Уважаемые, что тут произошло.
2: Совершенно ненормальную, совершенно интерпретацию вот этой самой образа.
0: Вот тут, кстати, тебе, знаешь, обвиняют
1: тебя. Весь эфир, они, значит, кричали про вот женщин, что им там надо куда-то отправиться.
0: Нет, сейчас вот на тут Андрей тут прислал сообщение, говорит, что вот Андрей Орлов, дескать, сравнил египетскую пирамиду со скворечником. Хотя суть-то одна.
1: В общем, да. По большому счету, да. Но вот удивительно мне представляется мужской мозг. Вот если они видят березу, у них неотъемлемо сразу же за этим образом следует мысль потрясти ее. Вот что это? Вот мне кажется, все-таки женщине не придет.
0: Не всякую. При наличнике скворечника.
2: Да. Определенного заноса яйца туда.
0: Это во-первых. Во-вторых, кстати, тут нужно делать четкое различие между двумя. Первый – скворечник, и второй – скворечня. Это же разные вещи.
2: Скворечня – совершенно другая вещь.
0: Да, скворечня,
2: их
0: она...
2: Их градили, в общем-то, в свое время, и были гигантские совершенно скворечни.
0: Да, да, и
2: такие... В которых жили древние люди.
1: Вот.
0: А там поди уже так
1: я
0: потряси.
1: Я чувствую, вы вот хотите вот подвести все-таки главные мысли нашей сегодняшней передачи.
0: Цветы мы сегодня вам не подарим.
1: Почему же все-таки мужчина не работает? Вероятно... но он так сильно занят, что ему просто некогда, потому что вот представь себе, он идет утром на работу, и на пути его березы со скворечником, да мало ли что еще ему может встретиться по пути на работу. И вот березу он потряс, а ведь сколько предметов на пути его следования, которые так и отвлекают.
2: А каких предметов?
0: Например, да. На ваш взгляд.
1: На мой взгляд, но вот кроме березы еще же есть люки. Вот знаете, березы...
2: Это совершенно другой суть по себе, это другой символ, и его не притягивают эти люки. Люк может притянуть как бы женщину в себя, как объект, в общем-то, она...
0: Ну, детей, еще да. Детей, вот они любят пещеры, то есть, на самом деле, спелеологические такие вот аномалии развиты, прежде всего, у детей и вот у женщин пожилых возрастов. Ну, то есть, прет их просто, эти люки прут, их всякие дыры прут со страшной силой, когда нормальный человек пройдет или обойдет. Ну, а что вы знаете, оркестровая болезнь, да, болезнь оркестровой ямы, сколько их побилось. То есть, машет, бах. Извините, Софья.
1: Я не согласилась бы с вот с позитологом.
0: То есть люк
1: Андреем,
0: это что?
1: Что?
0: Люк это дырка, прикрытая. Значит, любопытно, что там.
1: Всем, не только женщинам.
0: Но женщина в первую очередь.
1: Человек всю свою жизнь куда стремится?
2: Нет, женщины попадают туда, по методу симпатии. Женщины туда попадают, а мужчины стремятся туда по методу антипатии. Поэтому среди, например, газоразведчиков или же там, например, водопроводчиков такое маленькое число женщин, которые только прошли особо...
1: Они, может быть, менее решительны просто.
2: Ну нет, кому мозг пересадили, в общем-то, от мужчин, те, собственно, удачно лазят до сих пор. Они лазают туда-сюда, я видел сам.
1: Ну вот я говорю, что отвлекает множество предметов.
2: Так как он все-таки проинтерпретировал вот этот скворечник с гнездом наверху?
1: Кто?
2: Александра.
1: А там еще гнездо было?
2: Да, гнездо, кроны и еще облака над ним проплывали.
1: А, ну это, вероятно, такое соседство искусственное с натуральным. То есть птички на выбор предложили два домика.
0: Не, ну как так? Во-первых, она всегда в тот домик входит, в который задом проще влезть. Вот ведь мало людей догадываются о том, как вот вороны и другие обитатели скворечен туда входят. Они думают, что они туда пятятся задом, да, чтобы потом передом выйти. Ни хрена подобного, боком. Они с боком входят и боком выходят.
2: Интересно, вот предусмотрительно соблюли при изготовлении этих самих дупел и скворечников не делали сквозное отверстие, потому вот эти граждане, которые относятся к пернатам, они не отличаются особой сообразительностью, они насквозь бы пролетали, поэтому это бесконечно продолжалось, пока он не иссякли силы бы, и он не упал, и его кошка не съела.
0: Ну, кошка, она тоже туда ведь не подходит в этот момент.
2: Ну, кошка, она не подходит по причине совершенно другой, потому как...
0: У нее самое время. Тут вот у нее, она же очень расчетлива, то есть и в тот момент, когда у нее самое время, ее активность, как ни странно, снижена. То есть вот полная противоположность другим живым существам. То есть, казалось бы, вот береги себя, вот оно, твое время. Нет, она прет куда-то, то там с подругами, понимаешь, хлопок убирает, то ты ее уже видишь с двумя ведрами бежит, то мебель собирает, вот, то там боком в скворечню, понимаешь, прется. А кошка такого не сделает. Кошка, она тихо, мирно, то что? Прошло ее время, говорит, когда раз ночью, да, бац, с когтями, она повсюду уже, куда ни глядь, кошка. Чего вы примолкли-то?
1: Хорошо еще, если не гадит. Вот, а так, знаете, бывают какие. Так вот, я хочу сказать, что в то время, если... когда гнезда, кошки тоже заняты вот созданием семьи.
0: Все заняты созданием семьи. Только круглосуточно. Вот, кстати, человек круглосуточно семью создает, а птицы, они вот по весне семью создают. Рыбы тоже круглосуточно.
1: Ну вот и ей некогда как раз охотиться.
0: Вот тут спрашивают, куда делись исконно русские трехлитровки с березовым соком?
1: А вообще, куда делись исконно русские-то?

0: И я рад приветствовать сегодня в нашей студии Кирилла Всеволодовича Немоляева. Здравствуйте, Кирилл Всеволодович.
1: Алексей, прошу прощения, Александр Алексеевич, также имею честь приветствовать вас, также всех радиослушателей радио «Эхо Москвы».
0: Сегодня я пригласил вас ведь не просто так. Я знаю, что вы являетесь, скажем так, одним из людей, интересующихся тем, вот, что я делаю сейчас, в данный момент. Потому что очень много народа спрашивает, чем ты, Саша, занят? Откуда у тебя, Саша, деньги? Ты вроде не ходишь на работу, да? На радиостанции вроде как тоже неответственный. Вот. Откуда же ты берешь деньги? Этот вопрос и вы мне задавали неоднократно. И я хочу, вот, так скажем, публично отчитаться. Дело в том, что я сейчас занимаюсь таким бизнесом, как то составление слоганов для наглядной агитации в области медицины. Вот согласитесь, Кирилл Всеволодович, что
1: давайте попробуем.
0: Огромное ведь количество по телевидению программ сейчас с медицинским уклоном. Но в чем главная отрицательная их особенность? В том, что ведущие данных программ уделяют очень много внимания своей персоне. То есть происходит эдакий нарциссизм своего рода, который присущ, в принципе, ведущим аналитикам нашего телевидения, к примеру, Киселеву, потом человеку, который совершенно неожиданно стал выглядеть по сравнению со своими другими коллегами, вот ведущими телевизионных программ, практически интеллектуалом, что говорит о резком снижении общего интеллектуального уровня телевидения, это господин Новожонов. То есть,
1: ну, сегодняшний,
0: да. То есть, на самом деле, согласитесь, что сейчас пришла
1: еще
0: та пора,
1: есть господин
0: как...
1: Воеводин.
0: Да, вот эти ребята сейчас выглядят уже как интеллектуалы в сравнении с остальной братвой своей.
1: Исходя... Чисто, согласитесь, эстетически производит наиблагоприятнейшие впечатления.
0: Да, да, и это печалит, да, и настораживает. Но самое главное, что я понял, что не доходит до основной массы населения вот эта серьезная тематика, серьезная проблематика, медицина. Людям не нужно объяснять научными терминами, как им лечиться, не нужно давать каких-то советов. Люди любят, чтобы, скажем так, обучение проходило в игровом таком, что ли, жанре, да? Ну, как вот первоклашек учат считать, например, там, давайте посчитаем орешки, и дети считают орешки, и таким образом учатся считать. Если мы будем заставлять их считать, например, какие-то скудные предметы, то это вызовет отторжение. Вы согласны?
1: Да, безусловно. С этим очень сложно спорить.
0: Вот это выключите. Вот.
1: Да,
0: нет,
1: пожалуйста.
0: Это я не про вас, тут просто вошла женщина и с какими-то стала жестами показывать, что мы тут что-то делаем якобы не то, и пришлось, в общем-то, попросить еще присутствующего здесь господина, в общем-то, выключить ее. Он это сделал достаточно бойко, оперативно и умел.
1: Со второго раза.
0: Да, ну вот. И вот я хотел привести вам определенные примеры своего все-таки такого искусства в области проповедования медицинских идей.
1: В области наглядной агитации?
0: Да, да. В ближайшее время мы планируем разместить на центральных проспектах нашего города не только, в общем-то, меня, вот, ну, во всей красоте моего мускулистого тела, чтобы все видели здоровый образ жизни. Придется, да, конечно, заретушировать якоря, вот, ну и прочие, в общем-то, издержки юности. Вот. Ну так, извините, я болею, все останется. И рядом будут написаны слоганы, которые, ну это по моему плану, я так придумал, чтобы было весело. Вот как в комиксах, знаете, у людей из арта такие.
1: Да, такая вот, облачко такое,
0: да, и там надпись. Вот, да, и там телега. Вот надписи такого, например, плана. «Знает русский и араб, академик и прораб, англичане и евреи, что такое гонорея?»
1: Ну, Прекрасно, прекрасно.
0: И заметьте, заметьте, Кирилл Всеволодович, что здесь не происходит раскрытие понятия гонореи, но человек, который проезжает на автомобиле, почувствует какую-то срамоту, что, дескать, как же так? Да. Евреи знают, я не знаю. Да. И это заставит его пойти в библиотеку, наконец-то,
1: да, и посмотреть. Прекрасно, посмотреть. Это прекрасно.
0: Вот. А какие, может быть, у вас есть?
1: А вот тоже, да. Я смотрю, у вас целый список. Александр Алексеевич, может быть, какой-либо еще пример, чтобы нашим радиослушателям было, скажем так, более понятно, и они сейчас смогли бы проучаствовать вот в некой этой игре, так скажем, и прислать свои версии. Может быть, что-то еще?
0: Кстати, я хочу сказать вам, уважаемые радиослушатели, если у вас какие-то тоже появляются идеи, может быть, свежие мысли на тему вот наглядной агитации по любым вопросам, вы делитесь с нами. Мы, конечно, потом не будем с вами делиться, но вас должно удовлетворить то, что ваши вот эти творческие идеи найдут воплощение в практическом смысле. То есть вы поможете людям, страждущим, и, в общем-то, как мы, будете все в это в гуманизме купаться. Да, ну, еще, да, вот еще слоган. Значит, здесь, я думаю, каким образом я буду изображен тоже в обнаженном виде, тоже на всех центральных проспектах, но в туристических ботинках. Угу. Фирма будет закамуфлирована, либо наоборот, ярко выделена, в зависимости от количества денег, которые мне уплатят за рекламу.
1: Так.
0: Вот, через плечо у меня будет сачок или какой-нибудь другой мирный предмет, связанный, если и с уничтожением, то не более чем насекомых.
1: Угу.
0: Ну, чтобы вот так.
1: Ну да, но тогда это только сачок.
0: Да! Вот и такой слоган будет выходить. Знает Петя и Сергей, Зинаида и Матвей, знает Витя, знает Оля, как порой болят мозоли. Ну, я вижу, что понравилось, да? Но я знал, что это произведет сильнейшее впечатление. Ведь люди, понимаете, Кирилл Всеволодович, люди, они очень невнимательно относятся к таким мелким, казалось бы, деталям от своей тушки, как-то, в общем-то, волосы, растущие из родинок, так называемый одинокий родинковый волос. Сокращенно ОРВ.
1: ОРВ, да.
0: В случае, значит, насильственного выдира оного мы что можем видеть? Ну, вспух и даже порой, в общем-то...
1: Ну, это может привести к необратимым последствиям.
0: Да, и к печальным.
1: К печальным. У меня у отца знакомый выдернул волосок из носа и как бы...
0: Знакомая ситуация.
1: И все.
0: А вот еще очень многие любят из ушей выдергивать женщины из бровей. Вот это, напомним вам, уважаемые радиослушатели, должны делать
1: потом
0: только...
1: Это необратимо ведь.
0: Ну, конечно, конечно. И должны делать это только специалисты. Вы не пожалеете, уплатите денег. И мы вам выделим все, что не попадя. Вот в любом месте, в котором укажете. Главное, не делайте это сами. Потому что потом нужно продезинфицировать. А что, знаешь, дезинфикация? То есть многие думают, что смазал спиртом и йодом, и все типа, все типа хорошо. Ну, дескать, ничего подобного. Самая лучшая дезинфискация – это слюна близкого человека. У нас в штате есть специальные люди, откормленные спецпродуктами.
1: Ну, как доноры такого.
0: Да, да. Которые зализывают все раны. То есть так и называется у нас сейчас на Эхо Москвы специальная комната, называется лизальня. Вот, все раненые туда, там вот, у которых выдрали, мы их туда. Вот, и им там активно зализывают. Это стоит недорого. Так что приходите, спрашивайте.
1: Но здесь всех. Еще имеет значение, как выделяется слюна. Ведь эти люди, они должны как бы постоянно выделять слюну. И, соответственно, а на что может возникать слюна? На какой-то неожиданный экзотический фрукт, который еще не был попробован в этом году, скажем. Или на какое-то, опять-таки, деликатесное блюдо. Поэтому здесь, соответственно... С большей активностью и, в общем, совершенно в ином режиме работает кухня. Соответственно, существуют повара, которые готовят эти блюда, но, соответственно, готовят их может быть, в какой-то степени даже как муляжи некие, поскольку их все равно нельзя есть. То есть на эти блюда должна только выделяться слюна.
0: Практически которая... раздражитель такой внешний.
1: Да, совершенно справедливо. То есть внешний раздражитель. То есть получается целый механизм. Соответственно, лучшие повара готовят лучшие блюда, на которых выделяется слюна, которая, соответственно, зализывает раны.
0: Мало того, я уже открою уж совсем, может быть, такой секрет, но в этом нет ничего страшного. Наоборот, я думаю, это стимулирует наших вот радиослушателей приходить и лечиться, в общем-то, в лизальный. Специальные люди непосредственно перед началом процесса зализывания, люди, которые вот только-только, мы их, как правило, ловим вот тут на Арбате, поддатеньких, которые идут из дорогих ресторанов. Они специально дышат вот этим аппетитным запахом, который сохранили их бивни в лицо, в общем-то, вот донором. То есть практически идет визуальное раздражение на уровне вот зрительных рефлексов, то есть вот эти вот продукты, которые, как вы правильно сказали, приготовили, но не дали съесть, плюс запах, который этой пищи вкусной, идущей от поймана.
1: Соответственно, еще важно, насколько как бы плотен и длителен поток страждущих, то есть людей, которые хотят, чтобы им залезали раны, потому что если в день это всего 2 или 3 посетителя, то, в общем, слюна, как правило, слюны хватает. Но вот в наиболее такие жесткие и такие плотные часы приема, когда поток нескончаем, вот тогда приходится призывать на помощь внешние раздражители. Я бы хотел еще вот сейчас, уж коль мы об этом заговорили, поговорить о наглядной агитации, которую я видел сегодня. Александр Алексеевич, я просто возмущен.
0: Что такое?
1: Потому что мы должны с этим бороться. Вот мы сейчас говорим об очень важных вещах, о наглядной агитации. А сегодня, вот буквально час назад, проезжая по Варшавскому шоссе, стал свидетелем с правой стороны гигантских размеров транспарант, где был изображен Владимир Винокур и было написано «Продукты от Винокура». Я считаю, что, ну, как бы...
0: Продукты могут быть от фермера, от крестьянина, но вряд ли они могут быть от трубача, да, и от музыканта, духовой секции. Я не...
1: Ну, во-первых, что такое или кто такой Винокур? Ведь Винокур — это человек, пародист, но одновременно это фамилия, которая состоит из двух, как бы, совершенно составляющих, которые не могут стать составляющими человека, ведущего здорового образа жизни. То есть вино и курение. Правильно?
0: Винокур. Да, с этим сложно не согласиться. Да.
1: И как же мы можем тогда есть продукты от винокура? То есть это, ну, вы понимаете меня, да, Александр?
0: Да, ну, меня
1: то есть это получается вообще как бы, ну...
0: С филологической точки зрения я согласен, но меня тут больше удивляет, конечно, экономическая часть проблемы, потому что я не уверен, что вот сам великий гитарист, например, ездит и закупает туши или яйца где-то и следит за их, в общем-то...
1: Ну, есть сомнения, потому есть что сомнения. Во время выступлений на эстраде он не может следить, конечно, за закупкой тех или иных продуктов. Соответственно, это делают другие люди.
0: Согласен.
1: То есть получается,
0: согласен,
1: что уже продукты не от него, а от каких-то других людей. А кто они?
0: Совершенно непонятно, моют ли они руки перед вот едой и после. Мы этого не знаем.
1: Ведь мы знаем, что Винокур имеет фамилию Винокур. Не потому, что он так захотел, а потому, что сложилась судьба.
0: Да, да.
1: Заметьте, Александр Алексеевич, так сложилась судьба. И поэтому то, что это, эти составляющие вино и бесконечное курение, это ведь в этом Винокур не виноват.
0: Да, вот тут, кстати, пришло на пейджер сообщение. Я говорил вам, Кирилл Всеволодович, в самом начале беседы, сейчас зачту. Александр, в своем письме к вам я затронул очень важную тему о здоровье женщины. Почему вы не откликнулись на него? Неужели вы не считаете эту проблему актуальной, пишет Лариса Степановна Гершман. Лариса Степановна, я только буквально перед началом эфира рассказывал Кириллу Всеволодовичу о том, что я вот положил ваше письмо на видное видное место, но просто...
1: Не положил на ваше письмо, а положил ваше письмо на видное место. Не положил на ваше письмо видное.
0: А получилось просто вот выбегая из дома, дело в том, что я сейчас скрываюсь ото всех, темной тенью так проскочил и забыл его дома. На самом деле письмо интереснейшее. Я обещаю вам, что в следующем эфире мы его зачитаем. Вот, письмо действительно актуальное, но сейчас это моя ошибка, моя вина, извините. Но я хотел бы вернуться все-таки к теме вот мозолей. Дело в том, что мы обсудили вот родинки,
1: ушли от мозолей к винокуру, а сейчас надо
0: тем не менее, мозоль, к сожалению, в современном обществе, обычная мозоль не считается изъяном, люди ее не стыдятся. То есть, если, например, у хорошенькой девушки на пятке мозоль, это тоже никоей мере не считается чем-то таким из ряда вон выходящим.
1: Но, Александр, ведь дело в том, что мозоль может быть временной, а может быть постоянной.
0: Вот это и важно. Вот. Главное, вот найти эту грань, когда из временной мозоль становится постоянной. Да. Именно на это я и направляю агитацию свою.
1: Заметьте, что когда мозоль становится постоянной, она перестает приносить те мучения.
0: Конечно, конечно. Ну. Мало того, люди начинают ходить по углям и вообще где ни попади ходить. Кстати, я еще хочу сказать следующее, что покрытие мозолями большей части тела вот, в конце концов приводит практически к негибкости. То есть вот мы...
1: Некой заскорузлости.
0: Да, к нам приходил человек, у которого 90% тела представляло из себя мозоль. То есть...
1: А 10 оставшиеся?
0: Глаза. Прекрасные женские глаза.
1: Ведь многие путают мозоли и заусенцы.
0: Заусенцы — это вообще страшная вещь.
1: Заусенцы — это одна из сложнейших проблем. Просто если мы сейчас говорим о мозолях, то как бы появление мозолей...
0: Да-да-да.
1: Появление мозолей возможно объяснить теми или иными побочными факторами. Как то узкая обувь или какое-то бесконечное трение того или иного участка тела о другой участок тела.
0: Или туризм,
1: например. То появление заусенцев, оно совершенно не поддается каким-либо, да? Каким-либо таким вот обычным объяснением.
0: Закономерности возникают...
1: Мне кажется, что нужно спросить у наших всемогущих, слушателей, какова природа заусенца и как бороться с заусенцом и с заусенцами.
0: И вообще ваши идеи на тему наглядной агитации, касающиеся именно медицинских вопросов. Да? Сейчас я напомню телефон.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Ну, затронули тему, которая меня не касается. Ваши заусенцы, тем более.
0: Вот вы счастливый человек.
3: Я бы хотела, чтобы вы мне пожелали хорошей охоты. Я сейчас выхожу. Буду искать тех, у кого там мозоли. Но если не найду, то это хорошо будет. Вот. Беру плеер.
0: Зря.
3: Нет, беру плеер, чтобы слушать Лаэртского. И прям вот, я думаю, фарт пойдет.
0: Спасибо.
3: Ну вот пожелайте мне счастливой охоты.
0: Счастливой вам, конечно же, охоты. И не садитесь в автомобиль, где больше двух человек.
3: Это я уже, да вы что, это у меня наметано все уже.
0: Хорошо.
3: Все, пока.
0: Удачи. Вот действительно есть люди определенные, которые не знакомы с этими проблемами.
1: Но ведь здесь все-таки мы сейчас выслушали женщину.
0: Да.
1: Было бы нелепо, если бы она начала свой разговор с нами, с красавцами. С мозолей и заусенцев. Поэтому сложно сказать. Может быть, как раз количество заусенцев и мозолей доминирует на этой прекрасной особе. Но, может быть, и нет.
0: Вот давайте послушаем, Кирилл Всеволодович, следующий звонок, если вы не против.
1: С удовольствием, Александр Алексеевич.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Сразу ближе к делу я начну.
0: Давайте, конечно.
4: Вот, относительно мозоли, это маленько попозже. Вот, а сейчас я как бы зачитаю маленькую идейку относительно рекламы насчет сбережения нервных клеток мирного населения.
0: Давайте.
4: Вот представляете, такой большой щит, на нем изображено некое существо с изнеможденными глазами.
0: Подождите, извините, что я вас перебиваю. Давайте только вот не будем называть вот как-то вещи, как-то непонятно. Давайте их называть своими именами. Изображен я, богатырский, с веселыми глазами, да.
4: Вы очень толково, Александр, перевели мои слова, то есть это было в контексте.
0: Ну, вы, я, конечно,
4: сказали
0: смышленый.
4: Для тех, кто это не понимает.
0: Да.
4: Вот, а теперь, значит, слоган. Когда приходят грусть и тоска, когда плохое настроение у меня, ухожу из дома с железной палкой, потому что родных домочадцев мне жалко. Хожу по незнакомым подворотням в поисках бездомных людей и зверей, и, опустив глаза, их избиваю. Таким образом сам себя развлекаю.
0: Замечательный стихотворный.
4: Вот, а теперь относительно мозолей. Вот тоже, скажем так, ваше громадное изображение,
0: да,
4: причем
0: да.
4: Со спины и чуть пониже поясницы.
0: Но там, кстати, зато не нужно будет выводить и ретушировать всякие...
4: Нет, зачем, не надо, ни в коем случае. Да. А причем стиль, такой совдеповский плакат, как бы рабочий у станка.
0: Понятно.
4: И слоган: «Знает труженик любой, что такое геморрой».
0: Замечательно.
1: Прекрасно.
0: Вот
1: прекрасно.
0: Это замеч...
4: Или вот еще.
0: Да, да.
1: А ведь, как бы, прошу прощения, ведь геморрой — это это как бы болезнь, профессиональная болезнь таксистов. Тут можно было бы...
0: Водителя.
4: Любого, да. Труженика, любого труженика.
0: Да, да, согласен, да.
4: Или вот еще, например, тут тоже как бы крупным планом, но не со спины, а спереди.
0: Да.
4: И пониже пупка. Такие трусики, и там изображено...
0: О, трусики – это бикини называется.
4: Нет, не бикини, вы ошиблись.
0: Ага. А семейный трусняк?
4: Нет. Там слоник такой изображен с ушками.
0: Да.
4: Вот. И текст. Знает Федор и Матвей, Константин и Ипполит. Знает каждый дуралей, что такое простатит.
0: Замечательный какой. Вы знаете, спасибо.
1: И с той стороны, и с другой
0: спасибо.
1: Зашел.
0: И с той, и с другой стороны зашел и затронул сразу целое огромное количество проблем. Первую проблему,
1: это очень близко.
0: Но

0: вот оттуда.
1: То есть сейчас у нас получается как бы некий центр уже достаточно изучен. Мы зашли с обоих сторон, вот благодаря этому звонку, этому мужчине. Мне кажется, очень достойные были. Достойные. Слоганы.
0: Я могу, кстати, еще прочесть одно свое произведение, слоган, немножко спустившись ниже вот упомянутых нашим радиослушателям органов, тоже очень. Значит, ситуация следующая, картинка, да, то есть я во всей своей красе, значит, на паруснике, в коротких шортах, и на переднем плане, в общем-то, мои колени, естественно, все звезды ретушированы, ну, чтобы не было видно следов молодости. И такой слоган. Знает Галя и Антон, знает Гмыря и Гордон, знает Саша и Елена, как болит мениск в колене.
1: Это, кстати... спортивно-балетная.
0: Ну, я потому про яхту и сказал, что на яхте и вот в шорцах. Вот.
1: Да, да, да.
0: Это как предостережение, что, дескать, спортсмены, вы, дескать, это берегите, дескать, мениск. Ну, дескать.
1: Да.
0: Да. Но я предлагаю, может быть, опять обратиться к звонкам наших
1: радиослушателей. Было бы не лишнее.
0: Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тогда не будем обращаться. У нас что-то тут все дико... А, вот опять. О, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
2: Олег.
0: Здравствуйте.
2: Вот знаете, вот реклама. Вот я недавно поезжал в троллейбусе вот возле Смоленской площади. И, знаешь, вот смотрел в окно и вижу, что там рекламный плакат. И на нем нарисован такой волосатый чеченец. И надпись «Президент». Вот это вот к чему вот? Я вот не понял. Вот может, вот вы мне истолкуете это. И там еще как какое-то слово мелким шрифтом было написано. Вот, наверное, тут все
0: скроется. А я сегодня...
1: За здоровье, спасибо, наверное.
0: Я сегодня, кстати, наблюдал аналогичный плакат. То есть нарисован человек, ну, такой европейской внешности. Будьте здоровы.
1: Благодарю вас.
0: С круглым лицом. И написана какая-то смешная фамилия, типа там... Тимошенко.
1: Титов, это... по-моему.
0: Не помню.
1: Титов.
0: Голос России.
1: Голос России.
0: Да,
1: Титов,
0: меня это удивило.
1: Я
0: подумал о том, что у Титова может быть голос, ну, максимум Титова там, да, вот.
1: Нет.
0: Но не более того все-таки, то есть.
1: Здесь смотря сколько стоит.
0: А, понятно, Кирилл Седлович. Ну, с этой... ну еще, да, телефонный звонок, да?
1: Да, я думаю, что стоит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вам звонит Сергей Александрович, Севастополь.
0: Здравствуйте.
3: В общем-то, я никаких стихов не придумал.
0: Угу, прекрасно.
3: Да. И вот хотел бы спросить тебя, Александр.
0: Да.
3: Какие типы мозолей находятся на твоей тушке?
0: Спасибо, спасибо. Я могу сказать честно, что до недавнего времени, до открытия нашего медицинского центра, я, конечно же, страдал данными рудиментарными наростами на кожице. Вот. Но в данный момент, так сказать, воспользовавшись служебным положением, полностью избавился от этого. И кожица на моей тушке нежно-розового цвета. Ровно, кстати, в 4 утра мы с Кириллом обнажимся, с Кириллом Всеволодовичем, и встанем в окно. Вы можете подойти снизу и разглядывать нас в специальную трубу, которую снесет наш человек за деньги, в общем-то, чтобы вы могли наблюдать нас во всей красе. То есть и видеть, что на нас нет ни мозолей, ни рубцов.
1: Мы будем медленно вращаться.
0: Да, да, да, да. Ну, сейчас я предлагаю немножко прерваться.
1: Музыкальная некий...
0: Пауза.
1: Пауза.

0: замечательно прозвучала композиция. Хочу сказать, что Кирилл Всеволодович исполнял ее прям вживую, в прямом эфире. А все, вот кто тут остался, задержался, чтобы посмотреть на нас. Дело в том, что в последнее время, Кирилл Всеволодович, эта тенденция распространяется. Сотрудники, которые работают днем, вот остаются после работы, лишь бы увидеть нас. Посмотреть, как мы работаем. Легко, непринужденно. На девок наших посмотреть.
1: Вы правы, Александр, но согласитесь, что никто из нас не остается утром, чтобы посмотреть на приходящих сотрудников.
0: Мало того, мы уходим даже чуть-чуть раньше, чтобы не столкнуться с ними в лифте, потому что тауэрк-техника и деньги, и личные вещи, которые мы выносим, может кому-то из них что-то напомнить. Ну, сейчас почитаем сообщение.

0: сообщений, которые пришли на наш пейдж.
1: Мне волнует проблема заусенцев, которые пока не находят отклика.
0: Ну, да, но может быть сейчас вот кто-нибудь типа звонит. Ты знаешь, извините, Кирилл...
1: Я попросил бы Александра Алексеевича.
0: Пришло замечательное, замечательный слоган на наш пейджер. Знает Леха и Андрей, знает Женя и Сергей, знает Вася и Полина. Что такое скарлатина? Просто замечательно. Я,
1: особенно Полина.
0: Да, да. Я бы даже не подозревал, насколько наши граждане все-таки сознательны и насколько вот это стремление помочь ближнему все-таки глубоко в крови русского народа. Ну, сейчас, может быть, телефонный звонок. Сейчас я посмотрю, что тут еще. Вот тут про типы и виды заусенцев интересуют.
1: Да, вот это мне...
0: А может быть, вот вы...
1: Я бы хотел выслушать, потому что это же...
0: Может быть, кто-то поделится своим печальным опытом.
1: Ведь дело в том, что мы знаем все, что мы можем зайти к уху, горло, носу, да?
0: Да, можем выйти от уха, горло, носу.
1: Даже, скорее всего, не заходя, лучше сразу выйти.
0: Тоже, да. А можно и вообще обойти как-то его.
1: Мы можем зайти к зубному врачу, к ортопеду.
0: Можем выйти от зубного врача,
1: да, прекрасно.
0: А можем, опять, кстати, не заходить туда.
1: Можем сразу зайти к проктологу и остаться там. Но проблема заусенцев, она чем, скажем, ну вот, в каком плане она волнует вот в данном случае меня? Дело в том, что если возникает большое количество заусенцев, то даже если возникает один заусенец, потом второй, третий и так далее, то поход к врачу затруднен, потому что ты не понимаешь, во-первых, заусенцы на ногах, они мешают ходить, а во-вторых, непонятно, к кому нужно идти. То есть вот, ну...
0: Я даже помню, что вот в давние годы, когда еще не было квалифицированных заусенщиков, специалистов, ну и сейчас их нет, собственно, это я просто сказал про давние годы, сейчас тоже такие не появились. Люди вот бегали ко всем, действительно, как вот вы сказали выше, стучались, там обнажались, говорили, я тут весь в заусенцах, но не находили отклика. Вот. Кстати, небольшая историческая справка. Заусенец вообще открыл рижский ученый Харальд Заусенец. Именно его именем и назван этот рудиментарный когтевой отросток на теле человека. Это произошло в 1903 году. Да, ну сейчас я предлагаю телефонный звонок.
1: А вот да. Александр, да. Алексеевич, вы говорили, что какой-то из наших радиослушателей вот откликнулся на видах заусенцев и что-то такое. Или уже все?
0: Что? Я отвлекся, я просто загляделся на нашу девчонку-стриптизершу. Просто я не все, наверное, знают, что в последнее время ночью перед нами выступает стрип-шоу, и тут вот я. Ну, нравится вам, кстати?
1: Ну, вот та вот.
0: Ну, она всем нравится.
1: Она, да.
0: Восточная женщина все-таки.
1: Нужно как-то более, значит, распределить их выступление в момент музыкальной паузы.
0: Да, но сейчас тут сообщение пришло от Натальи Николаевны. Слоган такой: «Думаю о твоем». Вот на пейджер замечательный слоган. Такой. Также тебя тут обослали нехорошим человеком.
1: Ну, это правильно.
0: Да, я могу зачитать причину, хочешь?
1: Ну-ка.
0: Сейчас. Немоляев... так, может быть, извините, и да, Немоляев, только нехороший человек мог забыть про Шляпникова. Видимо, забыл ты про некую Шляпникову.
1: Да, я про нее помню.
0: Ну, просто не подаете вида, чтобы не нее... грузить, да, женщину.
1: Я про нее помню очень много.
0: Я все-таки напоминаю вам, уважаемые, что вы можете присылать ваши, так скажем, медицинского плана слогана на нас пейджер. Также вот в эфире. Я предлагаю сейчас послушать быстренько телефонный звонок.
1: Наверное. Да, это было бы не лишнее.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Да-да-да. А вы знаете, вы как-то волнуетесь. Я боюсь, что...
2: Вдруг... Да не, я не волнуюсь.
0: Нет, четко волнуетесь. Вдруг с вами что-то случится, а нам отвечай потом. Может быть, вы как-то это... Подождите. Вдохните поглубже. Нет, четко, человек, вы извините, я не могу в таком состоянии человека выводить, да, в эфир. Да. Давайте, друг, ну, случись что, а нам потом отвечать. Я уже и так на адвокатов истратил половину компьютеров «Эхо Москвы», пришлось продать, чтобы меня отбить, в общем-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, вот видно человек.
1: Вот это да, да. Другое дело.
0: Да.
2: Я бы хотел вас поздравить с прошедшим днем рождения.
0: Спасибо.
2: Вот. Хотел узнать, как вы его справляли, кто вас поздравлял, какие подарки вы получили.
0: Угу.
2: Конкретно от вашего гостя.
0: Да.
2: Было ли поздравление и подарок?
0: Я понял.
2: И все в таком духе.
0: Понял. Спасибо. Значит, наш гость Кирилл Всеволодович подарил мне ключи от джипа Wrangler черного цвета. Спасибо, Кирилл Феллович. Я рад такому подарку. Девчонки принесли замечательный японский синтезатор, который, я так понял, они своровали в одном из кабаков, где им, в общем-то, не заплатили за стрип-шоу. Также мне была подарена ворованная оргтехника. Целое дикое количество сворованных с припаркованных автомобилей модных колес. Вот. И газовый пистолет, отнятый у сутенеров, у которых его отняли вместе с проституткой.
1: Прекрасный набор.
0: Да, то есть я теперь, в общем-то, счастлив. А как я провел, собственно, день рождения? Соответственно, я был на радиостанции, но мало кто понял, конечно, из наших радиослушателей. Я говорил голосом Владимира Ильинского и как-то пытался стилизовать под него. Я думаю, у меня это получилось очень удачно в прошлый раз. Вот. По крайней мере, никто не заподозрил, что меня не было. Или что я был, как правильно. Ну, неважно. Сейчас я предлагаю пока пойти потискать женские тела, потому что сейчас будет песня, потом новости будут.
1: Да.
0: Вот, а мы пойдем тогда.
1: Да.
0: Да.

0: и для тех, кто только что подключился к нашим волнам. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Всеволодович Немоляев. И тема нашей сегодняшней беседы – это, в общем-то, медицина, культура, заусенцы и другие такие предметы, которые торчат от, откуда ни попадя, травмируя взгляды, в общем-то, сограждан, идущих рядом, сидящих рядом, лежащих рядом особенно. И, соответственно, мы принимаем ваши телефонные звонки с вашими идеями и так далее. Но прежде я хочу тут обратиться опять же к нашему пейджеру. Вот Сергей спрашивает: Саша, скажите, что вы будете делать с ключами от джипа? Сергей, я действительно коллекционирую ключи от чего ни попадя, и ключи вот от джипа, подаренные мне Кириллом Всеволодовичем, займут почетное место в моей коллекции ключей. Причем я коллекционирую не только ключи, вот, которыми открывают двери, а любые ключи. Это могут быть, в общем-то, ключи к каким-то кодовым системам на бумажках записанные, могут быть гаечные ключи, могут быть, кстати, ключи в смысле родника.
1: Да, источник.
0: Тоже коллекционирую, по крайней мере, много фотографий. То есть все, что связано со словом «ключи», а мне близко и дорого по определенным причинам. Вот тут нас похвалили. Уважаемый Кирилл Всеволодович, Александр Алексеевич, вы действительно гений своего музыкального дела. Это непостижимо одновременно тискать девчонок и играть на музыкальных инструментах. Ну,
1: да.
0: Тут уже... Так, вот... Сейчас я зачитаю сообщение... Александр, я врач, отолородерматолог. Это новая область медицины, связанная с внутренней мозолью. У нас состоялось открытие. Я не могу вам дозвониться, но все-таки буду пытаться. Тогда все объясню. Евгений Евгеньевич Шныров. Это речь идет о внутренней мозоли. В свое время проходила информация о этом виде заболевания. То есть вообще, в принципе...
1: Ну, это как бы, наверное, все-таки можно сказать, что... Скорее, очень личное что-то.
0: Это личное, но, однако, все личное рано или поздно становится сугубо общественным, то есть выплескивается наружу.
1: То есть, вспомните... можно сказать, что может произойти некое движение мозоли по организму с последствующим выбросом?
0: Выбросом, конечно. Ну, так же было с сифилисом, когда в начале 19 века это было личным, а потом, глядишь, уже весь двор ходит без носа. То есть, поэтому здесь тоже любая такая... такой очаг заболевания какого-то, который человек...
1: Но если мы говорим о такой разновидности мозоли, как заусенец, то может ли быть внутренним заусенец?
0: Я могу сказать, что бывает внутренняя ошерстленность. Это мы совершенно четко знаем. К нам поступали пациенты, и в частности пациентки, у которых внутри полости рта конкретно росли волосы. Естественно, эпилировать и стричь их мы не могли по причине боязни повредить слизистую, которая, как ни странно, находилась там. При этом, вот, например, язык подобного рода человека больного таким заболеванием, он напоминал барсука, которого искупали в нефти. То есть...
1: Ну, понятно.
0: Да, это страшное зрелище. Я очень...
1: Взрослого барсука.
0: Да, конечно. Они так прилипали к слизистой. Это, конечно, страшное заболевание. Мы учили их с этим жить. Вот. И многие из них даже находили применение. То есть, бывало, видишь, зимой идет, руки засунул себе в рот, греет их. Вот. Ну, то есть, все-таки все никакая-никакая польза.
1: Не, но ведь можно жить по принципу, что в любом, даже самом страшном, можно найти что-то приятное и как бы полезное для себя. То есть, ну... И в то же время, даже когда все казалось бы безоблачно, кто-то может найти и сказать, что все очень плохо, и как бы рано или поздно пойдет дождь. Поэтому здесь это все относительно.
0: Да, да. Вы спросили также вот насчет внутреннего заусенца.
1: Ну, это нельзя сказать, что я спросил. Это каждый практически... Это просто прозвучал вопрос. А такой вопрос мог возникнуть не только у меня, а у многих наших радиослушателей, которые просто не решались его высказать публично и открыто.
0: Вот, кстати, Кирилл Всеволодович, вот это же ведь тоже очень серьезная проблема. когда человек, да, чувствующий, что вот у него какое-то заболевание, которое он считает, ну, скажем так, ну, срамным, да, он стесняется спросить, что это у кого-то, да, то есть и ну, хорошо, вот что ты, находятся люди.
1: Ты представляешь себе сцену, Александр Алексеевич, когда к тебе подходит человек и говорит... Понимаешь, дело в том, что у меня есть внутренний заусенец.
0: Мозоль, например,
1: да.
0: Внутри.
1: Да. Это же, ну, наверное, ты поднимешь такого человека на смех. Нет, ну, зависит от того, в каком ты состоянии находишься, безусловно.
0: Да, да. И зависит от пола человека, который подошел, от возраста, да, безусловно, от внешности во многом.
1: Конечно.
0: Вот, но, с другой стороны, будучи тактичным и, в общем-то, там и все такое, медик, я не могу.
1: Могу сказать, что у меня тоже такое есть.
0: Ну, в принципе,
1: что
0: можно.
1: В какой-то степени уже облегчит.
0: Да. Но, с другой стороны, очень важно, чтобы появилась в обществе такая инстанция, которая задавала бы вот эти не, так называемые неудобные вопросы за тех людей, которые не решаются их
1: задать. Бесплатно.
0: Бесплатно, да. И очень важно, чтобы была также инстанция или служба какая-то, которая на эти вопросы бы отвечала. Сегодня пока что мы, как величайшие гуманисты, потому что гуманнее нас вообще никого сейчас, посмотрите вокруг, все думают только о себе. Вот смотришь на какого-нибудь теле- или радиоведущего, да, сплошное самолюбование. Никакой заботы о людях
1: мне
0: нет.
1: Мне кажется, что эти две субстанции, извини, Александр, что я перебиваю, должны, ну, как бы, было бы оптимально, если бы они не знали о существовании друг друга.
0: Да. Ну что, я думаю, может быть, сейчас послушаем телефонный все-таки... А вот сейчас тут еще интересное сообщение. Лечение от мозолей через самонастрой очень помогает. И благословение свыше, так, благословенный настрой. С уважением, Ананда Дас.
1: Приятно.
0: Приятно, во-первых. Во-вторых, действительно, каждый из нас медитирует. Вот мы регулярно по 20 минут садимся, в общем-то, и тут медитируем перед эфиром, и после эфира медитируем. И нас зависаем на час, на два даже. Помогает очень. Я думаю, теперь звонок, да, уже?
1: Да.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам без
2: пробелов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Кирилл.
1: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Александр.
0: Да.
2: А вы знаете, что в сочинении слоганов преуспел наш известный поэт Маяковский? Медицинских слоганов.
0: Да. Я с трудом понял, о чем вы сказали, но на всякий случай говорю «да».
2: Да. Так. Вот. У него такой есть слоган. Нам ебля нужна, как китайцам рис. Пусть хуй радиомачты топорщится. В обе дырки гляди, не поймай себе лис. А то будешь потом перед врачами корчиться.
1: Угу. Ну, мне кажется, что там музыкальное сопровождение, вот сейчас, если громко вывести, как-то оно
0: получше. Да.
2: Это
0: нет, дело,
2: да.
0: Дело в том, что мне, знаете, что немножко не понравилось?
2: Что понравилось?
0: Что это все-таки не ваши слова. Вот не ваш слоган, а вы...
2: А я вам послал слоган про скарлатину.
0: Вот этот хороший слоган.
2: Прекрасный, да?
0: А здесь, да, здесь как-то у меня все-таки было такое ощущение, что вы поставили себе целью вот шокировать или эпатировать радиослушателей. Вот,
1: посредством Маяковского.
0: Да, это не совсем правильно, мне так кажется. Вы задумаетесь о том, что внутри вас делается.
2: Прошу прощения.
0: Забудьте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я работник ретрансляционного спутника.
0: Очень хорошо.
3: Который, значит, ретранслирует различные радиостанции.
0: Угу.
3: В частности, «Эхо Москвы».
0: Вот, выключите всех, кроме нас сейчас. Вы нам очень поможете.
1: Отключите нас, пожалуйста.
0: Всех вообще может. Нет, у нас нет.
1: Но переключать-то.
0: А, да.
3: Вот. И что я могу сказать? Вот все у вас тут вроде как хорошо, радостно, да? Но я вот, когда последний раз был в Москве перед текущей командировкой, в которой я сейчас и нахожусь, видел весьма возмутительное зрелище. Вы знаете, на стене салона дубленок «Королевы джунглей» портрет Высоцкого, в котором приретушировали, значит, дубленку из леопарда и надпись «От жизни никогда не отстаю». Это варварское искажение текста песни поэтов, в которой на самом деле слова звучат так «От жизни никогда не устаю». Вот чем руководствовались эти безродные свиньи, а? Александр, да. Понравилось бы, если бы на плакате, допустим, медицинского содержания с вашим портретом красовалась бы искаженная строчка из вашей песни?
0: Ну, понятно. Тут даже вопрос не в другом. Вопрос не в искажении строчки, а в использовании, в общем-то, определенной реально культовой фигуры вот в таких целях. Это, как вы уже сказали выше, вот вы же дали характеристику данным этим
1: коммерсантам. Мы же не можем сравнить с Винокуром Высоцкого.
0: Да, да, поэтому здесь комментарии, я думаю, излишни. Да, спасибо. Вот пришло интересное совершенно сообщение. Очень такое хорошее тоже от Карлоса. Слоган. Значит, я с трудом пока представляю, что должно быть нарисовано на плакате. Может быть, вот вы, Кирилл Всеволодович, как-то после этого продумали. Вася, Федя, Эдик, Лена, Костя, даже Виолетта прошлым летом все узнали, что такое спирохета. Просто замечательный, я считаю, слоган.
1: Но сколько народу уже знает.
0: Я думаю, что вот сейчас мне пришла мысль о видеоряде. Все наверняка наши радиослушатели видели рекламу то ли кофе, где такие неестественного поведения молодые люди фотографируются. Сперва он там сонный, а потом уже он такой. То есть они прям милашки. То есть каждый из наших граждан хотел бы именно таких детей иметь. Да, то есть
1: специально.
0: Вот мне кажется, что вот именно вот эти вот люди, которые снимались в этом ролике, должны вот этот ролик тоже как-то озвучивать. То есть, и он должен плавно один перетекать в другой. То есть вот у них, значит, сперва действие происходит зимой, это кофейное, а потом вот уже летом происходит вот послага. Да. У вас есть какое-то, может быть, альтернативное? Понятно. Ну, еще, может быть, телефонный звонок, да?
1: Было бы не лишнее.
0: А может быть, у вас какой-то слоган, Кирилл Всеволодович?
1: Пока нет. Дело в том, что...
0: Ну, я понимаю, это все-таки ответственность большая, и так вот с налета...
1: С кондачка. Поэтому я думаю, что будет более приятно на данном временном отрезке послушать наших дорогих радиослушателей.
0: Можно я прежде расскажу, вот откуда все-таки такая небольшая историческая справка, откуда пошло вот это выражение «с кондачка»?
1: Было бы неплохо.
0: Арсений Кондачок. Это в 40-х годах
1: Арсений Валерьевич Кондачок. Потому что если мы...
0: Но тогда он был еще достаточно молодым. И в то время в своем поселке, известном под именем Апрелевка, там крупнейшая вот фирма по изготовлению грампластинок. Да. Арсений был самым толстым человеком. То есть его размер был какой-то нереальный. И все так его и узнавали, и называли даже не Арсений, а просто Кондачок идет. И местная детвора забавлялась тем, что прыгала с него в лужи, в речки, вообще куда ни попадя. Он их поднимал, и это называлось. Прыгнем с Кондачка.
1: Хотел бы добавить, и прошу прощения перебить, ведь настоящая его фамилия была Кондач. Кондачок — это было как бы уменьшительно ласкательное. Потому что, в общем, надо сказать, что он позволял достаточно многое с себя прыгать, и не только. Соответственно, был человеком очень добрым.
0: Конечно,
1: его любили.
0: Как все толстые люди.
1: Да,
0: плотные,
1: то есть, поэтому Кондачок — это все-таки уменьшительно ласкательное. И все-таки здесь надо, наверное, говорить... потом с Кондача ведь не очень звучит, да?
0: Ну, как-то
1: С Кондача.
0: Поэтому так типа с Кондачка вот пошло. А поскольку он все-таки живой был, то прыгать с него было безопасно в том смысле, что куда ни прыгни, он успевал скорректировать твой прыжок в мягкой области. Вот еще пришел замечательный слоган от Владислава. Тоже позволю себе зачитать. «Знает Ленин и Тенгиз, Свиноматка и Киргиз, гинеколог и Тарас, что такое ишиаз».
1: Интересный набор личностей, осведомленных об этом предмете.
0: Согласитесь, что, по крайней мере, стремление у населения после прочтения данного рекламного ролика к изучению вот
1: особенно рифма тенгиз-киргиз. Интересно.
0: Да, она прям... Также вот еще вопрос от Васи. Саша, получил ли ты 3 моих акварельки? Да, Василий, я их получил, но мне единственное, скажу честно, немножечко не понравилось то, что они чересчур, скажем так, политизированы. То есть очевидно, что ты слишком много смотришь Диопроектор, и вот все вот эти, скажем так, странные создания, типа там со смешными фамилиями, там Чубайс или кто-то еще, вот все, которые герои твоих картин, плотно сидят в твоем подсознании. Это очень плохо. Это может привести тебя, в общем-то, в политику, а это значит, что ты очутишься, попросту говоря, на детском горшке.
1: Мы отвлеклись от заусенцев.
0: Да, безусловно. Так, ага, вот интересное еще сообщение. Уважаемый Кирилл, я... Ну, это не я, а тут...
1: Напрежу, да, ну, Кирилл, я.
0: Да. Я художник с 6-летним стажем. Хочу расписать ваш автомобиль в стиле модерн лозунгами за определенную плату. И дальше вот даны координаты. Угу. Если у тебя будет интерес, то вот...
1: слоганами какими-то,
0: да, да, может, да, быть. Да.
1: Так, это что... интересно. У меня автомобиль черный, так что, в общем...
0: Черный. То есть получится лубок.
1: Своеобразный. Да.
0: Ну что, телефонный еще звонок. Я напомню номер эфира сейчас всякого.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: А вернее, даже не лубок, а вот это... ну, шкатулки эти.
1: Да.
0: Как они?
1: Малахит.
0: Нет, это...
1: Палех.
0: О! Да!
1: Да!
0: Совершенно верно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Кирилл.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
5: Это Сергей Александрович. Нянечка звонит.
0: Здравствуйте.
5: Я вот тут придумал тоже такое четверостишье. Можно прочитать?
0: Конечно.
5: И монтажник, и сантехник, пекарь, дворник, и электрик, машинист и плотник Жора знают, что такое пяточная шпора.
1: Прекрасно. Кстати, я думаю, что...
0: Извините, это не смех, это просто такие...
1: Эмоциональный выплеск.
0: Надо
1: призы, мне кажется, учреждать.
5: Приятно.
0: Очень замечательно. Замечательно. Кстати, вот... Это же...
1: А что это
0: Кирилл такое? Кирилл Всеволодович, это гигазаусенец попросту. Это то, во что перерастает неухоженный, запущенный заусенизм.
1: Да, да, да, да. Мы так исподволь незаметно подошли к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Разговора медицинского, интересного, требующего не одного часа обсуждения. И вот как раз вот этот вот гигантский мозолистый заусенец, который
0: называется перерастает... пяточная шпора.
1: Да, в пяточную шпору.
0: Вроде бы, с одной стороны, это такая атрибутика гусарства. То есть, ну, там у моего милого шпора на пятке, говорит, в общем-то, Лиза своей подружке Леоноре. А с другой стороны, это же петух какой-то. Нет слов. Ну,
1: считается, что шпоры — это отложение солей.
0: В пятке?
1: Да. Отложение солей. Но это как-то... Это
0: сомнительно.
1: Как-то вот... Визуально сложно себе представить.
0: В общем-то, насколько я знаю, соли откладываются под ногтями, на зубах и костях.
1: Да.
0: Вот. Но с другой стороны, вполне возможно, если, скажем, данный индивидуум не любит гигиенические процедуры, то вполне возможно, что они откладываются и на ступнях, и, соответственно, при стремительной походке, соответственно, происходит обтекание, и они, в общем-то, назад как-то концентрируются.
1: Да, да.
0: Машину угоняют!
1: Ай!
0: Да, без сомнения, но я бы, в принципе, не стал обсуждать это прямо так, в открытую, хотя тема интересная. Вот такое пришло сообщение. Надежда Сергеевна...
1: Так.
0: Извините, я болен. Надежда Сергеевна очень просила вас, скажите четверостишие и лозунги для росписи блинов в круговую, пишет Михаил Михайлович.
1: Если так каждый из нас сейчас будет рассказывать такие вещи, то...
0: Это же семейная традиция, Михаил Михайлович. В каждой семье росписи блинов свои. Я знаю, что вот... Например, у моих соседей принято не расписывать блины какими-то там...
1: А поднимать текстом. Блины.
0: Поднимать.
1: Потому что в семье, допустим, Юрия Варданяна или Захаревича или штангиста Жаботинского.
0: Или, например, Бубкина Прыгуна.
1: Да.
0: Их поднимают, блины. Вот. А мало того, я знаю, что в семье эстонского правозащитника Коломяк-Йо принято кидаться блинами. То есть это, в принципе, обычаи, которые они переняли у нас, у русских. Обычаи перебрасываются выпечкой. Но наши-то перебрасываются такой сухой выпечкой, а блины все-таки жирные и тонкие. Вот. А так, по идее, лучше, конечно, расписать блины по кругу вот, портретами своих родственников, любимых домашних животных, растений. Ну, тут уже, как говорится, на вкус и цвет, да, товарищи? Нет.
1: Кому-то просто могут не нравиться блины.
0: Да, безусловно, безусловно. Так, ну сейчас еще тут пришли несколько слоганов медицинских, очень, на мой взгляд, вот короткое, но очень яркое такое, да, предостережение. Знает Вася и Марина то, что в мире есть ангина, пишет Евгений.
1: Ну, достаточно безобидно.
0: Безобидно и в то же время. И вот такой вопрос от Захара. Можно ли использовать срезанные мозоли и заусенцы в кулинарии и вообще везде?
1: Да, конечно.
0: Вот везде можно. Что касается кулинарии, то это, конечно, сильно на любителя. Но вот мне тут подсказывают, что многие женщины срезанные мозоли и заусенцы используют как присыпку для лица.
1: Ну, как маски своеобразные.
0: Да, налепляют, в общем-то, крем, а сверху вот эти самые предметы. И объясним, почему. Дело в том, что мозоли и заусенцы вырастают на людях, которые не следят за своим здоровьем, на людях, которые, значит, целиком отданы какой-то работе, то есть на людям с позитивной энергетикой.
1: Да. Поэтому где-то вот даже можно сказать, что это творческие люди.
0: Да, да, да. Поэтому вот эти срезанные с них рудимент, как-то заусенцы и мозоли, обладают
1: свойством, да,
0: своеобразным. Да, женщины это очень чувствуют и, в общем-то, пользуются активно. Но если вы позволите, может быть, я зачту еще.
1: Да. Слоган. Безусловно.
0: Значит, я пока тоже не могу себе представить такой визуальный характер вот картины, которая должна расположена быть на Кутузовском проспекте, и какую роль я там смогу играть. Может быть, я буду стоять... Ну, сейчас я прочту слоган, может быть, вы уже как-то придумаете.
1: Да, да, да.
0: У меня сейчас только появилась мысль. Насчет оформления, да? Знает Витя и Алина, Анастас, Екатерина, дед Валерий и Егор, что такое есть запор.
1: Знаете, здесь тонкий момент. Ведь людей с именем Анастас очень мало, и мы знаем только одного человека, которого зовут Анастас. Вы знаете его?
0: Анастас Катышек, это известный художник-авангардист, лепник. То есть он лепит и рисует, безусловно, известная личность.
1: Есть еще один Анастас, который скрывается под псевдонимом Стас.
0: А то есть Стасик.
1: Ну, так, наверное, тоже уменьшительно ласкательно его зовут. Я понимаю, что я затронул такую...
0: Знаете, очень... Кирилл Слоз, давайте так. А Стасик — это женщина?
1: Так, нет.
0: Нет, вы говорите, как есть. Уже.
1: Я предлагаю сменить тему. Я понимаю, я понимаю.
0: Да, ну ладно. Значит, что тут еще? Да, вот еще... Ну, это какие-то такие странные послания. Ну, я зачитаю его, но все-таки оно не касается медицины. Знает Нюра Иванова, знает Маша Пирогова, знает Вика Цыганова, что такое Казанова Харрис.
1: Харрис это не... Ну, во-первых, я не уверен, что об этом знает Вика Цыганова.
0: А во-вторых, какое это отношение имеет? Да. Да. Это я просто зачитал как пример
1: небрежного подхода.
0: Да. Да, к нашей сегодняшней теме.
1: А может быть, начинать не с имен перечислений, а с перечисления именно заболеваний или с первого. Что такое там простатит, да, знает.
0: Та-ра-та-та. Каждый иполит.
1: Да, знает каждый иполит.
0: Да, вот, кстати, новое.
1: Так лучше,
0: новое
1: потому время. Что перечисление быть... бесконечное, оно может длиться очень долго.
0: Кирилл Селович, тут есть один маленький нюанс. Да. То есть слоган должен быть рассчитан все-таки на восприятие такой широким слоем населения. И если в первых первых строках данного письма будет стоять болезнь, это не так. А так вот, когда человек едет и видит, перечисляются имена, вдруг там еще и его имя будет, это вообще зацепит. Если его имени там нет, естественно, он будет думать, как так эти лохи знают, а я что в натуре, там ничего не знаю. Естественно, будет тяга к изучению. Если, мне кажется, все-таки правильнее с имен начинать.
1: Возможно, возможно, но в то же время, если там будет чудовищное количество перечислений и будет очень много имен, то есть шанс, что человек, проезжающий на машине мимо такого стенда, может просто не дочитать до, собственно говоря, уже самой болезни. Он может просто запутаться в именах и где-то в середине бросить читать.
0: А здесь все упирается в размер рекламной площади. Дело в том, что мы разработали такие плакаты, вот, чтобы от одной стороны Кутузовского до другой вот этот плакат читался. То есть, к примеру, если вы стоите вот около нашего здания, вы видите то, что там творится у глобуса на плакате. Если будут мельче буквы, значит, больше информации, он уже будет нечитабелен. То есть все это... Конечно, можно целый дом снять и расписать его именами. Кстати, мы так и планируем сделать в ближайшее время. Все граждане, которые вот захотят участвовать, чтобы их имена участвовали в слогане рекламном, касающемся той или иной болезни, придут, заплатят деньги. Мы во весь дом повесим щит, на котором будет вот мощнейший, будьте здоровы, написан мощнейший вот этот слоган. Другое дело, жильцы будут терпеть, конечно, потому что окна у них будут загорожены, но их имена будут бесплатно туда внесены за это. Вот, так что все предусмотрено. Так, что...
1: А вот интересно, проблема вот... Ведь я хотел бы все-таки поговорить о заусенцах.
0: Извините, Кирилл Славович, просто сообщение.
1: Александр Алексеевич.
0: Что такое облысение, знает даже твоя Ксения.
1: Вот как раз пример того, как сразу можно начать уже с проблемы.
0: Очень-очень хороший. Вот прям вот здесь вот очень удачный слоган.
1: Так.
0: На мой взгляд.
1: Нет, ну да, другое дело, что здесь употреблено слово «даже». То есть получается, что вот все это перечисление имен, оно как бы подразумевается. И остается только разве что Ксения, но и она знает.
0: А это уже вообще срам.
1: Совершенно справедливо. Да, то есть здесь можно не перечислять и не брать перечислением, а просто употребить слово «даже».
0: Сильное слово.
1: Да, оно как бы одно самодостаточно, да?
0: Конечно. Я даже подумал о том, что, может быть, нам, Кирилл Всеволодович, поставить просто какой-нибудь один плакат вот здесь на Кутузовском, просто с большой надписью «даже» и троеточие.
1: Можно.
0: Мне кажется, это
1: можно
0: будет цеплять.
1: Можно начать с точек, потом «даже» и еще точка,
0: да. Да, вы знаете, хорошая идея, я запишу ее, да. Ну, сейчас я предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам, может быть.
1: Было бы не лишнее.
0: У кого-то возникли, да, снова идеи. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. О, прекрасно, прекрасно.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Вас очень плохо слышно, к сожалению. Я не могу вас порадовать слоганом медицинским. Что-то ничего не лезет в голову в столь поздний час. Хорошо, я так поняла, что у вас Кирилл Немоляев рядом, да?
0: Кирилл Всеволодович Немоляев. Не рядом, конечно, напротив, потому что рядом со мной я никого не сажаю, потому что карманы мои набиты деньгами и ценностями.
6: Понятно, это логично. Вы знаете, я ему хотела передать привет от девушек, которые помогали ему в записи альбома. Помнит это Кирилл Всеволодович или нет, это было несколько лет назад.
1: Так.
6: Значит, альбом «Бонни Нем», там были такие нетленки, как... Значит, Афанана и вот тому подобное.
1: Так. Кто же эти женщины?
6: Значит, девушки эти были на подпевках. Там был такой женский хор.
1: Да, у нас был женский хор. Я даже могу, в принципе, всех этих женщин сейчас.
6: Да, Соня, Марина.
1: Перечислить, да. Марина. Соня, Марина, Катерина и...
6: Лариса.
1: И Лариса Крутова.
6: Да, да. Вот вам от них большой привет.
1: Вот как интересно.
6: Да, правда, они сейчас не в стране находятся, по-моему, кроме Марины.
1: Даже все уже не в стране находятся?
6: Да.
1: Интересное сообщение. Ну а как вот насчет... Как вас зовут?
6: Меня зовут Юля.
1: Юля, вот как интересно. Мир тесен. Ну, Юля, что же насчет ушных внутренних заусенцев?
6: Насчет заусенцев, это больной вопрос.
1: Вот я думаю, что это, кстати,
7: очень такая... Александр,
0: да.
7: Алексеевич,
0: извините, я выходил, вот, о чем речь?
7: Понятие ушного заусенца и как бы как слогана, ну то есть это больной вопрос.
0: Да, да, да.
7: Прекрасно, да, звучит. Да. Ушной, допустим, вот мы читаем плакат «Ушной заусенец, больной вопрос».
0: Это серьезно.
7: Это же привлечет внимание.
0: А может быть, так сделать наоборот, большой вопрос. Точка. Ушной заусенец мельче. Потому что когда очень большой, во-первых, надпись большой, она очень цепляет. Водители особенно. Спасибо, спасибо, Юля, вам.
7: Очень приятно. Я, пользуясь случаем, хочу также передать привет.
0: Вот тут
7: вышеупомянутым особам.
0: Кстати,
7: было очень мило работать вместе.
0: Знаете ли вы, Кирилл Всеволодович, что очень модно сейчас вот применять в рекламах, да, все-таки известных людей.
7: Да, конечно.
0: Вот и здесь вот нас тоже с вами, как, в общем-то, весьма популярных, тут тоже вот предложили хороший, на мой взгляд, слоган. Знают Саша и Кирюха, что такое золотуха, а также воспаление среднего уха. Сильно.
7: На ха потянуло. Кирюха, уха,
0: да,
7: туха.
0: Да, серьезно.
7: Муха, цокотуха.
0: Ну, я предлагаю отвлечься на прослушивание композиции.
7: Было бы не лишнее.
0: Ну вот, пока звучала композиция, пришло опять же огромное количество слоганов на наш пейджер. И сейчас мы их зачитаем. Как просили. Это вот то, о чем вы говорили, Кирилл Всеволодович, как вначале идет все-таки перечисление, да, болезни, затем имена. Вернее, одно увесистое имя. Грипп и острый хондроз, малярия и цирроз, ревматизм, чесотка, вши, аллергии, прыщи, скарлатина, пазитин, камни и метеоризм, диарея, кашель, ВИЧ. Этим всем страдал Ильич. Ну, это такая история.
7: Это немножечко так и с подтекстом таким.
0: С политическим, да, все-таки. Так. Что тут у нас еще? Тут какое-то было очень хорошее. Одно мне понравилось. Сейчас
7: мне кажется, что вот мы сегодня сконцентрировались на мозолях, да?
0: И заусенцах.
7: И заусенцах. Но ведь существует, как существует проблема почти неразрешимая внутреннего заусенца. Мы говорили о внутренних мозолях. Существует еще такое отклонение от нормы, как ячмень. Да?
0: Да. Да.
7: Да. И ведь многие страдают не только ячменем, который возникает в области глаза, как правило, на внутренней части, вылезая впоследствии наружу, но ячмень может возникать в других местах.
0: Безусловно, безусловно, в самых неожиданных, и причем не один.
7: Да,
0: да.
7: Ведь существуют групповые ячмени, так называемые, которые выскакивают сразу несколько, как бы целой группой. Александр.
0: Да, я просто, извините, зачитываю.
7: Я не понимаю вас.
0: Я отвлекся.
7: Я говорю, что...
0: Нет, ну вы как-то так переводите вот со слоганов.
7: Нет, ну, понимаете,
0: все-таки... Эту тему мы должны подойти к ней серьезно. Ее нельзя обсуждать в суе, тему ячменизма. Ну вот давайте вот сейчас...
7: Мне нечего возразить. Особенно группового ячменизма.
0: Групповой ячменизм. Так, вот сейчас, да, знает Вера и Никандр, Лаэрский Александр, знает русский и чеченец. Что такое заусенец? Вот такой слоган нам прислали.
7: Заусенец рифмуется с чеченец. То есть, как бы, достаточно сложная рифма для заусенца.
0: Ну, сложная.
7: С чем можно зарифмовать слово заусенец? Младенец.
0: Младенец, младенец. Куча поленец.
7: Ну да.
0: Ячменец, бубенец.
7: Да.
0: Ну, также...
7: Леденец.
0: Леденец, да, конечно, конечно. Извините, Кирилл, он сказал, что-то у Кирилла все болит. У него энцефалит. Замечательный, замечательный, да, слоган. Знает Александр и знает Кирилл препарат чудесный, волшебный, мискалин. Это прям да. Знать должны Кирюха, Маня, Шурик, Нюрка, Славка, Женька. Перебили, извините.
7: Перебили, извините.
0: И все-таки девчонки наши тоже, вот прервав стриптиз, тоже проучаствовали в нашем конкурсе медицинских. Да. Что такое аденома, знает Петя, друг Артема. Это черненькая придумала вот это. Хорошая. Дальше, вот еще. Это уже беленькая придумала.
7: Ну, что? Не совсем она уж беленькая. Ну, светленькая.
0: Ну, крашеная наша, крашеная. Да. Но она ничего такая.
7: Ладно, читай. Да.
0: Что такое гематома, знает Толик, Витя, Рома.
7: Прекрасно. Трое, да. Уже трое.
0: А вот, которая... с короткой стрижкой совсем вышел, который сейчас вот что придумал. Что такое простатит, знает крепенький джигит.
7: Здесь как-то тема простатита доминирует.
0: Ну,
7: видимо, все-таки не все знают, да?
0: Ну, болезнь страшная, наверное, да.
7: Своеобразный внутренний ячмень.
0: Так, так. Вот про ячмени пошли. Да, тут сообщение... А вот такой вопрос от Василия. Ребята, а вы в детстве книжки читали и вообще учились ли чему-нибудь, интересуется Василий? Василий, безусловно, я понимаю, что вас удивляет наша высокая эрудированность, и в связи с этим мы не будем, конечно же, перечислять все те многочисленные образования, дипломы, о которых, в общем-то, сложены у нас, купленные, повсюду раскиданы. Но вы не должны ни в коем случае комплексовать на эту тему. Все достижимо. Мы тоже... Это был тяжелый путь вот до того уровня совершенства, которым мы обладаем сейчас.
7: И ведь, согласитесь, Александр Алексеевич, мы еще не остановились.
0: Да, мы всегда в движении. Так, еще сейчас слоганы.
7: В движении от эфира к эфиру.
0: И мозоль,
7: там
0: и желусенец
7: вот про
0: не кусает зубом немец. Подпись Немоляев. Кстати, я вот о чем хотел сказать, что действительно очень многие наши радиослушатели грызут.
7: Да.
0: Вот, пытаясь тем самым как-то избавиться. Не поможет, уважаемые радиослушатели,
7: нет,
0: не поможет.
7: Откус или какой-то...
0: Ни в коем случае, да.
7: Попытка вгрызться, это... А вот ты говорил, что пошли ячмени. Это интересно.
0: Но тут пока что еще они в стадии разработки. Угу. А я пока не считаю это законченной такой литературной формой.
7: Да.
0: Ну вот от Лысого замечательное сообщение. Правда, тоже с партийным уклоном неким. Ну, может быть, как-то воздействовала бы такая вывеска. Что такое анурез, знал весь съезд КПСС?
7: Ну, в принципе... Весь, не весь, но
0: ну,
7: кто-то знал, наверное.
0: Кто-то, видимо, знал.
7: Телефонные звонки наших...
0: Пойду потишку.
7: Да. Тогда музыкальная...
0: Да.
7: Да.

0: И для тех, кто только что подключился к нашим волнам, напоминаем, что в гостях у программы Монморанси сегодня Кирилл, как там?
1: Батюшки Всеволодович.
0: Кирилл Всеволодович Немоляев. И, соответственно, тема нашей сегодняшней беседы – как познакомиться с представителем или представительницей противоположного пола для налаживания серьезных отношений и создания, не побоюсь этого слова, сочетания ячейки. Семейного ячейки. Да, а его же очага. В последнее время, когда стало считаться дурным тоном знакомиться в общественном транспорте, просто на улице, в дискотеках и в молодежных танц-диско-рейв-плясках тоже это считается, ну, скажем так, даже и опасно в какой-то степени. Практически мест для налаживания личных контактов между Ю и Д. Будьте здоровы. Сокращенно юноши и
1: девушка.
0: Да, не осталось. Если раньше, ну, вот мы с вами, Кирилл Всеволодович,
1: да,
0: в эпоху...
1: Как познакомились?
0: С нашими вторыми половинами. В библиотеке.
1: Совершенно справедливо. Да. В читальном зале.
0: Как это, может быть, не вульгарно покажется многим нашим радиослушателям, но это было именно так.
1: Я бы хотел добавить.
0: Да.
1: Если ты увидел девушку, ну, допустим, не в читальном зале, а где-то ты ее увидел на улице, она тебе очень понравилась, то пригласить ее провести первое свидание, прийти на первое свидание, нужно именно в читальный зал. И попросить ее принести ее любимую книгу. Ты приносишь свою книгу и читать каждый свою любимую книгу. Ну, скажем, в течение часа или двух. Ты видишь, что это за девушка, какую книгу она читает, как быстро она ее читает. И при моменте, скажем так, знакомства ты говоришь ей «добрый день», ну, чтоб начнем читать. И вы читаете каждый свою книгу, а потом по окончании вы... как бы покидаете читальный зал и назначаете встречу следующую, опять-таки, в читальном зале для продолжения совместного чтения. И постепенно, как бы, как говорят англичане, step-by-step,
0: да,
1: развивается знакомство.
0: Говорят. Очень, кстати, многие сейчас так говорят.
1: То есть я считаю, что вот это один из оптимальных вариантов, потому что чтение и, как бы... образование имеет первостепенное значение для создания именно семьи, для ячейки.
0: А также место быть.
1: Да.
0: Имеет. А вот вы знаете, Кирилл Всеволодович, что...
1: вы хотите сказать, что это чушь?
0: Нет, нет, нет, что вы, что вы. Мы пытались организовывать специальные читальные залы, там даже был десяток, полтора книг, чтобы как-то вот привлекать, скажем так, людей. Также были, конечно же, апартаменты, но достаточно быстро это все прикрыли. И от этого в дальнейшем пошло и насильственное прикрытие деятельности вполне нормальных библиотек.
1: Дело в том, что читальный зал, если вы хотите продолжать отношения именно вот с вашей девушкой, читальный зал очень должен быть маленьким. Это должен быть специальный даже не читальный зал, читальная комната, а по возможности даже читальный угол.
0: Да, да, да. То есть для наличия, скажем так, тесного контакта, для ощущения тепла, исходящего от тушки партнера или партнера.
1: Здесь же
0: да.
1: То самое пресловутое чувство локтя. Когда ты чувствуешь локоть партнерши, которая этим локтем, а впоследствии кистью удерживает рядом с собой...
0: Книжку.
1: Книгу, да. Да. И это чувство локтя. Ты прикасаешься, соответственно, идет какой-то контакт, да, пусть даже через одежду, если это зимнее время года, или летом, если вы сидите в майках. Кстати, не могу не вспомнить трагический вот этот случай, произошедший со студентом Виктором Мухой, который, отмечая вот этот прошедший сейчас Новый год, по ошибке с пьяну одел дубленку одной из, так сказать, гостей, присутствующих, в общем-то, на празднике. И, в общем-то, вышел с этой, в этой дубленке на лестничную клетку, дабы покурить, собственно. А в это время поддатая компания снизу, привлеченная, в общем-то, запахом от энзимов, исходящей от дубленки данной дамы, поднялась наверх, и хотя она и увидела, что, значит, Муха — это мужчина, и что он Витя, тем не менее не смогла с собой совладать и дико его изнасиловала прямо на этой лестничной клетке, что говорит о неимоверной все-таки притягательности вот запаха, одежды. То есть это своего рода, конечно же, у компании случился фетишизм. Вот, конечно, у Вити была истерика, у них фетишизм, у него истерика, у всех, у бабы тоже была истерика. То есть она говорит, а если бы это была я? Хотя не понимаю, что если бы это была она, было бы не так страшно, потому что Муха сейчас, считай, опущена. Вот, это я к тому вышесказанному вами.
0: Да,
1: вышесказанному вами.
0: Чувству локтя.
1: Да, да, то есть не всегда это оборачивается, так сказать.
0: Чувство локтя в зимнее время суток, прошу прощения, в зимнее время года. И чувство локтя летом. Это совершенно разное чувство, Александр Алексеевич.
1: И вот еще, кстати, я так
0: а вот подвожу... Мне кажется, что здесь не надо не еще, а еще о том же.
1: Ведь, извините.
0: Давайте рассмотрим чувство локтя в зимнее время года. Оно практически всегда через одежду. Причем, чем холоднее, тем толще слой одежды. И, соответственно, чувство притупляется.
1: А с другой стороны, ведь тело должно быть хоть чем-то прикрыто, чтобы в нем оставалась загадка, как сказал Омар Хайям.
0: Да, но так получается, что никакой загадки, и все загадки пропадают именно летом, когда жарко.
1: Вот. А заметили ли вы,
0: безрукавые майки?
1: Кирилл Всеволодович, что после, так сказать, вот этого летнего периода, когда огромное количество наших сограждан выбирается из душного города на лоно природы, в Крым, на пляж, где огромное количество голых людей, прикрытых только тому-то маленькими кусочками плавок и, в общем-то, лифчиков, да, возвращаясь в города, практически не излучают вот этих энзимов. Мы ставили, пытались уловить, нет ничего, потому что вот этот постоянный вид голых тушек, раскиданных по пляжу, как ни странно, притупляет. А после зимы, однако, в первые вот весенние месяцы, когда женщины, в общем-то,
0: да, вылезают,
1: откуда ни попади, вот тут начинается самое, в общем-то, мощное выделение энзимов повсюду.
0: Так давайте все-таки вернемся к тому, с чего начиналась наша вот беседа последние 20 минут. Все-таки где и как следует знакомиться, и что думают по этому поводу наши уважаемые радиослушатели?
1: Да, безусловно. Может быть, кто-то из вас, уважаемые радиослушатели, поделится с...
0: Должен ли это быть читальный зал, читальный
1: и вообще, как
0: угол,
1: это было у вас?
0: Как это было у вас?
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Кирилл.
0: Доброй ночи.
2: Я хотел бы поделиться своим опытом знакомство с девушкой.
1: Давайте, да, уже, да.
2: Начнете. Вам уже нетерпение?
1: Мы-то нет, мы всегда, в общем, терпим. Так что, если хотите, можете перезвонить.
0: Мы с дюжем.
1: Вы будете сейчас рассказывать или перезвонить?
2: Да, я буду рассказывать сейчас.
0: Может, мы перезвоним потом?
1: Да, давайте мы вам перезвоним. Вы, по-моему, волнуетесь. Интересный рассказ должен быть, но я предпочитаю рассказ от этого замечательного радиослушателя услышать попозже. Пусть это будет наша интрига. А сейчас мы послушаем...

0: себе в гости, первое, что я проделываю, это я подхожу к книжным полкам и просто так в 2-3-5 минут обзираю. И странное дело, если я вижу, что что-то такое пересекается с тем, на чем я рос в свое время, и что я сейчас читаю, то оказывается, что, в общем-то, есть смысл знакомиться дальше с серьезными, может быть, целями.
1: Ну, вы знаете, спасибо, спасибо. Это, у вас есть еще что-то добавить?
0: Вы знаете, очень хороший способ знакомства, правда, не связанный с печатным словом, описан в литературе. Дай бог памяти, наверное, Стругацкие были не первые, кто описал. Он очень простой. Вы едете с дамой, допустим, в метро, она вам нравится. Вы к ней обращаетесь. Простите, ради бога, у вас не найдется карандаша и клочка бумаги? Она вынимает, вам протягивает, да, вот, пожалуйста. Вы говорите огромное спасибо. А теперь, ради бога, напишите ваш телефон и как вас зовут.
1: Этот, да.
0: Серьезно.
1: Спасибо.
0: Вы знаете, против этого, вот как ни странно, против такой веселой, доброй, честной и открытой наглости практически никто устоять не может.
1: Спасибо. Спасибо. Вы знаете, интересно. Спасибо. Это настолько интересный метод, неожиданный, новый.
2: Но, очень тонкий, Кирилл Силович, с психологической точки зрения.
1: Это нужно быть хорошим психологом, чтобы подойти к женщине с нужным лицом. Определенным...
3: Здесь может быть несколько вариантов продолжения. Да. Во-первых, у нее может не оказаться бумаги или не оказаться ручки. Даже предположим, что у нее есть ручка и есть бумага, но ручку она может дать во временное пользование, если не сходит на следующей станции, а количество бумаги не всегда достаточно. Либо это та бумага, с которой расстаться и оторвать листик. Может быть, ей просто, ну, что называется, несподручно. Поэтому тут и возможно продолжение, если при наличии бумаги и ручки. И этот вариант возможен, когда дама отгадывает, скажем, кроссворд. Если она отгадывает кроссворд, это говорит уже о каком-то ее некоем внутреннем, пусть фиговеньком, но мире. Да. И как бы дает возможность, по крайней мере, если она добра и расположена, рассчитывать на то, что она отдаст во временное пользование ручку и оторвет клочок вот этого кроссворда или как бы, ну, вот этой бумажки. Скорее всего, где кроссворды бывают? Скорее всего, это газета какая-то нелепая. Ну,
1: да, да. Например, о сексе. Вообще, в принципе, этот, конечно, метод знакомства меня удивил. То есть это действительно нужно быть очень смелым, находчивым человеком с гигантским чувством юмора, чтобы вот так вот ловко подкатить, что называется, яйца к девушке, извините. Вот насчет книг я еще хотел сказать.
3: Я еще хотел сказать, что ведь можно попросить ее написать не ее телефон, а что-то другое.
1: Да, можно, конечно.
3: Можно свой телефон написать на этом клочке.
1: Свои телефоны раздавать — дурной тон, Кирилл Сергеевич.
3: Хорошо.
1: Лучше достать визитку, сказать и позвоните мне как-нибудь. Вот о чем я еще хотел сообщить, что однажды я пришел в гости к дочке одного известного, в общем-то, композитора.
3: Очень запутанно. Однажды к дочке одного.
1: Ну, это я к книжной теме возвращаюсь. Mm-hmm. И тоже, значит, встал перед огромным рядом книжных полок, обзирал где-то часа три. Пока у меня не заболели, обозрел все, потом ушел. Потому что к моменту, когда, значит, я обзирать закончил, у меня уже не осталось сил, так сказать, дабы свести знакомство. Ситуация в том, что, конечно, нашему радиослушателю повезло в том смысле, что он приходит к женщинам, у которых возможно так кратко обозреть книжки. Вот, ну, у любимой, будущей, потенциальной.
3: Просто обзирение книг как таковое, оно может занимать, ну, от 10 до нескольких часов.
1: Не может, а должно же занимать от 10 минут до получаса.
3: Да. Ну, другое дело, что любая книжная коллекция и обзрение, если так, ну, скомканно сказать, обзрение ее, то есть я имею в виду не особо, а коллекции, все-таки необходимо.

0: необходимо сочетать с вычленением лучших образцов.
1: Да, такое происходит плавное сканирование. Но тут, вы знаете, Кирилл Всеволодович, мы, являясь тонкими психологами, коммерсантами, одно время наладили выпуск так называемых умных корешков. То есть любая женщина могла прийти, купить, так сказать, умные корешки, которые вот в названии книг красочно написаны, пользующиеся особой популярностью интеллектуалов. Как правило, это труды там Фрейдов разных. Ну, вот, да. В последнее время это вот популярные...
0: Пелевины.
1: Вот, да-да-да. То есть, и вот они ставят эти книжки, естественно, приходит молодой человек и такой... конечно, вы можете сказать, что, ну, а вдруг он потянется, как обычно.
0: Но это скорее, это навряд ли.
1: Выше ставь.
0: Да, правильно. Да.
1: А снизу, как правило...
0: Или, да. Или, зная об определенных, скажем там, о прошлом спортивном этого человека, то есть... Да. Велика вероятность, что он не нагибается уже, потому что проблема поясницы, она практически у каждого второго спортсмена.
1: И что его фамилия не Бубкевич, ну, он да. не побеждает сам
0: то
1: себя
0: есть,
1: в прыжках на месте.
0: Он не будет нагибаться за книгой, да. Поскольку...
1: И прыгать не будет.
0: Да, и прыгать. То есть это уже... По крайней мере, вот эта, да, система, как вы сказали, я прошу прощения, умные корешки, да?
1: Умные корешки. Вы знаете, есть еще один момент. Очень многое, конечно, зависит от атмосферы, творящей в квартире потенциальной избранницы или избранника. То есть, например, вот тот же уже ныне печально известный Виктор Муха, Дик, в общем-то, изнасилованный на лестничной клетке компанией пьяных людей, он в свое время привлекал каким образом дам. Как-то чувствуя, он был хорошим психологом, чувствуя эмоционально пристрастие определенной дамы к определенному образу жизни, в пристрастии к нему, он украшал свою квартиру к моменту ее появления там определенной атрибутикой. Так, например, если в беседе с какой-нибудь женщиной он выяснял, что она интересуется спортом, любит спортсменов, он быстро, где только не попадя, брал взаймы всякие медали, кубки, спортивные штаны, и все это активно развешивал перед ее приходом у себя в комнате. Когда, значит, дама приходила, он скромно потупо сидел, говорил, ну да, вот я в прошлом так вот. Хоккейные щитки, клюшки, вот боксерские перчатки.
0: А я вспомнил, как Леонид Филатов в фильме «Экипаж», играя одного из пилотов, приглашал к себе в гости актрису Яковлеву с целью познакомиться, а потом неожиданно пришла Елена Коренева, бывшая его знакомая. И вот тогда у него, помните, была интересная светомузыка, очень модная, что как бы в 80-е годы при приглашении, когда молодой человек пытался завлечь как бы спутницу какую-то приятную, незнакомку, было очень модно светомузыкальное оборудование включать, да, чтобы... посредством различного мигания лампочек
1: создать интимную обстановку.
0: Вот сейчас ведь такого нет.
1: Но я хочу вот что вам сказать, Кирилл Всеволодович. Все-таки это было рассчитано на женщин своего рода, ну, таких немножечко легкомысленных. Вот. А, например, вот опять же упомянутый нами герой, он любил женщин совершенно разных. Это были и интеллектуалки, одна была инженерша. Вот. И вы знаете, что он сделал? К моменту прихода инженер он в одном конструкторском бюро позаимствовал конкретный кульман со сложным чертежом какого-то редуктора, линейку. И когда она пришла, он попросил там маму открыть дверь. Она такая, а Витенька там вот работает у себя. Значит, она инженерша заходит, а он за кульманом вот этот... Вы понимаете? То есть, если бы она вошла, там была светомузыка, она
0: да,
1: бы инженер.
0: Мне кажется, что мы как бы совершенно несправедливо обходим вниманием звонки, которые раздаются в студии.
1: Да, да.
0: Итак, где и когда, с кем следует знакомиться?
1: И как это произошло с вами, если произошло? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте.
2: Ну, вот позвольте мне с вами не согласиться по поводу читального зала и вообще, ну, совместного чтения любимых книг. Дело в том, что, ну, я по себе знаю, я сам читаю с трудом, с складом. А если девушка, ну, вообще не владеет вот, техникой чтения, то она может просто как бы имитировать то, что она это умеет делать, как бы водить вас за нос. Ну, либо принести какой-нибудь женский журнал там со всякими моделями. То есть картинками.
1: То есть попросту разглядывать картинки, да.
2: Да. Ну, вот здесь... у меня был один такой случай, но все закончилось печально. Нанесением взаимных побоев и увечий. А предложение мое такое, вот ко всем юношам, обдумывающим житье, вот не заниматься взаимным чтением, а просто заставить ее написать, например, диктант или изложение.
1: А, то есть сказать, да, эти
2: дескать... То есть вот так гораздо проще,
0: но,
2: интеллект и...
1: Понятно.
0: Все-таки изложение...
1: Ваше мнение мы принимаем.
0: Да-да-да.
1: Спасибо.
0: Интересно, но все-таки изложение — это вариант насилия над личностью.
1: Конечно. То есть, во-первых, сама письба под диктовку, она унижает вот письбящего. Ну, вот. А если вот, и превышать, то есть ты вроде как ходишь и диктуешь. Вообще, что это
0: диктант,
1: такое?
0: Диктант. Это чисто механическая работа.
1: Конечно.
0: Изложение — это вообще насилие, глобальнейшее насилие над личностью, поскольку ты даешь ему установку и не просто заставляешь тупо машинально писать, а заставляешь своими словами излагать какую-то нелепую историю, произошедшую, как правило, еще и не с тобой.
1: Конечно.
0: То есть
1: конечно,
0: в читальном зале или в читальном уголке для двоих, красным или не красным, здесь не имеет значения, нужно просто быть бдительным и в момент начала работы с материалом, то есть читая свою книгу, пытаться периодически аккуратно бросать взгляд на свою спутницу, пытаясь выяснить, что же она читает и читает ли вообще.
1: Потому что,
0: псевдочтение можно, да.
1: По мускулатуре лица видно.
0: Если ты будешь читать в течение 3 часов, а она ничего не делает при этом, то есть это,
1: если
0: такая,
1: у нее лицо
0: лже,
1: как у собаки, например, это уже плохо. Без этих, без мимики, значит, она играет. Вот. Либо если лицо как у мартышки, то есть все дергается, значит, тоже
0: переигрывает.
1: Вот. А лицо должно быть, знаешь, нормальное. Ну, нормальное женское лицо. Глаза так блестеть.
0: Давай послушаем наших
1: сюда.
0: Радио.
1: Оппонентов.
0: Их.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Я вот это... Меня зовут Генрих.
0: Уже хорошо.
3: Я вот это... Хотел бы попросить вас, чтобы вы последили за своей лексикой и морфологией и всем прочим.
1: Хорошо, выполним пожелание Генриха и последим. Я за твоей, ты за моей.
0: За морфологией последи, да. Пожалуйста.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Это мой дядя Кирилл Всеволодович.
0: Арнольд Потапович, лихобочка.
1: Лихобочка. Он очень хочет устроиться хоть на какую-нибудь радиостанцию информационным ведущим. Его повсюду не берут, потому что он излагает все новости так, как они ему видятся. И вот он пытается таким образом как-то, скажем так, ну, реабилитироваться, что ли, в глазах общественности. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Меня изувечил библиотекарь.
0: Бог мой. Кстати, профессия библиотекаря и его роль в отношениях мужчины и женщины, желающих завязать, ну, какие-то отношения, подчас и очень серьезная. Роль библиотекаря, вот.
1: Роль библиотекаря вообще в роли, в, так сказать, в деле вот, сведения знакомств.
0: Это есть... в определенной степени может быть и роль свахи, сопоставима,
1: да,
0: с ролью,
1: да,
0: свахи.
1: Да, да. Мало того, ведь библиотекарь — это еще и наставник, так сказать, читательской паствы, потому что вот в ту пору, когда я работал на этой должности, бывало, приходит и говорит: Александр Алексеевич, ну что бы вы нам посоветовали почитать? Вот, я всем советовал читать только свою собственную книжку «Кактусы и кошки», естественно, пользуясь служебным положением. А другие ведь, которые вот не пользуются, они там советуют читать, чуть было не сказал, хорошие книжки. Ну, естественно, всякую лабуду. Вот, любовного содержания. В принципе, сейчас мы вот снабжаем все библиотеки любовными романами, напечатанными такими в форме ярких таких броских книжечек, с тем, чтобы стимулировать, попросту говоря, вот эту романтику, связанную так немножко с примесью такой сексуальной вовлеченности.
0: То есть мы можем...
1: Да, мы можем вообще все, Кирилл, да, Всеволодович.
0: Но не стоит, не стоит это делать сразу. Подытожить, можем, по крайней мере, сделать некие промежуточные, как говорят музыканты, промежуточные сведения. То есть, если это читательский уголок для двоих, с каким-то, наверное, одним библиотекарем, то это подчас не поход в этот зал со своим материалом, а именно двое симпатичных друг другу молодых людей, мужчина и женщина, приходят в этот читательский уголок и берут книги, которые им рекомендует библиотекарь для того, чтобы лучше узнать друг друга. То есть тут может быть достаточно ситуация запутанная, но в то же время...
1: Да, тут, Кирилл Всеволодович, ничего запутанного нет. Просто вы как-то, мне кажется, немножко не в курсе последних событий, царящих в библиотеках современных. Мы ввели сейчас новую услугу, как-то читание книжек вслух, прочтение книжек вслух по желанию клиента, массовое чтение. Вот если приходит там библиотека для двоих, да, вот они садятся, библиотекарь шабит, обязан не просто выдать им книгу, а по их желанию прочитать им главу или несколько из этой книги вслух. При этом у них и руки свободные, и, как говорится, вольному воля. Поэтому совершенно новые веяния. Сейчас повсюду новые веяния. Любой набор услуг происходит.
0: Можешь даже здесь не может быть никакой пошлости.
1: Нет, нет, нет. Ну что вы, это же святая святых. Это храм литературы, сокращенно хл... Что? Нет. Я предлагаю опять же обратиться к звонкам.
0: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
1: Да-да-да.
0: Доброй ночи.
5: Доброй ночи. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
5: А вы знаете, вот у меня другой способ знакомиться с девушками. Я, как правило, вот, вот знаете, вот вечный огонь в Александровском саду.
1: Знакомое место, да.
5: Да, вот. И вот там вот каждый день маршируют такие вот, ну, в белых рубашках такие юноши.
1: Да.
5: Вот. И я, в общем-то, стою, становлюсь рядом с ними и так же вот так интенсивно, так же вот так круто марширую. Вот. И девушки начинают на меня обращать внимание. Причем, чем я сильнее, так сказать, круче и красивее марширую, тем они больше обращают внимание. Вот. И вы знаете, в общем-то, отбоя нет, скажем прямо.
0: А вы попробуйте хуже маршировать.
5: Хуже? Нет, а вы знаете, ну, как бы нет потребности в этом. Когда я хорошо марширую, они, наоборот, лучше, прям, можно сказать, косяками ходят. Вот. И, в принципе, чтобы они еще лучше обращали внимание, я...
1: Будьте здоровы.
5: Я волнуюсь. Я начинаю сильно отжиматься и подтягиваться. Вот. И когда я сильно подтягиваюсь, в общем, еще больше девушки подходит. Знаете, прям, можно сказать, красавицы.
1: Понятно. Хороший метод, спасибо. Я, кстати, в связи с этим хочу рассказать о...
0: Может возрасти конкуренция, прошу прощения, потому что сейчас многие наши радиослушатели, услышав о таком методе, могут тоже начать маршировать и подтягиваться, и тогда нашему радиослушателю будет сложнее и сложнее, удерживать вот эти
1: позиции.
0: Позиции, да, и толпы женщин могут уже бросать свои взгляды
1: куда
0: на...
1: ни попадь, да, рассеянно. Да, да, да. Я вот хотел рассказать о методе знакомства, который применял мой товарищ Сергей Черепица. Он, в общем-то, перемещался как на эскалаторе в метро, как правило, вниз. Ехал, вставал за хорошенькой особой. Вот. И, улучив момент, всей тушей падал на нее. А весил он килограмм под 80. То есть, естественно, она падала, получала жесточайшие какие-то травмы. Ну, не такие, чтобы уж совсем сильные, но тем не менее. Если все обходилось относительно благополучно и не требовалась госпитализация, он дико извинялся, поднимал ее, там, отряхал, заботился. В результате брал телефон, чтобы как-то осведомиться о ее здоровье. И так сводил знакомство. А если же все-таки дело заканчивалось госпитализацией, он сопровождал до больницы и приносил туда цветы, прочие веники, продукты, и тем самым тоже втирался в доверие. Вот, по-моему, это тоже такой хитрый достаточно метод, хотя, может быть, и не очень гуманный.
0: Ну, здесь зависит от степени, как бы, тяжести.
1: Тяжести, да.

0: соответственно, я думаю, пришло время все-таки послушать мнение наших уважаемых радиослушателей. А напоминаю вам также, что мы были бы рады, если бы вы поделились с нами вот, так сказать, теми обстоятельствами, благодаря которым вы нашли в этой жизни свою, в общем-то, это... вторую половину.
1: Да.
0: Да.
1: Или первую половину. Ведь тоже сложно сказать. Вот, многие ищут свою вторую половину, а может быть, они этой второй половиной являются.
0: А ведь в этом есть определенная такая вот, скажем так, тирания, когда человек говорит, я ищу по всему свету вторую половину. Почему он автоматически считает себя первой половиной?
1: Совершенно справедливо.
0: Вот в этом есть определенность.
1: Он, являясь второй половиной, как бы получается, что должен ждать, пока его найдет первая половина. Тут
0: несправедливо.
1: Совершенно.
0: Вообще половина должна быть равной. И как-то вот это слово «половина». Да. То есть, там, ну, когда они еще говорят, я ищу свою половину, это
1: да,
0: можно.
1: Да, да. А если говорят, я ищу свою вторую половину,
0: это уже стоит насторожиться.
1: Получается, что ты первый, а значит, она там.
0: Дескать,
1: вторая, да.
0: Да. Это... Неправильно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Идите вы нахуй.
0: Боже. Круто. Это круто. Я прям пугаюсь. И этими же губами он целует свою маму. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи, это Генрих снова вас беспокоит.
0: Да, да.
3: Я хотел бы объявить телефон Кирилла Всеволодовича в прямой эфир.
0: А зачем? Ему будут звонить хулиганы, потом вот, ну, вот такие вот девушки, которая только что вот позвонила перед вами. Вот. Она же позвонила как-то и послала нас вот... Я же не думаю, что мужчина может посылать мужчин вот на это самое место. Это делает только, может позволить себе только женщина.
3: 7-1.
0: Да.
1: Да, 7-1 это совершенно справедливо.
0: Ну что вы еще-то хотите сказать, Генрих?
3: Да не, я просто хочу вот, сходить на концерт. Когда вы...
0: Нет, на концерт ходить нельзя. Ходить можно либо в туалет, либо вот на специально отведенную площадку. А концерт надо посещать, Генрих.
1: Совершенно правильно.
0: Совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы как-то, по-моему, волнуетесь. Алло.
1: Как-то не находите слов.
0: Да, вы все-таки волнуетесь, вы извините, но, наверное, все-таки вы перезвоните, потому что есть ощущение, что, не дай бог, с вами что-то случится, нам отвечать потом я не готов. Кирилл Всеволодович, вы готовы отвечать?
1: Я...
0: Не готовы, я вижу, и девки наши не готовы. Нет, нельзя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Дядя опять...
1: Это на самом деле...
0: Дядя, вот я даже все-таки... настаивал, уже думаю, ну давайте возьмем, будем хотя бы из запасной студии делать, как будто он говорит, дескать, ну, да, ну да, не эфир. Ну,
1: но...
0: ну не хотят.
1: Нельзя говорить о том, что этот человек никчемный.
0: Нет, не...
1: Два выхода в эфир вот сейчас даже в таких условиях совершенно разные. Тембральная окраска и репертуаром.
0: Талант определенный.
1: Да.
0: И причем огромное количество эмоций.
1: Ну, это естественно, когда человеку не дают высказаться, наступает
0: прет
1: такой, да.
0: Да, да. Прет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Идите вы все нахуй.
0: Опять эта женщина. Женщина, что
1: мне
0: вы от
1: кажется,
0: нас хотите?
1: Это какая-то игра.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: О, добрый, добрый.
0: Здравствуйте, а вы не волнуетесь?
3: Да вы что? Я уже перестал волноваться. Я уже прослушал несколько эфиров с вашим участием.
0: А, понятно. Рассказывайте тогда.
3: Да не, рассказывать мне особенно нечего. Я все больше как-то хочу передать номер Кирилла всему эфиру.
1: Это опять Генрих.
0: Нет, по-моему, ну, тоже хочется ходить.
1: Да-да-да, хочется. Но это все нужно делать на специальных площадках.
0: Ну, а так-то, по сути, может быть, все-таки у вас как-то есть что-то?
1: По сути?
0: Да.
3: Ну, по сути, в принципе, есть кое-что.
0: Вот, давайте, может, все-таки по сути, потому что, да, уже...
1: Сходите по сути.
0: Да. Не хотите?
3: Ну, в принципе, я это хотел подкинуть кассетку, может, прокрутится, правда, не на русском.
0: Нет, лучше тогда не кассетку, лучше, чтобы это был цифровой носитель, потому что кассетки у нас великий соблазн.
3: Ну, а мини-диск пойдет?
0: Вот да, конечно, да. Давайте мини-диск, да. И послушаем.
1: Вы его, нас, под, да. Вы его, пожалуйста, подбросьте.
3: Мне понравится, вы любите там всякие джаз-руки, фанки.
0: Мы любим все, всю музыку, да. Музыка, ну, это
3: прекрасно. Тогда пропрет.
0: Спасибо. Ну что, сейчас остается тут немножечко совсем времени. Я предлагаю пойти опять с ними, вот пошупать.
1: Да,
0: вот,
1: да, да.
0: Сейчас послушаем пьесу. И у нас в гостях Кирилл Всеволодович Немоляев. И тема нашей сегодняшней беседы – это «Как лучше расставаться». Ну, существуют, конечно, всякие слоганы, типа «С любимыми», там, дескать, «Не расставайтесь». Но, однако, не всегда жизнь складывается так. Жизнь диктует свои понятия, свои правила. И, к сожалению, приходится расставаться. Это как это сделать тактичнее? В какой обстановке? В каком помещении? Как...
1: Еще очень важен момент – с кем расставаться. Потому что...
0: Да.
1: Можно ведь расстаться не с тем, с кем ты хотел бы расстаться. То есть это подсознательно. Ты расстаешься, а потом жалеешь.
0: Можешь расстаться не с тем, с кем ожидал в результате сказанных слов.
1: Да, а в результате с тем и остался.
0: Безусловно. В принципе, некоторые психологи западные, например, Эдмунд Гайзер, они советуют расставаться в тех же местах, в которых происходило знакомство. Почему? Конечно, это вроде бы с точки зрения партнеров и больнее, потому что здесь происходил, например, в этой библиотеке,
1: момент, да.
0: На этом берегу, да, происходил первый поцелуй, первое объяснение в любви, вот эти непуганные крабы взирали, в общем-то, из моря с клешнями. И вот на тебе, в такой же обстановке происходит это расставание. Казалось бы, сам момент трагичен и вроде бы неудобоварим, но, как показывают исследования, проведенные в лаборатории Эдмунда Гайзера, вот это вот реабилитационный период после расставания в месте, где происходило знакомство, значительно короче, нежели если расставание происходит где ни попадя, как попало.
1: Далее. Следует отметить то, что это можно сравнить с неким окончанием цикла.
0: Да,
1: некая это всегда радостно. Завершенность. Ведь как бы с чего начали, тем и закончили. То есть нету такого, что как бы бросили на полпути, не доделали.
0: Но там. Тут, Кирилл Всеволодович, есть еще один момент. Ведь любое расставание, оно состоит, скажем так, из двух окончательных стадий. Первая стадия – это когда, типа, давай останемся друзьями.
1: Так, да.
0: Вторая стадия, дескать, мы расстаемся навсегда, и не звоните мне больше ни по какому поводу.
1: Да, и вот забери свои пакеты.
0: Да, совершенно. Это еще в лучшем случае, потому что иногда звучит так, и отдай мои пакеты.
1: Мне кажется, что тема даже более интересна и более, скажем так, неожиданна, чем тема знакомства, потому что все-таки тема знакомства, она обсуждаема.
0: Да.
1: И не только в этом эфире. То есть это такой вопрос достаточно распространенный, потому что существовало даже понятие клуб знакомств. Да? То есть клуб, где люди знакомятся. Ведь не существует, насколько мне известно, клуб, где люди расстаются.
0: Клуб расставаний, да. Мало того, наверняка все граждане знают, но как-то не отдают себе в этом отчета. Зачем нужен свидетель на свадьбе? Свидетель несет все официально затраты финансовые в случае развода от супругов, а на чьей свадьбе он присутствовал в качестве свидетеля. Да. Исходя из этого, мы предлагаем создать специальные клубы расставаний, где люди, которые вот хотят расстаться, но не могут, приходят. Мы их, в общем-то, рассаживаем по отдельным комнатам. Вот, и облегчаем этот процесс. По автономным, да. И облегчаем этот процесс. Значит, есть несколько путей для расставания. Первый путь – это попытаться убедить бывшего партнера или партнершу в котором еще осталась тень сомнений насчет вот необходимости данного шага, да, в полной недееспособности и в наличии диких отрицательных качеств вот у партнера или партнерши, с которой он хочет расстаться. То есть мы, например, специально изготавливаем заранее срамные фотоснимки, всячески дискредитирующие материалы и публикации, которые показываем вот этой половине. С тем, чтобы процесс расставания был легче. Когда женщина расстается с негодяем, да, не с любимым
1: совершенно
0: человеком, ей это легче так же. Да, когда и мужчина расстается с негодяйкой, это тоже, в общем-то, проще для него.
1: Со стервой даже, я бы сказал, более слово подходящее.
0: Да,
1: существует еще один метод. Это так называемое вокзальное расставание. Когда собираются люди, которые хотят расстаться, и стоят на перроне, по одну сторону которого отходит поезд в одном направлении, а по другую совершенно в противоположном. И им покупаются билеты, они должны сесть в этот поезд и уехать друг от друга, как бы, ну там, к чертовой матери. То есть максимально удалиться друг от друга.
0: При этом ни тому, ни другому не говорится пункт, куда вот тот уезжает.
1: Да, куда тот уезжает.
0: Это сравнимо вот с операциями, которые показывают часто по телевидению, операции ФБР, так сказать, вот с операцией «Свидетель», да, то есть новое имя целиком. Да, это дорого стоит, но тем не менее. Мы не даем потом этим людям повода даже малейшего попытаться друг друга найти.
1: Это как бы, ну, то есть это возможно, наверное, но при той ситуации, когда они располагают уже информацией друг о друге, в общем-то, не очень приятной, и тем не менее все-таки что-то их связывает, вот нужно именно поступать так. Либо это должны быть какие-то автономные маршрутные такси, которые бы развозили их в разные стороны.
0: Да, транспортные средства.
1: Транспортные средства. Но лучше все-таки как бы, чтобы поезда. Это были поезда.
0: Поезда. Потому что самолет — это скоротечно.
1: Здесь очень важно, чтобы это было именно состояние...
0: А когда... в поездах перегорает. Извиняюсь.
1: Все-таки должно быть состояние, когда ты отправляешься и видишь, что одновременно отходит поезд в диаметрально противоположном направлении. Здесь очень важно уезжать в диаметрально противоположном, чтобы как бы одновременно в одно и тот же момент люди уезжают, и все, и пиндык.
0: Все думают, ну так послушай, так а вокзал-то в ту сторону не идут.
1: В том все дело, что это необычный. Не то, что это пришел там на Курский вокзал. Это... специальные станции.
0: А, я понял.
1: Специальные одноперронные станции.
0: Тогда все встало на свои места. Это совсем другое дело.
1: Совсем никуда, другой клинкор пошел.
0: Никуда со своих мест и не сходило.
1: Да, кстати.
0: Здесь просто вопрос финансирования такого рода операций, поскольку как бы... Стоит ли весь поезд специально, как бы...
1: Не стоит.
0: Видимо,
1: достаточно
0: это должен
1: одного
0: быть один
1: вагона,
0: вагон.
1: Два вагона, и все, разошлись, разъехались.
0: Кстати, еще вот один метод, это, так сказать, метод визуального, а вернее, метод нагнетания визуального неприятия партнеров, бывших друг к другу. То есть мы, например, путем тщательного опроса, такого, ну, интимного характера, узнаем, например, у мужчины, да, какие запахи он больше всего не любит, какую еду, да, какой цвет. И при их последнем, скажем так, свидании, именно поливаем женщину в зависимости от его пристрастий, в кавычках, либо рыбьим жиром, одеваем либо во все красное при этом.
1: Это
0: либо
1: вот в там, клубе как раз происходит.
0: В клубе, да, безусловно. То, так же мы поступаем и с ним. То есть, например, если она дико не любит запах сырников мужских, да, то бишь носцов, вот, мы одеваем на него сырники всех сотрудников, которые находим тут вот у себя, бреем его или наоборот не бреем.
1: Здесь очень важен момент, что нельзя вот в такой клуб нельзя купить абонемент сезонный.
0: Нет, конечно, нет. Хотя многие
1: то есть,
0: пытались.
1: Потому что это достаточно удобно.
0: Удобно.
1: То есть ты стимулируешь свои чувства. Если ты только задумал расстаться с человеком, то с помощью клуба можешь стимулировать свои чувства и расстаться с ним буквально даже тогда, когда, казалось бы, еще и нет особых предпосылок. Потому что работает целый механизм. То есть твое желание, оно является, конечно, в какой-то степени решающим, но только в какой-то степени, потому что все как бы сторонние факторы, они так на тебя воздействуют, что ты можешь в течение буквально пары-тройки часов до такой степени возненавидеть человека, что как бы...
0: Уже, да. Мы даже начинали ведь с этого. Мы практически от ЗАГСа брали, скажем так, людей, говорили, мы хотели за определенную мзду провести с вами эксперимент. Рассаживали их в разные комнаты. Наши специалисты работали с ним практически через час. Невеста выбегала с криком, как я могла полюбить этого мужчину. Это была великая победа наших психологов в деле расставаний.
1: Но это ведь не самоцель. Здесь просто разговор, речь идет о том, что как мы можем помочь людям познакомиться, так мы можем помочь им расстаться, потому что можно мусолить очень долго. Можно волынить, рожать детей, потом уходить, возвращаться, и это отражается на ребенке.
0: И вообще на соседях.
1: Если у вас нет ребенка, то это наиболее какой-то такой, скажем, вариант удобоваримый, безвредный.
0: Ну, я еще
1: потому что наличие ребенка, оно все-таки добавляет ответственности. Клуб может взять на себя воспитание.
0: Воспитание, ребенка, да. Но это за отдельную плату.
1: Но это стоит денег. То есть, а здесь все-таки хотелось бы, чтобы все-таки главенствующим были именно личные отношения. Да. Никаких коммерческая сторона вопроса здесь.
0: Мало того, хотелось еще сказать, что в последнее время наши специалисты особое внимание уделяют профилактике, так сказать, знакомств и расставаний. Как это происходит? Когда только завязывается знакомство между молодыми людьми, мы советуем им тоже прийти в наш клуб для собеседования, в клуб расставаний. Мы рассадим вас по разным, в общем-то, комнатам, где наши психологи проведут с вами беседу. И если вот после встречи с психологами и соответствующей, скажем так, косметической и вот прочей обработок, вы будете продолжать желание, вот, вернее, желать общаться друг с другом, знакомиться дальше, значит, ваши чувства проверены.
1: Просто хотите, если вы хотите проверить свои чувства, вы можете посмотреть, как работают психологи с теми, кто уже решил расстаться.
0: Конечно.
1: Наглядно увидеть.
0: Повсюду висят их фотографии у нас вот здесь на стенах. Часто спрашивают, что у вас на «Эхо Москвы» за фотографии людей. Это все вот, которые, в общем-то, вот расстались рано или поздно друг с другом или с теми, чьих фотографий нет. Но я думаю, что пришло время послушать мнение наших уважаемых...
1: Идея-то молодая, поэтому...
0: Да, но уже, так сказать, имеющий опыт определенный.
1: Положительный.
0: Вес. Да, да, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Идите все нахуй.
0: Следующий телефон. Здравствуйте, вы в прямом... Здравствуйте, вы в
5: прямом... Добрый вечер.
0: Да, здравствуйте.
5: Мы... Александр, вы знаете, вот есть такая как поговорка, что значит долго не видаться, так можно быстро позабыть. Вы знаете, вы потеряли вот этот смысл, этой вот тонкости и это ерничество. Вот мы вас долго не слышали, и вот где-то пропало это. Может, придумать надо какой-то лозунг «От жажды умираю над ручьем». Понимаете, ну что это за разговоры? Вот вы слышите этих, ну, мне даже неудобно говорить, партнеров, как называют, что они плетут вообще.
0: Да.
5: Но все-таки...
0: Ну, это я понимаю вас, то есть действительно...
5: Да, я тоже вас понимаю, да. Но где-то нужно быть какой-то, ну, какая-то, ну, какая-то изюминка, что-то, понимаете, люди, по-моему, ждали вас долго.
0: Да.
5: Я не знаю, сколько вас не было, чисто, ну, я где-то не всегда слышу, но мне кажется, был большой перерыв. И поэтому в эфир пошли вот такие вот, типа, как, ну, не хочу повторять, но, в принципе, интересно. Ну, где-то можно взять такой, как это, лозунг, «От жажды умираю над ручьем» или что-то там еще
1: такое. А можно взять лозунг, допустим, ну, то есть, скажем.
5: Да, ну, скажем.
1: Прошу прощения, «От жажды умираю над ручьем».
5: А чего нет? Почему нет? Ну, так же интересно и здорово, это красиво. А почему нет?
0: Понятно. Вы знаете, спасибо вам за звонок, но я... Спасибо. Я вот еще о чем хотел сказать, что действительно, вот сама лексика людей, которые общаются, желание общаться, оно должно тоже контролироваться в нашем центре. Специально открыто такое подразделение для желающих свести знакомство. Не для тех, кто вот уже свел, не для тех, кто решил расстаться, а для тех, кто желает свести. Где мы, как раз наши психологи, в смысле, производят проводят обучение, ну, людей, скажем так, у которых, ну, не сложилось, как вот у позвонившей нашей вот, радиослушательницы, а предыдущей, которая вот, да, оперирует такими замечательными русскими словами. Вот явно не сложилась судьба у женщины. Вот мы помогаем, наши психологи, ну, они, конечно, не гарантируют, что там сведет она знакомство с кем-то, но, по крайней мере, даже если не получится ничего, то мы сделаем, найдем добровольца, который согласится на определенное время быть рядом хотя бы, чтобы каким-то образом реабилитировать. И от лексики много зависит. Если человек при знакомстве стоит и, как-то говорится, с полным ртом, да, и ничего у него не получается, главное говорить красиво женщине или хотя бы дышать в шею.
1: И в то же время при расставании, как раз если ты с полным ртом, это даже, в общем, и...
0: Вот, вот оно, где противоположности играют положительную роль. Но я предлагаю опять же вернуться к телефонным звонкам.
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
6: Алло.
0: Да.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Мне интересно, а вот мужчина, который звонил до этого, он долго вообще держал трубку?
0: Ну, ровно столько, сколько потребовалось вот выкрикнуть вот замечательную фразу.
1: Вообще-то это была, по-моему, голубушка.
0: Да.
6: Вы представляете, какая сила воли должна быть у человека?
0: Ну, я могу сказать одно, и это искренне. То есть этот звонок нас всех очень порадовал. Это замечательно. Спасибо.
6: Слава Богу.
0: Следующий, да, звонок?
1: Да, я надеюсь, что это Генрих.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Алло, здравствуйте, это не Генрих. Вы знаете, я знаю того мужчину, который вот звонил и говорил прекрасную фразу. Его настоящая фамилия Мухуев. Алло.
1: Да-да-да.
7: Вот, и вы знаете, вот еще хотел вам рассказать один хороший способ знакомства с девушками. Это вот только это вдвоем, это коллективный метод.
0: Какой?
7: Коллективный.
0: Да.
1: Кто-то заходит сзади.
7: Во, правильно, вы почти угадали. Значит, один из знакомящихся идет впереди. И так незначай, очень аккуратно хватает навстречу идущую девушку за живот. Так нежно и нежно.
0: За живот?
7: Да, за живот. Но это хорошо делать летом, весной, когда, знаете, девушки ходят в расстегнутых куртках.
0: Угу.
7: Вот, реакции разные. Значит, дурак, дурашка. Ну, ненормальный, там, вплоть до ударов. Но до милиции никогда это не доходит. Как правило, дурашка. Вот. А следом идущий юноша объясняет девушке, извиняется, говорит, вы знаете, вот он только что-то из Кащенко вышел, вот, он немножко ненормальный. Ну и, собственно говоря, вы знаете, вот завязываются очень такие прочные и длительные связи.
0: А вы не пробовали просто бить по животу?
7: Вы знаете, бить... Нет, вы знаете, вот когда я был как-то в Польше и попытался сделать то же самое, меня били.
0: Понятно. Это неудивительно. Поляки, они очень люди такие свирепые порой бывают. Что показала наша последняя попытка оккупировать вокзал, наконец начать его контролировать нормально. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам.
8: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
8: А вы вот не предполагаете, что вот если вы будете бить по животу, то девушка может оказаться беременной, и в это... Ну, вы понимаете.
0: А вы думаете, если щипать беременную, ей от этого тоже, что ли, хорошо будет?
8: Ну, все равно.
0: Ну, вот так вот.
8: Одно дело щипать, а другое дело бить.
0: Битой. Ну, я согласен, но дайте же это, знаете, называется в литературе прием гиперболизма.
8: Да, кстати,
0: да. Вот я гиперболизировал.
8: Спросить,
0: да.
8: Кирилла, что он слышал о вот, группе Кроунеа? Что сейчас с ней происходит или с людьми, которые в ней играли?
1: Все шло к этому вопросу.
0: То есть, а будет ли ответ?
1: Да, конечно.
0: Понятно. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Алло, Жора, привет!
0: Слушай, ну дядя, в принципе, во всех своих ипостасях сегодня проявился. Три разных голоса.
1: Не знаю, вот этот давлеющий Жора, мне кажется, что вот если говорить о вот нынешнем его выходе в эфир, то, конечно, это наиболее такой, ну, тяжелый
0: сильный
1: момент, потому что,
0: мне кажется,
1: призрак
0: получил
1: вот этот навязчивый образ Жоры, ну, как бы, он уже, это достигло такой точки, когда это надо именно показывать ну, как бы, врачам.
0: Ну, я понимаю вас, Кирилл Всеволодович, конечно. То есть...
1: Я же не навязываю.
0: Понятно, нет.
1: Я просто смотрю со стороны и... Желаю только добра.
0: То есть упоминание данного имени в подобном контексте, в подобное время, это, в принципе, достаточно такой клинический случай такой узости рамок, да, вот эмоционального восприятия текущего момента.
1: С другой стороны, мы видели, что называется, вживую неоднократное упоминание неком Жоре, существование которого, как бы, всем нам ясно, что...
0: Априори.
1: Да, исключительно. Да. То есть, ну...
0: Непонятно, к чему
1: какой-то
0: это.
1: Эпос.
0: Согласен с вами. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Братцы, здравствуйте. Вы знаете, я... Только ради бога, не кладите трубку. Я хочу сказать пару вещей. Вещь первая. Конкретно тот, кто вам звонил дважды и вас слал на три буквы, он козел. Козел конкретный.
0: Нет, ну подождите, послушайте. Во-первых, я хочу вам сразу сказать. Давайте уже раскроем, наконец, наши карты. Это звонил по моей личной просьбе Владимир Варфоломеев.
10: Так вот, вы знаете, я хотел сказать, что это никак не женщина.
0: Ну, это для, ну, понимаете, это гиперболизм. Не принимайте вы так близко к сердцу.
10: Понятно. Да. Второй момент. Вы знаете, я вам звонил какое-то время назад, объяснял способ знакомства через бумажку и карандаш.
0: А, да.
10: И вы говорили, что может у нее бумажки и карандаша типа не случится.
0: Да легко. Извините, что перебиваю. Представьте себе другую картинку, что она достает химический карандаш, начинает его слюнявить вот так, и обрубочек такой, и писать вот там телефон... Сыктывкара, к примеру.
10: Легко. Легко. А вы знаете, а если у нее не найдется, проще некуда. Вы вынимаете карандаш и бумажку и говорите, ничего я вам дам. И это еще лучше. Она в полном замешательстве. Так постойте, это же не мне нужно, а вам. А вы ее просите записать ее координаты.
0: Вот это хороший метод. Это
10: и хороший, третий момент. Братцы, извините, вы все так хорошо знаете. Можно я вам вопрос задам не совсем на тему?
0: Да. Пожалуйста.
10: Вы не могли бы объяснить? Вот, понимаете, я не могу сам себе ответить на такую проблему, на такой вопрос. Почему сейчас... Столько вокруг развелось розового цвета. Я дважды за последнее, ну, небольшое время нечаянно нарывался. И, вы знаете, раньше такого не было.
0: Понятно.
10: По-моему, было меньше.
0: Мы сейчас понятно. Мы сейчас проконсультируемся с нашими вот присутствующими в студии дамами.
10: Большое спасибо.
0: Спасибо.
10: Братцы, ради бога, продолжайте вашу программу. Она мне с нескольких раз за последние недельки 3-4 понравилась.
0: Мы стараемся специально. Спасибо. Кирилл Всеволодович, ну что вы думаете насчет розового цвета?
1: Ну, здесь же можно ерничать, говорить.
0: Можно. А можно и серьезно подойти.
1: Серьезно, скажем.
0: Можно, например, сделать таким образом. Можно сказать, что это слишком серьезная тема для обсуждения в столь короткое оставшееся нам время.
1: А действительно, нам осталось вот в сегодняшнем эфире, к сожалению, Александр Алексеевич, я вынужден сказать, что уже как бы намыливаюсь.
0: На работу, естественно, пора уже.
1: В студию и пойти на работу, поскольку все-таки все хорошее. Даже такой замечательный сегодняшний эфир заканчивается. И мне кажется, что наряду с проблемами внутреннего заусенца и проблемой знакомства, все-таки самой неизученной и сложной представляется проблема человеческого духовного, физического расставания близких некогда друг к другу людей. Это важно?
0: Да. Да, безусловно. И я хочу сказать, что весь тот добрый заряд энергии, который сегодня была в нашей программе, она вся шла от чистого сердца. Я, конечно, хочу поблагодарить вас, Кирилл Всеволодович, за то, что вы пришли сегодня в студию, за то, что привели замечательных стриптизерш вот этих. И
1: мне придется одну из них
0: оставить мне, я понимаю. Я с радостью приму этот подарок.
1: Но не...
0: Понимаю. Ну, телефончик я у нее взял. Также хочу поблагодарить, конечно же, Владимира Варфоломеева, сыгравшего замечательную роль вот,
1: женщины,
0: посылавшей нас на три буквы, а также Алексея Венедиктова, который замечательно сыграл роль звонившего Генриха, который стремился
1: прекрасно
0: дать в эфир твой телефон. Согласись, что режиссура сегодняшней программы была выстроена
1: Александр,
0: замечательно.
1: Александр, как обычно в твоем эфире.
0: С драматургией,
1: да,
0: все
1: с драматургией
0: в порядке.
1: Все в порядке, работает целая группа людей, настоящих профессионалов. Итак.
11: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: Браво!
1: В последнее время появилось такое в обиходе понятие, как весенний лук. Что такое весенний лук? Это лук не осенний, то есть не тот лук, который взрощен на грядках, а тот лук, который взрощен в теплицах. И у него есть такая жуткая особенность. Вонь от него не забивает даже всемирно известная жевательная резинка, там и диролы, и орбиты. Вот. Но эту тему мы поднимем в одной из следующих передач. А сейчас...
2: А сегодняшнюю посвятим тем, кто ростит эти самые весенние луга.
1: Нет, коллега, я предлагаю все-таки обратиться опять же к письмам, к многочисленным письмам и звонкам наших радиослушателей. И, вы знаете, мы неоднократно освещали этот вопрос в разных средствах массовой информации, в печати, по телевидению вот выступали в таком же практически составе. Но людей это интересует, и у них появляются какие-то новые мысли. Вопросы. Вопросы, да, по ходу, так сказать, наших рассказов на эту тему. Эта тема такая, это тема такая светлая, может быть, ностальгия. И все, что вокруг этой темы, упирается в одно. Сформулировать это можно так, куда все-таки подевались воробушки. И заметьте, то есть под воробушками в данном случае, может быть, не нужно даже подразумевать именно этих небольших серых комочков перьев. Вот, а можно подразумевать вообще все то, что было тогда, когда были они.
2: Дело в том, я бы даже пошел дальше в наших рассуждениях и сказал, что это не только светлая ностальгия, но это и темная гнетущая тревога, потому что с воробушками было связано огромное количество эмоций, чувств. Каждый воробушки это был непременная часть народных примет, зиждется на воробушках. Если он, например, сидит в пыли и распушает перышки, то значит, это будет дождь.
1: Или он беременный.
2: Если воробушек свалился с ветки, синие лапки кверху, значит, мороз на улице сильнейший. То есть нельзя недооценить то умиление, которое вызывало у наших детей, тогда еще у нас, у самих у детей, вид воробушков, у гуляющих мам. Может быть, именно вот недостаток молока у сегодняшних кормильниц, он тоже связан с тем, что на тех бульварах, в которых они гуляют, нет воробушков, этих чудных пушистеньких, как вы сказали, комочков перьев, пуха, чуть-чуть пыли.
1: И тоненьких ножек.
2: Ножек, клювики.
1: И, кстати, вы знаете, коллега, если вот опять же вернуться в те времена и вспомнить, как происходило кормление пернатых наших друзей старушками и прочими гражданками.
2: Школьниками.
1: Школьниками, школьницами. Ведь вы вспомните, налетало на шару огромное количество пернатых. Ну, как правило, состоящих вот из голубей.
2: Крупных особей, да, голубиных.
1: Да, да, и вот тех самых воробушков. Вот. И какой же был вот у людей азарт, и какой был интерес, чтобы кинуть крошку так, чтобы она досталась
2: воробушке.
1: Да, не зажратому вот этому, похожему на боксерскую перчатку, животному.
2: Это был гимн жизнеутверждения, когда вот наконец-то воробушек умудрялся. Специально выпускались ведь батоны по 13 копеек. Они были не совсем вкусные, не так, как по 26 копеек. Но их специально покупали пенсионеры, школьники для того, чтобы кормить птичек. И купив этот нарезной батон по 13 копеек, по 16 обычно брали на обед вместе с вареной колбасой. Каждый мог разломить этот батон на огромное количество кусочков. Тогда батоны крошились намного лучше, я скажу тем, кто уже не помнит. И кормить чудных птичек. И вот серые грязные морды голуби, они поначалу, конечно, доминировали в этом пиршестве. Но потом налетали дружные стайки воробьев, и мы могли видеть, как, утащив тяжеленный кусок хлеба, воробьиная семья на веточке торжественно его расклевывала.
1: И, кстати, ведь происходило это, коллега, вот давайте вспомним, это же у них происходило столь стремительно, но в то же время не очень нахально. Мы всегда поражались ловкости, с которой воробушки вот делали эти свои...
2: Столько скрытого изящества, воробьиной грации было во всем этом, что это невозможно переоценить. И то, что сейчас на наших улицах почти нет этих чудных зверьков, я считаю, это одна из грандиознейших потерь сегодняшнего дня.
3: А вспомните, коллега, как раньше в школах на уроках рисования всегда рисовали в первую очередь кувшины и воробушков. И вот исчезновение воробушков — это, по сути дела, исчезновение целого пласта культуры из нашей жизни.
2: Да, да. Сейчас даже не каждый вспомнит, где воробьиный глаз. Если делать обрез головки, сказать школьникам, пририсуйте воробушку глазки.
3: Глазик.
1: Будут рисовать вот как вот могут прям по центру клюв поставить. Хотя напомню все-таки, что воробей — это птица бокозрелая. Ну, в смысле, она зрит в бока.
2: И вот сразу печальные мысли. В нарождающуюся эпоху неототалитаризма сразу кажется настолько важным то, что воробушка невозможно заставить шагать в ногу. Он же шагал только обеими лапками. Он грациозно прыгал, покачивался и прыгал.
3: Да, это, безусловно, очень важная пацифическая черта характера любого воробушка.
1: Кстати, вы знаете, коллеги, вот меня натолкнуло это на такую мысль, что я просто думаю, что нужно перейти все-таки к причинам или даже к их анализу, почему исчезли воробушки. Я думаю, что одна из причин — это как раз вот это их своеобразное, так сказать, поскок. Ведь вот возьмем то время, вот вы заметите, mm-hmm. что воробушки, они исчезли практически в то же время, когда mm-hmm. наши дороги стали посыпать, особенно в зимнее время, всякими mm-hmm. вот этими солями для того, чтобы автомобили лучше ездили, пешеходы не падали, не ломали затылки, да? Вот, голуби могли спокойно переходить бугорки этой грязи и идти себе дальше. Ну и вообще, это, как мы уже говорили, животное достаточно грязное экологически, по крайней мере, городской голубь. А воробушки, значит, со всей дури, а массу все-таки на эти ножки давят. Ну, он легкий-то для нас, так-то тяжелый на ножке. Он прыгает, и в результате брызги все равно летели, попадали, значит, ему, вот, извините за такой термин, но это научный термин, на анальное отверстие. Из-за этого проникали дальше вовнутрь всякие инфекции. И
3: втягивались.
1: Да, втягивались туда. В результате вот происходило, так сказать, массовое заболевание пернатых друзей.
2: И гранулы вот этой красной соли новой, они забивались между пальчиков воробушков и не давали им взлететь из-под колес автомобилей. Если лапа голубя, там совершенно другой угол раскрывал пальцев.
1: Да, да, да.
2: Вот, а нежные пальчики воробушка быстро забивались вот этими гранулами. И воробушки совершенно, они могли только стоять и покачиваться, ждать неизбежной смерти под колесами автомобиля.
1: Кстати, заметьте, коллеги, вот сейчас все больше и больше. Кстати, мы призываем всех наших радиослушателей обратить внимание, потому что многие, даже вот сейчас мы разговаривали здесь с нашими коллегами, здесь вот, и многие из них даже и не заметили, что исчезли вокруг них, в общем, такие птицы, как воробьи. Вот. Но и уж тем более никому вообще нет дела до того факта, а факт, я считаю, очень серьезного и очень дикого, что голуби стали сидеть на деревьях и проводах, чего раньше с ними никогда не было. То есть голубь всегда тусовался на земле. И всегда вот там, например...
2: Да, выше помойки вот этого бака, да, он никогда сложно не садился, безусловно.
1: Вот вы думаете, коллеги, чем это объяснить?
3: Ну, может быть, вот как раз вот испугом перед реагентами. То есть голубь просто посмотрел, например, воробушка, и каким-то образом, приспосабливаясь к окружающей среде, начал забираться выше и выше от вот этой вот экологически вредной.
1: Ну, то есть это все-таки вот вы, коллеги, думаете, что это связано, так сказать, с его физическим развитием? Ну, все-таки нужны какие-то, видимо, усилия прилагаться, чтобы так взлететь. То есть не получится ли так? Я просто опасаюсь за то, что постепенно голубь станет такой же суетливой птицей, как воробушек, начнет скакать, но только размеры будут у него, как вот больше, у голуби, да? Это же будет не совсем, может быть, хорошо, а иметь в нашем городе птицу с характером воробушка, а размером...
3: Голуби. Это просто, это несколько, можно сказать, даже опасно. Вы представляете себе, если появляется на улице человек с вот этим, как сказал мой коллега, батоном за 13 копеек или за 16 копеек, сейчас он стоит несколько дороже, то птица размером с породистого взрослого голубя может просто выхватить этот батон у него прямо из рук.
1: Да,
3: и присутствует некая даже уже, можно сказать, опасность для человека, я считаю.
1: Да. Да.
2: Кстати, уже вот известны такие есть прецеденты отклевывания пейджеров крупными птицами городскими. Попискивание они воспринимают как призывный зов. Вот, кстати, фирма Motorola уже на 2 октавы ниже делает этот писк, чтобы вот пернатые не нападали.
3: Не нападали на человека, конечно.
2: Они воспринимают его как лицо, укравшее подругу, да, да, или подругу, да, и могут выклевать глаза элементарно.
1: Ну, кстати, вы знаете, что вот эта проблема, она сейчас остро стоит вот перед средствами связи, то есть и вот все и сотовые телефоны.
3: Да, да, да,
1: причем
3: да,
1: ведь сейчас, коллеги, вот если, так, я хочу немножко вернуться к воробушкам, вот представьте себе, сейчас, так сказать, кончилась эта длинная зима.
3: Угу.
1: Воробушков не было.
3: Не было.
1: И казалось бы, что вот сейчас наступит теплое время, исчезнет, значит, вот этот...
3: Реагент.
1: Да, да. И появится хорошая возможность нести яйца, да, вообще производить потомство. Но здесь другая опасность. Огромное количество птиц ринется к нам сюда назад, в Москву, из так называемых теплых стран. Оставит ли эта лавина пернатых место
3: воробушкам?
1: Да. Этот вопрос меня в последнее время очень занимает.
3: Ну, надо сказать, этот вопрос занимает многие

0: крупных нашей отечественной науки птиц в Москве, и при том количестве средств связи, которые есть сейчас у наших соотечественников.
1: Старик Альфред, он, кстати, предвосхитил очень такую неприятную тенденцию. Птицы терпеть не могут теней для век с блестками. Mm-hmm. И многие птицы стремятся, любя, как известно, все блестящее, яркое, они стремятся их склевывать, да, с век. И, в общем-то, известны случаи, когда они mm-hmm. промахиваются, в зрачок попадают.
2: Но тут даже можно сказать так, что вот встречались такие моменты, то есть очень часто можно, мы говорили, кстати, коллегу вот в одной mm-hmm. из программ, о том, что вот встречаются там безвеки много. Вот это как раз вот результат столкновения с птицами. Бывало, что птицы несут вот там, вал садится, а у нее прям века с ресницами.
0: Я хочу сказать, наших радиослушателей, возможно, сейчас находятся в некоторой панике и не знают, что делать в этой ситуации, как себя вести. Я вот могу сказать только одно, что снаряд в одну воронку два раза не попадает. И если один раз вам уже птица выщипала брови и ресницы, то второй раз это уже не повторится.
1: Поэтому клюнет в худшем случае в ухо, но ваши глаза останутся.
2: Если в глаз клюнет, то вообще не ваш день, уже это просто...
0: Но в этом случае я просто хочу всех предупредить, что есть вот такой самый радикальный, может быть, не очень удобный способ бороться с этим, это выщипать все брови или ресницы, или второй вариант, это просто надеть противогаз.
2: Да, или специальные такие вот большие, сейчас мы выпускаем очки, которые, в общем-то, не несут себе никакой функции, кроме как защиты именно глаз от каких-то...
0: Защиты не глаз, скорее, а даже ресницы бровей.
1: Да, для людей с консервативным складом вообще мышления и тех, для которых слишком трепетно относятся к растительности на свою власть, на своем лице, я могу предложить простой вариант, это бактерицидный пластырь, телесного цвета. Можно заклеить аккуратненькими полукружьями брови.
2: А потом отпаривать, вот
1: да,
2: сейчас, если спросят.
1: Если ностальгия какая-то возникнет.
2: Ну, кстати, вы знаете, коллеги, в принципе, вот эта тема, которую мы затронули, она серьезна, в общем-то, настолько, что так быстро обсудить очень сложно. Но хотелось бы еще сказать все-таки об экологии. Потому что действительно сейчас случаи совершенно дикие случаются. То есть, например, известен факт, тут нам сообщали недавно из милиции, что около метро Полежаевской двумя кошками была задрана здоровая овчарка. Вот представьте mm-hmm. себе, да? В Одессе, пожалуйста, в Одессе пенсионера, который кормил чайка, эти же чайки закидали клювами, яйцами своими, и он все, нет его больше, он уже не кормит.
0: Во Владивостоке сам пенсионер закидал корову.
2: Да, причем закидал ее своей тростью. Он кидал трость, подбегал, брал, а ведь представьте, корова, трость.
0: Да, бедное животное.
2: То есть происходит что-то очень страшное. Но я предлагаю отвлечься на музыку. После музыки мы продолжим тему нашего разговора. И, коллеги, с вашего позволения, я напомню номер нашей студии.
0: Может да, быть, звоните нам, пожалуйста, мысли. С какими-то комментариями.
2: 946-21-80. Мы ждем ваших звонков. А сейчас музыка.

0: И, коллеги, вот, собственно, поступают к нам звонки, видимо, от людей, которых затронула эта тема сегодня нами рассматриваемая. Телефон 946-21-80. Я поднимаю трубку, вы спрашиваете. Только, пожалуйста, так поконкретнее формулируйте ваши мысли. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло, добрый вечер, коллеги.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Значит, у меня прошел недавно на встрече с друзьями такой слух, что почему, собственно, исчезли воробьи. Вот не так давно работали в Москве очень много этих вьетнамцев. Вот, говорят, что они, в принципе, их употребляли спином в сыром виде и истребили, так сказать, популяцию. Вы можете что-нибудь сказать на эту тему? Спасибо.
2: Дело в том, что мы ни разу не видели рядом с пивной пробочкой обсосанные ножки воробушков, поэтому я считаю, что это инсинуации.
0: Домыслы. Ну, вообще, в принципе, я могу сказать про вьетнамцев с такой серьезной достаточно, так сказать, я просто изучал очень долго их обычаи, их жизнь, вот, и мы ездили туда даже к ним, вот. Они вообще действительно странные блюда употребляют в пищу, вот, например, они жарят курицу действительно в сахаре, запекают, а селедку жарят прямо на плите, не ставя сковородку, вот прямо на конфорку кладут. И вместо «здравствуйте» они вот друг у друга спрашивают, что ты сегодня ел. Поэтому не исключено, что, может быть, они тушки как-то прятали, коллега, потому что как-то раскидывать, и к тому же тушки. Почему должны были быть тушки, если они
2: не
0: их съедают?
2: Тушки, лапки обсосанные, вы понимаете?
0: Лапки вообще там везде.
2: Когда ешь тушку, надо держать ее за лапки, чтобы она не выскользнула.
0: Или за головку можно.
2: Ну, это проблематично. Вы попробуйте, вот выйдем сейчас, попробуйте.
3: Ну, обычно все едят воробушков, как леденец на палочке. Держит за хвостик. Ножки. Нет, за все-таки ножки? За ножки. И его можно лизать. Или скусывать.
0: А вообще, коллеги,
3: к пиву очень хорошо.
2: Можно открыть клювик и высосать воробушку, вот если.
0: Ну, это такой креветочный способ. Ну, вот креветок так едят. Ну что, может быть, следующий звонок.
3: Да, почему нет?
0: Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
4: У меня вопрос такой, вы понимаете, некоторым видам тель-авивских воробушков, может, вы слышали такие?
3: Ой, вы
0: отодвиньте
3: воробушка от приемника.
4: Подождите минуточку.
0: Да ногой можно это сделать, сидя.
4: А, хорошо, построю приемник. Слушай, построю приемник, говорю. Ну так вот, некоторым видам тель-авивских этих воробушков было занесено такое насекомое, очень вредное, паразит, называемое уховерткой.
3: Это вот оно свистит, наверное, сейчас.
4: Нет, она не свистит, она впивается, понимаете, в ушную раковину по правилу левого буравчика, человека или воробушка. Вот. И, значит, вызывает такую повышенную шелудивость мозга, понимаете. Если не найти лекарство, то, понимаете, цивилизация может погибнуть вообще.
0: Ну что же, спасибо, спасибо. Вы знаете, кстати, коллеги, что эта информация несколько не новая, потому что аналог вот этого животного живет в Амазонке.
3: Да.
0: В реке Амазонка он проникает, это такой типа рыба такая скользкая, которая проникает, ну, в разные отверстия
3: ухо,
0: человеческого
3: тела.
0: Куда? Причем она сделана как зазубрина, так.
3: Да.
0: Вот. Но поймите правильно, коллеги, что я считаю, вот я думаю, вы мое мнение тоже разделите, что мы не имеем права заниматься, так сказать, как выведением каких-то спецособей, не существующих ранее в природе, так и заниматься уничтожением каких-то особей, которые появились.
3: Да, мы же не боги.
0: Да. Это часть природы, которая нас окружает. И пусть она нас окружает. Вот, а я хотел все-таки затронуть, с вашего позволения, еще тему цивилизации. Вот постоянная, так сказать, гонка прогресса приводит к совершенствованию все новых видов техники. Ну, например, какие огромные средства были вложены фирмами в разработку 600-й модели, скажем, того же «Мерседеса», предположим. Да. Это же дикие деньги.
3: Фантастические.
0: Что это дало? Это дало серьезную какую-то скорость. Это там...
3: Может быть, безопасность.
0: Ну, безопасность тут впрямую зависит от скорости. Да, в общем, безопасность.
3: Чем выше скорость, тем, соответственно, ниже безопасность.
0: Вот, значит, нужно больше
3: работать. Основное достижение.
0: Да, да. А, коллеги, я хотел сказать, а есть ли смысл совершенствовать настолько вот этот транспорт, чтобы скорость его достигала таких бешеных, нечеловеческих размеров? Может быть, стоило бы все-таки ограничиться, скажем, 120, а то и 100 километрами в час, а средства остальные направить на развитие, например, да хотя бы на развитие тех же воробьиных питомников, о которых мы, кстати, сейчас заботимся, мы собираемся в Москве создать.
3: Мы, кстати, в конце нашей программы, я думаю, никто не будет против, из моих коллег назовем расчетный счет, на который вы можете перечислять необходимые деньги, чем
0: больше, тем лучше, да. И вы возьмите ручки и бумажки, мы
3: обязательно сообщим, дадим координаты.
0: Ну и в принципе, я так считаю, опять же, что своего рода вот, вот эта тема автомобилей, автомобилей скоростных, она, ну по идее, вот этот автомобиль, опять же, привяжемся к нему, к 600-му, да, это же мутант, по большому счету. Это что-то типа, например, человека, у которого вместо кожи была бы чешуя, и он бы мог и плавать, и ходить 8 раз быстрее. Может, это удобно, но это же уродство.
3: Ну, безусловно.
0: Безусловно, уродство. Вот, мало того, до чего вообще доходят сейчас, до чего доходят люди в своих каких-то вот извращениях в плане техники. С одной стороны, им нужно, чтобы было быстрее. С другой стороны, им нужно, чтобы было менее утомительнее. Так что делают? Ставят лобовые стекла, двойные, туда заливают воду, туда запускают
3: специально. Не совсем так, коллега. Я хочу тут внести поправку для тех автомобилистов, которые сейчас едут слушать нашу программу. Они могут просто... Вот это уточнение достаточно важно. Дело в том, что лобовые стекла для безопасности ставятся марки Triplex. То есть это некое тройное стекло. Так вот сейчас из этих трех стекол второе промежуточное стекло вынимают. И вот в эту полость, которая остается после него, заливают специальный раствор физиологический. В этот раствор запускают рыбок. Специально выращенные и обученные рыбки, специально выращенные для таких условий водоросли, специальный состав и немного выхлопных газов, которые насыщают воду для того, чтобы рыбкам лучше жилось. Все это способствует повышению безопасности в том плане, что снижает утомляемость водителя.
0: Да, то есть все-таки как бы перед собой видно не просто задымленную там смогом и какими-то автомобилями дорогу, а все это видится сквозь призму этого аквариума.
3: Да.
2: И недавно выведена популяция улиток, которые, ползая по наружной стороне стекла, чистит ее так же, как ее сестры-улитки чистят аквариумы.
0: Ну, это, коллега, у более таких бедных, в общем-то, автолюбителей.
2: Кстати, очень дорогая улитка и очень престижная, в общем-то, от количества витков в ее панцире. И зависит ее цена.
0: А вы знаете, что наиболее обеспеченная часть автолюбителей, она сейчас нанимает специального человека.
3: Так называемые новые русские.
0: Да, да, так их назовем, да. И они покупают себе автомобили с удлиненным капотом. То есть двигатель отодвинут немножко туда вперед к фарам. А здесь между двигателем и сиденьем водителя тоже в капоте находится как бы еще кабинка, креслица, на которой сажается специальный человек. Как правило, вот из людей.
3: Да, если вы были в политехническом музее на ВДНХ, видели вот первые спутники, которые летали с человеком в космос, и вы видели какое-то маленькое сиденье, какой отсек, то вы можете наглядно себе представить тот отсек, который в современном транспортном средстве. Человек фактически там сложен пополам сидит. Да, там свободно размещается взрослая собака, ну и достаточно тесно, но помещается человек.
0: Но ему за это хорошо платят.
3: Ему за это хорошо платят, поэтому что ж, погодите.
0: Вот, а функция вот такова. Слева от руля вместо, ну, то есть так.
3: Ну, говорите, как есть подсос.
0: Да, ну, что вы... да, ну, так это называется. Не я это слово придумал.
3: На себя подсос. От себя, соответственно.
0: Да. Да, вот, а здесь сделано тоже как бы от себя, на том конце укрепляется небольшая иголочка, достаточно безобидная, которая...
3: Заостренный металлический штырь,
0: да. Правильно, по-научному, да.
3: Ткани сидящего вот в этой тесной кабинке человечка.
0: Да. И в этот момент укол этот человечек молниеносно, у него спереди сделано отверстие, вынимает руки и руками протирает вам лобовые стекла. И даже может дотянуться до вот этих зеркальцев.
3: Секунды пшикнуть. Там, да. Если да, что, тряпочка да. у него под рукой, ведерко, губочки, пеночка. Все как положено.
0: Кстати, вы можете определить таких людей, вы сейчас спросите.
2: Я
0: а
2: бы
0: как
2: хотел это? Сказать, что вот люди, которые ищут сейчас работу, в общем, должны достаточно самокритично отнестись к своей кандидатуре на такую должность, потому что у этого человека, во-первых, должны быть маленькие губы и маленькие уши, потому что при движении с огромной скоростью развивающиеся губы могут забить насмерть этого человека просто. Поэтому...
3: Равно как и уши.
2: Как и уши, да.
0: А, кстати, вот до недавнего времени особым спросом в этой профессии пользовались демонстранты еще вот с коммунистических времен, которые махали
2: они
0: и приветствовали.
2: Они не простывают, да, на открытом пространстве.
0: У них уже задубевшие.
3: Все праздники достаточно не самое лучшее время года.
2: Даже
3: в ноябре или в мае, то есть еще когда погода не самая теплая, идет дождь. Люди закаленные, старые, за закалкой, как говорится.
0: С хорошо развитыми плечевыми и локтевыми суставами. От постоянных махов, совершаемых в знак приветствия вот ко всяким...
3: Вождей.
0: Да, вождей.
3: Бицура. Ну, вот.
2: Это высший шик использовать еще вот выкрики такого человека в качестве спецсигнала.
0: А, да, нет, ну вообще в качестве, вы знаете, кстати, сейчас, коллеги, вот человек в качестве спецсигнала сейчас уже запрещен ГАИ к использованию, сейчас это взяли на вооружение гаишники, вместо вот этих проблесковых маячков открывается люк, и там специальный человек высовывается, махает руками,
3: без губы.
0: Да, и орет очень громко, то есть, и это зрелище гораздо более, причем в каждой руке у него как раз по синему фонарику, вы наверняка это уже
3: да,
0: видели на дорогу.
3: Или синий, или красный, или два красных, в зависимости от...
0: Да. Да. Причем тут, коллеги, ну, какая польза? Не просто вот когда там синенький мигает, и непонятно, за кем он гонится, а тут высовывается конкретный человек с конкретно таким лицом, тоже похожим на проблесковый этот маячок, махает, и он конкретно Маша. Обращается к... Нет, махает.
3: А, то есть...
0: Да, ага. у него кличка так, ну, то есть... Ну,
3: Махач.
2: Кстати, аналогично с сигналами регулировщика с жезлом. Поднятый из сжатого кулака средний палец вертикально означает «стоять всем».
0: Да, и, кстати, лицо у него, вот туда отбирают людей, у которых, ну, специально их с детства набивают, ну, лицо так, чтобы были целиком атрофированы мышцы. У него, как у Шварценеггера такой, то есть вообще непроницаемый, потому что он может на кого-то взглянуть с теплотой. Там,
3: так называемый человек-маяк.
0: Да, человек-маяк специальный.
2: Да, да, да. Ну, кстати говоря, я вот хотел, я вспомнил, что я недавно нашел в сети интернет интересный материал о том, для чего был создан 600-й «Мерседес».
3: Да.
2: Если мы посмотрим, на чем ездят звезды шоу-бизнеса, там первые люди мировой моды, претапорты.
3: Высокой моды.
2: Высокой, да, такой. То мы никогда не обнаружим, в общем-то, человека, который ездит на 600-м Мерседесе. Мы скорее можем встретить какие-то вот администрацию там или вот на наших улицах. То есть люди ездят на Феррари, на Лотусах, на Ламборгини, то есть, в общем-то, какие-то. А 600-й Мерседес, оказывается, был придуман феминистками для того, чтобы при разделе ему... Это просто вот в заданном объеме разрешено. Все, что больше 600-го Мерседеса, требует уже сопровождения ГАИ. Он огромный. Это предельные размеры легкового автомобиля. Вот такой вот.
3: Дальше уже график.
2: То есть длиннее бывают, конечно, автомобили легковые. Но если как вот в метро не больше 40 на 60 на 20, то суммарные габариты 600-го это предел.
0: Кстати, в нашем магазине «Отмазка», коллеги, еще багажники к нему не делают. Вот, кстати, ну,
3: да. Поэтому пока «Отмазка» не действует просто.
2: Была поставлена задача в заданный габарит напихать как можно больше устройств, приспособлений, чтобы это было как можно более дорогой предмет для раздела имущества.
0: То есть такой вклад своеобразный.
2: В будущее, просто... да. Она сначала говорит, жена говорит, милый, давай купим 600. Милый его покупает. Потом она быстренько с ним разводится и получает гарантированные $120 000, которые тут же, в общем, Мерседес же можно сдать обратно там. Да?
0: Это даже можно разобрать на запчасти и продать по отдельности.
2: Конечно,
0: это, в ту же сумму отобьешь, собственно.
2: То есть это очень коварные изделия, но мы видим, что вот в западном мире он не распространен как средство передвижения.
0: А вы знаете, коллеги, что сейчас в Европе очень сильно распространены, так сказать, показы мотоавтомобилей. Ну, вы помните наверняка те времена, когда еще не было вот этих пресловутых ракушек, а гараж тоже был не у всякого, и продавали специальные брезентовые чехлы на автомобиле.
3: Да.
0: Вот сейчас опять в Европе мода на эти чехлы, но поскольку брезентовый чехол не натянешь, это же не броневик, да, и вид города портится, то сейчас там дикий бум на чехлы для автомобилей. Специальные дизайнеры делают самые разные чехлы. Там вот, например, у этого певца-то Элвис Джон такой. Элвис Джон замечательный. Поет песни. У него вот спроектирован вот этот чехол в форме страуса. То есть конкретно одевается, и вот стоит страус. Все знают, что это. Под ним прячется, значит, лимузин
3: старика
0: Джона. Да, то есть...
2: Генри Роллинс прячет свой Ситроен в стилизованный мешок для трупа, такой черный с молнией.
0: Вообще, ансамбль Rolling Stones, он всегда славился.
2: Генри Роллинс был у нас такой рокер с потными музыкантами.
0: Ну что же, коллеги, я предлагаю обратиться к музыке, раз уж мы так заговорили. Они, кстати, по-моему, и петь сейчас будет Генри.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Спасибо, коллеги. Я рад слышать ваши аплодисменты. Я предлагаю опять обратиться к звонкам наших героических радиослушателей. 946-2180, телефон в нашей студии. Если у вас есть какие-то вопросы, мысли, может быть, вы хотите чем-то с нами поделиться, звоните, и мы будем вас слушать и говорить с вами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Здравствуйте, многоуважаемые коллеги.
0: Здравствуйте.
1: Это вот Вальдемар говорит из НИИ.
0: Здравствуйте.
1: Я вот сегодня был свидетелем такого случая.
0: Так.
1: Как один новый, значит, русский товарищ.
0: Господин, скорее.
1: Будучи в Мерседесе и...
0: Нет, вы неправильно, коллега, сказали. Будучи находясь в Мерседесе.
1: Да, он просто включил очень громко магнитолу. И было буквально, его машина была буквально заклевана какими-то вот существами. Непонятно. Вот, что бы это значило. Спасибо.
0: Спасибо. Вообще, это еще не так страшно, коллеги, что было заклевано его машиной какими-то существами. Вот здесь, прямо около, прямо вот под окнами нашей радиостанции, да, один гражданин включил музыку так громко, что просто у него автомобиль развалился буквально вот по частям. Потому что сейчас опять же мода, ведь мода какая, ставить к себе автомобили с такие мощные усилительные системы, то есть ведь кладут даже в багажник, если раньше в багажнике возили баллон газовый для дачи.
2: Раньше так воровали. Запаску, баллон, так изредка какой-нибудь найдешь там ключ еще.
0: То сейчас ставят бас-бустер. Так называемый.
2: Или CD-комбайн.
0: Да. И это все там играет так,
2: что... Соло-чемодан, компакт-диск.
0: Кстати, вы знаете, коллеги, что сейчас очень в моде рейв-дискотеки в автомобилях.
2: Да.
0: Сидячие. Да. То есть в автомобиль запускают четверых.
2: Ну, один можно из них больше.
0: Но больше это уже такая групповуха, коллега.
2: Тесновато.
3: Ну, а бас-бустер используется, кстати, вот некоторыми дамами как вибратор. Ищется резонансная частота, подбирается музыкальное произведение, и при определенной громкости, в общем, серийный оргазм на заднем сиденье.
2: Даже есть специальные тестовые компакт-диски, которые дают такую пульсационные такие толчки.
3: В секс-шопе можно купить уже.
0: Да, уже в нашем магазине «Отмазка» тоже.
2: Да и в магазине «Отмазка» для тех жен, которые с мужем.
0: Не в ладах.
2: Не в ладах, да. В общем, просто берется такой компакт-диск, запираешься в комнате, ставишь.
0: Но главное, вот, коллеги, тут нужно сказать, что вообще такое устройство, как бас-бустер, оно было, собственно, изобретено вот фирмой-изготовителем. В общем, для этой цели. Ведь недаром его всегда нужно прятать под диван.
2: Да. Обратили во всех инструкциях. Да. Нужно куда-то спрятать.
3: Вот по поводу сексуального возбуждения, что называется, голь на выдумке хитра, и нашу главную беду после дураков, как известно, плохие дороги, тоже используют во благо женщины. Угу. Берется бильярдный шар, помещается в известное место, и при езде по тряским вот этим ужасным дорогам получается автоматическое удовлетворение. То есть
0: кстати, именно поэтому из мажорных бильярдных пропадают вот шары.
3: Армадилла очень страдает, постоянно.
0: Да, то есть, в принципе, именно с этим.
3: Особенно популярен черный шар. Вот,
0: а почему, коллега?
3: Ну, есть просто некий такой фетишизм женский, что что-то, может быть, негром связано.
0: А вы знаете, я хотел, раз уж так у нас сошел разговор немножко о сексе и все равно об автомобилях, я тут недавно от своего коллеги, который вот буквально на днях вернулся из Мозамбика. Вот такое есть государство. Вот, про это государство у нас мало что знают. В основном как-то принято считать, что оно такое государство там третьего мира какой-то, и там вообще, что люди живут бедно. Нет, на самом деле там тоже есть автомобили, свои автолюбители и даже своя госавтоинспекция. Но по правилам там нарушитель правил обязан сделать, так сказать, представителю госавтоинспекции то, что называется, извините, уже не минет.
2: То есть орально-генитальный контакт.
0: Да. То есть у них это именно так. У них там вообще очень странные
3: как
0: коллеги, что у вас
3: вообще
0: с зубами.
3: Нет, я очень удивился, поэтому, в общем. Представляете, как нелегко мозамбикским автолюбителям, если нашего работника госавтоинспекции всегда можно узнать, издали увидеть по круглому, большому, ярко-красному лицу.
0: И пузику.
3: Да,
0: ну, пузика
3: вот своеобразный такой обрис у него. А если этот инспектор, так же, как и рядовой мозамбикец, негр, то, в общем-то, краснота лица, она будет завуалирована, естественно, окрасом кожи. И можно проскочить мимо, нарваться на громадный штраф, в общем-то.
0: А вообще, кстати, вот я хотел поделиться с вами неожиданной мыслью. Вот представьте себе, вот мы смотрим на, так сказать, чернокожее население, и вот так мы видим, вот да, вот он прям черный, да, такой.
2: Да.
0: Вот, а представьте себе, как кажутся, какими кажутся им наши лица. То есть, по идее, вот мой знакомый негр из ансамбля «Блэк Угуру» сказал, что мы для них кажемся, вот как коллега ваша рубашка, вот такие же прям белые, вот как люди мел такие, представляете?
2: То есть у них все время складывается ощущение, что белокожим людям у них все время с сердцем плохо, какие-то приступы, то есть побелели.
0: Кстати, заметьте, что влечение белой половины населения в сексуальном смысле к черной гораздо сильнее, чем наоборот.
2: Чем черный белый?
0: Да, коллега, совершенно.
2: И полное отсутствие к желтым.
0: Ну, да, потому что тоже, как ни странно.
2: Да.
0: Да, ну что же, я предлагаю обратиться к нашим радиослушателям.
2: Еще один звонок.
0: Да, 946-2180, мы вас с радостью выслушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло, еще раз добрый вечер, коллеги.
0: Здравствуйте.
4: Я хотел бы вернуться к теме человека-маяка, который вот в этих машинах сидит. Потому что я вот слышал, что в принципе на такую работу берут людей либо очень неуравновешенных, но мягких тоже, я бы сказал, психов. Или, скажем так, людей, которые любят выпить, то есть ему там заранее наливают. Потому что, ну, представьте себе, работа-то действительно нервная, он там вертится, размахивает руками, то есть действительно ли это так?
0: Коллега,
2: я,
0: спасибо,
2: наверное, скажу, отвечу. На самом деле это не так. Дело
0: конечно
2: в том,
0: так,
2: что
0: так.
2: такими спецсредствами пользуется только спецтранспорт, который приписан к вполне определенным ведомствам, министерствам, а там всех проверяют, поэтому никаких выпивок, никаких не может быть.
0: Да и тут еще стоит сказать, что, как правило, вот тоже заметьте, кстати, коллеги, у 50% населения в момент сильного алкогольного опьянения голова падает на бок. Ну, вот прям конкретно происходит падение головы либо на бок, либо на грудь, назад только не падает.
2: Ну, какой бок обычно?
0: Ну, вот тут, вы знаете...
2: Наверное, кстати, это зависит от того...
0: Как вот, правило, почему-то налево, на левое плечо.
2: Согласно моим наблюдениям, если это происходит за столом, то в первую очередь это зависит от того, с какой стороны находится та самая пресловутая миска с салатом.
0: То есть все ближе туда.
3: Обычно в тарелку, да, вот в бок тарелки.
0: Кстати, вот заметьте, в бок, по центру это все из кино. По центру тарелки.
2: Смотри, конечно,
0: потому что самый последний момент, когда приближение, срабатывает автопилот, пытающий отвести вот этот вот страшный действие
3: ухом,
0: от горошка.
3: Попадает. Да, именно вот. Вроде бы увернулся, а на самом-то деле ничего подобного.
0: Я вот, кстати, всегда удивлялся, почему вот в те времена, когда еще было модно праздновать свадьбы в таких, знаете, в столовых специально арендованных, после вот этих свадеб, когда люди выходили, над ними всегда кружили птицы. Потому что, видимо, происходил выклев вот этих вот салатных.
2: Из ушной раковины, горошка, моркови.
0: Кстати, до чего вот природа хитра, и как она... Вот хитро распоряжается вот всеми этими вот инстинктами. Вот везде вот найдет дырочку, да, хоть вот салатика откушать из ушка там, да?
2: Да.
0: Это же все очень серьезно. Ну что же, следующий радиослушатель хочет что-то у нас спросить. Здравствуйте. Нет, не получилось. Ну что же, коллеги, тогда я предлагаю послушать музыку и возьмите ручки и бумажки, потому что после музыки мы вам продиктуем вот...
2: Да-да, расчетный счет, на который вы можете присылать свои сбережения для создания многочисленных заповедников произведений Воробьев.
5: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Да, это композиция...
1: Это с нового альбома.
0: Да, с нового альбома вот, певица. Мы не будем сейчас называть его, ее имя,
1: чтобы
0: потому что
1: рекламу.
0: Да, большие средства в нее мы все-таки вложены.
2: Рабочее название группы «Рот порвало».
0: Ну, это рабочее. Сейчас, да. Сейчас просто запретила фирма его печатать на название.
1: Угу.
0: Вот.
1: Звоночек.
0: Ну, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. По-моему, там что-то трубкой делают, причем телефон.
1: Мне кажется, это вот после наших рассказов, да, о том, каким образом женщина может получить то или иной форме оргазм, вот уже отклики наших радиослушателей.
0: Вы знаете, коллега, вот...
1: Наверное, в следующей программе мы сможем рассказать, как воспользоваться телефоном, ёршиком для сбивания желтков.
0: Мясорубкой?
2: Да, я расскажу отдельно, вам очень интересно.
0: Вообще, коллега, я вот хотел спросить у нашего коллеги, скажите, а как продвигается дело вот все-таки с вашей книжкой, когда она будет подготовлена к печати, насчет вот применения, так сказать, подручных, кухонных и прочих средств вот в этой сфере?
2: Дело в том, что на моих семинарах я получил такой зрительский и читательский отклик, что мои сведения обогатились советами моих слушательниц, читательниц и слушателей моего семинара. Поэтому отдельная глава просто вот «Глядя из койки» называется.
0: То есть это будет такая новая глава,
2: да,
0: я не просто
2: практическая,
0: ничего...
2: да. Я допечатываю, и будет тираж к лету, я думаю.
0: Ну, я, кстати, знаю, что там будет масса схем, чертежей, то есть это будет практически как бы руководство по эксплуатации.
2: Видеокассета выходит скоро, кстати.
1: А аудиоверсия прилагается?
2: Да, безусловно.
0: А скажите, а вот те люди, которые на вот видеокассете как бы участвуют в показе...
2: Причем она будет заряжена тичелиной, эта видеокассета, и любая семья, у которой какие-то сексуальные, в общем, проблемы, они могут положить ее под подушку и, в общем-то...
0: То есть кассету?
2: Конечно,
0: а даже
2: да.
0: Не обязательно просматривать?
2: Совершенно нет. Это...
1: В свое время тичелина
0: там
1: ведь
0: что-то
1: приезжал,
0: будет записано вообще?
2: Ну, самые любопытные смогут.
0: Да, коллега, ко мне тоже заезжала, кстати.
1: Она приезжала сюда, на радиостанцию «Серебряный дождь», сидел вот на этом самом месте, где сейчас находимся мы. И поэтому вот именно в этот момент ее удалось подловить нашему коллеге, и она зарядила целую несколько блоков этих кассет.
2: Под этим местом лежал, да, блок кассет, и вот он оказался таким образом заряжен.
1: Там комната внизу. Ну, вся забита была кассетами.
0: То есть она этого не знала, поэтому уехала опустошенной.
1: Зарядила, конечно.
0: Ну что, может быть, еще дадим шанс нашим радиослушателям.
1: На этот раз, потому что уже...
0: Внимайте трубку. Трубку к уху. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте. Я вот звоню вам по поводу исчезновения воробушков.
1: Ничего себе.
3: Такая мысль, что я тут недавно мыл окно в своей комнате. У меня, вы знаете, между рамами зажался один воробушек. И вот так вот он сейчас вот смотрит на меня. И я вот думаю, что... Сколько вообще окон в Москве? Сколько людей моют окна ежедневно? И сколько там застревает воробушков?
2: Тут же разбейте окно и отпустите воробья.
3: Ну. Нет, нельзя. Понимаете, зима же, холодно.
2: Весна. Посмотрите в окно-то.
1: Месяц уж.
2: Окно бы отмыть пора уже и посмотреть, весна на улице.
3: Да нет, какая весна? Вон снег на улицах лежит.
2: Вы из какого города звоните, простите?
3: Я из Москвы.
0: Как же вы дозвонились в Новосибирск-то?
3: Я не знаю даже.
0: Ну,
3: я вот предлагаю, может быть, организовать такую службу по спасению воробушков из окон.
1: Аварийная служба.
0: Да. Ну что же, коллега, кстати, действительно...
1: Неожиданный звонок. Неожиданный
0: совершенно звонок. Вы знаете, мне кажется, что...
1: Это какой-то рыболов звонил, мне кажется. Знаете, в облачку солят вот так между окон вешает.
0: А, кстати, скажите, коллега, в вашей книжке, вот, так сказать, воробушкам что-нибудь там посвящено?
2: Есть? Безусловно. Такое сексуальное создание, как воробушек, пушистенький, нежненький. Ему посвящены две главы.
0: Ему, кстати, очень хорошо делать под перьевой задув. Вот еще. Ну, то есть это такой вот сексуальный обряд. Задуть. Под перьевой задув, дуть ему против перьев. У него так дыбом все встает. Ну, это просто красиво.
1: А гуманно ли это, вдуть воробушку против перьев?
0: Ну, коллега, ну, это же ради искусства. И в конце концов, вот представьте себе, до чего скучная жизнь, да, вот у воробушков, у животных, что для него это происшествие, кажущееся для нас каким-то немножко, может быть, даже садистским, для него это такое впечатление, которое, ну, как вот, скажем, для нас всех, вот наша поездка с вами в Португалию на прошлой неделе, то же самое.
1: Да, по сути дела.
0: Вот, ну что же, композиция.

0: волосы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».
1: Программу «Монморанси» вы можете услышать также на радиостанции «Эхо Москвы» на частоте 73,82 МГц в ночь субботы на воскресенье.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: Перед ними тележками из супермаркета, надламываясь и переламываясь, приходит, а ее конь, так называемый, вот, лежит, упершись копытами в спинку дивана, ну, и глазами в столбик телевизора, и отдыхает. Пьет пиво, курит средние сигары из лаврового листа. Ну что, да, вспомнил, как они пахнут, да, понравилось. Это модный сейчас курительный момент. Вот, и она входит в комнату, ботинки грязные стоят, или сапоги лучше. Она понимает, сразу компьютер начинает работать, знаешь, как вот...
2: У Болеронов чешки, у, скажем, экскаваторщиков краги стоят, у юных вообще стоят, бывает, а вот... У многих просто даже и уже проблемы и с этим, и она приходит, там вообще уже все, представляешь, а ситуация-то у нее та же, она же с теми же тележками.
1: Все вроде... А мне представлять не надо, я ради эксперимента женился последнее время и наблюдаю, как человек, который действительно находится, я и наблюдатель, я и подопытный кролик. В одном флаконе.
2: Ну, как... Так бывает. Самый почтенный экспериментатор это тот,
1: да,
2: который.
1: Усы прививали себе, спит, да, кто-то, да, прививал, я знаю.
2: Один даже, я помню, срастил себя с обезьяной. Попросту пришел сам к себе обезьяну. Кстати, после этого, когда эксперимент удался, ну вы помните, к нам приходили женщины в клинику со своей второй половиной, кто с пуделем, кто с баллонкой, все говорили: пришейте меня к ней, я хочу, чтобы она, в общем-то, была со мной. И даже пару, по-моему, таких операций было произведено. Вот, но затем узнали, запретили. В общем, сейчас не хочется, конечно, о неприятном. Пришлось отдирать назад пуделя этого от нее. Слез было.
1: Не, ну это было. Было веяние такое, что на свете существуют две половинки, которых когда-то за грешность разделили.
2: Да.
1: И теперь все эти половинки блуждают в поисках друг друга. Одни в Евразии, другие в Северной Америке, третьи в Южной Африке. И им встретиться надо, наверное, на корабли все посадить и в одно место сплыться всем кораблям, чтобы произошло воссоединение тел. Потому что есть теория близости молекулярных тел, и когда это, ну, допустим, несколько километров, если все корабли света собрать со всеми людьми мира, и в одно место согнать, то вообще, говорят, можно создать такой энергетический столб, чтобы добраться до Бога. Вот, и пообщаться с ним уже на равных. Ну, в том смысле, что на одном полу, скажем так. Ну, это я специально объясняю доходчиво, чтобы не было излишних вопросов глупых каких-нибудь. Что значит там? То подумать, что вот таким столботворением людским можно приблизиться к Богу. И все побегут друг к другу сразу обниматься, толпиться, чтобы как-то более-менее стать богоподобными людьми.
2: Вот не кажется ли вам, что люди неосознанно, вот, собираясь в кучки, там, на демонстрациях, ведь есть же, например, люди, которые чуждаются всячески, избегают массовых там мероприятий, как-то посещения футбола или какого-нибудь там демонстрации. Да, есть люди, которые живут этим, просто не могут без массы никак. И вот, вот эта попытка их кучковаться, это и есть вот результат такого неосознанного желания вот именно вот вникнуть в этот столб, проникнуть.
1: Вот, кстати, о борьбе религий.
2: Да.
1: О борьбе религий. Вот эти столботворения бывают как с положительной энергией, стремящиеся к Богу. Скажем, они там в церкви приходят, и у них как бы там не нужно иметь очень большую толпу, чтобы вознестись к Всевышнему. Там церковь построена так, что сама церковь создает некоторый фон энергетический, который, сливаясь с человеческим энергетическим фоном, дает очень многократное увеличение энергетического фона. И вот на всем этом фоне идет подъем
2: фона.
1: Да, энергетического. Вот. Но есть еще и зло в этом мире. Это мистер Сатана со своими тремя шестерками во всю грудь, чтобы в сердце не стреляли. Вот. И вот этот парень, он придумал некое сооружение, чтобы приблизить к себе народ, это метро. Либо шахты, вот с шахтерами.
2: А также спелеолог.
1: Ну, вообще, это немножко чуть другое. Они все-таки борются с сатаной. Поэтому у них есть такое название. Еще есть диггеры.
2: Да.
1: Которые, ну, занимаются очищением канализационных истоков. От всяких библиотек. Я не знаю, откуда там могут быть библиотеки. Потом достают всяких людей, упавших в люки. Ну, просто идут люди, падают, и потом их достают месяц через два, когда находят. Вот. И когда вся общность спускается в метро, идет ужасное столпотворение. Вы заметили, что это происходит именно утром и вечером. Вот в это время молекулярный состав Земли настолько жидкий, что можно проникнуть поближе к самому главному парню из подземелья и пообщаться. Поэтому вот существует мнение, сейчас диггеры совместно со спелеологи, да?
2: Да.
1: Вот. Вместе с ними они идут разведывательные работы в районе станции метро Киевская. Потому что в интернете проходили слухи, что там были обнаружены офисные, ну как это назвать, доказательства присутствия офиса сатанинской секты. Вот так вот. То есть была найдена мини-церквушка сатанинская. Вот. Были найдены переводы сатанинской Библии. Вот. И сейчас там идут тщательные раскопки по заданию УВД города Москвы. Потому что в последнее время участились набеги на кладбище Москвы. Вот. Там, значит, выпивают всю водку. И уносят цветы, а также соскабливают с памятников золотую краску. Вот очень серьезная, как это назвать?
2: Заявка.
1: Глумление. Глумление над умершими.
2: Ну, может, это просто хулиганство, может, это не связано как-то с...
1: Неважно, кем был человек, там, да. Профессор, бандит, диггер или спелеолог, не знаю, чем мы к ним привязались, правда.
2: Ну, вы начали, я и поддержал.
1: Сейчас это. Они сидят с пеленгатором где-нибудь тут недалеко и будут нашу станцию заваливать. Ну, вот, это, я да. Не закончил,
2: извините,
1: да?
2: Извините, конечно, да.
1: Ну, ладно, забыл я уже.
2: Зря вы так о женщинах. Не все же такие замужеством околдованные, просто женщины. Вот.
1: Не, ну это можно разговаривать. Можно разговаривать. Ведь женщинам неизвестно то, что последние научные открытия говорят, что женщины появились на свет только через 10 веков после мужчин.
2: А вот до того момента, каким образом происходило оплодотворение, кто оплодотворял кого?
1: И... Помните легенду?
2: Нет.
1: Нашли в капусте.
2: Да.
1: Вот, все объясняется. Тогда все было свято на земле, не было греха. Хотя можно и другую легенду к этому припаять, да, но тогда не было греха. Вот. И дети были все святыми, мужчинами. Они появлялись на свет из ничего. Но так как из ничего ничего не появляется, энергия никуда не уходит и ниоткуда не появляется. Вот, поэтому мужчины были детьми Бога. Вот. И в один прекрасный момент все-таки Бог, он как профессор, он испытатель, он рационализатор. он конструктор, модельер и так далее. И вот он решил придумать нечто другое, но все-таки такое же, как мужчина. Ну вот, чуть-чуть сказать, можно даже женщину назвать обратно мужчиной. Вот так. И послал он вот через где-то 10 веков на Землю женщину. И все, и что из этого получилось?
2: Ну, получается...
1: Несчастье сплошное. Дожди пошли.
2: Вот,
1: сорняк начал расти. Одни же бананы были. Да ягоды.
2: Вы сейчас несколько, наверное, обескуражили нашу постоянную радиослушательницу Ребро Геннадьевну Изы. Именно она выиграла горшок, слепленный с сотрудниками радиостанции совместно вчера. В общем-то, из, так сказать, всего, что ни попадя валяется в результате отходов жизнедеятельности радиостанции. Кстати, Ребро Геннадьевну можете приезжать забирать. У нас был конкурс такой на тему того, на тему имен. Откуда пошло какое имя? Вот... Ребро Геннадьевна, Геннадий Федорович Лизы, ее папа назвал в честь вот, ну, как в честь того, той легенды, что, дескать, женщина создана из ребра мужчины, да, вот, и, в принципе, вот Геннадий, он предложил папе именно ребра, Гена Изы, тогда еще молодой аспирант, он предложил вообще всех женщин вместо вот «Ж» писать «Ре», что значит «ребро», собственно, и также вот и называть их не как там «уважаемые там, женщины», да, или там «места для беременных женщин», а так «места для беременных ребер».

0: А если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Дело в том, что я теперь выехал из Подмосковья, и каждый вечер они мне дороги.
1: Ну вот, насчет женщин мы поговорили, насчет недоверия теперь, видимо, нужно. А вот, кстати, видишь, что миф о непорочном зачатии. Кстати, фраза очень, как это называется, богохульная, о непорочном зачатии, был придуманным патентом. Ну вот вы поймите, что...
0: А это и патенты были придуманы потенциальными патентами.
1: Вот, тут, кстати, очень много приходит всяческих сообщений, вот касаемых вообще мифов и легенд. Вот, например, интересный, кстати, интересный вопрос. Почему у женщин волосяного покрова на теле в два раза меньше, чем у мужчин? Не значит ли это то, что у них есть нечто, чего нет у мужчин?
0: Но как есть у женщин, как и у мужчин, у них у всех друг против друга. Если поставить, то на каждое нечто каждый может ответить своим нечто.
1: А вот немножко поподробнее можно?
0: Развернуть это, да?
1: Да, разверните, пожалуйста.
0: Ну, допустим, мужчина может сказать, а у меня волосяной покров в два раза больше, чем у тебя. А женщина может сказать, ну, то же самое. Да, это клево, но я реже делаю эпиляцию.
1: А, ну тут есть другой момент, подождите. А ведь известна многочисленная работа ученых, тоже многочисленных, где доказано, что человек будущего, да, будет лишен всяческих рудиментарных отростков, коими, собственно, являются и волоса. Вот, собственно, аппендицит, припомню вам, также менисков у него не будет, и ногтей. Вот.
0: Исходя... И соплей, наверное, не будет.
1: Безусловно. То есть вообще, как таковая слизистая оболочка не будет существовать, потому что, ну, внутри только будет, а снаружи, да.
0: Не боишься, что вот глаза, они же все-таки как-то смачиваются, можно будет глазные яблоки, да, дыры протирать?
1: Нет, там уже тоже все будет продумано, ведь вот сам моргательный...
0: Вот созданы приборы специальные или...
1: Да никакие не приборы, сам моргательный рефлекс, он сам по себе тоже рудиментарен. Вот, глаза будут прокручиваться вокруг своей оси, измазываться о внутренности головной коробки просто. То есть веки, как таковые, будут не нужны. А на ночь человек будущего будет прикрывать их просто ладонями.
0: А вот...
1: На этот вопрос я тоже отвечу.
0: А что-нибудь решат с кровью? Совершат ли отсутствие?
1: Нет, это все останется, безусловно. Все вот такие. Я имею в виду в основном внешние признаки. Внешние признаки.
0: Слезы вот эти.
1: Медузки. Сопли — это медузки. Медузки тоже лезть не будут. И все так далее. Но мы сейчас о другом немножко. Также о волосах.
0: Кстати, медузки бывают разные.
1: А вот о сортах медузок что вы знаете?
0: Но они бывают зеленые, желтые, прозрачные.
1: Нет, это все неправильно. Это, кстати, один признак цветовой. А ведь есть же вкусовой признак.
0: Ну, вкусовой.
1: Размер.
0: Нет, они бывают сушеные еще, опять же.
1: Ну, сушеные медузки – это такой экстракт.
0: Медузки. А-ля вобла.
1: Да.
0: Под пиво вообще замечательно.
1: Кстати, очень сейчас в моде в Тайване именно сушеные медузки обезьянок. Под этот самый напиток. Мало кто из европейцев знает, что им подают.
0: А самыми крупными медузками являются медузки носорогов.
1: Да, да, безусловно.
0: Из нормального взрослого носорога можно выкачать килограмма 3 медузы.
1: Ну, в общем, да, если предварительно еще его поместить в какую-то пыльную такую обстановку, где он будет набирать, отфильтровывать, чтобы потом медуза вырабатывалась.
0: Даже вот на фермах, где занимаются... отсосом медузок существует, рядом выращивают табачные плантации, да, чтобы бегемоты чихали чаще.
1: Вообще-то медузосборники такие, так называемые. В принципе, люди, конечно, недооценивают в какой-то степени вот роль медузы, да, в их жизни.
0: Но вот. Я знаю, что соевые продукты на 5% состоят из медузок.
1: Ну, то безусловно, это 5% это подумано, какая мелочь. По идее, мы должны довести до 52% как минимум.
0: Ну, сейчас, я думаю, нужно...
1: Нет, вот люди... Вот, это же, в принципе, ну, чистейшей воды белок в какой-то степени.
0: С водой?
1: Да.
0: И вода и белок.
1: Он теряется, он уходит вообще в никуда.
0: То есть, да, каждую ночь в никуда уходит.

0: Только белка.
1: А каждое утро, когда они выходят, изгоняют медуз мощными.
2: А некоторые днем его умудряются куда-нибудь засунуть.
1: Да. При этом мы проводили исследование вообще слюнных желез человека и пришли к выводу, что слюни кончаются. Ну, слюни это так называемые тоже медузки, только другая разновидность. Вот те люди, которые много плюются на улицах, да, у них есть серьезный риск обесслюниться. Так их и назовут обесслюненные. И в последнее время, вот на рубеже веков, мы наблюдаем, часто валяются там сям, обесслюненные, здоровые, распухшие языки торчат из их вот ртов, уже даже медуз там нет, уже все вышло.
2: Уже губы потрескавшиеся, да, пересохшие рты уже.
1: Вы, если, кстати, увидите, я такое гуманное обращение сделал, уважаемые радиослушатели, если вы увидите вот такого обесслюненного, лежащего, в общем-то, где-то на скамейке или там около кабака, вы должны оказать ему первую медицинскую помощь. Для этого нужно подойти, разинуть ему, в общем-то, рот и плюнуть туда. Поделитесь с обесслюненным своей
2: медицинской. Да, знаешь, при нынешнем дефиците слюны делать такие методы не каждый захочет. Если есть лужа поблизости...
1: Ну, сейчас зима, снег нельзя сыпать людям в лицо, в горло.
2: Потому что есть, можно носить с собой
1: Это уже
2: термос
1: очень,
2: с кипятком,
1: очень требовательный,
2: чтобы размораживать.
1: Никто этим заниматься не будет.
2: Не, ну создана же специальная служба.
1: Вот служба, и пусть занимается. А что вы простым людям об этом рассказываете?
2: Опять же, можно покупать незамерзающую жидкость для омывания стекол и тоже поливать людей.

0: теме волосов всяких и вообще кучеряшек и прочих рудиментов.
1: Кстати, надо разобраться, почему у одних волосы кудряются, а у других не кудряются.
0: Ну, видимо, дело в том, что в кудрявых больше воздуха зависает, нежели в гладких.
1: Значит, у тебя в бровях там воздушные потоки какие-то ходят.
0: Безусловно, безусловно. И эти места, они, конечно же, не мерзнут. То есть, так же, как у бурки, у сивки, у вещей каурки. Да, ну вот, возвращаясь к волосам. То есть, считается, что... чем меньше рудиментарных отростков на тушке человека, тем он, значит, ближе к будущему. Исходя из этого, получается, что женщина, она все-таки ближе к человеку будущего по своему устройству, нежели...
1: Ну, если бы я был женщиной, я бы сейчас сказал, что да, это именно так, потому что Бог посмотрел на свое первое творение, учел недостатки, сделал женщину более красивой, менее волошенной, и более совершенный. Ну, да. Дело в том, что, в принципе, женщина на данном этапе нашей жизни – это уже завершенная модель человека. Ну, что нужно? То есть Богу надоело делать святых. То есть, ну, сколько можно заниматься деторождением самому, когда можно понаделать машин по производству человека. И что, для чего была и создана женщина? Мужчина, он, то есть, так как все это подгонялось под него, вот, был сначала орудием для этого. Но дело в том, что мужчины с каждым годом становятся ленивее и ленивее. Для этого придумали всякие банки по приему спермы, а потом раздачи их голодным женщинам. Ну, в плане голодным, желающих иметь детей. А желание иметь детей Богом закладывалось в женщину с самого начала. То есть, ну вот, как микросхема какая-то. Работает, выбрасывает 0,1, 0,1, 0,1, потом бах, хочу ребенка.
0: И 0,3 начин... такое.
1: Да. Кодовое число это 0,3. Вот. И в итоге получалось, что вот именно так мы сейчас и живем. То есть уже, если раньше женщина не могла себе позволить завести ребенка без мужчины, то вот уже сейчас мы можем наблюдать, особенно в развитой Европе, такие явления, когда женщина не нуждается в мужчине, он ей не нужен. И вот человечество, особенно мужского населения, грозит очень скорое вымирание. Вот, как, вот не нужна ветка дерева или десне зуб.
0: А кто же будет, собственно, защищать этот рубеж и строить, в общем-то, пирамиду?
1: Женщина. Сейчас же тенденция к усилению женщин происходит. Женщины в горящие избы ходят.
0: Коня, я знаю, топчут.
1: Да.
0: А вот скажите, вот такая ситуация. Как же, если верить вашим словам, то...
1: А вот недоверие закралось, да?
0: Да, да. Я, кстати, возвращаюсь к этому. Получается, что мы можем проследить вот это вот. То есть, если 10 веков мужчина жил без женщин, теперь наступает время женщин, значит, им вы тоже отмеряете 10 веков, потом снова будет мужчина с какого-то момента, судя по всему.
1: А это, знаешь, как говорится, Всевышний из нашей планеты играет в шахматы. Он делает ей ходы каждый раз новые, а Земля выкручивается, как экспериментальная платформа. Вот, то есть он сидит такой, ему в кайф там. Ну вот, крутится она, да? Крутится он потом так. Стоп, дай-ка я комету запущу. Ну и запускает комету, а наши там профессора думают, как бы, блин, поставить какие ракеты-носители на меридианах Земли и сдвинуть ее со своей линии движения вокруг Солнца, чтобы вот эта комета, которую там пустили у нас, в сторону пролетела. Или вот фильмы даже были сняты, несколько штук одинаковых.
0: Ну, может быть, опять же, если верить вот в вашу теорию, это есть вот с точки зрения шахматиста, вот его партии, им разыграны. Есть гуманный акт по отношению к человечеству, то есть который пытается как-то выкрутиться от ожидаемых последствий его шахматной игры и тем самым совершенствует свои навыки, там, познание, прогресс, опять же,
1: бубенцы. Ну вот шахматы все-таки... такая достаточно равная игра. Там противник может мат поставить, и противнику можно мат поставить. Вот. А все-таки вот в этой игре между землей и Богом нет обратной связи. Только Бог может поставить мат.
0: Это безусловно. Я сейчас о другом говорю. Я говорю о его воздействии на жителей Земли. О том, что вот эта сама игра может быть затеяна для того, чтобы стимулировать жителей Земли.
1: Да, но это естественно. Мозг должен работать.
0: Да.
1: Если будет сидеть ребенок...
0: Сейчас. Мне надо. Кстати, вот сейчас пришло сообщение следующего плана, дескать, а все-таки баба сидит на чайнике, а не чайник на ней. Но я хочу сказать, что мы вот в противовес вот бабе на чайнике изобрели, в общем-то, мужика на чайнике тоже, который как альтернатива может сажаться на чайник. Другое дело, что многие все-таки как-то почему-то брезгуют им. Вот, хотя мужик такой ничего получился весь.
1: Но он же этот, норвег какой-то.
0: Норвег, естественно.
1: В юбке чтобы, в такой клетчатке.
0: Да, да, чтобы сохранить, в общем-то, вот, всю вот эту подноготную, понимаешь ли. Вот, так что... Да, ну я вот вас перебил немножечко на тему, да.
1: Да, значит, вернемся
0: да.
1: к нашим детям. Вот да, как развивается мозг человеческий. Если посадить ребенка перед белой стеной, он сидит и видит один белый цвет. Белый цвет – это сочетание всех цветов радуги. Но он это сочетание пока не видит. Он начинает это сочетание различать только в тот момент, когда перед ним, допустим, начнет летать муха. Сначала он будет изучать линии полета ее.
0: То есть вы хотите сказать, что если вот постоянно ему показывать белое, то мозг не будет развиваться?
1: Нет, не будет, конечно.
0: Согласен.
1: А к чему там развиваться? Нет стремления. А вот, допустим, полет мухи, да?
0: Или, например, вот. Струйка желтой краски. Ну, маленькая такая, нет, не то я сказал.
1: Да, ее можно рассмотреть как отток солнца.
0: Или приток солнца. Ну, в общем, или просто отток, или приток.
1: Не, если это фонтанчик желтой краски, то это приток. А если с потолка капает, то отток.
0: Согласен с вами. Кстати, вот таким образом, я извиняюсь, что вас перебиваю, мы проводили в нашем центре, вот где готовим, в общем-то, диверсантов и разных таких других людей, занимающихся подрывной деятельностью экономики других стран, мы готовили, ну, эксперименты делали, да? То есть сажали тоже человека с полностью очищенным сознанием перед белой сплошной поверхностью. И, значит, в одной комнате делали людей, у которых постепенно, начиная сверху, закрашивали черной краской, собственно, вот эту вот всю байду, белую поверхность. А в другой комнате закрашивали снизу белой краской. Вот и в том, и в другом случае получались они... Люди с очень негативной такой психикой в результате, травмированы, скажем так, негативно. Но с одной стороны они были агрессивны, с другой стороны они были подавлено агрессивны. Соответственно, исходя из этого, мы могли формировать две бригады. Одни бригады по подчинению, другие бригады по идейным соображениям. Вот те, которых сверху закрашивали, они были бригады по подчинению. А те, которых снизу, по идейным соображениям. И они у нас были передовыми частями, именно они у нас в Алжире делали боевые действия в многих других горячих точках.
1: А вот по поводу стирания.
0: Да.
1: Стирания памяти, да? Сейчас, вот небольшой рекламный блок, сейчас один из медицинских институтов в целях рекламы, я не буду его называть, как он называется, вот, придумали способ защитить богатых людей, потому что это дорогая операция, от стирания их по памяти. И за основу взяли... Вот помните, у всех были аудиокассеты когда-то дома. И у аудиокассеты есть предохранительная ямка с каждой стороны на торце кассеты. Ее выламывали, и уже стереть нельзя было кассету, если туда что-то не подпихнуть. Ну, обычно скотч или лейкопластырь туда подпихивали.
0: Или ногти вот состриженные пихали, да.
1: Да, вот. А чтобы не было возможности стереть память у человека, вырезают методом трепанации черепа. Диаметр или радиус, как это назвать. В общем, квадратный сантиметр черепа затылочной части. И этим самым, так, как бы это назвать, убирают момент, то есть убирают вот этот предохранитель. Да.
0: Ну, это как-то, по-моему, слабо в это верится все-таки.
1: Вот когда тебе сотрут память, вот тебе начнет видеться по-другому. Был у тебя счет валютный в банке, нормальный. Мерседес, Гелендваген. И все, и нет ничего. Знаешь, все переписали, а ты сидишь такой перед белой стеной.
0: Ну, кстати, тут я хочу вот о чем, какую тему-то затронуть. И дело в том, что все вот богатство, все там, то, что нажито, да, оно и ценно только до того момента, пока ты об этом помнишь. Если ты об этом не помнишь, ты, в общем-то, счастлив. Ну, представь себе, например, сейчас я вот тебе дам по бубну, и ты через 2 минуты забыл все свое прошлое и стал счастлив, потому что у тебя нет ни проблем, связанных со всей твоей вот прошедшей жизнью, да? Ну, вообще ничего.
1: Хорошее предложение,
0: то есть ты попросту,
1: надо попробовать.
0: Ты родился заново, ты вошел в этот мир снова сияющим пупсиком, понимаешь? Вот да, я твоя мамка, ты меня дико уважаешь, боишься. Вот, ну, потом
1: так,
0: я тебе говорю...
1: Так, а у тебя сиськи большие?
0: У меня одна старая.

0: Вот. И таким методом мы очень часто даем людям право родиться вновь, потому что, вот, я не знаю, как у тебя там, которые приходят память стирать, к нам наоборот приходят и...
1: Вживляют чужую память.
0: Нет, нет, наоборот, пытаются очистить свое сознание. Говорят, вот вы знаете, жизнь очень там, порой очень удачливые люди, удачные, большие начальники приходят и говорят,
1: тоже дорогая вещь,
0: помогите. Да что там, дубину просто, да, грамотно поставленная рука и место, по которому бьешь. Вот, и все практически. И вот, конечно, вроде бы и травма, да, вроде... амнезия, да, но с другой стороны человек в эти моменты счастлив. То есть главное в этот момент не допускать ему демонов из его прошлой жизни. То есть родных, близких, ошибка какая, что типа пытаются напомнить ему, как, каким он был, да, там, призывают к нему там друзей, которые ему втирают, типа, дескать, там, власть, там, ну, представь себе, например, сейчас придет к тебе сюда какая-то тетка здоровая, которую ты не знаешь, и будет говорить, дескать, вот, там, я, например, твоя тетя Маша, да, вот ты ее...
1: А если теща скажет?
0: Или, да, или теща, да, так любые какие-то... Вот, а ты не знаешь, что такое теща, ты же язык забыл. Ты, скажем так...
1: Есть выбор выучить какой-то другой язык.
0: Конечно. То есть в середине своей жизни ты получаешь право жить по-новому.
1: Вторая жизнь.
0: Да, да. Мало того, у нас некоторые вот уже и на пятую жизнь претендуют. То есть бывало, приходит уже через 2 недели, говорит, хочу еще одну жизнь. Мы снова бац этой дубиной. Глядь, опять грудничок. И знаешь, они же ласковые такие в этот момент становятся. Вот что ребенок, ему шоколадку продели, так шоколадку понимает, стервец. Понимаешь, вот когда, то есть он видит, когда ему дают, на, он все-таки берет. Это к чему? К жадности, понимаешь, человеческой. Все забывает, кроме слова «дай».
1: Да.
0: Кроме слова «дай», да? Если ему скажешь сам-то «дай», да, отдай, да? Не кулаком зажимает, падла. Понимаешь как? Вот. А после этого...
1: В челюсть можно ему дать, он отдаст.
0: Нет, он же уже травмирован, все.
1: Все, в челюсть не получается. Или там по челюсти бьют, чтобы память-то выбить. Именно информация о музыкальной паузе. Если оглянуться на третью композицию назад от этой композиции, то в то время мы прослушали группу под названием «Ковенант». Вот. Если вы помните, в прошлом году был дебютный альбом группы «Ковенант», и писались они, начальная буква была «Си». Но ребята раскрутились, заработали денег, купили себе компьютер. И оказалось, что есть еще одна группа с таким же названием, но и играющая поп-мьюзик. И страшным блэкерам стало стыдно ходить с таким названием, и они решили его переделать. Они поставили перед названием вот это вот трехбуквенное значение «The» или как там оно. И потом написали тот же «Ковенант», только через «К». Очень хорошая группа, очень известная в узких кругах молодежи. Вот. После нее звучала группа с очень красивым названием «Пикатум», тоже теперь известная в узких кругах молодежи. А после нее в данную минуту играет уже достаточно известная в узких кругах молодежи группа «In the Woods». Все это было в 99 году. А следующим будет играть... Следующим будет играть известный шведский коллектив «Entombed». Уж о нем я не буду говорить. Песня будет звучать с последнего альбома.
0: Это еще я от себя добавлю. Все они, в общем-то, дети вот так называемой шведской семьи Абба.

0: мало стало.
1: Конечно, и монголов тоже, заметьте, в Москве количество резко сократилось раньше.
0: А в Москве их в Красную книгу занесли, я слышал.
1: Безусловно, безусловно. Ведь,
0: и посольство закрыли.
1: Мало кто сейчас даже знает уже и помнит вообще, что такое вообще Монголия. Какие вот, кто сейчас знает, кто сейчас премьер-министр Монголии, какова сейчас ее внутренняя, внешняя политика. И нет, Путин наш премьер-министр. Зачем ты скабрезничаешь?
0: А я его видел по телевидению в Монголии.
1: Нет, в том-то дело, что Монголию очень давно не показывают по телевизору. Обрати внимание. Может быть, вообще
0: нет,
1: уже страны такой.
0: В Монголии
1: нет.
0: Был и по телевидению видел.
1: А! А там, значит, все-таки провели телевидение теперь, да? Это радует, значит, все-таки.
0: Ну, там поставили один большой телеэкран. Он где-то занимает. Ну, он как футбольное поле. Ну, чтобы на всю Монголию было видно. Ну, зачем ставить много разных телевизоров? И ввели телевизионный налог. 1% заработной платы. Каждый монгольчанин должен отдать в бюджет страны за вот этот телевизор огромный. И он, его занесли в книгу рекордов Гиннесса как самый большой телевизор.
1: Ну да, достижение такое. В принципе, они известны чем? Это кожевники и кочевники. Вот оба на К, сокращенно КК, если целиком брать КК, мы. Сокращенно, в общем-то, кожевники, кочевники, монголы, опять же. Ну ладно, то есть об истории Монголии я вижу, что ты ничего толком не знаешь.
0: Ну почему? Я просто не готов к этой теме. Я поднял бы литературку-то. Если бы заранее было что-то оговорено. А то ты вот так вот позовешь и навязываешь мне всякие свои темочки.
1: Гибкость должна быть во всем. То есть я, например, знаю кое-что.
0: Я акробатикой в детстве не занимался.
1: Могу рассказать прям вот о чем. Вот прям задавай любой вопрос по Монголии, я тебе с радостью отвечу. Я-то просто намекнул, что, может, у меня спросить.
0: А какой Монголии?
1: Монголия, но в принципе есть такой ресторан недалеко, я открыл хорошую, такая скрытая реклама. Спасибо, что мне подыграл. Приходите к нам в Монголию.
0: Вот. А когда? Не, ну, приглашение прозвучало, я же не могу так просто.
1: Что, когда?
0: Когда приходить?
1: Куда?
0: А куда ты приглашал?
1: Кто приглашал?
0: Так, подожди, я же это не понимаю.

остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находится стрелец и близнецы? И многое другое в программе «Поршень».

0: Ну и я рад приветствовать в студии наших гостей. Знаете, мне, уважаемый старичок, это я, извините, ошибся. Дело в том, что я несколько отвык уже от, скажем так, присутствия в данном месте, поэтому, уважаемые радиослушатели, да простят мне некоторую косноязычность. В общем-то, я и так, в общем-то, весь там косноязыкий от рождения, да плюс еще вот эти два месяца вынужденной изоляции от общества не могли не наложить свой мощный отпечаток на гипофиз и другой червячок мозга головной. Да, у нас гости, собственно, в студии. Один из этих гостей вам знаком, может быть, вы помните, он был у нас года 2-3 назад. За это время покрылся еще дополнительной морщиной, он все равно толком не слышит, поэтому я могу себе так как-то достаточно смело говорить в его адрес. Но я напомню, кто это. Это Альберт Борисович Пагер, академик, секретарь, бывший уже теперь, что неудивительно, потому что все меняется, время, знаете ли, течет. Но это я такие общие слова, чтобы как-то успокоить себя, вы поймите, потому что я дико нервничаю, потею и воняю. Да, секретарь бывший координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности Альберт Борисович Пагер, как я уже сказал. И самый юный член коллегии педагогов, вот обратите внимание, да, нашему гостю всего 15 лет, выпускник Гнесинского училища по классу игры на скрипке, вообще четырехструнных всяких инструментов, перпендикулярных, параллельных, ну, близких к скрипке как-то виолончель, гусли и прочие такие смычковые вещи, Семен Шванштейн. Здравствуйте, дорогие гости.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте.
0: И вот что я, во-первых, хотел заявить всем нашим радиослушателям. Я не случайно, так сказать, позвал именно таких людей к нам в студию в момент, когда, казалось бы, все спекулируют радиостанции, средства массовой информации на печальных и общеизвестных темах. Естественно, нет ничего проще, как в мирное время говорить о музыке, а в военное время говорить о войне. Мы не ищем легких путей, так и, в общем-то, в стрёмное достаточно время будем говорить о музыке и не только. Обратите внимание, одному нашему собеседнику, а именно Альберту Борисовичу Пагеру, уже за 70, а другому, Семену Шванштейну, 15 лет. При этом Альберт Борисович не гнушается брать уроки игры на скрипке у столь юного учителя. Альберт Борисович, ведь известно, да, что люди... Ну, так устроено, что они подневольно уважают старость и подневольно относятся это свысока к молодости. То есть, к примеру, вот эта дурацкая привычка уступать место в метро, хотя деньги заплатил, понимаешь, я пришел, я заплатил пятак свой, или сколько он стоит. Почему она должна садиться, я спрашиваю всех, а? Нет, вы не смотрите на... А они, видите ли, уступают, потому что принято. А может, она партизан расстреливала? Да, извините, я волнуюсь очень. У вас же наоборот. Я видел, каким образом Семен Шванштейн ставит вам ручку старческую. Ну и вообще, в общем-то, и даже стучит по локтю, говорит, дескать, локоть держи, пресс держи. Вы это терпите, вы академик. Может быть, вы энергетический вампир?
1: Я бы хотел для начала рассказать историю, которая меня подвигла на некий культурный подвиг. Совершенно случайно мне попала в руки вот эта скрипочка. И один мой приятель, эксперт, сказал, что это совместное производство двух великих мастеров Страдивари и Гварнери. Они вдвоем сделали эту скрипку. Но еще интереснее история, произошедшая несколько ранее. В Свердловске был ограблен один коллекционер инструментов. И когда его грабили, он смог заметить не лицо грабителя, а только тот, что он насвистывал. Он насвистывал незнакомую мелодию для коллекционера. И следователю он сказал, а не так, похоже на рассказ Франчески из увертюры Чайковского. Вполне понятна неосведомленность коллекционера, уже человека пожилого, в современной молодежной музыке. Но следователь знал, что рассказ Франчески, одна его попевка похожа на попевку из песни Пахмутовой «Нежность». И он знал, что в каталоге его картотеки есть один домушник – Васька по прозвищу «Нежность». Он все время насвистывает эту песню. Так было раскрыто это преступление. Впоследствии коллекционер распродавал свою коллекцию, и эта скрипка Гварнери из Страдивари попала ко мне.
0: Скажите, пожалуйста, я помню, уважаемый Альберт Борисович, что в нашу с вами прошлую встречу мы вели речь о великом композиторе Густаве Малере, его брате Кириллке Малере, в меньшей степени, который изобрел первым пушку длинную с узким дулом, в общем-то, которая загибалась и стреляла из-за угла, при этом не взрывалась и не откатывалась. Но я прекрасно знаю историю Густавки самого, он, в общем-то, дико ненавидел скрипку. Вы же являетесь поклонником Малера, и даже вот на вашем иконостасе значок, что для академика, конечно, несколько странновато и неформально смотрится.
1: Его даже путают с Ким Ир Сеном.
0: Да, он действительно...
1: потому что он не в профиль сфотографировал.
0: Ну и букли эти, конечно, они уже заляпаны пальцами многочисленных любопытных. Вы, кстати, не давайте трогать людям значки ваши, потому что и у нас, я вижу, как вы пришли, вот и художники все как налетели, и давай трогать. Но это ладно. Вот чем же все-таки объясняется вдруг такой непонятный перелом в вашем мировоззрении? Почему именно скрипка там, а не, к примеру, кларнет или вот такая гнутая труба, похожая на пражскую колбаску, именуемая валторна?
1: Но я хотел бы сказать о своем уважении к Малеру.
0: Спасибо.
1: Только у этого автора всегда нота ля соответствует планете Сатурн. Как вы знаете, каждой ноте соответствует своя планета, а у Малера всегда Сатурн. Я бы хотел, наверное, все-таки спросить у моего педагога, как наша с ним первая встреча повернула его творческую детскую карьеру. Ведь благодаря мне он выходит, так сказать, в свет теперь.
0: Но тут нужно сказать, что он выходит в свет не музыкального мира все-таки, а в свет людей, занимающихся проблемами нравственности. То есть этот мир достаточно далек от мира шоу-бизнеса. К сожалению, классическая музыка все больше и больше включается в шоу-бизнес. Мы уже видим великих поющих на Красной площади вместе с дрестящими и безделками. Это, конечно, не может не привести к трагическому концу. Но я уверен, что вы, Альберт Борисович, будучи человеком дико мудрым, это к Солженицыну нам быту, вы сознательно уводите юное дарование, то есть и гения нашего, вот из этого мира. То есть, поскольку музыка и нравственность, это понятие должно быть единое, что у твоего Малера носки с колготки одно и то же. Вот. А что вы думаете, Семен, про это? И как на вас смотрят? Ну, вообще понятно, коллег у вас нет, потому что у гениев коллег не бывает. Я думаю, что если есть, то есть, скажем так, скрипка Евгения Кисин, это его рояль.
3: Безусловно. Большое спасибо за вопрос, предоставленный мне. Я, прошу прощения, немножко волнуюсь, но прежде всего я хотел бы, я позволил бы себе не согласиться немножечко со своим учеником. Я даю ему, безусловно, дань уважения. Он действительно очень взрослый, умный человек, но что касается ноты ля и планеты Сатурн, то он, на мой взгляд, безусловно, не прав, потому что нота ля не похожа на планету Сатурн, а на планету Сатурн как раз похожа, мне кажется, действительно нота соль, потому что нота соль находится между линейками, так же, как и кольцо Сатурна пересекает его посередине. Мне кажется, вот это больше похоже на ноту соль, вот Сатурн.
0: Я, вы знаете, хотя с трудом представляю, о чем вы говорите, но я с вами в корне не согласен, потому что я все-таки придерживаюсь в данном случае вот мнения Альберта Борисовича все-таки. Ну, давайте сойдемся так. Пусть она будет похожа на ля бемоль.
3: Да, ну, в конце концов, конечно, наш разговор здесь не сходится к астрономии. Наш разговор, конечно, полностью, мне кажется, о музыке. И мне кажется, что в дальнейшем о музыке нам и стоит говорить.
0: Скажите, пожалуйста, Семен, вот все-таки, может быть, вы как-то объясните, почему именно скрипка привлекла Альберта Борисовича? Потому что я помню, что вы пытались брать, Альберт Борисович, уроки игры и на гармонии двурядки, и как-то достаточно недурно на ней уже умели играть русские народные танцы, сокращенные РНТ. Вот один, правда, танец, мазурку он назывался. Ну, правда, он не русский, но вы как-то так... Ну, это, в общем-то, тоже не особо важно.
1: У нас была московская городская версия.
0: Да, да, но все-таки, вот, Семен, вы не думаете, что академика просто кидает, что он вот сейчас год возьмет у вас уроки, вы будете отдавать ему часть своей души, тепло своих ладошек, ставить ручку и так далее, а он потом, в общем-то, это, и только ищи свищи академика.
3: Конечно, вы знаете, когда он пришел ко мне с просьбой научить его игре на скрипке, действительно, меня поразило его желание, и меня поразили его пальцы. Именно пальцы, как раз, которые могли ставиться на гриф скрипки, на гриф музыкального инструмента, так как они абсолютно не могли ставиться на клавиши баяна, скажем, и так далее. Я это сразу заметил. И действительно, он спросил меня, вот, как мне быть, я не могу играть на баяне, но я хочу играть на чем-то другом, на струнном инструменте. Я ему сказал сразу, вы знаете, вот... Скрипка — это ваш инструмент.
0: Скажите, кстати, Семен, вот вы сейчас сказали о том, что вы при первом вашем знакомстве обратили внимание, так скажем, на пальцы нашего гостя Альберта Борисовича. Я сразу вспомнил Федора Куницына, известного скрипача-самоучку. Вы наверняка знаете человека, который родом из крестьянской семьи. Я просто поясню так нашим радиослушателям, кто не знает. Во время войны с Наполеоном он, в общем-то, попал в бой и отвоевал своей мощной косой и Бертардой скрипку. Он, естественно, не знал, что это такое для мужика это было, в общем-то. Но, тем не менее, привез ее в дом и стал учиться, то есть практически самородок. И попросту такое, надеюсь, делал, что этот парень-то как его. Ну, в общем, все отдыхают, конечно, кроме вас, Семен, и вас, Альберт Борисович. Он после этого стал заниматься таким музыкальным миссионерством, сокращенным ММ. То есть он ходил и именно по пальцам среди крестьян, и не только среди баронов, также графьев, профессуры, определял потенциальных успешных своих учеников. И вы знаете, больше всего он набирал в рядах дееров именно, потому что у тех попросту уже и нет отпечатков пальцев, все обсисечки стесались, и руки их дико гибкие и удобные. И даже создал свой оркестр, который назывался оркестр графа Шереметьева.
3: Безусловно, именно дееры, конечно же, могли, им было проще всего, скажем, освоить музыкальные инструменты, инструменты, которые имеют грифы и струны, поскольку сжимание руками, вот, ну, как бы сказать, ну, вот те части тел животных, они, безусловно, очень, как бы, ну, как это сказать, тренируют
1: это
3: мышцы.
1: Сжимание и тремолирование.
3: И безусловно, Альберт Борисович, действительно, вот он... Я сразу увидел, что он этим занимался, и я понял, что он может по-настоящему сжимать гриф и нажимать на струны, и именно вот мышцы пальцев у него, безусловно, разработаны, я это заметил сразу.
1: Ну, я хочу, кстати, поделиться неким секретом, который мне передал мой педагог. Кроме охвата грифа изо всех сил, вы должны демонстрировать захват нижней частью левой стороны челюсти, собственно, скрипки, прижимание ей к груди. То есть, чем сильнее вы зажимаете подбородком скрипку, тем более могучий резонанс она производит. А вот... Не говоря уже о технике смычка, это... мы позже перейдем.
0: А вы знаете, я прошу прощения, что влезаю так не особо, будучи все-таки осведомленным в столь технических вот нюансах, но тем не менее, у меня под окном, около загородного дома моего, около виллы, есть музыкальная школа для богатых трех детей. Вот, все, значит, богатые три дитя, они, в общем-то, учатся на скрипках тоже, и в общем, приходя оттуда, дико плачут, шатаются, падают и стукаются лобиками об стол. Почему, спросил я, три дитя, вы так, в общем-то, себя ведете похабно. На что они, рыдая, сказали, а нас учитель, я не буду называть его имени, потому что это женщина, заставляет просто часами стоять, вот не играя, руки по швам, а скрипку держать, прижимая зубом к плечу, чтобы выработать вот эту хватку. Я со своей стороны счел это каким-то издевательством, но ничего не стал говорить. Мне бы хотелось услышать ваше мнение. Вот особенно Семена. Насколько этот действенный? Или это просто издевательство над трем дитя?
3: Знаете, это, если говорить честно, абсолютно это полное издевательство, поскольку никогда, даже невозможно держать скрипку подбородком, полностью прижав, и при этом, если твои руки будут привязаны к телу, нужно как бы сделать наоборот, чтобы, скажем, именно руки, обхватив гриф скрипки и смычок, привязать к этим вещам, а как раз, чтобы тело было полностью свободным, и подбородок нужно как раз полностью освободить. И только тогда, работая пальцами, прижимая постоянно эти вещи, можно научиться каким-то образом играть.
0: Я так подозреваю, что вот эта самая учительница, она просто не любит новых русских и их три дитя. И поэтому, видимо, так издевается. Ну, понятно. А скажите, вот Семен, вы считаете ли, что для такого полного овладения игрой на, виртуозной именно игрой на вот вашем инструменте, все-таки должна быть у человека какая-то определенная комплекция. То есть вы, как самый молодой педагог, набираете ли себе там людей, там, ну, скажем, чрезмерно полных или совсем худых, или есть какие-то требования по физической подготовке, такой реальной для игры?
3: Ну, безусловно, безусловно, особых требований по комплекции человека не существует. И даже по физической подготовке. Самое главное требование — это то, чтобы любой человек, хотящий или, сказать, желающий играть на музыкальном инструменте, в частности, самое главное, на скрипке, был либо до этого, либо занимался, жил в деревне и был дояркой или дояром. Это самое важное, мне кажется.
0: Вот уже, кстати, тут очень огромное количество приходит вопросов. Во-первых, господа Флукин и Волков интересуются, будет ли сегодня Альберт Борисович играть на валторне. Безусловно, и мы услышим произведение. И при этом мы, кстати, с вами будем слушать вообще нонсенс, то есть мастер-класс для вас специально. Кстати, все скрипачи, скрипачки и те, кто, в общем-то, сочувствующий, может сейчас извлечь ваши инструменты, потому что в прямом эфире для вас будет вот мастер-класс, который будет давать одновременно гениальный учитель и одновременно гениальный, скажем так, ученик. Ну, а вы разные, конечно, в разных областях гениально, но, тем не менее, гений не имеет национальности, так же, как не имеет национальности художник. Художник — это уже национальность, водитель и, в общем-то, дровосек.
1: А более того, вы можете продемонстрировать нам свою игру даже, наверное, по телефону, если он у вас функционирует.
0: Безусловно, мы...
1: И мы вас поправим.
0: Да, будем принимать звонки. И еще я хотел сказать, что вот такой вопрос к Семену. Семен, дело в том, что когда я обучался 3 года игре на мандолине для того, чтобы подрабатывать потом в еврейском ресторане и зарабатывать денег, это была такая необходимость, там хорошо платили, меня заставляли петь всякое сольфеджио, там, насколько это важно для вот вашей специфики, и если важно, то откройте нам секрет, как Альберт Борисович справляется с сольфеджио, потому что я хотел бы послушать какую-нибудь арию Бориса Годунова в его исполнении.
3: Ну, вы знаете, что касается, скажем, Альберта Борисовича, да и многих людей как бы в мире, то вы знаете, ведь талант — это как бородавка. Она на кого-то сядет, а на кого-то не сядет. Понимаете? И мне кажется, что здесь, если человек талантлив, он талантлив во всем. Он может играть и на скрипке, и на мандолине, и на на, ну, как бы на бетоне и на всяких инструментах разных. Это неважно. Мне кажется, что...
1: Дирижируешь.
3: Безусловно, вы правы, Альберт Борисович. Спасибо вам большое за, за то, что вы добавили. Безусловно. Ну, мне кажется, в основном, конечно, поскольку если есть талант, то учиться не надо. Но бывает так, что можно научиться, конечно, технике игры, но, как сказать, если не существует той бородавки, то, увы.
1: Да, на самом деле техника, она наверстывается только физзарядкой. То есть вы, обладая бородавкой таланта, ну, делаете с утра несколько физических упражнений, и все технические навыки прививаются вам автоматически. Вот. Особенно если вам педагог уже поставил ручку. Вот. Что касается...
0: А вот извините, Альберт Борисович, просто благо я услышал знакомое слово, сразу вспомнил о поэтах, этих баснописцах и живописцах всяческих. То есть, к примеру, поэт может записать как-то пришедшее ему в голову на там коре или палкой как-то, или просто запомнить, да?
1: На манжетах.
0: Да, да, совершенно верно. Значит, живописец углем на асфальте может нарисовать классики или ну что угодно, да? Гораздо сложнее гению скрипки и вообще какого-нибудь музыкального инструмента, особенно дорогостоящего музыкального инструмента, без отсутствия оного вот свой талант выразить и проявить. Исходя из этого, я так не в обиду, вы не думайте, просто мне пришла в голову мысль, не является ли все-таки гений скрипача и любого музыканта, играющего на дорогом и все-таки сложном музыкальном инструменте, вторичным относительно гения человека, который создал этот инструмент. Ну, вот сейчас огромное количество всяческих кислотных данс-плясовых музыкантов дискотечных, которые, в общем-то, эксплуатируют безжалостно муги, фуги и всякие реберты, да. Они делают замечательные вещи, но, безусловно, человек, создававший все это программное обеспечение, на порядок выше. Не прослеживается ли эта тенденция, на ваш взгляд, вот в вашей области?
3: Ну, мне кажется, что ни в коем случае, поскольку, как я уже сказал, талант — это вещь неповторимая, и если человек умеет и может что-либо делать, если так сказать, он действительно он скрипач, он гений, то бывает так, конечно, что он гений только в скрипке, и он не умеет мыться в ванной, не умеет, скажем, плавать и так далее. Но, например, действительно бывают и иные ситуации, когда он, конечно же, гений, но он и живет жизнью, он встречается, как сказать, с особыми противоположного пола, скажем, и ходит встречаться в различные заведения, скажем. Вот. Бывает, вы знаете, бывает по-разному. Конечно, бывает по-разному. Конечно, ну, как сказать, в основном, если человек себя полностью посвятил музыке, то кроме музыки он, как правило, ничего не умеет. Он только умеет музыку.
0: Мальчик, а как слаженно и ладно говорит. А, Альберт Борисович, ваша, я так понял, выучка.
1: Я не совсем согласен с моим преподавателем. Дело в том, что гений, создавший, например, скрипку, создал ее так, что никакие конструктивные новшества последующих эпох не прививаются. А возьмем музыку, например, Вивальди. А прибавьте к Вивальди барабаны, как это делает средней руки скрипачка Мэй. И Вивальди становится забавен. А привести к скрипке дополнительный резонатор, вы не сможете взять ее даже в руки.
0: То есть скрипка целиком самодостаточный, так скажем, механизм, не подверженный никакому усовершенствованию.
1: Никаких новаторств.
0: А как же тогда известная скрипка Жака Люка Понти с ладами?
1: Видимо, видели только видеоизображение этого инструмента. На самом деле лады нарисованы. И так умело, что кажется выпуклыми.
3: Лично мне, конечно, кажется, что это скрипка для бездаря.
1: Молодость, прямодушие,
0: радикализм. Да, ну это мы прошли же через это с вами, Альберт Борисович. Кстати, а почему вы теперь бывший? Вы все-таки на пенсии? Или у вас как-то с Борисом Николаевичем произошли какие-то конфликты?
1: Просто координировать такого колосса силами моего возраста уже тяжко. И проблемы, нравственные проблемы современности решаются другими людьми и другими способами. Я лишь своими беседами пытаюсь воздвигнуть некое здание.

0: слушать сегодня произведение в вашем исполнении. Я все-таки хотел бы попросить вас, Альберт Борисович, и спеть. Я открою нашим радиослушателям маленький секрет. Дело в том, что Альберт Борисович, будучи человеком очень веселым, несмотря на свой возраст, еще в бытность свой секретарем Координационного совета при президенте РФ по вопросам, в общем-то, этических проблем современности, организовал такой театр-студию из приближенных, в общем-то, к самому, да? И в этом театре-студии вы ставили Бориса Годунова, я знаю, и кого вы только не ставили. Вот. И я бы хотел, может быть, вас попросить, так сказать, тряхнуть бородой всей и исполнить какую-то арию.
1: Я хотел бы сначала продемонстрировать более ранние свои записи. Потому что Борис Годунов воспринимается как бы в динамике.
0: Безусловно.
1: Динамики моих творческих образов.
0: А, кстати, извините, я вот насчет возвращения именно к динамике ваших творческих образов. Я знаю, что вы выезжали в воинские части, в октябрятские лагеря и прочие такие там всякие, то есть давали выездные сессии и концерты. Вот ваша достаточно вольная трактовка Бориса Годунова, то есть вы же и какие-то и слова свои вставляли, кое-где делали даже изменения мелодии. Как относились люди к такой вольности?
1: Дело в том, что выступая, я предваряю свое пение рассказом музыковедческим, где я ведаю публике о том, что Мусоргский практически не написал Бориса Годунова. То есть он набросал отрывочные фразы, кое-где какие-то инструментальные ремарки.
0: Я еще помню Эриха Марии Ремарк, да, тоже замечательный.
1: А впоследствии Римский-Корсаков и Шостакович создали свои версии, так сказать, собрав в некий ремикс, выражаясь языком шоу-бизнеса, наброски Мусоргского. И поэтому я попросил своего друга Якуба Магомедовича Цимбольского сделать для меня свою редакцию, так как мой диапазон гораздо шире, чем диапазон певческий многих наших солистов, то мне хотелось блеснуть, будучи одетым в рясу Бориса Годунова, некими яркими высокими нотами. Поэтому немножко изменилась мелодия.
0: Ну, может быть, вы сейчас как-то попробуете. Вот,
1: Я немножко должен распеться в коридоре, прежде чем демонстрировать. И прошу вас поставить одну мою запись. Ее сделал мой большой друг по фамилии. Но я не буду ее говорить, потому что он скромный человек.
0: Вот. А какой трек?
1: Трек номер 8.
0: Сейчас.
1: Сейчас. Я думаю, что стоит начать третий такт пятой цифры.
0: Сейчас я отмотаю.
1: Да, вот именно вот так, да. Включили?
0: Да, идет.

солнце растет. Ведь ежели в тебе пятно единое, единое случайно завелось, тогда беда. Нальется сердце ядом и душит что-то, и голова кружится, и мальчики, да, мальчики кровь.

0: Вы знаете, я, честно говоря, удивлен. Это же даже какое-то такое современное искусство. Послушайте, ну я вижу, что эта пластинка выпущена в Японии. Как вам удалось? Я знаю, что японские граммофонные пластинки, как, собственно, и компакт-диск, стоят, во-первых, дорого. И тут оформление. Я вижу, тут и шнитки произведения вы играете.
1: Ну, во-первых, я бы назвал японские баррикаделы. Потому что почему-то там при воспроизведении Бориса Годунова выпала, с позволения сказать, целая строчка фагота. Мало того, ни одна страна мира не выпускает столько пиратских записей. И я имел удовольствие наехать на них юридически.
0: Ну, понятно, да.
1: За что получил компенсацию в дисках, которые с удовольствием, кстати, Саша, если вы не откажетесь, я готов вам вручить с подписью меня и моего коллеги.
0: Спасибо. Я с радостью буду включать в наши программы эти произведения, потому что, кстати, здесь же я вижу, что Моцарт. Вот что тут я не разберу, написано по-японски что-то.
1: Может,
0: исполняет просто, Семен Шванштейн. То есть это уже ваша, да, Семен, сольная?
2: Да, безусловно, это моя сольная.
0: Может быть, мы ее сейчас послушаем, если вы не против. Сейчас мы послушаем, как играет учитель. Да. Сейчас я поставлю.
1: Разрешите, я только буду заглядывать в ноты, мне интересны штрихи. Семен, я вам не помешаю.
2: Вы должны заглядывать ноты, поскольку на последнем уроке вы еще не очень хорошо знали партию. И что касается третьего такта, то вам следует поставить второй и третий палец на ля и соль.
1: Я исправлюсь, да.
2: Безусловно, я надеюсь.
0: Третий трек, да?

0: на волнах радиостанции и в самых Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции и в самых Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.
1: Вы знаете, Семен, я, честно говоря, был немножко удивлен. То есть там вот на данной фонограмме слышно, как листаются ноты. По идее, я понимаю, что живое исполнение какой-то классической композиции подразумевает вот технические моменты, как-то поскрип пюпитровый и ботиночный, а также стульный под, в общем-то, задничным покрывом дамы. Вот. Но в данном случае как-то прям вот женщина, видимо, как у великого, кто на органе, тоже листает все, что не попадя. Ведь можно было как-то его вырезать? Или не было времени как-то на монтаж? Я извиняюсь, что я так неосведомлен.
2: Знаете, я просто поражен. Я, безусловно, обращусь в эту компанию, потому что у меня все было сыграно идеально, гениально, абсолютно гениально. И эти непонятные стыки, моменты, у меня просто, вы знаете, у меня просто нет слов. У меня нет слов, вы знаете, я пока не могу говорить.
3: А у меня
2: это
3: есть
2: ужасно,
3: слово.
2: Вы знаете.
3: Я бы назвал это не пиратством, а аудиодиверсантством. Представляете, они...
1: Подождите, на одной же пластинке, Альберт Борисович, что-то ваше произведение, ваша фотокарточка тут же вот...
3: Ну, моему коллеге повезло несколько меньше.
1: А вы знаете, может быть, это просто какой-то рабочий момент съемки, настройка, еще что-то. Я просто помню один известный классический исполнитель на арфе. Кстати, единственный мужчина, играющий на арфе, догадайтесь, кто? Правильно, он самый Густав. Густав Ивенчик. Известный вам, да? Не знаете Густав Ивенчик? Ну, известный арфист наш.
3: А, это вот эти, да?
1: Вот эти. Он настраивался. Они все писали, японцы, прямо в студии. И когда вышла пластинка, то есть сама его партия, она была брынь, и все. Брынь, и не больше. А они же записали его сольно, выпустили сольный диск со всей настройкой. Вот, мало того, выпустили еще, естественно, пиратский диск для того, чтобы потом всякие поп-рок-танцевальные диско-коллективы сэмплировали, понимаешь, звуки арфы.
3: Вот она, хваленая любовь японцев к музыке. Мой большой приятель, директор Большого театра, бывший танцор замечательный, сказал недавно сгоряча, конечно, по каналу «Культура», что ни в одной стране так не любят японцы, так не любят музыку, как японцы. И вот вам пример их любви.
1: Поразительно, поразительно.
3: Никакого понятия в музыке. Они думают, что дёрг-дёрг – это музыка.
1: Ну, а дело в том, что высокие технологии, они приводят к тому, что люди не могут уследить даже за собственной энергетикой, с позволения сказать. Вот то ли у нас, да, это все вполне понятно. Вы знаете, вот технические
3: вопросы... Как известно, они лозо в топке сожгли.
2: Абсолютно. Что касается моего звукоинженера, который сотворил это, не побоюсь этого литературного слова, говно... Я просто готов сказать в эфире, что действительно вот он пьяный свинья.
3: Шаке, мой друг.
1: Да. Скажите, пожалуйста, Семен, вот от Элвиса тут пришло сообщение, он интересуется, кстати, вопрос интересный. Можно ли использовать скрипки сдвоенные струны, аналогично 12-струнной гитаре? Ну, как метод усовершенствования, может, данного инструмента.
2: Вы знаете, как бы очень модно, наверное, во всевозможных современных, я прошу прощения за этого слова, тусовках что-то менять, как-то приделывать еще какие-то струны, скажем, классическим гитарам, потому что всему миру известно, что у гитары 6 струн, именно 6, а не 12. Хотя кто-то придумал приделать еще 6 струн. Вы знаете, что касается лично меня, конечно, это мое сугубо... полностью фактически личное мнение. Я не разделяю такого рода вариаций, непонятных вообще миру, зачем, что это такое. Скрипка имеет 4 струны, так как гитара имеет 6. И никаких пределок я не разделяю.
3: Это как собаки, пятая нога.
2: Совершенно верно, Альберт Борисович. Спасибо вам большое.
1: Я тоже разделяю ваше мнение. Это равно,
3: кстати,
1: что...
3: скрипичный Чернобыль. Представляете, собака с 5 ногами?
1: Или представляете рояль с клавишами, которые размером в 4 раза больше обычных? Ну или, например, автомобиль, у которого одно колесо приделано сверху.
2: Это ужасно.
1: Это ужасно.
3: Это брейкданс-мобиль.
1: Ну, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать пьесу. И после уже того, как придет дяденька, тут сейчас шашлычка сделаем. Ну, все, как мангальчик я поставил. А продолжим нашу беседу.
0: 913-29-29, абонент Монморанси.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И мы после такого для меня совершенно непонятного вклинивания какого-то постороннего, в общем-то, радио в наш по-настоящему умный и серьезный разговор продолжаем беседу с бывшим секретарем Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности Альбертом Борисовичем Пагером и самым юным членом коллегии педагогов, выпускником Гнесинского училища Семеном Шванштейном, который является педагогом Альберта Борисовича. Вся наша программа сегодня строится, в общем-то, на том, что и в преклонной старости человек, а именно господин Пагер, не гнушается учиться, причем учиться у создания гораздо моложе его, но он отдает должное, что, например, Шванштейн делает что-то лучше его, и это как бы укор всем нам. Если, например, какой-то узколобый человек водит лучше вас автомобиль, это не значит, что его за это нельзя уважать. Вы должны его уважать, должны поклоняться ему. Если кто-то стреляет лучше вас, то вы должны поклоняться ему. Если кто-то зарабатывает деньги лучше вас, то, соответственно, это тоже такое же достоинство. Вы должны учиться у этого человека, даже если в личной жизни он полный, ну, неудачник, назовем это так. И за то время, пока тут вклинилось какое-то непонятное радио, огромное количество пришло вопросов на наши тут всякие штуки. Я сейчас вот что хочу. Опять же, от Элвиса. Он, видимо, профессионал, интересуется у Семена. Скажите, существуют ли какие-то виды смычков, которые по своей цене и ценности не уступают скрипкам?
2: Сложно сказать, сложно ответить на этот вопрос, поскольку смычки бывают разные, из конского волоса, светлого, из черного, скажем. Можно один из волос натянуть и попробовать, конечно, издать на нем звук. Может быть, получится что-то, но, знаете, я бы посоветовал просто, задав вашего вопрос, это проделать лично и попробовать. Может быть, действительно, если натянуть один из волос этого волоса и поставить на него палец, может быть, действительно получится нота. Если поставить второй палец, тогда получится вторая нота и так далее. Может быть...
3: И потренироваться, конечно.
2: Лично я, конечно, не пробовал.
1: А вот что вы скажете? Я просто читал недавно книжку, которая называется «Смычки всего мира». Вот там описан смычок, который принадлежал Афанасию Калмыку, известному очень российскому скрипачу, который покинул пределы и пенат. В общем-то, сейчас он уже нынче покойный, но считался достаточно виртуозным. Ну, вы знаете, о чем я вообще говорю, да? У него в владении был смычок, сделанный из волос с хвоста коня Александра Македонского, который стоит, что твой новый джип Мерседес. Я обращаюсь к Альберту Борисовичу. Ну, это даже утрировано, как два, может быть, таких джипа, или даже три. Но, в общем-то, он бесценен, просто говоря. Вот. Но тут сам факт того, что к нему прикоснулась, в общем-то, историческая метелка с задницы хвоста господина Македонского.
3: Он лично расчесывал, известно, безусловно, на привалах и бивуаках.
1: И где ни попадя.
2: Конечно, разные волосы различных коней имеют различные, разные
3: структуры,
2: звучания, различные тембры. И ни одного коня, ни одного волоса не повторишь никогда в жизни. Поэтому...
1: Безусловно.
2: Безусловно, это был уникальный волос, так же, как мой, и так же, как волос всех
3: разных
2: людей.
3: Недаром сила библейского Самсунга была в волосах.
1: А вот Лидия Борзыка, известная исполнительница на скрипке русских народных танцев, она делала смычки из собственных волос, из собственной косы. Вот.
2: Я считаю, абсолютно это...
3: Кстати, видели ее портрет?
2: Абсолютно это правильное решение, поскольку действительно тембр каждого человека, он по-своему уникален. И, безусловно, волосы каждого человека, они отображают, кстати, его личный тембр.
3: Есть...
2: И она, безусловно, права, она отрезала свои волосы и натягивала их на деревяшку и наканифоливала их. И, безусловно, она обладала своим собственным тембром.
3: А у Семена есть вся дискография этой скрипачки.
1: Она,
3: так...
1: кстати, вот натягивала и вообще куда ни попали. И, кстати, после этого у нее был такой погоняло Лысьва. И в ее родном городе стали делать электроплиты с одноименным названием. То есть люди как-то удивляются, почему лысь, вот какое-то издевательство на самом
2: безусловно,
1: деле. В народе ее так звали, но любовно, не так, что
3: это
1: лысь.
3: Это
1: все равно, что
3: ледокол Ленин, тоже ведь кличка.
2: Безусловно, да, это искусство, конечно же, требует жертв.
3: Естественно, да.
1: А вот еще, сейчас мы немножечко по вопросам тут ладненько пройдемся, а потом, может быть, примем и звонки всякие. Тут, видимо, к вам, дорогой Семен, обращение. Спасибо большое за передачу. Я еще раз хочу сказать, что у нас программа, все-таки, а не передача. Передача в тюрьме. Молодой человек, будьте, пожалуйста, скромнее. Не стремитесь стать вровень с людьми, с которыми вы общаетесь. С уважением, Алексей. Вот как Семен к вам.
2: Очень такой, конечно, странный вопрос. Я настолько всегда был скромен в жизни, что никогда в жизни... Ни в жизни не пытался встать вровень со старшими людьми, старшими надо мной людьми. И если вам так показалось, то я, безусловно, прошу великодушно прощения.
1: Да и что даже, вы, Семен, право, безо всяких обид.
3: Мне кажется, да, может быть, это имелось в виду именно инсинуации ведущего. Потому что современная радиожурналистика, она грешит все-таки иногда нескромностью. Вот приглашает человек премьер-министра в студию и начинает его колбасить, извините.
1: Глупыми вопросами.
3: Глупыми вопросами.
1: Вот, а премьер-министр говорит, а вы об этом знаете? Ну, имеется просто
3: а он
1: так.
3: Говорит, а я журналист, я...
1: Не обязан говорить, я типа журналист. Я почемучка, говорит он.
3: Да, особенно смешно, кстати. В городе выключили электричество.
1: Да, это было.
3: И журналисты вынуждены греться у костра.
1: И тогда еще Анфиска глаза лишилась у нас. Они ходили, то есть, когда он, вы бы видели это вообще. То есть, ладно, выключили свет, да? Ну, ходи спокойно. Чего как Бивис с Батхедом начали все метаться тут? Столпотворение орут. Мы все погибнем. И, естественно, какой-то Даун ей большим пальцем залепил. Мы потом все пальцы осмотрели. Он, видать, уже обтереть, что ли, успел. Так и не нашли. Представляете?
3: Да.
1: Вот так вот. Да, еще тут огромное количество вопросов. Сейчас я хочу, чтобы уже мы... Вот вопрос очень печальный от одинцовских виртуозов. Уважаемые господа, это ко мне, видимо. Не подскажете ли вы, как нам, простым смертным провинциальным музыкантам, можно добраться до московских подмостков, при этом не спаивая столичных деятелей культуры и дорогой водкой, не кидая им взятки?
2: Очевидно, это практически невозможно.
3: Это только таким способом.
1: Это даже через на своей собственной шкуре почувствовал такой виртуоз наук и менделеевской таблицы, как Ломоносов, который тоже приехал в Москву. И только в кино вам показывают, он приехал, пробивался, он пол Петербурга и Москвы споил, в общем-то, водкой, наркотиками, да, чтобы каким-то образом вот выбиться туда и свои знания донести. Ведь люди, когда им добро, я же на своей шкуре это чувствую, ты несешь человеку добро, понимаешь, свет и знания. А он, пока ты ему еще стакан не нальешь, отказывается принимать вот в дар этот теплый подносик.
3: И вообще все, что сейчас связано с культурой, а особенно с классической музыкой, подвергнуто очень сильно корыстности и цинизму.
1: Безусловно. Ну, кстати, это одно и то же, корысть и цинизм, в принципе.
3: Да.
1: Потому что человек, который корыстен, но не циничен, он глуп. И жаден, это сразу называется.
3: И он в проигрыше.
1: Да, он неудачник. Вот еще такой вопрос. Он, правда, ко мне. То есть люди знают некоторые мои специфические, скажем так, интересы. Александр, можно ли, по вашему мнению, зарабатывать большие деньги, одновременно занимаясь непотребными делами, интересуется бухгалтер? Исключительно, уважаемый бухгалтер. Дело в том, что все, что является непотребным с точки зрения общественного мнения, является, соответственно, и неординарным, на мой взгляд. А все, что неординарно, то приносит огромные бабки. Поэтому я желаю вам успеха на этом поприще. И искренне, в общем-то, хочу, чтобы вы дико разбогатели. А вот такой вопрос, опять же, касающийся технологий смычкового производства. Интересуется Савелий. Какой лучше брать волос для смычка? От кобылы или жеребца? И, в общем-то, можно от ишака, осла и других вот этих копытных, как-то свинья или, в общем, обезьяна. И, в общем, вообще от самцов или самок лучше брать волосы? Ведь... Да.
2: Безусловно, очень хороший вопрос.
1: Да.
2: Можно брать, Савелий, можно брать любой волос. Абсолютно любой. Но, конечно, как я уже говорил, и я повторяю неоднократно, самый лучший тембр – это твой тембр. Свой
4: спасибо,
2: тембр.
4: Спасибо,
2: поэтому,
4: Семен.
2: Поэтому, безусловно, лучше брать свой волос.
3: Но, кстати,
2: если он короткий, нужно его удлинить как-то так.
3: Но практика степных народов подсказывает, что, в принципе, верблюжье, ну, все, что скачет по степи, все, что скормлено твоими руками, тут мы возвращаемся, кстати, к дойерам.
4: И вздоено тоже, и скормлено, да, и вздоено.
3: Тоже и тембрит. Поэтому здесь как раз простор для экспериментов.
4: Как помните это замечательное стихотворение «И сын Стилпей, калмык», это, ну, калмык.
3: «Батыр и воин».
4: Да, вот. Вот тут еще такой вопрос. Вот как вообще воспитывают животных, из которых в дальнейшем изготовляют смычки? То есть есть ли какие-то специфики, в общем-то, их воспитания именно? Ну, может быть, знаете, дерево для скрипок дорогих долго отстаивается, отлеживается, так называемое воя. Это сокращение оркестровой я. Может, животных тоже туда скидывать как-то?
2: Безусловно, по-особенному.
4: Да!
2: Всех животных, которых предполагают воспитывать для воспроизведения смычковых смычков.
3: Тексты.
2: Их при рождении сразу, им при рождении сразу показывают те инструменты.
4: То есть вот животные.
2: Для которых смычки будут изготовляться. То есть как только они появляются на свет, их первый взор, он падает на инструмент. И когда животное видит этот инструмент, безусловно, оно развивается по-особому, оно видит этот инструмент, и всю жизнь оно живет и думает для того, чтобы воспроизвести тот волос.
3: Кстати, современная наука продвинула эту технологию методом голограммы. То есть животные видят уже объемное, практически натуральное изображение инструмента. И поэтому растет уже ближе к музыке.
4: А еще сейчас опять возвращается мода играть на пиле и на всяких трещотках. Вот тоже. Я не знаю, правда, почему это. Но, в принципе, я просто к тому, что народность, дескать, народник, и это самое ближе к людям.
3: Сам пиле не очень склонен радоваться этому явлению.
4: Ну, потому что и кофе дерьмо. Вот, еще такой вопрос тоже, опять же, от Элвиса. Как Семен, именно к Семену, относится к тому, что многие именитые музыканты используют смычок для игры на электрогитарах? В принципе, это действительно кощунство, все равно, что боксерской перчаткой делать клизму.
2: Безусловно, это определенный стиль, к которому прибегают многие музыканты, но, увы, ничего хорошего, конечно же, про этот стиль лично я сказать не могу, поскольку это ничто, кроме того, как бить смычком по струнам как бы гитары или чего угодно, там, бас-гитары, как угодно, и при этом просто очень сильно рвется волосы, это действительно невозможно смотреть, просто разрывается сердце, когда...
3: И, кстати, бьют, Greenpeace и очень это строго к этому относится. Они частенько на концертах Семена, я видел, вывешивали плакаты: «Применяйте синтетический волос для смычка».
4: Да, ты вот интересно.
3: Не мучите коньков.
4: Мы же к чему так придем вот, с Гринписом и прочими защитниками, что к тому же, к чему сейчас пришли, кстати, с точки зрения игры на скрипках, да, ведь изначально все известные скрипачи, как-то Паганини и все его товарищи, они использовали вместо струн, в то время не было синтетических материалов, жила от убиенных тех же животных, то есть практически это была музыкальная мясопромышленность. Из их костей делали вот эти подставочки под струны, из жил делали сами струны, из хвостов эту байду, а из рогов пили водку. Сейчас уже струны стали синтетические. Да? Если и смычки будут синтетические, получается, скрипка помрет, что ли? Идиотизм какой-то это.
3: Скрипка не помрет. Но вы мне напомнили интересное явление западной культурной жизни. Так как животные, предназначенные для мясной музыкальной промышленности, выращиваются в тесном соседстве с музыкальными, собственно, инструментами, это породило на Западе, в Европе, традицию летом устраивать фестивали чуть ли не в коровниках. То есть почтенные музыканты приезжают на село и считают незазорным играть среди, так сказать, сельской местности. Этим они обеспечивают и себя, и следующие поколения музыкантов хорошим инструментарием, ведь животные слышат их игру.
4: Да, я целиком согласен с вами. Вот еще тут такой вопрос от Лены пришел. Кстати, мы переходим к некоторой такой специфической особенности скрипки. Вот угадайте, уважаемые гости, с чем вообще ассоциируется скрипка у огромного количества людей? Вот с социальным явлением с каким?
3: С флакончиком из-под кофе.
2: Или же, скажем... Ну, как сказать... Как
3: есть бы... духи такие, похожие даже на скрипку, знаю, я видел.
4: Ответ вот, неправильный. Наказание – смерть. Шучу. Вопрос к Альберту Борисовичу и Семену. Есть ли у евреев особый секрет игры на скрипке, интересуется Лена? Конечно же, с евреями, конечно же, с Одессой ассоциируется скрипка.
3: Конечно,
4: конечно. Кстати, следующий вот вопрос, я просто уже до кучи.
3: А, да? Ну вы ведь и сами знаете, я могу ведь вам и не рассказывать.
4: Нет, ну радиослушателям надо же рассказать. Вот, дорогой Александр, мой двоюродный дядя, ну, в смысле нашего радиослушателя, Павел Константинович Трейнис, видимо, эстонец, в 20-е и 30-е годы, будучи скрипачом, дирижировал в ресторане «Метрополь». Помнит ли его кто-нибудь, интересуется Михаил. Соответственно, кабацкое искусство в высшем понимании этого слова, так называемый русский шансон.
3: Да, это хороший юмористический сериал, я его всегда смотрю.
4: Но тем не менее, вот я предлагаю, может быть, Семен, поскольку Семен, судя по фамилии, не эстонец, все-таки Семен Шванштейн, может быть, как-то расскажете нам вот об особых секретах ваших.
3: Еврейской школы звукоизвлечения.
2: Будучи в Одессе, я, так сказать, учился играть на скрипке, но как? Я даже сам... воспроизвести не могу, поскольку я не могу это вспомнить, поскольку действительно, говорить честно, положил руку на сердце столько, сколько было влито в меня алкоголя тогда, я ничего не помню.
3: Нет,
2: извините.
3: Ну просто я хочу уточнить. Педагог обязан учить, а не рассказывать о том, как он учился.
4: Согласен. Но все-таки согласитесь, что есть вот у евреев особая, скажем так, тяга именно к скрипке. Вот евреев, играющих на флейте или, к примеру, в большом барабане, в пожарном оркестре.
3: Кот значит... наплакал. Именно евреи, кстати, организовали мощнейшее движение аутентичной музыки. То есть именно евреи возвращают нас в скрипичной, в частности, специальности ко временам Баха и Вивальди, когда на скрипке играли правильно, не то что сейчас.
4: Согласен. Ну, в общем, про известного вот скрипача Павла Константиновича Трейниса кто-нибудь помнит такого музыканта? Ну, вообще, дело в том, что Альберт Борисович в то время, когда Павел Константинович в кабаке «Метрополь» играл, в общем-то, в 20-е и 30-е годы на скрипке, воевал, саблей рубил деникинцев, согласитесь, это же было, уже рубака.
3: Поэтому, кстати, мой педагог очень доволен кистью моей правой руки.
4: Вот так.
3: Я также ловко орудую спикато, как помнится, верхней рубкой лозы.
4: Да, как говорится, не до кабаков была тревожная молодость. Помните, как это фильм про Евгения Корчагина? Это «Когда я ходить успею, тогда-то пройдите». Извините, у меня локальные данные отсутствуют, но я понял, я представляю, как я...
3: Я помню, это хорошая песня, мы ее напевали у костра.
4: Вот. Далее, что тут еще? Вот очень печальный вопрос. Семен, скажите, встречались ли вам люди, которые говорили, скрипач нам не нужен?
2: Безусловно, и не один раз. И этот вопрос, как бы, очень больно слышать это, конечно, и... После этого, бывает, приходишь домой, ни с кем не разговариваешь, сидишь день-два и думаешь, зачем ты живешь на этом свете?
3: Извини, Семен, можно я расскажу? Особенно он огорчился, когда в московском районном военкомате ему так и сказали, скрипач в армии не нужен.
2: Да, просто действительно тогда это было самое страшное. Для меня я паник. И...
4: А, кстати, ведь несправедливо. Вы помните, вот это была политика одно время, что всех гений в том числе Евгения Кисина, да, Эрика Курмангалиева, под одну гребенку загребали в армию, то есть практически, скажем так, элиту российского искусства. Вот и вы вроде тоже, Семен, хоть и молоды еще, но попали под эту раздачу, но вам-то удалось увернуться.
2: Вот. К сожалению, хотя, конечно, я очень хотел.
3: Ну, просто особое минус 10 диоптрий, конечно, никаким компьютерным наведением не компенсируешь.
4: Согласен.
3: А Семен очень любит стрелять.
2: Вообще, конечно, моя любимая песня – это «Скрипач на крыше».
4: Ну, по идее, вы бы могли служить на подводной лодке акустиком, в принципе.
2: Но там несколько другие законы, скажем, и...
4: Ну, вообще, моряки, акустики, они достаточно...
2: Да, они должны другие слышать ноты, если такие, вот такая вообще существует. То есть это вообще для меня...
4: Вот Алексей тут прислал сообщение, я просто прошу прощения, то есть оно меня дико заинтересовало. Саша, мне надо передать тебе крупную сумму денег, где мы можем встретиться. Леш, пришли, пожалуйста, хотя бы сумму, и если она действительно крупная, я сам приеду куда тебе удобно в течение 20 минут, в том числе даже за кольцевую дорогу. Да, ну сейчас еще тут вопросики, ладненько так вот. Я извиняюсь, что я говорю «ладненько», просто у меня была подружка Люся «ладненько», такая эстонка. Танцевала в кабаке, вы знаете, диско-данс-пляски, мощные, молодежные, мега там, тра-та-та, там, пыр-пыр. Да, вот в каких консерваториях и филармониях, спрашивает Петр Александрович, могу я вас видеть? Ну, я знаю, что вот, например, Альберт Борисович постоянно заседает в кабаке около Большого зала консерватории слева. Кабак там поддают, кстати, замечательную солянку. Спасибо вам, что вы...
3: Вот. Да, и, кстати, там можно слышать и моих учеников. Я ведь тоже балуюсь иногда уроками и даю ребятишкам подзаработать. То есть они сидят во время ужина в ресторане, занимаются, играют свой репертуар, и им подают, так сказать, что не жалко. Долларишко другой, да и заработает за вечер.
4: А все в дом, добавка. В дом. Все, мамы довольны. Ну, я вот что предлагаю. Прежде чем мы послушаем все-таки телефонный звонок, поскольку нам звонят уже, я еще хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы можете достать ваши музыкальные инструменты, скрипки, в общем-то, и другие, в общем-то, предметы, извлекающие звуки, и в прямом эфире получить, скажем так, определенные уроки.
3: Проконсультировать.
4: Да, скажем так. Вот. Ну, а сейчас я предлагаю послушать все-таки еще одно произведение с вот этого компакт-диска. На скрипке играет...
3: Играет, так сказать, мой
4: Семен
3: учитель.
4: Семен Манштейн, да. А вы исполняете арию гостя. Вот я... прям-таки поражен вашим...
3: Не стоит об этом, просто это еще одна редакция общеизвестного произведения. Все знают, что Римский-Корсаков в общем-то никогда не оканчивал своих опер. И последующим композиторам приходилось их как бы дописывать. Mm-hmm. И каждый мог это делать по-своему. И вот, опять же, мой друг Якуб Магомедович Стымбочкий организовал мне вот арию гостя. И я ее сейчас исполню для вас в меру своих способностей.
4: Четвертый трек, да?
3: Да.

грозные рогатся с рёвом волны. И с диким посвистом скрипя бегут назад. А мы, варяги смелые, негоже нам пугаться волны кипучей и борта корабля. Он донесет нас в наше побережье, и там нас встретят невестов целый толп. Все белокурые, пышные и вскормленные молоком младенческим на севере земли. Ля-ля, ля-ля, поет волна луною, озарена вечерню порой, а мы плывем и не боимся шторма, ведь шторм ведь нас прельщает, как игрой. Игрой, игрой, игрой, игрой, игрой. Игрой скормлены мы на севере планеты, и там норвежских кровей не склынет никогда. И наш меч вздымается, а речкой любовью озарена вся родина. Она у нас одна, одна, одна, одна, одна. Ho, ho, ho, ho, ho, ho.

не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть советских граждан за границей. Все будем там и все туда стремимся, когда назад не будет нам известно, ведь дома ждут, готовят нам оладьев теплых горою, сладких и дымящих. Мы ждем тех встреч, и ждут нас эти встречи, когда вернемся.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Ну, прежде чем мы начнем отслушивать телефонные звонки, я хочу послушать пластинку, с вашего позволения, одну песню. Тут девочка прислала компакт с подписью «Дарственный». Вы не против? Сейчас я послушаю. И я напоминаю, что в гостях у нас академик Альберт Борисович Пагер и его учитель, 15-летний, самый юный член коллегии педагогов, выпускник Гнесинского училища Семен Шванштейн. Мы периодически слушаем треки с пластинки, на которой представлено совместное творчество ученика и учителя. Также у нас впереди еще и живое исполнение тоже будет. Ну, сейчас я предлагаю вам задавать вопросы нашим гостям. Они могут также проконсультировать вас. Ну и вообще, если у вас есть тема какая-то, вы можете ее поднять. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вот у меня к вам такой вопрос. Всем вам известно, что существует такой инструмент музыкальный, как синтезатор.
1: Да!
2: Вот, и он может воспроизводить, в частности, синтезированный искусственный звук скрипки. И вот мне известна даже такая легенда, что один старый скрипач, отдыхая в сельской Тошниловке, как раз услышал именно вот этот звук, после чего он сильно расстроился, жестоко отпинал этот инструмент, который воспроизводил этот звук, вышел на улицу, возле входа олицетворял это заведение, после чего он удавился. Вот мне интересно ваше мнение о искусственном звуке скрипки.
1: Спасибо. Это прям какая-то очень страшная история, которая всех наших юных радиослушателей, а таких немало, ведь дети сейчас все сошли с ума и ночами так же активно живут и действуют, как и днями. Практически не спят, полоумные все. Страшная история. Но, тем не менее, если речь идет именно...
3: Даже, да, даже перехватило дух. Знаете, действительно, такая история очень... Но я, действительно, если в корне, практически в корне согласен с тем персонажем грустным, который удавился. Конечно, все-таки моя жизнь мне довольно дорога. Я, конечно, не буду удавляться, но... Не то, что противно. Я, конечно, понимаю современные технологии, но ничего лучшего, чем живой звук скрипки, живые струны, я никогда не слышал и не услышу, я уверен. И
1: Семен,
3: поэтому...
1: но ты же играешь в этот самый в Doom на компьютере. Ты же лазишь часами в интернете, как все подростки. И неужели ты... попытаешься каким-то образом отрешить, отрезать себя от этой синтетической культуры, которая сейчас так модна вот в среде твоих, скажем так, сверстников. Ты же...
3: Это неправда, это неправда. Скрипка — это другое. И вообще, что касается современной культуры, в частности, Дума, я вообще не знаю, что такое Дум. Вы так непонятно оклеветали меня. Я вообще...
1: Ну, извините.
3: Вообще... У меня нет дома компьютера, у меня нет вообще... Ну, вообще у меня нет экрана.
1: Ну, вы еще скажите, дома. Что вы живете в САКе.
3: Конечно, у меня экран есть, но я вообще... Я телевизор вообще не смотрю. Понимаете, практически. И что такое, скажем, Doom или там Duke Nukem 3D, или там, что касается вот Alien 3. Я вообще не знаю, что это такое. Я понятия не имею. Извините, конечно.
1: Ну, извините, я, конечно, может быть, был несколько рисковат. Ну, по идее, я думаю, что Альберта Борисовичу бесполезно спрашивать об этом, потому что он, как говорится, ни ухом, ни рылом в синтезаторах.
4: Почему?
1: Извините, тогда мы
4: я,
1: слушаем.
4: Кстати, действую ответным ударом. Я подружился с одним известным звукорежиссером, и мы обрабатываем звук скрипки и приближаем его к звуку синтезатора. И я, кстати, Саша, могу вам предложить, ну, может быть, чуть попозже послушать один ролик, который мы с ним свояли.
1: Очень бы хотелось,
4: вот.
1: Безусловно.
4: Это получается живой синтезатор. Представляете, что это такое?
1: Ну, пока с трудом, но я могу только фантазировать на эти темы. И, конечно, конкретный такой аудио- и видеоряд, я вижу и кассету у вас с собой, она прояснит ситуацию, да?
4: Да, просто дома сейчас хранить исходники и оригиналы опасно. Да.
1: Ну, давайте еще один телефонный звонок.
0: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте. Если вы не будете говорить, то я, в общем-то, найду вас и за хулиганство посажу в тюрьму. Извините за глупую шутку, просто дело в том, что в три ночи мне надо принимать пилюли, а я не могу делать это при гостях, ибо я привык делиться.
4: На пилюли-то и у нас найдется.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Ну, такой вопрос к вам. Серьезно достаточно.
1: Ну, вижу, понятно. Программа-то серьезная.
5: О, безусловно. А вопрос следующий заключается. Вот может ли быть, что вот неудачный скрипач от отчаяния сбросит скрипку, ну, с 18 этажа и убьет кого-нибудь?
1: Ага, понятно, понятно.
3: Очень, конечно, сложный вопрос.
4: Очень остроумные люди.
3: В моей небольшой практике был случай, когда я преподавал очень безумно давно, неделю назад. Мой ученик бросил скрипку, значит, с 19 этажа. Вот. И это кончилось плачевно на его карьере. То есть скрипка разбилась, и он ничего не мог сделать. Но вчера мой ученик сбросил скрипку с 17 этажа, и, в общем, она разбилась, но как бы все было в порядке. То есть в итоге действительно, как это не странно.
1: То есть все обошлось, по идее.
3: Высота этажей действительно как бы зависит.
1: А вот насчет чугунной скрипки, я помню, был прецедент, когда ее выкидали вверх и, в общем-то, проверяли как бы на прочность, когда она била вот по предметам, находящимся над ней. То есть как-то по внутренним сторонам, навесам над кафе и овощными магазинами. Это тоже ведь очень
3: безусловно
1: эксперимент был.
3: Как угодно можно делать, но в данном случае нужно выбирать либо прочность, либо звук. Понимаете, чугун звучит немного хуже.
1: Но при этом он и падает, в общем-то, достаточно так тяжело. Но увесь цель-то, вот ради чего это все происходит, сброс любой. То есть ради, в основном, увесистости, я бы даже сказал, ради не самого звука, а ради вот этой детонации, которая возникает в момент падения.
3: В таком случае нужно сразу выпускать параллельно на заводе скрипок деревянных и чугунных и выбирать... Делать, да. Кому нужны чугунные, кому деревянные.
1: Я, кстати, вы знаете, наладил выпуск забытых, к сожалению, нашим населением китайских каучуковых шариков, которые, если скинуть вот с нашего здания, долетают практически назад. Так что, если кому нужно, очень недорого, всего 100 УЕ стоит. Вот, причем, по желанию, мы делаем на этом шарике профиль любого персонажа. Захотите там любого ведущего нашей радиостанции или любого вашего рода можно ваш, то есть вы можете вот кидаться лицом близкого вам человека куда ни попадя.
4: А еще можно намазать чернилками, и он отпечатается на асфальте.
1: Да, да, это такая печать.
4: Но я хочу сказать, что на экспериментах карьеры не сделаешь.
1: Нет! Ну, а кто спорит? Я просто сказал, нет, вы как-то так на меня посмотрели, как будто я издеваюсь, что ли, я согласен. На экспериментах можно сделать карьеру, если это эксперименты над животными. Да. Вот тут такой вопрос к вам, Альберт Борисович, от Афанаса. Занимались ли вы сексом под скрипку? То есть, видимо, имеется в виду одновременно, и вы играете на скрипку, а она знает, что вот как-то тут у вас там что-то там, она как-то там внизу или что-то, может быть, это.
4: То есть я, а скрипка сверху?
1: Ну, не знаю уж, как вы там с физкультурой дружите.
4: Какой именно способ интересует нашего абонента?
1: Ну это да, Афанас, вы уточните, да, вы да. уточните, и тогда уже Альберт Борисович ответит. Ну что, может быть, сейчас мы еще послушаем какое-то произведение в вашем исполнении?
4: Я думаю, что
1: вы, да, объявите,
4: мы
1: что...
4: можем сыграть Ну,
1: а как вы сейчас вживую будете играть? Давайте вживую все-таки послушаем.
4: А можно, да?
1: Ну, а чего? Вот я...
4: Я просто стеснялся предложить.
1: Да нет,
4: Ну, вроде бы мой педагог не против.
3: Абсолютно. Очень полезно для ученика играть вживую.
1: Сейчас я тогда попрошу. Алексей, не играй, пожалуйста, пока. Просто наш главный редактор, опять же, занимается игрой на пианино. Тем самым, кстати, очень хороший, я понял, прокладка. Вот
4: да,
1: звук уже.
4: Я сейчас исполню одну из новых пьес моего репертуара. А наших слушателей я попрошу отгадать, что это за популярная пьеса.
1: Вот это было интересно. Я тоже попробую.

0: Как видите, она заканчивается пенисимо.
1: Я, кажется, догадался. Лёш, начинай. Это, по-моему, донбайский вальс Шостаковича. Прав я?
0: Саша, я понимаю вашу прыть. И понимаю, конечно, что вы не так много слушали скрипичного репертуара в звукозаписи, но мне интересно мнение наших радиослушателей.
1: Вот на... Я понял. Просто я, можно, вот отвечу на вопрос Михаила быстренько? Михаил интересует, чтобы я... Просят, чтобы я рассказал о нашем с вами совместном, так сказать, как мы трио выступили, о нашем хулиганском поступке в оркестровой яме в зале консерватории в 96-м году. Я просто хочу сказать, Михаил, это было вызвано исключительно необходимостью. Дело в том, что был объявлен массовый сбор анализов отовсюду, в общем-то, откуда ни попадя. И было сказано, что нужно было определенное время пить определенное количество воды, жидкости и терпеть, потому что нам должны были делать УЗИ. Это я не имею в виду, это израильский автомат, а ультразвуковое исследование. И мы пришли, выяснилось, что это

0: быть.
1: Извините, я волнуюсь вообще-то.
0: А если вы хотите, вы можете попозже переслонить.
1: Перестал волноваться. Я очень рад вас снова слышать.
0: Уж как я рад. Вы представляете, извините, что я так вас перебиваю. Просто дело в том, что коллеги, да, с нашей радиостанции к моему вот приходу, приезду сюда, сделали совершенно потрясающий сюрприз. То есть во время моего эфира передо мной плазменный стоит экран, и несколько камер показывают мне себя же с разных позиций. Представляете? То есть все это... То есть вот сейчас я вижу, например, шнурок на своем ботинке. Там, представляете, как красиво? То есть они же знают, что я люблю смотреть на себя. Да, извините, что я вас перебил, просто эмоции, понимаете, эмоции.
1: Да, да.
0: Прет очень. Рассказывайте.
1: Я мог бы попытаться ответить на вопрос.
0: Да.
1: Возможно, это был исполнен один из напевов народных датских скрипачей, изданный в сборнике в 1903 году, возможно.
2: Но будьте точнее, как могут быть напевы датских скрипачей? Это все равно, что косьба рязанских бульдозеристов. Но, в принципе, вы на верном пути. Я думаю, что мы дадим ему приз. То есть, приходите на наш концерт.
1: А когда приходить?
0: Когда будет концерт? Это вот маленький секрет. Спасибо. Видите, Лиша, до чего алчные люди. То есть, мало того, что он на концерт
2: зовет, еще скажет бесплатно.
0: Да, или с друзьями. Ну что, еще один звоночек.
2: Семен, примешь звонок?
0: Давайте пока не будем, потому что сейчас уже у нас будет это... Семен, долго
2: я хочу,
0: здесь.
2: Саша, да. Поставьте на пластинке пьесу, где я играю пиццикато.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И для тех, кто только что включил, в общем-то, свои приемники в модных автомобилях. Да, что вы говорите?
2: Манометры.
3: Как не стыдно,
2: пожалуйста. Кстати, вы видели

0: Где-нибудь вблизи орган.
1: Ну, я, в общем-то, в свое время часто захаживал в анатомические театры и видел огромное количество и печеней, и почек, и также даже легкие.
0: Так что вы хотели сказать?
1: Я хотел напомнить, что в гостях у нас Альберт Борисович Пагер, академик, бывший секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности, и Семен Шванштейн, самый юный член коллегии педагогов, 15-летний учитель Альберта Борисовича и выпускник Гнесинского училища. Вот сегодня огромное количество приходит всяческих сообщений. Так, да. Саша, девочки, которые передают информацию на пейджер, имеют очень приятный сексуальный голос. Передай им, пожалуйста, мои поздравления. С радостью. К тому же у них очень тяжелая работа. Владислав, сегодняшняя программа продлится до 5:30, судя по всему, и отныне она будет идти ровно с полуночи до 5:30, может быть, до 5, может быть, до 3. Все будет зависеть от состояния меня, хочу ли я, захочу ли. Естественно, я иногда буду опаздывать на часик-другой, потому что по пути надо будет там, ну, сам знаешь, барсетку куда-то реализовать и так далее. То есть все будет идти своим чередом, дорогой Владислав. В столь позднее время я предлагаю, может быть, послушать еще что-нибудь в исполнении Альберта Борисовича Пагера. Опять, видимо, арию какую-то, да? Но я вот о чем хотел попросить, если вы не против. Давайте все-таки попросим вот Алексея Венедиктова подыграть нам на рояле, потому что позовем сюда. Или, по крайней мере, Семен, можно вас попросить просто приоткрыть дверь, чтобы... Ага, вот так лучше. Леш, сыграешь? Ну, сейчас, да. То есть ноты ему там положите тоже.
0: Я просто хотел сказать правильный ответ нашего конкурса. Ну, это была довольно популярная соната Шостаковича номер 3. Вот и все.
1: Ну, я же и сказал, Шостакович. Донбайский вальс.
0: Да.
1: Ну что, тогда
0: я сейчас исполню некий триптих в двух смыслах. Во-первых, нас тут будет играть трое. Алексей, Семен и я.
1: А вы, то есть, как что твой Стинг, одновременно будете и петь. То есть, это, кстати, я первый раз вижу поющего скрипача. Это какой-то прям...
0: Я видел на своем веку много скрипучих певцов. Так вот, триптих заключается в том, что я использовал здесь три стихотворения моего друга, поэта молодого. Но, к сожалению, уже он уехал в Англию. И там начал немножко пить. Ивана Федоровича Оленчика. Его тексты я сейчас вам напою. Музыка Цимбольского.
1: А смычок вам нужен или вы будете
0: так? Нет, я буду...
1: Пицикатничать он будет.
0: Как говорят у нас на Руси, зацыплята.
1: Ну что?
0: Начинаем, Алексей.
1: А то Алексей начинает, да?
0: Да, я вот ноты, вот в таком темпе. Раз, два. Вот. Начинаем.

Шуршит дорога машинами. Оп. Шуршит дорога жигулями. И Волгами тоже шуршит.

дорога не шуршит Мерседеса. У него очень тихий мотор.

старая рваная вата. Она не манила куда-то. А спокойно себе лежала. Не похожа на острие кинжала.

Третий куплет грустный. Журналист, снимай сюжеты. Они рождаются из жизни. В них правда жизни. Я зафиксировал ее. Жди премии.

0: тут обычно я исполняю несколько фуэте.
1: Значит, замечательно. Я прям сам чуть в пляс не пустился.
0: Оп. Ого. Мы можем вместе спеть припев. Ого.
1: А у Лёши, я вижу, он показывает знаками, кончились эти ноты.
0: Молодец, Лёшенька. Очень прилично считайте с листа.
1: А давайте перевернем и просто по новой споем еще раз.
0: Я немножко должен прокашляться.
1: А вы кашляете, а мы
0: играем. А вы поиграете, да?
1: Ну, что ж. Замечательная пьеса. А как, Семён, вы не против?
2: С удовольствием, я себя не слышу.
1: Ну что, вы себя совершенно не слышите. Ну, это, в общем-то, наша цель. Алексей, готовы ли вы, да? Ох, хорошо, ох, соловей.

0: Браво, Лёша. Кстати, я...
1: Лёша, ты, вы, закрой, пожалуйста, дверь, Семён.
0: А, ну ладно. В принципе, у меня есть свой пианист.
1: Вот, ну что, я сейчас обращусь снова к посланиям, которые тут сейчас... Ага.
2: Вы можете присылать ваше сообщение на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
1: Вот, соответственно, такое пришло отношение ваши, уважаемые гости, к творчеству музыканта Сальери. Ну, это вопрос вечный. Моцарта, Сальери, ребята и девчонки, а также их родители, отцы и дети и т.д. и т.п.
3: Все-таки, кто же он был? Сальери?
0: Или Моцарт?
3: Или музыкант?
0: Нет, про Моцарта, кстати, не было вопроса.
3: Да. Ну вот сложно сказать, потому что как бы Сальери, в общем, конечно, наливал Моцарту и вино, как бы, и, может быть, во многом от этого зависело
0: его состояние.
3: Долго-долго.
1: Соответственно, очень много наших радиослушателей отреагировало на выше прозвучавшую пьесу. И вот тут есть такие предположения. Вот, в частности, Савелий предположил, что это была музыка композитора Денисова, последнее произведение. В принципе, вы где-то правы. Это, в общем-то, все это одной семьи исходит, безусловно.
0: Ну, в принципе, он прав почти. Это музыка Губайдулиной.
1: Да.
3: Элвис же... Слова народные.
1: Слова Стамбульского.
0: Оленчика.
1: Оленчика, прошу прощения. Элвис предположил, что это музыка к кинофильму «Веселая карусель». Вполне возможно. Дело в том, что без ведома музыкантов достаточно часто используют... Да, особенно, кстати, небрежный в этом смысле отношение к классической музыке. Если, кстати, парадокс, потому что она как-то считается музыкой общественной. Взял пластинку, оркестр на тебя в суд не подаст целиком, да? Там дирижер как-то не в состоянии уследить за всем использованием произведений, а организация, занимающаяся охраной авторских прав, попросту некомпетентна в этих отрывках произведений, к сожалению.
3: Безусловно. Особенно это касается, скажем, использования тем в кинофильмах или в прочих там клипах и так далее, поскольку, вы знаете, действительно, можно сказать просто, что с живых спросу дороже. Потому что проще действительно брать композиторов, которые уже не живут в этом мире. Они уже, так сказать, присутствуют в другом, и они уже не в ответе, они, так сказать, не могут подать иск. И поэтому можно бесплатно своровать, взять их мелодию и не спрашивать с этого.
0: Но не всегда. Тем временем на Западе развивается наука гениоскопия или гениоскопия, где с точностью до двоюродной, троюродной высчитывается генеалогическое дерево потомков. И недавно в Сан-Марино...
1: О, я знаю.
0: Там вспыхнул скандал.
1: Хороший кабак, но я хочу сказать, там часто эти схватки происходят между разными преступными группировками. То есть они приезжают то вроде мирно сперва, потом то есть за девок у них начинается, то, ну, очень часто драки.
0: В тот раз было из-за использования в рекламе музыки Корелли. И оказывается, есть очень серьезное агентство, которое рассчитывает потомков вот этих пиратуемых авторов. И они рассчитали, что потомок прямой Карелии живет буквально в 2 минутах езды на трамвае. И тут-то вся заварушка и случилась.
1: Вообще-то как-то интересно. А вот скажите тогда, Альберт Борисович, и вы, Семен, по идее, если произведение музыкальное, автором которое является какой-то наш современник, оно не является классическим, ну, к примеру, песня, да, или стихотворение, или какой-то даже отрывок мелодии популярный исполняет какой-то другой коллектив или другой автор, да, то сразу возникает заодно исполнение этой мелодии уже требование денег. В данном случае, например, Фредерика Шопена исполняет огромное количество музыкантов, начиная от Государственного академического хора имени Пахмутова и заканчивая, в общем-то, вот, оркестром государственным под управлением телевидения, радиовещания.
0: И вашим покорным слугой.
1: И вами, да. А с другой стороны, никто не платит из музыкантов, сказать, деньги вот.
0: Ну, это...
1: Вот это как тут мы наведем порядок.
0: А у Шопена не было этих.
3: Фредерик Шопен
4: не было.
3: Уже был бы сейчас миллионером. Он и сейчас как бы есть миллионер, только как бы с Ленью он...
0: Но он миллионер оттуда, оттуда.
3: Даже миллиардер, поскольку сколько использовали его так называемых мелодий, идей, аккордов, нот и...
0: И маршей.
3: И пауз. Вот.
1: Кстати, пауза. Ведь тут очень много молодых. Не, вот, вы, вот сразу видно, что мы ведем разговор с гением. Просто не с каким-то юным скрипачом из Дворца пионеров Октябрьского района, а с настоящим гением. То есть Семен только что упомянул паузу. Дело в том, что авторство паузы в музыкальном произведении — это не менее значимая вещь, нежели авторство всего музыкального произведения. К примеру, где сам Фредерик Шопен выдержал бы паузу, равную, например, 2.3 секунды, да, современный оркестр может эти десятые увеличить или уменьшить на какой-то элемент. Это уже нарушение.
0: Тем самым исказить.
1: Да, безусловно.
0: А
1: безусловно.
0: Еще более того, да, к паузам относятся, например, насмешливо, называя их как бы молчание ягнят.
1: Да, безусловно. Но это опять очень, кинематограф, очень бесстыжий голливудский кинематограф.
0: А интересное явление наблюдаю я в голливудском кинематографе уже лет 10. А все мы привыкли, что добро неизменно побеждает в американском кинематографе. Но как же тогда всемирно любимые сериалы «Пятница 13», «Крюгер», Федя?
1: «Кошмары на улице Вязова».
0: Вязова, да. Я долго анализировал ситуацию и понял, что то непобедимое зло, которое мы видим на экране, на самом деле это добро, сотворенное руками наиболее здравомыслящих, человечных голливудских кинематографистов. И это добро уничтожает на экране зло в виде дебильной молодежи, жирных старушек, похотливых, юродивых, жующих гамбургеры.
3: Конечно, конечно, безусловно. В чем-то я согласен со своим учеником-профессором, но, мне кажется, большую часть успеха
1: академиком этих фильмов... Академиком, Семеночек, академиком.
3: Да, я прошу прощения, академиком.
0: Не
3: да.
0: Бывшим, как вы изволили сказать.
3: Просто проблема в том, что как голливудцы соединяли кадры с аккордами. Вот, мне кажется, вот это самое важное, поскольку здесь смена аккорда и кадра здесь имеет самое, мне кажется,
0: это
3: большое значение.
0: Это такой своеобразный шифр, на самом деле, чтобы вы не были дезориентированы. Правый или левый? Кто сегодня играет в синей форме? Спартак или Торпедо?
3: Большая разница.
0: Чтобы знать, за кого болеть.
1: А, кстати, я вот хочу немножечко вернуться к авторским правам. Дело в том, что, ну, вы знаете, есть сейчас в театральных вузах новый факультет зрительский, где готовят, в общем-то, зрителей театров, которые в определенные места должны реагировать на определенные места в пьесе, в общем-то, особенно. То есть, ну, действительно, факт, к сожалению, поистрепалась театральная тусовка порядком уже. Уже театр это стал такой элемент престижа. Люди ходят туда, дескать, чтобы сказать: на прошлой неделе я была в театре, а чапу я оставила соседке. Ну, к примеру, да, вот. И поэтому вот мы сочли нужным основать такие факультеты. Но гораздо дальше нас пошли американские любители классических концертов. Они требуют деньги за использование на записях своих аплодисментов. Они ей говорят: вот тут хлопала моя ладошь. Каждый хлопок там с такое-то количество долларов. Представляете?
0: Кстати, очень знакомая ситуация. И, как всегда, российские артисты, в данном случае зрители,
1: да.
0: запечатленные на пленке, ближе к искусству, и они не думают о долгом долларе. Например, на всех записях, сделанных в Большом зале консерватории московской, вы можете слышать один и тот же крик «Браво!».
1: Да.
0: Я
1: да.
0: знаю этого человека. Он довольно-таки молод. Я не буду называть его фамилию.
1: Да, давайте что... назовем. Но почему нет? К тому же все равно так и так узнаю, потому что именно он стоял у истоков основания зрительского факультета в театральных вузах.
0: Да, да. Человек просто желал своим голосом не увековечиться даже на пленке, а окружить артистов с восхищенными криками своего голоса. Так сказать... нас направить, слушателей, пластинки, что это хорошо.
1: Но это браво. Это вы, Альберт Борисович, поскольку являетесь великим гуманистом, понимаете, вы же практически как Солженицын, вот вы так говорите. На самом деле, я больше чем уверен, что человек, о котором вы сказали, у него все-таки на первом месте стоит вот желание как-то зафиксировать себя для потомков. Потому что мы, например, можем видеть более такие яркие, но менее слабые по эффекту проявления данного явления, например, в различных телешоу, где одно и то же лицо присутствует везде. Оно сидит в зрительном зале постоянно, чтобы вот его образ запал современникам и в дальнейшем потомкам.
0: Я знаю, о ком вы говорите.
1: Ну, не будем называть его.
0: Передачу «Это вы можете».
1: Да, конечно. И еще вот этой передачей «Все всегда сама». Вот. Кстати, вот вы знаете, мы забыли про наш пейджер, а тут очень такие серьезные
0: приходят. Он еще у вас не распух?
1: Нет, он такой... Он из пластмассы. Можно ли смычком завладеть сердцем любимой девушки? Только, Альберт Борисович, не переводите в пошлость, пожалуйста. Потому что я знаю, ваши шутки насчет смычков, все это...
0: Ну, кто-то ведь спрашивал меня по этому поводу, и мы его просили уточнить. Разве это не он прислал?
1: Нет.
0: Тогда лучше пусть ответит Семен.
1: Да.
3: Я, к сожалению, не настолько взросл, чтобы отвечать на такие вопросы, но я чувствую, что сила смычка и сила волоса, она достаточно близка, чтобы проникнуть именно в центр как раз кровавого сердца и чтобы взорвать его. И мне кажется, что есть сила и существует сила для того, чтобы познать и завоевать любовь любимого человека и... Извините.
0: Не скромничайте.
1: Ну, Семенов, я вас очень
0: этот
1: понимаю.
0: Этот мальчик способен взорвать сердца всего зала.
1: Безусловно. Но я помню, то есть действительно один из фильмов, к сожалению, он не был выпущен в широкий прокат. Это фильм «Современник», фильма «Чапаев» и же с ними. Он долгое время пылился на полках в Госфильмофонде и был показан впервые на закрытом показе для меня, в общем-то. Вот, там главный герой, в общем-то, действительно водил смычком по грудям своей индийской возлюбленной, тем самым приводя ее вот в какой-то такой экстаз. Кстати, видимо, авторы фильма немножко были не в курсе, и они... А это был как бы русский эмигрант, то есть он свалил со своим барином, барин-то потом его расстреляли, а он, типа, ну, от барина смычок остался, и вот он, типа, почему-то решил, что в Камасутре это все было, в чем ошибся. Но, тем не менее, очень правдоподобно.
0: Хорошо, что он не использовал нефритовый поршень, начитавшись. С ножки надо глядеть.
3: Очень сложная для меня тема разговора, я не могу понять.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот Семен, существует такое понятие коллективное творчество, да? Если, например, вот взять другого такого же гения, как вы, ну, в своей области, да, тоже ведь вот кому из ваших коллег вот по инструменту именно вы отдаете предпочтение и с кем бы вы распили? Ну, извините, конечно, я...
3: Я так обрадовался, что вы задали вот такой уже вопрос, начали эту тему, но закрыли ее. Ничего страшного, как бы. Но Здесь, конечно, сложно что-либо ответить, поскольку разделил бы я со всеми, ну, а распил бы я с немногими, как бы.
1: Ну вот, если вот один из немногих пришел бы к вам, вот как вы считаете, просто такой эксперимент, да? То есть вы, например, играете на скрипке вот левой рукой, а другой гений вот делает смычком эти движения. То есть как бы двойная энергия в одном инструменте. Ну как, знаете, объединяются в джазе музыканты разных направлений, чтобы создать общее единое какое-то произведение, неожиданное для публики. Так же и здесь. Ну, к примеру, представьте себе, да, вот вы, например, воете смычком, а Башмет вот пальцами бегает по грифу.
3: Это было бы фантастика, конечно, если бы такое случилось. Ну, как бы немногим из нас удается такое
0: проникнуть
3: придумать
0: на дачу к Башмету.
3: Сфантастировать такое. Вот. А что касается совместного творчества, то здесь, вы знаете, все упирается как бы в некие встречи и некие суммы денег, которые используются для покупки всяких товаров.
0: Но на самом деле, Саша,
1: да,
0: вы, видимо, ловкий журналист. Потому что очень немногие люди знают об этом проекте.
1: Ну, да, дело в том, что я одно время подвязался на ниве продажи подслушивающих устройств.
0: Он даже, наверное, будет называться Шванштет или Башмейн. Ну, это там решит уже, так сказать, продюсер.
1: Я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей, если вы не против.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вы позвонили в частное бюро музыки Дмитрия Сергеевича Александрова.
1: Простите, это был ложный звонок. Дело в том, что я не ругался. Я просто хотел заказать такси и все время попадал к вам. Попросите прощения у вашего босса. Я вовсе не хотел его обидеть.
5: Вы можете спеть песню бесплатно.
1: Спасибо. Ну что, Альберт Борисович, придется вам отрабатывать мою ошибку.
3: Я даже готов помочь своему ученику.
0: А что, если нам спеть трио?
1: А что споем? А давайте вот поднимем трубочку, узнаем, что...
0: Да, да.
1: Трубочку, как я ласкательно. Ну, помните, у меня была такая подружка из Эстонии, Марина Трубочка. И я вот... Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны. Не хочет, чтобы пели
0: отмен. Ля, ля, ля, ля.
1: Сейчас, Леша не играет.
0: Ля, ля, ля.
1: Это траурный марш.
0: Ля, ля. Почему? Это свадебный марш. Ля, ля.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ломается голосок, что наступила мутация. Наш юноша взрослеет.
1: Монморанси. На волнах радиостанции Ивр-Самахэ. Монморанси.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Вот тут один скрипач спит, и хотите ли вы послушать, как он спит?
4: А? Мечтаем.
3: Вот, послушайте.
0: Изнервничался.
3: Ну, вкусно.
0: Парнишка изнервничался, да. Наверное, перезанимался.
2: А вы знаете, как вас зовут, извините?
3: Меня Александр.
2: Александр, спасибо вам. Я вас обворовал. Значит, в каком плане, я поясню. У меня сейчас мелькнула мощная идея. Ну, Александр мы уже забыли, естественно. То есть будем считать, что это идея моя. Мы вот где-то часов с 4, да, и до 5 утра устроим такую рубрику, как бы «Кто как спит». То есть вы можете позвонить и поднести трубку спящему вашему родственнику, соседу, там, ну, неважно, тому, кто рядом, и транслировать на всю Москву, а также окрестности, как-то Нью-Йорк и везде, где мы раскинули свои мощные сети, храп дорогих вам людей и СОП также дорогих вам людей. Как идея у меня.
0: А любой ли звук можно, может участвовать в прослушивании?
2: Нет, ну если человек спит и издает какие-то звуки. Понимаете, когда люди спят, они, в общем-то, не подконтрольны своему сознанию, поэтому...
0: Не стоит.
2: Что не стоит? Ну, может, и не стоит. Что вы про меня путаете? Может, еще телефонный звоните? Я не помню. У меня была такая девочка из Сталина. Маргарита Звоночек ее звали. Я просто вот так все ласкательно. Ага. Вот, очень Сергей сейчас прислал сообщение на такой пейджер для других. То есть у нас-то свой.
0: Это пейджер для единомышленников, я знаю.
2: Нет, у нас вот для единомышленников, а это для всех. Саша, прекрасно, что существует у молодых людей, дозвонившихся до вас, задорный юмор. Сергей, главное, что это люди, может, и не молодые физически, они молоды мозгом. Они, у них все впереди, можно сказать. Но они, так как организмы, достаточно зрелые, потому что со совсем молодые люди в столь, в общем-то, непонятный час, как правило, уже спят. И, ну, что твой барсук, короче, он раз и вырубился, и бесполезно с ним говорить. Это, кстати, признак слабости мозга, если человек вырубается на сон, ничто окружающего не интересует. Ну, правильный, да, Альберт Борисович? Я знаю, что вы можете не спать неделями, что твой верблюд.
0: Бессонница – это удел академика.
2: Совершенно верно, совершенно верно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Ну, говорите же уже, да?
0: Это спид-синтезатор.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
5: Это Харрис говорит.
2: Здравствуйте, уважаемый Харрис.
5: Вы знаете, я очень рад вас снова слышать.
2: Ну.
5: И благодарю вас за ваш замечательный эфир. И у меня есть много к вам вопросов очень.
2: Ну, рассказывайте.
5: Значит так, вот скажите, у вас много очень новых доставок появилось?
2: Ну, не очень много, но появились, да. Да.
5: Вот. А скажите, те вот старые остались любимые нами всеми?
2: Остались, но дело в том, что поскольку изменилось время выхода программы, то есть я считаю это к лучшему, любые перемены, они, так сказать, открывают новые вехи и поля для наших мощных бульдозеров искусства, сокращенно БИ, то и не хотелось бы перетягивать на новый бульдозер старый двигатель в плане
5: но
2: заставки.
5: Но вообще будут звучать заставки еще, да?
2: Может быть, годика через 4, когда мы переедем с понедельника на вторник.
5: Ага, очень замечательно. Вот это вот у меня, я как раз это и хотел от вас услышать. Но вот еще у меня вопрос, можно?
2: Конечно.
5: Вот к гостю вашему, к Семену.
2: Угу.
5: Уважаемый Семен, вы знаете, я вот услышал, что вам 15 лет всего, и хотелось бы узнать, вот считают ли вас ваши вот соседи, друзья, может быть, знаю, может, ваши сожители, вот ваш вундеркиндом, поскольку вы все-таки умеете много больше, чем ваши сверстники.
2: Ну, спасибо, Харрис. Это все вопросы?
5: Да. Угу. До свидания.
6: Великодушный спасибо, Харрис, за вопрос. Я отвечаю, безусловно, считают, поскольку я умею намного больше, нежели, скажем, великолепно передвигать пальцами по грифу скрипки и двигать правой рукой по смычком, по струнам. Но я все-таки действительно, я зачастую живу один и действительно умею, вот скажем, очень важно кидать, значит, мусор в мусорный мешок и вытаскивать его на лестничную клетку и выбрасывать его. Действительно, вот, в принципе, это для меня было самое сложное, как бы, такое задание, которому меня научил отец. И при отъезде он говорил: вот, сынок, научись, пожалуйста, этому, и тогда у тебя все будет хорошо. Я научился выбрасывать мусор, и мне кажется, что я настоящий вундеркинд, потому что я не только умею играть на скрипке, но умею выбрасывать мусор на лестничную клетку. Вот.
2: А знаете, Семен, у меня была знакомая девушка из Карелии, ее звали Катя Заводь, она была левшой, но она и сейчас есть, правда, она диким усилием воли переучилась и теперь, в общем-то, правша. Вот, она, в общем-то, одинаково хорошо теперь может и левой, и правой рукой играть на скрипке. Вы когда-нибудь видели скрипача, вот, левшу?
6: Честно, нет, но это действительно какой-то феномен, потому так что вот, если взять гриф правую руку и играть левой, то, как бы, мне кажется, что, сложно сказать, интонация, очевидно, будет несколько другая, в общем. Но это только догадки, это нужно услышать и нужно прочувствовать.
2: Я думаю, что мы уже не услышим, потому что Катя Заводь отправилась на байдарке по Карельским ручьям и, в общем-то, исчезла бесследно. Ни байдарки, ни Катя Заводь мы так и не нашли. В общем-то, где-то она, видать, затерялась в бескрайних карельских просторах. Мне, конечно, очень жаль, но вот такая была она. Может, и ездит, плавает там сейчас на байдарке. Ну, я предлагаю опять же... Какой замечательный там звук. Я предлагаю опять обратиться к телефонным звонкам. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Александр, рад вас услышать.
2: Спасибо.
7: Я вас не слышал.
2: Ну, видите...
7: А у меня телевизор сломал.
2: Ага, да.
7: Вот. К вашей молодежи...
2: Извините, говорите, пожалуйста, немножко погромче, вы пропадаете.
7: Погромче, хорошо.
2: Да.
7: Это не так получше?
2: Да.
7: А то. Семен, вот я смотрю на нашу молодежь, на наше юношество. А вы как-то вот не замечаете как бы вещей, которые, великих музыкальных вещей, которые происходят у нас? Не обсуждаете их. Вот, например, я не знаю, вы почему-то, я все думаю, когда же вы заговорите об этом музыкальном событии, которое грядет?
2: А какое событие вы имеете в виду?
6: Я даже близко не могу представить.
2: А, я понял, о чем речь. Грушинский фестиваль.
7: Нет, я сейчас буквально очень-очень быстро.
2: Ага, да, извините.
7: Вы знаете наших трех теноров? Ну, не наших, а вот...
6: Имею слух
7: концерт,
6: об этом.
7: Концерт вот на Васильевском спуске, который грядется группой «На-на».
2: Угу,
7: это не обсуждается никак. Как будто этого нет вообще.
2: Понятно, спасибо. Спасибо.
7: Ну, то есть... Пару слов буквально.
2: Да, спасибо.
6: То есть имеется в виду, что три тенора как бы Левкин, как там дальше?
2: Барбулюс.
6: И Повороти. Да?
2: Нет. Ну, третья фамилия мне не знакома.
8: А я знаю, это будет дочка Спивакова.
6: Если вопрос касается трех теноров, имеющих отношение к группе «На-на», то, так сказать, нет слов. Это не тероны, не теноры, они не умеют петь. А если, может быть, вопрос касался других великих музыкантов нашего времени,
8: то они не поют на Васильевских
6: спусках. Доминго и Карероса, то как бы, чтобы петь на этой вершине, им надо еще много и долго учиться, и, ну, желательно, в общем, заплатить как бы немножечко денег.
2: И водки налить дорогой, безусловно.
6: И хорошего пива.
2: Да. Кстати,
8: извините, Александр, а у меня есть встречный вопрос. Почему же нам не звонят женщины?
2: Дело в том, что наша программа, она очень специфическое место женщины на кухне. Она должна готовить вкусный плов для умных, сильных мужчин. Воинов. Мы воины. Вот. Тут, кстати, вопрос к Семену только что. Нет, ну, женщины, как правило, звонят в какие программы? Опрос массового мнения, дескать, там, как мы назовем пуделя? Кто у нас человек месяца? Или там человек дня? Да? Или какого цвета горшок? То есть их завлекают такие яркие, блестящие вещи. Естественно, так и должно быть, поскольку наша программа сугубо научная, суперэлитная, то они чувствуют, большинство их чувствует, что, в общем-то, участвовать так, ну, им просто нельзя.
8: Или они...
2: Мы сделаем специальную программу на РБЖ, на радио беременных женщин, упрощенный вариант Монмаранса, то есть чтобы как-то устроим опрос, там, как назвать чапу.
8: Феминизированная Монмаранса.
2: Да, совершенно верно. Алер Борисович, вот живость мозга, да, для 74-летнего, да, просто... А Семен, тут вопрос такой был на вот пейджер для всех, чтобы вы рассказали о ваших родителях что-то. То есть откуда они, музыкальные у вас, или чем они занимаются?
6: Они были как бы всю жизнь ассистентами, как бы ассистентами по переворачиванию нот, как бы вот, в консерватории. И действительно, буквально я родился на сцене. Родился именно в тот момент, в момент концерта,
2: буквально?
6: Когда... Абсолютно. Когда переворачивали ноты. И первый мой взгляд как человека, гражданина, действительно пал на нотные знаки. Я их увидел, я понял, что я должен стать музыкантом. И главное, что я понял, что я должен стать гением. То есть это очень важно, потому что мне сказали, значит, вот... такой сложный момент. Прямо мама и папа мне сказали, что если ты не станешь гением, то, в общем, будут у тебя проблемы. Как бы. Я понял, что у меня нет выбора. И я как бы стал им, стал гением и стал, значит, музыкантом, подающим надежды. Как бы. Вот это как бы такая судьба. Ну, это был подарок судьбы. Конечно, не всем выдается такой подарок, но как бы я пожелал бы всем некой удачи такой же и все-таки желание с тем быть похожим вот на меня, да.
8: А у меня есть опасение, что после того, как наш, судя по звонкам, популярный Семен рассказал о случае своего рождения, многие захотят за деньги проделать тот же эксперимент. То есть сесть кому-нибудь на сцену, вертеть ноты в момент схваток. Но не думаю, что наше искусство от этого выиграет. Хотя деньги какие-то, может, и появятся.
2: А, ну, вообще, насколько я знаю, одно время у НРов и у НРЖНов было в моде, то есть вот рожать детей в том месте, в котором в дальнейшем детям планировалось блестящее будущее. И у нас, например, одна разродилась двойней прямо в банке при клиентах. То есть, вы знаете, оба сели.
8: Представляете, где родился тогда Штирлиц?

0: И мы продолжаем нашу беседу с Альбертом Борисовичем Пагером, академиком и его учителем по теме скрипки, 15-летним, самым юным на сегодняшний день членом Семеном Шванштейном, извините, членом коллегии педагогов, выпускником Гнесинского училища. И уже в столь такой ранний час... Вот, кстати, много вопросов приходит, связанных с такими с бытовыми делами. Так, к примеру, Лаврентий интересуется, используете ли вы смычок у себя дома в бытовых целях, как-то, к примеру, переворачивание пельменей?
1: Я использую смычок для убивания мух и комаров.
2: На лету.
0: Навык. То есть, что самурай твой?
3: На самом деле не использую цельных смычков. Но так как у меня рука нелегкая, они часто трескаются. И я ими подпираю, ну, уже треснутыми смычками, кактусы в цветочных горшках, коих у меня много.
0: А я своим смычком ковыряю в зубах и носу. Ну, то есть...
3: Ну, тоже, в принципе, ведь под ногтем много микробов.
0: Очень много и неприятно, да. А еще такой вопрос. Скажите, приглашают ли вас какие-нибудь модные группы играть у них на скрипке?
3: К кому обращен этот вопрос?
0: Ну, и не важно, там и не будем отвечать. И вот еще только что пришел вопрос от Андрея Пирогова. Он интересуется, играете ли вы на скрипке, сидя в туалете. Вот он может показаться кому-то срамным вопрос, но в нем заложена глубина философии, буддизм даже.
1: Если бы я не играл на скрипке, сидя в туалете, я бы не был скрипачом.
3: В этом, кстати, есть еще некий некая подоплека. Потому что, как известно, у большинства наших сограждан санузел совмещенный. А по акустическим свойствам заниматься целесообразнее всего в ванной, где звук распространяется с невиданной силой. А где можно удобно сидеть в ванной?
0: Но в раковине прям можно сесть.
3: Это у вас, Саша, у вас великолепные апартаменты.
0: Но я еще в джакузи люблю сидеть. То есть...
3: А вот у кого совмещенный?
0: В смысле совмещенный?
3: Санузел.
0: Значит, это как-то совмещенный, как-то так. Ну, что вы имеете в виду?
3: Будете у меня в гостях, я вам покажу.
0: Я с трудом просто представляю.
3: Ну, ладно.
0: Вы имеете в виду, то есть, совмещенный с баней?
1: Да.
3: Баня.
0: Ну, можно переходить из бани туда или...
3: Давайте перейдем лучше к живой музыке.
0: Да, кстати, вот насчет живой музыки. Только что пришло на общественный пейджер такое сообщение. Саша, если вы еще не ушли, возможно, вы найдете запись «Вальс цветов». Мы, конечно, еще здесь. Записи данной нету. Это кто у нас написал-то ее? Стравинский, вы сказали?
3: Ну, смотря какой вальс.
1: Какой, и какой Стравинский?
3: Каких цветов? Стравинский – это понятие растяжимое.
0: Ну, понятно. Ой-ой-ой. Да. Но дело в том, что Семен и Альберт сейчас сыграют вам вот этот самый вальс цветов вживую, попросту говоря. Сейчас я прикрою дверь, чтобы не слышно было, как Алексей играет. Ну что, вальс цветов вы исполняете, да?
3: Начали.

0: А вы заметили, что в конце композитор изображает ритуал после пальцевого отвода дамы на место? Как бы кавалер ее...
1: Да, чтобы по пути она не зацепилась с кем-то еще.
0: За шпагу, за саблю или шпору.
1: Или за саблю. Ну, вы знаете, Сергей просил поправить. Он просил вальс цветов Моцарта. А мы сыграли Стравинского. Может быть, мы сейчас исправимся быстренько и сыграем Моцарта.
2: Это очень просто.
1: Альберт Борисович, ноту вашу вот я...
0: Я
1: просто разглядывал. У Альберта Борисовича, что у Пушкина, у него все ноты исписаны его же зарисовками, пейзажей.

0: Замечательно. Ну, я здесь узнаю, то есть я, конечно, не профессионал вот, в плане классической музыки, но, Лёш, играй, пожалуйста. Но веяния, в общем-то, Моцарта, они налицо. И вы знаете, Альберт Борисович, я, опять же, позволю выразить свое восхищение, ну, конечно, вам, Семён. Ну, вот, Семён, вы заметили, да, как просто светлеют глаза Альберта Борисовича в момент, когда он играет. Это в лице этого старого, в общем-то, человека с прорезанной морщиной лицом, я вижу детскую радость.
1: Безусловно, мне безумно приятно, когда я готовлю всех своих учеников к игре между там залом, где сидят 50 человек, а здесь я вижу, как мой ученик играет перед секстильонной аудиторией, и я счастлив.
0: Да, да. Вот Сергей, кстати, он тоже прочувствовал, это прислал на пейджер для всех. Сообщение следующее. Альберт Борисович, ромашки очень грустные. Но действительно, но с другой стороны, вот я о чем еще хотел узнать. Альберт Борисович, поскольку вы в искусстве человек молодой, вы молодой исполнитель, несмотря на ваш преклонный возраст и морщину мощную. Кстати, а вот будете ли вы участвовать вот в этом году в чемпионате по ловле мух морщинами? Я, например, собираюсь, я вроде так тренируюсь ежедневно.
2: Я, в принципе, переквалифицировался на имиджевый конкурс «Морщин на 99». Вот, поэтому, наверное, если мы с вами сойдемся на какой-нибудь коровник, половить мух, вы меня заткнете за пояс.
0: Ну, я думаю, что я и ловлю мух тоже вас заловлю. Ну, я могу вас своей морщиной дергнуть за ухо.
2: О!
0: Я, кстати, заражаюсь от вас этим классическим темпераментом, вы знаете. Да, так вот, не приходило ли к вам в голову начать писать собственные классические произведения, как что арию, оперу или этот...
1: Балет.
0: Да, это совершенно верно.
2: Приходилось, но Сёма как раз обещал мне найти педагога.
0: То есть для композиторского искусства.
2: Да. Форма, полифония, инструментовка. Это неразрывные составляющие искусства композиции.
0: А вот скажите, сейчас же, опять же, хотя и Семён, и вы как-то не жалуете современные достижения, да, в области искусства. Например, можно взять, поставить компьютер, записать на нем любые вариации на скрипке, а затем он все это разложит вам на ноты. И вот чистые эмоции плюс, так сказать, зафиксированное на века исполнение оригинала.
1: Именно и в этом заключается вся бездарность всех людей, вот. Всех многих людей, которые...
2: Абсолютно всех, которые...
1: Сейчас имеют компьютеры, потому что вообще не обязательно знать вообще какую-либо ноту. Можно сесть за компьютер и написать произведение.

0: остальные полетели в буквальном смысле.
1: Да. А профессионалы, как известно, настоящие, работают с ватманом.
0: Вы знаете, но конструкторское бюро Ватмана – это известный очень альтернативный ученый в области аэродинамики. А, к сожалению, сейчас его конструкторское бюро целиком разрушено уже. И, насколько я знаю, все исследования не финансируются, потому что все эти гранжи, дранжи и прочие трильяжи. Да, ну вот я о чем хотел еще. Вот Сергей спрашивал. Семен, была ли у вас когда-нибудь мысль уехать из России? Вот. Я знаю, что все великие скрипачи рано или поздно приходят к этой мысли, а потом ностальгируют и возвращаются. Например, Ростопович.
2: Я уезжал из России и не раз. Я работал за рубежом, за дальним рубежом. Я работал в Германии, в Мексике, в Японии, и я понял, что сколько угодно можно работать за рубежом, но нужно все-таки работать там, где ты родился, и приносить счастье своей исторической родине.
1: Семен хочет сказать, что он собирается работать в консерватории, там, где он родился.
2: Альберт Альбертович, конечно, в чем-то прав, но он в немногом опередил мои мысли. Но просто можно сказать одним словом, что работать можно где угодно, но жить нужно на родине.
0: Безусловно, особенно в трудные моменты, когда для Родины настают трудные моменты, мы должны быть здесь, потому что это весьма дурной пример. Приезжать сюда, когда тут хорошо, и начинать ее разваливать спекулятивными политическими и музыкальными действиями. Дескать, барин приехал. Вот, кстати, подтверждение, Семен, вы правы. Ежу, понятно. Я же разве буду звать в программу тех, кто не прав? Логично? Я же умный взрослый парень. Вот еще сообщение. Семен, вы не волнуйтесь и не расстраивайтесь. Не все люди, имеющие компьютер, пытаются делать на нем музыку. Действительно, многие делают на нем деньги, а некоторые держат, кстати, просто ради престижа, как дорогую собаку. Потому что не иметь дома компьютера у НР считается, как-то некрасиво даже, понимаете.
2: Просто я призвал бы всех людей, которые имеют компьютер, пытаться выжать максимум из него, поскольку, так сказать, образованные музыканты, как бы, не имея компьютера, пишут шедевры, а люди, имеющие компьютер, не пишут ничего. Поэтому, пожалуйста, старайтесь и пишите максимально, старайтесь. И, так сказать, дай вам Бог...
0: Денег.
2: Нет, не денег, а как бы... Как это называется у нас?
0: Золото.
2: Нет. Вдохновение, во.
0: Альберт Борисович, большое спасибо вам за виртуозное исполнение вальса «Цветов Моцарта». Сергей благодарит. И сразу же еще просьба от Иннокентия Павловича. Он просит исполнить лунную сонату Бетховена. Говорит, что будет крайне признателен. Как вы, готовы ли к данному?
1: Не хотелось бы. Дело в том, что международные западные круги академических исполнителей договорились, конечно, на факультативных началах, 49 лет не исполнять в концертах и не записывать лунную сонату.
0: Так же, как запрещено во многих музыкальных магазинах играть «Smoking the Water».
1: Да. Кстати, эту как раз инициативу подхватили у нас и эти вот подтянутые волосатики.
0: Да, вот, уважаемый Федор, называют ли вас в вашей школе ваши сверстники смычком или еще каким-нибудь обидным для вас прозвищем, интересуется Герасим?
2: Называют смычок, смычковский.
0: Смычуган еще.
2: Смычком.
1: Смычкштейн.
2: Смычченидзе. Смыччиковский.
0: Смычарой.
2: Смычмовс.
0: Да, в принципе...
2: И Смычков, конечно, самое главное. Смычков, да.
0: Это, кстати, ласкательно почти. Что ж тут?
1: Они, кстати, сочиняют смешные стишки. Вот

0: пришел к нам друг Смычков, получи ты крентельков.
1: Как вам не стыдно?
0: Ну ж ладно, не обижайся, но все-таки народное слово, фольклор.
2: Ну что, послушаем телефонные звонки, если вы не против.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, да. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Огромное спасибо Альберту Борисовичу Пайгеру за его музыку.
2: Да забудьте.
4: Ну, я как старый человек, особо тронут. Бальзам на душу, особенно и мальчики кровавые в глазах. Альберт Борисович, уважаемый, вот ответьте мне на вопрос. Мешает ли пожилому музыканту борода при игре на скрипке? И какую лучше носить, окладистую, клинообразную и прочее? Благодарю вас.
2: Действительно интересно.
0: Не вешайте трубку.
2: Алло.
0: Могу я задать вам встречный вопрос?
4: Да.
0: Что имел в виду персонаж оперы, да? Когда пел про кровавых мальчиков.
4: Альберт Борисович, ну...
0: Что, это искусство. Этот персонаж выходит на сцену и поет. Вы же зрители должны понимать его о чем. Почему он поет про мальчиков кровавых?
4: Ну, очевидно, Альберт Борисович...
2: Вы говорите, как думаете, а что в самом деле, да? Как думаете, так говорите. Это же интересно ваше.
4: Вот, знаете ли, мальчики кровавые глаза.
0: Застеснялся наш слушатель.
2: Ну, понятно. Но сейчас Альберт Борисович скажет истину. Мы тут действительно думали, почему не женщины кровавые, или, например, не пожилые мужчины кровавые. Ну вот, или там, ну, старушки кровавые.
0: А в самом деле, почему?
2: Если кто знает ответ на этот вопрос, мы с радостью услышим его от вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло, это что? Милиция? Да, вот тут очень много приходит. Какое счастье, что вы с нами. Большое спасибо за исполнение классики. Большое человеческое спасибо за ваше внимание к нашим просьбам. Гурген Зурабович пишет. Гурген Зурабович, да забудьте, что вы в самом деле. Не нужно все принимать. Так мы всегда рады делать так, чтобы вам было приятно и весело, и грустно. Что скажете, то и будет. Вот, может быть, мы еще послушаем какую-то пьесу в вашем исполнении. Не хотите? А можно я попрошу что-нибудь?
0: Хорошо, Саша. А не хотите ли вы рискнуть?
2: Нет.
0: Ну, мы же обещали нашим слушателям мастер-класс. И вы будете нашим сегодняшним экспериментом.
2: Ну, давайте, что я должен делать?
0: Значит, возьмите инструмент. Вот этот, ну, мой.
2: Давайте, взял.
0: Ручку поставьте сюда. Пальчики.
2: Но
0: Семен,
2: я...
0: поправьте его.
2: Так.
5: Я сейчас играю вам такт.
0: А вы повторите, сильнее только жмите гриф, сильнее. Запомнили?
2: То есть я должен повторить?
0: Конечно.
2: Я сейчас попробую. Так, как вы играете?
5: Еще раз,
2: так...
5: Я могу
0: вам...
2: Нет, сейчас уже я попробую.
0: Семен, начинайте, Саша.
2: Ой, сейчас, да. Ну, я последнюю часть забыл, но...
0: Еще разик можно.
5: Еще раз я могу показать.
2: Попробуйте вы, да, я потом... Но я так быстро вряд ли сумею. Сейчас, а у меня, по-моему, она вообще не строит немножко. Не, нормально. Ну, попробую сейчас еще. У меня пальцы, видите, сейчас заплетаются. А давайте что-нибудь попроще.
0: А вот эту тему из Малера можно? Мою любимую. Которая... ну, вы знаете, про антришоки.
2: Ну-ка, сейчас.
1: Вот, вот, вот.
6: Правда, ну, видите, да? я талантливый ученик.
2: Ну что, Павел, что-нибудь сыграете? А, про бороду. Был же вопрос про, бороду. Про бороду. Действительно, ведь скрипачу с бородой неудобно очень, мне кажется.
0: Ну, дело в том, что тут был вопрос не в том, что носить ли бороду или не носить скрипачу, а какую. Вот. Абонент предлагал укладистую клинышком. Вот. Я бы предложил, так сказать, смещенным клинышком. Так как скрипку вы держите слева, то клинышек должен быть справа. Понимаете?
2: Да.
0: Вот. Тогда она будет удобно укладываться на деку и не мешать.
2: А женщина как?
0: Как?
2: Ну, у женщины в какую сторону клинышек должен быть?
0: Я думаю, что левую можно чуть-чуть примять.
2: Я тоже почему-то так подумал. Ну что, может быть, послушаем все-таки какое-то произведение. А что вы будете исполнять? А вы будете петь еще сегодня, Альберт Борисович?
0: Немножко я должен сосредоточиться, а сейчас я хочу сыграть утреннюю элегию.
2: Утренняя элегия?
0: Элегия.
2: Элегия утренняя.
0: Автор тот же.

0: Замечательно.
1: Вообще, хочу вам вот что сказать, уважаемые радиослушатели, а также гости столицы, что вот прослушивание вживую таких волшебных инструментов в руках таких волшебных исполнителей — это ничто в сравнении с тем, что вот слушаете вы через ваши приемники, учитывая то, что большинство стереомагнитофонов у вас, в общем-то, китайские, плохо работают. Я говорю это не чтобы обидеть, я просто говорю истину, да, плюс стоит на передатчике специальное устройство, которое компрессирует звук, то вы слышите, может быть, 1/5 часть того волшебства и дивной волны теплой неги и нежности, которую сейчас вот воочию тут увидел я. Браво, кстати, вот Альберт Борисович Бис, приходит сообщение. Ну, сейчас, я думаю, мы чуть-чуть прервемся и послушаем
2: 16-ю песню.
1: А что это?
2: Это один из моих ранних опусов, и я его писал способом, как говорится, на ребрах. Вы помните такой способ звукозаписи, когда на рентгеновских снимках тогда еще не продавали магнитофоны жителям города. Магнитофоны были только в КГБ и фирме «Мелодия». А граждане записывали свои альбомы на ребрах, на рентгеновских фотографиях. Так сказать, рентгеноальбомы. И вот одна моя такая, так сказать, минусовка.
1: А кости чьи здесь?
2: Кости мои. Так как я уже тогда работал в профессуре, меня часто, ну, так сказать, обследовали. Потому что любой профессор должен был иметь медицинскую книжку, прежде чем приходить на симпозиум. Поэтому я обильно был снабжен, так сказать, звуконосителями в виде собственных снимков рентгеновских. И вот одна моя песня сейчас прозвучит.
1: А вы же можете потом эти снимки продавать с аукциона, как кости известного человека.
2: Правильно вы сказали, потом.
1: Извините, я когда опережаю события.
2: Возрастут, конечно, в цене.

0: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Стукнуло таки 24 мая. Я вас поздравляю с грядущим и прошедшим 8-м. Кстати, всех замечательные. Мы с вами устроили танцы вот в этой в наших канализационных коммуникациях. Мне их никак не забыть. Спасибо также за фотографии, вами присланные по этому поводу. Единственная жалость сегодня, а может и не жалость, может это и к лучшему, что, к сожалению, мы не успеем выполнить, вот, ну не то, что ваши заявки, а ваши музыкальные просьбы, хотя мы максимально постараемся это сделать. Я говорю «мы» не потому, что на мне сидит такая замечательная железная коронка на голове, я имею в виду, а не на зубе маленькая коронка, вот, и я теперь царек, дескать. Нет, потому что нас тут очень много, мы все ходим с деловым видом, снуем туда-сюда, значит, с папками и получаем большие деньги за это. Вот, я постараюсь в ходе нашей программы каким-то образом, ну, максимальное количество ваших музыкальных пожеланий, которые мне, естественно, подходят, которые мне нравятся, поставить в этом эфире. Вот. А первый час у нас сегодня будет гостевым. У нас в гостях группа «Дикие гуси». Мы, в общем-то, обязаны появлением этих музыкантов в нашей студии Сергею Гуреву, который однажды уже приводил женщину по имени Вика Морозова, если вы помните. И, соответственно, первый час мы посвятим беседе с музыкантами группы «Дикие гуси», Сашей и Славой, а также, собственно, прослушаем, так сказать, да, их новый компакт-диск, который, надеюсь, вам понравится. А затем сделаем небольшой перерыв, сходим, разгрузим. И после этого будет еще один очень важный гость. Человек, который долгое время работал в правительстве на достаточно ответственной должности. Я думаю, что беседа с ним будет вам интересна. И вот там, чтобы как-то иногда оттягиваться, тоже грузить, выходить, мы с вами будем уже слушать то, что вот вы просили посредством пейджера. Номер его 913-29-29, абонент Монморанси. А сейчас плавно переходим к общению с группой «Дикие гуси».

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попала.
1: Надеюсь, вам сия пьеса пришлась по душе. И в гостях у нас Саша и Слава, создатели группы, которую, песню в исполнении которой мы только что отслушали. Группа называется «Дикие гуси». Песня называется «Дикие гуси». Вот. И, конечно, Сергей Гурев, которому мы обязаны, как я уже говорил, появлением в нашей студии этих двух музыкантов. Но прежде чем мы начнем общение, я хотел бы ответить Жоре, который спрашивает: Саша, почему прекратилось вещание по восьмой кнопке? Дело в том, Жора, что у нас есть спонсор нашей программы, вы знаете, Рафик Пантелеймонович Вдул, вот, который торгует сардельками, в общем-то, в центре города, и у него на даче, несмотря на наличие тарелки и так далее, восьмая кнопка телевизора была выломана, в общем-то, с корнем его любознательным сыном. Вот, полным дебилом, который увлекается техникой, конструкторами, Лего и прочим вот всем этим искусственным дерьмом. Да. И Рафик Пантелеймонович, в общем-то, отказался платить сейчас пока за наше вещание в прямом эфире на восьмой кнопке, поскольку, в общем-то, он не может это принимать. Мы договорились, поняли, и сейчас починим, и опять вещание возобновится. Ну, а теперь... Сергей, да, пришло время поведать тебе немножечко о истории группы, поскольку я могу отметить, как в какой-то степени человек, немножечко слушающий музыку, разную, вот, высокий профессионализм исполнения. Вот, к тому же люди передо мной сидят, скажем так, не первой молодости. То есть... Откуда появилась эта группа? Может быть, какие-то корни? Ну, сам, как знаешь. Расскажи, короче, обычную свою телегу.
2: Да, значит, добрый вечер, дорогие друзья. Ну, про предшествующую историю этой группы, а это второй ее альбом, наверное, ребята расскажут сами. Я мог бы сказать вот два слова о том, вот как вообще столкнулся с этим ансамблем и чем он меня так привлек. Я давно любил вот всевозможный простой, настоящий, горячий, бесхитростный рок, Scorpions, Slade и так далее. И меня все время угнетало, что вот какие-то русские группы, работающие в этом стиле, Амария, Мастер, Новый Завет, они как-то несерьезно относятся к текстам. Какие-то они у них легкомысленные, немножко скабрезные. Какой-то непонятный вот дешевый юмор в них присутствует. Даже великая рок-поэтесса Маргарита Пушкина, которая очень часто пишет для серьезных таких тяжелых ансамблей, ну, тоже очень часто грешит какими-то, ну, не очень серьезными оборотами. Да.
1: А ты знаешь, почему это происходит? Потому что недавно тут дети наши, радиостанийные дети, доложили, что они наблюдали поэтессу, мчащуюся на мотоцикле «Урал» с такими раздутыми ноздрями, совершенно очумевшую, потерявшую всякое управление по вот, разделительной полосе улицы Новый Арбат. Вот, и сшибала, значит, сотрудников ГАИ, которые махали ей жезлами. Они вертелись вот так, что твой волчок.
2: Ужасно. Вот вместо ужасно. Того, чтобы, как уважающие себя металлюги, ездить на интеллигентном мотороллере.
1: Да, или там, да. Ну да, Сюшенсом.
2: Вот. А «Дикие гуси» меня потрясли тем, что они вот были первой, наверное, отечественной такой горячей, серьезной группой, которая тексты писала и пишет такие же серьезные, как их музыка. Настоящие, глубокие, прочувственные, настоящие рок-тексты.
1: А вот что скажут Саша и Слава насчет, как мне кажется, некого, ну, конечно, тут дело вкуса, но тем не менее некоторого противоречия в рассказе Сергея Гурева, касающегося, вот он говорит, я люблю настоящий, хороший рок, да, и рок-н-ролл, и он привел в пример две группы. Slade и Scorpions. Ну, первую группу я целиком согласен, это мощный коллектив. Но вот эта фаергеровская подделка, бюргеровская, жуткая, базитическая, ее, по-моему, нельзя назвать настоящей. Я с тобой поспорю. Мне кажется, что это из серии коллектива «На-на-на», вот, который везде распевает, возглавляется человеком в красном пальто и с хитаганом.
2: Ну, если брать такие песни, как «Еще люблю тебя», то, конечно, но у них же был очень интеллигентный альбом «Туши свет». Вот здесь я бы уже не отнес его к сахарной попсе.
1: Не знаю. По-моему, когда немцы поют на английском языке, это то же самое, что я сейчас, например, заговорю в прямом эфире на тувинском. А ты знаешь, что я пишу много статей на тувинском для Тувы, и тувинцы читают их, и, в общем-то, я собираюсь баллотироваться. Да, ну да ладно, что-то я все о себе. Вот уже стали приходить на наш пейджер вопросы. Вопрос к диким гусям. Есть ли у вас что-нибудь о фалосе, спрашивает Ниточкин. Достаточно злопонятно. И сразу же еще вопрос без подписи. Считаете ли вы ваши тексты актуальными на сегодняшний день? А, Марк из Коломны. Дозвонился из Коломны Марк.
3: Естественно, у нас есть такая песенка о фалосе, вернее, о проблемах с фалосом. И мы сейчас прямо можем его послушать.
1: То есть она
3: называется импотенция.
1: А, ну тогда я должен переставить на другую сторону. Ну, кстати, импотенция — это не совсем с ним проблема. Насколько я знаю, это что-то связано с железами какими-то.
3: Это,
1: ну, может,
3: комплексе.
1: И с ним.
3: В принципе, комплексе. Это все в комплексе. Да. И с головой тоже.
1: Вот мне кажется, скорее всего.
3: Да.
1: Слушаем.

0: гостях у нас группа «Дикие гуси» и Сергей Гурев, который привел в нашу студию этих музыкантов. А вот интересно услышать ваш ответ на вопрос такой следующий. Это, правда, у меня спросили, вот, но тем не менее я хотел бы к вам тоже пинг-понг сделать. Расскажите о своих сновидениях. Мучают ли вас кошмары? Знаете, вот прям по порядку. Да.
1: Естественно, мучают. Иногда до сих пор снится, что я закончил когда-то консерваторию, иногда снится, что я до сих пор никак ее не могу закончить. А второй самый страшный кошмар, никак не могу уйти из армии. Вот эти два кошмара меня преследуют.
0: А вот скажи, пожалуйста, ты постоянно носишь у себя в кармане вот дирижерские палочки. Это как-то, или, может быть, это китайские палочки? Нет, для поедания риса?
1: Да, это я рис не ем. Все. Но они дирижерские.
0: Они дирижерские.
1: Да, просто понял. Так все-таки больше ближе к музыке.
0: А, Слава, а каковы твои проблемы?
2: Ну, на самом деле, проблем не очень много. Мне также снится выпускной экзамен Харьковской музыкальной дистиллятки, когда, так сказать, я играю скрипичный концерт и никак его не могу закончить. Я его начал, но кончить и закончить не могу никак, к сожалению.
0: То есть это получается, что вот наказание такое будет, если ты что-то плохо сделаешь.
2: Да, скорее всего, наказание. Это надо рассматривать, наверное, так.
1: Значит, но все-таки эротические сны. То есть по Фрейду все-таки вот скрипка, это все-таки ближе к женщине, поэтому я все-таки связываю эротику и скрипку.
0: Ну, в общем, да. Я, кстати, наблюдал, вот мы сделали съемку очень близко лиц людей, присутствующих на классических концертах, лиц, и обычно же вот показывают зал, да, они так чинно сидят, первые ряды, это понятно почему, они, в общем-то, заплатили деньги, чтобы прийти в первый ряд и сказать, я был в консерватории, к примеру, да, вот, а задние ряды показывают нам только их лица, мы делали же и лица, и, соответственно, ну, то, что вот у них снизу, и они производили, в общем-то, там, с весьма такие характерные манипуляции, причем невзирая на пол. Вот, из чего мы, наша социологическая группа, сделала вывод, что как раз вот те проблемы, которые вот описаны в выше прозвучавшей пьесе, в общем-то, достаточно излечимы, и такая терапия музыкальная. Что скажете, Сергей, как, в общем-то, известный достаточно музыкальный журналист и критик?
3: Но я последнее время сталкиваюсь с тем, что в отдельных заведениях смежного плана используют гитарные и скрипичные струны для истязания молодых девиц.
0: То есть, ну, я могу сказать, что это что-то такое новомодное, но я думаю, что это пошло от поросячьих хвостов. То есть, потому что изначально, я помню, мы занимались и разгружали постоянно для московских секс-шопов из области, проводили нам поросячьи хвосты.
3: Это вот авангардисты от всяких садистских искусств действуют таким образом. Казалось бы, логично было бы взять порося за хвост и поросем бить человека.
0: Да, достаточно.
3: Люди, наоборот, берут поросей и вот пьют
0: хвост,
3: так, чтобы вот хвост такой вроде маленький, неудобный, а все равно, чтобы больно было.
0: А может быть, наоборот, как раз не больно, а есть элемент такой обиды. То есть, может быть, у них как раз мазохизм вот этот, да, он заключается в обидке, а не, ну, то есть, скажем так, эмоциональный мазохизм.
3: То есть, свинью подложить вот.
0: Вот из этой серии, да, понимаешь. Да. Но есть же люди, которые, ну, например, ты им говоришь что-то обидное, вот, и они от этого используют, значит, вернее, испытывают половое прям-таки возбуждение, с дальнейшей эрекцией даже.
3: Цинизм
0: вот
3: без границ, короче.
0: Да, то есть, причем эта болезнь развивается очень сильно. То есть, мы вот проводили эксперименты в комнате, вот, и они даже потом без оскорблений жить уже не могли. То есть, мы включали им магнитофон в петлю ленту, где, в общем-то, на них высыпались тонны ругани. Самой мерзкой причем. Тогда они чувствовали себя счастливы в каком-то блаженном состоянии. Один раз заел у нас, а она умерла просто. Старушка. То есть, да. Представляете, пожилая вроде женщина уже.
3: Ничего не могу сказать. Ужасно.
0: Ну что, послушаем пьесу?
1: Да, «Гнилозубка».
0: «Гнилозубка». Я вот знаю «Златозубка», «Златовласка».
1: У нас все песни, проблемные. Все каких-то проблем. Это проблемы любви, проблемы нелюбви и
3: стоматология,
1: любовь.
0: Тут недавно кино показывали про стоматолога. сошедшего с ума. Никто не видел, нет? Но человек, стоматолог сошел с ума, и то есть у него возникли резкие антипатии к своим пациентам, которые зубы не чистят. И он стал их всех, в общем-то, посредством своих инструментов, там, в общем, жене своей выдрал все зубы, положил ее на жаркий свой, на край своего жаркого бассейна в шезлонг, привязав снизу и прикрыл ей, значит, репку шляпкой пляжной. И все думали, что она там отдыхает. Вот одному дяденьке, который, значит, из налоговой предложил ему, значит, сделать взятку, он вставил в рот мощнейшее разжималово и разжал ему зубы. А получилось вот язык, что у твоего Rolling Stones такой вот вывалился. Вот он там бегал потом. А студентке одной просверлил.
3: Ну, вот, интеллигентные
0: одной.
3: Люди.
0: Да, ну, понимаешь, а в то же время это вот западные веяния, то есть там, где они ездят на хороших машинах, казалось, что человеку мешало. Не помог им ни этот, ни все вот эти средства жевательные, которые вот...
3: Зато с духовностью у человека вот все
0: с сложилось. С духовностью все нормально, видишь как? Санитар, я бы сказал.
4: Ну-ка, откроем пошире ротик. Еще шире.

0: меж тем на наш пейджер, его номер 913-29-29, абонент Монморанси. Продолжают приходить вопросы. Прежде всего, я хотел бы ответить на вопрос 55 пантихоев, которые спросили, где обещанная выпечка. Я могу вот что сказать, что мы послали ровно 50, как обещали. Видимо, вот ваши 5 товарищей каким-то образом ее, в общем-то, прямо с таможни вывезли, пока вы, видимо, не знали этого, и зажали. То есть вы должны искать ее среди своих, потому что у нас есть все документы, отправлены факсы, отбито все. Все в печати ходим, и, в общем-то, у нас все нормально с поставкой, мы никогда не подводим. А вот вопрос к музыкантам. Очень свежий вопрос от Савелия. Как относятся артисты, хорошее слово, артисты, да, к аудиопиратству? А следующий вопрос относится к разряду рекламы, но, тем не менее, я его сам задам. Где можно купить в Москве ваши аудиокассеты?
1: Ну, к пиратству. Ну, как все артисты.
0: Хорошо, то есть.
1: Хорошо относимся, да.
0: Поскольку это, тем не менее, какая-никакая, а слава, то есть...
2: Ну, в общем-то, да, какая-никакая, да,
1: потому что не наша страна вообще отдельно стоит от всего мира, отдельным глобусом, поэтому...
0: Мало того, действительно, уже ни для кого не секрет, что практически все звукозаписывающие и выпускающие фирмы, они сами и заказывают пиратские тиражи, чтобы намыть денег.
2: Ну, в общем-то, да, конечно.
0: Да, это один из ходов. Другое дело, что они не платят музыкантам с этого, либо платят как-то по договоренности, если они хорошие друзья.
2: Да, платят.
0: Платят, да?
2: Платят.
0: Значит, я подумаю о том, как у меня с дружбой обстояло.
1: Да. Да, а вот кассетка пока еще не вышла, только собираются ее выпускать. Так что
2: то
1: вот,
2: есть пока только вышла.
1: Да, даже и компакт-диск. Еще компакт-диски только должны появиться в продаже.
2: Только сегодня, только, грубо говоря, промоушен.
1: Да, сегодня премьера небольшая.
2: Премьера небольшая.
0: Вот Лена спрашивает: Александр, в вашей программе, как у его постоянных персонажей, как у постоянных персонажей этой программы, так и у гостей очень явное проявление женофобии. Чем вы это объясните, спрашивает Лена. Ну, вот я со своей стороны могу, как говорится, ответить за свою женофобию, а вот, видимо, у вас тоже ее нашли. То есть, как говорится, чаша терпения лопнула. Лена не знает, что и сделает уже.
3: Честно говоря,
0: конечно, честно,
3: Лена, я считаю, что женофобия – это самая высшая форма женофилии.
0: Совершенно верно, Сергей. Это то же самое, что горячий ожог и холодный ожог. Один хрен он ожог.
2: Он ожог, совершенно верно.
0: Да. А не боятся ли ваши гости клаустрофобии? Знают ли они, что это такое, спрашивает нас Жора. Вас, Жора.
2: Ну, в принципе, я могу ответить. В принципе, конечно, не боимся, потому что, в общем-то, надо сказать, вот вся наша сознательная музыкальная жизнь как раз вот проходит в четырех стенах студии, да, поэтому,
1: сказать, подвалах.
2: В подвалах. Мы уже просто к этому привыкли.
3: Ну, хотя там вот крысы скрашивают.
1: Да, у нас очень, да, музыкальная,
2: очень
1: крыса.
2: Музыкальная крыса.
1: Она, когда мы начинаем играть, она вылазит из-за колонки, подходит к ней и тихонечко слушает. Потом она послушает песню и тихонько уходит. Мы ее очень
2: иногда
1: любим.
2: Бывает подпискивает, если, да, я в кайф особенно.
1: Да.
0: Большое или животное?
1: Очень большое.
0: Интересно, самочка или самец?
2: Не проверяли.
1: Вот, не было случая.
0: Насчет вот женофобии я еще хотел ответить. Почему она у всех у нас, у работников нашей программы? Это связано вот с тем существом, которое вы, кстати, трепали за ушком, а сейчас это опасно, потому что еще не лето. Это наша девушка Прохор, которая работает телефонистом. Она, в принципе, то есть у нее бывают некоторые периоды, скажем так, ну, не совсем плохого, а неадекватного поведения, Лена, видите ли. Если вы хотите, мы вам ее привезем вот на 2 недели. Нам сейчас как раз нужно будет это... Очень много работы, знаете ли, растаможка идет. Сергей, что вы на меня так смотрите? Я вам кого-то напоминаю. Постоянно печати везде шлепаются. Нам нужно Прохора кому-то сдать просто на пару недель. Так что, Лена, я думаю, что у вас тоже женофобия появится. Да. Ну что, Сергей, что? Что?
3: Ну ладно, песня. Я на самом деле хотел спросить ребят. Вот всегда хотел задать им этот вопрос. И вот предоставился благодаря тебе, Шура, случай. Поэтому тебя и смотрел вот с нежностью некоторой. Что вот в ваших песнях почему-то очень болезненно педалируется тема австро-венгерской монархии. И ты что? Ты что?
0: Извини, я простудился.
1: А в каких местах? А можно в каких местах?
3: Вот, ее влияние там на европейскую жизнь и прочее. Вот у вас есть песня про королеву Анну Австрийскую, если я не ошибаюсь. Вот как вообще вам пришла в голову мысль ее написать?
2: Анна Австрийская, она же Нюра, ты имеешь в виду, Сережа?
3: Ну, вы ее так назвали, как я понял.
0: Нет, в Нюре я нашел, в песне Нюра, я ее слышал уже один раз, я нашел в ней явные антитувинские настроения, в общем-то, проскальзывают. Mm-hmm. То есть, в общем-то, вы, видимо, националисты. Мы с Сергеем пришли к выводу. Это...
2: Ну, в какой-то степени.
1: В какой-то степени, да, такие русские националисты, поэтому все-таки русская тема немножко педалируется. Мы ее так любим. И формы, и...
2: Русские формы.
1: Русские формы любим, да. И думаю, как раз вот завершая тему с женофобией или женофобией.
2: Нет, наверное, все-таки женофобией.
1: Фобией, да? Мы правильно сделали там, да, ударили. Я думаю, что когда мы выйдем на пенсию, у нас эти проблемы все отпадут сами собой.
0: Ну, да, я полагаю, что да.
1: Ну, а пока, такие... я думаю, что...
0: Нас... Пьеску, да?
2: Надо послушать пьеску, Нюру.
1: Да.
0: Полное имя Анна.
2: Полное Анна Австрийская.
0: Полное имя,
3: да,
0: Анна.
3: Захватила, да, Францию.
0: А погонял его Нюра.
2: А погонял его Нюра. Вот и ее приключения.

Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Дикие гуси». И пришло сообщение на наш пейджер. Пользуюсь случаем, хочу поздравить Васивину с ее грядущим днем рождения и в связи с этим поставить самую страшную песню из вашего репертуара. Пишет Марк из Коломны. Слушаем песню страшную.

0: положив стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Еще раз напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Вопрос к Лаэртскому. Александр, что вы делали в понедельник с тряпкой на рынке в Отрадном? Спрашивает Олег. Ну, открыл он мою тайну. Единственное, Олег, вы, видимо, страдаете дальнозоркостью или близорукостью, поскольку это была не тряпка, а были замечательные холщовые китайские трусики, которыми я, в общем-то, приторговываю там, вот, сам их шью. Вы спросите, почему они, дескать, китайские? Вовсе не потому, что я их шью из китайского какого-то шелка там, да, или что они в драконах все, что твоя грудь. Просто от того, что я придумал им такое название «китайские трусики». Ну, как вам сказать, они к низу сужены, а кверху расширены. Даже, я бы сказал, это панталоны такие. Видимо, поэтому вы их приняли за тряпку. Кстати, в тот день, в понедельник, я их продал за 20 новых рублей.
2: Да, нужно же любить то, что ты продаешь.
1: Безусловно. И какое-то имя давать, понимаешь? Какое-то имя, да. Между тем, к нам на программу даже стали приходить письма. Вот, что странно, поскольку средств связи много, телефон, рельса висит в центре Москвы, на Тверской мы рельсы повесили, чтобы в случае чего собраться сразу там, это, всем вместе.
2: Очень модно, кстати, дымками от костров передавать информацию.
1: Да, дымки повсюду, то есть везде кучки разложены, да, все вроде вспышки лезат, опять же, да. Вот, тем не менее, приходят и письма. Но я так понимаю, что это происходит, скорее всего, из-за желания просто наших граждан не дать умереть этому древнему способу распространения информации. Это почтенно. Вот наш адрес 121-803. Это индекс 121-803. Улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14. О радиостанциях Москвы, программа «Монморанси». Пришло огромное количество, почему-то в этот раз писем, ну, не огромные, скажу, прямо их три, но все из клиники некоего доктора Машковского. Вот он пишет прямо: «Уважаемый Александр, с большим наслаждением наблюдаю рекламу с вашим участием про тампуни «Лимаранси», транслируемый по каналу НТВ+. Как врач, советую вам не забывать про перхотный кариес, эпидемия которого захватила наш народ. Это все от недостатка присыпок, поскольку мама использует перхоть свою в качестве присыпки для грудников, поскольку на периферии уже мы давно ничего не возим, транспорт не работает, рельсы перекрыли какие-то люди в телогреках».
3: А как же head and shoulders?
1: Я не знаю это
2: слово. Это все от пьянства. Это когда сушняк, то у

0: волосах, которые на зубах растут, соответственно, они не увлажнены, вот и перхоть.
1: Перхоть, да. Весь медперсонал нашей клиники просит вас включить в вашу программу «Монморанси» песню о девочке Верочке. С уважением, доктор Машковский. Видите ли, мы бы спели вам сами с радостью про девочку Верочку, но, к сожалению, никто из тут присутствующих так быстро вот прям на два слова не сможет найти там «девочка Верочка». Вот рифму третью мы не сможем.
2: Наверное, думаю, что да.
1: Не сможем. Поэтому мы поставим про Клаву. В конце концов, ну, какая разница?

0: что в гостях у нас группа «Дикие гуси», и приходит сообщение, как вы относитесь к рекламе эротических товаров, в частности, к прибору для увеличения массы груди. Вот сразу видно, что писал мясник. Не размеры груди, а масса груди. Вот. Ну что, отвечайте.
1: Я думаю, положительно.
2: Я тоже думаю, что положительно.
1: Мало рекламы, мало рекламы.
0: Мало, да?
1: Мало, мало.
0: Пишут Александр. У басиста группы есть для вас подарок. Подпись «Московский». Я смотрел пальцы у всех троих. Ну, Гурьев Сергей вроде вряд ли играет на бас-гитаре. Вот у Славы, у Саши Мазолей нет. И, то есть, либо подарок зажали. Так что, уважаемый господин Московский, прошу вас отследить, вот, и принять меры. Вот, а сейчас у нас до новостей немножечко времени. Мы слушаем еще одну пьесу, да? Пьеса.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Дикие гуси». И мы слушаем песни с их компакт-диска. Это Саша и Слава и Сергей Гурев, который их привел в нашу студию. Тем не менее, приходят вопросы на наш пейджер. Его номер 913-29-29, абонент «Монморанси». Ну, во-первых, Лена опять спрашивает, может быть, причина нашей фобии, женофобии, в ориентации. Ну, насколько я знаю, что вот лица, относящиеся, так сказать, к педерастам, они не боятся женщин, а в основном к ним попросту безразличны. Это я знаю по рассказам людей из большого шоу-бизнеса, которые, в общем-то, постоянно там толкутся друг с другом, и у них вот это все происходит замешано. Поэтому вряд ли. Мы-то, если боимся, если фобия, это уже не безразличные отношения. Но, может быть, я же не медик.
1: Чего? Вообще в модных салонах, Лена, принято
0: салонах,
1: давно уже говорить...
0: Салонах.
1: Давно уже принято говорить не ориентация, а орнитология. Что предполагает любовь, собственно говоря, не к мужчинам, не к женщинам, а к птицам.
0: Да.
1: Вот. И к тому же любовь не физическую, а тоже духовную, о чем мы уже очень много говорили и слышали, собственно говоря.
0: Ну, хотя и гастрономическую тоже, да. Вопрос к музыкантам. В вашем творчестве явно прослеживается влияние ранних песен Юрия Лозы. Наверняка в молодости вы слушали его песни на затертых кассетах. Расскажите поподробнее, какое влияние он на вас оказал. Белания спрашивает вас.
2: Никакого.
1: В принципе, никакого абсолютно.
0: Маша, действительно, вот и ходил я, да, вот в этих самых зеленых трусах. Они напоминают ритузы, то есть Маша просто спросила Сашу, правда ли, что вы ходите в зеленых ритузах. Мне, кстати, очень приятно, что мои китайские трусы названы вами ритузами, то есть денег можно больше срубить. Я, например, уже буду описать ритуз. Действительно, я ходил в одних, носил в руках другие. У меня сейчас три расцветки. Зеленые, потом такие, ну, тряпичного, грязноватого цвета, ну, скажем так, кремового цвета, с такими цветочками.
2: Цвета беж.
0: Вот, да, бежевый цвет. Совершенно верно.
1: Кстати, возвращаясь к Лозе, хотел бы заметить, что это ведь никакой не певец, а тоже садомазохистский инструмент.
0: Да.
2: Для флагеляции.
1: Для флагеляции.
0: А я почему-то думал, что тут имеется в виду, то есть я удивился по это самое, то есть почему кто-то должен записывать скрипы
1: вот
0: эти вот природы.
1: Бич сегодняшнего дня, бич.
0: А я хотел ответить по обществу защиты пингвинов, которые интересуются что-то по поводу свиней и наличия их у австро-венгерской королевы. Пожалуйста, всем обществом возьмите ручки, карандаши и бумаги. Мы несколько позже дадим вам пейджер австро-венгерской королевы. И я думаю, что она вам ответит, если вы пошлете ей сообщение. Спасибо, Александр, за гостей. Спасибо, трусцы или тусцы не пошьешь. Считаю, что их музыка и ненавязчивый текст очень понравятся байкерам, сообщил нам Илья.
1: Спасибо.
0: Ну что, я предлагаю, наверное, послушать еще одну пьесу. Коллектив «Дикие гуси». Коллектив, как слово, мощный, да?
1: Великолепный, мощный.
0: А что, мы катаем коллективы по стране. Не, ну, знакомы, да? Коллективы
1: конечно,
0: по стране.
1: Катали.
0: Катали.

0: Вопрос для музыкантов. Есть ли в вашем репертуаре песня на звание «Не помню», «Помню куплет», «Сара в ожидании пухнет, не дождаться темноты», говорит, пойдем на кухню, я отдамся у плиты, спрашивает Леонид.
1: Нет, еще нет, по-моему.
2: Еще нет.
1: Но если с первого альбома песня.
2: Да, у нас будет это со следующего альбома.
0: А то есть это песня с будущего альбома, да?
2: Скорее всего.
0: Вот так вот Леонид ляпнул, как говорится, стихи, а их сразу и своровали.
2: По-моему, есть претендент на хит.
0: Да. Вот спрашивает нас господин Гусинский, подпись такая, по крайней мере, Александр, полезно ли каждый день выкуривать сигаретку с геранью? Я знаю, что хорошо выкуривать сигаретку...
2: С героинью.
0: Да. Ну, это я не знаю. Вот хорошо выкуривать с картофельной шелухой засушенной. И если туда добавлять немножко вот луковой шелухи, ну, вообще шелухи, можно пыль какую-то обычную даже. Вот.
2: Очень хорошо кубик норы супные.
0: А вот, да, то это хорошая достаточно ингаляция для гортани. Я знаю, многие пользуются этим.
1: Аллергия.
0: Чего? Да, и еще вопрос был касающийся отношения нашего с вами к движению диггеров.
2: Они куда
0: это
2: движутся?
0: Это люди, которые под землей постоянно пребывают.
1: Сваи ставят.
0: Ну, они, да, исследуют недра, собственно.
3: Надо помочь.
2: Я думаю, что надо помочь.
3: Надо помочь.
2: В исследовании недр.
3: Конечно.
0: Ну, а ты, Сергей, как человек, который, в общем-то, постоянно то там, то сям, то мы тебя видим, то тут, то там, туда на крыше, то, в общем-то, с каким-то лассо там.
1: Вообще, по-моему, правильно говорить не диггер, а доггер. Но это не очень хорошо, потому что гораздо лучше любить кошек.
0: Безусловно, или птиц. В общем-то, что по идее одно и то же. И остались. То, и то теплокровное. Вот, в общем, да, ну что же, я...
1: Собаки, они как лягушки, по сути.
3: А рыба тоже хороша.
2: И рыба хороша. Рыба очень.
0: Но рыба, она дурное животное. Она, в общем-то, плывет...
1: Бывают, кстати, горячие рыбы.
0: Бывают. Но...
3: Когда очень жарко, прохладная рыбка.
0: И когда все иссыхает, они, в общем-то, переползают из одной лужи в другую. Вот в этот момент нагрев происходит, им приходится просто включать резервы организма для переработки съедаемых ими по пути ящеров и других путешествующих людей.
1: Это очень, кстати, религиозная штука. Это...
0: Кто ж спорит?
1: Hot fishes – это немножко хоспис.
0: Вот спрашивает, кстати, Света. Что общего между диггером и джаггером? Наверное, Света, вы ждете тупорылого ответа, что рот у них такой же большой.
1: Джаггер – это, на самом деле, кличка для трусливой собаки.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Это была последняя песня с альбома группы «Дикие гуси», которую мы прослушали с вами целиком. И сейчас мы ответим на последние вопросы, ну, которые не на последние в сегодняшнем нашем эфире, потому что у нас еще будут гости, надеюсь, не менее интересные. Пока мы ответим на вопросы, которые приходят на наш пейджер для группы «Дикие гуси». Вот такой вопрос. Александр, не кажется ли вам, что коммерческая перспектива «Диких гусей» под большим вопросом ввиду того, что их музыка явно окажется запредельно сложной, а следовательно вызывающая агрессию у тех, кому бы понравились их тексты? Вениамин Акынов спрашивает.
2: Можно ответить, да, Вениамин? Дорогой Вениамин, я считаю, что, в принципе, давно пора приподнимать планку нашей многострадальной эстрады. И, в принципе, я считаю, что наш слушатель давно созрел для, сказать, более утонченных, для более профессиональных песен. Саша, может, ты поддержишь меня?
3: Естественно. Немножечко хочется отойти в сторону от той эстрады, которая у нас сейчас есть. И хотя это все у нас не композиция, а просто обычные песни.
2: Самая обычная.
3: Самая обычная песня. Немножко проблемная, немножко с другой стороны. А все это настолько обычно и не очень сложно. Я думаю, немножечко напрячься, и все будет нормально.
4: А я бы от себя добавил, что известный философ и мыслитель, религиозник Павел Флоренский в свое время написал книгу под названием «Обратная перспектива», и она продавалась очень хорошо.
1: Да, да, я свидетель, потому что мы видели, как его тут раздирали на самокрутке на Новом Арбате люди, то есть распродали обложку, вот никто не взял, заметь, помнишь?
4: А очень тяжеловесная.
1: Тяжеловесная. Дорогие... Дорогие прыткие гусли.
2: Гусли?
1: Не хотели бы вы создать совместный проект с Григорием Укупником, спрашивает Гусинский. Сразу еще один вопрос на перспективу.
4: Укупника зовут Афанасий, во-первых.
1: А я даже не знаю, это я почему-то думал, что это суп. Явно какой-то вопрос к артистам-гитаристам. Ну, с укропом суп.
4: Интересные...
1: Из утиной головы это холодец, Сергей. Птичий холодец, пх, сокращенно.
3: С перепона.
1: Не задумывались ли вы... вот прям очень много приходит, не могу, не успеваю сейчас. Не задумывались ли вы создать техно-ремиксы на свои песни с известными диджеями? Подпись «Трое в лодке». С ума сошедшая.
4: А где собака?
1: Да.
3: Пока нет. Пока еще не хочется.
4: «Трое в лодке» и «Все без клюва».
2: Все-таки, я думаю, что живое исполнение все-таки, по-моему, вне времени.
1: Ну и самый такой вопрос, я думаю, важный, который подчеркнет, в общем-то, подведет жирную черту под нашей с вами сегодняшней встречей.
4: Это очень важно, что жирно.
1: Да, безусловно. Александр, какой формы черепа у ваших домочадцев и как зовут вашу кошку при наличии таковой? Но я не могу сразу говорить о своих родных и близких. И мы тут посовещались с Сергеем, со Славой, с Сашей. Решили, что сперва Сергей опишет вам сии органы Саши и Славы, собственно.
4: Вообще у нормальных людей дома действительно очень сильно чадит, потому что они женятся на приличных женах, вот, а только у неприличной жены может не идти чад.
1: Да,
2: ну, целиком полностью согласен.
1: Безусловно.
4: Вот, поэтому логичнее, конечно, говорить о том, что у нас на работе. Вот, то есть, например, здесь это все наше общее дело.
1: Безусловно.
4: Наш мир.
1: И, в общем-то, случаются в нем разные вещи, иногда непредсказуемые даже. Бывает, что мы как-то придем, например, глядь, ее нет. Мы поищем, мы сами уходим, никто не обижается.
4: Или, скажем, кошка с вентиляционным отверстием.
1: Да, но это очень шумная кошка, потому что...
4: А бывает молчаливо так вот засовывает.
1: Но все-таки тогда ощущается острый запах такой, который не всем приятен гостям, а сюда приходит очень много важных людей. Там я не хочу вас обидеть, но людей БП, то есть большой политики, которые... Вот.
4: Черепа-то у нас, дорогие друзья... Вот, наверное, многие из вас читали трехтомник.
1: Трехтомник, да кто же? Конечно.
4: Ну, я не думаю, что тут надо смеяться.
1: Нет, ну я просто уже понял,
2: что... Здесь надо плакать, что ли?
1: Дело в том, что там и в этом трехтомнике, то есть, есть чертежи всех черепов жителей города Москвы и близлежащих поселков.
4: Там все проще, там рисунки.
1: Ну, рисунки на в трехтомничке, он для детей.
4: Там рисунки не всех черепов, а одного черепа.
1: А, извини.
4: Точнее, там много есть черепов, но только один похож на нас. Это вот в «Незнайке на Луне», вы помните, был такой персонаж по фамилии Скуперфильд. Он носил цилиндр, а из-под цилиндра у него выдавалась затылочная кость. Вот очень далеко так размашисто и отвесно она выступала. Она нарисовала это художник по фамилии Вальк. И что забавно, что он дожил до сегодняшних дней, и сейчас его образы коммерчески используют магнаты от мультипликации. Вот. Тут есть некоторая разница. Во-первых, в отличие от этого персонажа, все чудовищно щедрые люди, а сказать открытые черепа-то у нас прямые.
1: Да, и поэтому шапочки сложно одевать.
2: Очень сложно.
3: Клейком балуемся.
1: Нет, ну а что касается черепов моих домочадцев, то, вы знаете, дело в том, что я последние 3 года обитаю, как говорится, где не попадя.
4: В Березняке.
1: В Березняке. И, мало того, обитаю, в общем-то, скажем, прямо в землянке. И поскольку туда спуск очень низкий, то за 3 года очень часто и производились удары вот этой частью, о притолоку так называемую.
4: Точечные.
1: Да, точечные. Причем совершенно верно. Точечный удар. Причем у каждого свои точечные. То есть, например, я спускаюсь, у меня свой там. Еще кто-то с домочадца спускается. И даже кошка, бывало, лезет тоже. Бах, тоже точечный.
4: Чужие удары, кстати.
1: Чужие они не вырабатывают, скажем так, и не определяют форму, да, форму дальнейшую. А здесь сработала иммунная защита, и черепа сейчас приняли такую, скажем, жидкую форму. То есть они, протискиваются, что твой пузырь. То есть так туда, и все. То есть практически ударить можно, бить по нему сколько хочешь. Он
4: блеск,
1: просто...
4: который они издают, кстати, звукоимитация вообще не поддается.
1: Да, но просто если, например, вы посмотрели на меня, это к вопросу, почему, да почему, несколько не показывают мое лицо на экране. Вот почему по 8-й кнопке, честно, надо ответить, да. О, гости, видите, я снял шапочку, не пугайтесь, что такое испуг. Да, вот да, у меня, скажем так, верхняя часть черепа, она прозрачная и свисает даже на брови и уши. Немножко,
4: на капустный лад.
1: А что поделаешь, это все от этого. Я думаю, что со временем, если перестать наносить по черепу точечные удары, то она опять окостенеет, родничок затянется.
4: Да.
1: Родничок, знаешь слово такое?
4: Это рижский журнал такой был, по-моему.
1: Рижский журнал, рижский ОМОН был. Рижский собор был.
4: Рига, конечно, очень много сделала.
2: Рижский бальзам.
1: Рижский бальзам, да.
4: Хлеб.
1: Бабы. Вокзал. Тоже рижские.
4: Бабы, кстати, не сказал бы.
1: Нет, иногда встречаются.
4: Это
1: но, как правило, приезжие туристы.
4: Наверное, с псковчанками путаешь.
1: С псковчанками. Что же. Я думаю, что нам пора пойти пощупать за вымя Прохора. Вы, я вижу, проявляли интерес. Удачи вам.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
4: Спасибо.
5: На волнах радиостанции Иверсамх. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Иверсамх. Монморанси. Монморанси.

0: я рад представить в нашей студии замечательного гостя, вернее, двух замечательных гостей. Это, конечно же, сиамский близнец Angels и Torsion. Он идет как один, потому что это все-таки комплектующая часть его Torsion. Тем не менее, организм один, и паспорт у них один на двоих. Но сегодня у него в гостях замечательный тоже человек. Это заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доцент Кирилка Чаушеску. Я поясню, в чем дело. Дело в том, что в последнее время наша отечественная фармацевтическая промышленность, изготовляющая всякие гигиенические средства, она все-таки немножко в развитии своем отстает. Это, конечно, беда, но это нужно признать. Вот обратите внимание на огромное количество рекламы памперсы. Там вы же не видите, например, памперс малышок. Вы видите памперс там в целях рекламы, не буду называть его название, но никак уж не отечественного производства. И поскольку Болгария — это как бы страна достаточно близкая все-таки к Западу, нежели мы, то это промежуточный этап. Понимаете, мы могли пригласить в студию президента, например, корпорации, выпускающей памперсы, и чтобы он нам рассказал. Это была бы сплошная реклама. Покупайте памперсы, и все. А здесь тоже наверняка вот в Болгарии есть свои трудности с этим. И доцент Кирилка Чаушеску, так сказать, весьма неплохо с этим справляется. И второе, о чем я хотел... Да, я забыл поздороваться с вами. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
0: Да, я хотел вот о чем поговорить.
1: Я перевяжу, она тоже сказала здравствуйте.
0: А, спасибо, да. Вы, кстати, не забывайте переводить, поскольку дело в том, что, кстати, вот все практически наши болгарские гости, у нас их не так много было в программе, но, тем не менее, они были, они весьма хорошо понимают по-русски, что мы говорим, поэтому я говорю так членораздельно, а не как обычно. Вот. И как бы при этом не могут совершенно объясняться на нашем с вами языке, поэтому как бы сиамский близнец Angels и Torsion любезно согласились выполнять сегодня роль переводчика. И первый вопрос у меня, Кирилка Чаушеску. Скажите, а склоняется ли ваше имя? Ну вот как нужно говорить, Кирилке вопрос или Кирилка?
2: Не знаю, ты ли ты кажешь, всякий ты си решал как-то тосиск.
1: Дело в том, что просклонять можно кого угодно и как угодно, но фамилия — это имя, это всего лишь фамилия и имя, а человека склонять ну никак нельзя.
0: Правильно. Ну что же, итак, перейдем непосредственно к теме нашего разговора. Дело в том, что настает зима, зимний период. Хотя вот у вас на родине климат относительно более теплый, как мы слышали. Тем не менее, тоже настала зима и там. И в связи с этим встает острая сейчас, так сказать, необходимость. Просто наши радиослушатели заваливают нас вопросами. Вот, например, Елена Сергеевна Топтун, пенсионерка. Просто три письма уже прислала с рисунками и с вопросами. Борис Глебович Покрыт, крышка военной в отставке. Татьяна Буланова, постоянная наша радиослушательница. Все они пишут и хотят узнать, как вообще следует соблюдать, какими способами следует соблюдать личную гигиену зимой, особенно в этот период, когда снег еще не выпал, а на улице уже вроде бы холодно. Ведь мы одеваем теплые шубы, там шапки разные, знаешь, происходит обильное пропотевание различных лопастей тела. Вот, но одновременно, соответственно, нужно как бы и чаще применять какие-то средства мытьевые, правильно? Вот, что не всегда возможно, опять же, зимой. Ну так, там водичкой голову летом ополоснул, и все, и опять свеженький. Вот, а зимой это уже не сделаешь.
2: Най-простият способ е да вземете съответно примора, да го сложите на парното, да го затоплите и след това го залепвате за болното ви място.
1: Дело в том, что Болгария очень странная страна, и в ее стране нет средств производства для изготовления каких-либо гигиенических средств, и еще нету поступления импорта в страну. Вот. И ученые решили подойти к этой проблеме из-под тишка. То есть не основываться на каких-то вот этих вот производственных нуждах, а решили взять и поработить природу, чтобы она помогла как бы бороться с гигиеной. Ну, я имею в виду.
0: Ну да.
1: Вот. И при вот их институте была создана специальная лаборатория за флабом, которая является Кирилл Кочеушеску, вот, который разрабатывает всяческие мази для среднего типа кожи, для там твердого типа кожи, мягкого, чешуйчатого, ну, который, ну, чесотка бывает.
0: Вот оперенного тоже.
1: Да.
0: Ну, это бывает, вот мы уже говорили, от недостатка кальция.
1: Но дело в том, что как бы у болгар еще есть домашние животные, и как бы они спасают их тоже вот этими мазями от прочих вот явлений.
0: То есть, как бы доцент Кирилл Кочеушеску хочет просто этим сказать, что практически вся гигиена зимой должна заключаться во втирании мази вот под собственное, так сказать, тельце купленной. Ну, правильно я понимаю?
1: Но ведь сам Высоцкий рекомендовал обтирание. Ну, вот и как бы они обтирают все тело вот специальными мазями, которые доктор прописывает непосредственно для каждого человека, определяя в химлаборатории тип его кожи.
0: Ага, то есть вот я так понял, что название этой лаборатории, если раскрыть его полностью, просто я немножко удивился словам доцента Кириллка, вот что тут написано, что доцент является заведующим лабораторией по производству и применению гигиенических средств. Видимо, производство гигиенических средств сюда входит и выдача этих мазей, видимо, туда люди же должны стоять.
1: Ну,
0: просто...
1: естественно, при производстве обычно бывают магазинчики, где...
0: Нет, простите, меня не интересуют сейчас ваши домыслы, простите, уважаемые.
1: Нет, это не домыслы.
0: Я бы
1: это
0: хотел, чтобы все-таки на этот вопрос ответил сам Кириллка.
1: Сам Кирилл? Пожалуйста, Кириллка, если вы понимаете по-болгарски, пожалуйста. Если вы не доверяете мне, пожалуйста.
0: Я вы уж не обижайтесь.
1: Да обижаю. Нет, конечно. Просто, просто Кириллка скажет то же самое. Вот, слушайте. Пожалуйста.
2: Да, висте на полну праве за то, что ей предоставлено вот, вас думать.
1: Вот.
0: Вот она сказала, что, в общем-то, она про вас думала лучше раньше, насколько я понимаю.
1: Нет, дело в том, что вы не понимаете, ну и, наверное, ради слушания не понимаете всю сложность болгарского языка. Там у них даже, когда кивают «да» по-нашему, это обозначает «нет».
0: Угу.
1: Вот. И, так что и в языке там можно все слух... Нет, не так. Слухом воспринимать одно, а вот губами вот так вот, ну, что-то другое.
0: Ага, понятно. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот в связи с наступлением, опять же, зимней погоды, уже многие сейчас переходят на, так сказать, всякие шапки меховые. Ну, вот уже я видел мужчин, пожилых женщин, вот, например, Борис Глебович Покрышко, как я сказал, одна, вот один из его вопросов, именно и заключается, стоит ли мне уже вот сейчас одевать меховую шапку, или это пока что вредно для моего здоровья. Если все-таки как бы это спасет меня от холода, то, может быть, каким-то образом я могу, сказать, компенсировать вред моей голове, так вот он и пишет, да, вот я прям читаю по бумажке, принесенной этой шапкой, поскольку, значит, происходит мало того, что потеет само вот это животное по инерции, из меха которого пошита шапка, плюс потеет как бы лысина самого шапка носа. Ну, это мы так у себя ученые называем людей, которые носят шапки. Кепки. Вот кепки — это кепка нос. У кого усы — уса нос. Ну и так
1: да,
0: далее.
1: Фуражка нос.
0: Нет, фуражка — это вы имеете в виду, как тоже Борис Глебович, я прошу вас помнить, он бывший все-таки военный.
1: Ну вот он и есть фуражка нос.
0: Так нет, он же сейчас получается...
1: Даже фуражки, уже... они же на нос немножко похожи, они также заостряются.
0: Это чтобы не происходило покапа.
1: И было вот обдув нужный, как бы, как это на профессиональном языке говорится, обтекаемость.
0: Ну, как, когда происходит бег, вот стремительный бег в траншею.
1: Когда идешь строевым шагом, очень важна обтекаемость, чтобы четкость была и соблюдение секундного движения. Это очень важно.
0: Ну, еще я считаю, вот как бы написано, я помню, было в инструкции по применению фуражек, это для того, чтобы не сутулились бойцы, потому что, значит, если происходит сутул тушки, то происходит упор козырьковой лопастью в промежлопаточное пространство впереди идущего.
1: Ну, либо вот в прям... затылок.
0: Это... это обычно зависит, конечно, если сзади идущий, это маленький еще, то есть...
1: Ну, особо горбатым делали особо длинные козырьки, чтобы
0: конечно,
1: как бы
0: чтобы были прямые, да, да. Ну, тогда получается, простите, несколько странно, потому что если он особо горбатый, то сзади идущий постоянно упирается пузиком в его вот всякие лопаточные локти.
1: А там подбирают специально людей друг под друга, как бы строю у них там не... по росту, а вот по содержанию тел. Вот так
0: по
1: вот.
0: Объему.
1: Да, да, да.
0: А, ну что же, вообще вполне логично. Кстати,
1: ну, надо послушать товарища Чаушеску, все-таки как-то грызется.
0: Да.
1: Вопрос был задан.
0: Вопрос был задан.
2: Да, знает Илья, пошли его заправить, ну, какой-то вспомним, и приди всичку, да заправи всичку на время. Си намажете головата и да почувствате, когато ви духне, да си сложите шапката. Когато не ви духа, не си сложите.
0: Вот духан, она говорит, стоит от шапки.
1: Ну, я думаю, уже не надо ничего переводить.
0: Да,
1: все понятно.
0: Все понял.
1: Не, ну я хочу добавить. Просто некоторые вещи были непонятны.
0: Да.
1: Дело в том, что лаборатория рассмотрела пожелания народа. Вот, и как бы дело в том, что меховая шапка — это одно, фуражка — это другое, а кепка — это третье. И под каждый вид головного убора существует своя мазь.
0: Вот. А, то есть, как бы, простите.
1: Даже тогда... если вы лысый, тоже там существует другая мазь. Если у вас спереди лысина, это одно, если сзади, это третье, если вы вообще голенький.
0: Ну, я-то позволю себе, с вашего позволения, зачитать вот один из вопросов, который, так сказать, в письме Елены Сергеевны Топтун. Ну, сами понимаете, это, конечно, женщина, пенсионерка, но, тем не менее, ну, со всяким может случиться, она очень рано облысела вообще. Вот, ну, лысая Топтун у нас. Че, вот че, ну, вот да. Вы так смотрите, кого-то не видели лысых топтунов, что ли? Лысый топтун.
1: У них вся семья такая.
0: Ну, это вам виднее, я семью не видел-то. Ну, собственно, вот что
1: а
0: касается...
1: А вот надо выезжать
0: а
1: к нашему постоянному.
0: Меня не интересует, что вы сейчас говорите. Этого тут в письме нет. Я читаю письмо. Так вот, она спрашивает, не проще ли, например, мне чем одевать, значит, на лысину какие-то шапочные лопасти? Может быть, стоит заняться закалкой вот этого места? Ну, как пример, она приводит. Вот руки человека, они постоянно болтаются. Даже на морозе не все одевают перчатки, и человек от этого не простужается. С чем, спрашивает Елена Сергеевна Топтун, моя лысина хуже, например, моих рук. Может быть, стоит делать там массаж лысиной какой-то, там, постоянно обливать ее холодной водой, ну и так далее. Вот что посоветует доцент?
2: А, вот нашите исследования стало ясно, че преди всичко взимате един достатъчно груб камък, търкате на мястото до получаване на зачервяване, след което можете спокойно да излизате на улицата и да се наслаждавате на зимата.
0: Нет, вот простите, вот как бы про именно сиську, там в письме ничего нет. Там про лысину. А, я понял, это так лысина по-болгарски.
1: Да,
0: да,
1: да,
0: да, да, простите.
1: Сиську — это есть лысина.
0: Лысина,
1: да.
0: Понял. Так как бороться с сиську? Как закалять сиську?
1: Можно это начать еще летом. Вот. И...
0: Так не можно, видимо, а нужно.
1: Ну, можно. Можно и зимой. То есть,
0: так нет, ну,
1: кто
0: лучше
1: как хочет
0: летом?
1: Подготовиться. Ну, конечно, лучше летом.
0: Так, значит,
1: понятно.
0: Нужно летом.
1: Но некоторые ленивые начинают это все время с понедельника, а понедельник всегда начинается с зимой. Поэтому они как-то откладывают это дело. Вот. Лучше всего... Лучше всего начать с лета. То есть утречком вы встали, сделали зарядочку, обтирание, втирание нужной мази для лета. Вот. И на 15-20 минут голову в морозилку.
0: То есть, ну, прямо вот в холодильник?
1: Да.
0: А простите, а там же вот остаются запахи, как правило, вот от пельменей.
1: Нужно приобрести специальный холодильник. Дело в том, что болгарская одна фирма специально заказала. Вот видели вы, наверное, раньше в парикмахерских фен такой здоровенный был, как шляпа на голову надевался.
0: А,
1: вот
0: да, я, кстати,
1: же,
0: совершенно
1: вот
0: недавно
1: в этой же фирме
0: ездил и наблюдал такие. Да. Просто дело в том, что это уже сейчас музейная редкость. Вот такие фены здоровые. И вот недавно в Софрино как раз наша выездная комиссия произвела вывоз этих двух достижений вот уже искусства, потому что они будут помещены в музей. К тому же там застряли волосы одного известного человека. Но об этом не в этой программе. Простите, что я вас перебил.
1: Вот. И как бы на базе этих фенов будет сделана специальная хладокамера, с электронной выдержкой температуры. И, в общем, как бы будет происходить постепенное привыкание головы к холоду. Ну, даже если существует пословица: держи голову в холоде, а ноги в ботинках.
0: Ага. А вот, собственно, только что мне передали, вот тут, значит, вопрос, там позвонил по нашей специальной такой сотовой связи Альфред Антонович Гриль, если я не ошибаюсь, тут несколько неразборчиво написано. Он пишет: вы знаете, я коллега, вот, Елена Сергеевна Топтуна, ну, в смысле, я тоже лысый Гриль, вот она лысый Топтун, я лысый Гриль, с таким чувством юмора наш замечательный радиослушатель. Он спрашивает у доцента Чаушеску: скажите, а вот не могли бы вы как-то по радио объяснить, как лучше массировать вот это место, значит, с тем, чтобы закалка происходила лучше? Ведь не просто положить в морозку — это не совсем, так сказать, удачная идея. Ну, по крайней мере, так кажется многим нашим радиослушателям. Вот как массировать лысину? Можно ли это делать самому? Или как бы вот лучше, чтобы там кто-то это делал? И вообще температурный режим для вот этого места.
2: А зимата чуждите пръсти, слагате ги на вашата глава, отгоре натискате със своите, колкото сила имате, и това според мен е най-добрият начин, за да направите масаж на своите глава, не на чуждите.
1: А все очень просто. Вы встали утром, сделали обтирание. Вот как я говорил прежде. Голову в псевдофен, и после этого минут на 15 вы, если у вас имеется дома палас, либо ковролином полы застелены, вы переворачиваете свою тушку и встаете головой на палас, либо ковролин, и круговыми вращениями взад-вперед, по диагонали вы массируете голову. Так, это самый лучший массаж.
0: Может уже произойти кожечный стёр, кожица.
1: Нет, но в том-то и дело, что не надо совершать тренчатых движений. Угу. Нужно непосредственно, чтобы головка каталась по паласу, как бы перекатывалась.
0: Но мы, я думаю, нам...
1: В то же время тренируются и усиливаются позвонки и мышцы шеи.
0: Я думаю, что доцент Кирилл Почеушевский не откажет нам. И вот потом уже после окончания передачи продемонстрирует вот на ковре,
1: ну,
0: эти
1: как
0: упражнения.
1: Всегда, по восьмому каналу, если нажать две кнопки, сейчас как раз...
0: Ну, не сейчас, а гораздо попозже
1: лаборант...
0: Сейчас у нас еще разговор долгий предстоит. Вот. А скажите, уважаемый...
1: Нет, параллельно
0: уважаемый...
1: разве не показывается?
0: Вот. Нет, сегодня нет. Бюджет не позволяет. Бюджет. Да. Просто все ларьки поприкрывали наши. Скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, а вот такие упражнения, как похлопывание, поглаживание, это как бы уже все в прошлом. Вот лично вы не пользуетесь этими вот простыми средствами?
2: Ами, знаете ли, това са наистина, както вие казахте, достатъчно устарели способи, тъй като съответно науката се движи напред, и ние зад не или след не, как да го обясня. Затова по-добре да слушате нашите варианти, отколкото някои чужди, които ви съветват.
1: Кирилка утверждает, что да, действительно, все это уже устарело, все это похлопывание, поглаживание. Дело в том, что от похлопывания можно получить легкое сотрясение мозга, а от поглаживания можно получить несколько мозолей на лысине. По-моему, неприятно ходить с волдырями.
0: Ну, а покручивание, ну, я понял. Ну,
1: не что? Покручивание, а перекатывание.
0: А, перекатывание, ну, тогда совсем другое дело.
1: Да.
0: Ну, что же,
1: и
0: сразу...
1: вот эти вот ворсинки, они массируют каждую вот точечку на лысине. И, кстати, можно даже волосы после этого заполучить.
0: А скажите, пожалуйста, уважаемый господин Чаушеску, вот каким способом вы бы посоветовали нашим радиослушателям, так сказать, проводить гигиеническую профилактику и вообще вот профилактику заболеваний, в том числе и простудных, да, вот домашним животным. Ну, ведь у многих действительно дома есть домашние животные, которые тоже, как сказать, практически резко перешли вот из лета в зиму. Ну, вот, например, возьмем конкретно, какие мероприятия гигиенические нужно проводить, предположим, для домашних птиц, поскольку орнитология – это непосредственно, в общем-то, та область, которой мы занимаемся.
2: Знаете ли, птиците преди всичко преживяват всичките тези климатични изменения много по-сложно, отколкото нашите, отколкото искам да кажа човеците. Затова към тях трябва да е особено отношението и съответно по-специална процедурата. Ще ви разкажа с две думи. Взимате птичката, духате я и я слагате обратно на пода.
0: Простите, а все-таки, если мы, как сказать, отойдем, вот, то есть не будем брать здесь конкретно, так сказать, сиську птичек, то есть лысый

0: Ведь известно, что представителем лысоптицах являются только страусы. Вот. А с остальными птицами, конечно, очень трудно, потому что они очень капризны, все время вырываются, совершают поклев рук. Вот. И как бы лаборатория тоже нашла на это ответ. Они придумали не мазь, а специальную жидкость, в которой нужно птичек купать. Ну, там, в зависимости от рода птицы и...
1: Собственно, вот ушной затык должен уже производиться и ноздревой у животного.
0: Но там вообще на голову надевается специальный презервативчик такой, который защищает, потому что птицы. Жгет глаза там.
1: Ага. Ну что же, я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии, доцент Кирилл Кочеушеску, и сейчас небольшой музыкальный номер.

0: Ну что же, у нас остается буквально 5 минут до того, как, в общем-то, придут спеть песню интересную. Я предлагаю нашим радиослушателям по телефону 203-19-22 задать вопросы доценту Кириллу Кочаушеску по теме, которую мы сегодня вот затронули. Это первая только тема, прошу вас помнить об этом. Это тема гигиены зимой. Как соблюдать личную гигиену зимой и вообще, собственно, как? Как? Итак, 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вот я хотел бы задать вам вопрос, касающийся этой темы. У меня вот такая случилась небольшая неприятность. В том месте, где у меня находится третья недоразвитая ножка, появились небольшие насекомые, очень неприятные такие. И вот приближалась зима, делать нечего, пришлось полностью удалить волосяной покров с этого места. И вот сейчас я очень жутко страдаю от холода. Вот что бы вы посоветовали, как сделать?
0: Ага, понятно, спасибо. Да, действительно, как бы болезнь серьезная, ничего не скажешь. Как бы когда на тушке конкретного вот персонажа завелись, так сказать, разбили колонию какие-то, простите, насекомые. Вот, приходится, да, сбрив производить и так далее, но холодно. Что бы посоветовал нам Кирилл Кочаушеску?
2: Взимат течен крем, в който са намесени космите, намазвате си мястото и според мен то ви вече защитено.
3: Ну, все очень просто. Первый совет Кириллке это такой, чтобы в своей третьей недоразвитой ножке не вляпаться больше никуда, кроме как в стад насекомых. А потом, ну, просто попробуйте горчицу. Должно помочь.
0: То есть профессор, простите, доцент, хочет сказать, что прям намазать по голому телу горчицей?
3: Да, и будет жарко. Будет просто процесс отогревания будет очень симпатичный.
0: Ага. Ну что же, что же. Тогда давайте немножко послушаем музычку.
3: У вас тоже какие-то проблемы?
0: Нет, вы знаете, у меня все нормально.
4: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии доцент Кирилл Кочаушеску. И речь у нас шла о гигиенических средствах. Так вот, следующая тема, которую, я думаю, необходимо затронуть, и которую наши радиослушатели уже неоднократно затрагивают в наших, вернее, в своих письмах. Например, вот Наталья Федоровна Кожура, молодая мама, спрашивает, не вредно ли зимой одевать вот грудничку, так называемый памперс, перед выездом, значит, на зимнюю там прогулку, поскольку вот сейчас уже в песне, которая прозвучала выше и называлась «Новости», говорилось о том, что мокрый снег будет так и так, мокрый и сяк мокр. Ну, в общем, вы меня понимаете, уважаемый доцент, и хотелось бы услышать ваше мнение и консультацию по этому вопросу.
2: Тази тема би ви посъветвала, след като обличете детето си, да го намокрите и като излезете отвънка, той няма да почувства рязката промяна, съответно от вътрешната влажност на външната.
3: Это просто кощунство, одевать зимой ребенку памперсы. Дело в том, что когда вы вышли с ребеночком, ну, зима, минус 20, идет мокрый снег или там сухой, неважно, вы вышли, вот ребеночек у вас, так сказать, описался. Ну, явление понятное. Ну,
0: по-другому мы обычно говорим, у нас сходил.
3: Сходил, да?
0: Сходил. А как у вас? Как вы? Нет, ну а даже не так. Обычно разговор такого уровня. Мы сходили. Одна молодая мама, другая.
3: Да,
0: отвечает,
3: да.
0: И мы тоже. Ну, вы, пожалуйста, понятнее объясняйте все. Как-то вы ребеночек описывался.
3: Нет,
0: мы сходили.
3: Нет, дело в том, что если я скажу, что мы сходили, то подумаю, что вообще вся радиостанция залило уже давно.
0: Тоже как вообще правильно. Я как-то не подумал.
3: Поэтому мы сейчас говорим о конкретных вещах, и их надо немножко конкретизировать. Вот. И дело в том, что температура ребенка, тела, температура, она такая же, 36 градусов. Но в силу того, что сам ребенок маленький, может произойти промерзание памперсов. и как бы произойдет очень сильное натирание тельца.
0: Ледовой коркой.
3: Ледовой коркой, правильно. Видите, какой вы смышленый оказывается.
0: Ну, как же я изучал все-таки физику твердых тел.
3: Вот. А дело в том, что всем известно, что памперсы, они не пропускают влагу никуда больше, только остаются в одном месте. Еще можно получить и обморожение.
0: Угу. Ну, что же...
3: И тельце не сможет растопить лед.
0: А вот сразу следующий вопрос, который был задан тоже вот молодой мамой. А это у кого выше зимой температура тельца, у девочек или у мальчиков? Что вот об этом говорит болгарская наука?
2: Знаете ли, това е много сложен въпрос, още не изучен, но в нашата лаборатория се провеждат ряд изпитвания и след определено време ние ще можем да ви разкажем за това.
3: Температура одинакова.
0: Что же, спасибо, спасибо. Так вот, понятно, что значит, как бы не подходит для зимних условий вот все эти средства. Ну, а что бы вы могли посоветовать? Не вывозить же вообще, значит, грудничка на прогулку, тогда как же они будут говорить, вот какие у нас розовые щечки? Получится просто исчезновение этой замечательной, я считаю, фразы из русского языка. То есть они же обычно встречаются друг с другом, ой, какие мы красивые, какие у нас розовые щечки. А тут что же, бледный как блин он будет лежать в этой, если его вообще не вывозить. Знаешь, как-то вывозить нужно. Каким же образом это делать зимой?
2: Да, знаете ли, аз ви казах, но тук до мен сидящий человек просто не го привете.
3: А все, да? Я сейчас переведу, сейчас очень сложно. Дело в том, что все зависит от того, что, как живет мама. Вот, потому что если мама имеет денег много, то она может себе позволить перед выходом из дома просто взять пудры или румяна и натереть щечки. Ну, чтобы ребеночек был розовощекий, и все остальные мамаши, у которых бледные дети, завидовали. Ну, у каждой мамаши же есть такое свойство, чтобы выпендриться, как по-русски. Вот. А... У тех, у кого нет денег, и им тоже хочется, чтобы завидовали бледнолицые мамаши, они просто берут, и когда по улице вышли на улицу, бледнота наступила, они сразу варежками натирают эти щеки, чтобы они были розовыми. Или просто горчичники.
0: Простите, а вот как бы вернувшись немножко к разговору о, так сказать, лысине, вот когда происходит натир по ворсу, вы сказали, это я вот к доценту нашему обращаюсь, господину Чаушеску, вы сказали, что даже бывает оволошение, собственно, вот лысой поверхности, а не было ли в вашей практике, вот как, значит, происходит рукавичный натер вот щечных поверхностей грудничка для розовости, что потом происходит у него оволошение щек, он становится таким, как бобры, ну, такие, весь лысый, а тут прям все торчит.
2: Да, това е едно много срещано явление, но това е лесно премахващо. Зимата е просто бръснарско нощи и съответно си го използвате.
3: Доцент утверждает, что да, есть такая проблема, и эта проблема очень страшная. Дети начинают рано бриться.
0: То есть не могу...
3: Бриться, вот, берут жилет, допустим, и бреются. Ну, конечно, это не происходит в год или в два, но в пять уже происходит.
0: А насколько же это и вообще полезно?
2: Знаете ли, това е един проблем, който не може да се избегне.
3: Это вредно.
0: Понятно, понятно. А не могли бы вы нас так вкратце ознакомить с последними? Вот, ну, ведь постоянно, я знаю, вот в вашей лаборатории что-то изобретается, какие-то новые средства, все это там разрабатывается, испытывается. Вот с какими-то последними достижениями, в общем-то, вашей лаборатории в области гигиены и не только.
2: Да, това е един много интересен въпрос и, за съжаление, прекалено дълго, за да мога да го обсъдя.
3: Самой последней разработкой этого института является новое средство по уходу за кожей тела, за волосами. Ну, как говорится, просто словом гигиена. Это самая простая рекомендация, это самый дешевый рецепт. Это, хотя этого не найди в аптеках, это надо просто чаще мыться. И все, и будет все в порядке с вами.
0: Угу. А вот такой вопрос. В связи, так сказать, с осенними дождями, которые сейчас наступили, и вообще сезон дождей пошел, значит, с почвы смывается вот огромное количество всяких химикатов с полей, поскольку там озимы, и все, пришло время, озимы воют, как бы, и нужно уже там производить дойку, все это, значит, связано с химикалиями, все это, смываешь, смыв в реки, оттуда в почву уходит, а оттуда в водопроводные краны. Вот как бы наши ученые, они, например, считают, что наоборот, зимой, и вот особенно осенью, лучше не мыться. Ну, или мыться как можно реже, но и то, как бы, по, так сказать, возможности слюной близких людей. Ну, вот просто встает вся семья по очереди и плюет. На одного он обтирается, потом вытирается, потом через неделю на другого, чтобы целиком исключить, так сказать, контакт с водяной жижкой, поступающей из водопровода.
2: Най-простият начин е да се съблечете, да излезете навънка, когато вали дъжд, съответно се намокрите, връщате се вкъщи и съответно се обличате обратно.
3: Дело в том, что когда лаборатория работала в Африке, да, там присутствовал такой факт личной гигиены, что семья оплевывала друг друга и обтиралась. Дело в том, что у них нет воды иногда. Вот. Не то, что там холодный, горячий, или просто нет воды, у них там жарко. И главное успеть обтереться, потому что слюна моментально высыхает.
0: На солнце, да, происходит стяг кожицы.
3: Ну да, просто, она отпадает, и все. Вот, а еще вы говорили, что там что-то зимой, да, какая-то проблема?
0: Да, с водой.
3: С водой, да. Просто возьмите кружку железную, спуститесь вниз, зачерпните снега, придите домой, вскипятите это все дело, процедите, профильтруйте и можете умыться.
0: Угу.
3: Или просто покупайте минеральную воду, если, конечно, вам позволяет карман.
0: Ага. Ну вот следующий вопрос, который тоже поступил от наших радиослушателей. Они спрашивают, что вот известно, что как бы человеческая слюна является сильным гигиеническим средством, даже более сильным, чем собачья. То есть вот просто эксперименты проводились по, ну вот раньше по тому, как, скажем, человеку делают какой-то разрез, потом собака его зализывает, и происходит быстрее. Вот когда человек зализывал собаку, то происходило еще быстрее. Значит, ранка затягивалась. Вот, целебные свойства человеческой слюны известны давно. Ну, например, вот, когда там вскакивает глазной прыщ, называемый ячменем, хотя ячмень это, по-моему, растение. Ну, мне так кажется, что это растет на поле ячмень, из него это ячмень колосится.
3: И птица журчит.
0: Да, Есенин. Так вот, собственно, ну, тем не менее, назвали ячмень. Это позорно немножко. Вот и обычно говорят, плюнь в глаз, и ячмень пройдет. Вот мы тут всегда вот так на радио всегда делаем. Вот если видим, у кого ячмень сейчас по непогоде, прям все подходят. И прям, ну, зато человек на следующий день... Все, ячменя как рукой с него.
3: Вот. Слюной.
0: Конечно, слюной. Да, конечно. Так вот, спрашивают наши радиослушатели, является слюнная железа сама по себе иссякаемой? Ну, в том смысле, что они опасаются, что при таком расходе этого важного, так сказать, лечебного, как это называется, ну, в общем, жижки лечебной, может произойти резкий дефицит, слюнодефицит просто в организме человека, дам дальнейшее, значит, иссушение и все такое прочее. А что по этому поводу думает доцент?
2: Знаете ли, има още един способ, който е много по-прост. Отивате до туалетната с извинение, изпишкате се, връщате се и поливате болното място.
3: Тут, конечно, очень трудная проблема, но дело в том, что, конечно же, слюна лечит ячменя, вот, и обладает очень сильными физическими данными в плане заживления. Вот. И как бы лаборатория болгарская вот эта вот тоже подошла к этой народной проблеме нехватки слюны и быстрой выработки слюнных желез. Они стали вырезать у мертвых в обязательном порядке слюнные железы и перерабатывать их в мазь.
0: Ага.
3: Вот, и это один из видов их мазей.
0: А скажите, скажите, уважаемый...
3: Это что-то подобное мази Вишневского.
2: Да, запатентовано.
3: Вот.
0: Ага. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот есть ли у вас какие-нибудь, так сказать, рецепты, которыми вы бы могли поделиться с нашими радиослушателями, касающимися, вот, может быть, какого-то массажа слюнной железы, вот, с тем, чтобы как бы вот слюнные ресурсы организма не истощались вообще?
2: Най-простият начин е да сте двама човек и съответно един я разтрива, други я разтрива и всичко готово.
3: Сейчас я подумаю. Для того, чтобы слюни выделение было обильное, перед собой нужно все время фокусировать какую-нибудь картинку. Это из, как бы, ну вот, допустим, представить себе книгу о вкусной здоровой пище и пролистывать ее, ну, как бы визуально. У кого, конечно же, это, ну, трудно представить себе, то просьба походить по дорогим супермаркетом, где много вкусной и здоровой пищи лежит, и чтобы у вас как бы, ну вот как пословица, слюнки потекли, и они у вас действительно будут течь. И вот если у вас есть больной, обычно все больницы находятся рядом вот с гастрономами какими-нибудь, чтобы врач стоя в операционной смотрел в окно и был виден вот ему еду, у него происходило обильное слюневыделение, он зализывал больного, и так бы вылечил его быстрее.
0: Ага. Скажите, да, я позволю напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» зав. Лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии, доцент Кирилл Чаушеску. И вот у меня вопрос к Кириллке следующий. Наших радиослушателей опять же волнует тема в связи с наступлением зимы. Они спрашивают, может ли замерзнуть слюна в организме, потому что это уже были прошлой зимой случаи по лупу людей, значит, и вот, ну, просто луп, ну, то есть изнутри вымерз и луп, ну, как бутылка с водой, когда замерзает, стекло трескается, вам знакомо это? Так вот, собственно, даже в автомобиле ведь заливают специальную жижку там для дворников, для охлаждающей системы ТОСОЛ. Вот, и если действительно вот есть реальность, что слюна в организме зимой замерзнет, то есть ли какие-то способы или какое-нибудь средство, которое вы могли порекомендовать для, так сказать, предотвращения слюнозамерзания?
2: Да, най-лесният начин е да си вземете при вас едно руло, с което да се съответно да го завъртите около тялото си. Това ще предотврати всички последствия.
3: Но тут совсем все просто. Опять матушка природа не обошла нас стороной. Просто зимой надо как можно чаще употреблять пищу черный перец.
0: Угу. А вот как это связано? Как это связано? Вот эти, как связан перец со слюней?
2: Знаете ли, това е преди всичко. Това е българските домати, българските съответно перци.
3: Я хочу как бы перевести...
2: Все още не изследвано до края.
3: Да. Вот, значит, связь такая, что вы перец когда-нибудь кушали?
0: Регулярно. Вот
3: регулярно.
0: Сейчас
3: вы ощущаете жжение, пожар такой во рту?
0: Я нет.
3: Нет,
0: но
3: да?
0: Я после того случая мало что ощущаю.
3: Угу.
0: Но мы сейчас вот у нее...
3: Прожгло там все, да?
0: Вы ощущаете? Вот он машет головкой, да, говорит.
3: Вот. Дело в том, что перец обладает свойством обогревания, как бы. Ну, поэтому мы чувствуем жжение очень сильно, ну, как бы пожар. Вот, даже некоторые люди вскакивали за столов, кричали «горю» там. Вот так. Вот, ну, и как бы слюна не замерзает.
0: Из-за перца.
3: Ну, естественно.
0: Ну, а все-таки, может быть, стоит как-то проводить массаж слюнной железы? И где?
3: Ну, если вам хочется, вы можете провести себе слюнный массаж.
0: Это я
3: массаж.
0: Спрашиваю у Кирилла.
3: А я вот вам отвечаю.
0: Это я у Кирилла.
3: Я не хочу, чтобы профессор отвечал на эти вопросы глупые.
0: Нет, вы пришли, простите, на радио. Я попрошу соблюдать дисциплину.
3: А профессор... это что, по-вашему?
0: Профессор, как массажировать слюнную железу и где она находится?
2: Това е съответно на тялото. Най-лесният начин на зимата. Ставате от стола, започвате да подскачате, съответно сядате и Давай.
3: Ну что, доигрались? Теперь будут вам массировать слюнную железу. Дело в том, что не секрет, что слюнная железа находится в желудке. А массировать ее можно только пинками.
0: Не почему иначе. Пинками?
3: А как еще добраться до туда? Так будет массирование кожи. Потом будет массирование, если посильнее, подкожного. А еще сильнее руками, если, то это будет желудочка. А вот непосредственно, чтобы до слюной железы дошло дело, надо вот ногами.
0: Нет, а по-моему, вот я немножко прошу прощения, но я сомневаюсь в правильности вот вашего перевода речи вот нашего доцента Кириллка. По-моему, он просто мне сказал, что он, дескать, говорит, я пока не профессор, а просто доцент, потому что я обратился как профессор. А это вы какую-то прям от себя несете. Вы переводите точнее, я вас прошу, что говорит, собственно, профессор. Да, доцент.
3: Но вы потом ко мне в массажерную зайдите.
0: Я обязательно зайду. Скажите, уважаемый доцент, а как следует вести себя, вот особенно пожилым женщинам и молодым мамам, в солнечный зимний день?
2: Аз ще ги посъветвам да си седат просто вкъщи, да затворят съответно прозорците, да си пуснат пердетата и да не излизат.
3: Но тут все гораздо проще. В солнечный зимний день не надо натирать щеки младенцу всякими пудрами. Тем более не надо натирать их варежками. Потому что солнце обладает такими свойствами, что когда оно попадает на щечки младенца, оно создает некий розовый румянец, что и называется розовощеким крепышом, так сказать. Вот.
0: А вот про пожилых?
3: А, пожилые. Ну, у них то же самое, что и у младенцев. Они же такие капризные, такие же бледненькие все время. Вот, но правда, они бреются уже иногда. Иногда бреются. А так... Все.
0: Ну что же, уважаемый доцент, я предлагаю вам ответить на вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете задать ваши вопросы доценту Кириллке Чаушеску. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Значит, у меня такой вопрос, хотел поделиться проблемой такой. В общем, в связи с осенними, так сказать, дождями и проблемами с экологией, значит, начался у меня выпад волос с головы и вообще с открытых частей тел. Вот. И, собственно, хотел, значит, спросить, что можно сделать для того, чтобы предотвратить выпад волос.
0: Спасибо. Действительно, я вот от себя тоже дополню. Это такая проблема сейчас у многих. Вот. Ну уж предотвратить поздно, батенька, поздно. Что выпало, то выпало. А вот зафиксировать в этом состоянии, видимо, как-то можно. И сейчас, я думаю, доцент нам пояснит.
2: А, миличек мой, радуйтесь на ваше состояние и ничто не правит.
3: Кириллка сказал, что... Он, конечно, рад за вас, что у вас только на открытых частях тела выпали волосы. Вот. А на закрытых как бы еще все нормально. Но вам не стоит расстраиваться и впадать в отчаяние. Вот все у вас будет хорошо. Чем реже вы думаете об выпадении волос, тем реже они начинают выпадать. Частота дум о выпадении волос прямо пропорционально выпаданию волос.
0: Ну, там, по-моему, еще было добавлено «мальчик мой». Или это она обратилась к вам?
3: Иногда болгары разговаривают сами с собой.
0: Ага. Какая хорошая практика. А можно я буду себя тоже называть «крепышок»?
3: Пожалуйста.
0: Спасибо. Песенка.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин –

0: А теперь мы прослушали новый, как бы, релиз такой малоизвестной студии, как Morbid Rec. Море рек, да? Ну ладно. Группа называется Obscenity. Вот, альбом 96-го года. Называется The Third Captor. Вот, очень хороший грайндкор.
1: Ну, в общем-то, вашего мнения об этой музыке никто не
0: рекомендую
1: спрашивал.
0: Рекомендую к прослушиванию.
1: А вот о чем я хотел поговорить с сегодняшним нашим гостем, заведующим.
0: Нет, давайте поспорим насчет грайндкора. Что вы сразу ушли? Вы же не разбираетесь в этом.
1: Отстаньте, а. Слушайте, отстаньте. Оставьте меня в покое. Скажите, пожалуйста, уважаемый заведующий лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доцент Кирилл Кочеушеску. Я знаю, что у вас был знаменитый дедушка, профессор болгарский Колю Колев. Вот Колю Колев первый начал разрабатывать практически в мире. Это не то, что даже только в Болгарии, а в мире. Потому что впервые вообще действительно это было в Болгарии, но в мире это тоже было впервые. Ну, вы понимаете, что я хотел сказать. Да, именно дедушка доцента Кирилл Кичеушеску, Колю Колев, первый начал разрабатывать средства гигиены, которые использовались при, так сказать, обработке общественных мест использования, попросту говоря, общественных туалетов. Вот, например, сейчас проходит активная реклама по телевидению так называемого туалетного утенка, когда ублюдская утка ездит и коцает каких-то, в общем-то, насекомых, которых... Ну, а где им еще жить?
0: Мультяшек таких.
1: Мультяшек, конечно, да. Так вот, естественно, что никаких этих утят не хватит на вот... на то, чтобы повыть полноценность, с позволения сказать, очко. Понимаете, или там целый ряд там общественных унитазов, правильно? Вот. Как бы вы рекомендовали, в общем-то, спасаться? Чем? Чем вообще? И как вообще в данных случаях поступал ваш дедушка Колю Колев? И, кстати, как его здоровье?
2: Ну, ты умри.
1: О, какая жалость.
0: Он умер.
1: Так скоро. Ну да, тогда ко второй
0: части. Ему было 93.
1: Как преждевременно и скоропостижно все это происходит. Помолчим. Да, так вот, что касается, значит, мытья общественных мест пользования.
2: Да, то, что ты свързан с първата тема, зимата, изплювате се, почакате малко и пускате водата.
1: И все?
2: Да, това е всичко.
1: А, вот это была самая важная, да, часть.
0: Дело в том, что прототипом утенка является действительно утенок, только живой. Вот, когда-то давно, когда не было заводов, которые выпускали утенка, который убивает всех микробов, были простые утята, которых жильцы городов, в которых была канализация, соответственно, в деревне утенок ни к чему. Вот. Содержали дома по утенку, ну, кто по два, у кого там, в зависимости от кабинетов. Вот. Содержали маленьких утят. Дело в том, что действительно только маленьких. Они содержали их в унитазе, это как бы был аквариум, вот, где они плавали и поедали этих микробов. И они были очень эффективны тем, что их не надо было кормить, это А. За ним не надо было ухаживать, это Б.
1: А вот сейчас самое важное, да, третье, вот что после паузы, да, сказал доцент.
0: Что их потом можно есть.
1: Скажите, а какой же тогда смысл сейчас вот вместо тех, значит, унитазных утят, натуральных, так сказать, продуктов? Это же получается круговорот еды в природе. Вот, да, простите, еще один вопрос, так, доцент, а по, так сказать, достижении какого возраста вот тех вот утят можно было употреблять в пищу? То есть, когда они становились, видимо, взрослыми утками, они уже как-то не исполняли свою функцию по очистке, имею в виду.
2: Не, веднага след поемането на техните възможности.
0: Дело в том, что когда утенок уже переставал производить нужные действия по уходу за унитазом, он просто выходил из него. Или вылетал, в зависимости от способности у тела.
1: Ну, а сейчас? Как же быть сейчас? Вот как бы живые утки, это уже тоже дефицит достаточно большой. Ну, потому что их всех перевели на вот жир по изготовлению мази Цыпкина, насколько мы знаем. Вот. Что бы вы посоветовали сейчас?
2: Тивцев убить в один магазин, купить и суток, ну, обезглавен патицию.
1: Да что вы говорите?
0: Кошмар какой-то. Продолжайте.
2: Похотел в туалетната и чакате да стигне дъното, след което изваждате, и тя готова за ядене.
1: А вот нельзя ли по-другому как-то это все? Или все-таки прям так вот и рассказывать? Может быть, как-то есть более простой способ все-таки, ну...
2: По-простому иначе, наверное, право да купите и да изятете.
0: Все равно только так надо делать.
1: Ну что же, переводите.
0: А, переводите еще.
1: Ну что ж поделаешь.
0: Берется три бугая. Идут на птицеферму.
1: Простите, вы имеете в виду людей?
0: Да, три бугая. Я говорю, бугая — это что по-вашему?
1: А фамилия. Вот у нас новый референт Тимофей Бугай. Но он один.
0: Я же, ну, говорю, ладно, три бугая, а не один бугай. Это был,
1: ну, я узнаю, референт. Есть ли у него братья.
0: Кстати, да, может, это они и были. Вот, все идет на птицеферму, там производится отлов живых уток. И в туалет выпускаются.
1: Как это все сложно.
0: Что ж тут сложного-то? Птица тонкая натура. Но когда видит микробы, у нее начинается это роды. То есть, понимаете, природа, она вещь тонкая, понимаете? Когда, вот, допустим, равновесие в природе должно быть, правильно ведь?
1: Да, конечно.
0: Вот появилось чуть больше вредителей, да? Утки сразу начали яйца нести лучше. Сразу там в быстрый срок яйца вылупляются.
1: И сразу становится больше мази Цыпкина. С другой стороны.
0: С другой, да.
1: Так вообще, значит, полезно микробы получается.
0: Естественно, все полезно в этом мире.
1: Ну, а если чересчур?
0: Так, ну, вы вот мне же вопрос задаете.
1: Так сейчас вот меня интересует ваше мнение. Ну, давайте сперва узнаем мнение доцента Кириллки. Скажите нам, уважаемый профессор, доцент Чаушеску, вот, ну, все, что вы слышали, прокомментируйте.
2: Не знаете ли, я с ней что-то не разобрал, хоть и что-то до сих пор сказано.
0: Ну, идет непереводимый сложный болгарский сленг. Я с трудом могу его перевести. Дело в том, что, конечно, насекомое дело плохое, но дружить с ними нужно.
1: Ну что же, это, я так понял, была пословица какая-то.
0: Да, ага. Только неприличная.
1: Ну, это тоже понятно, потому что разве что о насекомых приличное кто-нибудь сочинит. А можно, вот, скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, я знаю, что вы еще публикуете многочисленные литературные труды. Вот, и в частности, вот у вас есть поэма, посвященная Колю Колеву, вашему дедушке, которая так и называется «Колю Колев». Бесхитростно. Не могли бы нам прочесть кусочек этой поэмы?
2: Разбирайся, я сам повыскан от тази возможность. Петер плет плете, през пет пърата плеплита, прити Петер плети.
0: О, дед мой, как много сделал ты для мира.
1: Так вот, замечательные слова. Ну и что же, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, если у вас есть вопросы, к заведующему лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доценту Кириллке Чаушеску. Вы можете их задавать. Звоните по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я слушаю вашу беседу с доцентом. Большое ей спасибо за ценные сведения.
1: Это он, простите, это он.
3: Ах, это он, простите.
1: Да, Кириллка.
3: Простите. А, простите, Кириллка.
1: Я его, знаете, тоже сперва увидел его со спины.
3: Решили, подумал. Это она, да?
1: Да, когда он повернулся, такой лысый старичок.
3: Все он. Да. Вот тогда ваш доцент должен помнить старинный народный способ, как вместо памперсов раньше наши предки использовали при прогулке в морозную погоду, когда вывозили детишек. Они просто-напросто вместо памперсов использовали кошку. Почему, вы думаете, сибирскую кошку вывели? Потому что на ней много шерсти. шерсти, она согревает ребенка и все впитывает. А потом ее можно дома выжать, и выжатую очень чистую детскую мочу умываться, когда воды нет.
1: А вы знаете, даже можно, собственно, ее и не выжимать, она сама себя вылизывает.
3: А то зачем такой, вылизывать?
1: Самый чистящий памперс.
3: А эту влагу нужно использовать для умывания, когда нет воды.
1: Это, да, при каких-то там отсыпях на лице, при тех же ячменях,
3: совершенно
1: кстати.
3: Верно, совершенно верно. Так что вот нужно, чтобы к народным средствам возвращалась наша фармакопея.
1: Да, спасибо большое, спасибо. Да, это действительно тема серьезная. Я вот, с вашего позволения, еще хочу о народном средстве, так сказать, спросить доцента. Спасибо вам за звонок. Вот действительно, насчет, так сказать, зимней кошки, так это и называлось в деревнях, действительно такое применялось. Просто как-то, видимо, референты сегодня не очень хорошо подготовили мою речь и не вписали туда фразу об этом. Но спасибо радиослушательнице, что она вот это упущение исправила. Этих уволить всех. Всех уволить. Нет, вот
4: вон,
1: вы можете остаться как раз. Да. Так вот, был еще, да, зимний памперс, это была кошка, а летний памперс был подорожник. Но это такое чисто русское средство. Как бы, а что применялось вообще вот у вас на родине, в Болгарии? И, может быть, как-то вот ваша лаборатория, все-таки написано по производству и применению гигиенических средств, может быть, помимо мазей, действительно, что-то еще использовалось, какие-то природные там кусты? Старник, может, какой?
2: Например, просто ви отговоря, тъй като при нас е прекалено топло, за тази проблема не е мислено въобще. А което е свързано с цветята, с растенията, преди всичко се използва магарешки трън.
1: На козы хватало, кстати, на пол деревни.
4: Прекрасный болгарский беглый. Просто.
1: Ну, да.
4: Хорошо, что я умею бегло переводить.
1: Ну, я тоже уже кое-что научился. Понимаешь.
4: Что касается нашей радиослушательницы, то она плохо учила географию. Дело в том, что да, в России применяли кошкин способ ухода за младенцами, но профессор у нас из Болгарии, вот, поэтому у них к таким жестоким методам не применяли.
1: А почему? Кошки тоже тепло.
4: Тоже тепло, но они тоже люди. Они тоже вас вот туда. Чтобы вы потом себя облизали. Это дело серьезное. Вот. А по поводу гигиенических средств, только мазь. И все.
1: А вот про козу. Простите, вы что-то опять умалчиваете. Я сильно сомневаюсь, так сказать, в адекватности ваших переводческих способностей.
4: Дело в том, что
1: было точно.
4: Основным компонентом всех мазей является козье молоко.
1: Так.
4: И поэтому прозвучало слово «коза». Только в болгарском языке нету слова «козье». Есть просто «коза молоко». Вот так вот. Особо козье молоко нет, есть коза молоко.
1: Все, я понял.
4: У них проще.
1: Ну все, успокойтесь, все поняли, все вы правильно перевели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
5: Алло?
1: Да.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
5: И ваши коллеги.
1: Нет, это не мои коллеги, я совершенно не...
5: Коллеги по передаче.
1: А, правильно.
5: Вы что? Вы знаете, я с удовольствием слушаю вашу программу. Вот. И вы знаете, что вот я почему-то сомневался, дама, доцент или мужчина.
1: А мужчина.
5: Перепонял даму. Предыдущий, так сказать, звонок не объяснил. Вы знаете, у меня такая проблема. Может быть, ваш коллега и достопочтенный доцент объяснит. Вот вам известно, ну, Лаэрский-то, конечно, знает такого автора, как Баркова.
1: Да.
5: Конечно, уважаемый человек был, и мы его до сих пор любим и наизусть читаем. Вот вы знаете, знает ли ваш болгарский коллега такое слово русское, как плеш?
1: Ага.
5: Понимаете, дело в том, что вот там вообще не должно быть волос.
1: Угу.
5: И вот, понимаете, вдруг появились. Вдруг есть какое-то средство, чтобы ликвидировать это.
1: Понятно. Вообще, действительно, спасибо вам за вопрос. И действительно, вопрос очень интересный. Мы полностью практически раскрыли тему, как, в общем-то, нарастить волосы в тех местах, вот, где их нет, но они должны быть, в частности, с помощью поплева, массажа и морозилки. Вот. Но мы совершенно не коснулись темы, как удалить волосы с тех мест, где их быть не должно по определению. Ну, вот там, как сказал вот наш замечательный радиослушатель, так называемый плешь. Или там, нет, этого места мы касаться не будем. Вот, пожалуй, остановимся на плеше.
2: Няма никакъв проблем. Взимате си пинцет и сутъкно си ми изкумат.
1: А вот если что-нибудь более современное, все-таки как бы пинцет не совсем...
0: Это было слово пациент.
1: А, простите, я ослышался, конечно.
0: Ну, я позволю себе перевести.
1: Ну уж ладно, только постарайтесь на этот раз в точности и дословно.
0: Да. Итак, сначала было...
1: И ничего смешного вот в моем этом движении нет. Это я отгоняю, просто тут вот кто-то принес животное.
0: Так отгоня... что... Вы отгоняете, я вы отгоняю. Мне не мешаете.
1: Я отгоняю.
0: Отгоняйте.
1: Я отгоняю.
0: О, мысль моя, куда ты поскакала. Да, я ж переводчик. А, я ж переводил. Ну вот я так и знал. Ну да.
1: Так что пациентам
0: было несколько пациентов, у которых появился такой каприз, их не устраивал плешь. Ну, плешь — это та же лысина, только с проявлением некоторого ряда волосяного покрова, очень жидковатого и очень молоденького, как у младенца. Все очень просто, они просто взяли и попробовали старое русское средство Скипидар. Говорят, помогло.
1: Ну, ведь воняет тогда как от полена.
0: А вы попробуйте тайт. Потом.
1: Вот после уже это.
0: Да.
1: То есть это целиком исчезает.
0: Запах, да.
1: А, простите, а вот опять сомнения какие-то. Как это, простите, болгарский доцент вдруг заговорил о русском средстве старом? Что-то вы, по-моему, неадекватно нам переводите.
0: Ну, а почему бы и нет? Все-таки славяне.
1: А, собственно, и то правда. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, Саш.
1: Здравствуйте.
6: Это Илья Стэнс.
1: Здравствуйте.
6: Великий Волынчик, который как-то разговаривал с вами в прямом эфире.
1: Здравствуйте.
6: Да. Доброй ночи. По поводу памперсов.
1: Угу.
6: Будучи в Бафиновой земле, я видел, как местные леди используют в качестве памперсов ягельный мох.
1: Мох?
6: Да, абсолютно. Он впитывает абсолютно все. И дело в том, что покуда ребенок маленький, она шьет специальную парку и носит ее в горбу. Парку с горбом. И носит ее ребенка в горбу за спиной, имея запас мха. А там внутри в цепи, но они там несколько по-другому называют это, ребенок просто естественно сидит на горке из мха.
1: То есть на кочке такой как бы.
6: Да, и делает под себя, и там не пахнет и не мокро. Касательно удаления волос.
1: Угу.
6: Касательно удаления волос. На севере Австралии волосы обычно удаляют следующим образом. Вы представляете себе огненную дрель?
1: Это
6: такая палочка, которая добывает огонь.
1: Да.
6: Вот
1: да.
6: Так же вот пожилые женщины, мужчины упирают эту палочку в зависимости от того, где растут волосы, подбородок или там и так далее.
1: Uh-huh.
6: Вот, и накручивают эту дрель.
1: Uh-huh.
6: Таким образом, длинные волосы удаляются, а все, что требуется, и не нужно, все, что требуется, остается. Волосы определенной длины остаются. И не нужно никакой дорогой газонокосилки за $200 для поддержания своей щетины.
1: Uh-huh.
6: Наверное, это все, что я хотел сказать.
1: Спасибо. Да. Это действительно очень полезная информация. Спасибо вам за то, что вы...
6: Рекомендую, черт возьми.
1: Спасибо. Uh-huh. Действительно, информация очень полезна. Я сейчас вспоминаю, как спросили одного из садовников, который, так сказать, корчевал, ну, это так у садовников называется, корчевал листву древ возле Белого дома. У него спросили, как, мол, вы так вот удачно из листвы сделали там и королеву мать вырезали, и там другую, ну, всех и свою мать вырезали, и там мать президента, всех понарезали так удачно. А он ответил, Гарри Бортон его зовут, замечательного этого садовника при Белом доме, он так и ответил, а я пользуюсь вот в этом случае для тонкой работы женским эпилятором исключительно. То есть листву он, значит, делает женским эпилятором. И там реснички, брови, даже взгляд удалось передать. Вот, то есть королева так смотрит. Если бы вы только видели. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Вот. У меня вопрос к вашему гостю.
1: Да.
7: Вот, вот одного моего друга, ну, одного моего знакомого, вошло в привычку ходить в туалет с едой. Вот. И когда он, ну, воспроизводит там вот эти процедуры, вот, он любит есть.
1: Угу.
7: Я вот не понимаю, как ему
1: не помочь. Просить, ну, там, как ему помочь?
7: Ну да, как ему помочь? Вот я хотел спросить, может, там какой препарат есть или чего?
1: Спасибо, спасибо. Я еще что хочу сказать, что ваш приятель, как бы, ну, сейчас, вот, может быть, если он нас слышит, или... Ну, по крайней мере, хочу сказать так, что, услышав ваш звонок, более половины населения нашего города воскликнули: «Ура, я не одинок в своей беде». Вот, ну что же, дорогой мой доцент Кирилл Кочеушеску, как бы вы могли прокомментировать этот звонок и каким образом следует? И вообще нормально ли это, что акт дефекации, акт приема пищи происходит практически в одно и то же время, в одном и том же месте? Если не нормально, то как с этим бороться?
2: Най-лесният способ е като спрете едното, ще спрете и другото.
4: Дело в том, что это называется птичьей болезнью. Как бы у человека начинает проецироваться в мозгу такая вещь, что когда он ест, он, соответственно, должен испражняться. Как бы так вот.
1: Это, кстати, вот подтверждает вот философскую такую мысль о том, что человек как бы произошел все-таки не от обезьяны,
4: да,
1: а от птицы.
4: Да. Тем более нос, опять же. Вот, да. Обезьян он приплющен, там
1: лопатки вот торчат.
4: Да, место для крыльев. Вот. Да. Но как бы вы могли помочь своему другу, и многие друзья могли помочь своим друзьям, подругам, но еще попробовать вылечить гайморит.
1: Вот, или
4: Нет, гайморит.
1: Ага, тут очень важно.
4: Геморрой как раз он повлияет.
1: Нет, я
4: в
1: имел...
4: другую сторону.
1: Я имел в виду не
4: наоборот,
1: это.
4: Можно и завести еще.
1: Я имел в виду гепатит.
4: А, ну это уже не по нашей части.
1: А, ну да. Да, ну продолжайте.
4: Все.
1: Какой исчерпывающий ответ. Надо же, то есть, а все-таки лечение...
4: Вы же сказали дословно все переводить, по-моему.
1: А, я понял. А каким образом стоит лечить человека, который заболел птичьей болезнью? То есть не будет ли затем в дальнейшем... Как бы она прогрессировать, если будет прогрессировать, то в какие формы это может вылиться? Потому что сегодня он там в туалете ест, а завтра он оперился, послезавтра яйцо снес. Родные от этого, в общем-то, будут травмированы, и соседи будут как-то все время остерегаться. Как с этим быть?
2: Единственный способ – да не влиза. Ако не влиза, няма да излиза.
4: Да, бороться, конечно, с этим нужно было бы, но, в принципе, не обязательно, потому что птичья болезнь, она не так и опасна для остальных. Ну, подумаешь, соседи чуть покаркают друг на друга, это ничего страшного. Дело в том, что здесь есть и некая польза, потому что, когда болезнь находится в особо развитом состоянии, этих больных лучше всего отправлять на инкубационный период. То есть пусть занимаются высидкой яиц, у них это должно хорошо получаться.
1: А скажите, вот те яйца, которые снесли эти больные, они как-то...
4: Нет, говорить по-русски они уже не будут.
1: Ага. Ну что же, понятно. Ну, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Возможно, возникновение такого явления, как плешь, связано с какими-то космическими аномалиями, помимо, разумеется, природных факторов. И вот... Соответственно, элементы генетики в этом тоже некоторые есть, потому что у небезызвестных национальных каких-то элементов даже специальные приспособления, как в форме вот таких вот шапочек есть, для прикрытия этой самой плеши. Ну, разумеется, это у них как-то подкрепляется какими-то религиозными представлениями, но это все такие отмазочного характера элементы. Опять же, по поводу устранения данных причин. Возможно, в различных кинематографических произведениях, особенно после таких употреблений алкогольных каких-то напитков, такие сцены, как кунание непосредственно в унитаз после совершения акта дефекации. Возможно, это как-то вот влечет к какому-то образованию каких-то новых лопастей на черепе.
9: Угу. Ну и что же.
8: Что вы думаете, соответственно, по этому поводу?
1: Спасибо за ваш вопрос. Ну что же, уважаемый доцент, отвечайте насчет вот связи с генетикой, значит, про лысину, вообще плеши. А вообще, почему, если у нас доцент, он как бы зав. Лаборатории по производству и применению гигиенических средств, почему он должен заниматься волосяным покровом, непонятно. Но вы как ученые должны знать все, поэтому слушаем ваше мнение.
2: На чисто повърхностно мнение ще ви кажа, че това за мен не съществува.
4: Беда наших радиослушателей в том, что они слушают не перевод, а то, что говорит болгарский ученый. Вот. И как бы им кажется, что они понимают его язык, а на самом деле они слышат совсем другое. Вот. И ученый действительно не занимается ни волосяными покровами, ничем. Он

0: Доцент не видит ничего плохого в том, что где мы едим, там и гадим. Ничего такого, люди свиньи, поэтому что-то такого.
1: Да, действительно философский подход. Ну что же, я предлагаю отвлечься на музыкальную композицию.

Доброе утро всем тем, кто все-таки не упал около своих радиоприемников и решил послушать, а что же может быть дальше. Ну, а дальше быть может только одно — встреча с весьма, ну, непонятным существом, то есть со мной. Это сиамский близнец и его друг Александр Лаэрский со своей передачей «Монмаранси». Вот, ну, не было меня вот в прошлый раз по очень таким причинам, потому что вот птица прошлая произвела на всех огромное впечатление положительное. Вот, меня вызвали в ряд институтов, также и в новый открывшийся при МГУ факультет под названием «Птицеводство». И вот все подумали, что вот тут особенно главнокомандующий передачи «Монмаранси», что я самовольно прогулял эту передачу, решили меня поставить в угол. Но двойственных углов на радио не нашлось, и поэтому решили отменить наказание. Я правильно все сказал, ты как думаешь? То есть, понятно, Саша прикусился язык, и поэтому говорить не может временно. То есть теперь я вот как главнокомандующий стою на мостике капитанском, вот, и как в песне поется «Я пучеглазый морячок». Вот, очень много писем присылают наши радиослушатели на передачу. Вот, и присылают они по поводу того, что живут они на всяких островах, где водятся очень замечательные птицы. Вот, и одна девушка нам поведала о том, что у них на острове живет птичка, которая летает боком. Но она по внешнему виду не уступает ничем перед другими птицами. Даже орел своей, ну, вот этой окраской перьевой ничем тоже не уступает. То есть, если их поставить на финишную прямую рядом, они будут, ну, нормально стоять. То есть, ну, коготок в коготок, по оперению, если судить, вот. Вот, ну, а птицу вообще у нее попытались взять интервью, а почему вы летаете боком? Ну, на это птица ответила: лошадь же тоже буквой «Г» ходит, и нормально. Вот, ну, а в принципе, наша лаборатория продолжает изучение множества птиц новых, которые сейчас, вот, особенно в этот зимний период, решили, так сказать, поближе к человеку. Ну, то есть, вот, даже прям непосредственно к человеку. Вот тот же грудилапчатый хватун. Ведь какая птица хорошая. Вот даже Катя Половинкина себе завела птичку такую. Она, правда, ругалась в прошлый раз, она что-то завела. Вот, но это не важно. Вот, я хочу представить тех, кто сегодня за окном. Сегодня за окном гордо реет венгерский флаг. Вот. Гордо потому, что его представляет группа «Лайбах» в своем этом самом

0: законном эфире. Вот, и они будут сегодня исполнять музыку в стиле 94-го года. Вот, вообще, диск называется «НАТО», но не просто так, что взяли, придумали, ну, четыре инициала, четыре буквы начальных всех лидеров этой группы, а просто потому, что группа вошла в НАТО. Ну вот, Россию приглашали в НАТО, Лайбах приглашали в НАТО. Россия отказалась, а Лайбах согласился. То есть у вооружения НАТО теперь есть группа Лайбах. Вот вы видите даже призывы к войне. Вот, вообще скоро Лайбах выезжает в Чечню. Вот, а еще я сегодня по телевизору слышал, что новую птицу открыли. Чеченская глупая птица. Вот, ну, правда, ее никто не видел еще. Ночью только слышат крики. Поэтому решили, что глупая. Ну, как это так? Птица ночью появляется вот откуда? Ну, не появляется, просто ее не видно, а кричит. Ну, понятное дело, что это не человек. Потому что такого глупого человека просто быть не может. Ну, ночью выйти и кричать. То есть люди спят. Ладно, там время спрашивал бы. А то кричит. Ну, соответственно, это птица. Потому что, ну, если в процентном отношении сравнить интеллект кошки и птицы, то у кошки значительно выше интеллект, соответственно. То есть другого слова сюда и поставить невозможно. А вот, ну и опять же, кошка, она кричать не умеет. Мяукать, да. Вот она там мяу свою скажет, ну, ночью кто разве услышит, там, ну, в радиусе 10 километров кто-нибудь. Конечно же, нет. А вот это вот именно птица выходит во двор и кричит. Не, ну ладно бы, если было матом. Там еще понятно, что это человек, но это явно был птичий крик. То есть вот, ну, если кто когда-нибудь слышал крик орла о помощи, то можно было бы сравнить вот это, ну... Нет, все-таки орел, он немножко у него... Не подходит, он все-таки слабо кричит, потому что в облаках, когда он кричит, эхо из-за... Нет, не так. Эхо отскакивает просто, ну как, берет, отскакивает от облаков и этим усиливается. Вообще даже существуют такие усилительные облака. И это доказывалось еще в древние времена, ну, когда не было такой, ну, телефонов всяких там, да? Ну, вот как сейчас, там, телеграф, телевизор, там, радио, опять же, вот мы сейчас на радио сидим, мы говорим свободно, и вы нас спокойно слушаете, ну, вот. А раньше было так, что если встать на одной горе одному человеку, а другому встать на другой горе, ну, может, даже на другом конце планеты... Вот, если крикнуть прям точно в облако, ну, направить свой голос в облако, он отразит его, усилит и направит к тому человеку. Даже могут перепонки лопнуть. Вот, очень многие птицы так гибли. Ну, правильно, когда звук усиливается, идет очень мощный сигнал звуковой, и у птицы просто перья осыпаются от звукового сигнала. Ну, то есть, да, и уже готовые окорочка на землю сыпятся. Так вот охотились тоже на птиц раньше, вот... В Новой Гвинее. Тогда она, правда, старая была, теперь ее новой назвали, потому что, ну, как-то там они по 1000 лет исчисляют. То есть вот была старая Гвинея, прошло 1000 лет, пошла новая Гвинея. Вот, ну и сейчас идет новая Гвинея, и все нормально. То есть я не географ, я орнитолог. Нет, я орнитолог, это правильно. Меня Катя научила, говорит, орнитолог — это вообще другое. Орнитолог — это вот как раз орнитологи, это кто ориентируется вот по карте города Москвы. Вообще, вот я даже знаю, где продается подробная карта улиц, подворотней, арок и еще каких-то вот подземных пешеходных переходов. Карта есть даже. Ну, допустим, вот я потерявшийся в Москве пешеход. Я достаю свой блокнотик, у меня маленькая карта подземных переходов. То есть я могу там переходить под землей, ну вот, где светофоров нету, и вообще очень сложно. Ну и люди вообще, некоторые боятся красного света. То есть, ну, инфракрасное излучение же идет от красного света, от любого. Ну вот почему вот у птиц есть красные глаза? В древности, когда были паровозы и семафоры, их называли семафоры. этих птиц называли семафорками. И, ну, даже... Ну, их пытались уничтожить, но эти птицы очень так вот, ну, как-то размножались широко. Именно не быстро, а широко. То есть размножение велось по территории широким способом, то есть массово. Они чуть ли не строем летали. Ну вот, допустим, едет паровоз, да, все там, дым, кочегары вовсю там лопатами двигают в стороны. И стоит семафор, вроде бы должен зеленый гореть, и даже эта вот штучка поднята вверх, вот как если рукой тормозить, вот как обычно халтура стоит на дорогах. Вот, а тут бах, и это самое, красный свет, это семафорка сидит. И для этого специально в этих, в паровозах были отстрелочники, которые отстреливали этих птиц. Но, правда, их есть было нельзя, потому что у них вот в кожице лапок содержалась... какая-то кислота непонятная. Ну, она не то, что там зубы от нее выпадали, а просто она действовала на сетчатку глаз. Она становилась не сетчаткой, а полосками, и зрение переходило в двойственную плоскость.
1: А на них охотился кто-нибудь из других птиц?
0: Ну, вообще, птицы боялись их, но вот лиса охотилась. Потому что у лисы, у нее как раз и есть сетчатка в полоску. Вот, а сейчас вот группа Европа, как будто вам кажется, играет. На самом деле это опять же вот за окном венгерский гордо реет флаг, играет группа Лайбах, там очередной ковер-версии. Нет, ковер-версия. Это если говорить с акцентом, там, с армянского, то можно сказать ковер-версия. Нет. Ну, в общем, это не важно, это я не об этом. Так, что-то меня притормозило. А, птица сим... Значит, птица-семафорка, да? Ну, сейчас, конечно, таких птиц нет, и это понятно, почему. Потому что семафоров как таковых нет уже. И роль этой птицы на Земле закончена. Также и орла скоро тоже не будет. Ну, у нас как принято, вот гордый, как орел, да? То есть, когда гордыня пропадет в человеке, и сразу орлов не станет. Вот, и... Птицы-сокол тоже скоро не будет. Вот, там остро, как соколиный глаз, там все, ну, зрение такое, да? Вот как все в очках начнут ходить, то все. Птицы тоже такой не будет. Ястреба тоже не будет. И птицы нырка не будут, когда все перестанут, вот эти спортсмены, прыгать с вышек в воду. Вот. Ну, это самое, птица-нырок, она же смотрит на человека, видит, что он ныряет, и тоже за ним туда же. Вот, а жрать-то хочется всем, а всего полно в воде. Это мы, люди, не догоняем, что там, блин, в воде вообще просто. И капуста морская есть, и ежи даже есть морские, не говоря уже о звездах. Вот, ну, дно это тоже небо, в принципе, только наоборот. Если посмотреть глазами в дно, просто вот взять так вот лицом, если взять лицом так на водную гладь, так положиться, прям так вот. Ну, представляете все мои глаза сейчас, как я ложусь, прям так вот, на воду лицом. То есть, ну, вот особенно, когда штиль. А то, ну, будет за веки заливаться вода, и будет очень неприятно. Вот, то можно посмотреть и увидеть мерцание звезд. Ну, конечно, не такое яркое. И даже, ну, вот падение звезд не будет. То есть, не надо ждать там, пока звезда упадет, желание загадать. Потому что такого не будет. Катя, не надо вот там, ты сразу какую-то эту посудину принесла, успокойся. Вот. Кстати, в тазах звезд тоже не бывает. Вот можно, правда, звезды смотреть, если принести таз и поставить его под солнце. Ну, не прям на руках его к солнцу поднести, а именно на землю под солнце поставить. И посмотрите, там будет отражение звезд. Ну, я в детстве такой ерундой занимался. А что-то сегодня наш Саша молчит.
1: Нет, я просто, так сказать, в таких вопросах вот, ну, не особо сведущий. Мне интересно...
0: А, я знаю, ты просто птицу-молчанку завел на прошлой неделе, а она стимулирует... Ну, вообще вот есть птица-говорун, да, а есть птица-молчанка. Ну, для тех, кто... Ну, есть такое выражение, конечно, очень плохое. Ну, славяной понос, говорится. или как-то. Ну, в общем, правильно все поняли. А, вот тут с группы Лайбах подсказывают, что словесный панус. Но это не важно, они все равно по-венгерски только разговаривают. Что-то посоветуют, я тут как ведущий филолог. Да, как ведущий филолог знаю, как говорится, словесный или словесной. Вот, и специально для таких людей исследовательский институт орнитологический завел вот таких птиц-молчанок. То есть, если вы много говорите, вам так бах эту птицу домой, и все. И через недельку у вас появляется такое настроение, вам не хочется ни о чем говорить, вот. И вы просто сидите, слушаете, молчите.
1: Причем тут надо сказать, что датчики показывали, когда производили исследование мозга птицы молчуна, что она-то на самом деле совершенно вот ее настроение не соответствует ее внешнему виду, который вообще действительно подавляет психику. На самом деле у ней внутри сплошная радость. Еще стоит сказать, что эта птица, исследование мозга на ней проводится вот тем же методом спицы, которым всегда, то есть в мозг вводится такой специальный мозговой катетер, через который рассматривается мозг. Если у всех птиц там, ну, несколько таких катетеров можно вставить в головной мозг, то это и только один, поскольку мозг очень маленький, и он весь в сплошной радости. А мозг радуется, а уже сил дать команду на радость ее тушки у него нет. И она очень понурая всегда.
0: Ну да, в глазах такой блеск, то есть вот конкретный. Ну вот, когда видишь, что человек радуется, но не улыбается, то у него в глазах свечение такое идет. Вот, но это свечение, оно когда... Ну, соприкасается с другим таким свечением, оно очень вредно. У бровей начинается расчленение просто. Они вот так бровь идет, да? А когда идет слияние двух лучей, то получается, что она раздваивается. То есть посередине брови проходит полоска. Вот, и уже это четырехпараллельчатые люди получаются. То есть у них вот эта бровь такая очень ужасная. Их, кстати, сейчас очень много по Москве ходит. Такое ощущение, что таких людей никто не видел. Все лица такие здесь делали. Даже вот Лайбах сейчас, наверное, перестанет петь. Но это не важно. Вообще, вот ты говорил, что спицы вставляли. Сейчас другой способ ввели в орнитологии. То есть просто высасываешь шприцом мозг. И под микроскопом вот на этой стекляшке размазывают его. И рассматривают. Ну а потом... То есть, обратно вкачивает его, и все нормально. То есть даже птица не теряет своего там интеллекта и прочих данных. То есть она вот как была тупорылой, так и осталась. Вот, вообще общество защиты птиц решило вычеркнуть курицу как птицу.
1: Да, вот сегодня, кстати, Катя сделала такую ошибку орнитологическую.
0: Она, по-моему, всегда ошибки делает.
1: Кстати, также были вычеркнуты пингвины, а из рыб были вычеркнуты дельфины.
0: Да, им не место.
1: Не место, конечно.
0: Птиц. Вот, а о рыбах вообще тоже очень много материала. Ведь, как, опять же, подтверждается теория, что рыбы — это те же птицы. Вот. Дело в том, что когда вот опять же лицом лечь на воду и посмотреть вниз, ну как бы небо наоборот, там же тоже как бы птицы летают, только это рыбы плавают. Вот, и поэтому вот существует такая версия, что птицы произошли от рыб и наоборот. То есть круговорот воды в природе. Птиц. Вот правильно подсказывает, птиц в природе. То есть, когда птица вокруг Земли облетит, это называется круговорот птиц в природе. То есть, один такой виток занимает у птицы 351 день. Точно, 351 день. Вот, ну, конечно, вы думаете, а как же она питается там, вот пока перелетает вот этот... Виток делает пока. Ну как, космонавты тоже в небе живут, там невесомости. Ну, готовятся птицы, конечно же. Ну, нет, конечно, не подумайте. Математику изучать им не приходится, потому что, ну, все вот эти полеты у них рассчитаны заранее, еще тогда, 2000 лет назад, в мозг ввелась информация. Ну, конечно, человек не в силах был тогда произвести что-то такое серьезное. Все это было, как у нас сейчас принято, необъяснимое объяснять Богом дано. То есть бах, вот и все, ошарашило. если я завтра научусь на руках ходить, что это очень сложно, то это от Бога будет. Вот, ну, потому что объяснить я это не смогу.
1: Или просто повезло, скажут.
0: Да, есть вот тоже такой везунчик.
1: Да, да.
0: Вот есть такая мушкара сейчас в Москве, везунчик называется. И причем вот самое главное, что она вводится зимой и заводится именно в кроличьих шапках. То есть ты идешь, ну вот можно заразиться как в метро, там, даже в такси, многие таксисты ездят в кроличьих шапках, но у них... Дело в том, что, ну вот, когда голова высокая, она прям к крыше соприкасается. И, ну, металл вот этот, он же такой холодный, он прям вот давит на голову, и можно вот светофоры не видеть. То есть просто проезжает мимо. Иногда едешь и думаешь, вот чайник на красный свет поехал. А он же не может освещать, потому что давление крыши на голову создает помеху зрения. И он не может уже видеть светофоры. Вот для этого они одевают кроличьи шапки. На пассажиров за день много, и везунчик подхватил. Вот, а потом по пассажирам пошло дальше. И вообще, ну, не носите кроличьих шапок. Опять же, Greenpeace беспокоится. Хоть мощные-мощные заводы по производству вообще кроликов. Вот. Ну, конечно, я отвлекся. Кролик — это не птица, но... Но есть и вид в природе птиц. То у них тоже... У них не перья, а мех. И этих птиц называют пушнарик. То есть, ну, вот если, допустим, куропатку взять, то ее убивают все равно, куда попасть, там, в ногти, там, клюв, неважно. А вот пушнарика надо именно в глаз, чтобы шкурку не попортить. Вот, ну, выделка очень трудная, потому что обратная сторона кожи у них не обрабатывается тем жиром внутренним, как у кролика. Вот, она там чуть-чуть другие, потому что она держится, вот, ну, если рассмотреть перо, вот начало пера, не которое сверху, а внутри, вот иголка, да, как бы, и вот эта шкурка держится именно на таких иголках. Но на первый взгляд это можно не увидеть.
1: Это можно, чтобы наши радиослушатели поняли, как бы визуализировать твою мысль, как липучка, вот, на кроссовках, на базитических, на этих, на...
0: Ну, да, да,
1: очень
0: да.
1: Похож и принцип,
0: вот,
1: да.
0: Ну, это отсюда и было взято.
1: Кстати, да, вот метод липучки уже был взят из вот этой шкурки. И их даже и разделывать особо там и не надо. Они легко отстегиваются.
0: Не, ну это не отстегивается, это делается так, в общем. Ну, для этого всего надо хоккейную клюшку. Вот, и тушку, ну, со шкуркой птички. Вот, тушка кладется на тумбу. И главное в этом, ну, попасть птичке именно по той части тела. Вот, ну, нет, конечно, по голове. Потому что, чтобы шкурка с другой стороны могла оголиться. То есть... Вот, если попробовать в обратную сторону, то можно вывернуть наизнанку, эффекта не будет. Потому что обратно наизнанку вывернуть будет невозможно. Как бы произойдет запор, ну, не... ну, сложно достаточно. Уже мы и по-всякому пробовали выбить оттуда тельце. Вот, но это очень трудно. Это вот как этот червь внутри называется, селитер, вот, это точно так же. Вот, конечно, тельце короткое, вот селитер уже там достигает и 30 метров. Но это не человечий, это который коровий селитер. Ну, у коров же тоже он заводится там внутри. А все это из-за того, что в наших колхозах до сих пор не научили коров принимать нормальную пищу. Вот. Едят все подряд. То есть вот как выгнали коров в поле, и хоть трава не расти, все равно все сожрут. Но это, в принципе, корова-то не птица. Хотя и такое бывает. Говорят, пословица-то, даже корова летает. Нет, не такая пословица. Другая, я перепутал. Хорошо, что корова не летает. А вы представляете, коровы, как птицы в небе парят. Поэзия целая. Был такой поэт Фэт, он посвятил коровам, которые летают, стихотворение. Я бы его, конечно, мог рассказать наизусть, но я его не учил заранее. Вот, ну, вообще, о коровах. Коровы дают молоко. Вот. Но есть такая птица, даюн называется. Ну,
1: название... То есть она, ты имеешь в виду, дает или...
0: Нет, я вот как раз хотел пояснить, что она не дает. Она как раз берет. То есть не берет, а доит корову. Вот, ну... И дело в том, что у нее есть одна проблема. Это четырехголовая птица. Чтобы полноценно отдоить корову, ей надо сразу четырьмя клювами захватить соски. Вот, и опять же, эта птица принадлежит к типу человека-губых птиц. Вот, потому что по кромке клюва у нее идет мягкая кожа, чтобы не попортить соски.
1: Да, то есть губа обычно. Да. И, кстати, тут надо сказать, что вот фермер очень борется с этой птицей, поскольку птица, естественно, гнездится в таких ямках в высокой траве. И когда коровы идут на вот выпас, вот, то эта
0: но
1: птица ловко.
0: Ну, сразу, да.
1: Птица прямо ловко присасывается всеми четырьмя вот клювами за сиськи коровьи.
0: Да,
1: и
0: она уже
1: висит.
0: Копытами отмахать ее не может.
1: Уже не может отмахать никак. Они то не достают, она еще имеет свойство становится плоской такой. То есть она крыльями обхватывает коровьи да. бока еще, и все, и прямо вот так висит. Вот, и, но она очень хитрая. То есть,
0: и не говоришь ее, она даже не отойдет. Там спасибо, говори, пожалуйста. И все равно она же человеческого языка не понимает.
1: Да, и к тому же она получает свежее молоко. По сути, вот корова как ест, так сразу молоко вырабатывает. Ну, и получается такая картинка, что птица как только, ну, целиком наестся, она сама становится вот как птица вымяк размером сразу. Отпадает в траву, отпадает прям, и все. А корова приходит домой, вроде жрала весь день, а молока нет.
0: Одни соски торчат.
1: Одни соски торчат вообще, да.
0: Вот, но, конечно же, прогресс не дал птице широкого размаха, иначе бы коровы вымерли. Как единица. Вот, ну, представь такую картину. У твоей коровы родился теленок. Вот, ну, обыкновенный теленок, ну, как у всех, вот, рождаются телят, так и у твоей коровы теленок. Вот, ну, конечно, для этого нужен бык-воспроизводитель, ну, за некоторые деньги ты бы его нашел. Ну, одного теленка отдаешь самцу, одного забираешь себе. Ну, что, чтобы честно все было, а то бык пахал, как конь педально, а тут ему и не досталось ничего. Вот, но это не важно, мы сейчас о другом. Значит, у твоей коровы появился теленок. Маленький такой, глупый, как соска. Вот, и он, конечно, есть хочет. И есть хочет он не как теленок, а как бык. Вот, а есть ему подавать только свежее материнское молоко. Всякие вот эти малыш там не проходят никак там. Вот, ну, наши дети очень любят вот перетертые яблоки, да? А вот телят они не любят. Ну, ряд экспериментов был. Персики, вишни, ничего не проходит. Только молоко материнское. А так как матери коровы, то можно только корове. Вот. Ну, а магазины тоже не переносят. Содержание воды в молоке магазинном не соответствует мировым стандартам. Ну, а теленок хоть глупый, но он все-таки закон читает, и он не хочет соглашаться, чтобы его кормили этим. Ну да, я к чему все это веду-то? Вот, ну и представь себе, ты, у тебя теленок все такое, как бык почти ест. Вот, а твоя корова приходит с пастбища, а ты, ну что, с молоком она тебе так плечами жмет, а говорит, да нет его молока-то. Да как нету? Да вот птички все склевали. Вот, ну и какой выход человечество придумало? Ты идешь, звонишь, и тебе говорят, сейчас мы вам бильярдичка пришлем. Откуда такое название? То есть То есть просто вот этот фермерщик, он удивляется, при чем здесь бильярд вообще. А все название пошло от того, что берется вообще действия бильярдщика какие. Он берет палку, вот, ну, ее в профессиональных кругах уже называют кием. Вот, и когда вот эта птица, дайон, присасывается к вымени, он подставляет корову недалеко там от каких-то предметов, там, от пенька, там, ну, можно стул подставить, там, еще чего-то. Кий кладет на эту, на этот предмет, ну, там, табуретка какая-нибудь, ну, неважно это, лишь бы что-то, можно там голову что-то поставить. Вот, и вот как в бильярде вышибает эту птицу. Вот, и даже смертные случаи были. Ну, не с бильярдщиками, конечно, а с этими птицами. Вообще их стараются отлавливать, потому что из них очень классные доительные аппараты можно самопальные сделать. У нее же там все классно придумано. Вот, ну и действие аппарата следующее. Ну, то есть птицу отловили, убили ее. Вот, верхнюю часть тела срезали. Вот, надели на это все пластиковую обшивку специально.
1: Шланги там.
0: Шланги всякие, да. И вот как бензин подсасывают, так же подсосали быстро и ведро. И пошла там вообще такой только дым столбом.
1: Кстати, насчет вот подсасывания тоже экономно очень. То есть этих птиц, поскольку у них 4 головы, то их делят. И каждый автолюбитель в своем наборе тоже должен иметь вот для подсоса бензина, чтобы не хлевать его.
0: Да.
1: Прям птицу эту подключил быстренько. И все. Потому что такую 4-головую-то оригинал заиметь дороговато. Это что-то.
0: Она летает плохо, она даже не летает, она ползает. Ну, с 4 головами взлететь невозможно.
1: У нее крылья причем загнуты, ну, наоборот, не как у всех птиц. Вот если птица летит, у нее выпуклость у крыльев в снаружи, да? А у этой внутри они у нее наоборот, чтобы обхватывать корову. Ну, да, да.
0: Правильно, Саша, правильно. Ну да. А на чем я остановился?
1: Я себя отключил, я даже забыл об этом, заслушался.
0: Сейчас
1: да, сейчас новости, после новостей мы продолжим наш разговор. Кстати, также этот разговор целиком спровоцирован вашими письмами, уважаемые радиослушатели. Вы нам много пишете, звоните вне эфира и в эфир и просите вот рассказать о этих птицах замечательных. И после выпуска новостей мы продолжим нашу с вами беседу.

0: группа Лайбах в подзвучке у передачи Монморанси в программе, то есть в подпрограмме «На бат железных ягодиц». Ударим ягодицами по бездорожью страны. Вот. Ну, перефразировали мы немножко Остапа Бендера. Был такой мужик после гражданской войны, очень умный. Но на замену ему, так сказать, пришла не менее глупая птица. И, как ни странно, ее назвали не умной птицей, а птица-мозгляк. Вот, ну, и, конечно, назвали ее не от большого ума, не от того, что, ну, как у птицы может много быть ума. Это только птица-говорун отличается умом и сообразительностью, и то в сказке. Вот, а по правде птицы-говорун нету. Потому что говорить птицы не умеют. То, что попугаи, они не говорят. Это не речь. Не речь, нет. Вот, ну ладно, черт с ними, с попугаями. Они там все красивые. Ну, их даже, ну, как бы, птицы между собой мажорами называют. Вот. А вот этот гриф, знаешь, гриф есть птица? Такая лысоватая. Их гопниками называют между собой. А орла урлой. Ну, здоровый такой весь хищник. Знаешь, глаза бешеные. Вот, ну, такие. Конкретно. Но это опять я не о том, я же о мозгляке начал говорить. Все так удивились, мозгляк. А все ведь знают эту птицу просто под другим именем. Вот, ну, первое имя пока мне неизвестно. Вот, экспертиза установит. Очень много писем присылают на нашу радиостанцию студенты МГУ. И беда постигла особо одаренных студентов. Дело в том, что в небе, как вот во время войны, помню, еще говорили, в небе появились вражеские самолеты. Так и над институтом, нет, не институтом, а МГУ появились вражеские птицы. Вот, и называют их мозгляк. Ну, дело в том, что эта птица не наша птица. Вот, ее забросили как к нам, как колорадского жука. Вот, просто в мешке высыпали яйца. Вот. Ну, самолеты сбросили, как колорадских жуков. Ну, вот мешок из-под сахара, там, допустим.
1: Тут надо сразу объяснить. Дело в том, что это вот что их выбросили, все радиослушатели сейчас же задали себе вопрос, как же они не побились. Дело в том, что эти яйца, они весьма прыгучие. Потому что, ну, если, скажем, вы обычные яйца высыпите, они в кучу как упадут, так побьются.
0: Яичницы сразу.
1: Да. А эти яйца, мало того, что не бьются, у них повышена прыгучесть. Они как каучуковые мячики, очень плотные, желток внутри без белка. Там нет белка, там только желток. Они прям падают и распрыгиваются в разные стороны. Собрать их невозможно.
0: Там даже не желток, Саш, там розовик. Он же розового цвета. Ну, как бы желток, только он розовик, потому что он розовый. Вот, ну и белка нету из-за розовости. Ну, вообще, это, ну, как бы не яйцо. Ну, это совсем другое, но из него тоже выводятся птицы. Вообще,
1: да, и мозгляк, производится оно тем же способом, вот как и обычное яйцо, собственно. Да, и еще надо сказать, что оно круглое совершенно.
0: Ну, как яйцо круглое.
1: Да.
0: Вот, как голова на найца. Они же круглые, глаза узкие, только яйца без глаз. Вот, ну и чем же напуганы наши радиослушатели, учащиеся в МГУ, что птица-мозгляк, чем объясняет свое название? То, что она выклевывает мозги, то есть она старается пробить черепную коробку учащегося. Вот, ну и, так сказать, пословица есть такая: у кого броня 5 сантиметров лобная, того не прошибешь. Ну и ума, соответственно, как у корыта. Вот. Но это обычно отличаются люди с большим телосложением, типа там, ну, таких вот великих людей, как Терминатор, вот, Хищник, вот такие они все здоровые. Вот. Ну а у них лобовая броня 5 сантиметров. Ну, от 5 до 6. Вот, то есть, ну. Голова представляет костный шар, в принципе. Вот, есть извилины, и то одна прямая, шрам от сабли, еще со времен Чапаева. Вот, но это не важно. Вот, чем же обеспокоены студенты? Ну, вот особо одаренные, которые...
1: Кстати, вот с рождения, вот у них, вот как ты сказал, голова, костный шар, да, и очень давно вот использовали древние эфиопы, ведь бильярд пошел из Эфиопии, да. Вот они играли как раз, ну это жестоко, но тем
0: тогда
1: не менее головами...
0: деревьев, да. Ствол... Вот, но суть-то не в этом. Почему же птица-мозгляк выбирает наиболее умные мозги? Ну, кто-нибудь когда-нибудь на вкус пробовал мозги человечьи? Ну, ради эксперимента мне пришлось пойти на такой рискованный шаг. Вот. И выяснилось, чем умнее человек, тем его мозг вкуснее, но слаще. Вот, даже типа того хотели изготавливать сахар. Ну вот, в особенности в то время, когда его было мало в нашей стране, вот, а было много народу умного, то можно было сахар гнать. Ну а некоторые удачливые экспериментаторы, ученые, они там ненужные части мозга вырезали и гнали самогон. Ну, отстаивали все это дело, но это не серьезно, конечно, все было, потеря памяти. Вот, они к моменту выгона самогона уже забывали устройство аппарата и так далее. Вот, но опять это не важно. Вот, ну, мы все поняли, что птицы выклевывают у особо одаренных, то есть бестолковым терять нечего. И на них птица даже не посмотрит, не сядет там, и коготками не сцарапает лобную часть. Там, то есть. Вот. И еще вот такая особенность. А, не, особенностей нету. Студенты теперь решили, а как же нам спастись? Вот. Институт охраны человека от птиц посоветовал им солдатские каски. Вот, вот. Ходить прямо в солдатских касках. Был даже обворован музей фашистского искусства. Вот откуда были вот именно каски вот эти вот немецкие, с рогами особенно. Потому что когда птица, она хочет сесть на голову, она на рога напарывается, и все, она даже уже не пробьет железку вот эту вот. А некоторые прямо это самые наши солдатские каски надевали, им нормально там. Ну так, конечно, отдает в голову. Вот в ушах подзыкивание такое идет. Вот, потому что у этой птицы, у нее наконечник клюва, он, в принципе, ну, по степени тяжести и тяжелости напоминает сталь. Вот, даже пробовали выплавлять что-то из этого, но не плавится. Оно просто так, ну, когда... нагревается очень сильно, то происходит это самое потрескивание. Ну, трескается все. В шахматном порядке распадается нафиг все. Ну вот, один из радиослушателей сразу задал, почему в шахматном порядке, а почему бы и нет. Все частицы распадаются в шахматном порядке, как утверждают биологи. Вот на последней конференции биологов было именно это доказано путем распада. Ну да. Вот, ну в принципе, опасность студентов миновала, так как самые умные уже вымерли, остались одни бестолковые в МГУ. Вот, и теперь птица там скоро вымрет, это тоже нафиг. Бах, и нету птицы. Ну у нас с этим, что, воробьев-то нет больше в Москве, ты знаешь, Саш?
1: Да, я обратил внимание на резкое уменьшение популяции.
0: Они все в Америку улетели, там жратвы побольше на дорогах валяется. Вон, потому что у меня сейчас бомжей больше стало, чем воробьев, они все пожрали вот это. Все, что на земле лежит, вот тоже нафиг все съели. Ну вот так вот у нас, вот в принципе, да, вот страна там не обращает внимания. Ну бомжи, ну живут они там все в коробках. Ну да, нет, даже коробок нет у нас, из-под телевизора коробки все дома хранят. Вот, потому что в них можно всякую... Ну, шкафа нету, да? Вот есть квартира, а шкафа нету, да? Поставил две коробки из-под телевизора в ряд, и уже шкаф. Вот, чисто вот карандаш для склеивания бумаги есть такая фенечка, да? Склеил так по краям, поставил, дверь вырезал. Вот, и главное, сучок спилить где-нибудь, ставить, чтобы вешалку можно вешать было. Вот, и нормально чувствуют люди себя. А людям жить негде, коробок не хватает на улицах. Вот, и с этим птицы у нас гибнут. Бомжи все съедают на улице, а птице есть нечего. Вот, и приходится вот как-то... Ну как, птица тоже не дура. Ей есть хочется. Она в Америку полетела. А ей там тоже не сладко, тоска по родине. Но, допустим, если в Парагвай поехать, там же берез нету. А как воробью хорошо на березе посидеть? И все подумали, правда, хорошо, не раз залазил посидеть, как классно. Ну вот просто входишь в лес, неважно, в зимний, осенний, там, весенний, листья повсюду. То есть, ну нормально, да? Ну не листья, снег, ну снег же, те же листья. Они же тоже опадают. Правильно? Ну так вот подошел к березе, как дал по стволу, и весь снег на тебя. И стоишь, как снегурочка или снеговик весной. Ну, то есть не весной, а зимой. А когда все тает? Ну, когда все тает, Саш, ну? Ну, когда? Не угадал. Весной все тает. А почему? А потому что весной к нам прилетает очень великолепная птица тепловик. А все почему? Потому что ее прилетает очень много. Даже стихотворение есть такое. И тепловик к нам стаду весной прилетает. Нет. И снег. Нет. И тепловик в сене к нам летит. О! Не, жалко, что я не Тютчев. Вот я себе придумаю такую фамилию. Ну вот типа Тютчев, Фет, Блок, Барков. Я и буду писать стихи ведь. То есть запросто. А что-то Катя флажками отмашку не дает вообще даже. Никакой.

Вместе с группой Лайбах вперед, все вместе, так сказать, по изучению птиц. Ну, мы продолжим. Конечно, речь не пойдет уже больше о птице мозговик. Вот, потому что птица безмозглая, радости не приносит она в жизни студентов. Вот, мало того, что завтраки их воруют, вот, которые они бережно складывают. Вот, а складывают они обычно его в первом подъезде главного входа МГУ. Ну, а потом на переменках сбегаются и радостно поедают все это вместе. Вот, и уже никто не смотрит, кто что принес там. Ну, халява полнейшая, кто не принес ничего. Но это не важно. Птица. Речь пойдет о радостной птице тепловик. Вот, ну, почему радостная? Почему пойдет речь? Почему о птице? Ну, потому что это птица. Потому что птица радостная и, опять же, тепловик. То есть, вот... Тепловик сеник нам летит и весну за собой манит. Вот, а манит прям руками. Ну, то есть не руками, а крыльями, лапами и всякими клювами к себе и к нам. К нам. И птица прилетает. Вот, и дело в том, что температура у нее 80 градусов тела. Конечно же, не по Кельвину, а по Цельсию. То есть 80 градусов тепла с кружочком. Вот, ну и птица прилетела. И вот все удивлялись, а почему появляются именно проталины, а не снег тает полностью? Ну, потому что птица села, проталины, подснежники вылезли и подтолкнули птицу, она улетела, села на следующее место. Вот, ну и света, конечно, снег постаивает, потому что птицы садятся. Ну, то есть птица села, снег растаял, они дальше на дерево пересели. На пеньки и садятся, ну, то есть на все, что... На крыши домов, на балконы, вот. То есть даже с машин можно снег не счищать. Главное, чтобы птица-тепловик прилетела, посидела. И главное, чтобы, ну, на металле она может следы оставить обгоревшие. 80 градусов, большая температура. Ну, а если немножко усовершенствовать птичку, то, ну, накрутить побольше спиралек на лапке, то... можно применять как мини эти самые чайники электрические мини. Вот дело в том, что когда вода закипает, птичка вылетает из стакана, ну и процесс кипения прекращается, ну то есть как бы вода вскипела. Вот, ну плохо, что вот по сравнению с западными аналогами электрочайников она не показывает уровень воды в чайнике или в стакане, допустим. Вот, вот это неудобно, конечно. Вот, а так бы тоже было бы. Ну, хотя старушки малоимущие, у которых вот пенсии хватает только что вот, ну, колбасы там купить и хлеба. Вот, ну и внучатам там что-нибудь там, киндер-сюрпризов всяких купить. Вот, и они себе ловят этих птичек. Вот, есть даже целая зондеркоманда по отлову тепловика, которая вылавливает их и бабушкам, ну, со скидкой 50% отдает пользование. И... Ну, то есть, нету затрат на энергию у старушек. Вот, нету затрат на покупку электрочайника. Ну, представьте такую картину. Кипит у бабули чайник, и пока она добежит до чайника, он же весь выкипит, взорвется, и все тогда. Вот, старушка может погибнуть, а они нам дороги, как память. Вот, ну кто нам еще расскажет о прошлых годах наших учебники? Да я их слушать не хочу даже, тем более не говорят, их читать надо. А придешь к какой-нибудь старушке в виде тимуровца, она тебе такого на расскажет. А ты за это в колодец сбегаешь, воды принесешь. А потом по радио говорят, какие они классные тимуровцы. Вот, и все в тетрадь записывают, все. Вот, но дело-то не в этом. Дело в том, что старушки не остаются одни. Птица-тепловик, грудилапчатый хватун, тимуровцы. Все приходят к ним. Вот с дедушками хуже. Хуже. Вообще мужской интеллект, он в старости как-то угасает. Если вот посмотреть на свечу, она горит, да, 40 лет, 50 лет горит. Ну как дунешь в 60 и все, уже не горит. Она уже тлеет. Ну, это уже чисто о человеке пошло. Это я на другом радио рассказываю. А здесь я про птиц. Вот. А если слушать Европу Плюс, я там про пауков рассказываю. Ну, почти то же самое про птиц, только есть паук-тепловик. Ну, вы спросите, а как это так? Ну, он плетет свой этот бредень вот в углах, да?
Ну, некоторые глупые от недостатка ума в мозгах-то. Вот, они берут так метлой, так накручивают и убирают в сторону, ну, в ведро. А на самом деле это мини-теплотец. Во, вот так вот. Но работает она не за счет там углей, там, кочегаров. Вот, а за счет того, что вот паук намотал сеть, вы электричество включили, свет пошел на эту штуку, и она обогревается. Ну, конечно, там не как у птицы тепловика, там всего плюс 2 градуса получается. Но этого хватает. То есть нормально. Когда по всем стенам там этих, ну, до 1000 штук собирается, вот плюс 2 и на 1000 умножить. Плюс 2000 градусов. Вот. В принципе, на этом принципе построены наши советские доменные печи. Для этого, конечно, применяется... Для этого применяется немного другой вид паука. Называется он огневик. Более жарко-устойкий. Ну и спиральную гораздо прочнее, чем у обыкновенного комнатного паука-тепловика. Вот. Ну, никто не задумывался, кто такие крысы, никогда. Просто... Крыс просто брали и истребляли. А почему их много? Никто не догадается никогда. Даже с трех раз. А все из-за того, что убивают их дураки. А вот если бы не убивали, они бы умерли сами по себе. А если их убивать, они размножаются таким способом. Ну вот отруби крысе хвост, и из этого хвоста потом маленький крысеныш вылезает. Ну как бы не вылезает, а ну крысы же они растут от хвоста. То есть если, допустим, другое животное, там тигр, например, оно как родилось маленьким тигренком, так и выросло в большого тигра. А крысы их хвост отрубили, то есть они друг друга откусывают хвосты, это у них половой акт называется. То есть откусил хвост, и потихоньку из хвоста вырастает крыса. Ну, то есть начиная от хвоста появляются сначала лапы, ногти, там, вот, соски, грудь и так дальше. Дальше до зубов и передних усов. Вот, но на самом деле крысы приносят пользу. Вот, все думают, что вот они пищу воруют. Ну как вот, сволочь, крыса опять сахар украла. Ну это я слышал от соседа сегодня. Они у меня глухонемые, но кричат постоянно. Вот, и сектор газа нас все слушает. Ужас. Вот, ну и говорят, воруют сахар. А на самом деле, смотрю, пристроились у нас нищие около дома. А крысы им этот сахар таскают. Они же видят, где правда, а где неправда. Кто был ни с чем, тот станет всем. Это у крыс девиз такой. Ну да, да, немножко социалистические замашки. Ленин тут свою руку приложил, конечно же. Вот, электрификация страны не зря же была вся. Полностью, вот, чтобы и у крыс все было. Вот, ну, как говорят, летучие мыши и крысы, они более близкие к человеку. То есть летучие мыши тоже птицы, только с коготками на крыльях. Вот. Ну и морда у нее, конечно, ну, не в каждом фильме ужасе покажут такое страшнее. Вот, а все потому, что ну, напугать как можно больше человека. Ну что, все радостно, что ли? Птицу тепловик завели, листья распустились и классно в жизни. А нет, вот вам еще и мы крысу летучую, и все нормально тогда. Ну, чтобы уравновесить мир. То есть каждой хорошей птице есть противовес. Например, лев. Но нам с этим меньше повезло. Вот, там, допустим, в Африке там тигров полно, то есть львов. Вот, а у нас нету львов, но зато у нас есть уссурийский тигр. Почему уссурийский? Потому что город есть Уссурийск. Вот, есть Уссурийск один, есть два, есть три, их всего 10. Вот, и везде тигры уссурийские разные. То есть они прям с номерами на них. Вот как... Как на лыжников номерки одевают. Ну, чтобы знал каждый свое место. Ну, вот идет, допустим, тигр по тайге. И заблудился. Куда ему идти? А везде флажки. Там тигру уссурийскому номер два, идти по флажкам номер два. И вот он по своей тропе дует там домой. Ну, не то, что там губами как-то сложил их трубочкой и подул в свою сторону. Нет, он просто идет. Это выражение такое в простонародье есть. Афоризмом, наверное, называется. Но я, правда, неграмотный в этой области. Я же все-таки про птиц рассказываю.
Это на другом радио, я филолог. А здесь-то я про птиц. Вот, но это я не сам. Это все так. Ну ладно, это не важно. А, я ж про тигров рассказывал. Вообще тигры, они же на белок охотятся. Вообще так удивлен, а почему на белок, а не на медведя? Ну что же, тигр дурак, что ли? Медведь сильно большой, его поймать трудно. Из берлоги ты его багром не так просто вытащить. А белку можно и палкой сбить с дерева. Главное, чтобы в глаз попасть. А все для чего? Главное, шкурку не попортить. Ну а зачем тигру шкурка-то? Еще раз, зачем шкурка тигру? Ну как зачем? Ну вот у людей пальцы есть, да? А у тигров подушечки на лапках. А зимой снег, он холодный. А вот из белящих шкурок на подушечнички такие, а не на резиночках. Ну, как наволочка на подушку одевается. Точно так же. И он подсокал по снегу прям. Прям по насту. Прям ему нормально так идется. Вообще, вот кто никогда на горных лыжах катался? Никто не катался. И я не катался, а зря. Птица есть такая, горностай. Вот они очень... Они очень мешают горнолыжникам на лыжах кататься. Ну вот представьте, валит горнолыжник. Ну вот этот супер горнолыжник, у которого как же это называется-то? Слалом гигант. Ну вот есть просто слалом, есть мини-слалом и есть слалом гигант. То есть мужик такой здоровенный на лыжах валит. Вот, и навстречу летит вот горностая птица. Ну они в горах стаями летают, от этого и название. Ну а горнолыжник едет себе и едет, ничего не подозревает. Птички-то маленькие, размером с мух. Вот

0: вещей. The dogs of war won't capitulate. They will take.
1: Ну вот, эти птички, ну, птички как мухи, они облепят лыжи, ну, прям как мухи, вот. И, ну, а горнолыжник валит, эта скорость задерживает. Вот, ну и птички эти крылья расправляют. Ну, они и ростом с калибри вообще. Мозгов столько же, поэтому на лыжи садятся. Они же блестящие, красивые. Вот, а горнолыжники нет, чтобы их под цвет снега выкрасить. Они их размалюют там, и фирмы разные напишут рекламные. А птицам этого и надо. Они же слизывают эту краску. Вот этим и живут птицы горностайки. Вот, а что, чем вредно горнолыжнику? Когда он краску-то вылежит, все эти мухи-то, ну, то есть птички калибри, нет, то есть птичка горностай. Вот, они отлетают в стороны, а горнолыжник бах на свои ноги, а лыж-то нету. Это у него визуальное такое впечатление создается. На самом деле лыжи есть, и он валит там со всей скоростью. Там флажки уже для него не существует. Флажков он прям... По флажкам. Благо там березы не растут в горах. А так бы там вообще беда была бы страшная. Ну прикинь, вот валишь ты на горных лыжах и прям через лес. Ну как вот... Как кино еще есть про самогонщиков, по-моему. На лыжах они там ехали. И кто-то березу объехал неправильно. Да, было такое. Ну ладно, это не то, я же не о том говорил, я же говорил о птичках, нет, о горнолыжнике. Вот, и лыж он не видит, он начинает спотыкаться просто, он ногами перебирает, такое ощущение, что лыж нет, он спотыкается, ломает себе шею. Вот, ну и все. Международный Красный Крест его в Москву, ой, в Москву, в Осло. Ну там международная поликлиника по лечению горнолыжников. Почему именно там? А город подходящий. Он находится как раз в центре Земли. Ну, то есть не в ядре. Если расчертить всю Землю на квадратики,

что человек содержит. Вот, если взять, то есть вот прям конкретно, ну, у кого волосы стоят вверх, вот ежик прическа, у них, конечно, побольше, на 2, на 3. А так 500, не больше, не меньше. Ну, плюс 2-3, у кого ежиком стоят. А лысые у них вообще минус, то есть 498. Вот так вот. А, про мозгляка забыл сказать. Вот, вот. Те, кто закончил МГУ, они обычно лысоватые немножко. Ну, или не лысоватые, а лысые вообще. Вот Ленин почему был лысым? Могу объяснить, птица-мозговик. Она клювом долбила, и волосы повыпадали все. Ну, как, корни вышибает нафиг. То есть, ну, вот представьте, птица и клювом по башке. Ну, она же выклевывает все там, она пытается до мозга добраться. А не получается, потому что, ну... Отмахивается студент. То есть, ну как отмахивается? Это круто сказано. То есть вот карусель видели? Вообще специально отшибали просто этих птиц, раскручивают карусель, и подходишь под свой рост карусель, там несколько. Вот от 1.50 м до 2.30 м. Ну разные студенты ростом бывают. Я видел 2.50, ему так голову чуть не снесли. Хорошо, что успел на корточки присесть. И вот прям под карусель подходишь, и птицу нафиг сшибает. Ну, то есть, вот как сидел, и нету сразу. Только царапин на этом, на голове. Да, я же о горностае говорил. На самом деле, это не птица, это животное такое. Живет в горах и стадами. Нет, стаями. Горностай. Стая. Вот, ну, птицы тоже такие есть, вот, которые как мухи на лыжи садятся. Не как мухи, а на лыжи садятся, как мухи садятся тоже. Ну так вот, животные горностай, уссурийский тигр и горностай, у них есть что-то общее. Ну, хотя потому, что они живут на одной территории. Ну и когда двое животных живут на одной территории, они враждуют. Ну, враждуют они. Вот как у нас, вот точно так же, как у нас в жизни. Окопы, траншеи, пушки, пулеметы. Но у них это, конечно, по-своему. У них нет там модернизации такой крупнейшей. Ну так, клыки, когти, все в ход пускают. И главное, чтобы белке точно в глаз попасть. Чтобы шкурку не попортить. Но я не об этом вообще хотел сказать. О животных я рассказываю на другой радиопередаче. А здесь-то я про птиц. Вот, ну все, наверное, карту видели страны. Вот, и она, ну вот ее специально раскладывают в плоскости. То есть если глобус, он круглый, а если в плоскости, то она плоская земля. Вот отсюда и теория пошла, что на трех слонах держится. Это вот берут трех слонов, вот эти слоники такие мраморные, или из чего они сделаны, ставят, на них кладут карту, вот, вниз черепаху, и получается, что на трех слонах стоит. Но это для тех, у кого визуальное восприятие очень слабое. То есть они не могут воспринять, как и так земля на трех слонах держится. Вот, и опять же, те, у кого слабое восприятие, они так и думают, что вот земля у нас так же, как на подставке глобус, держится. Вот, и им объясняли, как, что земля вокруг солнца крутится. Просто брали, выкидывали этот глобус туда, и вот говорят, видите, летит и все. То есть, ну, вот, объясняю школьникам там, как вот происходит процесс весь в космосе. Или берут вот это, звездопад, как показывают. Ну, вот в военторге раньше очень много продавал звездочек. Вот полковнические, лейтенантские, их берут в кучу, там, штук 30-40, и так кидают их в пропасть. Вот, говорит, вот так вот звездопад и желание загадываете. То есть народ прям конкретно там вниз за ними летит, думает, надо поймать и желание загадать. На самом деле надо просто так вот, оба-на, подумал, я желание загадал. Но все равно не сбудется, потому что все желания не от этого зависят. Вот, есть такая клетка в мозгу, которая исполняет желания твои. Ну, как волшебник маленький твой. То есть у каждого свой есть волшебник. Ну, как бы вот ты стоишь и думаешь, как бы мне желание загадать. И загадываешь его. И все зависит от того, насколько у тебя сильное восприятие глазное. То есть визуальное, как это говорится у всех вот этих профессоров там. Ну, о профессорах я на другом радио рассказываю, совсем другая тема.
Вот, ну и вот, допустим, у меня сильное восприятие. Я там загадал себе желание, напредставлялся и получил удовольствие. Ну классно, все нормально. А кого слабо, они идут в кинотеатры и там фильмы показывают про то, как исполнить.

желание, ну, то есть там про любовь. Ну, там же тоже желание исполняют. Потом еще вот... Нет, я уже об этом не буду. Не буду я об этом. А что же сегодня все Катя-то молчит? Меня вот это вот удивляет. Саш, ты не знаешь? Не знает тоже. А кто же знает тогда? А, очень много фермеров к нам приходят. Ну, не то, что сами приходят, их привозят. Вот, и все из-за того, что птицу клюют. Но это типа мозгляка все. Вот только она на фермах водится. Вот, и выклевывает она не что иное, а пастбище. Ну, пастбище всех, слово так удивил, пастбище. Это вообще то место, где растет трава для коров. Коровы служат для человека тем, что их доят, молоко получают, если отшибут этого дына. Ну, вот эти бильярдчики ходят, они же отбивают всех нафиг. Вот, и если это самое... А, еще мясо от них берут, если селитер не все съел внутри. А когда селитер все снутри съедает, там просто с кости ударяют по корове посильнее, кости осыпаются, их стряхивают, и получается, ну, как бы шкура готовая. Все, она уже обделанная внутри, селитер сделал свое дело. А чучело еще из этого изготавливают. То есть остался же это костяк коровы, обтянутый шкурой. И все. То есть вот уже чучело готово. Осталось только ватой набить и опилками. Так же и Винни-Пух получился. В голове моей опилки, да-да-да, просто был медведь, вот, и его селитер съел изнутри. Ему опилок набили, и так это самое получилось. Сказка про Винни-Пуха. Вот, то, что мед он любит, это у него в подсознании было отложено. А так-то он уже его не ел, он для этого, для пятачка все время собирал. Потому что, ну, свиньи же, они все едят. А все к тому, что год свиньи, поздравляю вас с Новым годом. Вот, во... А, все, говорить можно, да? Вот, меня тут прервали. Дело в том, что тут вот референты стоят, они автографов попросили. Но я сказал, что сочинение я потом им напишу, потому что у меня автограф, вот, ну, у кого как. Если там взять там какого-нибудь известного музыканта, он вам роспись свою оставит, кто-то рисунки рисует, а я сочинение пишу в виде автографа. То есть я посмотрю на человека, у меня сразу визуальная картина. То есть, ну, как бы голограмма высвечивается. И я вот пишу чего-нибудь. Ну, всякое бывает. Ну, в основном про животных. В зависимости от того, на каком радио мне автограф берут. Если на «Эхо Москвы», то я про птиц. Если на «Европе плюс», то про пауков. Вот. А так еще бывает, я, ну, про всех я рассказываю. Вообще можно заказывать меня на дом. Ну, конечно, не в виде... Как вы там, многие там уже все в мыслях представили, а ну чисто детям сказки рассказывать. Вот, все удовольствие стоит недорого, бесплатно. Только есть давайте. Вот. Мне же ничего не надо в жизни. Шмотки на меня не купишь, это тоже трудно. А поесть я люблю. Да, это есть. Грешок маленький. Вот. Ну а что, сказки какие я рассказываю? Ну как вот? Смотря на каком радио, опять же. Вот на «Эхо Москвы» я про птиц рассказываю. Вот, еще есть М-радио, там я про собаку рассказываю. Ну, не про одну, которая у них там вместе с таксистом говорит, а про всяких. Вот, есть собаки борзые, да? То есть это вообще тюремные собаки, отсюда и пошло такое, ну, афоризм, да, как его называют. Я вообще не филолог на этом радио. Вот, а так, ну, борзые, то есть, ну... Вот эти наблатыканные все бандиты приходят с тюрьмы, да, там борзой. Они там, ну, с собаками, кто умеет здороваться с борзыми, они же злые очень. Вот эти черные зубы, пена изо рта. Они же бешеных, там только бешеных держат. Вот, им даже маски вот эти железные не одевают на морду, потому что они прокусывают их. Вот, ну почему прокусывают? Потому что зубы у них не настоящие, им уже вставные челюсти специально отработанные делают. То есть им ставили челюсти, она уже все. То есть, допустим, если я крутой, да, тюремщик, не тюремщик, а заключенный, то я могу поздороваться с собакой запросто, с легкую. Подойди еще даже и так, ну, за ухом почесай. То есть, если, то есть это вообще, ну, пахан, во.
Это я пахан. Ну, откуда такие познания? Не, в тюрьме не сидел. Нет. Вот, потому что просто хотели присудить одно дело. Ну вот, опять же, вмешалось общество защиты сиамских близнецов. Вот, да как таких экземпляров в тюрьму не сажают? Ну, та же картина, что и с психами. Ну, как справка есть, их не сажают. Он не отвечает за свои действия, потому что... О, получилось. Да-да, именно такой. Вот, ну, у нас, конечно, нет. У нас интеллектуальные способности большие, мозговой спектр очень широк. Вот, ну, и тем более монолюди, они намного отстают от стереолюдей. Вот даже говорят, есть стереотипы. Это именно что типы, а не люди. Посмотришь на них тип типом. Но я не об этом, о тюремщиках. Я вообще на другом радио рассказываю. Есть такая тюремная волна. А центр находится в Бастилии. Ну, радиовещательный, соответственно. Все то же самое, только решетки на окнах. И надзиратель все время стоит. Но лишнего сказать нельзя. Все-таки на весь мир. Это на эхо Москвы, тут только на Москву эхом. Ну, вы думаете, вот так я сижу здесь перед микрофоном, электрификация вся страна. Нет, у меня рупор тут стоит, я кричу на все, чтобы эхо раздавалось. Ну, надо соответствовать концепции страны. Иначе как-то неувязочка получится. Вот, допустим, Европа плюс, она все время говорит плюс. То есть там, оба-на, плюс. И мне приходится рассказывать там про пауков, допустим. Ну, ползет себе паук, ну, вот я примеру, как я рассказываю на Европе плюс. Ползет себе паук, плюс. К нему еще один подползает, еще один плюс. И так вот, ну, через плюс все надо говорить. А на эхо Москвы кричать надо. Чтобы эхом прям все, как в горах.

0: И вот отмашкой флажков мне Саша показал, что можно опять говорить и рассказывать. Очередной выпуск новостей напомнил мне о том, что в студию на самом деле я не за этим пришел, чтобы рассказать о ком-то другом, а пришел ведь я рассказать о том, что есть такая птица сорока. Мы о ней совсем забыли. Вот, даже в телепередаче есть такое «40 видео». На самом деле она говорится не «40 видео», а «сорока видит». Вот, ну и почему я так вдруг новости из сорока, то есть всем понятно, вести сорока на хвосте принесла, стихотворение есть такое, у Пушкина, по-моему, даже. А, это фрагмент из «Русалки» и «Людмила». Нет, «Русалка» и «Дельфин» есть, стихотворение такое у Пушкина. Нет, что ли? Ну ладно, «Пингвин» и «Русалка» есть такое стихотворение. Что, опять? Ну ладно, неважно. В общем, Пушкин себе писал стихи, а в это время сороки разносили вести об этом. Ну и как же это все-таки произошло? Ну, я сейчас вам для начала объясню фразу. Сорока на хвосте вести принесла. То есть, когда вы идете либо по асфальтовой дороге, по тропинке, в лесу, в городе, и увидели сороку, вы сразу так: о, сорока новости принесла. И в этот же день вам будут новости говорить обязательно. Независимо от того, включите вы, выключите телевизор, какой-нибудь источник информации до вас дойдет. Главное, чтобы сороку увидеть. Я лично их вижу каждый день, потому что у меня в клетке есть своя сорока. Вот. Ну, для того, чтобы я полностью всегда был информирован. Вот. Вообще, сороки между собой общаются с помощью телекинеза. Но это не телетрансляции, как у нас, у обыкновенных людей. Вот, а это, ну, передача информации посредством инфрасиних лучей, излучаемых каждой птицей. Ну, типа сороки. Вот, ну и почему на хвосте? Потому что на хвосте у сороки находится магнитная прослойка, на которую скапливается вся информация. Вот, и за счет вот инфрасинего излучения оно передается другой сороке и непосредственно в это... Вот информационное агентство «Интерфакс» сообщает, да? Вот так вот. А где все новости-то берутся? От «Интерфакса». Ну, а у них такая, значит, ну, мелкая, как бы маленький аэродромчик. Туда слетаются все сороки, и вот они новости приносят. Ну, так сказать, «40-центр» называется еще. Он находится в Осло, опять же. Ну, так как если расчертить всю Землю на квадратике, то Осло окажется центром. Вот. Ошибочно считать, что ось проходит через центр Земли. Вот. Если бы ось проходила через центр Земли, то она бы не вращалась. То есть произошла бы полностью балансировка Земли, оно бы не крутилось, оно стояло на месте. А когда ось идет не по центру Земли, одна сторона тяжелее Земли, другая половинка легче, соответственно. Когда что-то тяжелее, что-то бывает легче. Вот, и за счет этого она вращается, Земля. Ну, это я, опять же, те, кто занимается астрономией, объясняю. Вообще про астрономию на другом радио рассказываю. А, ну, а я про сорок же. Вот, ну, они все слетаются в центр. Как же он называется-то, я опять забыл. Ну, куда, в общем, в ТАСС они тоже слетаются. Ну, у каждого информационного агентства свои сороки. Ну, у «Эхо Москвы» тоже есть своя сорока, но она маленькая еще пока, потому что Мостбанк не выделяет достаточного количества денег, чтобы, ну, как бы сказать, завести нормальную сороку, которая принесет, ну, нужную информацию. Поэтому нам приходится закупать ее в других. Ну, допустим, у «Европы плюс». Так как «Европа плюс» все-таки не зря у них такое название. У них обычно две сороки летают. И сорока плюс сорока. И они вот парами так вот. Ну, информации у них, соответственно, больше. Вот. Ну, а М-радио у них, конечно, собака. Вот это и таксист. Вот с этим тяжелее. У них, правда, пять сорок. А все почему? Потому что на такси пять квадратиков. Это говорит о том, что... Вот М-радио, радио для таксистов, и пять вот этих штучек говорит о том, что у них пятизначное получение информации. То есть вот когда Европа плюс, у них две птицы летит в сороке, ну, в радиовещательную рубку, а у них сразу пять. Вот, поэтому, допустим, если на эхо Москвы одна форточка. Вот. Так, ну, у нас у радиовещателей называется это как бы по-простому приемник. Ну, птицеприемник, там, информационный приемник. Ну, не то, что вот у вас дома стоит, совсем другое. Ну, то есть, окно и вот как это, форточка вот у вас есть, у нас она постоянно открыта. Вот, поэтому у нас и в клетках три птицы-тепловика сидит, чтобы нормально обогревать помещение, а летом мы их выгоняем. Но так как они окольцованы, они всегда прилетают к нам зимой. Ну, то есть где-то с октября 15-го они уже прилетают. То, что холодно становится. Вот. Ну, и я говорил про то, что 5 квадратиков, это обозначало то, что 5 птиц у М-радио. Вообще есть радио 101, это значит, что у них 101 птица на вооружении. Но у них слабенькие птицы, у них там процессор стоит, ну, очень маленький. Они вот, ну, каждый по одной информации принесет, и нормально. То есть уже все там, уже там не то, что вот как на эхо Москвы, допустим, один обозреватель новостей, одна сорока, а там 101 обозреватель и 101 сорока. Вот, и каждый по слову скажет, и они не то, что там вот как на эхо Москвы, да, одна радиорубка, да, и все в нее кричат. А там у каждого 101 комната. Вообще это очень большое помещение, находится оно где-то на Лубянке, рядом с КГБ. Нет. Это КГБ рядом находится. Вот. А так вот они из детского мира прям все туда, на радио к себе. Ну, у них же детей много у всех. Обычно кто работает на радио 101, они очень плодовиты. Ну, не то, что плодовиты. Ну, плодовиты, это не в том смысле, что плоды поедают. А вообще базу оттуда уже убрали. Вот. А в том плане, что, ну, размножаются они очень хорошо. А все из-за того, что под зданием «Эхо Москвы», ой, нет, не под зданием «Эхо Москвы», бомба не заложена, бежать нам никуда не надо, как нас один раз уже предупреждали. Вот, это под зданием «Радио 101» находится очень мощное положительное энергетическое поле. Вот, ну а так как поля бывают разные, ну, допустим, почему школы строят именно там, где стоят школы? Потому что там энергетическое поле тоже положительное, но оно влияет на кору головного мозга так, чтобы оно получало информацию и фиксировало ее. Ну, вот как предохранитель, да? То есть получил информацию на предохранитель, чтобы это не вылетело. Вот как есть пословица: в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот, для этого сейчас в школах ушной тампакс применяют. То есть, чтобы все нормально было. Ну, некоторые ученики же своевольно поступают. Вот, вешают всякие там записки учителям на спину, плакаты, транспаранты. И порой заходишь в класс, а там учитель весь такой в плакатах и транспарантах. Но это даже эти поддерживают директора школы. Потому что директор школы заходит и видит, чем интересуется в класс, какие у него проблемы. Вот. Надеюсь, нас сейчас слушают многие директора школ. Ну, где это нету, это, как говорится, новаторство. Это только в спецшколах сейчас вводится. Но некоторые там, скажем, частные школы эти стали применять. Ну, как бы, все-таки частная школа, она должна чем-то отличаться. Вот, и сейчас в новых школах у них столы применяются не прямоугольчатые, вот, в плане геометрии, у них они круглые. Ну, вот есть такая передача «Круглый стол», да? Вот, почему круглый? Потому что в кругу, ну, вообще, вот если взять древние времена индейцев, да, они в кругу всегда собирались. По трубочке мира там все нормально. Вот. Ну, тут школьники тоже в круг собираются. Конечно, трубки мира нету, но в старших классах и такое бывает. Вот, ну и в кругу идет сосредоточение мысли. Если когда парты стоят в прямоугольчатом порядке, то есть прямоугольниками, в три ряда обычно, в четыре, вот, то нету такого энергетического сосредоточения. А вот когда в кругу, оно по спирали закручивается и создается единая мощная энергия. И учитель, и ученики уже общаются не словами, а энергией. То есть учитель просто сидит, как говорится, ворон считает. Вот. А на самом деле он в окно смотрит и целиком поглощен тем, чтобы передать. Ну, вообще человеческий мозг — это не только приемник, но и передатчик очень сильный и мощный, энергетический. Вот. И я думаю, что скоро мы не будем говорить. И язык, вот как хвост раньше у нас был. Ну, Дарвин еще обещал, что человек из обезьяны произошел. Как эта пословица мудрая русская говорит: труд создал человек, он же его и угробит. Как-то так, по-моему, было. Ну, то есть эволюция обратная пойдет. Ну, то есть вот как Алиса в Зазеркале, так и человечество может перейти, и там все будет наоборот. То есть пойдет упадок человечества, ну, обратно в обезьяну и кокосы света рвать. Вот, но я не об этом хотел рассказать там. А о чем? Ты что-то потерялся как-то. Эти парни с гитарой. Это не важно. Да. А почему все наши, вот те, кто говорят, ну, в радио, там, в этом, в телевизоре, они все время так, да, вот растяжку идут. Вот идет конкретная растяжка слов. Вот это непонятно. Но я об этом тоже на другом радио рассказываю. А сейчас я где? А, на Эхо Москвы, я здесь же про птиц рассказываю. А, мы же на сороке остановились, да, действительно. Вообще считают, что сорока глупая птица. Вот, ну, в принципе, это так. Сама-то по себе птица глупая, но источник информации верный. Интерфакс сообщает, это же круто. Вот, и опять же Интерфакс сообщал, вот только что опять пришла информация, что был зафиксирован третий крик чеченской глупой птицы. Вот, и наши воины очень печально на это отреагировали. Вот, матери вот едут за этими, кто в плену находится. А, уже приехали, да? Спасибо. Интерфакт. Ну ладно, я опять не об этом. О чем же я говорил? А, не говорю. Вы не обращайте внимания, что я так вот некультурно ведусь, я смеюсь в микрофон. Это не от этого, просто микрофон ко мне близко очень поставили, я не могу отвернуться в сторону. То есть сейчас идет эфир не только на Эхо Москвы, если вы переключитесь на 101. Вообще у меня очень жесткий график, и когда я не могу успевать на все радиостанции работать, меня просто вот микрофоны мне подставляют, и у меня уже на шее стоит такой, ну, как бы вертолет, и я уже не могу шею никуда повернуть, я вот могу только прямо говорить. Вот, допустим, так как я нахожусь в радиостанции «Эхо Москвы», вот, то первый микрофон у меня вот «Эхо Москвы» прямо, то есть вот на нем написано. И тут по бокам уже два микрофона «Европа плюс» через «плюс». Вот, и микрофоны «М-радио» 101. Кстати, у меня сегодня вот то, что я радио «М» тут во всю говорю, меня сегодня на такси просто везут вместе с той собакой, таксистом, который у них постоянно фигурирует. Вот, ну, кстати, это очень хорошо, когда тебя домой отвозят на такси. Потому что сейчас убрали инвалидную дорожку. Вот, обычно раньше это было так, когда спокойно выезжал на своей инвалидной колясочке и просто так ехал себе, ехал. Все, сзади знак, осторожно, за рулем инвалид. Вот, и меня даже гаишники не останавливают. Ну, что думают? Я же останавливаюсь как может далеко. Они как это, видят знак «инвалид», я костыли из двери выставлю, они посмотрят, да ну нафиг идти еще, а парню мучиться тоже не хотят. Ну и правильно делают, вид-то у меня жестокий. Вот, а вообще гаишники народ странный, вот такая особенность. Допустим, если гаишник с усами, то он добрый, а если без усов, то он злой. Это вот, ну, это было проверено не раз. Я специально притворялся инвалидом, там костыли не выставлял вперед и без прав ездил. Ну, специально, чтобы вот вышел, подошел там. Вот с усами гаишник, классный парень. Скажет, да вот я там сиамский близнец, да я на Эхо Москвы, да на радио 101 там. Потом еще я на этом где-то 2 плюс идет. Европа 2 плюс. Радио новое, кстати. А, кстати, да, новое радио. А почему нету радио Европа минус? Тоже удивительно. Вот, сейчас знаешь, сколько радио-то откроется? Европа равно, Европа меньше, Европа больше, бесконечность Европа. Вот, а потом новые будут. Африка плюс, Америка минус, Австралия равно. То есть это вообще очень... Мне же денег должны за это. Точно. Вот документально подтвердить придется. А что ж Катя сегодня все время молчит? До первой звезды, да? Не те времена как-то теперь. Да, парень-то был классный, вот этот вот, с бровями-то. Почему у него такие брови широкие? Я же рассказывал, что у него пресечение было бровей, и у него нарастание произошло, ну, специально. Ну, вот как траву выращивают специально, на футбольных полях, допустим. Кстати, это самое, отказались наши газонокосильщики от газонокосилок, вот, потому что вывели новую птицу. Газонка называется. Вот, ну, а почему газонка? Ну, это все выливается из названия птицы, то есть из ее деятельности. Дело в том, что эта птица питается травой. И у нее одна проблема, она не может нагнуться. И траву она поедает строго на уровне 5 сантиметров от земли. Вот, то есть, ну, когда нужно подстричь поле, да? Там же его постоянно стригут, там все дела. То есть, ну, чтобы чемпионат мира сделать. Вот, выпускают этих птичек. И они так идут себе, кушают потихонечку. Вот. Им, правда, под попу подвязывают мешки специальные. Ну, потому что поле будет некрасивое потом. Они же едят, процесс идет. Пока он до той половины дойдет, она же загадит все поле. Вот, ну и так вот эти пакетики снимают, меняют тоже там специальные люди. Вот эти газонокосильщики, они поступали на специальные курсы птицеводства. Вот, очень много там проходили, изучали. И... Вот, еще очень сейчас, ну, отказались еще от мальчиков, которые подают мячи. Вот, потому что детский труд, вот, Greenpeace опять этим занялся. Вот, то, что, ну, как же дети мячи подают. Во-первых, это унизительно. Быть вечным подавалом мяча, это же оскорбительно, как запасной. Это как второй слесарь. То есть это так же звучит. То есть, ладно, там мастер участка, когда второй слесарь, уже оскорбительно. Вот, а птицы тоже, опять же, такие есть. Вот, для них специальную выемку в мяче сделали, чтобы она клювом так туда, опаньки. И к вратарю она сразу бежит, а вратарь там уже... Ну, это когда мяч за пределы поля, из-за этого стали птицы этих применять, а потом это широко раскрутилось уже. И как-то вот, ну, мальчиков уже нет на футбольных полях. Ну, у нас еще в дворовых командах есть еще мальчики, которые подают, ну, мячи. А вот есть дети, которым родители, ну, на птичьем рынке, опять же, купили таких птичек. И уже можно одному в футбол играть. То есть чисто отрабатывать удар по мячу. Ударил, и с плеча слетает птица, и за мячом полетела. То есть она все его поймала нормально и на место. Но я вообще не об этом хотел рассказать. Дело в том, что проблем-то в стране много. Правильно ведь? Все... Ну вот, сейчас это самое, мы музыку будем слушать. Я вот вам говорю, вот, чисто от себя по секрету. Но это не для тех, кто Европа плюс, потому что у вас там попса все время крутится, а у нас настоящая музыка, тяжелая. Да-да, для вас, старушки. Так что слушайте музыку.
1: Лучше желтой птиц в руках, чем опоссум в небесах.
2: И вот прежде чем все-таки представить сегодняшних гостей Монморанси, сразу бы хотелось ответить на вопрос, вернее, чтобы они ответили на этот вопрос. Александр, с какой целью вы приводите на передачу малоизвестных музыкантов? И берете ли вы с них деньги, спрашивает Максим. Ну, я просто от себя хочу сказать, Максим, еще раз, передача, в общем-то, в тюрьме у нас все-таки программа. А на вопрос, касаемый денег, я думаю, вот ответит наш сегодняшний гость, ну, поскольку ты все-таки тут главный командир, да, это Николай Ёлкин. Коль, а сколько ты, как это у них говорится, лавы мне прислал, да, за то, чтобы сегодня быть в эфире, да. Ну, или пришлешь после этой программы.
3: Да, вопрос-то засыпка прям сразу. Да, эфиры кругом платные.
2: Безусловно.
3: Время тяжелое. Да. Все просят денег, говорят, вот как бы музыка хорошая, но эфиры у нас платные. Но на самом деле не все так плохо в нашем отечестве. Есть бескорыстные люди.
2: Вот. Спасибо.
3: Да, нынешний наш хозяин студии совершенно бескорыстно отнесся к нашему позыву, услышал наши добрые намерения, сказал, да ладно, ребят, что, сыграйте.
2: Да, соответственно, музыка скажет сама за себя. Я думаю, что, может быть, ты тогда и представишь своих музыкантов. Ну, чтобы я не выступал, давно ставший мне ненавистный, еще с тех времен, с той работы в театре эстрады, роли конферсье, я понимаешь. Ну, не люблю я это дело. Сейчас, к сожалению, наша профессия умирает. Новых кадров никак. То есть открылась вот школа диджеев еще одна, а школа конферсье, она закрылась, наоборот. Неприятно. Неприятно мне старому, ну, не то, о чем вы подумали, а этому профессионалу. А, да, вот, конферансонского дела, понимаешь.
3: Ну, я думаю, что лучше всего нас представит наша музыка.
1: 913-29-29, абонент Монморанси.
2: Ну и, соответственно, так потихонечку мы приближаемся к началу, с позволения сказать, акустического этого концерта коллектива музыкантов в нашей студии. Несколько позднее мы с вами пообщаемся там и в прямом эфире, соответственно, и воочию пообщаемся с должниками, которые обычно к 4 утра подносят сюда деньги, вырученные из продажи ворованных автомобилей, наркотиков и оружия, чтобы как-то мы могли все хорошо жить. Так что всех к 4 ждем. Кто не придет, соответственно, я думаю, там уже процентные пойдут дела, и никому от этого хорошо не будет. Вот никому. Поэтому деньги надо отдавать всегда вовремя. Особенно таким добрым, гуманным людям, как мы, да, чтобы нас не обидеть. Музыкантов обижать нельзя. И, в общем-то, пьеса, видимо, сейчас будет звучать. Коль, ты тогда прям рассказывай о пьесе. Да.
3: Я расскажу следующее. Песня была написана в аэропорту. Саунд такой, тоже такой, с ветром, с шумом. Одним словом, песня про такой город, стольный град Париж. И мы сейчас ее вам сыграем живьем. Ну, в общем, попробуем.
2: Сейчас Горонян потише, это я за кулисным музыкантом.
3: Песня называется «Last Day in Paris» — «Последний день в Париже».

0: Ну, я могу так прокомментировать несколько. Дело в том, что сегодня мы слушаем музыку для взрослых, то есть музыку для людей уже с большим музыкальным и жизненным опытом, так скажем, грудникам, которые только-только начинают осваивать искусство. Это может и не понравиться. Я, по-моему, правильно вполне говорю, да, Коль? Дело в том, что... ну, в общем... Дальше я даже говорить не буду. Предлагаю сейчас сразу обратиться к отслуху мощных телефонных звонков,
1: ты
0: если
1: прав,
0: вы не
1: ты
0: против.
1: Ты прав, о жизненном опыте ты абсолютно прав.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: А скажите, Александр, да. Вот мой дозвон относительно музыки очень сильно будет касаться, но сначала вопрос такой. Угу. А вы давно ели хороший домашний пирог?
0: Ну, вы знаете, плов вот недавно кидал.
2: Да, а я вот сегодня супруга вот меня поздравила в честь 23 февраля и испекла хороший, большой, сочный пирог с карпом и с картошкой.
0: Как круто. Главное, чтобы чешуя не валялась внутри всего продукта.
2: Да, чешую я сам счищал с карпа.
0: Вот это правильно, да.
2: А вот я могу вам песню спеть, нашу строевую, в честь 23 февраля.
0: Ну, давайте.
2: Исполняет.
0: Ничего, все... Коль, если будет как-то спета песню все-таки.
1: Нормально.
0: Ведь дело в том, что мы же должны будить в людях, так сказать, то светлые, там так далее.
2: Да. Самые светлые надо будить людям.
0: Вам не мешает наш вот Шопен, что играет на заднем плане?
2: Можно его убавить, я не буду возражать.
0: Моцарт, тише. Да, давайте.
2: Спасибо, вы очень любезны.
0: Да, валяй, давай.
2: Исполняет Степа Серемягин, наша строевая песня армейская. Вот. Ну, посвящаю я ее хорошим людям и искусным кулинарам, которые умеют готовить отличные пироги. Угу. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году.
1: Настоящий.
2: Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Алло.
1: Это джазовая импровизация.
0: Да, да, понятно.
2: Ну, вот у меня голос маленько сбивается.
0: Ну, это от волнения. Я... Все мы вспоминаем те... Сейчас, секунду, Штраус, да, что вспоминает те вот славные годы. Естественно, мы потеем, эндогенные пропотевания и прочее. Отсюда голос. Мы-то это понимаем все.
2: Да. Я вспоминаю эти отбитые мошонки, опущенные почки.
0: Да.
2: И злобный рык старшины по утрам.
0: На меня тоже ругался, говорил, что ж ты делаешь, говорит, с лабонами. Изверг, вот так. Да, ну рассказывайте о музыке,
2: да,
0: вы что-то
2: вот
0: хотели.
2: Я извиняюсь дико за свой... То есть я дико не извиняюсь, я просто извиняюсь.
0: Ну правильно, вот, я тоже дико никогда не извиняюсь, потому что думают, что ты уже виноват, когда дико извиняешься. Да.
2: Вот, ну, голос у меня сбивался маленько. Так это почему? Потому что я дюже сыт.
0: Понятно.
2: А могу историю рассказать?
0: Ну давайте чуть позже все-таки.
2: А, отлично, я перезвоню.
0: Давайте, да. И, кстати, желающие, в общем-то, покричать под окном с мегафоном могут уже подходить. Вот мы через минут 20 откроем, и будем уже принимать, так сказать, и крики с улицы, также надписи всякие на стенах будем сканировать, потому что это все обращено к нам, естественно. Мы на все должны реагировать, поскольку мы СМИ. Ну, значит, средства массовой информации. СМИ, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Музыканты. Звонит вам Сергей Александрович Босиком. Я звоню, чтобы сказать тебе, Александр, что я сегодня не смогу дослушать твою программу, к сожалению, до конца.
0: Я сразу объясню, слушай, это не моя вина. Я говорил капитану, чтобы он тебя сегодня не дербанил. Но видишь, Макаров заболел, он тебя выслал. Вот так что извини. Никуда не деться.
3: Ну так что мне через час придется уйти.
0: Ну ты уж с ними поосторожней, побережней.
3: Ну хорошо, ну до свидания, Александр.
0: Счастливой, счастливой службы, да. Ну вот еще есть время, может быть, все-таки сейчас к музыке, опять же, вы не против?
1: Да, конечно. Я думаю, что сейчас стоит послушать...
0: Вашу живую композицию.
1: И живую композицию, и одну из песен, которые, пожалуй, близки по духу нашим латиноамериканским братьям, но исполняются на русском языке.
0: Сейчас он Чайковский, тише.
1: Эта композиция называется по имени небольшого французского городка, в который однажды занесла судьба, и впечатления, как бы сами собой, почему-то легли на этот ритм, довольно далекий и непонятный. И тем не менее, песня получилась. Мы сейчас ее для вас сыграем. Песня называется «Дуар Ноне».

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси Николай Ёлкин. Ну и мы, соответственно, занимаемся отслушиванием его концерта в прямом эфире. Также нас, кстати, постоянно беспокоят демоны всячески с просьбой упомянуть их имена в эфире. Господа, список упомянутых, желающих быть упомянутым, будет настолько велик, что это получится, ну вот, дурацкая, может быть, аллегория, но как список павших во время, в общем, Третьей мировой войны, типа ядерной. Ну, представь себе, весь эфир будет состоять из того, что там, ну, там, Борис Борисов, там, Евгения, там, Киселева и так далее. Кому будет интересно, кроме данных упомянутых, вот это перечисление? Давайте не будем заниматься базитизмом, да, выпьем воды с йодом и начнем слушать все-таки музыку, я прав, да? Ну, и, соответственно, прежде чем мы начнем ее слушать, отслушаем телефонный звонок, да, ваши вопросы вот музыкантам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание попросту говоря, беспредельно к вам.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Извините, что я немного не по теме.
1: Да забудьте.
2: Но для меня это очень важно. Я хочу спросить у вас совета. Можно?
1: Ну, попробуйте.
2: Спасибо, вы мне очень помогли.
1: Да забудьте. Ну, вот я как-то очень вежливо сказал «забудьте». Дело в том, что если, например, не сказать человеку «забудьте», он будет считать себя обязанным всю жизнь. Тебе. И вот это чувство вины такое, с него нужно снять, сказав «да забудьте». Правильно? По-моему, правильно, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: У меня к Николаю вопрос. Николай, скажите, пожалуйста, где ваша компания прописана, я имею в виду, в каком клубе или где-то? И не могли бы вы исполнить что-нибудь для пожилых людей, чтобы душа развернулась и опять свернулась? А к Александру у меня такое дело, что он от меня пирогов и денег не получит, потому что я сам нищий. Всего вам доброго.
1: Спасибо. Ну, хотя бы вот можете отобрать у богатых у кого-то. Вот я же выхожу на ночной промысел. Вот, ну, например, у людей пенсия. Вот тут я, ну, сами знаете, волка ноги кормит, да. Да, ну, насчет этой вот, насчет прописки, какой-то такой стрёмный вопрос.
4: Ну, вероятно, человек интересуется... Кому еще мы мешаем спать,
1: да,
4: когда репетируем или что-то творим новое? Ну, я хочу сказать, что мы вообще блуждаем как бы в ночном эфире и поем и играем. И всем, кто разворачивается и сворачивается, и всем остальным, мы сыграем сейчас композицию, которая называется «Побег».

0: скажем так, подавляющее их большинство, есть исключения, вы вот приятные исключения. Я знаю таких раз, два, ну, на сегодняшний момент двух, да. Вот, предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных, опять же, звонков. Телефон я напоминать не буду, поскольку и так все, кому надо, его, наверное, помнят. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание к вам беспредельно наше.
1: Доброй ночи, уважаемый.
0: Доброй ночи.
1: Ну, во-первых, когда я был на военных сборах, мы использовали в качестве строевой песню «Дети хоронят коня». Это такое замечание небольшое.
0: Ну, вы, видимо, были несколько раньше, чем вот предыдущий вот Степан, да?
1: Ну, да. Там сборы вообще были довольно интересные, потому что, ну, наша группа, мы занимались в основном тем, что корчевали всякие древеса и кустарники под волейбольную площадку.
0: Для новых русских?
1: Нет. Как бы для себя, но так в итоге волейбол сыграть не удалось. Но зато другая группа, они мыли самолеты керосином.
0: Да.
1: Алло.
0: Да, да. Просто...
1: Ну и хотелось бы, чтобы да. все-таки представили музыкантов, которые участвуют. А то создается такое впечатление, что там под караоке поют.
0: Ну просто Николай, как любой тоталитарный руководитель, ловко ушел от...
1: Да, и
0: да.
1: Если какое-то
0: заметили,
1: название
0: как?
1: У данного коллектива, а то вы...
0: Сейчас исправим ошибку. Спасибо. Спасибо. Да, видишь, не удалось. Хотя хорошо, за нас пусть все скажут. Музыка такой, раз, и это, да.
2: Ну так... Музыка, я не знаю, сказала, не сказала чего-то. Но дело-то в том, что как сегодня после репетиции сказал мне наш барабанщик, Коля, с тобой играют очень классные музыканты. Я как бы не знаю даже, стоит ли добавлять что-то к этому.
0: То есть ты опять за свое.
2: Нет, ну я хочу первым назвать человека, который сказал это после репетиции. Это Валера Черноук, это наш барабанщик. Очень пронзительный человек такой, видимо. Вот он заметил это мне. Я даже не знаю, что об этом думать. Но на самом деле, да. Да, играет вот Буланов Виктор на клавишах у нас. Он действительно... ну, удается ему, удается. И он бесконечно радует своими пассажами.
0: И... Тут же можно сказать, что в данный момент он еще исполняет и партию баса. Причем, поскольку играет очень динамично, то периодически слыпует.
2: Да. Басист у нас улетел в командировку на Луну, и поэтому Виктор вместо него вот и слыпует. И, кстати говоря, он в нужных местах это делает, что, опять же, дает ему много разных почтительных эмоций. Леня Шупик, Леонид, наш одаренный духовик. У нас два человека в коллективе духовики. Вот Леонид, он на все руки мастер у нас. Он и саксофонист, и флейтист. И это очень...
0: Ну, а какой он стрелок, мы проверим по традиции в половину пятого, потому что уже оптика будет начищена, появится автомобиль, возвращающийся вот с пьянок, и мы можем, так сказать, посшибать массу проблесковых маяков.
2: Повеселиться.
0: Это наше любимое занятие вот в это время. Да.
2: И к тому же в нашем коллективе присутствует искрометнейший человек. Зовут его Леонид Зинковский. Личность невероятно популярная в широких массовых кругах. Этот человек, ну, как бы пытается нас организовать, пытается сделать нечто такое космическое из нашего проекта. Мы очень приветствуем все его начинания. Вот он у нас тоже исполняет разные партии на разных инструментах. Мультиинструменталист, да, как он мне подсказывает. Это все правда, это не шутки.
0: Ну, а я, в свою очередь, хочу сказать, что письмо от Ларисы Степановны Гершман я не получил. Картинки от Васи я получил. Также получил, в общем, письма, всяческие подарки. Большое спасибо. Верни мне патронтаж, Коль. Вот этот вот, да. А то там это... Вот этот вот, да. Там помимо патронов еще кое-что у меня, да. Что мне не принадлежит. Ну, я думаю, как, может быть, сейчас еще послушаем все-таки звонок телефонный, да?
2: Да-да-да. да.
0: А затем еще какой-нибудь компания.

0: позицию вживую можем. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания.
1: А доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
1: И доброй ночи, уважаемые гости. У меня один вопрос к гостям и один вопрос к вам, Александр. Вопрос к гостям такой. Как вы считаете, закончится ли когда-нибудь эпоха таких знаменитых исполнителей, как Кира Салдыкина, группа «Стрелки» и т.д. и т.п. и так называемое «МУ-ТВ». Вот. И к вам, Александр, такой-то вопросик маленький. Вы одно время вот давали телефон в аренду людям, чтобы они звонили своим каким-то любимым, я не знаю, вызывали скорую помощь, милицию там, если надо что.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Вы сейчас продолжаете деятельность или ее уже закончили?
0: Ну, в принципе, знаете, все зависит от настроения. Может, ближе к ночи я изобрету какой-нибудь телефон, по которому можно будет звонить вот когда ни попадя, как попало и по любым, в общем-то, поводам. Вот я считаю, такой телефон должен быть в Москве. А вообще, по идее, знаете, вот верх общения жителей города — это что? Это когда вот, например, вы ночью можете проснуться, да, просто набрать любой номер, попавшийся данного города, где вы живете, и, например, пожаловаться туда. Знаете, у меня там, например, понос или там голова болит. И человек на том конце провода обязан вас выслушать и ободрить, как-то, понимаете? То есть это такая служба доверия между вот всеми жителями города, да, а не какой-то специализированный телефон, который надо искать и так далее. Вот как. К чему я стремлюсь, да. Вот.
1: Ну да, но я помню, что вы давали сотовые сопли в аренду.
0: Безусловно. Звонить, чтобы люди могли звонить снизу, да, нуждающиеся.
1: Спасибо большое, уважаемым музыкантам. И действительно, это творчество, вы правильно сказали, это для взрослых, а не для каких-то там даунов, которые там, я не знаю, ничего не понимают в этой жизни.
0: Спасибо. Понятно, спасибо.
2: Спасибо.
0: Да, музыка умудренным опытом. Вообще, в принципе, вот это, да, такой жанр, странная ритмика босанова, казалось бы, откуда-то с югов все-таки. А на самом деле ведь она универсальна, а к тому же у вас чувствуется европейское влияние, то есть такое, да, например, сразу вот там, когда песня о Париже была, то есть воспринимался там, причем не какие-то там мощные дворцы, да, а вот такие узенькие улицы, где можно мощно распить винчика, например, на ступеньках частного дома с девками, вот, где негры ездят на Монмарт за наркотиками мимо тебя и спрашивают дорогу. Вот такие моменты, да, воспринимаются. Они какие-то памятники архитектуры.
2: Больше всего все-таки поразило, даже не в Париже, а в Лондоне, как настойчиво негры предлагают наркотики. Они просто как бы полные карманы у них наркотиков, и они просто дергают за рукав и говорят: «Хаш-хаш».
0: Да, да,
3: негры-то
0: да.
3: Негры-то они везде.
2: Вот, нет. Поэтому песня о Лондоне как бы не случилась, там только какая-то вот такая тема присутствовала. А в Париже все-таки еще автомобили.
0: О, это страшное зрелище, я тебя понимаю. Даже, я думаю, вот не стоит рассказывать, потому что все равно люди будут думать, что мы что-то выдумываем. Лучше съездите и посмотрите сами на методы парковки, на методы выезда из этих пробок. Это круто. Ну, может быть, сейчас слово «песни», опять же.
2: Песни не слово, наверное, песни место.
0: Да.
2: Да. Да. И
0: не слово песни, слыши, хорошо.
2: В догонку всем этим размышлениям о южных ритмах мы сыграем вам песню, которая тоже имеет отголоски латинские всякие. Ну, вот с нашими какими-то русскими размышлениями об этом. Песня называется «Паруса».

0: А, и тут вот на пейджер пришел такой вопрос, сейчас я его зачитаю. Александр, объясните присутствие в вашей программе певца Агутина, подпись «Варум». Ну, ситуация в том, просто он попросил сегодня, чтобы тоже он присутствовал, чтобы объяснить как-то вот вам свое отсутствие в ночное время дома. Вот, только по этой причине. Сейчас мы, если вы не против, буквально на пару минут прервемся, просто мне тут нужно пойти, там внизу затопило, и я хочу расчистить.
1: Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции НИВСМХ. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
0: Ну и, соответственно, хочу напомнить вам номер телефона студийного. Можете звонить, задавать ваши вопросы музыкантам. Сегодня в студии Николай Ёлкин и его музыканты. Их слишком много, чтобы их перечислять. Да, но тем не менее.
1: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый день. Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Да, говорите.
2: Ночи, Сашенька.
0: Добрый день.
2: Сашенька,
0: да.
2: Пожалуйста, не отключайте меня минут секунд 15-30. Объясните мне, знаете что?
0: Да.
2: Что теперь вообще в передаче как таковая Монморанси идет на полный декрет? Она что, теперь исключительно познавательно-музыкальная становится, что ли? Где вот эта вот самая программа абсурда, где программа дискуссий с радиослушателями, с вашими? Вы сказали, мы на полторы минутки прервемся, вас 10 минут не было. В прошлый раз вы, воскресенье на понедельник, как нон-стоп дали нам эту самую музыку, восточно, средне и южноазиатское. Мы с большим удовольствием ее слушали. Я знаю только, что музыкальные программы гораздо грамотнее, толковее и доходчивее ведут, там, скажем, начиная от Агамирова и кончая Борей Алексеевым по этой же программе. Вы чего добиваетесь?
0: Честно, хотите, честно скажу. Я хочу вот довести свой уровень мастерства в плане ведения именно музыкальной программы до уровня мастерства вот этих двух, скажем так, столпов, которых я уважаю безмерно. И я хотел бы, чтобы в дальнейшем вы упоминали меня там и третьим. Для этого мне нужен тренинг, понимаете? Я просто тренируюсь. Я хочу достичь их уровня. И я этого не скрываю.
2: Саша, ну где абсурд вообще в вашей самой... Идеи фикс вашей программы. Абсурд. Где он? Где вообще программа абсурда? И как она начиналась? Это великолепно. Вы же ночами не спали.
0: Я понял. Понимаете, а я...
2: Чего вы нам музыкальные эти самые вечера-то устраиваете?
0: Я в то время был молод. Да. А сейчас я уже хочу, так сказать, равняться на метров, понимаете? Ну, да, я же должен все-таки, скажем так...
2: Конечно.
0: Да.
2: Вы должны взрослеть.
0: Вот. Вот. А на кого мне еще равняться, кроме как не... Да. Вот так вот. Ну, вы, я думаю, простите меня за это стремление.
2: Ну, это не от меня. Я просто только свое мнение, а прощать Бог простит, как говорят.
0: Спасибо.
2: Доброго здоровья.
0: Вообще, Бог, он и не прощает, и не наказывает, как многие вот ошибочно считают. Он просто обходит своим вниманием определенных людей. Вот. А ну, что касается, конечно, абсурда, его никогда и не было. Я просто вот уверяю присутствующих здесь музыкантов и также тех, кто вот нас слушает. Программа «Монморанси» всегда была максимально серьезна. Она никогда не позволяла себе каких-то, скажем так, художественных и прочих розыгрышей, какого-то издевательства, глумлений, паранойи. Да, в том числе и вот абсурда, да, если какие-то мысли данной программы кому-то казались абсурдными, это только, опять же, наша вина, потому что они слишком быстро генерировались и воплощались. Сейчас я просто сменил колодки тормозные, задние и передние, и делаю немножко все это помедленнее, да. А еще, может быть, звоночек, да, один, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: А можно своими впечатлениями
2: поделюсь.
0: Ну, так затем вы и звоните сюда.
2: Меня зовут Вася Солнцевский, во-первых.
0: Здравствуйте. Да.
2: Здравствуйте. Так вот, мне остается впечатление, что, Александр, что вы озлоблены на наш мир, на нашу действительность, на нашу эстраду там.
0: Это вы к музыкантам или ко мне?
2: Не.
0: Ко мне лично, да?
2: Да, к вам. Вот, и поэтому мы как бы, вопреки вот этому вашему, ну как сказать, гневу, создали как бы свой мир, как бы, вот, такой оригинальный, абсурдный. Я прав?
0: Ну, сложно сказать. Дело в том, что озлобление, оно присуще вот в основном, скажем так, представителям животного мира, то есть людям присуща мстительность, да, вот, и отсюда вот такая злоба рассчитанная, скажем, программируемая, а у животных это вот импульсивная злость, да, я все-таки как-то, хоть и представитель, безусловно, животного мира, особенно летом, вы знаете, у меня колбасит, когда, вот, но все-таки не настолько, чтобы злиться на явления, которые меня, я искренне говорю, абсолютно не интересуют, понимаете, вот, это не то, что я создал мир, там, не создал мир, я просто для меня их как-то и не существовал никогда, да, вот, и это меня и спасло, да, в определенный момент. А то бы видели бы сейчас меня там в кожаных штанах, дергающего попы в сопровождении двух танцорш там под какую-нибудь минусовку тупую. Вот так вот.
2: Алло.
0: Я не знаю. Я... А, извините. Да.
2: Так вот. Вот я еще... Вы знаете, кстати, истинное название вашей программы «Монморанси»?
0: Ну, вполне возможно, хотя я не знаю людей, которые расставляют, так скажем, ударения, запятые. То есть я считаю, что каждый вправе это делать, как ему хочется. Да.
2: Так вот, я узнал, что Монморанси это имя одного французского полководца, который прославился во время войны с Испанией, по-моему, в 15 веке.
0: Ну, я могу сказать, Василий, что да, вы совершенно правы. Дело в том, что большое количество было всяких персонажей, с одноименных персонажей, в том числе и полководец, да.
2: А вот еще вопрос, можно? Последний, наверное.
0: Давайте, да, конечно.
2: Когда ближайшие ваши концерты будут?
0: И вот, где? Скорее всего, уже осенью, да. Сейчас у нас большой отдых, и мы принципиально, так сказать, не мучаем ни людей, ни себя, никого, да. Вот. Но если что-то спасибо. Будет, да, объявим. Спасибо. Но все-таки я надеюсь, что, может быть, как-то к вам тоже сейчас обратятся. А то что-то все меня вот как-то склоняют, как ни попадя. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание беспредельно к вам.
3: Здравствуйте.
0: Да.
3: Это Халис говорит.
0: Приветствую.
3: Я хочу поблагодарить, во-первых, всех музыкантов. Хорошая очень музыка. Вот. Но я извиняюсь, вопрос все-таки будет к вам. Ничего?
0: Ну, давайте. Опять ну, наезд сейчас, опять. Да,
3: да нет, не будет.
0: Как я люблю, когда... А, да, извините.
3: Да, да. Не забудьте. Ну, так спасибо. Вот, значит, это самое. Вот звонил сейчас человеку до господина Солнцевского.
0: Да.
3: Вот, и он... Вот я дико согласен с ним. Просто вообще. Потому что музыки у вас слишком много. Вы всегда пытались уравновешивать как-то все это. И музыку, и таких вот гостей, как-то Назар Ефимович Клычок, Борис Николаевич Симонов, вот такие. Такие вот замечательные вот эти вот... ну, поддержите меня, что вы там...
0: А, я понимаю, я просто слушаю.
3: Вот
0: да.
3: Очень хотелось бы вот услышать опять вот таких вот людей, то есть не только музыкантов.
0: Я вас понял. Я просто вот еще, спасибо. Еще следующая ситуация. Дело в том, что такие люди, которых вот упомянули, они, ну, скажем так... Ну, особо не нуждаются в какой-то, скажем так, то есть новостей у них мало. Они все, что думают, они говорят в течение вот одной большой программы. Это люди с устоявшейся психикой, они взрослые, а музыка постоянно, в общем-то, существует в динамике. И музыкантам всегда есть что сказать своими инструментами. Вот, я не хочу сказать, что дефицит интересных людей настал. Нет, этого вовсе нет. Но просто настала, скажем так, пришла вот эта волна весьма интересных музыкантов. Вернуться вот к разговору, скажем так, с политиками всяческими и с академиками мы всегда успеем. Это никогда не поздно, да. Да. Вот, как я... Еще, видимо, звонок, да, все-таки не против. Не? А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание попросту говоря, беспредельно. Алло.
4: Алло.
0: Говорите, пожалуйста. Да.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: А скажите, можно обратиться с просьбой к вашей радиостанции?
0: Ну, давайте, я правда...
2: Тут что,
0: не...
2: что?
0: Я правда сразу хочу сказать, что я, ну вот, да, от имени радиостанции ничего обещать вам также не могу.
2: Я понимаю, да, у вас есть передача «Шипящая хроника» называется.
0: Возможно. Не буду
2: вы,
0: этого
2: отрицать. Включить в нее фрагмент хотя бы небольшой, звучащей речи Иосифа Виссарионовича.
0: Хорошо, спасибо. Но я передам вот этот фрагмент данной беседы руководству. Может, они что-то там включат. Я, к сожалению, совершенно не в курсе. Я не слушаю радио. Вот. Как-то не смотрю, собственно, телевизор. Я только смотрю картинки. Картинки, которые мне присылают, откуда ни попадя, кто попал. Это заменяет мне общение вот, визуальное с внешним миром. Поэтому я такой добрый и гуманный, кстати. Ну что, я думаю, может, насчет музыки все-таки теперь... Объявляй пьесу.
4: Я думаю, да. Пора вернуться к тому, что происходит сейчас в студии. Мы сидим все внимательно слушаем интересные беседы Александра. И, в общем, на самом деле, любопытная ночная жизнь происходит у тебя, Саша. Вот в эфире. Это вообще как бы для меня это такой как бы образ. Образ существования музыканта ночью. Либо человек берет инструмент, либо беседует в микрофон.
0: А ты вот, извини, что перебиваю, можешь себе представить, что и так каждую ночь, а то еще и днем, причем разными голосами и, так сказать, под разными именами. То там вот под именами уже перечисленных вот двух товарищей приходится вести музыкальные программы, новости тоже читать, менять. Представляешь, все на мне.
4: Сложно, но заманчиво.
0: Да.
4: Я бы даже сказал, весело. И в конце этого часа мы сыграем для вас композицию, которая называется «Леа». Это имя моей маленькой дочери. И мы сыграем ее для вас прямо сейчас.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: А я, соответственно, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Николай Ёлкин и его музыканты. Сейчас я тут посмотрю, что пришло на волшебное устройство. Так, ну тут все-таки, опять же, вопросы, касающиеся вот сроков каких-то. Вы знаете, нельзя в наше время сроки вообще определять никакие, вообще никакие и ни на что. Я, по-моему, ну, мне кажется, я прав, да? Потому что, например, скажу завтра, вот, а, да, например, своруют партию, или растаможка не пройдет, или, да просто всякое может случиться, в люк упаду, поэтому все должно идти вот так очень плавно, независимо, как ни странно, человека. Человек не должен сопротивляться обстоятельствам ни в коем мере. Мне так кажется, но я могу ошибаться. Может быть, мы начнем все-таки вот сейчас с телефонного звонка. Люди звонят. Да, не да. Против вы, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно.
2: Доброй ночи, Александр.
1: Доброй ночи. Да.
2: Доброй ночи, Николай и его музыканты.
3: Добрый.
2: У меня три вопроса коротких. Если можно, ответьте, пожалуйста, на все вопросы к вашим гостям. Значит, первый вопрос. Как вы все-таки называетесь? Есть ли название у вашей группы? Второй вопрос. Есть ли какая-нибудь музыкальная информация в ваших носителях, компактах, кассетах? Это второй вопрос. А третий, что бы вы могли посоветовать человеку, увлекающемуся подобной музыкой, но абсолютно не ориентирующемуся в названиях, ну, кроме Джабима, ну, послушать что-нибудь подобное. Спасибо.
1: Спасибо.
3: Да, ну, я прежде всего отвечу на первый вопрос. Значит, называемся мы «Ёлкин Бэнд». Просто и незатейливо, и действительно все идет к тому, и все о том говорит, что бэнд мы. Второй вопрос...
1: Второй вопрос касался носителей.
3: Носители, ну, вы слышите нашего CD композиции, которые записаны студийно. Я думаю, это различается по саунду, по дыханию. И CD называется «Ночь на перекрестке», и он продается, к сожалению, только во Франции. И даже больше того уже продан.
1: Но вы вот могли бы поставить кассету и записать, что сегодня происходит. В принципе, это возможность существовала. Еще не поздно, еще будет много живых песен в эфире, так что вот да.
3: Есть еще один вариант приобрести нашу музыку. Это на концертах, когда мы играем в Москве. Следующий концерт будет 4 числа, 4 марта. Это такое...
1: 2000 года.
3: Точно, точно. 2000. И, в принципе, на него можно прийти, и можно купить там этот носитель. Он будет происходить в клубе «Место встречи» на Тверской. 4 числа, точно, если я не
1: 2000 года.
3: Да, если я не путаю, кстати говоря. Дело в том, что вот по поводу вообще такой музыки и по поводу того, что можно послушать, ну, я не знаю, мне очень сложно сказать, поскольку я музыку стараюсь не слушать. Я стараюсь ее писать, и это совершенно искренне, потому что, когда слушаешь очень много хорошей музыки, ну, становится стыдно.
1: Сармата бьет, я с тобой согласен.
3: Да. Это совершенно искренне. И никакого пафоса здесь быть не может у человека, который пытается делать музыку. Господи, по поводу музыкантов, ну, я, например, очень люблю Маркуса Миллера. Я понимаю, что я никогда не буду играть такую музыку, но это как бы к теме не относится. Я очень люблю... там Юлю Началову, которая делает совершенно другую музыку, и никогда я такую музыку тоже делать не буду. Но вот когда я слышу иногда какую-то музыку, это единственное, что меня заставляет двигаться дальше. Если бы я совсем не слушал музыки, наверное, я бы занимался чем-то другим. По поводу того, как вам быть, вы спросили, как вам, что вам и где можно услышать. Я считаю, что в этом городе огромное количество очень хороших музыкантов. Услышать их сложно, потому что они не тиражируются, и сложные отношения у них с работодателями и со всеми власть и деньги имущими. Но дело в том, что жизнь меняется, и я надеюсь, что наш бенд, это наивно, конечно, но я надеюсь, сделает такое робкое поползновение в сторону коммерциализации этой музыки, поскольку мы подписали контракт с фирмой BMG Music Publishing. BMG очень известный лейбл во всем мире. Только это, на самом деле, спасает от какой-то такой бездны, в которую падают все музыканты, играющие подобную музыку, играющие, может быть, гораздо лучше или совсем другую музыку, но ни признание, ни интерес публики движет всегда. А движет, наверное, все-таки вот то, когда ты слышишь, как хорошо играет или сочиняет другой человек, тебе становится стыдно, и нет никакого выхода другого, как написать что-то стоящее. Вот это, конечно, пространный такой монолог получился, но, видимо, такая мысль родилась и из ваших вопросов, и я думаю, что лучшее подтверждение тому, какая-либо музыка, которую мы пытаемся делать, и я думаю, мы сыграем вам одну из наших вещей, сыграем, ну, я надеюсь, с дыханием. Вещь называется «Амстердам».

0: И вот приходит сообщение на пейджер, вот такое. Музыка, может, и неплохая, если она самостоятельная, но пение ужасное, наезжает Ольга. Оль, я извиняюсь, но я не мог сдержаться, и мне пришлось тоже вот подпеть. Я немножко, конечно, подпортил кашу, но эмоции перли. Больше я себе не позволю такого. И вот еще тут вопрос. Амстердам вас притягивает как некий символ сытой жизни или как некий символ свободы, спрашивает Василий. Да.
1: Василий, Василий, не символ притягивает, притягивает, боже мой, что же притягивает, да ничего не притягивает, впечатляет иногда нечто необъяснимое, ты пытаешься это запечатлеть, и что из этого выходит, судить тебе, Василий. Мое дело, на самом деле, не объяснять в эфире символизм или что-то еще, я не знаю. Самое главное, если есть интерес к музыке и к чувствам, то они оригинальны. Они оригинальные, они рождены... В самый момент, кстати, или музыка приходится слушателю, я не знаю. Дело в том, что...
0: Это называется просто прет, я тебе помогу. Просто город, от которого прет. Вот. А прет все, что угодно. Это может быть и сытая жизнь, это запах, это, в общем-то, девка, которая прошла мимо, и какой-нибудь проехавший мотоциклист. То есть это нельзя объяснить, да? Ну, в принципе, тут нужно сказать следующее. Амстердам — это сейчас центр, в общем-то, культуры. То есть одно время этот город боролся за это с Прагой, как ни странно. Да, да, да. Затем выиграл этот поединок. Все-таки.
1: Нет, дело в том, что никакие центры, ни культуры не интересуют, когда прет, я не знаю, от музыки, услышанной в проезжающем автомобиле.
0: Я же пытаюсь, так сказать, это...
1: Я не спорю с тобой, да, Саша. Вот. Я пытаюсь все-таки... Вот, как человек говорит об оригинальности, я пытаюсь быть оригинальным.
0: Да, и мне нужно тоже как-то вот тоже, да. Ну что, может быть, звонок послушаем телефонный?
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, Александр?
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: А вы как-то, по-моему, волнуетесь. Вот, может быть, вы перезвоните, как-то у вас вдруг что-то случится, и нам отвечать.
2: Ну, вам кажется.
0: Да, ну ладно.
2: Говорите. Вопрос к вам вообще.
0: Ну, давайте, попробую ответить.
2: В каких вы сейчас отношениях с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином? И будет ли еще выходить программа?
0: Я не знаю такого человека. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да, вот тоже волнуется. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Ну что такое? Ну, придет она, сейчас вернется. Дело в том, что я, ну... Ладно, там, может быть, еще музыки. Ну, там человек сплакнул даже, да. Готова у вас какая-нибудь композиция? Так, сейчас я пойду посмотрю, чего он там. И мы продолжаем прослушивание в прямом эфире музыки, исполняемой Николаем Ёлкиным. Мы, в общем, группой Ёлкин Бэнд, правильно я сказал? Ну, сразу, что, будем песню слушать.
1: Да, чё ж тут темнить-то?
0: Да.
1: Да, впечатлила твоя заставочка. Надо собраться с мыслями теперь. Следующая композиция называется «Small World» — «Маленький мир».

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Ну, я думаю, пора обратить наши взоры, в общем-то, уже туда, в ночные эти предместья и в то, что находится вне, так сказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Василий Солнцевский.
1: Здравствуй, да.
2: Вот, мне он как бы зов души.
1: Да.
2: Как бы со мной будут солидарны, ну, многие ваши поклонники. Да, вот. Дело в том, что я недоволен выходом вашей программы «Воскресенье на понедельник», как бы. Потому что рок спать будешь, попросту говоря.
1: Понятно, но здесь уже, к сожалению, ничего нельзя поделать. Спасибо, тем не менее, но, может быть, вас это утешит. Мне действительно удобнее это, вот, потому что в понедельник все-таки рабочий день. Я прямо отсюда еду на службу, одеваю, значит, форму и на дороге штрафовать автолюбителей. А так, получается, суббота на воскресенье не то не сё. Воскресенье коту, как говорится, под хвост, как говорит наш главный. А вот, да, так что, не знаю, мне удобнее так. Извините, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Я очень с большим вниманием сегодня слушаю вашу программу.
1: Это хорошо.
3: Вот я, в общем-то, профессиональный музыкант джазовый. Ну, вот. Ну, во-первых, сразу слышно, как настроена гитара, как звучат аккорды. То есть это явно не по машинке настроено было. Особый поклон саксофонисту. Шикарный звук, фразировка изумительная, клавишник потрясающий. И еще большое удивление у меня вызвал баланс. Как вы этого добились? Вот живьем вот так вот взяли, и у вас звучит, то есть практически нечего там шевелить-то. Никакие ручки не надо трогать.
4: Всю жизнь на сцене.
3: То есть это музыканты?
1: Безусловно, звукоизвлечение.
3: Ну, я думаю, что Александр, наверное, тоже руку к этому немножко приложил.
1: Ну, я, честно говоря, уже практически большую часть нашего эфира толкусь у окна с винтовочкой, высматриваю жертвочку. Вот. Ну, тем не менее, спасибо за...
3: Да, еще, вот, если можно, небольшая, пожелание, что ли. Мне не очень нравится название «Ёлкин бэнд». То есть несерьезное оно. Музыка гораздо серьезнее. То есть на Западе, наверное, это название в самый раз. А у нас, вот я несколько сомневаюсь на эту тему.
1: Спасибо.
3: Вот. И еще знаете что? Секунду. Я вот, как старый музыкант и человек, много слышавший музыки, честно говоря, вот не советую петь на английском языке.
1: Спасибо.
3: Это более слабое ваше звено, надо пользоваться сильными сторонами вашими. Вот. Еще я желаю вам всяческих успехов. Если у вас будут концерты, я непременно постараюсь попасть.
1: Спасибо. Ну, я вот, кстати, две последние позиции вот только что позвонившего целиком разделяю, ты знаешь. А последний именно о чуждом языке я как-то уже говорил. Такой,
5: да, это все правильно.
1: А что касается первой, действительно будет ведь ассоциации с какой-нибудь там, такой шафутиновщиной, с водкой, с винегретом. Все-таки есть... Ну...
5: Ты понимаешь, в родном отечестве все равно хочется называться Ёлкин бэнд, а не Элкинс Бэнд, как это звучит по-английски. Петь нет никакой необходимости, конечно, на английском языке. Но родной язык абсолютно прекрасно приходит на ум, когда находишься в родных пенатах. И абсолютно так же легко и без всяких натягов приходит английский текст, когда ты живешь и общаешься на английском языке. И живешь, так сказать, в отдалении от родного дома. Это слабое или сильное звено можно обсуждать, конечно, рассуждать об этом. Я предпочитаю не задумываться об этом.
1: Ну, правильно, скрутило, так и надо делать.
5: Вот.
1: Я вообще
5: скрутило, ты скрутило.
1: Да, скрутило. Что себя сдерживать, да? А, кстати, вот сдерживать себя там при каких-то физиологических нетерпежах менее опасно, нежели сдерживать, когда прет там на искусство. Потому что людей, которых прет на искусство, они себя сдерживают. Мы потом пачками отлавливаем в Измайлово, где они, так сказать, насаживают грудников, рвут их и так далее. Оля. Поэтому ни в коем случае нельзя сдерживать себя в плане искусства, Коль. В этом ты целиком прав. Ну, сейчас буквально на секунду мы прервемся. Я протру окно сейчас тут. С той стороны забрызгло, гаденыш. Сейчас. И потихонечку подходит к концу наша встреча с группой «Ёлкин Бэнд». Да.

0: Ну, даже остается вот еще все-таки немножечко времени на то, чтобы да, ответить на последние уже вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание наше к вам беспредельно.
1: Алло.
0: Весь в волнениях человек. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, да.
2: Я уже думал, вообще нельзя к вам дозвониться. Вот. Я, короче, такую вещь. Во-первых, ваш музыкант как-то заявил один телефонный звонок вам. То, что этот, он, ему стыдно, когда другие, другую музыку слушают. Я могу его успокоить, я думаю, вы, Александр, тоже. Как вы сами говорите, на самом деле прет. Вот со стороны-то виднее, правильно?
0: Ну, так и так.
2: Вот, на самом деле, очень, кстати, профессионально, мне очень понравилось. А теперь... Это просто хотел гостям сказать вашим. А вот вам хотел такую вещь сказать. Вы сказали то, что вот вам приходится так работать, разными голосами говорить. Но вот как-то странно, вот в новостях, если даже это вы что-то говорили, что-то вы очень спокойно отозвались о смерти Чика. Таким спокойным голосом.
0: О смерти кого, извините?
2: Чика. Ну, там то, что его хоронить будет, все так, так спокойно об этом говорили.
0: Ну, дело в том, что мы, информационные ведущие, обязаны давать информацию, скажем так, бесстрастно, то есть не придавать ей значимость, так сказать, интонациями, понимаете?
2: Ну, понятно.
0: Вот я научился это делать, безусловно, как профессионал.
2: Ну, знаете, здесь много ваших программ критиковали.
0: Да я знаю.
2: В принципе, знаете... Вот
0: телевизионные проекты мои все,
2: да,
0: критиковали.

0: не то.
1: Честно говоря, знаете, что-то новенькое все равно надо было сделать как-то. И на самом деле мне лично нравится. Я вот ничего против не имею.
0: Спасибо, вот. Спасибо. Тогда я принесу бумаги на подпись вам. Ну, человека надо ловить на слове. Сказал, ничего против не имею. Бумаги на подпись. Вот. Ну и что, видимо, на этой замечательной ноте, хвалебной такой ноте, мы, наверное, с вами и расшаркаемся мощно.
2: А вдруг мы вот удивим тебя, Саша, и сыграем еще одну вещь?
0: Давай, я за.
2: И сыграем мы ее сейчас симпровизируем. Симпровизируем ночной эфир. Прет.
3: Никто нас не слышит.
2: Да, никто особенно сильно не подслушивает наш эфир, не прослушивает.
0: Поехали.
2: Сейчас мы соберемся с силами. Песня называется «Солнце».

Это была группа Ёлкин Бэнд. Спасибо и до новых встреч. Я эту фразу выучил недавно с голубого экрана.

птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

сегодня воистину великий день. День, как говорится, типа того, что дня рождения, то есть который бывает один раз в году. Вернее, этот день был вчера. Сегодня, вот, понимаете ли, 18-й. Вчера было 17-й. И это, прежде всего, день тех, кто, в общем-то, непосредственно, в общем-то, с деревом, как мужчина с женщиной, как шофер с автомобилем, как зерно с птицей, как Останкинская башня с телевидением, как очки ведущий, как баба и ребенок. Конечно же, день работников вот, лесной промышленности. И вы знаете, несмотря на все сложности разрухи, несмотря на то, что, в общем-то, ветры мощно дуют, разрушают, они заготовляют. И именно благодаря им мы наблюдаем, в общем-то, бумагу, газеты, мягкую бумагу мы тоже наблюдаем, поскольку все это происходит, как мы, ученые, их называем, из волос земли мамы, в общем-то, дерева. Да, и сегодня у нас в гостях человек не молодой, но при этом он молодой. Я поясню сразу. У нас в гостях

0: Извините, я простужен. У нас в гостях молодой лис. Не буду
1: Александр
0: больше.
1: Александр Лесоруб. Лесоруб.
0: Да. Молодой лесоруб Егор Юрьевич Твинте. Дело в том, что именно благодаря вот этим жилистым мужским рукам, в общем-то, мы и видим вот этот вал, сбор деревьев постоянно, который происходит. Эта тема скрыта. Мы, в общем-то, все приходим и говорим уже первый там, или восьмой. Значит, к первому нам говорим, нужны тетрадки, умтатлс, и к восьмому, в общем-то, открытки нету. Значит, начинается орать, что что такое, что у нас не валят уже, что у нас вообще происходит? Нет, валят. А вот то, что закупают в Финляндии, это за взятки. То есть, значит, к нему приходит такой фин и говорит, купить. Он говорит, да у нас своя вроде есть. Он говорит, а я вам, в общем-то, подкину десяточку, что штукарька гринца. А тут говорит, ну ладно, тогда контракт заключен. А, ну вот, напротив нас настоящий патриот Егор Юрьевич Твинте. Сын, кстати, финна, но живущий в России. Здравствуйте, Егор Юрьевич.
1: Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Александр.
0: Я хотел бы сразу развеять вот какие-то сомнения наших радиослушателей, касающиеся того, что ваша профессия не престижна. Я вижу, вы принесли с собой вот огромное количество регалий. Вот такие, я сразу поясню для радиослушателей, это вот такие как бы медальки в форме деревьев. Я вижу, тут и кустарники, и вот типа кедры.
1: Вот кедр, да.
0: Вот кедр, блядь. То есть вы, я так знаю, хоть и молодой, но уже весьма заслуженный лесоруб. Каким образом распределяются эти регалии? Что означает этот кедр?
1: Ну, с кедром мы связываем вообще в целом. Если мы берем лес,
0: да,
1: то основное, бы, да. Как вот мать, как отец. Кедр — это...
0: Еще сестры. Вот у них, я знаю, сестра была. Но сестра, она, кстати, извините, что я перебиваю, она же покинула. Ведь мы же знаем огромное количество примеров, когда, например, некое растение, вот там говорят, да, там день города, мы, в общем-то, высадим, да, там деревья. То есть, на самом деле, конечно, происходит высадка их за кольцевую или вообще в лес. Бывает, что наоборот, из леса тащат, что не попадя. В результате мы смотрим, что на садовых участках вдоль кирпичных домов уже растут ахинацеи, в общем-то, пурпурные, а в лесах их нет. Вот эта сестра как бы ушла гулять. То есть ведь говорят, блудный сын, БС сокращенно, а есть еще блудная сестра. Но поскольку сын главнее, поскольку он сексуально опасен, то все время, в общем-то, говорят только о нем. А сестра, она кого-то, ее и нет, сестры. Ну, извините, я волнуюсь.
1: Александр, вот вы поймите одно, мы лес не сажаем, мы его вырубаем. Это мы разные люди. Есть люди, которые сажают. Это лесники.
0: Он егерей.
1: Да. А мы его вырубаем. Есть такая еще фраза, знаете, известная. Лес рубит, щепки летят.
0: Да, совершенно верно. А вот в связи с этим хотелось бы наверняка нашим радиослушателям узнать о ваших взаимоотношениях между вот егерьми, в общем-то, лесниками, и лесорубами.
1: Да ненавижу я их всех.
0: А лес? Как вот твой лес вообще?
1: Лес. И лес ненавижу.
0: А вот скажите, ведь это же нужно очень...
1: Вам нравится, вот вам ваша работа нравится? Вы сидите, у вас все это, вот не знаю, что у вас, как это называется?
0: Вот
1: то, что на голове.
0: Тюбетейка. Ну, это она мне подарок был от казахского президента. Ну, я понимаю. Хорошо, давайте не будем затрагивать неприятную для вас
1: тему. Вот как вы думаете, лес валит.
0: Валит.
1: Такая фраза есть. Лес валит.
0: Да.
1: Как вы себе это представляете сами?
0: Вот, честно говоря, я знаю, что есть, да простит меня Елизавета Вырубка, наш корреспондент «Эхо Москвы» в Чехии. Но, тем не менее, есть, в общем-то, вырубка, и есть просто рубка. Я знаю, вот вырубка — это когда под линию, то есть потом натягивают, и она стоит. А рубка — это когда, насколько я понимаю, непрофессионал.
1: Рубка. Рубка, он колбасы, у него есть рубка. А вырубка — это совсем другое.
0: Ага. А вот...
1: Мы также не только вырубаем. Когда надо будет, мы его и взрываем тоже.
0: То есть подрыв леса. Я, кстати,
1: есть такой,
0: вот слышал,
1: да,
0: об этом. Дело в том, что вот, если они многовековые, или, например, ну, бывает такое, вот мне Эдуард Холм, в общем-то, правщик пил, он рассказывал, что бывает, не справляешься с потоком, вот пил он тострый, и, в общем-то, лесорубы получаются как бы как без рук. То есть практически что, они бобры, что ли? Там, ну, бывало, что начальник скажет, типа, да идите, грызите, валите, как хотите. Вот. Но это же не дело. Поэтому приходится, видимо, прибегать и к подрыву, да, вот все-таки лесов.
1: Ну, вот наш бригадир Семен Петрович мудрый.
0: Да, я знаю.
1: Вот, он иногда подходит и говорит: Егорка, сходи-ка, завали вон ту сосну. Все, сказал, сделано. Все, иду валить. Ты думаешь, чем ее валит?
0: А падение вот сосны, как вы рассчитываете траекторию? Вот?
1: А я стараюсь, чтобы она обязательно кого-нибудь задела. Потому что это же неинтересно. Ну, упадет сосна, и что? И никого не повредит, ничего. И но раз рубишь, и валится всякая дрянь сверху.
0: Вот интересно бы, что-нибудь перепадало так ценное, что можно вот...
1: Самое ценное, наверное, когда ты... Вот один раз, я помню, завалил сосну. И как ты думаешь, что оттуда упало? Дятел. Вот видите, у меня значок один, вот он с
0: птицей. Да, я вижу с птицей. Я думал, это просто как бы кордляк.
1: Нет, это просто так, как раз дают.
0: Будьте здоровы.
1: Вообще, конечно, что творится, вот я еле доехал вообще. Я ехал поездом очень долго.
0: Ну, я еще знаю, что вы привезли с собой древесину нам показать.
1: Хотя... А пилу вы видели, как дружба?
0: Пилу видел дружбу, да, вот это здорово.
1: Это еще у меня от деда осталось пила.
0: А вот скажите, Егор Юрьевич, вот кошмары вас по ночам не мучают? Ну, то есть вы же должны постоянно представлять, что вот эти вот исполины, в общем-то, рушатся просто на вас. Ну, то есть я видел неоднократно вот ваши рабочие видеосъемки, да, любительские, когда, в общем-то, дровосек, как его между собой вы называете, вы уже почему-то не любите слово лесоруба, а вот именно дровосек. Я дровосек. И вот он подрубил, и, в общем, она падает, он бежит, что заяц. Вот. Это же кошмарный стресс для психики, сокращенно ДП.
1: Я уже ко всему привык.
0: А вот еще-то такой вопрос. Ведь наверняка многие молодые мамы покупают тетрадку «Унтатласа» для своего чада, который вот-вот уже скоро ведь первый, затем восьмой, там дальше

0: Сейчас можно об этом говорить в открытую, конечно. А так вот, скажите, а часто ли бывает такое, что, скажем, бригада, ну, ведь вы же далеко уходите, вот ушли в лес, да, и идет рубка, унтвал, подрыв, и вдруг кончились действительно реально приспособления. Топоры затупились, пообломались, бензин в пилах кончился, да, мины всякие, он тратил тоже на исходе, а план надо сдавать. Какие есть еще подручные средства для рубки и валки, вот?
1: Ну, вообще, мы вертолетом обычно нам доставляют, если вот такое случается.
0: То есть с большой земли.
1: Да. Ну,
0: а если вертолет не пришел?
1: Кукуй тогда, сиди, кукуй.
0: Ага.
1: А вы думаете, что мы бобры, что ли, зубами?
0: Нет. Нет, я, конечно, так не думаю, я вот и удивлялся. А скажите, вот был ли так, ну, такие моменты, когда вы... Ну, например, в силу потери там членов, ну, я имею в виду вашей бригады, вот как-то с коломийцем, брали к себе пополнение из местных жителей, из заблудших, в общем-то, охотников. Ведь они же тоже блуждают. Ведь тайга, на самом деле, это как кишечник.
1: Правильно,
0: то есть
1: правильно.
0: Своя флора и фауна, да. А вдруг какой-нибудь раз глистик да проскользнет. А глистик это и есть охотник заблудший. Это же живой, живая масса. И в лесу себя...
1: Берем и охотников заблудившихся, берем, всех берем.
0: Да. И они тоже валят.
1: А куда деваться? Правда, с ними всегда очень сложно. Тупые. Это же искусство. Лес валить. Искусство.
0: Но я знаю, что вы сегодня вот прям в прямом эфире срубите. И я вот вижу специально, то есть мы для вас, вот руководство, лично вот главный редактор закапывал вот каткой и, в общем-то, ствол. Ну, я имею в виду деревянный. И вот сегодня мы, наверное, услышим, и некоторые даже увидят победителя нашего прошлогоднего конкурса. Вот... касающегося ловля мух, морщины лобные, вот они все пришли, вот эти люди, да, и они посмотрят на показательную рубку леса. Вот скажите, пожалуйста, вы как профессионал, да, не испытываете ли чувство горечи, глядя на то, как какой-нибудь городской разухабистый молодчик, значит, будучи гостя в деревне в подмосковной или на даче, оголившись по пояс и потрясая голдой, рубит дровишки, даже помогает.
1: Да он не соображает, что он делает.
0: Ну, если... Его движение, наверное...
1: Конечно, вот, конечно. Этим заниматься только профессионалы могут.
0: Вот бытует такое мнение, что, в общем-то, головешку, ее нужно рубить с одного раза. Я знаю, что профессионал никогда не будет рубить с одного раза. Вот за сколько, так сказать, рубков, ну... вы расщепляете среднего диаметра и средней высоты поленца, ну, по норме, колуном.
1: 50.
0: А чем это вызвано? Вот все равно же и топить, или там как-то такая
1: кора. А это я даже не знаю, это еще от деда осталось.
0: То есть традиция,
1: да,
0: определенная.
1: Да.
0: Угу. А вот так называемый древесный жемчуг доводилось ли вам добывать?
1: А как же, древесный жемчуг? А вы знаете, что это такое древесный жемчуг?
0: Ну, я вот о нем слышал. То есть многие путают это с янтарем, но это совершенно, насколько я знаю, другое.
1: Ну, это маленькие такие шарики.
0: Да, вот я ни разу не видел. Но они, я знаю, бешеного прайса стоят.
1: Правильно. Потому что это же, это знаете что?
0: Нет.
1: Ну, сами подумайте, когда вы идете по лесу, и вдруг видите кучку этого жемчуга.
0: Угу.
1: И вы начинаете его вставать в карманы.
0: А скажите, может быть, вот...
1: Вам никогда на ум не приходило, что это такое?
0: Нет, нет, я даже не думал. Но это же, видимо, производное какого-нибудь такого животного, все-таки эксклюзивного, которое питается определенной травой в определенном,
1: да,
0: месте, с,
1: да,
0: определенной,
1: да,
0: кислотностью желудка. Поскольку, например, если мы тут подберем, значит, вот, так сказать, городской асфальтовый жемчуг от какого-нибудь кобелька беспризорного, такого эффекта не будет, как,
1: конечно,
0: от древесного.
1: Конечно, нет.
0: А может быть, это вообще птица? Или все-таки нет?
1: Нет, мне, да, кажется, это там это зверь.
0: Это не я зверь. Знаю, что пытались некоторые лаборатории, ну, в частности, такая лаборатория называлась DOHV, Вот, она пыталась искусственно заселять добровольцев в ту зону, где вот млекопитающие питаются, и затем, ну, чтобы они ели то же самое, и затем, в общем-то, в лабораторных условиях заставлять их производить, вот, так сказать, древесный жемчуг. Кстати, древесный — это не то, что он в древесине, как подумали многие непрофессионалы, это то, что он в лесу. Потому что, говорит, лесной жемчуг — это неправильно. Есть там лесные ягоды, лесной орех. Ну, неправильно. Древесный.